0: источников, и там везде было сказано следующее, что изначально русская кухня, она была весьма примитивна. То есть, ну, помнишь, известные песни, это «Щи да каша, пища наша». Практически тут нет даже элемента шутки. Это так, так оно и было. То есть, так некогда было, да. Вот. И то, что появилось в русской кухне вот позже уже, это было привнесено, ну, какими-то там немцами в париках и Петром Великим Третьим, значит, и его женой Екатериной Четвертой, собственно говоря, Павлом также, Забастом тоже. Вот все они привносили. И вот мы сейчас к чему пришли? Повсюду вот уже вот эти жуткие закусочные из мяса убитых животных, причем убитых очень давно. Вот. Ну, и там японские какие-то кухни и так далее. Вот креветки ведь не ели в то время, понимаешь? Нет, ну, не ели. Вот
1: ну, это... не ели. А почему бы сейчас не есть?
0: А это же плохо может влиять на иммунитет.
1: Ну,
0: вот люди, понимаешь, вот люди думают, да, вот откуда взялась болезнь СПИД вообще сама по себе, да? А ведь существует две теории, вот, и обе они пересекаются, где-то сходятся, и это правда. То есть первое, что это СПИД, это результат мощной войны, которую наконец-то против человечества стали вести объединившиеся вот в коалицию насекомые, которых люди попросту топтали долго. Вот. А известно, что, например, ну, там один муравей, это так, идиот, да, а вот муравейник, это коллективный разум. Представь себе, что все насекомые объединились, им ничего не стоит изобрести какой-то мощный вирус. И второе, что это происходит от смешения именно кухни. То есть произошло вот слияние разных жанров в кухне. То есть, например, русские стали есть бананы, да, там, вот, а американцы там, скажем, стали есть пельмени, которые никогда им не были свойственны, и так далее. То есть от питания.
1: Ну, я думаю, что у нас везде такая каша.
0: А, то есть ты намекаешь просто на то, что вот сейчас вот
1: и
0: женщина...
1: И в музыке, и в еде, и в культуре.
0: А я думал, что это самое, ты намекаешь, что вот сейчас Прохор вывалил кашу, тут перловку. Это она кормит кошечку нашу просто. Ну, тут там, вопрос интересный. Какое у тебя вообще музыкальное образование существует?
1: Да, маленькая. Я закончила 8 классов музыкальной школы, затем закончила музыкальное училище Воронежское по классу дирижер народного хора с красным дипломом за 3 года экстерном и поступила в институт Гнесиных. Я закончила институт Гнесиных по 2 факультетам, как солист сольное народное пение и как дирижер народного хора. И затем еще стажировалась год как преподаватель в институте Гнесиных. И теперь я сама преподаю. Я преподаю в колледже имени Шнитке. Я преподаватель. У меня дети такие же, как я. Но не мои любимые дети. Я
0: ты хочу... имеешь в виду по возрасту, да?
1: Практически, да.
0: То есть ты, в общем-то, почтенный, я так и вижу, у нас вот человек-то весьма. То есть на тебе, я бы даже сказал, возложена такая великая ответственность за судьбу подрастающего все-таки поколения. Поскольку, вот ты говоришь, возраст одинаковый, но бывает так, что человеку 80 лет все грудь... Ну, вообще 80, они, как правило, все грудники, а вот бывает 40 лет грудник. Вот, например, сегодня общался с одним. Он все мне предлагал пропустить, говорит. Ты, говорит, хочешь, проезжай прям на Новый Арбат за 5 рублей. Я говорю, да если мне надо, я проеду, мне не надо. Он, нет, ну давай вот ты, если хочешь, проезжай за 5 рублей. Полный даун, в общем-то. Ну, в общем, я ему дал 5 рублей в результате, сказал, что я никуда проезжать не буду.
1: Это было... Замечательно.
0: Да. Вот. Так что, видишь, ты как-то даешь людям какое-то образование, во-первых. Но тут другой момент. Вот как ты считаешь, вот, взаимоотношения между учеником и учителем? Вот должны ли, так по-другому сформулирую, учитель во всем ли должен являться авторитетом для учеников? Ведь вот я не перестаю приводить примеры со своей учительницей черчения, которую мы как-то застали. Она, в общем, ночью под проливным дождем в голом виде бегала по своему району, отлавливала дождевых червей и жадно давила их пятками. Просто у нее был какой-то вот угар, то есть что-то у нее переклинило такое. Вот при этом этом она была милой женщиной, и дети на нее молились, то есть, попросту говоря. Но, тем не менее, вот такой. Это другие, я, например, знаю, дома, например, придут, учитель, да, вот он, там, в школе он весь там в костюме, он там рассказывает, он строг, он с папкой приходит, он стучит мелом, вот, а приходит домой, ест на тебе отварные макароны с колбасой, представляешь? Не потому, что он голодный, а вот у него это вошло в привычку. То есть, тем самым, мучное плюс крахмал.
1: Нет, ну я...
0: Или все-таки знаний учитель должен давать детям, но не быть авторитетом в плане человеческих чувств.
1: Должен быть авторитет чисто профессионально для учеников. То есть он должен видеть, что этот человек что-то большое в жизни, и на него равняться. То есть он должен быть авторитетом в творчестве. Ну, как бы, то есть творчество.
0: Ну, человека. Или в своем предмете.
1: Да, или в своем предмете, да. Я считаю, что это так. А так у меня чисто дружеские отношения со своими студентами. В принципе, мы на равных.
0: Ну что, послушаем следующую композицию. А, у тебя есть какой-то комментарий к ней?
1: Я думаю, что давайте просто послушаем.
0: Правильно.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И вот тут заходили люди, принесли огромное письмо. Я сразу посмотрел на печать. Там стоит печать, которую обычно ставят на своих договорах. Коллектив Таганского мясокомбината. У них такой вопрос. Оксана, любите ли вы животных?
2: Конечно, люблю. А почему бы их и не любить?
1: А ну вот любовь-то к ним, вот она в чем проявляется? В смысле, вот сколько ты, например, в последнее время взяла с улицы бездомных собачек и кошек?
2: Я считаю, что животные должны жить в природе, а не маяться в квартире.
1: Правильно, поэтому, например, всех своих животных я обычно выставляю на улицу. 203-19-22 – это прямой телефон. Мы с радостью слушаем ваши вопросы. Ну, естественно, Оксана, я ни на какие вопросы сегодня отвечать вообще не буду. Ну, может быть, только на самые умные. Вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Саша?
1: Да.
3: Добрый вечер, доброй ночи.
1: Вам аналогично.
3: Это ваш постоянный слушатель Борис Борисов говорит.
1: Здравствуйте,
3: Саша,
1: Борис.
3: Саша, я просто абсолютное обалдение получаю от вашей гости сегодня.
1: Вы бы еще ее видели бы внешне.
3: Алло.
1: Да.
3: Саша?
1: Да.
3: У меня есть предложение. На следующий раз, особенно вот песни, которые там вот ляли-ляли, вот это настолько изумительная вещь вообще. У меня есть предложение. Не вопрос, а предложение. Угу. Давайте на следующий раз пригласим из ее ансамбля товарища, который на ложках играет. И посвятим ему частичка полтора-два времени.
1: Это будет хорошо.
3: Давайте.
1: Давайте, спасибо.
3: Мы вообще обалдеем от счастья.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо, дорогой.
1: Спасибо. Вы знаете, кстати, я знаю, что президент наш нынешний, он очень балуется игрой на ложках тоже, поэтому, ну, как-то, чтобы понравится Борису Борисовичу и Борису Николаевичу, их там двое, насколько я знаю, сейчас вот мы без... Кстати, я сам на ложках нехило могу, ты знаешь?
2: Да.
1: Да. А знаешь, откуда это пошло, вот эта традиция игры на ложках?
2: Откуда?
1: Ведь вот Борис Борисов, который сейчас вот звонил, он же на самом деле человек, который глубоко занимается историей, я его давно знаю, ну, и ты поняла, да, что это звонок в запись, шел в соседней комнате, оператор включает, никакого прямого телефона нет. Вот, люди убивали на себе насекомых, понимаешь, которые мешали им, особенно во время еды. Вот,
2: ложками.
1: Ложками. Ну,
2: естественно.
1: А что? Ну так вот, понимаешь, отсюда пошло. Вот.
2: Ну а почему тут вторая ложка откуда появилась?
1: Ну как, потому что одной черпает, другой убивает. А потом двумя уже там пошло.
2: А тремя?
1: А тремя не играет, Оксана.
2: Играет?
1: Но это,
2: как
1: это вот как раз к вопросу о техническом усовершенствовании.
2: Убивание насекомых.
1: Убивание насекомых. Ну что, сейчас немножечко послушаем рояль, потому что тут нужно кашу эту убрать, эту, которую тут Прохор накидала. Животное я давно на улице выставила, а Прохор, она у нас глупая, она все по привычке кормит его. Я говорю, слышь, ты, говорю, ну вот вынеси на улицу, там этой, там коза у нас жила тут.
2: Да.
1: Да.
2: Угу. Понятно.
1: Ну что же, пусть поиграет наш уважаемый.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Оксаной Молодцовой. То есть ты вот сейчас в приватной беседе сказала, что данную песню написал твой папа.
1: Да, текст написал мой папа.
0: А вот а музыка кому принадлежит?
1: Владимиру Руденко.
0: А вот в конце там дяденька на флейте пиликнул. Кто данный флейтист?
1: Флейтист, солист ансамбля из Оржева. Очень такой талантливый флейтист. Сейчас, дай бог мне памяти. У меня столько много коллективов. Ой-ой-ой. Знаешь, что Гена зовут? Фамилию уже забыла. Так быстро не могу вспомнить. Но очень талантливый флейтист.
0: А вот музыканту вообще, как вот взаимоотношения с музыкантами, какие у тебя с данными? Потому что, например, в рок-музыке, как правило, ну, есть так, устоявшиеся коллективы. Там, там, дескать, даже такие разговоры у них там. Ну, ты где сегодня брал? Да я брал там у басиста, и дальше идет название группы, к примеру. То есть это как уже... как члена одного конструкторского бюро. Вот. Меня, например, всегда удивлял вот в этом смысле Иосиф Кобзон, потому что несмотря на весь свой мощный голос, вот слушая его пластинки многочисленные, я приходил к выводу, что практически не чувствуется его там руки в плане сведения фонограммы. То есть какие-то сессионные, случайные музыканты что-то сыграли по нотам. Некоторые очень, правда, хорошо играют, вот редко, но такое случается. Но вот не чувствуется вот этого контакта, скажем так. То есть возьмем других там солистов. Ну, к примеру, там Джо Кокер, да? Там тоже вроде сольно играет, но, опять же, все там, вся его музыка пропитана, именно музыка пропитана духом Кокера. Та же Тина Тернер, да? Вот. А как у тебя с этим обстоит дело? Стараешься ли ты пропитать своим, скажем так, тоталитарным духом, ну, в плане вот тоталитарном, в плане искусства всех окружающих тебя музыкантов?
1: Насколько успеваю, потому что все время приходится работать с разными музыкантами. У меня нет своих музыкантов, и приходится репетировать одну репетицию, выходить и работать, также записывать. Поэтому мне особо они не питаются моим духом, поэтому... приходится работать с разными музыкантами, но стараются понять меня.
0: Вот сейчас тут очень много народу заходило, поэтому приходится тут... Да, вот женщина заходила, ее зовут Мария Николаевна. Марина Николаевна, да, извините, была на вашем концерте. Очень понравилась песня о России. Расскажите поподробнее о ней.
1: Ага.
0: Видишь, то есть уже появляются, скажем так, как-то модно у нас, у молодежных исполнителей, говорить фены.
1: Песня о России — это уже, так сказать, новый виток, наверное, в моем творчестве. Это современная, конечно, уже вещь. Написала ее моя подруга, очень талантливая, талантливая девочка, композитор Юлия Донская. На слова Валентины Конкиной, песня даже патриотическая, я бы больше сказала. К сожалению, у меня нет плюса, я бы, конечно, поставила, у меня есть только минус. Ну... я рада, что она нравится, эта песня. И, конечно, я надеюсь, что в дальнейшем я ее запишу и буду крутить. Это очень хорошая песня, очень хорошая.
0: А так ты ее нам не сможешь живую исполнить все-таки?
1: Живую? Если минус поставите, исполню. Ага.
0: А минус у тебя на чем?
1: На мини-диске.
0: Давай. Ты готовишься морально?
1: Я такого еще не видела, так.
0: Сейчас. Тут, в общем-то, происходит сейчас технический процесс перестановки устройств, называемых мини-дисков, один, в общем-то, в другой. Да, состыковка. Какой номер трека?
1: Пятый номер. Не знаю, как у меня получится в 1:30 это исполнить.
0: Давай сейчас сделаем вместе с радиослушателем все-таки контрольный, отслух.
1: Хорошо.
0: Сейчас, секунду. Пока тихо. Она?
1: Да, она.
0: Ага. Ну что?
1: Попробуем?
0: Попробуем. Сейчас я включаю, значит, фонограмму. Последний аккорд взял наш главный. Поехали. Поехали.

0: Я хочу сказать вам, уважаемые, что данное произведение исполнялось под так называемый минус. То есть, когда музыка шла отдельно, но голос Оксаны был, скажем так, в прямом эфире вживую. Я хочу сказать, что да, в общем-то, я не припомню, чтобы как-то более кто-то мощным голосом пел. Это как комплимент можно оценивать.
1: Спасибо большое.
0: Мало того, хочу сказать, что в момент исполнения данного произведения мы тут все присутствующие еще сняли наушники, и вот даже отдельно голос без фонограммы звучал просто очень замечательно.
1: То есть... Я надеюсь, что слушатели меня простят немножко за подхрипывание, потому что время далеко не певческое.
0: А мы сейчас послушаем, да, телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Оксана.
1: Здравствуйте.
2: Вот мне нравится ваша песня, особенно вот про бабищ, там она целовалась с кавалером. И вот есть ли в вашем коллективе бас-гитарист?
0: Спасибо.
2: И какой размер туфель вы носите?
0: О, масса интересна. Насчет бас-гитариста я тоже хотел спросить. Дело в том, что раньше во всех любительских коллективах, ну, чтобы люди как-то затусоваться с музыкой, они куда шли? В барабанщики. Потом, правда, все барабанщики автоматически становились менеджерами и директорами. Вот. Это уже считается даже нынче дурной тон. Если у тебя, значит, барабанщик и директор группы, то все уже просто, ну, относятся с таким с иронием, с каким-то скепсисом. Вот. Вторая должность — это должность все-таки бас-гитариста. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Потому что здесь фонограмма сделана, я так понял, уже в таком в современном ключе, в мощном. Да.
1: В принципе, она сделана через компьютер, и бас-гитарист мне не понадобится. Это благодаря моей подруге Юле Донской, которая села и сделала все сама.
0: То есть она прям вот умеет забивать секвенсоры, все это.
1: Да, да, да.
0: Это круто. Для женщины это вообще редкость. Я не хочу так как-то вот там быть против эмансипации в данном случае при нашей вот личной встрече. Но тем не менее согласись, что все-таки женщины такие технологии.
1: Ну, есть одаренные очень есть.
0: Да, а что касается вот размера туфель?
1: Размера туфель?
0: Это, конечно, вопрос там такой,
1: да.
0: Тут можешь
1: я, конечно,
0: не отвечать.
1: Я не Золушка, я знаю, но ношу я 35-36,5, и в основном, конечно, лапти на сцене.
0: Ну, а ты знаешь, кстати, у нас вот был уникальный один сотрудник вот здесь, на «Эхо Москвы», его даже за его уникальность пришлось выгнать, потому что собиралось огромное количество людей просто смотреть вот на него. У него были, скажем так, плавающие размеры ботинок. То есть в том смысле, что они постоянно менялись. С утра 42-й. Причем, например, правая нога могла быть 42-й, левая ужималась до 36-го и так далее. И вот у него прям эта трансформации происходили на виду. Он тут показывал даже за деньги фокус с сотрудником. Снимал носки, садился вот так. И мы все, столпившись в круг, все редакции, наблюдали, как вот это у него его ласты там то выпятятся, то назад войдут. Представляешь? Вот потом, в общем-то, вот так же одновременно у нас удалили из

0: 8-903-19-22. Это телефон, прямой телефон в нашей эфирной студии. Вы можете задавать ваши вопросы Оксане Молодцовой. Мы слушаем всякую музыку еще. Сегодня еще, кстати, Оксана будет петь вживую акапеллу, дабы уж целиком убедить вас, собственно, вот в том, что это действительно реально поет она. А сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Не против, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
1: Александр, уважаемый, Оксана. Очень приятно слушать. В общем-то, одна из лучших передач за последнее время. А вопросы, вот два таких маленьких вопросика. Первый. Не считаете ли, что вот фольклорная музыка, фольклорные ансамбли со сцены исполняемые, это что-то вроде зоопарка современного? Объясняю. Потому как раньше все эти вот песни, которые из глубины веков пришли, они же исполнялись крестьянами, в общем-то, на поле, во время пахоты там и так далее, и тому подобное. А сейчас они принесены на сцену. Не считаете ли вы, что вот часть того духа теряется при исполнении этих песен, потому что они как бы как в неволе, как в зоопарке на сцене? Это первый вопрос. А второй вопрос следующий. Какую вы знаете самую такую древнюю песню из русских народных песен, желательно протяжную, не могли бы вы ее исполнить в прямом эфире? Очень благодарю, это Сергей Зеленограда.
0: До свидания, дорогой наш друг из Зеленограда.
2: Спасибо большое. Значит, на первый вопрос по поводу фольклорных коллективов на сцене. А кто сказал, что все, что сейчас на сцене творится, это не шоу и не балаган? И я считаю, что если раньше это пелось в бытовых условиях, а сейчас практически... А кто будет передавать, если ни телевидение, ни радио, ни концерты? Откуда же мы узнаем, что надо петь в бытовых условиях?
0: Ну, тут, видимо,
2: разве сейчас, да, кто-то помнит, извини, я тебя перебью, разве сейчас кто-то помнит, что надо петь, когда человек

0: допустим, выходит замуж или умирает, что надо петь? Никто сейчас этого не знает. Знает какой-то минимум набор народных песен в таком, ну, плане, как «Я на горку шла», «Валенки». Это все в таком валя-попсовом варианте. То есть ехал на ярмарку хорь-купец.
1: И еще вот эту «пучит, ой, пучит, ой, пучит». Ой, боже, как пучит.
0: И либо что-то такое, или «что тебе надо, что тебе надо», да?
1: Да, да.
0: Вот, это из этой оперы.
1: Жутко, да.
0: А ведь основной-то пласт никто ничего не знает. И не узнает. Ну, если так дальше будет.
1: Происходит просто, как бы сказать, коррекция искусства под сцену. То есть уже, то есть, видимо, Сергей имел в виду следующее, что люди, артисты, начинают работать над тем, как это будет восприниматься людьми, сидящими в зале. То есть пропадает непосредственность исполнения, понимаешь? Вот, то есть сказал то, что там сейчас творится на сцене, не балаган. Это безусловно, балаган и срамота в большинстве своем. Но в том-то и дело, что это все появляется потому, что это делается на потребу публики, а не исходит из души. Вот в чем.
0: Но, к сожалению, у нас сейчас все делается только то, что надо, что хочет кушать публика. У нас не делается то, что ты хочешь подать. Что хочет слушать слушатель, то я и буду петь. Потому что это покупается, это продается. Все элементарно. А то, что ты что хочешь, ты как это чувствуешь, это никого не волнует. То есть это не всегда может восприниматься.
1: А ты помнишь второй вопрос? Я забыл.
0: Да, я помню второй вопрос. Это вопрос был о старинной песне.
1: А, точно.
0: Я ее спою.
1: Прям сейчас?
0: Ну, не знаю, можно сейчас, можно попозже.
1: Ну, как у тебя настроение?
0: Можно сейчас.
1: Давай. Так, ответственный момент. Я сам очень волнуюсь. Оксана Молодцова прямо в прямом эфире будет для вас петь песню. Я попрошу сейчас, чтобы перестал человек играть, да?
0: Ну, вежливо только, конечно, очень вежливо.
1: Алексей, пожалуйста, спасибо. Все.
0: Спасибо большое. Даже как-то неудобно получается.
1: Да нет, он играет круглые сутки здесь, все нормально.
0: Да? Да. Ну ладно, хорошо, я попробую. Не знаю, что получится. Извините. Я хочу исполнить песню Волгоградской области, так как мои корни, в принципе, из Волгограда. Но жила я, училась в Воронеже. Казачья песня «А из-под тоненькой беленькой блузочки».

Ох, тяжело моя, ах, дышала грудь, и всю ночь я, ох, ох, и не спала, ох, и всю ночь я, ох, не спала у окошечка, ох, сидела, ох, у окошечка.

0: все.
1: Опять заиграл наш замечательный аккомпаниатор. Да, пение, как ты говоришь, это капелла, тоже, в принципе, очень вставляет. В этом все-таки что-то есть, потому что, конечно, там музыканты, все инструменты, но у меня, знаешь, тоже появилась идея записать какой-нибудь сольный альбом, где я буду петь акапелла. Правда, не знаю, конечно, так как у тебя у меня не получится, но будет что-то свое, понимаешь,
0: конечно,
1: что?
0: Да. Конечно.
1: Послушаем телефонный звонок. Угу. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана.
0: Здравствуйте.
2: Ваше пение было просто великолепно, у вас потрясающий голос. Вас беспокоит хомяк.
1: Здравствуйте.
2: Александр,
1: да.
2: Вы сделали очень хорошее дело, что вы пригласили сию исполнительницу этих пьес, и поэтому у меня к вам вопрос. Ну, во-первых, я хотел попросить вас, чтобы вы еще раз повторили, где будет ваш концерт 11 декабря.
1: Угу.
2: Вот. И вопрос к Оксане. Скажите, пожалуйста, а вы не хотели бы посвятить всю свою жизнь только преподаванию, а не сольным исполнением ваших замечательных пьес? Спасибо большое и до свидания.
1: Спасибо. То есть это хомяк, видимо, намекает на то, что в любом спорте, музыка, это же тоже своего рода спорт, все рано или поздно заканчивают тренерской работой, то есть отдают себя целиком молодому поколению. Другое дело, что если это начать делать заранее, к примеру, да, там, mm-hmm. Вот, то есть много энергии, которая к моменту, скажем так, ну, реального тренерства, как это обычно происходит, уже иссякает. И подрастающему поколению можно дать гораздо больше, если... То есть, например, я начал преподавать, вот прям как только в школу пошел, я уже стал преподавать попросту. Вот он на это, видать, намекает.
0: Ну, я думаю, что я еще немножечко, пока не постарела совсем, немножечко попою, а потом уже, конечно, займусь только преподаванием. Но пока еще немножечко попою и буду, конечно, преподавать. Я буду совмещать. Я надеюсь, пока у меня сил хватает, я думаю, что это можно сделать.
1: Ну что, я предлагаю послушать еще одну твою песню, уже вот записанную в студии. Третий трек, да, у нас?
0: Угу.
1: Слушаем.

0: это, собственно, не было ошибкой, что мы проставили еще раз эту композицию. Вполне закономерные действия, поскольку очень многие просили, чтобы мы повторили эту песню с таким замечательным куплетом. Вот, ну... У вас еще остается, так скажем, совсем немного времени, чтобы пообщаться с Оксаной Молодцовой, чей голос вы только что слышали, в прямом эфире. Я, поскольку щедр сегодня, предоставляю вам такую возможность совершенно бесплатно, супротив обычного, потому что обычно каждый звонок у нас платный. Вот, и мы собираемся повышать, собственно, цены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да-да-да. Да.
1: Она выгнула спину, и ее роскошная...
0: Безусловно.
1: Прямо умерла.
0: Безусловно. Дядя. Ну, мой дядя.
2: Угу.
0: Ну, это частная информация была.
2: Угу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Это называется «сломался телефон». Перекалились и контакты. Сейчас попробуем еще раз. Здравствуйте. Ну, вот срывается. Алло. Да, здравствуйте. А говорите, вы в прямом эфире. Да-да-да. Алло.
3: Сашенька, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, Александр, время уже где-то к 2 часам ночи уже.
0: Да.
3: А программа «Мон-Маранте» сегодня будет или нет?
0: Вы знаете, наверное, сегодня ее не будет, потому что...
3: Я так полагаю, что тоже.
0: Да. Вы знаете, я поясню. Просто я сегодня заменяю господина Лаэрского, потому что он, собственно, попал в отделение милиции за то, что бил бейсбольной битой лобовые стекла дорогих автомобилей. Вот. И сейчас вот мы всей радиостанции пытаемся как-то, как это у вас, молодцы.
4: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в этот час я рад приветствовать в нашей студии хорошо известного всем, в общем-то, меломанам, ну и вообще людям образованным. Дело ведь в том, что образованный человек — это не якудза какая-нибудь, это, в общем-то, настоящий самурай, то есть человек, который шарит во всех областях. То есть он может, в общем-то, привинтить колесо к автомобилю, отвинтить, кстати, также колесо от автомобиля. Он, в общем-то, знает предвыборную программу Зюганова, он знает все пластинки Роберта Фрипа, естественно, он должен знать, кто такой, в общем-то, Иван Смирнов, да. Ну, для тех, кто, в общем-то, пока не самурай, скажу, что Иван Смирнов наш с вами соотечественник, музыкант, и играет он на гитаре. Мало того, взрастил, собственно, как говорится, и сына Михаила, который пошел по стопам отца. Что, в общем-то, хорошо. Хорошо, что вот продолжается музыкальная династия. Они, как это часто водится, мой папа, говорит она, морской офицер. Затем что мы видим? Мы видим и в Питере дико бухающую с финнами. Да, ну вот, Иван, тут ситуация следующая. Добрый вечер.
1: Всем привет.
0: Маргарита Дверь, она написала мне целый ряд вопросов, которые я должен по сценарию задавать. Так, как Иван относится к... Так, этот мы не будем. Да, вот, вот вопрос. Твои комментарии к гибели... турецкого парламентария, недавний гибель после вот известной драки, произошедшей, в общем-то, в жутком азиатском парламенте. Как вот нежная душа музыканта, я, к примеру, очень переживал за турка и даже, честно говоря, рыдал в такую байду с кисточкой, которую мне в свое время привезли корешки из одного турецкого курорта.
1: Да тут трудно что-то добавить уже. Я думаю, в свое время Остап Бендер много на эту тему говорил насчет сына турецко подданного и прочее. И поэтому, ну что же, мне цитировать классику бесконечно. Я думаю, в этом вопросе уже есть ответ, как бы скрыт.
0: Вот, в принципе, действительно, многие наши читатели, а наверняка вы видели, уважаемые гости, что тут у нас читальный зал, и люди приходят, читают, пишут. Даже одни пишут, другие читают. Вот эта странная тяга русского человека к Востоку, причем, заметьте, да, ведь не к такому радикальному Востоку, как-то, в общем-то, арабы. Хотя я знаю некоторых людей, которые из арабской поездки привезли челму арабскую и террористическую накидку белую с полосами, да. Вот. Но это редкий случай. В большинстве своем все-таки тянутся к такой, ну, к более-менее, скажем так, культовой Азии. Там, ну, значит, в лучшем случае это Индия. В худшем я даже не буду называть.
1: Ну и так далее.
0: Да. Тем не менее, вот как вообще ты считаешь, такова ситуация? Вот это насильственное же смешение культур, это же коктейли. Например, я уверен, что турецкие музыканты, да, те же самые индийские музыканты, которых перебывало в этой студии огромное количество, они не пробовали играть нашу русскую народную музыку. Да, неправильно, сказал я.
1: Понятно. Дело в том, что, конечно, все опресняется, так сказать, и не хватает соли, и поэтому человек пускается вот на поиски экзотики, и по инерции он ее ищет где-то на Востоке. Но это совсем не обязательно, поскольку Россия — это, ну, страшное совершенно пространство, и уж тут столько экзотики, и, так сказать, ее надо просто только увидеть и так далее. Вот. Это такой путь по линии наименьшего сопротивления, что вот, мол, ну вот, ну давайте на восток. Хотя угу. Все под ногами, под руками, и тут хватает всего.
0: С другой стороны, я вот сегодня прослушивал огромное количество присланных мне пластинок. Присылаю тут, ну, немерено. То есть очень много пластинок. И в основном там, ну, конечно, наши соотечественники, да. и разрабатывается таки эта шахта под названием «Русская национальная идея в музыке». Как правило, что это? Это, как правило, женский вокал весьма такого дурного качества. Ну, то есть, да, скажем так, кастрированный, очень сильно инножеланный, вот что-то из этой серии. Ну и, соответственно, вот такие же напевки. То есть происходит, как только начинают разрабатывать собственные рудники, падение качества разработок.
1: Ну, да. Никто в этом не виноват, конечно.
0: Не уверен я в этом, извиняюсь, что перебиваю я.
1: Никто в этом не виноват. Некоторый произошел такой пунктир в культуре, может быть, начиная с 50-х до 60-х. Вот. Поскольку еще традиции были сильны, несмотря на соцреализм такой насильственный, все-таки что-то такое происходило. А вот в эпоху застоя все это закончилось, и вот в этой вакуумной паузе возникло все вот это вот инертное псевдо, так сказать. А ну, люди хотят ощутить себя, осознать себя и так далее. Поэтому они не виноваты, что они пытаются честно. Вот, но интуитивно им часто не хватает чувства, ну, стиля, вкуса, прочего там и так далее.
0: Ну, а не может это быть связано как раз вот не с желанием, так сказать, но не просто познать чужую культуру, да, чужую, это я не имею в виду чуждую, да,
1: да-да,
0: чужую, вот, а, так сказать, путем внедрения в нее, да, и путем даже какого-то развития вот этой чужеродной культуры выделиться как-то, дескать, ну, сказать своим корешкам, с которыми в школе учился, бухал в подъездах с девками, гулял в дальнейшем в бане как-нибудь, ты, типа, ты чем занят там? Я там то-сё, там, у меня, в общем-то, там, казино я содержу, а ты чего? А я вот музыкант. Да ладно, да, вот мы играем, если он скажет, что мы играем, например, русский шансон, понравится им, если он скажет, что мы играем этническую индийскую музыку, тоже понравится, хотя я уверен, что это в исполнении русского человека и шансон, в общем-то, дерьмо полное в большинстве своем, и, собственно, тем более исполнение индийской музыки тоже отстой. То есть попытка создать определенную тоже вот элиту какую-то, что мы, дескать, врубаемся в индийскую философию, хотя он никакого слона живого не видел и помет за ним не убирал, хотя я вот целый год в зоопарке работал и знаю, что значит помет
1: слона. А я в Индии был за
0: это. А я в Непале был. Ну, согласись, что совершенно другая планета. Вот нужно называть вещи своими именами. И когда люди говорят, я познал Индию, да это просто...
1: Нет. Это то же самое сказать, что американец какой-нибудь познал Россию.
0: Да.
1: Мы-то сами тут едва-едва разгребаем все это дело, поскольку внешнее есть внешнее, а внутреннее есть внутреннее. И в основном Россия, конечно, внутри. И все пространства внутри, несмотря на ландшафты, которые вне, так сказать, но они сопоставимы с внутренней жизнью. Поэтому искать нужно, конечно, где-то внутри. Хотя это, может быть, звучит несколько высокопарно.
0: Совершенно, по-моему, тоже нормально звучит. И именно вот эти внутренние, скажем так, разработки и забывают сторонники, ну, их сейчас все больше и больше становится сторонников, так сказать, западного пути развития сейчас за огромное. Ты понимаешь, почему я эту тему завел? Потому что станция политическая, серьезная, да?
1: Ага.
0: И вот, и я как, ну, работник данного, в общем, поприща, вот, должен биться на этом дристалище до конца и задавать вопросы умные, связанные с геополитикой, вот, и с другими игрушками взрослых мужчин. Да? Так вот, часть вот этих людей, которые уверены, что прозападный путь развития России приведет ее, соответственно, в благостную теплую вату, становится все больше. И как я не пытаюсь их убедить, порой посредством даже, в общем-то, стучалого по сапаткам, отнимание дорогих автомобилей, ничего не происходит. Как нам быть? Как объяснить вот про то, что внутри? Они же наверняка тоже внутри это имеют.
1: Но дело в том, что исторические процессы, они идут сами собой, и независимо от того, кто кому что-то объясняет, или какие действия внешние происходят, политические, или что-то происходит, там, борьба за власть, или отбирание автомобилей, и дележка государства, приватизация и прочее. История движется своими кругами. Надо либо это чувствовать, и, как бы понимать интуитивно, либо это совсем не чувствовать атрофированно и жить другим пространством, как изгой в каком-то смысле.
0: А вот мне всегда было интересно, скажем так, узнать психологию этих людей. Правильно, ты выразился на тему того, что нужно либо это чувствовать, либо как изгой. Ну хорошо, они же тоже, так сказать, родились тут, в роддоме, бегали по этим дворам. Понятно. Причем люди не малолетки, им там, скажем, уже
1: я не осуждаю их.
0: А я вот, например, считаю, что они сохранили такие духовные. Не может быть такого, чтобы человек, родившийся в России, ну даже к 50 годам, да, потерял вот это духовное. Не может этого быть.
1: Он может, попросту... все может быть.
0: Но мне кажется, что просто из-за прайса, из-за желания как раз вот этой власти, он просто подавляет это в себе. А дома, я, например, уверен, что и Владимир Владимирович ходит, в общем-то, в чоботах таких и громким голосом выпьет, поет «Калинку». То же самое, что делал его предшественник.
1: Дело же не только в чоботах и в «Калинке».
0: Ну, я с этого начинается.
1: Ну, как сказать... Нет, есть вещи такие невидимые, неуловимые. И много, много России потеряло, и наверстывать это, мне так кажется, должно пройти, ну, века. Вот я не пессимист, но мне кажется, что, ну, это не одна сотня лет пройдет еще. Вот. Но что такое сотня лет? Ну, это так кажется. Вот прожили же сотню лет под игом красным, и ничего. Вот. И сейчас будем... размораживаться еще 100 лет, а там посмотрим. А, ну, и так сходу говорить о духовном. Какое же там духовное? Все попрано, так сказать. Все, вся история пошла вспять. Все произошло такое античудо, в общем, в начале века. И все встало с ног на голову и так далее, и так далее. Поэтому, ну как это можно сразу...
0: Ну вот, то есть как-то так пессимизм.
1: Да нет, нет, я оптимист на самом деле, нет.
0: Ну а хорошо.
1: Просто это такой факт.
0: А вот дикое количество, люди же сейчас плодятся немеренно.
1: Ну да.
0: Да. Да.
1: Не верю.
0: И к нам даже в центр приходят, постоянно приносят, говорят, у меня вот. Я говорю, чего вот? Она показывает вот грудника, говорит, вот, пожалуйста, что с ним делать? Я говорю, ну не бойся. Я говорю, это нормальный процесс для женщин. Ты стала мамой, это вот твой ребенок. Это никакая не патология. То есть ничего страшного не случилось. Но смысл в другом. Смысл в том, что происходит сразу же с пеленок и убийство вот этих вот мозгов. То есть почему я так, может быть, агрессивно и радикально настроен вот в этом именно вопросе, да? Потому что победа... их победа, да, она начинается задолго до появления тех, кого надо победить.
1: О чем речь, в смысле?
0: А я сам не понимаю, о чем речь.
1: Вот так вот. Театр абсурда.
0: Да, да. Давай спросим вот мнение у Николая Садовского, это директор Ивана Смирнова. Да. Николай, собственно, вот, ну, как человек взрослый, ты будешь подводить итоги наших мощных выступлений.
1: Да, тяжело,
2: конечно, тяжело, да.
0: А что сейчас легко?
2: Это мало что, пожалуй. Ну вот, да, вот вопрос, который ты затронул, если я правильно вообще понял суть, что вот люди рождаются, а им уже прописано, как бы быть таким. Ну... Может быть, такой действительно период. Может быть, он пройдет. И вообще, вот я тут слышал, что в Англии, значит, по-моему, в Англии, кажется, разрешили клонирование человека. Вот уже как бы можно. Поэтому я думаю, что, ну, ты сам понимаешь, что можно таким образом решить эту проблему.
0: Ну, здесь, кстати...
2: Начнем с Англии, попробуем, так сказать, посмотрим, что у них получится.
0: Я хочу просто сразу, так сказать, предупредить наших уважаемых, которые слушают нас повсюду, да, что в одном из ближайших эфиров у нас в гостях будет как раз человек, ученый, серьезно занимающийся проблемой клонирования, со своим очень таким интересным, отличным от других, но тем не менее обоснованным взглядом на это. Да. Мое мнение такое, что, конечно, можно клонировать почку, там, вероятно. Ну, вот, хотя, конечно, нельзя, но я, так сказать, не могу сразу идти в отрицаловку, для меня очевидную, да, чтобы не навлечь на себя гнев тех, кто надеется. Можно, будем... сделаем такой, да, им уступку, можно, вот. Но чтобы можно было полностью клонировать мозг человека со всеми его привычками, со всеми его чувствами...
1: Нет, это фикция, на самом
0: абсолютный
1: деле.
0: Абсолютный бред.
1: На самом деле, научно понятно, что это абсолютная фикция, и ничего за этим не стоит.
0: Да.
1: А вот на уровне органов, действительно, поэтому в Англии они так и узаконили это... Вот на уровне органов там что-то такое.
0: Ну, я так думаю, что это из серии все-таки немножко придется разрушить иллюзии тех, кто верит, из серии НАСА. То есть попросту желание, опять же, отбить дикое количество денег с английских налогоплательщиков,
1: ну, видимо,
0: на,
1: да,
0: на разработки вот, вот этого вот всего. Ну, я конечно, могу ошибаться.
1: Да нет, бог с ним, это таков мир. Сейчас будет все больше и больше появляться таких сенсаций абсурдных и так далее. Клонировать там Иисуса Христа и прочее. Это, конечно,
0: да,
1: идиотизм,
0: да,
1: просто. И бессмыслица.
0: А вот
1: что толку об этом?
0: Ты не задумывался о такой вещи? Я тут недавно, так сказать, пришел, ну не то что в ужас, в моем состоянии, ты видишь, как я выгляжу, прийти в ужас очень сложно, так же, как и в состоянии мышечной радости.
1: Можно, можно всегда прийти.
0: Да?
1: Конечно.
0: Но тем не менее, я тут неожиданно понял страшное. У меня было видение. Вот. Ну, короче, вот смотри, какая ситуация. Все вот эти, как ты правильно заметил, безумные вещи, то есть, да, какие-то безумные открытия, безумные изобретения, также клонирование каких-то безумных богов, сект по типу Аум Синрике, да, и прочее. На самом деле, это есть тщательно продуманная акция какой-то скрытой очень группы, но очень могущественной группы. Я не говорю о каких-то игрушечных масонах, да, о каком-то там мировом правительстве игрушечном. Это нечто более серьезное. Да, этих людей мы никогда не увидим, вы не увидите. Я-то видел одного, вот он живет, как я неоднократно говорил, на втором этаже в моем доме. Это социальный заказ, попросту говоря, для того, чтобы изучить статистику, собрать статистику на людей, на количество которых способно попасть на ту или иную глупую удочку. Если, скажем, 20 тысяч человек попало на Аум Синрике, да, то мы сделаем в дальнейшем божество из данной авторучки. Если 4 человека, значит, попадет на эту авторучку, будет ей молиться, и хотя бы трое из них отдадут ей свои квартиры, да, то в дальнейшем мы можем манипулировать... Ну, здесь я оговорился. Я говорю, они могут манипулировать сознанием этих вот людей, просто показав им авторучку и сказав, мы сейчас сломаем у вас на глазах эту авторучку, немедленно отдайте прайс. Потому что, конечно, идеи идут одна глупее другой. Причем, во-первых, ты знаешь, да, что время сейчас уже реально в сутках уже не 24 часа, а 17.
1: Да бог с ним, я не участвую в этом. Я свое, так сказать, время. И вообще я же живу в своем пространстве. Мне совершенно это все, как бы, все чуждо. И...
2: То есть чистого времени 17, да?
0: Чистого 17, деле, да.
2: Чистого, ну, 17.
0: Посчитали. Да, да. Вот,
2: грязных суток.
0: То есть, ну, люди этого не замечают. То есть неважно, как ты живешь, а как ты, так сказать, в каких взаимоотношениях ты с внешним миром. Ты можешь вообще отрешиться от этого, да? Но, тем не менее, вот, скажем так, оборот солнца вокруг Земли, или наоборот...
1: Нарушается, что ли?
0: Он ускорился.
1: А, ускорился.
0: Ускорился.
1: Туда вот ему и дорога.
0: А почему вот все тает, например, да? Приливы у нобийских женщин все чаще становятся. Вот все эти аномалии, вот чем можно объяснить?
1: Стихии. Понимаешь.
0: Про стихии. А стихии это происходит из-за чего? Ну все, там из-за Луны, из-за Солнца все крутится, все быстрее и быстрее вертится. Я предлагаю сейчас буквально вот на секунду отвлечься и послушать на эту тему мнение наших уважаемых. Сейчас я напомню телефон. Ну а что нам в долгий ящик откладывать? Сразу начнем общаться с ними, да?
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И, соответственно, поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Ивану Смирнову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. И наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
4: Алло.
0: Да-да-да. Да.
4: Это Солод. Это Генри Кастер. Это вот они, мой
0: Вас очень плохо слышно, дорогой. Вы знаете, что вы это немножко успокойтесь, а то получится, как с той теткой. Она звонила, дико нервничала, потом умерла. А нам выкатили огромный прайс, и все наши адвокаты тут с ума не посходили. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, вот это нормальный, спокойный голос здравомыслящего человека, умеющего рассуждать и держать себя в ручках. О, как я ласково.
4: Да. В ваших ручках.
0: В моих лапушках. Извините.
1: В лапушках.
0: Да, говорите.
4: В ваших, это вообще супер. Ну, я что хотела сказать? Я хотела спросить, потому что вы что-то о клонировании, по-моему, вообще не сведущие.
0: Ну, я, как если вы слышали, сказал, что к нам придет в одну из программ человек, реально занимающийся данной проблемой. Хотя вот мы все здесь присутствующие, проблемы в этом не видим.
4: А знаете почему?
0: Что почему?
4: Почему не сведущие? Потому что выращивание органов уже происходит давно. А клонирование, знаете, для чего будет?
0: Mm-hmm.
4: Вот вырастет человека, а какому-нибудь миллионеру надо печень. И вот этого человека, короче, замочат, а печень у него возьмут. Вот и все. Вот это и есть клонирование, которое разрешили англичане.
0: А смысл, если можно ту же самую печенку вырастить вот отдельно?
4: Нет, нет, печень не могут вырастить пока.
0: Не могут.
4: Нет.
0: Ну, понятно, спасибо. Спасибо вам за то, что вы...
4: Целуем.
0: Вот, да, я вас тоже. Вот, вот видишь, Иван, какая ситуация.
1: Да, да. Сурово.
0: Сурово.
1: Но справедливо.
0: А каково будет двойнику? Вот, да. А ты никогда вот не задумывался вот о чем? Вот, смотри, вот я недавно в ужас впал. У меня, короче, живут птицы. Обычные четыре птицы. Японские птицы называются зебровые амадины. Очень ценные, дорогие. Могу, если хочешь, там яйца сейчас у меня там они откинули,
1: не
0: продать потом.
1: Бог,
0: да,
1: не нет,
0: ну, как хочешь. Если надумаешь что-то, звони, приходи, отдам за полцены. Вот, ну, неважно. О другом я говорю. Они тупые.
1: Ну, естественно, с мозгами у птиц вообще плохо. Во-первых, черепная коробочка мала.
2: Мала
1: для мозгов.
0: Вот. И тут меня пробило на ужас следующий. Вдруг я подумал, вот слушай, а вдруг вот они настолько высокоразвитые существа, что наш слабо развитый мозг даже не может оценить, ну, насколько мы ущербны в сравнении.
1: Ну, слава...
0: Может такое
1: ну,
0: быть?
1: Слава
0: Нет,
1: Богу.
0: Ну, может такое быть. Вот давай подумаем, смотри. С точки зрения ориентации в пространстве, у них побогаче будет. С точки зрения подвижности, у них побогаче будет. С точки зрения выживаемости, плавают, ходят, летают, у них побогаче будет.
1: В плане орнитологии побогаче, конечно. У нас только лопатки, а у них крылья.
0: Вот, вот.
1: Понятно.
0: Может быть, это и есть высшие существа, но настолько высшие. Ну, к примеру, вот почему-то люди тупые думают, что, скажем, при встрече с инопланетянами те предстанут им в виде каких-то там, ну, вот, киношных персонажей, как она показывает. Не догадываюсь о том, что это может быть просто какая-то, скажем так, энергетическая субстанция. Или, к примеру, растение попусту, которое можно вот срубить и все, да? То есть жизнь в совершенно разных измерениях. Также я, стоя недавно перед своими птицами, в общем, думаю, надо как-то вот, ну... Надо как-то им понравиться. Встал перед ними на колено и прослезился. На всякий случай. Ну, чтобы доказать свою... Я очень волнуюсь просто.
1: Нет, у меня тоже был такой случай. Я тоже встал на колено и прослезился. Ну, да. Не перед птицей, а просто. Как бы, ну, бывает и перед птицей, так сказать. Ну, по-всякому.
0: Ну, вообще, вот встать
1: жизнь...
0: на колено, да, это
1: да.
0: Иногда стоит сделать.
1: Ну, падаешь на колено, потому что от безысходности бывает в отчаянии падаешь, так сказать. А куда еще падать? Конечно, на колено.
0: А вот часто ли вот, у тебя отчаяние переходит во фрустрацию? У меня вот...
1: Во что?
0: Во фрустрацию.
1: А что это?
0: Ну, скажем так, когда ты начинаешь понимать, что особого выхода у тебя из ситуации, вот в результате которой получилось отчаяние, нет, и ты начинаешь, попросту говоря, нахлобучивать все и вся, что находится рядом со страшной силой. Ну, то есть крушить. Ну, попросту говоря, фрустрация — это, скажем так, всеразрушающая сила, вызванная крушением надежд. Можно так это назвать.
1: Да.
0: Да у нет. Меня прям даже может она без отчаяния настать.
1: Не знаю, как-то это все нагромождено, не знаю. Все проще, или что-то болит, или все спокойно. Вот. Как-то так я пытаюсь лавировать между простыми вещами. Жареная картошка, головная боль и надежда. Вот как-то так.
0: Ну, может быть, это такой... Я все умными словами.
1: Ну да, мне трудно. Я иногда, да, вот умные слова они немножко угнетают.
0: Не, ну фатализм у тебя такой вот.
1: Нет, никакого, не дай бог, нет, фатализм нет. Фатализм нет.
0: Ну давай еще звонок послушаем на телефонный. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, рассказывайте, да. Алло. Да.
5: Кончай фрустрировать. Переходи на нашу с тобой излюбленную тему.
0: Понял.
5: Давай-ка расскажи, как клонировать половые органы можно. Угу. Клонировать потом.
0: Понял. Хорошо. Это как раз вот звонил, так сказать, продукт неудачного эксперимента по клонированию полового органа. К сожалению, ему еще туда встроили легкие, и он, в общем-то, может изрекать какие-то слова. Вот мы слышали результат. Кстати, также появился человек родинка, всем известный, с одним торчащим жестким волосом из поверхности своего тела. Человек глаз, всем известный. Вот только что позвонивший ЧЧ, человек-член. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говорите. Алло. Алло.
6: Это «Эхо Москвы»?
0: Да.
6: Алло.
0: Доброе утро. Вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить по... Алло. Вы не могли бы говорить погромче, потому что вас очень плохо слышно. Вот. Не могли бы вы немножко говорить погромче? Алло. Но вас абсолютно не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Его нету, он вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да что вы?
6: Да.
0: Послушайте, я извиняюсь, другого завезем. Ладно, это сейчас я пока разберусь с отправкой. Сейчас мы отвлечемся на прослушивание композиции.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Иван Смирнов. Кстати, тебе вот тут передавал привет гитарист группы «Веселые картинки» по имени Александр.
1: Да-да.
0: На, вот, посредством тут устройства привет. Имени пейджер. Вот. И, соответственно, директор Ивана Смирнова Николай Садовский. Также на пейджер для всех. Свой я, в общем-то, был вынужден продать. Сперва сдать в аренду, а потом продать. Приходят такие сообщения. Прокомментирую, пожалуйста. Александр, поставь, пожалуйста, песню для девушек, которые сидят в колонии общего режима в Патьме, в Мордовии. Песня «Владимирский Централ». Спасибо. Это как раз к разговору о, скажем так, шансоне, как он называется. Просто комментарий Ивана Смирнова к данному посланию. Заметь, они не просят, например, там Боба Марли или там какую-нибудь композицию Роберта Фрипа. Знаешь, как? Ну, хоть что-нибудь из Роберта Фрипа.
1: Я не знаю. Я как-то видел по телевизору вообще их жизнь. Действительно, они поют, так сказать, ходят по зоне и поют. И да. Причем у них есть определенный репертуар в каких-то определенных рамках. Вот. Это такой набор песен. Вот. Ну и что ж, и хорошо. Что же им еще ставить? Они прекрасно знают эти все песни. Интереснее было бы их, конечно, послушать.
0: Да, чтобы они сами нам бы и спели. А вот я сейчас подумал, что ведь наверняка можно составить список тысячи наиболее популярных вот нашими гражданами песен und мелодий, да? Вот. Ну, к великому, конечно, сожалению, мне так кажется, ни ты, ни тем более я в эту тысячу не войдем, в общем-то.
1: Да ну, куда?
0: Да. Вот. И, кстати, положение никак исправить нельзя. Вот если говорить все-таки о музыке, может сделать какую-нибудь такую подлость по отношению к ней. Ну, например, попроще что-нибудь. Ну, вот что ты все время накручиваешь? Вот это вот... Ну, сделай что-нибудь попроще. Ну, понимаешь, как...
1: Но это делается уже.
0: Вот это хорошо. А то, к примеру, стоишь, бывало, на светофоре, приезжает автомобиль. Вот, если из него не доносится, сразу видно лох.
1: А иногда из светофора доносится музыка для глухослепых, или как это называется?
0: Бывает.
1: Да. Тоже это завораживает.
0: Ну вот все-таки, что касается музыки, каким образом исправлять ситуацию? Может быть, имеет смысл, скажем так, насильственным, таким тоталитарным каким-то путем наложить просто-таки вето на определенные жанры и стили? Буквально сказать, у нас...
1: Нет, насилию, скажем, нет. Насилия достаточно.
0: Да, не скажем нет.
1: Скажем нет насилию.
0: Нет, скажем,
1: любыми средствами не надо насилия. Пусть все само собой течет и само собой изменяется.
0: Ну, дотечет ведь до печали.
1: Так дотекло уже.
0: Дотекло. А вот ты же участвовал в записи альбомов самых разных музыкантов.
1: Да.
0: Да. Ну, вот, скажем, придет к тебе ящер с большим количеством прайса. Ящер, да.
1: Ящер — это болезнь?
0: Нет, ящер. Ну, я по имени его не называю.
1: Пращер.
0: Нет, ящер. Который...
1: Угу. Откладывает яйца.
0: Ну, нет, он здорового размера, такой певец. Ну, ящер.
1: Ну, ящер...
0: Кто... На бабе женат.
1: Да, все знают ящер.
0: Да, вот, придет с большим количеством...
1: Ну, он не придет.
0: Да, вообще, что это я размечтался. Но, тем не менее, вот смотри, что творится с Карлосом Сантаной. После смерти Фрэнка Заппы до этого печального события вроде как парень себя скромно вел, ну, чувствовал. Так
1: Сантана как-то... или Заппа?
0: Ну, конечно, Сантана. Как-то были расставлены у него вот эти все... Ну, понимал, что особо... Вот, а сейчас что с ним творится, посмотри. Вот,
1: Это зависит от цен на нефть. Дело в том, что Сантана... так сказать, связан с нефтью и так далее. Можно это развивать тему, но нефть — это политика, это скучно. Конечно, музыка сильнее, чем всякая политика.
0: Это то, что я пытаюсь объяснить многим нашим глубоко уважаемым, заседая здесь уже в течение 9 лет. Действительно, поскольку сознание формируется, скажем так, как это ни странно, кругом общения...
1: Ну, это Ленин еще говорил, да, я.
0: Ленин, да, и писал. Потому что, то, что говорил, вряд ли. Я вообще уверен, что Ленина не было. Я считаю, что это был, скажем, коллектив авторов, которые работали под таким псевдонимом.
1: Казьма Прутков, Ленин.
0: Ну, вот, типа, да, да, такие собрания народных мудростей. Но, тем не менее, все правильно. Так же и здесь. Если бы, к примеру, определенные люди в определенном возрасте слушали хорошую музыку... Я просто недавно беседовал здесь с одним очень умным, уважаемым человеком. Я говорю, ну, хорошо, говорю. Вот они говорят между собой о том, что пельмени в магазине напротив продаются на 3 рубля дешевле. Ну, мерзость, да. При этом, говорю, вот у Шаде вышел альбом. А человек очень умный, он говорит, ну, в принципе, разговоры о том и о том, это, в общем-то, разговоры одного уровня. Конечно, по большому счету он прав. Но с другой
1: стороны... Это философия, это тонко.
0: Да, но тем не менее, если люди не говорят о том, что вышла новая пластинка у Шаде, это очень печально, на мой взгляд.
1: Тревожит, что ли?
0: Меня это очень тревожит. Я считаю это ненормальным. Я считаю, что человек должен окружать себя, своих детей красивыми вещами. Да? То есть, к примеру, если женщина беременна, то муж обязан вывести ее в Париж, в Версаль, чтобы ее глаза впитывали вот эту красоту.
1: Можно пельмени самому приготовить.
0: Безусловно. Вообще покупные пельмени — это полный отстой.
1: Там все и дело.
0: Не побоюсь этого слова. То же самое и с музыкой. То есть... Чем более красивая музыка нас окружает, и, может быть, даже сложная музыка, тем самураистей становится мозг человека. Вот. Но, с другой стороны, вот есть все-таки моменты, которые я не могу, к примеру, познать. Вот я понимаю очень хорошо манеру игры, скажем, Беликовым, да? Вот. Но, к примеру, не могу никак понять Дэйва Вейкла. Наверняка тебе тоже известно.
1: Конечно, прекрасно. Очень интересная, да, такая ремарка, что в свое время, слушая Билли Кабама, пол Москвы вывихнул руки, поскольку была некоторая школа игры под Билли Кабама, и некто всячески ее пропагандировал и рекомендовал играть оловянными палками, парадидлы, да, так называемые. Это знаю. Было модно. И пол Москвы себе потеряла просто вот эти предплечья, как это называется, вот это вот.
0: Ну да, вот мясо на ключицах.
1: Да, вот и музыка тебе, понимаешь. Это вот такие вещи сложные.
0: А были ли у нас в стране в ту пору барабанщики такого уровня, или их всех распрятали по ВИА? Так, распределение же было. Закончил музыкальное там училище, ну, институт, да. Ступай.
1: Поезжай, так сказать.
0: Филармонию.
1: Наверное, были. Всегда, так сказать, страна полнится героями. Были, да. Вот, независимые какие-то художники всегда. Как и поэты и прочие.
0: Скульпторы были.
1: Видимо, были и скульпторы, конечно.
2: Неизвестные.
1: Да. Вот, но... Ну что? Ну, были.
2: Ну, где они? Вопрос.
0: А вот тут на пейджер для всех пришло сообщение такое. Чувствуете ли вы себя адекватно, перемещаясь по улице с гитарой? Ну, это просто все знают, что я, например, терпеть не могу гитару у себя в руках. То есть я, ну, во-первых, как, конечно же, и музыкант, ну, никакой, и должен...
1: Хороший вопрос, кстати. Действительно, страшно неадекватное чувство, когда идешь с гитарой по улице, это вот, жуткая нелепость. Вот. Я сразу, что идешь с мясорубкой, но если она имеет упаковку, такое наступает чувство благодатной адекватности. Также с гитарой. Если она находится в кофре и, так сказать, в чехле, все прекрасно. Если ты идешь с обнаженной гитарой,
0: это
1: не дай...
0: Ужасно. Ужасно.
1: Спасибо.
0: Ну ведь, вот посмотри, в нашей стране, к сожалению, да, большинство людей до 25 лет, ну такой грудничковый возраст, да, живут на инстинкте подражания. И вот сейчас очень не модно среди них подражать музыкантам. Модно подражать там, как правило, да, бандитам. Причем не таким цивилизованным бандитам, которые, да, а вот именно урлакам. Вот. И, ну, грубо говоря, когда они смотрят на тебя, там, на меня, несущих гитары, они же про нас думают.
1: Они уже не думают, они наступают. Вот в чем беда, конечно.
0: Как бороться с ситуацией?
1: Как надо прятать гитару, так сказать.
0: Или давать ее нести кому-нибудь другому поздоровей.
1: Рядышком. Либо иметь маленькую гитару.
0: Совсем
1: незаметно.
0: Да, вот. Ну, послушаем еще телефонные звонки, если не против. Напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Я бы хотел задать вашему гостю вопрос.
0: Да, вот. Только если можно, погромче говорите немного.
4: Вашему гостю вопрос, а у меня и к вам тоже. Да. Почаще читали сообщения с пейджера, это раз.
0: Я вот сразу хочу сказать, извините, что перебиваю вас. Дело в том, что для этого мне нужно включать компьютер, я его выключаю, поскольку боюсь облучиться.
4: Вот, вашему гостю, значит, два вопроса. Первый, очень легкий вопрос. Читал ли он Андрея Платонова, это раз.
1: Угу. Да, любимый мой писатель. Вот. Читал.
4: А второй вопрос. Ответьте, пожалуйста, ну так, чтобы вам не успел подсказать ведущий, что такое девелопер.
1: Девелопер, сейчас я напрягусь.
0: Спасибо.
1: Ага, девелопер, сейчас. Девелопер. Das ist nicht. Ich bin больной, я забыл. Двойка, я виноват.
0: Я тоже, честно говоря, с трудом понял, о чем речь. Но, скорее всего, это просто оговорился наш позвонивший. Нет, скорее всего, он хотел сказать «Defender».
1: Может быть. Знакомое слово, но так сказать.
2: Дефрагментатор.
0: Да.
1: Ну, Платонов — это прекрасно.
0: Безусловно.
1: Спасибо вам за такое вот напоминание.
0: Следующий сразу звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам вниманием. Алло. Ну, да-да-да. Ну. Бросил трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: О, Саша, здравствуй. Это говорит Александр, гитарист из группы «Веселые картины».
0: Здравствуй, Александр.
5: Слушаю тут тебя, слушаю Ивана, наслаждаюсь. Слушай, Иван, а там Дима рядом, что ли?
1: А Дима какой?
5: А Дима, который там помогает тебе играть на гитаре.
1: А, Дима Сафонов? Да, да. Он рядом, но он вышел курить.
5: А, ну все равно, поздравляю его там с днем рождения.
1: Обязательно, у них, да, день рождения сегодня, у Димы и Валера Свистунов здесь.
5: Да, да, да, очень приятно вас всех услышать. Слушай, наслаждаюсь вашими разговорами, какой-то вообще.
1: Ты уж какие наши разговоры, какие...
5: Особенно вот мне нравится, как вы отвечаете вот этим вот звонящим. Они вообще молодцы на самом деле, держатся люди. Они такие так... прям, вот внушают доверие. Хотелось бы побольше таких, и побольше бы эфиров, вот я не знаю, записывать что ли, пора уже такие, и издавать самое
1: главное. Все пишется, все будет издаваться.
5: Ну понятно, ну Иван, я даже не знаю, ну сыграй что ли что-нибудь. Спасибо тебе, что ты есть, и вот всегда наслаждаюсь твоими великолепными этими самыми изречениями на гитаре. И, я не знаю, удачи, что ли, тебе пожелать.
0: Ну, это хорошее пожелание.
1: Тебе рикошетом всего того же, честное слово. Очень...
5: О, да, это мне очень сильно поможет. Я тебе так благодарен. Ну, Иван, всего хорошего.
1: Спасибо, обнимаю.
5: Увидимся, что ли. Пока.
1: Увидимся.
0: До свидания, да.
5: Пока.
0: Он так сказал, о, да, мне это очень нужно. Искренне. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Рассказывайте. Вас очень плохо слышно, извините, перезвоните. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Да-да. Вас очень плохо слышно. Алло. Алло, алло, вас совсем не слышно, что-то просто какие-то звуки.
1: Комары, это комары.
0: Не могли бы вы говорить погромче, алло? Алло, алло. Нет, плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, альтернативщики. Мы сегодня собираемся...
0: Идиот. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно.
1: Да, слышно неважно.
0: Да. Ну ладно, тогда мы снова прервемся на музыку.
7: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи. Автор — Опоссум. Падла.

0: вернулся из длительнейшей, затяжной, я бы сказал, командировки. Об этой командировке он расскажет сам подробнее. Скажу только, что, так сказать, территориально обычно, ну, какое у командировки есть понятие территория, да, там, где был в командировке, там-то, там-то. Это были очень большие, насколько я знаю, территории. Это были и города-спутники, и отраслевые, так сказать, отпучения каких-то глобальных промышленных центров. В общем, везде побывал Андрей, с целью, о которой он расскажет сам. Ну, цель это тоже, я так понял, у тебя была весьма обильная. В общем-то, там, то есть, была масса направлений в твоих исследованиях, в частности, это и влияние, так сказать, атмосферы на сжиженность, сгущенность, размер, округлость катышков. Это и, собственно, чумка у животных, казалось бы, не пересекающейся отрасли. Это, собственно, и проблемы зрения новорожденных на Чукотке. Вот. Ну и также масса всего другого. В частности, и линька ряда норковых, которые очень долго добывались, насколько я знаю, в сибирских регионах.
1: Да, а еще где я был? И чем занимался? Нет, я хотел бы сказать, что в основном мы занимались, как бы, посещая города-сателлиты, как ты уже рассказал, с целью переориентации наших лабораторных филиалов практических исследований с изменением теоретической концепции под, ну, так сказать, в русло совсем иное. То есть накануне была разработана некая фундаментальная теория, которая в корне должна была как бы изменить направление всех наших исследований, как практических, так и теоретических. И с этой целью пришлось вот посетить лично, так скажем, все эти филиалы и, в общем-то, как бы распорядиться в смысле переориентации, ну, да, организационный, как бы, момент вот этот надо было.
0: Ну, вот так в разговорах, которые мы проводили вот вне эфира, как бы я понял, что не везде ситуация была благополучна. Вот это как бы твой приезд туда, он обязывал просто тебя кое-где стукнуть кулаком по столу и провести ряд конкретных, так сказать, промышленных реформ в этих регионах. Вот скажи, вот это такая ломка, казалось бы, всего такого устоявшегося, она же несет за собой не только огромные материальные расходы, она несет еще и как бы достаточно сильный моральный урон. То есть вот люди на местах, они же тоже ведь изменились.
1: Люди на местах изменились существенно. Было отмечено, что какая-то неуместная политизация некоторых участия вот в последних, значит, мероприятиях социально-политических, что, собственно, противоречит нашим
0: догмам, собственно,
1: всем. Да, нашим вообще манере, нашей философии и всему прочему. То есть граждане как бы пошли выбирать и наоборот и как бы баллотировались. Ну, в общем, что-то была возня вокруг этого всего.
0: Так, прости, может, это объясняется вот все-таки тем, что было огромное количество каких-то благ обещан. Ну, в частности, вот мы, например, чем привлекли на выборы вот нашей партии, это вот, так сказать, бесплатной установкой силиконовых зубов. Это было очень серьезным, так сказать, шагом в финансовом, опять же, но люди пришли.
1: Угу. Вот. Ну, здесь я полагаю, что вот как бы изменение, вернее, характер вот этой политизации этих лаборантов или людей на местах, она была связана скорее с созданием, так сказать, вот этой энзимной оболочки некой, которая вот в период предвыборной кампании она имела такую плотность насыщения вот качественного насыщения именно политизации, то есть характер этой оболочки был настолько плотным и целенаправленным вот в плане, так сказать, вот популюса, то есть он, ну, как бы ее интенсивность вот этой оболочки, она была настолько сильна, что даже вот наши люди, которые как бы имеют уже понятие о некоторых вот формах социальной жизни или же

0: вообще об отношении. Они как бы тоже поддались вот этому влиянию, и это вот отмечалось в некоторых местах, и пришлось вот, в общем-то, конечно, признать, что вот тоже повлияло как-то на наших сотрудников.
1: То есть, в принципе, как бы, вот как ты считаешь, это же был, видимо, какой-то глобальный эксперимент над, так сказать, психикой испытуемых, и он был настолько глобален, что волей-поневоле вот в эту пробирку попали и вот сотрудники лаборатории, вот эти, которые вообще до недавнего времени считались целиком независимыми, какое-то вот выделение энзима внутри своей среды, оно там так и оставалось. То есть, если какое-то было, значит, выплеск производился наружу, то в форме уже весьма адаптированных к социуму катышков.
0: Да. Ну, это, кстати, в этом есть и плюсы. То есть, как бы мы разобрались. И, соответственно, наши ряды как-то они вот прошли какую-то фильтрацию. И остались, в общем-то, люди по-прежнему устойчивые вот в своих каких-то убеждениях. И базитологи, так сказать, в глубине, а не по каким-то формальным признаком. Ну, здесь главное это, в общем, не это, а основное, собственно, цель этих всех как бы объединений и посещения этих всех отраслевых, значит, точек было связано с тем, что наша фундаментальная концепция изменилась в корне. То есть сейчас сворачиваются всякие практические исследования, поскольку ориентация сейчас происходит несколько в другом русле. То есть основной базис изменился сам по себе. То есть здесь в основе исследований теперь будет заложена форма, ну, так скажем, основная форма индуктивная, из чего, собственно, происходит ветвь вот всех остальных вот философских как бы подразделов, она основывается на, опять же, диалектическом или половом признаке. То есть вот идеи или вопросы творчества, бытия, сознания и всего прочего, фактически всей философии сводится к изначальному как бы алгоритму опорному, на что, в общем-то, опираться следует вот в исследованиях дальнейших. Это вот как раз половой вопрос. Он связан не столько с сексуальностью, вот, биологической, сколько с половой, половым является по своей по природе. То есть, можно сказать, больше от латыни как бы происходит половой. Это значит заполнение пространства. То есть,
1: ну, своего рода даже, может быть, своего, можно, вы знаете, внести там и фантазии.
0: Да, все остальное как бы проистекает из этой основной концепции. То есть,
1: а простите, что я вас перебиваю, да. А скажите, вот сразу же встает вопрос, просто вот в те времена, не так, которые давно были, но уже прошли, у вас в вашем аппарате, в ваших, так сказать, обильных лабораториях, и, кстати, в нашем филиале вашей лаборатории тоже были, так сказать, на пике практикующие люди. То есть вот вы, извините, помните, там масса была пациента, вот под часами она так вот лежит, все да. До сих пор никак. То есть получается, что такая смена как бы штата и смена целиком ориентации направления, она не оставит вот ее под часами так до конца. Она же может, например, собственно, остаться как бы сиротой медицинской, в смысле, она уже не может там не наблюдать какую-то трубку, да, у нее уже от этого начинается сбой, и как бы в общем-то, может быть, как-то стоило бы сперва сделать какой-то такой мягкий переходной период, чтобы адаптировать вот чисто пациентов к тому, что они остаются теперь без клейстеров.
0: Нет, пациенты, в общем-то, они как существа безмозглые, вот в этом смысле, они участвуют пассивно, они не будут вообще никак изменяться к ним. В общем-то, их ситуация, она остается по-прежнему, то есть пациенты, они есть пациенты, а исследователи, они просто, так сказать, опускаясь по рангу все ниже и ниже, они, в общем-то, даже некоторых изменений не заметят. То есть практические исследования так и будут продолжаться, в общем-то, но, конечно, задача несколько изменится, и характер, может быть, тоже изменится, но идея, заложенная в основе, как бы вот принципы бытия или смысл жизни, вот, например, тоже интересная программа, которую мы сейчас развиваем, она, в общем-то, в корне изменилась, а все остальные идеологические отрасли, они как бы уже изменяются по ходу дела. То есть каких-то контрастных изменений не будет, но плавный переход такой, в общем-то, будет наблюдаться кое-где. Ну, я думаю, что это не будет заметно, вот, и никак не отразится, в частности, там, на уровне как бы достатка, что ли, или жизни бытовой вот сотрудников. Так что их ездили и успокаивали в этом смысле.
1: Вы знаете, я не хотел вас огорчать. Вот вы только вроде приехали практически только с поезда, и как бы сегодня, поскольку ночное время, то вы, естественно, не смогли провести инспекцию вот здешнего филиала лаборатории. Но я как бы считаю своим долгом сразу сделать такой небольшой доклад, поскольку вы, значит, слали и депеши, и факты, и письма, и с нарочным там присылали все вот это все, так сказать, изменения вот во внутренней нашей политике, то совершенно неожиданно внутри, прям в самом сердце нашей лаборатории образовался очаг оппортунизма. Вот под руководством, вы наверняка помните, молодого вот кандидата, это Иван Матвеевич Нерест. Вот он конкретно является сейчас предварителем таких оппортунистических сил. В общем-то, хочу прямо вам сказать, да, произошел раскол, и открывается, так сказать, Нерестовская лаборатория вот двумя этажами выше, которая будет продолжать работать в прежнем русле, которая, кстати, фундамент этого русла тоже был заложен вами и нами. Вот. Но, тем не менее, вот Нерест и компания пытаются как-то дальше продвигать то старое направление, и мало того, у них весьма такой оппортунизм очень активный. Он, то есть, во всех своих выступлениях многочисленных в прессе, по телевидению, вот, мало того, сейчас недавно они посещали все, так сказать, отделения госавтоинспекции Москвы с лекциями, где просто-таки говорили о том, что вот они и есть тот самый фундамент базитологии, а новая, так сказать, вот, теория, которую вы собираетесь развивать, она, дескать, как бы... Вот, вообще не вам как бы принадлежит, что вот вы вообще так остались там вот в сателлитах.
0: Да. Но что касается этого человека или же вот еще подобных им, они вообще скоро будут уволены, потому как злоупотребляли выпечкой, которые предназначалось для содержания подопытных больных или же вот добровольцев, которые исследовались и наблюдались в наших лабораториях. Вот в результате они, значит, как бы изуродовали себя вот таким злоупотреблением выпечки и сейчас просто в безобразной форме находятся. То есть они передвигаются на... То есть, например, как бы все технические ресурсы были переориентированы на создание специальных каких-то устройств, на которых они передвигались, потому как их уже конституция не вписывалась в нормальный размер, им пришлось на специальных тачанках передвигаться.
1: Так вы понимаете, что самое, может быть, и интересное, что конкретно господин Нерест, он, в общем-то, вот после каждой сноски, когда, то есть вы же знаете, что он начал нестись буквально вот полгода назад, я вас ставил в депеше, так сказать, в известность, то есть он начал нестись действительно, причем как бы вот эти катышки им выношенные, они были бесплодные, как ни странно, но он утверждает всех, кстати, он понемножку склоняет на свою сторону и Генриетту Варфоломеевну Шерсть, тоже она как бы вот постепенно приходит к этому мнению, что он является вот на данном этапе, так сказать, ближе к суперчеловеку, нежели его коллеги по улице, где он живет. Вот, понимаете, это несколько меня, например, настораживает. Потому что он говорит, вот, типа, да, я там передвигаюсь на тачанке, но зато я и несусь. Ну, в смысле, у меня там сноска нормальная, и все значит, у меня, говорит, хорошо с кальцием в организме. Вот. То есть, как бы вот могли прокомментировать его, может быть... Выпечка, выпечка, да, на выпечке мы потеряли очень много, но сейчас вот будет буквально на днях, собственно, процесс. Вот, кстати, Шоша Кегля, видимо, будет в качестве главного свидетеля по, вот, так сказать, растранжириванию выпечки.
0: Угу.
1: Это дело серьезное вообще.
0: Ну, я полагаю, мы с ним уже разобрались, так что... Интереснее, наверное, было поговорить вот вообще о основной идее, то есть вот, которая изменила, в общем-то, движение теоретической мысли. И, то есть здесь в основу заложено то, что такие понятия, существующие как там инь-янь или там мужское и женское начало, оно на самом деле... В основном все известные теории как бы крутятся вокруг, например, сущности или объектов. То есть рассматриваются чаще всего там либо, начиная с клеток или ядер клеток и заканчивая там какими-то биологическими объектами. В общем-то, все рассматривается именно сущностями. А на самом деле... Если рассматривать философскую идею полового вопроса, то она заключается гораздо шире. То есть, например, трудности всегда заключались в том, что, например, пытались дифференцировать объекты. То есть, например, круглые и острые объекты. То есть, например, круглые как бы принадлежали к женскому, острые к мужскому и так далее. То есть, например, движение, отсутствие движения там, и так далее. А здесь, в общем-то, в основе заложена совсем неожиданная, может быть, но такая новая идея, что вот инь или как бы негативное, все это включает в себя исключительно пространство. Пространство. А все остальное позитивное — это объекты. То есть неважно, какие они там. То есть по форме и по даже содержанию.
1: Тогда, простите, мы же должны сразу отменить, это, ну не то, что отменить, а перестать, так сказать, апеллировать вот к таким понятиям, как там сегодня, вчера, завтра, останется только вот как бы всегда.
0: Нет, но это же, ну, например, система измерений тоже сюда вписывается. То есть здесь она, опять же, нужно предусматривать всегда основное, от чего мы исходим. То есть, например, система измерений возникает, когда потребность в этом существует. То есть, когда человек ориентирован на систему измерений. То есть, когда у него есть потребность что-либо измерять.
1: Тогда ему взвешивание в данном случае тоже.
0: Взвешивание, вообще наличие вопроса, вот вопрос-ответ тоже форма вот как раз этого позитивного и негативного. То есть ответ — это заполненная форма вопроса. То есть наличие пространства — это вопрос, а ответ — это творческое проявление, то есть заполнение пространства. Так, например, негативное женское, так скажем, чистый лист бумаги, а творческое проявление — это заполнение этого чистого листа бумаги. То есть, например, идея сама по себе там, в системе измерений заложена в чем? Что не в том, что как мы различаем там четные, нечетные дни. Это уже как бы подразделение более, ну, как бы более детальное, низкого уровня. Вернее, более высокого уровня. То есть самый низкий уровень — это наличие пространства и заполнение этого пространства. И потом, поднимаясь как бы по уровню, мы имеем вот это подразделение на совсем разных уровнях. Причем оно имеет какое-то восходящее. То есть он, например, вопрос всегда, например, находится по уровню ниже, чем ответ. То есть представьте себе, изначально сама концепция, ее основа заключается в пространстве и заполнении ее. Вот. То есть изначально как бы женское в основе всего заложено. То есть это мы таким образом решаем вопрос с курицей и яйцом, и вообще много всяких вопросов, которые ни одна философская школа не могла решить. То есть как бы наличие пространства, даже брать, если какие-то, в общем-то, теософские или библейские тезисы, там сначала не было ничего, то есть создание творцом чего-либо, но вот отсутствие чего-либо или наличие этого ничего. Сначала не было ничего, то есть
1: На самом деле ничего-то оно было, да, конечно, оно присутствовало.
0: То есть, вот наличие пространства. То есть изначально все-таки женская сущность, она существовала, вернее негативная сущность, она существовала в корне. И в дальнейшем развитие происходило, и именно повышается каждый раз. Вот почему позитивное всегда оценивается выше негативного? Потому что оно стоит в динамическом развитии всегда на ступень выше. Но без наличия как бы основы, без наличия вопроса не будет ответа. Но ответ по своей сущности, он всегда считается более творческим, более как бы значимым, более результативным, что ли, в нашем понимании. Поэтому мужчина более считается существенным в жизни, чем женщина. То есть, ну и так далее. То есть каждый вопрос там, он всегда... Ну, то есть наличие вопросов, что там лучше, что хуже, оно бессмысленно, но взаимосвязь этих последовательностей, вот динамических вот этих вот чередований, оно невозможно друг без друга. Поэтому... Например, рассуждать на тему того, что там первично или что там вторично, это уже, ну, как бы является, опять же, отраслью вот этой основной этой концепции. То есть наличие каких-то философских течений или школ, там, любых, оно вписывается в рамки вот этой основной теории. То есть... Любая философская школа существует там, где существует пространство. То есть вот пространство для развития философии. Соответственно, возникает та или иная школа. Когда заполняется часть пространства, философская концепция меняется, возникает другая философская школа и так далее.
1: Но практически все философские школы, они все-таки дают ответ. А мы только что как бы...
0: Почему дают?
1: Ну, они стараются дать ответ, по крайней мере.
0: Но они работают над этим. Если бы они давали ответ, они бы лишили так, сами себя.
1: Может быть, таким образом лучше бы как бы им всем... Ну, то есть получается, что немножко раскрылось, им раскрыли путь такой легкий, то есть потому что по идее, получается, что будет гораздо правильнее генерировать вопросы.
0: Так, а зачем правильнее? Они возникают. То есть еще можно сказать, что, например, наука или все остальное, оно, в общем-то, поддерживает самое себя, то есть чтобы не дать себе как бы и физически, и духовно умереть, то есть чтобы существовать, надо, в общем-то, создавать проблему. То есть научная мысль всегда развивается проблематично. Каким образом? Что, например, решая один вопрос, они ставят еще два вопроса, чтобы дать в дальнейшем себе, не оставить себя без работы и без зарплат. Ну, имеется в виду научный, практический
1: научный. Знаете, мысль. Я вот тут немножко не соглашусь, потому что мне кажется, что вот эта их, так сказать, сама вот структура, она разделяется на два, ну, более-менее, если так судить, вот, совершенно поверхностно, ну, на два более-менее равных лагеря. Один лагерь как раз работает над тем, что именно формулирует вопросы, а второй лагерь занимается тем, что ищет на них ответы. То есть работают они в тесной достаточно, так сказать, в тесных контактах, но самое интересное, что как бы вот настоящие какие-то вопросы, кем-то генерированные, они, как правило, в большинстве своем, может быть, ну, не то, что остаются без ответов, они вызывают желание у второго лагеря как бы вообще находиться.
0: Мне кажется, здесь, наверное, лагерей-то нет, а вот само по себе принцип ответа на вопрос, он всегда предусматривает, будь это подсознательно или сознательно, он предусматривает под собой альтернативные вопросы. То есть ответ на любой вопрос предусматривает то, что появится как минимум два вопроса. То есть, например, решать задачи можно по-разному. То есть можно решить задачи так, что у тебя альтернативных решений появится несколько.
1: Вот, вариантов. Я только хотел сказать.
0: Вот, так научная мысль как раз и направляется в том направлении, направлена в том направлении, чтобы давать такой ответ, который порождал бы еще несколько вопросов.
1: Ну, вы знаете, мы сейчас ненадолго прервемся. Я хотел сказать, что еще есть такой эффект таких саморастущих осколков. Но об этом несколько позже.
2: Лучше Монмаранси в руках,

0: И мы продолжаем наш разговор с базитологом Андреем Орловым. Да, так вот, я хотел сказать о, так сказать, растущих осколках. Ну, вот, ну, представьте себе, если, например, берешь, взрываешь гранату, от нее разлетаются осколки, каждый из которых затем превращается в маленькую гранатку, затем вырастает и тоже становится гранаткой. Вот мне кажется, что, так сказать, любой какой-то вопрос и ответ на него, или вот несколько ответов, там, скажем, альтернативных каких-то, которые появляются, вот это напоминает такой же эффект. Вот, может быть, самое главное, это цель сейчас науки и вот лаборатории как раз в том, чтобы вообще искоренить и вопросы, и, соответственно, как следствие, ответы.
1: Да нет, таких целей не может быть, потому что это как можно менять вещь, которая, собственно, является основой, даже вот вещь основы вещей, или там понятие основы понятий. И попытка изменений каких-то. Другое дело, исследование в таком, с той или иной стороны, это другое дело. Но насчет цепной реакции, вот, о которой ты сказал, я не совсем согласен, потому что наличие пространств и... То есть наличие вопроса и ответа, и... То есть... Принцип заполнения пространства как ответа или вот ну, использование этих понятий, оно является не то что вечным, а существующим. И здесь как применять какие-то законченные сентенции не имеет смысла, потому что если речь идет о постоянном, то... как бы использовать какие-то законченные формы, здесь уже тоже, в общем-то, ну, просто неприменимо, наверное, так.
0: Не, ну, может быть, это сделается хотя бы с целью чистой экономии, потому что вот сейчас все чаще в средствах массовой информации, вот даже в факсах нам присылаемых, в телефонных звонках, ну и вообще повсюду такое мнение как бы начинает занимать все больше и больше места, что как бы любая наука и люди, которые с ней связаны, это как ногти, то есть это вот какие-то рудиментарные дела, которые, тем не менее, требуют большого отсоса соков из общего организма. То есть ведь известно, что если, например, человеку прекратить рост ногтей и волос, то он проживет на год, а то и на два больше. Вот так же и здесь. Вот как бы постановка вопроса и поиск ответа на него, с одной стороны, дело очень хорошее, благородное и нужное, с другой стороны, какое огромное количество людей, это не мое мнение, опять же, передаю мнение общественности, понимаете ли, вот огромное количество людей живет, питается, там, в общем-то, в какой-то степени производит загрязнение атмосферной среды. Вот, все это за счет, опять же, вот, простых, я бы сказал, тружеников.
1: Да. Ну и что?
0: Ну вот, и как бы поэтому, может быть, и не нужно ни вопросов, ни ответов.
1: Нет,
0: а ну, им всех послать это. Вот,
1: вопросы,
0: например...
1: ответы — это как бы одна из форм, которая, ну, которая бы вписывается вот в иллюстрацию этой идеи самой. Поэтому вопросы, ответы — это, в общем-то, ну, это одна из иллюстраций, другая там, не знаю, любую взять, любое понятие. Например, понятие творчества. Там, например, или одну из отраслей этого творчества, там, например, любую. Там. Вот. То есть, например, там, каким образом возникает, там, например, произведение? То есть так, наличие какого-нибудь пространства, которое испытывает, как бы, ну, не испытывает, оно есть. А, например, тенденция к заполнению, качественному заполнению этого пространства, вот появляется в какой-то период, создается там то или иное произведение.
0: Опять же, что тут, что понимать под произведением? То есть, вот, например, труженику, может быть, оно не нужно.
1: произведение? Нет, произведение имеется в виду создание, появление любой формы вообще. То есть заметной формы.
0: То есть, ну то есть как вот, воплощение каких-то вот идей вот в металле или в.
1: Не обязательно идеи, а вообще появление чего бы то ни было, это уже творчество. То есть, как говорится, сначала не было ничего, потом создано то-то и так далее. Угу. То есть, вот как бы когда мы замечаем что-то, не мы вообще, когда становится что-то заметно. То есть, когда в системе координат появляется какая-то точка, это вот и есть уже творчество. Ну, то есть, появление какого-то объекта, любого.
0: А скажите, тогда все это понятно, меня немножко сейчас натолкнуло на мысль, я хочу задать вам вопрос как человеку сведущему. Угу. Все-таки какова истинная причина вот закрытия института точки? Ведь уже сейчас, насколько я знаю, нет никакой реальной возможности его восстановить. Может быть, я как предполагаемую версию выдвигаю, может быть, это как бы то, что вы не пожелали открыть консультативный центр по проблемам трудящихся, тружеников, вот, дачников. Просто как бы отмахнулись, так это от них сказали, дескать, не до вас нам. Вот,
1: а это одна из гуманитарных акций, которые... оказалось у нас не просто экономически невыгодно по трудоустройству душевнобольных, и мы просто не смогли как бы в дальнейшем просто привлекать средства какие-то финансовые для развития вот этого сумасшествия в виде института этого.
0: Ну, а такое понятие модное, как вот спонсоры, там, и пейджер, вот он же должен взять пейджера.
1: Закончилось на том, что какой-то человек уехал за границу, прихватив с собой деньги и так далее. Угу. Вот все. И закончилась гуманитарная акция таким
0: образом. А скажите, а как вы считаете, насколько микромодель субъекта отражает, так сказать, макросистему? Ну, вот, предположим, если взять нашу программу и представить, вот, пожалуйста, вот рядом с вами сидит вот наша Прохор, замечательная девушка, которая как раз к нам и поступила сюда на работу, вот по благотворительной программе, которая называется DGE, так сказать, вот, ну, второе слово я не буду называть кому, но именно вот Прохором, понимаете меня, да? Угу. Вот, то есть как бы вот микромодель, мы помогаем. К нам, опять же, в программу до сих пор приходят как бы журналисты, которых нигде не печатают, там музыканты, которых нигде не выпускают. Мы вот им как бы помогаем, да? Вот. С другой стороны, вот у нас внизу и магазинчик свой открыт, и, пожалуйста, и борщицок варится, и помещение мы предоставляем вот для дорожного патруля. Вот они тут постоянно снимают. Вроде бы как бы жизнь идет. Почему же вот микромодель живет и спонсор Рафик Пантелеймонович Вдул до сих пор как бы под свое крыло нас пускает? Вот. А макромодель, она не существует. Может быть, это связано с большим количеством биологических единиц в макроструктуре?
1: А макро, ты имеешь в виду что? Ну, ты имеешь в виду в глобальном масштабе, почему везде так не принято?
0: Не, ну почему вот, давайте возьмем, например, как микросистема, это вот программа, а как макро, как бы структура, это институт точки, который развалился.
1: Ну а если не институт, то что, например?
0: Ну, давайте возьмем, ну, например, давайте возьмем фирму МММ.
1: А что с фирмой МММ?
0: Да я вот тоже не знаю.
1: Да, ну, видимо, какой-то пример, наверное, не живописный, так, чтобы его рассматривать в детали.
0: Ну, возьмем Украину.
1: А, Украину. Я так считаю, что вообще какие-то существуют... ну вот, например, опять же, о творческом наличии вопроса и ответа, да? То есть наличие проблемы и пути решения ее. То есть какая-то политическая обстановка там изменяющаяся, да, динамично. Когда-то там вообще ничего не было, когда-то там населяли какие-то народности, потом какие-то они переопределялись, назывались... в племена в какие-то, потом там беглые каторжники, там Запорожская сеча и так далее. В конце концов, какая-то динамическая модель мирового такого, вернее, модель, ну, например, развития какого-то, да, эволюции какой-то нации там или еще. И она сейчас, вот, например, она пришлась там вот в нынешний период, как пришелся на наше существование, то есть мы параллельно живем. Хотя известно, неизвестно, там в прошлых реинкарнации тоже, наверное, где-то нас волновали вопросы Украины, но в другой форме там. Может быть, ты так сказать, я находился с другой стороны.
0: Нет, хорошо, вы согласны с таким утверждением, что, скажем, вот коленный сустав — это государство, а вот ухо — это тоже государство.
1: Ухо.
0: Ну, ухо. Вот, да, вот. У Прохора.
1: Ну, в этом смысле ты, наверное, имеешь в виду анатомию, объединяющую несколько государств и просто им присвоить какие-то качества, да?
0: Нет. Я просто хочу сказать, что если взять человека, как вот его, значит, кожный покров взять, да, вместе с волосками, это взять как бы вот как граница. А человек — это как государство. То есть, в принципе, вот получается там кишочки, катушки, то есть катушки там, да, и какие-то там прочие фекальные массы, это есть в общем-то, то, что загрязняет атмосферу вокруг государства, соответственно, ну, то же самое, что происходит с озоновым слоем Земли, да? Mm-hmm. Если, например, там как бы один из органов государства, ну, например, там какая-нибудь там бронха там, да, пережалась. Mm-hmm. Вот. Это какой-то путь сообщения, как бы микромодель, скажем, железнодорожного пути. Mm-hmm. Вот туда вовремя не поспело что-то, пожалуйста, там, зато подсело там почечный мешочек какой-то.
1: Здесь вот. Интересно, вот если по такой аналогии рассматривать, здесь интересно, наверное, будет момент, который вот люди увлечены политикой непомерно. А интересно, вот по аналогии с, например, с анатомией или вообще с человеком и государством, то вот интересно, многие как считают, что вот политическое управление относится к сознательному поведению организма или бессознательному? Вот как ты считаешь?
0: Вот я как раз считаю, что скорее бессознательное.
1: Ага. Если бессознательно, бессознательно как раз это народоизъявление, это течение жизни нормальное. А сознательное — это заблуждение, вносимое политикой, потому что, например...
0: Нет, вот давай посмотрим так. Вот, предположим, вдруг неожиданно с бодуна ты встаешь, и у тебя как бы вот сознательно или бессознательно происходят крупнейшие изменения во всем твоем организме. То есть смысл в том, что все равно, мне кажется,
1: это... Ну, ты сознательно совершаешь поступки, да, и управляешь своим организмом. Ты идешь, перешагиваешь через что-то. Это и есть политика. То есть руководство государством. А бессознательное поведение, когда ты вынужден что-то делать, есть там или еще. Политически ты организовываешь этот акт еды. То есть ты ешь в каких-то условиях там или еще что-то делаешь. А подсознательное стремление есть просто. Поэтому руководство твоими действиями — это и есть политическое. А сама потребность, она есть подсознательная потребность. И так или иначе, то есть, например, радикально изменить как-то ход событий, так, например, вот, когда заметно, например, происходит там развязывание войны с помощью политики, то есть, например, это все равно как попытка, например, рискованного прыжка там или самоубийства.
0: Да,
1: то
0: ну
1: есть,
0: так,
1: вот, когда
0: так,
1: там, например, такой... форсаж делается какой-нибудь там, например, Гитлер, Ленин, вот эксперименты над собой, это как принятие наркотиков, например. Там.
0: А или вот же, там, я например, и хотел как раз сказать,
1: попытка
0: как...
1: перепрыгнуть через какую-то яму, в которой там опасные какие-нибудь вещи лежат.
0: То ну, есть, а вот... это вот ты к чему относишь?
1: Так
0: к
1: это же есть вот как раз... противопоставление природе. То есть политика — это вот сознательное сознание, как раз вот анатомическое в смысле.
0: Ну, человека. Хорошо. Вот сейчас многие, например, говорят, если взять вот опять же государство как модель...
1: А подсознание — это вот как раз народное волеизъявление, то есть тенденции нации самой. То есть вот, вернее, не нации, а народа, который населяет этот организм. То есть вот они же, собственно,
0: хорошо,
1: политика обманывает
0: себя. Какой из органов человека, вот непосредственно, ты бы отнес к наиболее, вот если по аналогии, организм человека, государство, вот какой орган в человеке более, так сказать, можно сравнить и наиболее приближен к наиболее активной части населения в государстве?
1: Наиболее активная часть. Нет, ты...
0: Но мне кажется, желудок. Мне кажется, желудок.
1: Нет, ты знаешь. Да подожди, ты...
0: Да нет, желудок однозначно.
1: Путаешь. Да при чем тут желудок?
0: Ну как при чем? Вообще... Желудок хочет жрать. Желудок вообще... генерирует и катушки. А между прочим, если, например, желудок хочет жрать, или он хочет в данный момент отгенерировать катушки, слепить их в канат и выбросить за территорию государства, то мозг уже не способен работать. Ну, как же ты говоришь, сознательно, бессознательно?
1: Ну ты послушай меня.
0: Ну давай.
1: А потом вот про катушки будем говорить. Желудок, если в этом, если так рассматривать, это не часть народа или еще что-нибудь. Это просто сфера потребления государственного, то есть куда вкладываются какие-то ресурсы, чтобы они с помощью каких-то ферментов получили какое-то дальнейшее распределение. То есть это какая-нибудь, может быть, база или склад, который перераспределяет уже в дальнейшем что-то необходимое. То есть, например, продовольствие в стране или еще что-нибудь. Также, например, система, например, нервная система — это связь, коммуникации. Там, например, кровеносная система — это, может быть, система железнодорожного сообщения.
0: Ну да, туда входит все, и продовольствие, ну уже все дела.
1: Нет, ну, транспортная функция, да, правильно? Да. А имеется в виду нация, население, то есть это относится к сознанию, а политическое поведение нации, это, вернее, политическое поведение нации — это сознание, а ее народное поведение, неорганизованное, так скажем, в социальную форму, это подсознательное поведение. То есть, например, какие-то мелкие там преступления или вообще... преступность как понятие. Это преступление под над законом, над политикой именно сознательного. То есть те вещи, которые выходят как бы за рамки сознательных функций вот сознания, то есть когда ты там пукнешь, например.
0: Да, вот что это в государстве, по масштабу государства, что это?
1: Нет, это вот как раз это понятие преступности. То есть, когда
0: не, ну как, а получается...
1: это явление существует, понимаешь? Оно есть, оно везде есть.
0: Ну, типа возгорание баржи какой-то с нефтью из
1: нет,
0: этой серии.
1: Ну, преступность, например, народа имеется в виду, там, преступление, там, коэффициент преступности обычный. Вот понятие, туда все входит, там, любые
0: Ты тут не прав, потому что, как бы, пук любой, как и выброс каната, есть от освобождения... государство от шлака. Нет, то есть, наоборот, от своего рода... Может быть, преступность, все... это как раз... Вот...
1: Подожди. Это,
0: да нет, здесь,
1: это... Мы здесь рассматриваем конфликт между сознанием и подсознанием. Понимаешь? То есть, потребности народа в одном и социальные ограничения в другом. Вот что значит твой пук. А не то, что там это конкретно какие-то утилизации отходов. То есть, если это имеешь в виду, это относится больше к функции или соотношению сознательного и бессознательного. А, например, сами там, например, вот эти вот как бы там анально-ректальный, дефекальный вопрос, который тебя интересует, они можно отнести там с точки зрения понятия там, например, отношение к структуре или бесструктурности, то есть именно к народу, или к системе государства, то есть утилизация чего-либо. То есть утилизация, вот последняя там, например, это, например, контрабанда или же наоборот, какой-нибудь нелегальный экспорт. Потом утилизация, например, клады.
0: Нет, ну если так, знаешь, буквально вот говорить об утилизации, то это я должен пукнуть, извиняюсь, соответственно, в анальное отверстие какому-нибудь человеку. Нет, если нет, это, нет. Это как бы сравнить Китай и вот Америку. Америка там утилизирует.
1: Мы рассматриваем государство как...
0: Как замкнутую систему.
1: Как один, да, как один организм. Естественно, мы же не берем мировую политику, тогда, значит, нам сообщество людей, это нам просто мы запутаемся в деталях. А здесь... Само государство — это вот два основных понятия: это сознательное и бессознательное, то есть состояние народа, когда оно пребывает в состоянии культуры, и второе, когда оно вне культуры, то есть вот как таковое, как бытие.
0: Но опять же, ты пойми, что это, если ведь можно же ранжировать понятие культуры, то есть, скажем, да. Одно понятие культуры там у тебя, другое там даже у меня, третье у Прохора, и четвертое вот у парня, видишь, вот у Ларька. Вот
1: нет,
0: там
1: есть ходит. Общий, так скажем, закон государства, правильно?
0: Так хорошо, хорошо. В таком случае, например, есть в Египте свой закон, который никогда нам не будет понятен.
1: Мы же говорим уже не о качестве, то есть мы договорились, что мы говорим о каком-то о одном государстве. Мы не сравниваем разные государства. Конечно, у одних один закон, у других другой. И, соответственно, эти два организма, два анатомических организма, будут по-разному отличаться.
0: Вот, вот. Так я и хочу сказать, что для кого-то, например, постоянный пук — это нормальное совершенно состояние организма, а для кого-то это дикость, для кого-то там...
1: Значит, этот пук относится к каким-то... к преступлению закона, который во всех существует странах. Например, как убийство. То есть оно ни в одной стране не узаконено.
0: Ну а давай проведем тогда аналогию. Вот взять государство, да, и вот в нем убийство. И что вот как пример, да, если взять организм человека, что вот в организме есть убийство одного человека?
1: Ну как организм?
0: Ну вот если вот твой организм — это государство.
1: Угу.
0: Вот если в твоем государстве произошло убийство какого-то одного...
1: Я сейчас полагаю, что это какие-то хирургические операции, которые человек сам с собой может проделать. То есть обрезание волос или ногтей.
0: Татуировка.
1: Ну, это не уже... совсем. Это не лишение себя каких-то органов.
0: А, то есть вот именно... Не, ну как,
1: это
0: клетки
1: как бы
0: убиваются.
1: Отделение и вывод... Ну да, вот уничтожение и как бы отказ. От какого-то органа, то есть вот участки кожи, там, например, там вот, например, какие-то заусенцы, когда отдирают, там, например, выбрасывают это. Вот, да. Ну, все
0: мозоль,
1: хирургические
0: тоже мозоли,
1: операции,
0: конечно.
1: Которые ты как бы отказываешься от части тела своего.
0: Угу.
1: Вот это, скорее всего, связано с узаконенным таким вот уничтожением.
0: А что является тогда вот для вот твоего государства бунтом? Ну вот, скажем, представь себе, что у тебя внутри, значит, часть пошло, значит, демонов на защиту Белого дома, твоего внутреннего, а часть пошло, значит, на его нападение. Вот в таком случае состояние организма, оно какое?
1: А это вот конфликт, значит, сознательного с подсознательными функциями. То есть одна подсознательная функция как бы призывает действовать так, когда человек сознательно, например, переосмысливает свое поведение. То есть, например, он врожденно, например, закон его — это его сознание. Он врожденно, например, испытывает страх перед, там, ну, например, перед каким-то...
0: Перед эскалатором метро.
1: Ну, взять, если более детально, что он, например, не мог, там, например, ну, употреблять красную еду, там, например. Ну, или врожденный страх какой-нибудь, я не знаю, там, можно... Любой пример, вот, ну... Человек там не мог там что-то делать.
0: Но переходить дорогу.
1: Да.
0: Он просто боялся автомобиля.
1: И он как бы в какой-то момент переборол этот страх. Вот это и является внутренним конфликтом.
0: То есть или... момент, который он перебарывает, или да. уже результат?
1: Да, вот этот момент, он и является революцией. То есть, когда сознание переопределило некоторые фобии свои. То есть, вот... Или, например, когда ему необходимо сделать, вот, например, удалить зуб воспаленный. Если он его не удалит, то начнется возражение, и он умрет. Или гангрена, то есть ему когда необходимо. То есть, когда он сознательно переходит к каким-то. Он, если пассивно он живет, он тогда погибнет. И поэтому ему необходимо принять альтернативное решение, чтобы выжить. То есть, вот когда сознание руководит тем, чтобы. Изменить свое положение, вот пренебрегая какими-то подсознательными страхами.
0: А что тогда, на твой взгляд, является более идеальной моделью государства? Грудничок, женщина или мужчина? Вот, ну, грудничок — это какое-то, видимо, развивающееся государство, типа Зангези какой-нибудь или Марокко. Я так уж не знаю их по именам, этих деятелей. Но, тем не менее, то есть развивающееся государство целиком зависящее от вымени, как бы, государства вот, более крупного, то есть... явное, то есть там
1: это туда. Я могу, наверное, сказать, это нельзя здесь сказать, какое конкретное государство. Это, скорее всего, возраст человека относится скорее к истории государственности вообще. То есть насколько вот мы помним ее. Да, то есть, например, грудничковое состояние, мы так предполагаем, что у него ни сознания, ни подсознания нет, не дифференцировано в этот момент. Это относится к глубокой истории государственности, то есть к тому периоду, когда история не знает вообще.
0: То есть, может быть, какой-то еще там век
1: да, тот. Да, тот, да. Тот. А старческий организм относится к нашему футуризму, то есть к предсказанию будущего. То есть наше фантазирование на предмет государственного в будущем. Насколько оно будет там в будущем.
0: А женский организм?
1: А, ну здесь, наверное, я так понимаю, что отличие женского и мужского организма, отношение государственности с точки зрения, например, позитивное отношение мужское. То есть государство воспринимается как, например, как стремящееся ну, расширять свои, свои границы.
0: Это женский, да, ты имеешь в виду?
1: Мужской.
0: Мужской.
1: То есть позитивному расширению. То есть вот агрессивное государство там или еще какое-нибудь такой, например, в психологии масс там или народа, который стремится как бы к завоеванию мира или к распространению себя. А женское, наоборот, к локальности, к домашности, ограниченности.
0: Ну, это к покою, Швеция к покою, такая.
1: К Швейцарии.
0: Вот. Да. А скажи, пожалуйста, вот воинские силы государства, это что? Кулаки, там, ноги или зубы? Или что это? Или воинские силы, это вот может быть какая-то способность каким-то усилием воли кого-то в чем-то убедить, втереть
1: что-то? Я думаю, что эритроциты, скорее всего, в организме.
0: То есть то, что называется иммунитет, с другой стороны, к чему-то?
1: Ну, наверное, те силы, которые направлены как на внутреннюю борьбу с какими-то нежелательными вещами, так и внешнюю. То есть, грубо говоря, там защитные покровы кожи, это, можно сказать, так, оборонительные силы, которые, как бы, ну, имеется в виду вне, как защита.
0: Ну, погранцы такие,
1: несколько
0: типа.
1: Более плавающее определение, здесь трудно сказать. А вот эритроциты и, например, лейкоциты те же самые. Лейкоциты — это, скорее всего, и гормоны, это КГБ, то есть это
0: внутренние службы.
1: Гормоны особенно. Они, значит, там работают вообще абсолютно скрыто. Вот. А, значит, руководство ими из гипофиза. Вот здесь на Лубянке стоит гипофиз.
0: Гипофиз, да. Государство, да.
1: Вот.
0: Наверное... А, хорошо, а нападающая сила, скажем, ну, то есть вот как бы лейкоциты...
1: Агрессия,
0: то есть сейчас вот немножко о лейкоцитах, это может быть еще как бы своего рода вот, силы быстрого реагирования. Да? А, ну, может быть. Я почему-то думал, что это силы быстрого как раз реагирования какого-то.
1: Лейкоциты?
0: Вот. Да, типа ОМОНа что-то, вот из этой серии.
1: Эритроциты, они просто красные. У меня с Красной Армией
0: остались. А, там буденовки. Да, а внешняя агрессия, вот армия внешней агрессии.
1: А, в
0: смысле, ну, у мужчины, значит... может быть, это сперма.
1: Внешняя агрессия?
0: Конечно.
1: А я думаю, нет, это какая-то... Скорее всего, это... Нет, сперма, это, наверное, относится к каким-то совсем другим понятиям. Это, знаешь, это, наверное...
0: Помощь продовольственная.
1: Нет, это, скорее всего, вот это вот фобия, жидомасонский, вот эта идеология заброшенная, так сказать, куда-нибудь. Или что-то такое, в общем, серьезное, что связано с каким-то жутким развитием вне государства. То есть агенты, используемые, да. А яйцеклетка, если рассматривать женский организм, это как раз, наверное, это среда
0: библиотека
1: для создания, большая, так сказать, вот, когда политически изучается, где благоприятная среда для развития чуждой идеологии.
0: Это знаешь, что это, наверное, типа вот яйцеклетка, это все то, что окружало Достоевского в его времена. Ну что же, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Напоминаю, что в гостях у нас бузитолог Андрей Орлов.
2: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: И напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Андрей Орлов, бузитолог. И, собственно, если у вас появляются потихонечку какие-то мысли по поводу темы сегодня нами обсуждаемой, то вы формулируете ваши вопросы, ваши идеи, и мы их выслушаем, если вы наберете номер 203-19-22. Ну что же, я хочу продолжить. Мы остановились все-таки, то есть мы обсудили, что такое есть, как бы, соответственно, яйцеклетка, и что есть сперма в государственном масштабе. Как бы очень так, это наше, собственно, мнение. И, соответственно, мы остановились на теме армии для внешней какой-то агрессии. Что в организме человека, которому в данном случае рассматриваем как государство, является вот этой агрессией. То есть вряд ли это, знаешь, мне кажется, вряд ли это какие-то механические колотушки, вот там руки там или ноги все-таки.
1: Ну, я считаю, что частью, поскольку армия является как и оборонительной, так и наступательной, в общем-то, у нее свойства есть и функции, то какие-нибудь активные или агрессивные части организма, такие, например, как ногти, то есть то, что помогает, например, организму осуществлять какие-нибудь агрессивные действия, ну, для, собственно, для жизни. То есть, например, там для того, там, чтобы там раскусить орех, там разгрызть нужны зубы там и так далее. То есть вот какие-то агрессивные внешние органы, которые помогают существовать организму.
0: А вот не кажется тебе, что как раз зубы — это своего рода такая таможня организма? Вот ногти, может быть, да, но еще вот мы забыли о такой вещи немаловажной в человеческом организме, как сопель. Вот сопель, связанный с ним чих, который, так сказать, несет...
1: Таможня, то есть какие-то болезнетворные... Это, наверное, какие-нибудь рефлексы связаны с рефлексы связаны с ограничением употребления чего-нибудь. То есть, например, противные вещи организму, они отторгаются. Соответственно, вот функции, например, блокировки, там, например, глотательных рефлексов или отторжение, рвот, там, и все, что связано, ну, как бы, с ограничением потребления, так скажем, моральным.
0: Но это же опять получается защитная, скорее, функция, нежели агрессивная.
1: Ну, а за таможней есть защитная функция. Ну, то есть она как? Она отчасти, если рассматривать как, ну, в ее в идеальном смысле, в назначении, так сказать, в идеальном, то она и должна иметь защитные функции, а если уж рассматривать в деталях...
0: Ну, в принципе, в этом случае, да, таможня как раз получается... понимаешь, то есть таможня, она как бы рассматривает продукт действительно прямо вот на входе. То есть если, например, какая-то несвежий или жесткий продукт, то вот тут ты как бы первые это зубы пробуют или вкусовые какие-то штуки. А то, что ты назвал уже, да, вот да. Это уже как бы какой-то внутренний контроль качества над продукцией. Ну вот как у нас в государстве.
1: Нет, сейчас... Внутренний, ты понимаешь, я имею в виду отторжение вот непосредственное, то есть вот ты не можешь выпить там, кто-то не может выпить стакан водки там, который раньше не пил, у него сразу оно как бы, то есть барьер регулируемый сознанием, отчасти рецепторами языковыми там и всякими функциями мозга, то есть совокупность.

0: процесс ассимиляции, и он начинает перевариваться и поступает уже, так сказать,
1: на трассу.
0: В торговую сеть и питает организм.
1: А вот сказать. Не кажется ли тебе, что вот здесь нужно все-таки разделить, скажем, какую-то пищу, там, не свежую, которая может принести, ну, непосредственно там, боль
0: в желудке? А это уже вот что-то. Смотри. Это,
1: нет, прости.
0: Когда вот, там мозг или... проходит, вот, и он пошел ассимилировать этот продукт, пошло отравление. Это уже процесс, уже связанный, когда он таможен, она прохлопала как бы этот момент, да? А организм отравляется уже изнутри. То есть, когда продукт ассимилировался, и отравление идет уже на уровне клеток.
1: Это... А вот водка, она же по-своему является каким-то стимулятором для мозга. Может быть, в данном случае организм, ну, в целом государство, как бы ее отторгает у некоторых, пугаясь просто как бы государственного переворота. Может, в данном случае водка, это просто какая-то активная... Да, или диверсант, или, может быть, какая-то даже... Нет, ты знаешь, скорее не диверсант.
0: Идеологическая пропаганда.
1: Какая-то идеологическая агрессивная пропаганда, да. Которую... Может быть, вот так. А если, например, какая-то несвежая котлета, то это как раз из серии вот недоброкачественных куриных окорочков или чего-то, что уже именно таможню внутри.
0: Или вот много гормональных продуктов, вернее, выращенных на гормонах, или соевые продукты, которые разрабатываются вот для других стран, где уже, собственно, очевидно, что там на этих продуктах выращиваются дебилы. Конечно. Или там какие-нибудь распущенные, бесформенные субстанции. Вот. А здесь, в общем-то, все употребляете, пока что еще не разобравшись, то, что таможня здесь не работает явно. А уже только сказать можно на подсознании. То есть, когда народ сам осознает, что это уже ему вредит, тогда он только поймет. То есть, когда подсознательный организм уже начнет осознавать, что, например, в таком количестве соевые продукты принесут вред, тогда, значит, хотя закон сам по себе, он может ограничить. То есть человек сознательно может знать, что соевые продукты...
1: Не стоит потреблять.
0: Да. Но сознание таким образом, это и есть вот политика. То есть закон либо разрешает провозить их, либо нет. Ну, это вариации разные могут быть.
1: А вот такой момент возникает. Ведь известно огромное количество, так сказать, полных дебилов с очень здоровым телом. Да. Вот здесь такое противоречие получается. Правительство и вроде бы со здоровым народом, со здоровым, так сказать, министерством распределения, со здоровым, так сказать, министерством путей сообщения, все здорово, кроме мозга. Вот, может быть, это и есть главное отличие. То есть мы бы могли к чему прийти? Мы бы могли на примере, так сказать, человека-государства дать какие-то рецепты для большого государства, но, как мне кажется, это нереально именно потому, что если в государстве неожиданно правительство станет дебильной, то воля поневоле она рухнет, придется кто-то новый. Ну, часто так было. А у человека вот как бы в данном случае все-таки правительство, оно всегда давлеет над народом, над желудком, над почками, над катышками. То есть все это добро трудится как-то активно. А мозг, он закономерно, медленно убивает всю вот эту вот
0: потрошка. Ну вот известно еще некоторые государства или государственные строи, когда, например, положение или статус народа намного был выше, чем правительство, например, у древних инков, которые представляли себя как народ, они были, собственно, сами все как, в общем-то, как руководить, сами себе руководители. И, в общем, не такое влияние имело на них государственное правление, как положение самого народа. То есть они были сильные, гордые там, и так далее. Вот сам к себе народ. Поэтому государственное в данном случае не сильно влияло. И так, был ряд государств, например, на африканском континенте, где, собственно, вот политика тоже не ярко выражена, там, или вот племенные государства, вернее, которые разрослись там как-то в государство, но ослабленные государства, они поддерживаются исключительно, ну, вот как бы живут на подсознании.
1: Ну, то есть вот эти вот и такой есть. Такой получается вот микромодель. Вот.
0: Да, то есть контроль сознательного там, ну, это можно сказать, такая какая-нибудь недоразвитость там, какая-нибудь сознательная. То есть вот много таких вещей, которые как бы с ослабленным сознанием, но с нормальным подсознанием, так скажем. Хотя есть вообще, наверное, идиотские совершенно варианты, когда развалино все и снаружи.

0: же изнутри.
1: Да, но это, как мне кажется, уже какие-то государства, вот пережившие серьезную, может быть, войну, затем какую-то криминальную, какую-то совершенно криминальный
0: например,
1: период.
0: Да, которые находились в свое время там, например, на каких-нибудь, все время между двумя воюющими государствами, которые вообще не имели ни своей, ничего своего не имели, им навязывали постоянно что-то, и они все время были под давлением. И их эксплуатировали там в рабство, то есть их растаскивали там. Ну, были в свое время такое государство, такие были, да?
1: Да, вполне да. Просматриваются аналоги вот именно на государственном уровне. А как ты считаешь, что является для большого государства прототипом кремов? Ну, вот, например, или шампуней, или вот зубных паст, которые так вот активно сейчас рекламируются. Вот, кстати, как тебе понравился последний ролик мыла Тетамирдуру, там вот я пел... Очень хорошо спел, мне кажется.
0: Отличный. Там, отлично. Правда, вот как под завязку ты вот этих детей там, по-моему, привлекал, да, для...
1: Ну да, вот на подпев. Снизу, которые как раз, да.
0: Они что-то, по-моему, там немного неорганизованно вели себя при съемках. Там, по-моему,
1: молодые
0: неделю
1: же
0: снималось.
1: Еще, да, молодые все. Же еще, да. Вот. Неделю, потом,
0: там,
1: с перерывами.
0: Еще заболел, да, вы летели там как-то с Кипра куда-то еще вы летали.
1: Там, ну да, были серьезные там передвижения. Плюс там он не то, что заболел, он отравился. Как
0: ну, в общем, сказать такой тривиальный. Не выходит за рамки стандартных роликов. Конечно, вот интересно было пронаблюдать сам процесс, конечно, как вы там его снимали, это, конечно, было интересно.
1: Ну, честно говоря, я очень смутно помню, потому что все это время все-таки для меня-то это отдых, все-таки смена обстановки. Я как раз вот допустил активное количество агрессивных агентов внутрь моего министерства. И очень смутно как-то что-то помнит мое государство на эту тему. Но, тем не менее, все-таки, что это?
0: По поводу кремов,
1: да.
0: Ну, если так полагать, что косметические какие-то, это употребление сознательных каких-то на уровне, значит, государственности, употребление каких-то средств, которые как бы обеспечивают, ну, там, наружное применение, внутреннее. То есть наружное применение, я так понимаю, что это... Какая-то внешняя политика показуха, чем вот совок раньше страдал. То есть приукрашивание, как бы вот создание идеологических каких-то иллюзий там.
1: Фикция полета, да, на Луну, вот что-то из этой,
0: да,
1: серии.
0: А, например, как и лекарство, то есть лекарство любое, это может быть какое-нибудь постановление, указ, нововведение там законное. То есть вот когда... что-то влияет на состояние организма.
1: То кстати,
0: есть...
1: про потевание в случае вот простуды то же самое получается. Это какие-то меры по борьбе с бандитизмом, может быть, ведь в момент как раз заболевания внутри возрастает государство серьезное, криминальное.
0: Как я бы... думаю, нет, про потевание здесь, скорее всего, наверное, работает как? То есть про потевание вообще возникает в результате либо воспаления, либо еще чего-то, да? Либо, да, использование катализаторов, там, как кислот, аспирин, там, или еще.
1: Медовушка.
0: Наверное, это активная часть какая-нибудь, там, например, каких-то активистов, которые возбуждают обстановку внутри страны, и часть, вот про потевание, часть, например, эмигрирует. То есть там, например, еврейский погром там, и, например, много иммигрантов появляется. Или там, например, какая-нибудь ситуация в стране, когда, ну, эмигрирует какая-то часть
1: населения. А может быть, кстати, как бы это и туризм?
0: Ну, про потевание, оно же не возвращается.
1: А почему? Если, например, не поменять штанишки, то может происходить
0: хорошо,
1: обратное,
0: ну, давай
1: впитывание.
0: Так, ну,
1: нет, ну как, нет, я с эмиграцией тоже целиком согласен, но как бы вот этот процесс туризма и миграция, в любом случае, они, согласитесь, очень близко стоят.
0: Ну, миграция, мне, скорее всего, кажется, есть, например, вариант такой, что, ну, довольно-таки сложный. Связанный, наверное, с паразитами, или же связанные с, например, какими-нибудь клетками, которые, собственно, например, клетки там содержат в слюне, в чем-то еще. То есть 100, как, это же очень маленький процент.
1: Кстати, и, может быть, сопель тоже в данном случае
0: иммиграция. Да вообще все что угодно, что ты, например, можешь оставить где-то, и при каком-то контакте опять оно может в тебя попасть. Вот это, скорее всего, связано с этим туризмом. Ну, то есть это же совсем микроскопическая часть. У нас же, если сейчас какая-то ненормальность, это можно связать с каким-то просто с отсутствием гигиены. Это человек прям что-то оставляет кругом.
1: Ну, опять же, на примере, да, возьмем вот того же сопеля, которому дадут только посмотреть вот на зарубеж и сразу же втягивают обратно. То есть это, в принципе, вот самый, наверное, такой непосредственный, вот, так сказать, пример туризма.
0: С какими-то вот ситуациями, знаешь, вот приграничные районы, которые периодически отходят там одному государству и другому. То есть, когда граница меняется, там одно время с Польшей так было, вот Польша то наша была, то их, то наша, то их, то их. Вот это, значит, это как будто сопель вот этот.
1: Ну что же, мы вернемся к разговору через буквально парочку минут.
2: Монмаранси и опоссум частенько делали.
1: Ну, мы вот обговорили уже как бы о туризме, поговорили немножко об эмиграции, но как бы так мы и не можем определиться с тем, что является войсками, так сказать, которые должны выполнять роль внешних агрессоров, завоевания там каких-то, может быть, территорий, еще чего-то. Может быть, это не кажется ли тебе,
0: способствующие завоеванию, то есть агрессивные способствующие. Органы, это вот все, что агрессивное, что помогает, это зубы, ногти.
1: Зубы это все-таки таможня, я вот не согласен. Проверяется на жесткость продукта, если бы.
0: Да нет, это как раз работа с какой-то с внешними объектами, с какими-то именно агрессивными методами.
1: А вот наращивание мышечной массы с помощью там каких-то метандростенолонов и прочих каких-то таких древних.
0: Ну, это рассматривать, это же сознательные действия, то есть это.
1: Так, а государство сознательно наращивает.
0: То есть это так я понимаю, что это политические какие-то реформы, направленные на. Ну, что здесь имеется в виду? Если здесь имеется в виду физическое развитие, то это одно. Если это имеется в виду культуризм, то есть показуха вот эта, то это другое совсем. Ну, факт тот, что гипертрофированное развитие каких-то отдельных частей, значит, государства, которое демонстрирует как бы вот либо красоту, как им кажется, либо действительно мощь.
1: Или ну, как бы парад такой. Парад.
0: Ну, например, создание каких-нибудь таких пугал там, например, создание каких-нибудь мощных каких-нибудь оружия там, или вообще каких-нибудь оборонительных укреплений, или, ну, неважно чего, ну, символизирующих как бы мощь.
1: А что такое, такой вот просто вопрос сейчас у меня немножко неожиданно он встал. Простите, я просто кашель после того случая. Что есть человеческий пупок?
0: Как пупок?
1: Ну,
0: вот в каком
1: пупок.
0: Смысле?
1: Ну, как, ну, Кремль это или Дом Советов, или, может быть, какой-то вещательный центр. Вот в физиологическом смысле.
0: Ну, я так полагаю, что, например, исторический смысл государственности, это, скорее всего, связано с какими-нибудь основными. Существуют же раскопки, определяющие, например, дающие понятие о развитии там народа или нации, то есть центр истории, центр происхождения, который связывает с прошлым.
1: Угу.
0: То есть, например, я подробности, например, не могу привести в пример, но например, существуют там, например, во Франции в какой-нибудь пещере раскопки дают понятие об истории развития гуннов или вот тех народов, которые сформировали, в общем-то, народ Франции. Или там, например, в России какие-то.
1: Ну, на Красной площади там еще что-то роют.
0: Нет, почему на Красной площади? Вот мне кажется, что как бы дающие ископаемые какие-то понятия, исторические понятия о корнях.
1: Угу. То есть, скорее, это
0: ну, уходит. Например, какая-то часть, например, где-нибудь, ну, я не знаю, захоронение, которое дает понятие развития той народности, которая является основной популяцией вот, в российском этносе.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, является ли вообще государством, и если является, то какое бы, так сказать, вот место занимало бы это государство, так сказать, в ряду настоящих государств? Является ли государством животное, ну, там, птица, кошка, собака?
0: Если мы рассматриваем анатомию, то, разумеется, это же не есть непосредственно аналогия. Это есть какая-то ассоциативная или формальная связь. То есть связь, которую, ну, как бы мы с помощью нашего сознания можем провести аналогичные, там, например, какой-то форме там, существования социальной. Ну, можно точно так же животного, но для этого, мне кажется, надо знать очень подробно животное, ну и, соответственно, форму применения государства, собственно. Например, животное, как мне кажется, легче анатомию животного провести параллель с, так сказать, с развитием стаи животной, происходящей к этому, например, виду. Потому что, например, когда мы рассматриваем государство, мы рассматриваем в первую очередь людей, которые составляют это государство. Mm-hmm. И, соответственно, мы проводим параллели с человеческой анатомией.
1: А что, на твой взгляд, является сном? Ну, вот человек спит, я не имею в виду сон как физиология, то есть там тестирование мозга, еще что-то, и там, что это какой-то отдых там, вот. А я имею в виду сон как визуальную картинку. Люди видят сны, там, кто-то видит во сне, там, крысу, кто-то яблоко, кто-то там еще что-то. Вот, как бы визуальные сны, с чем они сравнимы? Вот в государственном масштабе.
0: В государственном масштабе мне думается, что это состояние, определяющее, ну, как бы идею как политическую, так и, ну, то есть, например, на самом деле это может быть связано с чаяниями. То есть, на самом деле, например, народ, составляющий какое-то государство, они имеют какую-то, например, общую тенденцию, которая там выражается в идиомах, там, например, известные там французы там с половым отклонением, там американцы с бизнесом и так далее, русские с пьянством или с чем-то таким вот, с бесшабашностью. То есть какая-то существует идеологическая такая, в общем-то, сущность, которая определяет народные чаяния, что ли, в основном. И, скорее всего, сон — это состояние, ну, как бы, перехода от формального к, ну, как бы, к проекции на будущее. То есть вот состояние, которое как бы дает возможность балансировать между формальной средой и средой, так сказать, между обязательствами и необходимостью. То есть, скорее всего, как к мечте, что ли, отношения. То есть так вот, достаток среднего человека определяется как раз этим сном. То есть желание у него вполне ограниченное и реальное. То есть насколько сон может быть вот как раз проекцией вот этой мечты его. То есть средний вот этот достаток и благополучие, у них же нет стремлений там завоевать весь мир или еще что-нибудь, им достаточно там обзавестись каким-то минимумом, вот этим вот базическим, там, например, дачами, машинами, вот этим средним минимумом. Да, состояние сна, так что сказать, вот, скорее всего, идея, связанная с благополучием с каким-то, или например, с релаксацией, так, например, народ. То есть там, например, состояние там, отпусков, так скажем, летнее состояние, оно как бы сну может соответствовать.
1: А мне почему-то казалось, что как раз сны — это... Ну, вот ведь нельзя отрицать, что в любом государстве огромное место вообще занимает и свою нишу, которую, и, кстати, из этой ниши идут непосредственные влияния на политику, да и куда угодно. Это вот именно культура, культурная ниша, да? А в культуре такую же здоровую нишу занимает искусство независимое, там, ну, или там андеграунд. Вот, может быть, сны — это скорее андеграунд.
0: Вполне возможно. И опять же, может быть, связано с состоянием сна, может, связано с религиозностью, то же самое.
1: Да, вот какие-то такие религиозные течения, еще что-то.
0: Ну, то есть, то абстрактное, что относится, как бы, находится между формальной средой и законом. Ну, то есть, бы дает возможность освободиться человеку, но, с другой стороны, не является материальным воплощением.
1: Слушай, а может быть, сны — это как бы еще сравнимо с сексуальными ночными оргиями правительства?
0: Безусловно.
1: Ну, это, хотя, с другой стороны, тоже проявление какого-то андеграунда.
0: Это ночные полюции связаны с каналиями.
1: А, вот, кстати, да. Ну, то есть это на самом деле все очень, очень взаимосвязано, действительно. Вот. Ну, ты знаешь, я как бы эту тему мы, так сказать, обсудили. И следующая тема, которую очень просили наши радиослушатели, и в основном радиослушательница затронуть, это тема снов. А откуда, так сказать, появилось у людей желание по снам предсказывать будущее, насколько реально это будущее предсказать, и вообще, как бы, кто дал право ему предсказывать эти сны. И об этом мы поговорим с Андреем Орловым после небольшой музыкальной паузы.

0: Эхо Москвы.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас бозитолог Андрей Орлов. И я как-то так совершенно забыл, вот в порыве, так сказать, интереса. Тут принесли массу писем, опять же, от вас. И я извиняюсь, да, совершенно мы не закрыли ту тему, которую обсуждали до этого, то есть человек и государство. И мы обещали, так сказать, послушать ваше мнение на этот вопрос. Поэтому, если у вас есть мнение какое-то или вопрос, опять же, к нам, и в частности вот к Андрею, то звоните по телефону 203-19-22, и мы постараемся с вами пообщаться. И вот первый звонок, ты знаешь, вроде бы поступает. Я предлагаю послушать нашего замечательного героя. Нет, не получилось. Ну что же, может быть, тем и лучше. Тогда сразу непосредственно... Нет, вот опять звонят. Здравствуйте. Алло. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я вот тут подумал, тут вот зашла речь о функциях, в принципе, мозга там. Я вот думаю, вот любовь, вот это как будет вот на уровне государства?
1: Любовь к другому объекту, да?
2: Ну да, то есть к какому-то государству там.
1: Угу. Спасибо. Вот, спасибо. Вообще действительно интересная тема. В общем-то, мы ее с тобой не затронули. Я думаю... Хотя я пока ничего не думаю, потому что сразу я так не могу сообразить, сконцентрироваться. И...
3: Но я бы хотел сказать, что эмоции или чувства, вообще много всего того, что относится как бы к абстрактному состоянию организма, не к физиологии, как мы говорим, оно трудно здесь интерпретировать, поскольку эмоции у нас обычно связаны исключительно... так сказать, с внешними объектами. А поскольку мы рассматривали анатомию, скорее, по отношению к государству, поэтому мы не рассматривали психику.
1: Знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль, что это, так сказать, отмена, вот, любовь, это скорее вот отмена какого-нибудь эмбарго на какие-нибудь импортные товары красивые.
3: Мне кажется, вообще любая эмоция, там, например, что такое, опять же, смех, то в этом же смысле тоже тяжело определить, поскольку это относится исключительно к эмоциям, связанным с внешними объектами. То есть это, скорее всего, отмечает состояние, опять же, этноса, то есть его специфику. То есть мы можем рассматривать только... Например, качественная особенность. То есть, например, чувство юмора, там, например, если рассматривать человека государства конкретно и рассматривать эмоции, например, дифференцированно рассматривать у одного и другого человека, например, наличие чувства юмора — это одно, и, соответственно, отсутствие у другого.
1: Ну, скорее, видимо, действительно, это этнос. Серии,
3: да, это как бы показывает...
1: А как тебе моя идея насчет вот эмбарго?
3: Да...
1: Ну как, то есть неожиданно, но ты вспомни времена, когда, например, в совке все дети жевали черти знает что, там чуть ли не лейкопластыри, вот, а потом, значит, как бы этот рынок жевательной резинки вот был относительно... покрыт вот всякими клубничными и прочими делами, а потом, когда уже немножко стало где-то полегче, то вот появились огромные количества...
3: Почему именно эмбарго? Это вот, например...
1: Ваш импорт, я имею в виду. Вот.
3: Ну, мне кажется, что эмбарго, если уж говорить об эмбарго, это скорее какая-то эмоциональная фрустрация. То есть это перед чем-то человек, так сказать, ограничения испытывает.
1: А что... Нет, я сказал, отмена его.
3: Ну, отмена ограничений, соответственно.
1: Да, да.
3: А вообще эмоции, то есть, вот, например, там это же всегда связано по отношению к другим, так скажем, государствам. И здесь можно сказать только о качестве, то есть либо внешней политики, либо о качестве этнического какого-то, вот, этнической группы, которая населяет государство.
1: А может быть, знаешь, это с чем сравнимо вот с любовью к Кубе? Своего рода, ну, как вот такая, знаешь, может быть, колония, желание приобрести колонию.
3: Ну, здесь, мне кажется, это формально, это, в общем-то, создается же культурой, там создавалась-то и политика, и культура, то есть там навеяно было, ну, вообще, кстати, такая особенность есть в России, там вот после революции любовь к иностранцам, поскольку это все дело запрещено было, это похоже на какую-то девицу, которую в заперти держали до какого-то времени, а потом выпустили на волю. Или то, что она там мечтает обо всем подряд и любит все. Поскольку, ну, жила в состоянии запрета. Ну и, соответственно, здесь любое отношение, так сказать, к другим государствам, оно может показывать как состояние этническое, так и состояние, в общем-то, внешней политики. То есть любые эмоции это относятся вот к этим двум категориям. Ну, как раз, ну,
1: не, ну любовь в каждом это случае, такой сильный очень какое-то сильное проявление какой-то внешней политики.
3: Ну, мне кажется, любовь ближе всего, если уж говорить так по аналогии. И поскольку это связано сразу с группой государств, это не с одной, то, скорее всего, это вот ЕС, вот это, с, например, или какие-нибудь соглашение международное, вот, например...
1: ГОСТ, все... стандарт. Вот.
3: Нет, да нет, это не о том.
1: Ах, да,
3: имеется в виду сейчас вот Объединенная Европа, отмена, то есть единая валютная система и все остальное, это же, в общем-то, как бы слияние, то есть вот создание какой-то группы, так сказать, уже формально существующие на единые там финансовые структуры там и все остальное. То есть это конкретное какое-то слияние.
1: Проявление любви своего рода.
3: Ну, это уже, можно сказать, брак какой-то формальный.
1: Давай послушаем следующего радиослушателя. 203-19-22 и ваше мнение об обсуждаемом нами вопросе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Вот вы только что буквально упомянули про колонию, и тут же возник вопрос такой вот, как можно рассматривать грудничка, который находится в эмбриональном развитии внутри другого организма.
1: То есть пуповина еще цела.
0: Ну да. Угу. Вот и либо его можно рассматривать как поселение, ну, выходцев из другой страны, да.
1: Угу.
0: Либо как насильственно захваченную страну, вот таким образом, в которой развивается нечто такое вот.
1: А можно, знаете, рассматривать как бывшее государство, вот если, например, ну как Прибалтику, предположим, вот из этой серии, да, или там вот Украина.
0: Да, возможно.
1: Ну, сейчас послушаем мнение Андрея, спасибо за звонок.
3: Скорее всего, поскольку это имеет отношение непосредственно к этому государству, то есть оно, скорее всего, здесь в данном случае, если рассматривать эмбрион, то это развивающийся организм внутри организма, естественно, эта ситуация связана исключительно, что государством матерью является, соответственно, развивающийся новый организм, это...
1: Ну, может быть, область.
3: Это, скорее всего, освоение новых территорий, то есть вот...
1: Тундра там.
3: Зарождение, да. Вот как-то со времен там какого-то экономического какого-то развития, там появляются новые города или еще какие-то новые территории. Сибирь осваивали, там, например, наверное, исключительно с этим связано.
1: Затем там свое правительство, или свои уже авторитетные
3: создание,
1: люди.
3: Да, создание каких-нибудь колоний или поселений отдаленных, как, например, там для Англии, там в Индии или еще.
1: А что тогда, интересно, является... Вот детский сад. Ну, понятно, детский сад — это как бы создание какой-то системы таких слабых, может быть, пока государств.
3: Детский вот. Сад — это же вообще уже какая-то...
1: Тоталитарный?
3: Нет, это мы рассматриваем же как организм единый.
1: А, ну, все, в смысле, понятно.
3: Одного, а здесь уже социальная вещь какая-то, уже связанная с многочисленными государствами.
1: Ну, это просто что-то у меня после того случая.
3: Ну, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Саша и Сокол Орлов, извините за фамильярность.
3: Да.
4: Можно два вопроса вам задать?
1: Да.
4: Один по теме, так сказать, а другой по жизни.
1: Угу.
4: Саш, первый вопрос. Катя Половинкина, куда же она пропала-то? Появится она у нас?
1: Ну, вот буквально вот до сегодняшнего момента, еще сегодня, я уже говорил неоднократно, она находится в океанологической экспедиции, занимается изучением половой жизни, в общем-то, населения океана, рыб там и прочих. Там некоторые сложности сейчас с фауной и флорой. Вот. Но я думаю, что ее командировка в ближайшее, может быть, время закончится, и, конечно, она появится снова в программе.
4: Очень даже хорошо, рад за Катю. Ждем, не дождемся мы, юные базитологи. И, Саш, такой вопрос вот к твоему собеседнику Юрию Орлову, так?
1: Андрей Орлов.
4: Андрей, да. Пардон. Как современная базитология относится к гомосексуалистам и лесбиянкам? Вот такой коротенький вопрос. Кирке, угу. Можно ответить, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, это такой, да, вопрос несколько не по теме, вот не по теме горячей, которую мы сейчас обсуждаем, что человек — это мини-модель государства, но, тем не менее, с такой общебазитической точки зрения, вот вопрос интересный, вот отношение, так сказать, теоретика базитизма к таким проявлениям человеческой этой сексуальности, да.
3: Ну, собственно, никак не отношения, может быть, специфичные, как к андерграундной группе какой-нибудь. То есть любой андерграунд, он, ну, связан с каким-то конкретным отношением к нему. То есть, ну, как можно относиться, там, например, к там, явлению культуры какой-нибудь, там, параллельной, там, или еще к чему-то такому, что... не является, ну, что является именно андерграундом. Поэтому отношение, соответственно, как к андерграунду.
1: Спасибо за ответ такой исчерпывающий. А, знаешь, мне пришла в голову мысль, что есть, например, для государства, опять же, если сравнивать государство с человеком, что есть для государства очки. Вот просто сейчас наша Прохора одела вот эти очки, которые, кстати, ей не принадлежат, а принадлежат одному из руководящих работников нашей станции. Еще придется поинтересоваться, как они у нашей Прохора оказались. Но это уже другие проблемы. А, тем не менее, что есть очки и что есть вообще органы зрения? Потому что старик Чехов сказал, что вроде бы вот глаза — это часть мозга, выступающая на периферию. Соответственно, может быть, это есть самая такая непосредственная... Ну, типа, как вот есть же наблюдатели при Организации Объединенных Наций. Вот это, может быть, глаза — это и есть от данного государства какие-то независимые наблюдатели. Они же дают информацию никаким образом не искаженную, так сказать, под себя. А очки, может быть, это уже влияние коррумпированных элементов.
3: Ну, это, скорее всего, поскольку это связано с вообще зрением, функцией, то есть если нервная система — это коммуникация внутри страны, собственно, нервная система является проводником как раз вот информации извне, вот, например, опосредованно через зрение, собственно, визуальные объекты оцениваются через, например, через вкус оцениваются, там, так сказать. То есть контакт с внешним миром осуществляется через несколько органов чувств, которые дальше там проводятся через и анализируются, так сказать, с помощью нервной системы. Ну, а что касается зрения, так сказать, наверное, вот буквально, собственно, состояние очевидных отношений или очевидного отношения ко всему, что относится вне границ. То есть есть, например, как мы рассматривали, органы чувств являются там, например, скрупулезной таможней, которая там, например, оценивает там, ну, например, какие-то продукты поступающие, то предтаможенное состояние или, так скажем, вообще информация о внешнем мире, ну, я не знаю, с помощью каких служб это осуществляется. Ну, короче, это, так скажем, наличие информации о внешнем мире.
1: Так. А, может быть, типа как вот ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза бывшее.
3: Да, скорее всего, что-то такое вот. Ну, короче, то, что создает полноценную, внешнюю, то есть если тактильное ощущение, то есть ощущение кожи, может улавливать как бы тепло, исходящее, оценивать там состояние организма вот соседнего или среды, то визуальные, изобразительные средства дают нам возможность оценивать то, что нам хотят показать именно. То
1: есть, кстати, есть риск, что вот нашей Прохору теперь под тассами бланшей наставят за эти очки. Следующий радиослушатель, как говорится, на проводе 203-19-22. Напоминаю вам, что в студии у нас базитолог Андрей Орлов, и вы можете задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи, вы не получился. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, да?
1: Да, здравствуйте.
5: У нас ночь тоже. Вот, Андрей?
3: Да.
5: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
5: Вот, хотел бы спросить Сашу, кстати, здравствуйте.
6: Приветствую вас.
5: Вот, мне нравятся твои песни.
6: Я старался.
5: Да, я так понял. Андрей?
3: Да.
5: Вот у меня пара вопросов. Вот вообще, что в понятии вообще базитологии, рвота и слезы? Это первый вопрос. Можно тут же второй?
6: Конечно.
5: Вот, и вообще, как вот совместить? Можно ли вообще совместить датские консервы вот с рвотой и со слезами?
1: Спасибо за вопрос. А, кстати, насчет рвоты мы же как-то с тобой говорили, что это вот скорее является, так сказать, внутренний контроль над качеством импортной продукции, а вот слезы — это несколько действительно другое. То есть совершенно пока мне в голову что-то ничего не приходит после того случая особенно.
3: Нет, так рвота тоже бывает двух вариантов. То есть одно — это когда барьер ставится при попытки как бы проникновения в организм. Это один вариант мы уже рассматривали. И второй диссимиляция. То есть когда мы пытаемся, ну, в общем-то, это принудительное изгнание из страны или же вот как...
1: Ты намекаешь на как бы на Солженицына, что ли?
3: Да, потому что вот, например, процесс... Почему на Солженицына? Вообще любое отторжение именно вот является отторжение, диссимиляция. То есть вот отторжение именно уже не как бы...
1: Не, ну в таком случае, в таком случае несколько противоречит это тому, что ты сказал в самом начале программы, что, скажем, состриг ногтей или сбрив волосяных дел, это как бы криминальное преступление. Да. Может быть, вот рвота, это тоже как бы, не, если она не произвольная, а просто от того, что нагнулся, например, за тряпкой или там поднять катышек какой-то, гаечку, и вдруг тебя пробило наглухо. Вот, может, это тоже из разряда преступлений. То есть, если, конечно, это делается специально, то это да, это уже вот как бы изгон за пределы государства того, что там на данный этап неудобоваримо государству.
3: Да, там когда сознательно вступает, в общем-то, ну, скорее всего, это относится рвота, например, относится или, например, ну, с слезами там по-другому, рвота относится к той части, которая управляет, как связана с бессознательным. То есть на бессознательном уровне есть аморальное отторжение. То есть это, например, преступники, которые вызывают не политическое нарицание, а, например, народные, то есть, например, предатели какие-нибудь, да? То есть вот те вот, которые, например, как бы не имеют...
1: Ну, не одобряют массы их уже такие, да.
3: Да, то есть которые формально как бы вот, например, могут иметь какую-то амнистию, а как бы народно они, в общем-то, являются, в общем-то...
1: Все равно преступниками и все.
3: Да.
1: Не вот, любят их народ.
3: Да, то есть они задевают какие-то их там нейтивс, такие вот национальные гордости, достоинства и чувства, и таким образом, в общем, происходит отторжение. А
1: что... Ты знаешь, я сейчас подумал, вот насчет слез, я подумал, первая у меня мысль пришла в голову, что это паломники, А вторая мысль пришла, поскольку они все-таки проистекают из желез, которые непосредственно находятся в глазных яблоках, мы выяснили, что это как бы служба наблюдения за внешними какими-то внегосударственными, внешними там делами, то это, скорее всего, может быть, знаешь, что это как бы, может быть, даже перебежчики из высших... Ну, известно, что очень много людей, которые работали в телеграфном агентстве, они там оставались как-то и, то есть, были командированы туда надолго. Сколько вот корреспондентов ТАСС было и передавали там, что вот Америка, например, плохая страна, мы-то это и так знали. Вот, вот это скорее какие-то либо корреспонденты, вот, либо паломники.
3: Ну, наверное, слезы, в отличие от очков, то есть это, опять же, бессознательная реакция, поэтому это реакция, опять же, какого-то, ну, не политическая реакция на внешнюю оценку.
1: Конечно, конечно.
3: То есть это, например, можно представить так, что такое смоделированное искажение, то есть навязанное, когда тебе в свое время там существовало всенародное увлечение там каким-нибудь идеологией, то создавались иллюзии там по поводу того или иного внешнего явления. И они были настолько надуманы и вычурны, что, в общем-то, это может символизировать как бы слезы. То есть вот вот эти вот какие-то ненормальные там отношения, там, например, к нормальным вещам, то есть там взять там к стилягам там или еще к чему-то. Вот масса, основное население, она просто как бы была часть была внутренне как бы против этого. А остальная часть просто по политическим или идеологическим просто мотивам они вот отвергали это. Причем это было большая часть на 90% искренне, то есть настолько там обработка была серьезная.
1: Ты знаешь, я сейчас еще понял, что вот на самом деле Кадык, да не обидится на меня, вот Джохар Кадык, Кадык — это паром таможенный.
3: Угу.
1: Ну, это так, я просто сказал слово. Следующий телефонный звонок.
3: Да.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вот я хотела бы внести некоторую такую ясность
1: так.
7: В проблему глаз. Я так считаю, что, скорее всего, это Федеральная служба контрразведки, а слезы — это, наверное, вытекающие оттуда какие-то, ну, скорее всего, разведчики.
1: То утечка информации, то есть.
7: А может быть даже, да, вот как вы к этому...
1: Вы знаете, я вот про себя что могу сказать? Я думаю, что все-таки Федеральная служба контрразведки, она несет в себе еще какую-то корректирующую, так сказать, функцию, стало быть, агрессивную. А глаза, они достаточно, как мы уже говорили, бесстрастно передают просто визуальный ряд окружающего государства. Просто бесстрастно.
3: А разведка, наверное, относится в любом случае к сознательному выбору и визуальному.
7: С мозгом все связано, то есть проблемы государства там же решаются, так что глаза в какой-то степени могут быть такой, как, ну...
3: Да, обязательно.
1: Вы знаете, может
3: одно
1: быть...
3: Одно дело, вот вы смотрите, когда вы специально изучаете объект визуально или там пытаетесь его сознательно изучать, это у вас происходит под контролем мозга. А другое дело, например, зрение как физиологическая функция, свободная от контроля, то есть когда глаза устают, просто это имеется в виду состояние бессознательное. И слезовыделение, то же самое, могут происходить им от эмоционального состояния и от раздражения, так сказать, физического тоже. Два варианта. И, соответственно, они могут интерпретироваться по-разному. То есть, когда эмоциональный человек может искажать, это вот на тот вариант, как мы вот тогда интерпретировали, связанные с культурными, с навязанными искажениями какими-то.
1: А мне, кстати, кажется, что вот ближе, вот ваша версия, она, так сказать, ближе относится к очкам и к каким-то вообще глазозащитным делам.
3: Да, или усиливающим, ну, то есть как специальным устройством, которое контролирует сознанием. То есть оптические приборы, и вот очки.
1: Бинокли лишь... разные, прочие прибамбасы, трубы подзорные, знаете.
7: Да-да-да.
1: Так что спасибо вам за звонок. До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Я хотел бы предложить две темы для следующей дискуссии. Тоже по проблеме человека-организма, человека-государства. Первая тема такая, что не кажется ли вам, что процесс в государстве такой происходит, как грызение ногтей, именно зубами?
1: Кстати, интересно.
8: Вот возникает... такие ассоциации.
9: Есть... Ну, кстати, извините, что я перебиваю, сюда же относится искус вот зубными как бы лопастями заусенцев.
8: Да, то есть как бы ногти являются оружием каким-то, то есть силовыми структурами, а зубы, в свою очередь, таможней. Не кажется ли вам конфронтация между двумя службами?
3: Да, если учесть, что на самом деле... Есть большей частью вот грызение ногтей, это или там чего-то еще заусенцев обычно связывают с неврозом. Невроз, как правило, это реакция, в общем-то, бессознательная.
1: То есть правительство лихорадит.
3: Наоборот,
1: почему лихорадит?
3: Оно не участвует в этом. Здесь получается.
1: Не, ну оно же страдает.
3: А?
1: Оно же страдает, оценивая происходящее в любом случае. То есть, поэтому его участие все равно налицо.
3: Здесь, в этом случае, мне кажется, вот когда основано на неврозе, это связано на уровне бессознательного, так что сразу отметаются какие-то регулирующие моменты, то есть политические. Здесь происходят либо, значит, какие-нибудь суд Линча или разборки такие вот на уровне народного такого брожения, то есть внутри. То есть там масса поводов для конфликтов, начиная там с коммунальной квартиры и заканчивать. Ну, то есть, на самом деле, если брать там, например, политические дрязги, то все они основаны на каких-то корыстных интересах. То есть, здесь берется народный интерес, там, например, одной структуры с другой. Можно так рассматривать, но, скорее всего, поскольку это бессознательно, то это на уровне ну, народном происходит. То есть здесь какие-то серьезные там...
1: Нет, подожди, а если сознательно? Если, например, конкретно нет под руками ножниц, а ноготь топорщится. В данном случае, вот получается, наш радиослушатель прав. Это какая-то, получается, странное уничтожение одним силовым органом другого. То есть...
3: Подожди, одно дело, вот, например, когда в свое время там не существовало там приборов, для этого там необходимость была там как бы лишние органы удалять. Одно дело необходимость, да? То есть, когда раздут там один орган, там другой как бы помогает ну, осуществить, избавиться вообще от другого. Сознательная реакция этим контролирует, вообще, ну, управляет в данном случае. Это да. Ну, а с какой стати ты будешь сознательно, например, просто так грызть ногти-то? Ну,
1: а, то есть, если здесь... Тогда ты прав.
3: Так,
1: а здесь... вторая тема, вы хотели...
8: Вторая тема, вот, я по поводу, значит, не кажется ли вам, что сперма является своего рода идеологическим оружием, по примеру, например, к другому государству. То есть, если проводить аналогию с дружбой некоторых государств, ну, например, России, Куба, Вьетнам, Китай, то как бы зарождение в другом государстве
1: идеологии
8: нового государства, то есть другие государства превращаются, как бы сперма несет свой генофонд.
1: Понятно, да. Вы знаете, спасибо вам за звонок. Андрей, мы, по-моему, как бы вот это уже говорили об этом. Именно ты сказала, что... То есть я спросил про сперму, что это такое, мы сошлись на том, что это действительно есть как бы вот такая идеология, а ты даже пошел дальше и сказал, что яйцеклетка — это своего рода вот как бы место, куда какая-то группа людей социологическая, на которую эту идеологию больше всего рассчитана, так сказать, слабая вместо государства. Я еще привел в пример, что как бы яйцеклетка — это Достоевский такой.
3: Да, еще, в принципе, если здесь предусматривать идеологию, то есть, например, существует масса вариантов, особенно сейчас искусственных осеменений, то вот, например, миссионерство то же самое, оно в этом случае несет именно идеологическую роль. То есть, например, ну, вообще принцип миссионерства в свое время — это распространение идеологии, там, например, христианства. В данном случае, конечно, это имеет именно идеологическую концепцию такой, и вот связано, скорее всего, с этим.
1: Ну, я предлагаю ненадолго прерваться и после музыкальной паузы и, так сказать, новостного блока мы вернемся к разговору с Андреем Орловым и, конечно же, с вами. Так что наберитесь немножко терпения. 203-19-22, телефон в нашей студии. Продолжайте его набирать. Мы с радостью с вами пообщаемся. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Вы можете звонить и задавать ему вопросы по телефону 203-19-22. Но прежде я хочу поделиться с вами мыслью, которая только что ко мне пришла. То есть мы говорили, что, скажем, потоотделение это является своего рода какой-то такой повальной, может быть, эмиграцией. Вот. Ну и частично туризмом. То есть поскольку, если не одеть подштанник, то происходит впитывание клетчаткой некоторого количества вот этих выделяемых потовых прибамбас, так я их назову. Вот. И исходя из этого, мне пришла в голову мысль, что в таком случае принятие душа обычного — это есть замен паспортов, смена паспортов. И, так сказать, и целиком полный разрыв с родиной как раз вот той части иммигрирующих. Ну и, может быть, под это дело попадает какое-то количество и туристов. Что ты думаешь на эту тему?
3: О, действительно, так, я думаю. Ну, также это может относиться к пересмотру, например, вообще принятие душа, физиологический процесс, вот как психологию можно оценить, состояние человека, попытка обновить себя или же вот восстановить ощущения, так скажем.
1: А мне кажется, что скорее это тогда вот банька все-таки уже. То есть банька — это более такой действенный способ встряски государства. Это вот как раз, может быть, введение каких-нибудь там пошлин, которые заставляют, или налогов, которые заставляют более активно эмигрировать.
3: Ну, баня, в общем, что касается бани, там тоже подход зависит от выбора, подхода к этой идее. То есть существует же масса способов именно вариативен сам подход. Один там, например, лечебный, другой, чтобы в компании водки выпить, третий.
1: Ну, компания еще... водки — это как будто сговор нескольких государств о повышении налогов.
3: Нет, имеется в виду подход к бане не только гигиенический. Существует масса разных подходов, и все они по-своему как бы могут интерпретироваться. Имеется в виду, вот когда человек душ принимает или вообще осуществляет омовение, он психологически восстанавливает как бы ощущение своего тела. То есть вот раздражение рецепторов в себе по всему организму, он создает ощущение объема. То есть он как бы человек приходит в себя в этот
1: момент. То есть это скорее можно сказать, что это починка пограничных столбиков.
3: Ну, да, то есть какой-то, может быть, относиться к переписи населения, даже к какому-то анализу, связанному так вот с подведением каких-то, ну, в общем, связанных с обновлением или же вот с каким-то, ну, короче, понятно.
1: А вот выборы как относится к этому? То есть выборы, ну, вот, может быть, душ — это своего рода и что-то такое связанное с выборами?
3: Нет, ну, выборы — это чисто сознательная функция. К сознательным функциям относятся, например, если ты руководящую, например, назначение диеты какой-нибудь, выбор сознательного поведения, он всегда можно приравнять к выборам. То есть смена, как бы сказать, вот, руководящего мотива в поведении например, очень серьезные, например, функции организма, как половые или пищевые, они контролируются наиболее тяжело, и, например, смена подхода к выбору этих функций, например, могут символизировать какой-нибудь выбор, выборы. То есть смена... Здесь в политике смена руководств, не обязательно, которая влечет за собой смену там существенные перемены там в, ну, это зависит от ситуации, от случая, так скажем. Вот, в нестабильной стране, как у нас, там это может, конечно, какую-то роль сыграть кардинальные изменения. А, например, в более-менее стабильных странах это особых изменений не приносит, но, например, это просто символизирует, например, как я говорю, например, изменение контроля или подхода там, к каким-нибудь серьезным ответственным, там, например, задачам. Ну, например, вот человек, когда там изменяет способ жизни или там, ну, то есть, короче, меняет диету или меняет режим дня, то есть таким образом это может отражаться вот как будто как выборы, например, произошли. То есть смена руководящего мотива, так скажем.
1: А, хорошо. А вот мне сейчас пришла в голову такая мысль. У тебя есть поговорка народная. Я знаю, что ты являешься коллекционером народных мудростей, очень любишь пословицы и записываешь их постоянно вот в блокнотик. Вот есть пословица, которая говорит: дурная голова ногам покоя не дают. То есть, например, вполне возможно, что весь организм в целом хочет спать, он там очень устал, а мозг как-то проявляет какую-то непонятную деятельность, противоречащую вообще всем, так сказать, благам этого же самого организма, этого же самого государства. Вот с чем это сравнимо? То есть какая-то, может быть, это уже такая гражданская война получается?
3: Нет, нарушение, например, сознательного и бессознательного, это всегда отражает как бы революционность, то есть народная революция, то есть, скажем, самоубийство или что-то еще с этим связано, оно, как правило, конфликт сознательного и бессознательного происходит. Ну, примером может быть, например, алкоголизм или наркомания. То есть сознательное применение, например, каких-нибудь средств, которые на бессознательном уровне, в них потребности нет.
1: А мне кажется, что вот, скажем, алкоголизм или наркомания, то есть это уже как бы в данном случае ты имеешь в виду, так сказать, уже как болезнь, да? То есть как то,
3: ну, как
1: что...
3: Болезнь.
1: Ну,
3: вот
1: не то, что само болезнь,
3: явление.
1: Да, само явление.
3: То есть имеется в виду не даже одноразовая выпивка, там мотивов, так сказать, много, но вот, то есть там социальных мотивов, там подражание и прочее. То, что вот, если, например, подросток первый раз там накатил где-нибудь, это, ну, причина этого масса. Но сама по себе, сам акт, то есть, как бы...

0: Возврат, который в дальнейшем распространился уже там и на плебейство. То есть, когда там страна полностью погрязла в разврате, хотя это руководилось сверху, то есть пришло оттуда.
1: Вот. То есть это все-таки к культурным сферам ты так относишь?
0: Да, то есть культура, появление вот этого, например, это как бы создание сначала элитарного образа жизни, потом перешло постепенно на все остальные слои. Это похоже на наркоманию. То есть когда и в целом там, знаешь, страну поразил там сифилис и все остальное. То есть там национальная как бы трагедия была.
1: А что тогда такое, скажем, потеря памяти, да? Там, или вот дежавю, да. Или вот что такое просто, скажем, приступ эпилепсии.
0: Эпилепсия? И ну, памяти это совсем...
1: Ну, я имею в виду вот какие-то такие ярко-аномальные состояния организма, то есть уже которые никак нельзя там связать с подсознательным или бессознательным, это просто как пробка где-то перегорела.
0: Ну, причин на самом деле, то есть, когда бессознательное, ты имеешь в виду, выступает в доминирующем, да, виде?
1: Да, да.
0: Ну, там причин масса. То есть, например, у эпилепсии, так скажем, что, например, там бессознательно, в общем, определенными состояниями характеризуется, сознательно это не контролируется, может быть, провоцирующие мотивы, связанные с сознательным, но бессознательно, я так понимаю, что по аналогии можно провести так, что эпилепсия связана с изменением в общем состояния подсознательного. Это похоже на, например, на религиозный пароксизм или на какой-нибудь, например, на, короче, на состояние, когда народ целиком принимает какое-то радикальное решение, независимо от власти.
1: А может быть, это денежная реформа?
0: Ну, вообще-то здесь нет, реформу вносится всегда сознательно.
1: Тоже логично, тоже логично.
0: А бессознательные реакции, вот, ну, например, эпилепсия или там какие-нибудь, например, дефекации какие-нибудь неожиданные или еще что-нибудь, это связано, как правило, с какими-то народными тенденциями. То есть, если параллель проводить, там масса всяких может быть
1: параллелей. Так получается, что, в принципе, например, вообще все бессознательное, это и есть, как бы, в данном случае народ, а все сознательное,
0: да,
1: это
0: конечно.
1: Как бы... Вот, то есть, ну, здесь-то в данном случае, тогда, если мы возьмем такую вещь, если у народа появится как бы элемент сознания, то вот это сознание, оно может войти в яркое, так сказать...
0: Элемент сознания — это депутаты, которые постепенно перекочевывают в политику. Это, так сказать...
1: А что у людей депутаты, вот у человека, у организма, государства, что это есть?
0: Ну, это переходные вот
1: эти... Ну, кто?
0: Ну, как, вот, например, если... Так скажем, сознание руководится, например, гормональными гландами, то, скорее всего...
1: Лимфоузлы, может быть?
0: Нет, почему? Лимфоузлы — это армейские какие-то подразделения. А, скорее всего, это какие-то переходные гормональные железы. Вот, переходные... Вот сам от контролирующих органов, гипофиза того же самого, например, переизбирали, вот сейчас гипофиз не переизбрали. Вот, а переходные являются как раз, вот, собственно, исполнители дальнейшие, вот как бы последующий парламент и все остальное кроется, значит, передние и задние доли гипофиза, остальные все гормональные железы как бы исполнители уже в дальнейшем там исполняют. То есть.
1: Ну, разумно, разумно. Один наушники, послушаем звонки наших радиослушателей, телефон 203-19-22. И мы слушаем ваше мнение и ваши вопросы по вот, сегодняшней теме нашего разговора. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вот вы говорили про алкоголизм. Ну вот я, может быть, не расслышал или не понял. Вот что с точки зрения государства, как рассматривать алкогольное опьянение? Ведь это вроде бы кратковременное явление такое. Но с другой стороны, это как депрессия какая-то проявляется.
3: последующая депрессия, в принципе. Спасибо, спасибо.

0: Вопрос, ну, по-моему...
1: Похмелье, что ли?
0: Ну, и другое, как бы. Ну, мы же говорили, что это вроде бы скорее такая какая-то диверсионная группа, скорее тоже идеологическая. То есть же, как бы, вот, выпивка сама и состояние опьянения — это то же самое, что сперма.
1: Ну, на самом деле, пьянка, так, если разобраться, вот культурная пьянка, когда люди собираются и умышленно себе наносят вред. Да, да. Что она себе может представлять в рамках, так сказать, вот, государства. То есть это в любом случае это поступок сознательный. То есть никто бессознательно не вводит. Вот, значит, в данном случае это какое-то глупое решение государства.
0: Да.
1: Направленное, например, на уничтожение своего народа или на угнетение. Ну, бессмысленное угнетение. Какое-нибудь, например, примеров тоже масса.
0: Что нет, но получает же от этого удовольствие само правительство. То есть в какой-то момент мозг находится в эйфории.
1: Оно всегда получает удовольствие, когда проявляет какое-то свое самодурство.
0: Да, да, да.
1: Вот. Поэтому...
0: Хорошо, а чем же-то вызвано, то есть что такое похмелье? Что
1: а это... когда обратная реакция возникает? То есть на самом деле вот эти поведение политиков, оно, собственно, настолько обычно, что просто от него как бы они ставят высоко для того, чтобы их адекватно оценивать. На самом деле их поведение, ну, настолько закономерно и просто, что, в общем-то, ну, как кубики детские. То есть, например, проявление какой-то амбиции своей, оно, например, если оно имеет рефлексию какую-нибудь, то есть там в дальнейшем народ, в общем-то, например, как-то в подавленном состоянии, соответственно, статус государства может упасть, если
0: плюс
1: его...
0: экономика тоже уже,
1: ну,
0: накрывается.
1: Ну да, вообще, по всем показателям, параметрам страна начинает закисать, то лицо этого политика, собственно, тоже начинает
0: изменяться. Некрасиво уже он смотрится.
1: Вот. Поэтому здесь вот это и есть, наверное, похмелье. Вот.
0: То есть похмелье, реакция... это, скорее всего, знаешь, это похмелье, это непосредственно вот называется депрессия, а есть такое же слово, применимо к государствам, экономическая депрессия.
1: Ну,
0: в
1: да.
0: принципе, то же самое. Конечно. А там уже все, и боязнь потерять лицо свое, там и галстук, и кресло, и, соответственно, питание тоже, кстати. Кстати, сердце тогда, это получается, видимо, тяжелая металлургия, что ли?
1: Нет, ну, сердце, здесь имеется в виду национальный бюджет, то есть ресурсы сердца, как правило, определяются вот... Ну, вернее, жизнеспособность организма и связана, скорее всего, с национальным вот бюджетом.
0: То есть природные какие-то богатства тоже.
1: Да,
0: там,
1: то есть заложенное здоровье, так скажем, то есть общее здоровье, оно относится... Причем сердце, оно делится тоже на две. То есть считается сознательно, оно не может контролироваться.
0: Да, вот в чем кстати... Да. А, кстати, поэтому оно и ближе к каким-то, может быть, природным ресурсам. Их же тоже... можно использовать как-то нерационально и сознательно, а с другой стороны, они никаким образом не зависят от того... Вот...
1: Да, не только от территории зависят.
0: Исключительно. То есть,
1: здесь, получается, национальный фонд, он определяется, вот, ну, фондом он подсчитан, например, туда включаются и природные богатства, и все остальное, поэтому здесь под контролем не может находиться.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи, уважаемые гости. Ну, вы, в принципе, сегодня ответили на мой вопрос о том, что будет акция с нами, уважаемом клубе «Не пей с копыта». Ой, изумительно идут на вок, я даже сам слышал.
0: Да.
2: Немножко стоит отвернуть микрофон. Сашенька,
0: да.
2: А вот вопрос такой. Вот вы в одной из ваших предыдущих программ, примерно так с полгода назад, говорили о том, что вы опять на водке.
0: Ну да, говорите.
2: Да, о том, что вы намечаете выпуск нового компакт-диска.
0: Ага.
2: Или, ну, скажем так, нового магнит-альбома или компакт-диска. Угу. Что это будет за альбом?
0: Понял, спасибо.
2: Пару слов.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Угу. Немножко такой не по нашей теме, но действительно, я уж с твоего позволения тоже отвечу, потому что как бы нужно... Да, есть некоторые сложности. Материал готов. Сейчас материал этот к новому альбому находится в стадии, так скажем, сведения. Это самое трудное... часть процесса, потому что делается навсегда, хочется верить в это, и хочется сделать получше все это хозяйство. Дикие муки испытываются, но тем не менее уже как бы немножко меньше половины альбома сведено целиком и готово. Так что скоро он выйдет. Хороший, надеюсь, получится. Музыкальный, по крайней мере. Музыка там будет. Вот. Ну, это как бы немножко мы отвлеклись. Все-таки давайте сейчас вернемся непосредственно к нашей теме, к теме нашего сегодняшнего разговора. А тема нашего сегодняшнего разговора — это как бы человек-государство или государство-человек через тире, понимаете ли, это все пишется. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Александр, вот я ваша тезка.
0: Очень приятно.
3: Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
3: Знаете, меня очень заинтересовала вот ваша тема сегодняшняя. У меня к вам, таких три коротеньких вопроса. Вопрос первый. Вот когда, так сказать, человек либо переедает, либо... Ну, это, скорее всего, происходит от большого количества минеральной воды или каких-то, так сказать, продуктов, у него начинает журчать в животе, то есть мы знаем вот...
0: Это называется пучит.
3: Да. Угу. Вот, то есть что это значит?
0: Ага.
3: Вот второй человек, это процесс мытья. Вот сейчас лето, мытья в пруду.
0: Именно, то есть вы не имеете в виду тут прием душа?
3: Да, да, именно вот в природе, понятно. Вот в пруду.
0: Угу.
3: Вот, и третий вопрос, это икота.
0: О,
3: вот, то
0: кстати.
3: Есть икаем в основном от переизбытка хершиколы.
0: Угу.
3: Вот, что это все значит? Спасибо огромное.
0: Спасибо, до свидания. Ну вот, насчет переедания как-то там и мытья... Я думаю, у тебя уже, Андрей, заготовлены мысли и идеи. А вот насчет икоты я как-то немножко...
1: Это то же самое.
0: Нет, и то правда.
1: Это, в принципе, связано же, например, в данном случае и переедание, и икота связаны с... Тут два интересных момента, на самом деле, по поводу икоты каких-то конкретных нет соображений, ну, вообще в традиционной медицине, я считаю, ну как, вернее, в общем, там какие-то...
0: Ну, спазм желудочного мешочка,
1: нет,
0: вот
1: там
0: говорят.
1: На диафрагму как-то это давит, и, в общем-то, ну, короче, это связано в любом случае с неправильным тоже выбором режима. То есть вот человек ест не всегда то, что он хочет. То есть даже в наборе компонентов, например, сложная еда, угу, может содержаться компонент, который он бы отдельно не стал есть. Вот.
0: Например, и... тунза. Некоторые очень не любят,
1: да,
0: но иногда приходится.
1: Но она попадается. Или сейчас много каких-то наполнителей, которые просто сами по себе их есть невозможно.
0: Типа там вот Е и дальше пишут цифры.
1: Да. Вот. Наличие таких компонентов, которые в отдельном виде просто, в общем-то, не стали бы употребляться, причем это не природные, а добавленные, они вызывают вот сложности... Просто с усвоением. Причем, если это моментально происходит, то вызывается икота. А если это...
0: Медленно все-таки усваивается кое-как,
1: да,
0: то пучит.
1: Нет, там, да, если ферментов недостаточно или неправильная выработка ферментов, то, соответственно, там газогенерация начинается и так далее. То есть все это связано, опять же, с... Процесс еды — это сложный такой акт, опять же, с пополнением этих ресурсов жизненных. Он здесь много очень сознательного и бессознательного балансирует. Это все равно, что принимать ответственные решения, вот, чтобы они были, так сказать, вот, гармонично приняты.
0: А, кстати, вот что касается мытья в пруду, мне почему-то кажется, что это непосредственно можно прям поставить рядом с почесом.
1: Ну, вообще, насчет мытья в пруду, как я несколько не понял вопрос, потому что Что здесь имеется в виду? Здесь набор удовольствий каких-то,
0: которые... Ну, видимо, все как бы в целом. То есть душ
1: если это... мы говорим о мытье, просто о мытье, то мы уже говорили о нем, да?
0: А тут, видимо, все-таки контакт с природой именно, вот, с окружающим. А
1: тогда получается здесь чисто эмоциональное состояние, которое в данном случае вот к нашей теме мало имеет отношения.
0: Ну, это типа, можно как сказать, то есть то же самое оформление новых паспортов, только при наличии воздушных шариков на будочках, где их оформляют. Вот, видимо, из этой серии.
1: Наверное. Ну, с другой стороны, много очень, если брать, то тогда нужно рассматривать тут и музыку, и, я не знаю, там, что угодно. Вообще, можно рассматривать там форму стула, на котором человек сидит, потому что на самом деле много объектов, которые нас окружают и имеют вроде бы к нам отношение непосредственно к нашей анатомии, но не являются нами самими. Потому что, мы, как вы заметили, мы не рассматриваем одежду.
0: Да.
1: Вот.
0: Прическу. Там.
1: Да, потому что все это, ну, как бы является дополнением. А в основном рассматриваем анатомию, физиологию, ну и психологию человека.
0: А что тогда такое все-таки почес? Вот сама функция почеса, вот что это, устранение какого-то очага, может быть, это устранение забастовки, вот зудит, да, например, вот он почесал.
1: Ну, на самом деле, это распределение, правильное распределение энергии, то есть, если скапливается в каком-то месте, там, например, энергетический баланс нарушается, например, нарушается движение энергетическое, или коммуникации, например, как бы нарушены в этом месте. Например, самое простое, это, ну, например, на нервной почве, как говорят, да, возникает зуд там и еще зуд, что-нибудь. Да, да. Вот, это нарушенные коммуникации. То есть, когда, например, ну, такой пример, когда информации много, как сейчас, например, а использовать ее невозможно. То есть, когда, например,
0: просто из-за времени,
1: до какой-нибудь деревни, там, в котором телевизоре есть, там какая-нибудь информация поступает, что где-то дают что-то, но они сделать ничего не могут. То, ну, например, там продают какие-нибудь дома по дешевке. Они физически не могут это сделать, возникает какая-то напряженность, так скажем.
0: Почес — это как бы им перестают передавать такую информацию.
1: Ну, почес — это, так скажем, это там либо распределение принудительное, либо усмирение. Ну, короче, это вот, например, информация либо недостаточно доходит, и принудительно там, например, ее распространяют. Либо ее много, и она как бы создает напряженность, которую нужно гасить с помощью каких-нибудь силовых средств.
0: А скажи, что там, на твой взгляд, ну, ведь известно, что у человека, у любого, особенно к старости, начинается отложение солей. Да. Вот я считаю, что отложение солей — это своего рода как бы проблема тоже серьезная для государства, проблема захоронения, кремации, всех этих прочих грустных вещей. То есть вот именно отложение солей — это как бы кладбище. Они откладываются именно в таких как бы местах, как там суставы, всякие места крепления костных там лопастей друг к другу и все прочие дела. Вот.
1: Нет, ну, на самом деле, что касается кремации и вообще захоронения, здесь ты не совсем прав, потому что все, например, там отложения в суставах, они являются еще живыми, то есть они участвуют в работе.
0: Конечно, так и захоронения, они тоже удобряют почву именно этого государства. Там ромашки растут, коровы пасутся на кладбище,
1: например. Одно дело имеется в виду, ты рассматриваешь как бы... Дело в том, что захоронение в социальном плане — это действительно захоронение. То есть это ноль единиц. То есть человек жил и нет. То есть минус вычеркивается.
0: Да.
1: То есть в этом случае управляется функцией дефекации. То есть устранением вот каких-то рабочих единиц. Причем при дефекации там же исчезают, в общем-то, и эти фагоциты, там много клеток таких, в общем, живых еще. Потом много, как бы там, например, флора кишечной тоже исчезает там. Как бы там попутно много там, в общем-то, устраняется еще и живых там. А конкретный процесс вот умирания, что ли, это связано вот с отмиранием тканей, вот шелушение кожи там, например, да, ну, все остальное.
0: Смена
1: вот,
0: шкурки, как бы, да, смена оболочки.
1: Все это происходит. Вот то, что естественным путем обновляется, это относится к отмиранию. А что касается захоронения, то здесь, ну, это большая часть культурный акт, и он, ну, связан, единственное, я так полагаю, там, например, аппендикс, место для захоронения, то есть слепая кишка, единственное место, где, в общем, там вот собираются конкретно вот там вот вещи, которые уже...
0: Являются токсичными, наоборот.
1: Нет, это вот, да, туда, в общем-то, отмершие эти вот попадут.
0: Ну что же, после небольшой паузы вернемся к нашему разговору. Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей. Может быть, у них возникли какие-то идеи или возражения. Вот ты заметьте, что практически либо спрашивают, либо вот, ну, никто не опроверг пока ни одной из наших идей. Одевай наушники и слушай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Доброй ночи, Андрей.
0: Здравствуйте.
4: Приятно вас слушать. Я бы хотел узнать вашу точку зрения на такие процессы, которые возникают в организме человека, как государство. Например, вытирание задней части человеческого организма различными предметами полиграфии после посещения клозета, а также занятие организмом и принятие пищи, причем все это делается руками. Вот. И хотелось бы узнать вашу точку зрения на то, какую роль выполняют руки как исполнительный орган. И какова роль всех перечисленных процессов в организме, как в государстве.
0: Спасибо. Ну что, вот действительно вопрос очень серьезный, ведь ну вот насчет рук, если взять руки, ну ноги что, они ходят и ходят, там перепрыгивают, руки являются более, так сказать, послушным и более тонким исполнительным орудием. То есть ими можно там делать какие-то вещи, которые, например, ногами можно сломать.
1: Имеется в виду мастурбация, что ли?
0: Ну, тебе видней.
1: Нет, вопрос-то был.
0: А, ну да, там что-то...
1: Там, значит, по поводу гигиены был вопрос, да?
0: По поводу гигиены, по поводу, значит, того, что, значит, насколько я понял, мастурбация и принятие пищи происходит одними и теми же лопастями, то есть руками. Угу. И второй вопрос был насчет вообще рук как исполнительного органа.
1: Да, ну, насчет исполнительного, в общем-то, ясно. Вот что касается мастурбации, то здесь вопрос сложный. То есть, сложный в чем? То есть, здесь сталкиваются, значит, сознательные и подсознательные. Очень конфликтная ситуация, как раз когда, в общем-то, вопрос, относящийся к интимным сферам, он всегда, в общем-то, ну, он до сих пор обсуждается, и непонятно там, к чему пришли люди.
0: Нет, подожди. Применимо к государству. Вот если применить это к государству, то, может быть, как мы же говорили о том, что сперма, она является рода идеологической, серьезной такой, да, как бы, да, пропагандой. В данном случае, если как бы все эта идеология направлена вне какого-то другого государства, то, может быть, это просто есть писанина каких-то агрессивных и никому не нужных журналистов в данном случае, или каких-то идеологических группировок, идеологию, они просто свою повсюду разбрасывают, и мало кому она и нужна-то особо.
1: А, ну, здесь, значит, если по порядку начать, то, значит, сам акт мастурбации, он, значит, связан, видимо, с каким-то сопоставлением, то есть сопоставлением, значит, сознательного и бессознательного приведения к какому-то, к среднему, да, состоянию равновесия. То есть, как это сказать, вот, например, сознательная реакция — это, собственно, осуществление акта мастурбации, а подсознательное — это потребность в нем. То есть, значит, какой-то консенсус в этом области характеризуется самим актом мастурбации. А что значит, имеется в виду продукт этой деятельности в данном случае? То есть нужно выбрать точку отсчета. То есть мы рассматривали, например, в философском понятие, например, сперму, да, как
0: идеология,
1: как свойство, да, там, вот, например, в организме.
0: Прости, что я перебиваю, может быть, ты знаешь, что такое, может быть, вот сперма, полученная в результате мастурбации, это своего рода рок-н-ролл. Ну, то есть ведь нельзя запрещать рок-н-ролл, как бы, а с другой стороны, рок-н-ролл — это такая альтернативное какое-то самовыражение. Вот. В данном случае, почему, например, происходит, видимо, мастурбация? Из-за каких-то гормональных там переизбытков, правильно? То есть, значит, если в государстве происходит переизбыток каких-то независимых течений, то государство берет одно из них и начинает давать ему почву для развития. В данном случае, например, это рок-н-ролл. Тоже вроде бы музыка протеста, с другой стороны, она оккультурена, она повсюду, и типа вроде вот тебе, пожалуйста, многие находят в ней применение вот для своей невысвобожденной энергии.
1: Ну, здесь можно, если вот, так сказать, не плавать, вот взять за основу, там, например, то есть если сперма является идеологией, да, идеологией самовыражения или какой-то несущей идеологии, и она как бы появляется в результате какого-то творческого согласия сознания с подсознанием. Тогда получается, что эта идеология всплывает, собственно, как, например, существует помимо закона и, так сказать, вот желания, там, например, осознанного, там, незаконного, но природного, есть еще состояние морали. То есть это та же самая идеологическая семя, получается, но существующая или работающая в рамках этого же государства. То есть это уже не умышленный акт, там, направленный на вовне.
0: Не идеологическая диверсия.
1: Да, это генерируется какой-то моральный принцип, кодекс там, или... Ну, то есть вырабатываются какие-то либо новые морали, либо постоянно какие-то подкрепления. То есть у нас много существует вещей, там, например, которые появляются, там, напоминая нам о чем-то там, что, ну, например, что человек несовершенен. Вот, например, взять травму по отношению к государству. Это стихийные бедствия. То есть любая травма, она же не контролируется ни подсознанием, ни сознанием. То есть ни государство ничего не... Это только при большевиках. Вот у нас катастроф меньше было, чем на Западе. Ну, на самом деле, там любое стихийное бедствие, это есть обычная травма организма.
0: Вывих там еще
1: что-то. Да, там порез, там, и вообще все что угодно, это там приравнивается как к цунами там, или землетрясению. Вот, когда это бесконтрольно происходит, в общем-то. И то же самое выработка каких-то идеологических, в общем-то, моральных каких-то принципов, которые там могут возникать, могут угасать, там, но они появляются, как правило, там из какого-то взаимодействие сознания.
0: Но ведь все равно ты согласись, что в данном случае это вот эти возникновения этих моральных принципов, оно поощряется государством, то есть мозгом, потому что все равно это делается
1: осознательно. Не открыто поощряется.
0: Не открыто, но поощряется.
1: Ну, значит, есть какие-то вещи, которые не являются законными. То есть они не открытые. То есть интимных вещей в человеке несколько. То есть это вот секс, еда и религиозность человека. То есть так психологически, если рассматривать. То есть человек, как правило, смущен себя чувствует, когда ест. То есть он нигде попал, может есть.
0: Это... Кстати, интересно, вот собаки, когда наоборот, как вот заметь, что вот у нас в нашей псарне здесь, я часто замечал, что они сразу очень напрягаются, если, например, в момент совершения ими акта дефекации проходить мимо, да еще смотреть на них.
1: Ну, у них, наверное, другие принципы. У них животные принципы. Это их, они не хотят, чтобы их застали врасплох.
0: Беззащитности это получается.
1: В смысле, да, чтобы не от нападения. Это другое. А у человека имеет такие же корни, ну, по глубине по своей тоже из этого происходит. Вообще дефекация всегда связана была тоже, опять же, с беззащитностью. То есть в этот момент могли...
0: Пинчину дать еще что-то.
1: Ну,
0: шапку,
1: да, вообще
0: сорвать,
1: он,
0: опять же.
1: Да. И вырабатывалось, ну, таким образом, вот создание какой-то морали происходило, и для человека, вот для современного, это является интимным актом. И вот, соответственно, акты мастурбации и принятие еды тоже, в общем, ну, такой наполовину считается. Ну, в общем, в любом случае, он тонкий довольно-таки акт. Вот сейчас, правда, с развитием вот водолейной эпохи, там вообще общепитовская вот эта вот система развивается, и это, конечно, угасает немножко. И общая мораль на фоне этого тоже, соответственно, изменяется. То есть отношение там к интимным вещам изменилось вот с времен, когда... То есть пока человек относился к еде как к интимному акту и очень внимательно, ну, вернее, тут вещь-то не одна за другой как бы следует там...
0: Ну, понятно, то есть появились Макдональдс, вот тебе конкретный пример.
1: Да, да, то есть с развитием общепит, соответственно, падает все остальное. То есть это не значит, что это является причиной, но это как показатель общего уровня.
0: То есть
1: как...
0: например, на каждой автобусной остановке или в каждом кафе сделать как бы кабинку-дрочильню, то вот и это тоже отпадет, стыд такой.
1: Да, есть... но я думаю, это все равно как бы к этому придет все, потому что...
0: У тебя хороший прогноз.
1: Общая тенденция. А если, например, фактически оправдывает как-то, ну, например, если раньше существовали фобии, которые только усиливались, то есть не было информации такой вот, например, которая бы успокоила какого-нибудь одинокого подростка, там, чтобы, что он там не совершает что-то жуткое с собой. Сейчас как-то его это все дело там постепенно уравновешивают, и, ну, в общем-то, отношение меняется.
0: А, послушай, была в свое время такая теория на эту тему, что каждый молодой человек обязан отработать там чуть ли не все лето на сельхозработах, если он в течение, скажем, какого-то срока не воспользуется или не предоставит, так сказать, половые услуги лицу противоположного пола. Ну, вот, то есть, ну, например, какой-нибудь молодой человек, который попросту обделен вниманием женщин, вот, он же как бы является сразу немножко социально опасным, потому что у него возникает комплекс, этот комплекс может вылиться в какие-то фрустрационные вообще расклады, черт знает во что. Поэтому по теории вот той группы лиц, все, о которой я сейчас рассказываю, все женщины должны были как бы, ну, чуть ли не в паспорте ставить отметки, да, в течение месяца я переспала с 10 такими-то вот людьми. То же самое и к мужскому полу.
1: А
0: таким.
1: Что это такое? Это какая-то история, что ли?
0: Ну, это как бы существует группа лиц, которая занималась, так сказать, законотворчеством. А, и это был один из проектов закона ихнего. Так, ну, там, вот. Но это мы как-нибудь впоследствии обсудим, но как тебе вообще сама эта идея? То есть, так сказать, секс на грани благотворительности.
1: Ну, вообще интересно, чем это в рамках чего происходит. То есть, например, сам понимаешь, доля участия каждого человека, насколько зависим от этого будет. То есть, например, если не противоречит его морали, я думаю, ему нет необходимости тогда учинять себе подобные культы. А если он сильно подвержен коллективному, то, мне кажется, на фоне этого там много чего еще может происходить. То
0: есть это же должно быть постепенно.
1: Всегда.
0: Это, по мнению этой группы лиц, должно было делаться постепенно.
1: Угу.
0: То есть сперва на уровне какой-то типичной благотворительности, благотворительности. Ну, то есть, например, если он там невзрачный, у него там прыщ, там, да, и да. вообще к нему подходит красивейший вымя, говорит, ну, пойдем, типа, изображает страсть просто для того, чтобы получить, так сказать, галочку в паспорт и не пойти на сельхозработу, понимаешь? Угу. Вот. Ну, а потом постепенно все это перерастает уже в нормальный закон, когда как бы каждый обязан помогать другому. Ну, кстати, по этому проекту и ты, вот, например, выйдешь, увидишь какое-нибудь забитое совершенно вымя на остановке, которое вообще прям нельзя подойти. И ты, например, думаешь, ну что ж, ну что ж делать? И вот пойдешь с ней.
1: Угу.
0: Да.
1: Ну, интересно. Вообще, кстати, какие-то новшества, касающиеся вот секса там или каких-то вещей интимных, они всегда превращаются в аномалии то какие-нибудь отпочкованные. То есть на почве там религиозности появляется сектантство, на почве секса там появляется извращение. То есть дело в том, что когда пытаются манипулировать сознанием на уровне интимных каких-то вещей, то человек находится уже под сильным контролем. То есть он на самом деле как бы часть его жизни происходит уже под... если раньше ему принадлежала большая часть этой жизни, то теперь он вынужден делить, а поскольку это очень щепетильная деталь его души, то, соответственно, как бы внедрение в нее может осуществляться вот более агрессивно и более доступно. Здесь, мне кажется, минус вообще большой для индивидуальности. То есть это любое сектантство или вообще вот, как бы сказать, вот любой культ там ограниченный в группу в какой-нибудь, мне кажется, он просто наносит ущерб индивидуальности.
0: Знаешь, мне тоже, честно говоря, вот их идея не понравилась, и, может быть, это вот одна из главных причин, что проект этого закона был провален.
1: Угу.
0: Общим голосованием. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте, это из Москвы.
0: Да-да-да.
5: А подскажите, пожалуйста, какое влияние на формирование морального облика оказывает использование конкретной идеологической литературы в процессе идентификации?
0: Спасибо. Я смутно понял.
1: Ну,
0: после того случая, сам знаешь.
1: Ну, какого облика, так вроде вопрос был. Ну, на самом деле, я так понимаю, характер литературы и процесс идентификации. То есть, вот, как это может быть связано?
0: Если как бы объяснить химически, то очень объяснимо, потому что, значит, в ходе дефекации повышается кровяное давление, не секрет, уже пучит же все поднимается, значит, кровь в голове, значит, как бы правительство снабжается лучше и лучше усваивается информация, то есть самым элементарным образом. Вот, и здесь уже зависит, как мне нравится, от силы самого индивидуума. То есть если мозг сам по себе развит слабо, то вот эта проливающая кровь, она только позволяет лучше усваиваться любой самой глупой информации. А если мозг развит нормально, то как бы там может возникнуть спор с какими-то вот постулатами, излагаемыми в данном произведении.
1: Ну, мозг, это можно сказать, что чай выпьешь, там вроде кровообращение улучшается, и тоже вроде бы дал. На самом деле, вот есть, я могу с астрологической точки зрения объяснить, что, например, процесс дефекации связан с частичной иллюминацией, то есть уничтожение старого. Если используется информационный источник в этом, то в этом могут быть инвентивные свойства. То есть, например, вы можете в этот момент, если вы какую-то информацию усваиваете, то можете открыть что-то новое для себя или прочитать, как говорят между строк что-то. То есть, или, например, если вы... Вообще, вот для людей, там, например, любящих, там, склонных к экспериментам, можно попробовать, например, те вещи, которые вы не понимаете в нормальном состоянии, то в таком состоянии у вас, возможно, какие-то новые варианты будут. Причем это как бы теоретически я 100% гарантирую. Но, по крайней мере, что-нибудь новое обязательно там будет.
0: Для себя вы откроете.
1: Ну, вот из этой информации, которую вы пытаетесь усвоить, обязательно что-то новое будет.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здрасте.
6: В контексте сказанного про протестую я по поводу того, что вы не отметили такой вопрос внешней среды, как тараканы. Они же, безусловно, влияют на нас. Это первое. А второе, прошу затронуть проблему в имя.
0: Спасибо.
6: Потому что непонятно, чем за мной влияет.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, вот, ну, про тараканов это как бы внешняя политика. У нас просто уже нет времени затрагивать эту тему. А вот тема в имени у женского государства тоже весьма-весьма интересна, на мой взгляд. Что это?
1: В смысле, в организме?
0: Ну, как в организме тирогосударств.
1: Ну, как мы уже рассматривали, что само по себе это качество государства другое, да?
0: Конечно.
1: То есть, скорее всего, если это государство рассматривать как половой орган, то есть мы вообще половые органы не рассматривали, то это область такая, которая определяет ресурсы для, соответственно, для или фонды для вскармливания, так сказать.
0: Пупсика.
1: Ну, не пупсик.
0: А, ну, в данном случае, да. Может быть, это, знаешь, что, может быть, это свободный какой-то, свободная часть бюджета для помощи.
1: Экономическая, вот, да. Какая-то, в общем, источник для...
0: Финансирования вот, на развитие, вот, боли.
1: Да, и именно вот не собственного, а внешнего чего-то.
0: Конечно, конечно.
1: Потому что в человеке, собственно, по идее, эгоистическая конструкция, его анатомия, она не предназначена для... питание, так сказать, вот внешней среды. То есть организм устроен так, чтобы человек обеспечился. Единственное, вот в женском организме существуют, значит, органы, которые вот приспособлены для, так сказать, вскармливания внешнего чего-то там.
0: И последний сегодня телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: А вот когда организм болеет, то что, какие аналогии с разными болезнями?
0: Спасибо, спасибо. Причин... Ну, вы знаете, Андрей, просто сейчас время уже 4 утра. Вот, я предлагаю сделать такой хитрый коммерческий трюк. На сегодня мы распрощаемся. А ответ на этот вопрос, который, кстати, тоже интересный, какие болезни, к какому, так сказать, процессу в государстве соответствуют. Тема достаточно широкая. На этот вопрос вы услышите ответ в следующих наших программах. Я благодарю тебя, что ты сегодня пришел прям с поезда, вот, и очень рад видеть тебя загоревшего такого, вот, единственное, хотел сказать, что бабочка тебе совершенно не идет, и как бы уже их особо тут и не носят по улицам, когда ты уезжал, да, это было модно, сейчас как бы лучше ее сними. И надеюсь на то, что теперь ты будешь часто опять приходить сюда, потому что вроде бы у тебя не ожидается, насколько знаю, никаких поездок в ближайшее время.
1: Да.
0: Вот. Ну что же, до свидания.
1: До свидания.
8: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Мы собирались уже организовать хороводы сезонные, то многие не могли в них участвовать по причине того, что просто были покалечены. Вот. И не то, что они попадали как-то на штакетники, на садовые, а что они попадали на грядки, на дачников, и те, в свою очередь, применяли к ним репрессивные методы с помощью лопат, мотыг, цепов и прочих вещей. Они выводили из строя наших собирателей озимов. Поэтому, ну, еще, вот, блин, такие тоже общие рекомендации. Еще, конечно, нужно набрать себе, там, накатать катышков хлебных, чтобы им, соответственно, там подкрепляться, потому как мы не можем всех обеспечить той продукцией, которую собираем. Вот. Уже на Тверской здесь огромная, в общем-то, организовалась стоянка, подводы туда сгоняются. Поедем на подводах. Вот. На подводах. И я думаю, к зиме мы прибудем на место.
0: То есть к первой Пороше.
1: Да. С первой Пороше будет произведен первый торжественный выстрел из катапульты.
0: Кстати, вот новичком, женщины новичком будут стрелять.
1: Да.
0: С максимальным.
1: На курок сейчас нажмет бывалая баба наша, да, которая, да, неоднократно участвовала, была дважды бита цепами.
0: И несколько раз, кстати, она была насажена на так называемые капустные пни. Потому что дачники, они срубают капусту, а нужно вот эти пни их выкорчевывать. Она торчит, и она вот насажена была.
1: Да, это небрежность. Они небрежность. Хоть на своем участке, но, в общем-то, они совершенно не думают о том, какие последствия может вызвать. Пень-то он, в общем, имеет тенденцию, как первый порош, он сразу же, в общем-то, гипофизарно произрастает. То есть он абсолютно дико вылазит и просто представляет из себя угрозу для попадающих на него или же рядом. И он имеет еще такую какую-то особенность, какой-то внутренний растительный интеллект, что ли, в нем. То есть он иногда так как бы корректирует. То есть если траектория не совпадает, падающий с пнем, то он может немножко даже как бы пододвинуться, и ему же скучно там сидеть-то.
0: То есть он все равно, как бы, пока есть корни, он как бы жив. Плюс, да, естественные осадки происходят, постоянная подпитка, что не важно. То есть вот они же прикрывают от тли, как правило, капусту специальной такой целлофаном или марлей. Вот. А это нужно делать уже с пнями. Потому что, то есть, ни в коем случае нельзя допускать допуск влаги к пням. Это может привести к самым неожиданным каким-то последствиям, весьма плачевным, даже не для наших запускаемых. То есть, потому что они-то уже, ну, во-первых, привыкшие, во-вторых, мы сейчас, зная вот это, уже на собственном горьком опыте научились, мы снабжаем их специальными защитными щитками, вот, которые одеваются на ягодичные области. В общем, как-то падение там, а пни смягчается. По крайней мере, вот тогда-то она же пострадала, во-первых, от жуткого удара об капустный пень, то есть пока она вот сидела нанизанная, это дало возможность вот выбежать селянину с цепью, собственно, и нанести несколько травм еще вот этой цепи. То есть если бы не этот пень, вот, то вполне возможно, она посбежала дальнейшего. Вот. Потом еще мы этот пень длительное время, в общем-то, как-то удаляли. Это у нас так называется в медицинском реестре, это как бы пневая заноза. Ну, производственная считается травма, то есть тоже были, конечно, выплачены компенсации, то есть, в общем, квашеные и маринованные как раз нашей продукцией, потому что расплата идет с работниками исключительно натуропродуктами. То есть они не понимают же у нас, что такое деньги. И вот эта сама операция купли-продажи для них представляет, ну, великую сложность. Они не могут ее преодолеть. Поэтому мы им сразу выдаем, что им нужно, что они просят. А поскольку они не видят ничего, кроме озимых, то мы вот либо озимыми, либо вот как раз маринадами разными, заливными тоже, но заливными это уже на премиальные, в основном заливное мы на премиальное даем. А вот ведь с наступлением первой пороши есть возможность соскользы еще, вот как раз рогатки-то. То есть она может и вывалиться из этой изложки.
1: Да, и их на ночь рекомендуется, в общем-то, обезвоживать, чтобы не было заиндивения. То есть заиндивение создает, в свою очередь, как бы такой наст, в общем-то, ледяной, который как раз создает вот такую опасность, что соскальзывает, и отстрел происходит вхолостую. И женщина, в общем-то, недовольна, поскольку у нее полет не состоялся. То есть надо, конечно, быть готовым. И я, конечно, всем принявшим участие в подобной акции желаю наименьших потерь среди сборщиков озимых и наибольших, так сказать, сборов, что ли. Да, доставляться они будут тем же способом, что и в прошлый раз. То есть они будут по специальному трубопроводу, который будет перекрыт. Так что украинцам надо иметь в виду, что подача газа, все теплую одежды, воды, а также еды и сала по трубопроводам не будет осуществляться временно, а также отток фекалий оттуда.
0: То есть вот. Нужно поосторожнее.
1: Он будет занят полностью
0: людьми.
1: Да, на транспортировку людей, а вслед за ним, соответственно, озимые будут подаваться под большим давлением. Так что какие-нибудь самостоятельные врезки, они чреваты, что вы встретитесь лицом к лицу со сборщиком озимых, когда трубопровод попрет в обратную сторону.
0: Ну, поэтому мы, кстати, как бы ввели на этой операции сухой закон сейчас, во-первых. То есть запретили им есть порошу. Поскольку были случаи, когда они наедались порошу, вот, алчно. Угу. И в результате гланды пухли сильно.
1: И тампонаду полости рта, чтобы насухо все было, чтобы сухость была во рту.
0: Иначе практически не работоспособны, поскольку если у него, значит, зява-то вся такая вот как бы влажная, то ее надувает здорово. А мы вот не можем себе лишаться. Они же как бы слюнявые, ну, вот, они же когда собирают озимые, то очень увлечены. Поэтому зява открытая, слюнявая, вот это все. И бывает даже намерзь, так называемая слюнная намерзь. Такие у них вот тут, ну, как у Ильи Муромца, что ли, такие штуки. И, вот, и поэтому мы запретили. Вот еще хотел сказать о сигнале, вот, ну, во-первых, по которому обоз тронется вот отдельно. Я это тебя попрошу сделать, а вот в пути что будет происходить, чтобы как-то определить, что это наш обоз, и, дескать, мы тронулись. Будет песня «Лица», вот это самое «Цветет калина в поле у ручья», вот в этом сезоне.
1: А впереди будут эти люди специальные в авангарде как бы размахивать граблями и стрелять из ракетниц, чтобы это издалека было видно, издалече, что, дескать, идут люди, которым не следует препятствовать. И, конечно, песни, репертуар у нас ограниченный. С Калиной, ты говоришь, с этой. Да. Но большей части будут как бы такие благородные вопли, там, кличи по поводу, что, собственно, является естественным, когда человек идет в бой с урожаем, он как-то стремится проявить свою натуру воинствующую, то есть он идет на битву, поэтому будут, конечно, какие-то такие серьезные, наверное, звуки. Ну, для этого вот расчищается, то есть происходит расселение вот этих, по пути следования, кто там занимает сейчас жилье какое-то временное или же постоянное, их сейчас срочно вывозят как бы немножко.
0: Временная эвакуация происходит.
1: Эвакуация
0: или происходит. Ставим щиты, то есть щиты вот такого же плана, как стоят щиты на скоростной дороге, ведущей в Шереметьево, в аэропорты, чтобы так, ну, это шумоотражатели специальные, потому что они же когда едут на зиму, у них ликует. Вот, а когда, значит, у них ликует, то звуки, ну, я просто несколько воспроизведу, либо это очень громко выкрикивается слово «еху», вот, это, как правило, вот как раз женщинами, потому что они же вот это «еху», это как бы и сигнал для старта из этой рогатины, то есть как бы он снизу кричит «еху», вот, и она говорит «еху», и вот в момент между двумя этими «еху» дается вот этот старт, то есть уже «еху» она должна сказать, уже находясь полете, поэтому вот если селяне, они будут там, вот, ступая по пороше, хрустя, вдруг слышат еху-еху где-то, да, то вот они уже должны быть готовы либо ловить ее, либо как-то там щи ставить, потому что, чтобы не было попадания на эти пни. Ну, а вот отдельно вот о сигнале, по которому обоз тронется, потому что в прошлый раз у нас как бы только двое добрались, остальные так и стояли. Вот получилось неразбериха, а некоторые вообще разъехались в разные стороны, потому что никто не знал направления, где вот будет происходить сбор озимых. Вот нельзя ли поконкретнее, чтобы вот ты сейчас рассказал о месте, где будет производиться сбор, и о сигнале к движению обоза?
1: Но если бы все знали о месте, то не было бы таких серьезных сборов и организовано все это таким образом. Иначе сейчас пойдут стихийные какие-то группы туда, как обычно происходит. То есть, когда расшифруют эти места, то просто дикость начнется, какая-то варварство. Это уже мы с этим сталкивались, поэтому сигнал сам по себе будет объявлен прямо накануне. В канун произойдет вот объявление сигнала, и по этому сигналу уже все двинутся.
0: А вот в преддверии кануна будет ли какое-нибудь общее собрание вот, как бы руководителей повозок? Потому что и, ну, то есть должно же все это производиться на какой-то выборной основе. То есть у каждой как бы салазки должен быть свой.
1: Да.
0: И смена.
1: Это канун кануну, то есть канун 2, да, да. Это когда бригадиры каждой подводы будут организованы в такие как бы суббригады, которые в свою очередь будут тоже, в общем-то, контролироваться с своими же бригадирами, которые те уж совсем зашифрованы. Я даже сам точно не знаю, чем они будут заниматься там. Ну, они сейчас находятся в изоляции, и это, полагаю, нормально, потому как, если, опять же, чтобы не было паники и стихийного наступления на эти места, где будет работа осуществляться. Ну вот, собственно, в общих чертах-то.
0: А вот что касается инвентаря самого, то есть он будет сразу непосредственно вестись вот на каждой бригаде на своей подводе, или будет специально несколько подвод выделенную с инвентарем, ну вот с портупеями, с этими резиновыми. Потому что я помню печальные случаи, когда, в общем, были утеряны просто в пути ряд обозов с портупеями, и был сорван сбор озимых чисто из-за технических неполадок. То есть я бы в этот раз, в этом сезоне, бы, наверное, порекомендовал закрепить за каждой женщиной вот эту портупею, за каждым другим вот когти. Ну, потому что, чтобы бардака-то не было.
1: Ну, в прошлый раз закапывали на местах, чтобы не демонстрировать весь арсенал амуниции, который там используется, чтобы, опять же, избавиться от диких вторжений туда, в общем-то, дилетантов и не специалистов, которые могут перекалечить и себя, и окружающих. Поэтому мы часть, конечно, там прикопали на месте, там, как бы, и поставили флажки, знаки определенные. Вот, люди у нас там находятся на довольствии. Они, в общем-то, не ропщут до сих пор. Они там... И они нас будут встречать там, соответственно, там радостными мероприятиями и с ракетницами, и со всякими другими вещами, которые просто в этом необходимы.
0: А что касается вот такого технического вопроса, как замена колес повозок на салазочные?
1: На полозе.
0: На полозе.
1: Об этом говорили уже много. Но опять же, это относится к стратегической информации. Это по ходу дела будет меняться много. И форма одежды, и реквизит, и амуниция, и даже вот средства передвижения будут на ходу как бы подметки свои менять будут. То есть будут то на полозьях, то на полозьях, то на колесах, где как, в общем. Главное,
0: ползком чтобы... будет ли производиться передвижение?
1: Да, в некоторых местах, где буреломы, там, в общем, другого метода нет, кроме как проползающие, в общем-то, под этими вот этими по сложной этой пересеченной местности, только таким образом.
0: А почему вот в этом году отменили такой вот метод, по-моему, хороший, сбора озимых, как сбивалово, методом постука по стволу каким-нибудь тяжелым предметом?
1: Ну, потому что на каждом стволе находится мальчик, который не всегда успевает спуститься до того момента, когда начинают одним бревном сколачивать как бы вот эти продукты озимые. Поэтому просто как бы много травмированных было. И мы в этом году решили отказаться от такого метода сбора.
0: Ну, то есть как бы проще его так визуализированно видеть, наблюдать.
1: А какая-то... Нет, проще, в общем-то, собрать нескольких женщин, чтобы они потрясли дерево,
0: предварительно,
1: стряхнули, да, вот? Мальчика оттуда, и потом уже как бы выколачивать вот уже с помощью инвентаря уже...
0: Я просто почему задал этот вопрос? Потому что я помню, что были некоторые скандалы, связанные потом с розничной оптовой продажей озимых собранных, потому что они были ушибленные просто озимые. То есть я думал, это связано исключительно с этим. Вот о мальчиках я ничего не, как бы даже не знал.
9: Ну,
0: ушибленные, это же тоже плохо, потому что, в общем-то, начинается и коррозия у озимых, и эрозия тоже с другой стороны. То есть практически товар-то уже не годен, правильно, до потребителя-то он доходит в каком-то виде. То есть мало того, что они вот эти, то есть почему вот эти с когтями мы их так сейчас все сокращаем-то, поскольку они вроде снять их не могут, когти, им приходится, значит, производить сбор одновременно тоже этими когтями. В результате травмируется как бы вот оболочка озимых.
9: Но мы против этого. Они даже до того докатились, что они после сбора уже, когда возвращаются опять на эту площадь и живут своей, в общем-то, гражданской жизнью, они не снимают эти когти и спят в них и ходят на службу. Вот, поэтому асфальт портится, конечно, ясное дело. Потом они начинают ими драться, что вообще тоже никуда не вписывается.
0: Еще у них, у многих дурная привычка, это скрестись этими когтями по ночам в двери каких-то дорогих, в общем-то, супермаркетов или просто квартир и особняков.
9: Да, есть, конечно, в этом какая-то гражданская противоречие, когда они видят, что буржуазия, в общем-то, как-то веселится, а им приходится вот в межсезонье с когтями там где-то шляться и собираться.

0: все больше и больше овладевает умами наших граждан по вполне понятным причинам. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: А вот раньше было там один другой передачи говорил, что вот люди раньше летали.
0: Угу.
2: Вот. Понятно. А здесь вот я прочитал одну книгу, там написано это... Что свистит?
0: Это за окном тормоза.
2: Что забыл автора. Угу. Что раньше люди летали,
0: угу.
2: Но когда там человечество придумало это, пиво там, самогон, то, ну, там получилось, ну, долго рассказывать, но Бог крылья больше, без крыльев люди рождались.
0: Угу.
2: А вот что, почему из-за этого? Почему из-за этого?
0: Понятно, понятно. Ну, Андрей, почему из-за
3: давай
0: этого?
3: Давай еще звоночек.
0: А, сразу.
3: Да.
0: Понятно, логично. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
4: Я вот хотел бы затронуть такую пернатую тему.
0: Угу.
4: Вот хотел бы задать такой вопрос. Какие болезни наблюдаются по осени у птиц? Мне вот в первую очередь интересные новые болезни, те, которые еще, значит, появились недавно и которые не полностью изучены учеными, и вот, которые не придумано лечение.
0: Ну, в принципе, самое первое, что вот мы реально заметили, это опухание ног.
3: А еще одна проказа. Проказа...
0: Что, кстати, в сочетании дает совершенно страшный результат.
3: Да, они проказничать начинают очень интенсивно. То есть птицы начинают, ну, как бы... Это милые выражения касается вот просто их повадок таких, которые достались им в наследство от птеродактилей и всяческих летающих тварей. Они начинают вмешиваться в личную жизнь людей и млекопитающих животных. А также осуществляет поклев интенсивный вот насекомых и прочей живности, которая осьмилапая. Вот. Проказ бывает.
0: Да, ну в сочетании с опухающими лапами это, в общем-то, действительно страшно. А я могу сказать, к чему приводит в дальнейшем опухание лап у пернатых. Невозможность обхвата сучка. А я могу сейчас сказать, к чему приводит невозможность обхвата сучка. Сокращенно нос, кстати. Невозможность обхвата сучка. Это синдром нос. Дело в том, что когда выпадает пороша, вот, то практически они, птицы, я имею в виду, находятся все время в контакте со снегом лапами. И у них нет даже возможности передохнуть. Вы думаете, они на деревья почему забираются так бойко? Чтобы хоть как-то вот дерево там все равно сохраняет какое-то тепло от корней, там, не знаю, там соки в нем более-менее какие-то гуляют. Вот она отогревается. А поскольку она за осень опухает вся, то вот она как валенок так и валяется. Это под деревом повсюду мы видим потом вот такие вот птицы, они всюду валяются, ходят так странно. Ну, вы наблюдали, то есть так переваливаются как-то. Или им приходится бесконечно летать. То есть, в общем, два состояния. Либо она ходит, переваливается, либо бесконечно летает. А вот как бороться с этим, Андрей, как с этим бороться?
3: С полетом нужно, пока она находится в состоянии носа, или же, как ты говоришь, последствия его, нужно заранее запастись необходимым инструментарием, то есть специальное такое есть устройство, как бы... Оно напоминает чем-то палку просто.
0: Uh-huh.
3: Вот. Это чтобы своевременно просто доставать до них. Вот. И ходить, соответственно, как бы не давать им возможность приземлиться. То есть она, если валится, то нужно как бы таким легким движением с учетом траектории падения и встречным, ну, это должно уже, тренировка должна проводиться на шишках сначала в лесу. То есть один человек... Тренировки как осуществляются по искоренению этого носа, в общем-то, они идут летом в еловый лес вдвоем, один, значит, либо на машине, либо с бревном, а другой, соответственно, с этим инструментом, с помощью

0: помощью которого удаление происходит вот этих падших птиц озяблых. Вот они, значит, берут, ну, например, там выбирают точку какую-то для тренировки. То есть один бревном, например, бьет по дереву, а другой быстро-быстро пытается все шишки, которые собираются упасть, как бы этим инструментарием разбросать налево-направо. То есть задача в том, чтобы побольше шишек
1: поразлеталось.
0: Да, поразлеталось в разные стороны. Вот, вот с помощью такого тренинга можно добиться, значит, того, что уже вот находясь одному в роще или в лесочке небольшом, можно обезвредить этих падших птиц. То есть они ущерба не принесут. Иначе они тогда... с ним происходят такие вещи невероятные. Они вот приобретают такой синдром падшей птицы, обращаются как бы в кротов и быстро-быстро начинают по подземным ходам, многочисленным, прокопанным заранее. Они, как бы мутировавшись в крота, ну, в такого специфичного, крот, покрытый перьями, и паразитами.
1: Причем вот тут заметьте, вот поскольку он покрыт перьями, то есть перья-то они в одну сторону уложены, он может и двигаться только в одном направлении, мордой вперед под землей. То есть задом он никак пятиться не может. Поэтому, например, вот около оснований цементных зданий, вот опор всяких при раскопках находят их, упершиеся вот клювами там в эту стену. То есть они долбят пока. Затем приходят другие, тоже долбят пока. И вот они долбят, поэтому вот и часто падают здания из-за этих подкопов. То есть они же упираются, а локация у них очень плохая все-таки.
0: Да, у них есть еще такое свойство — реверс мозга, то есть они идут вперед, но на каких-то развилках начинается у них что-то срабатывается, то ли от разогрева, то ли еще чего-то, оно начинает двигаться назад и клинит ее.
1: Клинит просто, да.
0: Да, потому что они перья, соответственно, они как бы...
1: В распердых встают в такую... Да, это, кстати, ужасно. Вот расклиненных мы тоже находили.
0: У них лица еще были такие особенные какие-то, расклиненные. У них на морде было что-то невероятное. Вообще, птицы, наверное, по своей, в общем-то, по позе рожи являются наиболее отвратительным и гнусным существами, поскольку они лишены какой-то...
1: Гримас.
0: Даже намек на эмоциональное отображение. То есть, если другие вызывать могут какую-то ассоциацию там, с человеческим лицом, которое динамичным более-менее, вот, ну, у развитых особенно там, вот, а у птиц это напрочь отсутствует за счет их просто анатомии. Поэтому вот эта вот их гнусность такая, она, в общем-то, укладывается просто в такое понятие, что вот эта простота, она не дает им покоя, и они подобным образом могут терроризировать целые огромные населенные пункты. То есть,
1: и так, поселки.
0: Да, впадая в, как бы, в консервативное состояние зимой по первой пороже. И они начинают вот так проникать в жилище граждан.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Да. Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: У меня пару вопросов коротких к орнитологам.
1: Давайте.
2: Вот меня давно, с детства, интересует такой вопрос. Во-первых, почему курица не летает? Это первое. Угу. Все равно же она птица, и крылья есть, и хвост, и все такое. А второй вопрос у меня, вот почему-то, например, петух топчет курицу, да? Uh-huh. А вот яйца-то растут почему-то у курицы. Вот. Спасибо большое вам.
1: Uh-huh. До свидания. Причем растут внутри у курицы. Мы проводили несколько раз вскрытие, обнаруживали, что курица — это на самом деле такой, как бы, ну, емкость для вынашивания яиц. То есть у нее все внутренние органы занимают очень мало места. То есть это такой, как бы, пустой объем изнутри, такая пещера, на которой со стенок свисают просто эти яйца, начинающие формироваться, как вот сталактиты эти, да, пещеру, вот так же. То есть это ужас, когда ее вот зарезаешь и смотришь. Потом они, соответственно, эти яйца костенеют, падают внутрь утробы курицы и выходят вместе с пометом.
0: Но у меня существовала другая теория, что курица и петух — это вывернутые наизнанку некие животные, которые, в общем-то, и не способны были летать. Может, это суслики или еще кто-нибудь.
1: Да, да.
0: Вот, они...
1: Или кроты,
0: их,
1: кстати.
0: Их внутренности, да, представляют из себя такое что-то подобие оперения. Вот, и на самом деле тут еще противоположность пола такая, что вот, например, тот, кого мы считаем курицей, на самом деле он, конечно, мужского пола, а петух, соответственно, этого женского. И когда там вот женское, ой, когда петух топчет куриц, то у курицы просто реакция, как бы, ну, реакция, как бы она хочет донести до нас, что на самом деле она не курица, она
1: мужчина.
0: Да, и таким образом нам показывают в виде символического отображения. То есть вот вываливает одно или два яйца.
1: Плюс, кстати, наводит на такую на сомнительную мысль ее хвост.
0: Да,
1: то есть, как
0: хвост
1: бы,
0: есть, и как бы его нет.
1: Вот, да, что нельзя сказать о петухе. Плюс доказано, что, в общем-то, да вообще, что петух — это баба. Неспроста же в некоторых местах называют так. Ну,
0: да, а если в некоторых местах за основу принято, в общем, какие-то спонтанные, но мистические некоторые вещи, которые просто табуируются или там да, как-то берутся на вооружение, то здесь много чего сходится.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, у меня такой вопрос. Да. Вот я сегодня случайно там попал на свою кухню, где висит такая трехпрограммная байда на стеночке, вещающая. Вот, и там в новостях каких-то слышал обрывки фразы, что где-то там, ну, в Америке, может быть, или где-то там на Западе, сейчас практикуется, значит, пересаживание сердца свиньи человеку. Вот, но там говорилось о том, что это чревато какими-то совершенно новыми заболеваниями, поскольку у нее там вирусы какие-то в организме, которые не лечатся, ну, не будут лечиться у человека. Это приведет к генетическим изменениям и так далее. Угу. Вот вам это известно, что-либо об этом? Что на эту тему думаете?
0: Ну, это почему? Очень известная вещь. На самом деле вирусы — это не самое страшное. Здесь они опасаются, скорее всего, то, что вот произойдет как бы проявление истинных генетических наклонностей той или иной особи. То есть человек, он, в общем-то, тоже комплексное существо, и в нем, в общем-то, от по большому счету какие-то органы и принадлежат к тем или иным видам там, животных. Ну, как бы является очень крупным. Так, за счет того, что у человека существовало 5 пальцев на руках и на ногах, он способен был пересаживать себе органы раньше других. Вот. Если другие там в силу там, того, что у них там ласты или какие-то когти, они не могли просто это осуществить, то человек в свое время там благополучно себе там от одного, от другого пересаживал, так что внутренности у него представлены в виде такой колоритной, в общем-то, фауны. И пересадка там, например, от домашней скотинки какой-нибудь ей там органа, это совершенно правильный вообще ход там. И причем там закошмариваются подобные исследования только потому, что хотят побольше денег выколоть. На самом деле вы можете сами это все сделать, пойти вот сейчас там запросто и там где-нибудь в какой-нибудь медицинской лаборатории взять какой-нибудь орган там вот какого-нибудь животного и попробовать себе заменить его.
1: Ну, в принципе, да, поскольку хирургия как таковая, она родилась только по той причине, что человек, он...
0: Когда он нашел
1: как свое... компьютер, там все можно втыкать.
0: Да, и нашел свое отражение. Да. С того момента, как он увидел свое отражение, он сразу начал экспериментировать. Он начал там многие органы менять себе там. И с тех пор, в общем-то, прошло много времени, там запретов много существовало. И в результате просто создали кошмар вокруг того, что вот нельзя менять. А на самом деле, в общем-то, руки заточены правильно.
1: То есть, плюс когда... тут еще следующий момент. Вы же едите свинину.
0: Да.
1: Вот, а некоторые табуированные как бы люди, они не едят ее принципиально по тем или иным, там, может, религиозные соображения, именно потому что вот как бы у них какие-то свои соображения насчет сочетания человека и свиньи.
0: Или они участвовали в свинячьих войнах.
1: Что тоже, в общем-то, не исключено.
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, разговаривайте, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня вопрос к базитологу. Вот сейчас эпидемия, это случай у мужчин, случаи менструации.
1: Случаи чего, простите?
4: Менструации мужчин. Угу. В Москве эпидемия. Угу. Просто вот как базитолог это объяснит.
1: Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, это, да, реальные вещи.
0: Это аномалии подвержены жертвой рекламы, это очевидно. Потому что внушением можно добиться всего, что угодно. Потому что у женщин некоторое время назад, в общем-то, прекратилась менструация в результате возникновения, как бы, ну, просто уже реакции на вот этот вот шквал этой рекламной кампании, непривычной для Москвы. Вот. А у других она как бы развелась. То есть это...
1: Мало того, в сочетании вот с менструацией обильной у этих мужчин, то есть мы же как проводим постоянные исследования такого рода клинических случаев, очень подробные. То есть берем анализы, там, мазок, ну, все, что положено. Вот. И обнаружено, также стоматологические исследования проводятся, обнаружено, что именно бивни этих особей, они принимают некую такую яйцеобразную форму. То есть тоже благодаря все той же рекламе. То есть человек, вроде вот он мужчина, у него менструация и зубы как яйца по форме. То есть практически функциональные, пользоваться ими нельзя. Это ужасно, действительно. Вот. Ну и полностью перестраивается организм. То есть уже как бы...
0: Психогенно.
1: Да, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Это Вася вас беспокоит. Добрый вечер.
1: А мне кажется, что вы вот немножечко, извините, Василий, несерьезно относитесь к нашей передаче. Как-то вот не хочу вас обидеть, но, по-моему, вот это не ваш природный голос. А если это так, то вам стоит обратиться в наш центр.
0: Не голос, а интонация.
1: Да, интонация, да. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
6: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Вы знаете, я решил поделиться своими соображениями от темы, которые немножко отступили, по поводу утилизации.
1: Да.
6: Вот. Вы знаете, что касается прокладок, например, использованных, ну, не знаю, для вас, наверное, секрет, содержит колоссальное количество гормонов. Ну, вот. И, в общем-то, если при умелом... так сказать, использование материалов для прокладок, можно прямо здесь сразу таблетки гормональные штамповать и прямо на прилавке в аптеке.
0: Ну, конечно, это не то, что в гамбургеры вот сейчас их кладут. Это, конечно, намного эффективнее. Таблетки – это всегда концентрированный продукт. Вы предлагаете взять, там, например, ну, там, центнер или тонну этих прокладок использованных и как бы наштамповать таблеток. Это здорово.
6: Ну, вот.
1: Хорошая идея.
6: Мы можем делать с памперсами, используя их в качестве удобрения. Ну, тут немножко сложнее. Поля большие.
1: Или можно использовать как комбикорм.
6: Да, комбикорм.
0: Я предлагаю памперсы их, в общем-то, в идеологической борьбе использовать вот собачников с как бы сказать, с молодыми матерями, у них там напряг все
1: постоянно,
0: время.
1: Постоянно.
0: Да, я предлагаю на собачьих площадках разбрасывать памперсы, как те, в свою очередь, разбрасывают собачье дерьмо там на детских площадках. Ну и будет такое всеобщее равновесие и удовольствие.
1: Мы обязательно уже бумаги пошли. Спасибо вам за звонок. Практически сразу у нас ведь самая горячая линия, то есть все идеи, которые имеют какую-то ценность, мы сразу же оформляем документально и направляем туда. Они потом, в общем-то, рады всегда. Говорят, приходите еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Я хочу спросить Андрея Орлова. Вот в одной из ваших передач вы говорили о том, что у людей есть несколько табуированных вещей, такие как прием пищи, там, значит, религия, потом аутентификация. В этой связи вот правильно ли я считаю, ну, правомочно ли считать, что вот такие набожные люди, там, которые, значит, вот ходят там с большими крестами, там, так сказать, прилюдно там посещают церковь или там и что молятся там кому-то чисто, ну, в таком показушном плане, они как бы похожи на людей, которые публично совершают акт идентификации. И вот я не прав.
1: Спасибо,
7: да, не
1: спасибо.
7: Как бы.
1: Спасибо.
0: Нет, это, вы немного здесь как бы немного не правы, потому что публичный акт идентификации – это конкретный эксгибиционизм. Это если бы публично человек молился, там, например, или публично ел, вот, или искренне, так скажем. Вот. Но это все равно, что притворяться, там, например, ну, собственно, не реально осуществлять акт идентификации, а симулировать его. Это точно так же ходить с большими крестами и там молиться там двумя руками, креститься там и тому подобное. Ну, то есть здесь, в общем-то, замена происходит некоторых вещей и понятий. Там вот большие кресты и какой-то показух вокруг собственной принадлежности какой-то какому-то слою людей, которые, в общем-то, ну, как бы помешаны на каких-то религиозных концепциях. Мне кажется, что они связаны, скорее всего, по аналогии, если брать, ну, приблизительно то, что если бы там человек культивировал какую-то особую там диету там или еще что-нибудь.
1: Или вегетарианство.
0: Ну, а с персональным его, с личным не имеет никакого отношения. То есть это относится, скорее всего, к показухе.
8: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет... Опоссум.

0: И я представляю гостей нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги «Расшифрованная Нострадамус», а также книги «Имя и судьба». И, соответственно, психоаналитик он же. И Айрат Дашков, молодой диджей, так сказать, представитель, яркий представитель поколения, которое сменит, собственно говоря, нас. И, как говорится, штурвал будет у них. Да, штурвал штурвал, чья поверхность потерта многими мужественными мозолистыми руками геройских, скажем так, капитанов, первопроходцев, в общем-то, в областя неизведанные, назовем это так. Ну и, соответственно, здравствуйте, дорогие гости, я очень волнуюсь.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, сразу вопрос к Дмитрию. Дмитрий, в последнее время в средствах массовых информаций, особенно обладающих, скажем так, возможностью визуально воздействовать на свою аудиторию, то есть, в частности, телевидение, да, активно муссируется тема о неких, в общем-то, метеоритах, которые постоянно летают, и даже создаются красочные такие видеомодели, которые, опять же, выносятся на широкое массовое обозрение, в общем-то, и, безусловно, каким-то образом корректирует и массовое сознание, да, вот с этими самыми метеоритами. Исходя из этого, если вы видели эти замечательные ролики, речь там в них идет о так называемом конце, в общем, конце света, безусловно. И там, в общем, бегут дикие здоровые животные, именуемые динозаврами, и их лупит вот этот метеоритный дождь. Соответственно, по простоте своей душевной, эти наивные, милые люди искренне полагают, что Армагеддон — это и есть, в общем-то, либо Третья мировая война с ядерным взрывом, либо вот как раз метеоритный дождь, который, в общем-то, убьет всех нас подобно динозаврам. Все это ничего, каждый имеет, так сказать, право на свою личную точку зрения. Меня беспокоит другое. Меня беспокоит, что теперь же все начнут ходить с мощными противоударными зонтами, попросту говоря. То есть само воздействие на психику. Или, может быть, я тут немножко не прав, может быть, действительно вот в их гипотезе есть какой-то смысл. И связь с этими милыми ящерками налицо, в общем-то.
2: Да, вы их очень хорошо так назвали ящерками. Это действительно ящерки.
0: Да.
2: Вот, кстати, кто не знает, что такое динозавр, а то мы говорим динозавр. А что такое динозавр? В принципе, это та же ящерка, только большая. Она кушала много. Вот чем-то похоже на наших олигархов. Вот олигарх — это тоже как человек, только он кушает много. Вот нормальный человек, он на $10 нормально поест в день, да? А олигарх на $10 его не прокормишь. Ему надо больше. Вот так же и динозавры. И созвучно, опять же, олигарх, динозавр, на «ре» кончается, вроде как даже почти что согласная рифма. Вот. А насчет метеоритных дождей, это, конечно же, серьезная проблема, да, это очень серьезная проблема. Если не одно «но». Вот некий классик однажды вот очень умно сказал. Он вообще-то про кирпичи говорил, да?
0: Да,
2: вот,
0: да.
2: Что вот кирпич никому просто так на голову не падает. Вот метеориты, по-моему, тоже никому просто так на голову не падает. Это первое соображение. Поэтому все вот эти гипотезы, что динозавры, они вроде как погибли от того, что там метеорит упал. Вот, то ли всех динозавров перебил, сразу же задавил. Вот.
0: Ну, либо они впали в панику, там еще,
2: да,
0: есть такая,
2: конечно,
0: и дико притоптали сами друг друга, будучи животными, собственно, бестолковыми и доверчивыми.
2: Безусловно, безусловно. Если с неба валится такая каменюка, тут не грех и испугаться, а
0: тут
2: он большой.
0: Тут вон град-то мелкий падает, какой базитизм поднимается, в общем-то, среди всех, да.
2: Точно. Вот. Это, конечно, вот версия такая и есть. Ну, вот, в принципе, она необоснована. С научной точки зрения, вот, потому что именно вот эти космические булыжники просто так на Землю не падают. Вот, есть три другие версии. Вот они, кстати говоря, более логичны и более научны. На самом деле. Вот первая версия, она мне вот нравится. Вот на самом деле предполагается, что динозавры, они не вымерли, а просто измельчали. вот измельчали и стали маленькими ящерками. Вот они бегают такие. Вот вы знаете, да, Александр, вот если за хвост ящерку поймать...
0: Отрыв будет хвостовой части.
2: И он снова вырастет.
0: Снова вырастет,
2: вот.
0: Да.
2: Но это, конечно, к гибели динозавров не имеет никакого отношения. Но вот...
0: Нет, но тут реально встает вопрос. Хорошо, если, значит, вот гигаящерицы, в общем-то, все передохли, да, то каким образом мы имеем сейчас вот этих маленьких ящеров, которые, в общем-то, суть генетически есть яркий прообраз.
2: Если бы умерли динозавры, ящерки бы
0: советов.
2: Конечно.
0: Значит, либо они измельчали, то есть, ну, мутировали, в ходе мутации.
2: Вот, просто кушали мало. Стали мало кушать и измельчали. Вот я думаю, вот если олигархов опять наших от кормушки, если отогнать, они же тоже могут измельчать и станут обычными людьми. Вот был олигарх, а стал обычным человеком. Ну, если, ну, нечего кушать.
0: Ну, в принципе, я вот, как тут мы совещались с всеми сотрудниками, сели и подумали, ну, что думаем, будем ли мы прекращать всю эту вот байду с олигархами вообще, а будем ли менять и ставить уже, наконец, других людей, ну, на их посты. Согласитесь, что, в принципе, любое государство без олигарха, это как певица диско без панталона от микрофона. То есть, по сути, то есть, может быть, это, конечно, отрицательный такой образ, но, по крайней мере, не положительный, но необходимый любому государству, согласитесь.
2: Да, без олигархов будет пусто. А главное, что смотреть по телевизору. Вот представляете себе, 150 миллионов россиян ждут новостей об олигархах.
0: А, в принципе, ситуация, кстати, резко изменилась. Вот согласитесь, да? Если раньше, к примеру, то есть, ну, вот назовем их так условно, они могли наблюдать за жизнью и таким мелким копошением народа, да, то сейчас происходит обратное. То есть вот народ занял место вот на этом стадионе, а внизу, в общем-то, происходит битва вот этих вот гладиаторов. То есть, к примеру, куда делась березка? Вот сейчас исчезнет березка и гусек. Что, ну, вообще, что делать-то? Скучно. Это же страшно будет.
2: Да-да-да.
0: Практически это уже национальные герои, это символы, это же дикая борьба, да, вот, или лесок, к примеру, целый, там, вот тройник, вот этот треугольник, да, лесок, березка и гусек. Вот раз, их и нету. Это же все. Пустота, народ же будет требовать...
2: Это страшное дело.
0: Страшное дело.
2: Страшное дело. Но вы знаете, вот в принципе, вот это есть вот большая опасность. И вот с динозаврами она тоже связана. Вот не зря мы назвали свою одну из последних работ, вот именно роль динозавров в олигархическом капитализме в России. Вот. Это действительно сходство очень классические. Они вот буквально иногда один в один. Просто тут даже... Вот бери и списывай с жизни. Вот не надо ходить в палеонтологический музей. Кстати, я хотел бы посоветовать туда сходить. Это
0: уникальное зрелище.
2: Абсолютно.
0: Особенно я хочу сказать для наших радиослушателей, что там сейчас на работу набрали молодых девочек смотреть лица. Они очень обязательны. Ну, ладно, дело не относится, извините.
2: Ну, давайте вернемся к нашим динозаврам. Вот. И вот есть вторая версия гибели динозавров, что динозавры на самом деле, вот они тоже, они же очень большие, им надо кушать. Вы представляете, вот вторая версия гибели динозавров, она основывается, это строго научная версия, естественно, потому что пустяками мы типа космических булыжников мы не занимаемся.
0: Ну, конечно.
2: Вот. Ну, естественно, если уж говорить, то по-серьезному. Так вот, вот эта версия есть такая, и надо было очень-очень много кушать. И они вот увлеклись поеданием друг друга. Вот точно вот как наши олигархи. Вот они кушают один другого. Кушают. И настолько увлеклись, что кончились однажды динозавры.
0: Ну, здесь, в принципе, хотелось еще сказать несколько о другом, что, ну, вот мое мнение, оно, конечно, может быть ошибочным, да, но тем не менее, что, скажем, если бедные зверушки, они были вынуждены так дико поедать по причине только одной, да, чтобы, ну, не умереть.
2: Да, и чтобы здесь... стать толще,
0: да,
2: больше.
0: Да, конечно. То здесь, вот, в плане вот банкиров и прочих, скажем, людей чрезмерно состоятельных, это несколько другое, это, в принципе, сравнимо со спортом. В некоторой степени. И опять же, тут я, ну, как-то так волей-поневоле выступаю, может быть, защитником каким-то, но ну, не все же становятся олигархами. То есть, к примеру, вот мы с вами, да, могли бы тоже занять это место. И, ну, я не скажу почетное, да, но тем не менее, если мы его не заняли, мы, конечно, можем сказать, потому что мы люди с принципами, то все, да, на нас там нет чьей-то кровушки и так далее. Вот, но если посмотреть на вещи реально, да, то, попросту говоря, мы менее предприимчивый, сокращенно МП, нежели вот данные люди.
2: Безусловно.
0: И, в принципе, я вот честно говоря, не вижу такой особой связи между, скажем, ящерками и вот людьми при бабках, как мы их сокращенно называем, ЛПБ, поскольку тут спорт, а там необходимость выживать. Хотя тут есть же опять такое нечто общее, поскольку если у этих этот спорт резко прекратится, то они могут, конечно, дико спиться, во-первых, промотать и прокутить.
2: Еще одна причина. И именно для гибели, да, вот, Александр, вот вы верно подметили. Действительно так. Ну вот насчет гибели динозавров, там, в принципе, не все же динозавры были большими. Как мы уже говорили, маленькие-то остались. Нормальных размеров.
0: А может быть, в то время, кстати, маленьких не было?
2: Были. То есть... Были в палеонтологическом музее. Их можно созерцать. Вот они даже вылупливались из яиц. Они были маленькими-маленькими динозавриками. Вот. А потом вырастали. Вырастали и становились огромными, большими динозаврами. Вот. Ну, в принципе, да, безусловно. У них, наверное, была возможность, ну, просто поумерить свои аппетиты. Ну, нормально, по-человечески вот так вот. Потому что не все же звери вымерли. Говорю, и кроме вот этих маленьких ящериц остались маленькие зверушки. Вот очень симпатичные там вот кролики всякие. Кошки опять же остались. Медвежата остались.
0: Кони остались.
2: Кони. Это безусловно, да. Конечно.
0: Ну, а вот скажите, пожалуйста, тут вы же психоаналитик, да, и вы наверняка сталкивались с таким, ну, опять же, пороком это нельзя назвать. Ну, так условно, да, условно определим это пороком. С таким пороком у людей, когда есть желание, например, властвовать над людьми, над обстоятельствами, да, не только посредством, скажем так, прайса, вот, а посредством, скажем так, информации. Вот огромное количество там, опять же, ну, людей, скажем так, изобретает и активно проталкивает в массовое сознание какие-то факты, которых реально не существовало. То есть мало уже чему сейчас в нашем современном мире можно верить безоговорочно. То есть, к примеру, мы придем в этот палеонтологический музей и увидим, так скажем, микрояйца, сокращенно мя. А где гарантия, что эти яйца, в общем-то, не слеплены? Просто ради шутки каким-то служителям музея с целью, что, дескать, он создал собственную легенду. То есть,
2: привлечь к себе внимание.
0: Да, да. К примеру, я знаю одного замечательного телеведущего, который, ну, он ведет программу о животных, он мне недавно сам признался, что он так делает, ну, не часто, но делает. Он приглашает к себе в гости людей с животными, да, там, ну, это какие-то либо там декоративные породы собак, рыбок, редкие совершенно, да, вот, и они садятся где-то за час до эфира, до записи программы, и начинаются обсуждать, слушай, ну, вот это же обычный карась, давай что-нибудь такое слепим, берут его, достают, налепляют какие-то штуки, то есть делают живое, но несуществующее в реальной природе существо, да, изобретают ему наименование и показывают. То есть, в принципе, безобидная шутка, но с другой стороны, вот это информативное, так скажем, разбухание, оно же вредно действует на мозг вот, рядового потребителя информации. То есть, как нам вообще защититься от, ну, скажем так, от вот этой жажды информативной именно власти, сокращенной в...
2: Да, вы подняли или все-таки подняли. Ну, либо подняли. Очень серьезная проблема, действительно, вот подтасовки фактов.
0: Ну, вот, кстати, да, правильно, вот вы сказали, именно, да, подтасовка, я просто это слово забыл.
2: Ну, ничего, а я забыл слово «подняли» или «подняли». Да. Вот, это, конечно же, бывает. Ну вот, как защититься от информационного... Как вы там сказали?
0: Жажда информационной власти, да, сокращенно ЖИВ.
2: ЖИВ, жажда информационной власти, да. Вот от этого защита, конечно же... Ну, единственная защита – это, в общем-то, фильтры на ушах можно какие-то специальные разработать. Я думаю, ну, у нас сколько электрончиков осталось без работы. Вот, в принципе, что-то можно было бы придумать. Это первый момент. Ну, а второй момент, в принципе, есть своя голова. Вот. И как-то, вот вы знаете, вот даже вот разукрашенный карась. Вот, да, его в природе не существует. Вот. Но если он красиво смотрится, то в принципе... Мне главное, что это карась, понимаете, принцип. И вот здесь уже, понимаете, они вот, допустим, щуку за карася уже вряд ли выдадут. Вот. Уж тем более какую-то табуретку за карася. Ну никак, не похожа табуретка на карася. Вот мне главное, что это карась, и он жив. Угу. В принципе, это уже вот само по себе вот. если смотреть вот на принцип, на саму суть. В частности, новости можно также смотреть. Понимаете, вот главная суть. Схватил суть, а все остальное антураж. Пусть его хоть фломастером разукрашивают, этого карася. Но вот суть, что он живой, это уже интересно. И вот это, конечно, это не защита, но все-таки как-то облегчает. Вот. И все-таки, вы знаете, это лучше, наверное, чем вот... политический, как он там, жив, да, жажда да, информационной да, власти. Власть. Лучше уж с карасями. Лучше уж с карасями.
0: Ну, что... кстати, вот на мой все-таки взгляд, здесь я опять с вами немножечко не соглашусь. Так у нас да, получается, конечно. Что, в общем-то, мы как-то пока все больше это на ножах, на бритвах, и никак не разляжемся вместе на газоне, в общем-то, и не подносят нам это тёлки с большими буферами коктейли. Да, ну, в будущем, думаю, это будет где-нибудь через час. Вот все-таки согласен. Согласитесь, что ну, поскольку люди, которые в политике, они, в общем-то, конечно, умные, пробивные ребята, все такое, но все-таки вот ограниченные в том смысле, что все-таки заставили большинство населения не воспринимать себя всерьез. А когда вот людей, скажем так, вот живо вот этих, в общем-то, ну, не воспринимают всерьез, они становятся менее опасны, чем какие-то безобидные, в общем-то, подлоги, да. Ну, к примеру, пластилиновый автомобиль. Я вот недавно мы забавлялись, слепили, дико покрасили. И, в общем-то, на трассу волочили, кого-то сломался. Реально в природе такого не существует. Ну, практически через там неделю вся Москва полнилась слухами, что видели дикий совершенно болид, который там перемещался. Вот, а, например, о тех же вот БГ и вот этом третьем их корешке Л, как бы вот забудут, сейчас они там бабки поделят, один уедет, в общем, другой его место займет, и все. А про болид не забудут. Будут. Вот, ну, понимаете, да?
2: Да, конечно.
0: Это, другой... может быть, это как раз, так сказать, менее вредно, вот это политический жив, нежели жив вот биологический какой-то, исторический. Вот я считаю, например, что исторический жив, он как раз самый опасный жив.
2: Исторический, может быть.
0: Ну, вот, к примеру, вот, извините, вот, Дмитрий, вот, смотрите, да, да. Принципиально не смотрю фильмы исторического содержания. К примеру, там рыцарей, да, каких-то людей в попахах и даже, в общем-то, гусаров и гусарих не смотрю. Объясню причину. Я представляю себе, каким образом будут нас, вот наше время показывать в фильмах спустя 200 лет. Какие на нас оденут одежды. И, то есть реально это даунизм. Это напоминает голливудские фильмы, где снимают русских военных в каких-то немыслимых попах. То есть я не хочу тратить свое время, в общем, по сути, на фикцию, начиная от одежды. Я знаю, что, например, там князь Долгорукий не носил такие именно одежды, которые показывают в этом фильме. Не говорил таким языком, да, который применяется в этих фильмах. То есть зачем мне тратить свое ценное время, которое я могу потратить на генерацию идеи, там, ее воплощение, на просмотр, попросту говоря, чьей-то, ну, чьей-то выдумки. Хотя, может быть, и неплохо реализованы.
2: Ну, смотря какая выдумка. Ведь, собственно говоря, вот взять того же Жюль Верна. Чистая выдумка, но это
0: Жюль Верн
2: –
0: это литература. Да, я имею в виду именно так называемые вот, исторические подтасовки.
2: А, исторические подтасовки. Ну, вот, в принципе, мне здесь трудно что-то сказать, потому что я их просто не читаю. Вот. Ну вот, поэтому как-то на меня это не особо действует. Кстати, тоже метод защиты. Вот вы очень хорошо сказали, что вот действительно политический жив, вот, он слабеет, когда на него не обращать внимания.
0: Конечно.
2: Да, это вот очень такое, но это страшная вещь. Не дай бог олигархи же услышат. Ведь это же действительно, когда на них... Ну, олигархи нет, бог с ним. Олигархи, вот именно политики, здесь вот политики. Если на политика не обращать внимания, нет политика.
0: Конечно.
2: Нет политика.
0: А с другой стороны, ведь известен совершенно факт, что все вот эти вот... лица, которые, скажем так, постоянно в диапроекторе мелькают, на самом деле реально ничего не стоят. То есть, ну, так же, как человек, который вот выбегает из даже дорогого автомобиля, растопырив пальцы в перстнях и орет, да я тебя сейчас тут так... То есть, конкретно можно бить ему в торец, потому что он, ну, не опасен, а попросту говоря, хулиган. А реально серьезные люди, они даже не выйдут из автомобиля, а просто скажут там вот, дружище, сейчас мы... подожди здесь, сейчас там вызовем ГАИ там, и так далее. Ну, то есть у всех нормальных людей автомобили застрахованы, к примеру. Да? Также здесь является публичной политикой и реальной политикой. Вот реальная политика в таком случае, в контексте нашей беседы, остается несколько загадкой, потому что им, скажем так, привлечение массового внимания как раз очень не нужно. Ну, согласитесь, что там не Владимир Владимирович Путин правит Россией, да, там, и вот не те люди,
2: ну, это,
0: и все это знают, в принципе, да, вот, а кто тут человек, зачем ему это внимание, да, я, например, знаю, он живет на 7-м этаже в моем доме, вот, регулярно чинит собственный москвич, вы можете смеяться, а я вот знаю, что реально он правит всем.
2: Ну, это здорово, но с другой стороны, но с другой стороны, ему тоже нужны для внимания, пусть даже куклы, но ему нужно внимание, опосредованное. И, наверное, приятно вот так вот, сидя возле телевизора, смотреть и, потирая руки, говорить, так ведь это же я все, это не они, которые там мелькают, это я. И человек вот действительно удовлетворяет информационную волю там к информационной власти. Вот. В принципе, вот так вот. Он в центре внимания, хотя он не его вообще никто не знает. Но он-то знает и упивается. Кому-то, может, по секрету расскажет. Вот это вот я все делаю и покажет. Вот как в этом фильме «Хвост виляет собакой. Плутовство». Там, где войну они делали с албанцами. Выборы президента в Америке. Uh-huh. Вот, и сделали виртуальную войну. Вот. И когда вот там демонстрирует человек... Он никто, да, он никто, его никто не знает. Но он звонит по телефону одному докладчику и говорит, скажи то-то. И докладчик говорит на всю страну. Вот видишь, говорит, я управляю страной. Это приятно. Вот, но мы, наверное, все-таки как-то в несерьезности ударились. Вот,
0: да нет, сейчас. Я считаю, что это как раз самая такая вот самая серьезная тема.
1: Может быть, речь идет о каких-то масонских ложах, насколько я
0: понимаю? Ну, я предлагаю сейчас буквально на вот пару минут все-таки отвлечься, потому что тут мне надо пойти посмотреть, ушли ли вот люди, которые приходили вместо вас, выдавали себя за вас, и я должен сейчас...
2: Двойники, опять двойники?
0: Ну, они, правда, женщины, вот, но все равно дико грубые, накрашенные, вульгарные. Я одну, в общем-то, схватил за губу, за подносную губу, не подумать, что вульгарного, стал выволакивать, только у меня рука соскользнула, потому что она вся в помаде. Продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима и, так сказать, Надеждой Будущего, представителем Надежды Будущего Айратом Дашковым. Соответственно, Дмитрий, вот одна из ваших книг называется «Расшифрованный Нострадамус», да?
2: Да.
0: Соответственно, вы наверняка знаете вашего коллегу, психоаналитика Леонарда Зыбкова, который выдвинул совершенно сенсационную, скажем так, идею, ну, чем, в общем-то, против себя настроил огромное количество своих же коллег. Он сказал, что Нострадамус как такового не существовал, что это собирательный образ из серии, например, «Трех мушкетеров», Зои Космодемьянской, Косыгиной, в общем-то, всех других. Что, дескать, это его, в общем-то, труды и мысли, это, в общем-то, есть продукт коллективного разума, причем, как утверждает Леонард Зыбкий, что это, в принципе, была, ну, такая правительственная линия вот в то время, когда нужно было посеять в людях какую-то смуту. Ну, то есть, практически, по утверждению Леонарда Зыбкова, Нострадамус был первым, скажем так, мясистым телевизором, попросту говоря. То есть именно с него начался такой массовый психоз, который сейчас, конечно, уже находится в стадии, так сказать, высшей точки своего развития. А он был, так называемый, первой такой мохнатой ласточкой с такими розовыми лапками.
2: Да, это интересная версия. Насчет мясистого телевизора, в общем-то, ну, кстати, действительно, человек, я имею в виду Нострадамус.
0: Да.
2: Вот. Коллективный он разум или нет, но он привлек таки внимание, сколько уже, 440 лет привлекает к себе внимание. Действительно так. Ну, кстати, если бы телевизор столько смотрели, люди бы, наверное, уже с ума сошли. 440, вы представьте себе, 440 лет смотреть, вот, допустим, какую-то мыльную оперу одну. Вот, это поднадоест. А Нострадамус вот не поднадоел.
0: Но дело в том, что, в принципе, он посеял, скажем так, зерно беспокойства, сокращенно ЗП в общественном разуме. А в дальнейшем, то есть люди вот сейчас и как результат стали жадными до какой-то, скажем так, горячей информации с изюминкой. То есть им, например, уже, ну, скажем, особо не интересен там, что он там, ну, к примеру, там взял да приехал Брайан Ферри, к примеру, в Москву. Это интересует их меньше, чем нежели кровавая разборка где-нибудь в Бирюлево там с торговцами арбузами. Мне вот кажется, что это как раз, ну тут я поддерживаю, в принципе, не то, что меня поддерживает Леонардо Зыбко, что это как раз напрямую связано, вот как вот вы связали аллегорию олигарх динозавр, также вот здесь вот это явление, значит, разборка, интерес, вернее, к разборке с продавцами арбуза, вот непосредственно связан с группой лиц, скрывающихся под псевдонимом Нострадамус.
2: Да, версия, конечно, действительно очень интересная. Хорошо, давайте продолжим вашу аналогию насчет разборок с арбузами. Действительно, можно так сказать, Нострадамус, в общем-то, привлек внимание тоже к какой-то разборке. Арбузы, не арбузы, ну, там тоже арбузы, только покрупнее, так сказать, в глобальном масштабе.
0: Ну, нравы мельчают. Помните, этот воскликнул времена, он нравы, так сказал.
2: Да, вот Нострадамус все-таки поглобальнее, конечно, чем наше телевидение. Вот. Ну, в принципе, эта разборка мало чем, наверное, отличается от разборки за арбузы. Ну, просто объем больше, народу больше участвует, опять же. Вот. Ну, я не знаю, по каким поводам начинаются, допустим, какие-то мировые войны, а? Ну, не за арбузы, так за что-то другое. Но, в принципе, нет, причина вот, всегда...
0: Зигмунд и Сигизмунд, вот Фрейда оба, они считали, что, в общем-то, все это из-за бабс. Ну, то есть, вот я тут читал, вы знаете, интереснейший конспект вот супруги Леонардо Зыбкова, Валентины Зыбкой, где она, в общем-то, буквально, вы знаете, такая вот школьная тетрадка, вот, с вырванными еще 5 страницами. То есть, вот она там законспектировала всего, в общем-то, Фрейда. Обоих, причем Фрейдов и Зигмунда, и вот и второго брата. И там вот так написано, из-за чего, например, все войны происходят. Она, значит, пишет Валентина из-за баб. Вот буквально.
2: Ну, кстати, вот последние дела в Ираке тому прямое подтверждение. Вот. Да, здесь. И, кстати, вот Нострадамус это предсказывал тоже. У него конкретно идет несколько четверостейшей о том, что некий прелюбодей начнет войну в Междуречье в Ираке. Совпадает. Совпадает, когда вот Вильям Джефферсон Клинтон начал войну из-за баб в Ираке. Факт, факт. И вот действительно, вот вы знаете, пожалуй, вот это было самое яркое, наверное, вот когда это совпало, когда 440 лет назад человек написал и время, и место, ну разве что Клинтона не написал, но за него журналисты это сделали.
0: Билла.
2: Да, ну, в принципе... Мы его так называем Вильям Джефферсон.
0: Да, да, да. Я понимаю, что мы люди науки, знаем много, и что не знают, да. Нам же важно донести до радиослушателей. Угу. Да.
2: Вот. В принципе, действительно, вот те же самые арбузы, только в виде баб на этот раз. Вот война из-за баб. Вот. С кем ведут войны, там разборки из-за арбузов, я, конечно, не знаю. Там наверняка тоже женщины как-то присутствуют. Безусловно. С какого-то боку не.
0: Ну, не будет же мужик, например, представьте себе, что вы, например, вот одинокий, да? То есть, да. Ну, как в хорошем смысле этого слова. То есть вы же, проходя мимо арбузов, там не будете вы себе покупать, типа из серии «Да съем-ка я сейчас арбуз». Ну, ни один нормальный мужик, да, вот живя, так сказать, в одиночестве, не купит арбуз. Арбуз покупается в семью. Семья – это что? Соответственно, детопроизводство. Детопроизводство что? Пузико. Пузико что? Женщина. Ну, все, да. Вот.
2: Безусловно. Безусловно. Вот. Ну, давайте вернемся к нашему...
0: Да, вот, к Нострадамусу.
2: Да, к Нострадамусу, к нашей теме. Вот действительно, человек предсказал большую разборку. Вот. В принципе, вот кто не читал нашу книгу, допустим, ну, можно, в принципе, это не делать, я могу в двух словах рассказать и так. Вот. Книга суть проста. Вот. Если будем там вот безобразничать, то все будет плохо. А если, соответственно, не будем безобразничать, то все будет нормально. Потому что, вот как мы выяснили, настоящий пророк, он дает всегда два варианта развития событий. Либо-либо. Либо-либо. Либо вот из-за баб будем драться, войну в Ираке там устроим. Кстати, есть такие подозрения, что сейчас в Ираке опять что-то наклюнется. Угу. Не зря же все-таки Америка сделала себе такого вот хорошего картонного врага, по которому всегда очень удобно бомбульнуть. Рейтинг надо поднять или такая, еще
0: такая,
2: что-нибудь.
0: Такая баба для битья.
2: Да-да-да. Понятно. Да. Вот сейчас Моника Левински ушла, в общем-то, без работы осталась.
0: Нет, вы не прав, совершенно неправильно.
2: Не прав я.
0: Нет, дело в том, что она уже, в общем-то, пристроилась репортершей куда-то. То есть, в общем-то, что, кстати, доказывает, честно говоря, я был в диком удивлении. Оказывается, достаточно сделать там как президенту минет, попросту говоря, чтобы стать, в общем-то, звездой. Ну, что это за страна? Вот, то есть, я всегда настаивал, что это, в общем-то, конкретный вражденец. Нет, ну как вражденец?
2: Ну, что-нибудь посерьезнее там сделать,
0: их, да? Нужно забрать всех сюда. То есть, каждому русскому дать по 10 американцев в качестве рабочей силы, такой надежный и, в общем-то, работоспособный, чтобы они чистили гаражи и чинили автомобили. Только так.
2: Интересная идея. Да. Очень интересная.
0: Спасибо,
2: идея.
0: Спасибо, я польщу. Да-да-да.
1: А мне хотелось бы, кстати, обратить ваше внимание вот на такой аспект, потому что если, ну, смысл, так сказать, очень долго обсуждать, был ли Нострадамус в реальности каким-то человеком, или это группа людей, типа вот Козьмы Прудкова, скажем, или...
2: Или типа высшего разума.
1: Да, неважно. То есть важно, видимо, как бы сейчас, проанализировав всю ту информацию, которую он нам сообщает, Нострадамус, попытаться понять, зачем она, так сказать, нам передана и как ей воспользоваться. То есть уж не важно, кто за ней стоит. То есть, ну, естественно, решение вопроса, кто за ней стоит, видимо, для каждого потребителя этой информации должно быть первым, да, как бы глобальным. То есть сначала нужно поверить в источник информации.
0: Прошу прощения, я же парень хитрый и ушлый, сокращенно...
1: Ага.
0: Да, вот, дело в том, что я изначально, если ты заметил, начал нашу сегодняшнюю беседу со разговора о живых, то есть, да, о людях, которые пытаются, так сказать, воздействовать на мозг посредством подтасовки фактов. Поэтому здесь вот ты вот опять сказал, надо поверить, кто нам оставил. А вот тот, например, Зыбкин, он сомневается, попросту говоря, в достоверности источников. Вот понимаешь, о чем я говорю?
1: К тому же существуют такие подтасовки, да, которые и никто не рассматривает как подтасовки,
0: конечно,
1: потому что
0: конечно.
1: Никто не знает о том, что это подтасовки.
0: Может быть, Нострадамус — это мина замедленного действия, то есть... Мы же не знаем этого. То есть, может быть, его основная цель – это ввести современное общество, в общем-то, в состояние информационного психоза, понимаете? Вот, в принципе, любой человек, который более-менее, скажем так, обладает свободой мышления, может наплести дикую кучу каких-то фактов, из которых достаточно сбыться там 3%, но по-крупному, чтобы его объявили вот уже серьезным, скажем так, ну, гадалки.
1: Ну, если бы он, скажем, решил просто сделать так, чтобы общество, которое будет жить через 440 лет, привести в состояние психоза, то есть его личная была бы, так сказать, проблема, ну, или... Ну, не личная, да, но откуда вот... он взял информацию о грядущих событиях?
0: Не он, это огромное, в общем-то, коллектив людей.
1: Ну, вот этот
0: Я не настаиваю, да, на том, что это так.
1: Ученых,
0: но я
1: пытаюсь,
0: да, группа ученых, которая находилась, скажем, так, под крылом какой-то мощной службы тогда существовавшей. Не исключено, что в тот момент существовала мощная какая-то цивилизация, существование которой от нас, кстати, скрывают. То есть все эти байки там про Атлантиду и прочие пироги, в общем-то, они как-то, ну, может быть, это там 10% реальности. И вот эта вот мощная цивилизация, которая, кстати, развивалась ускоренным темпом и оказалась одиноко вот среди этих динозавров, попросту говоря, в лице работы вот этой научной группы, которая называется Нострадамус, да, писала всего лишь свою историю. Поэтому там и есть такой, ну, допуск по реальности событий определенных.
1: Кстати, современная политологическая мысль уже догадывается о том, что вот эта скрытая цивилизация, как вот мы ее в данном случае назвали, на самом деле, я так полагаю, это небольшая группа людей, о которых не знает никто, но которые управляют так сказать, вот миром. Я думаю, что ведущие политические лидеры в мире на самом деле могут быть запросто марионеточными фигурами, а управление идет совершенно на другом уровне. Это либо борьба каких-то двух равноправных тайных организаций, которые вербуют этих политиков, ведущих, либо это одна какая-то, у которой есть определенный замысел. И, может быть, мы при помощи Нострадамуса, неважно, так сказать, был ли это какой-то ученый членом такого рода тайной организации, либо это плод фантазии, неважно, значит, с какой целью они сделали так, чтобы эта информация нам стала известна прямо сейчас. И задумано это было тогда, 400 лет назад. Вот раскусить этот замысел, а почему, может быть, нам вообще не дано.
0: А почему ты думаешь, что, вот, скажем так, публикация данного произведения, да, именно вот преследовала свою цель, что-то там для тебя донести? Ты не, ну, ты не думаешь о том, что это попросту говоря, был бортовой журнал цивилизации вот той.
1: Ну, а тогда... так, нет, но если, так сказать, этот бортовой журнал, он же не мог попасть случайно, там таких промахов не бывает.
0: Почему же?
2: Ну, если она высшая цивилизация.
0: Конечно, просто вполне возможно, вот мы же, то есть, опять же, поскольку я ушлый, то есть я начал разговор о динозаврах, то есть мы не знаем истинных причин гибели этой цивилизации, вполне возможно, что это спешка. Ну, как помнишь, мы с той хаты, ты даже голду все побросал свою, там, гимнаста, и все покидал. В одном тапке убежал. Вот, это хорошо, хоть документ схватил. А приди они, скажем, на 2 секунды раньше, и ксилу бы там покидали, и все, и вообще. Сейчас бы мы бы тут с тобой не сидели.
1: Да, ну,
0: понимаешь? Слава
1: богу, да.
0: Да, так что вот здесь вполне возможно с ними случилось тоже. Попросту говоря, пришел какой-то ушлый персонаж. И согласись, вот давайте взглянем так на вещи реально, да, что человек, скажем так, рабочий, вот с руками, как у меня, видишь руки, видишь? Угу. Видишь, заноза стальная. Да. Это еще с красного пролетария заноза у меня, видишь? Стружка на память храню, да. Вот, с такими руками, или дойер, к примеру, ему нет никакого понта и кайфа, да, копаться там в бортовых журналах каких-то погибших цивилизаций. У него там корова там недойная и, так сказать, бабы там на сносях. Ему не до этого. Соответственно, кто будет этим заниматься? Какой-то странник. Странник — это что? Попросту говоря, ну, потом им придумали название пилигрима, да, или там... А реально-то это, в общем, конкретно бродяги. Которые бродят, не хотят работать, живут, в общем-то, на подаянии. Вот, но при этом считают себя свободными художниками, СХ сокращенно. И вот такой вот свободный художник со своими амбициями, которые не присущи фермеру, да, столевару, дровосеку, скажем так, находит этот журнал. Соответственно, мозг его скуден, амбиции велики, он начинает этот журнал редактировать. Вот, поскольку никого не интересует история реально, все хотят пойти к гадалке, он его редактирует таким попсовым образом для того, чтобы, в общем-то, вот, людей заинтересовать именно самим фактом предсказания. Ну, почему бы нет? То есть там такие слова, например, у Нострадамуса, которые вот,

0: И так далее. Так же и здесь. А ведь мы все знаем, что, например, природа, она отдыхает на детях. Вот конкретный, к примеру, вот самый пример, вот ребята, которые ведут программу «Городок», ну, они же, в принципе, действительно не бесталанные, а даже хорошие актеры. А посмотрите их детей. Вот конкретный пример, что как природа отдыхает на детях, да? Вот представьте себе, что это книга, да? После этого бродяги с амбициями попадают к его сыну. Предположим, тут два варианта. Либо сын полный деградант, природа отдохнула. Что он? Чем он может эту книжку дополнить? А еще страшнее, если он ее пропил, отдал братве пьяной, да? Я даже думать об этом не хочу. Предположим, он герой. Он усовершенствовал папашкину все эти дела, привнес, скажем так, молодежной волны. Но тут уже, если вот у него родятся дети, то они конкретно отдохнут там. Назовут там кофе в пятером, свой ансамбль, или хрен его знает как. И именно поэтому в трудах Нострадамуса мы видим столь противоречащий друг другу момент. Вот читаешь «Бывалыча старика» и думаешь, да что тут ощущение такое, что вот это вот писал кто-то другой. Вот не было у вас, Дмитрий, такого вот ощущения?
1: Что не Нострадамус писал, а кто-то другой.
0: Ну, как будто бы, как будто он не то, что нет.
1: Вы знаете?
0: Нет, как будто бы человек вот совершенно другой зашел в комнату и дописал что-то своей рукой.
1: Было такое ощущение, и я могу даже сказать, что есть даже целая серия. Вот Нострадамус писал «Катрены», они, соответственно, как и положено «Катренам», состоят из 4 строк. Вот. Так вот, у Нострадамуса есть еще «Сикстены», которые, ну, как и положено «Сикстенам», состоят из 6 строк. И вот, когда читаешь «Сикстены», которые тоже подписаны «Нострадамус», и читаешь «Катрены», там тоже «Нострадамус», и понимаешь, что это 2 разных человека. Причем это действительно так, это многие замечают, это не только мы такие вот умные вот оказались.
2: А какая у вас версия на этот счет существует?
0: Да, я вот свою.
1: А вот версия, да, вот, кстати, вот очень похожа, но дети не дети, но, по крайней мере, кто-то их хорошенько толкнул в свое время. Где-то, если так вот не изменяет память, сейчас скажу, через 40 с небольшим лет после смерти Нострадамуса эти самые «Сикстены» хорошо толкнули. Вот. Издатель был такой, вот, Винсент Цеф. Он очень неплохо заработал на этом. Представляете, уже человек вроде как умер, Нострадамус. Ну, я не знаю, там, конечно, как вот вы говорили, что, может быть, Нострадамус – это высший разум там или просто цивилизация. Но так вот Винсент Цеф, по крайней мере, дополнил. И вот издал эти «Сикстены». Уж не знаю, сам он их сочинял или не сам он.
0: А вот, кстати, Дмитрий, это вот то, о чем я и говорил в начале, будучи ушлым, когда я затронул тему вот жажды информационной власти, жив сокращенный. Ведь известно, что многие переводные издания, качественные, да, которые вот тут выходят, там, кстати, тот же Жюль Верн, да, там огромное количество от себятины добавляет переводчик. Не потому, что он там как-то вот там дебил, да, а просто потому, что он хочет немножечко приложить руку к великому, хоть минимум, но скорректировать, так сказать, вот эту мысль.
1: Да, это приятно. Это приятно. Это очень приятно.
0: Корректировать.
1: Взять, да, корректировать. Конечно. Вот взять Льва Толстого и перевести его на какой-нибудь английский.
0: Да, да.
1: И черкать беспощадно.
0: Вот.
1: Беспощадно. Вот это да, это кайф. Это я представляю. Вот человек действительно, он всю жизнь хотел написать нечто подобное Льву Толстову, но у него не получалось. Не получалось. И вот он действительно взял в руки этот информационный топор там и начал им вот выкрамсывать просто. Лишние, конечно, куски. Ну, не нравился ему Толстой. Вот тут плохо написал Толстой. И вот он лучше пишет, действительно. И приятно видеть потом свою фамилию. Вот так, переводчик такой-то. Ну, не знаю, конечно, поколотить могут.
0: Кстати, в связи с этим встает резонный вопрос у всех наших радиослушателей. У радиослушателей тоже встает. Касаемый вот того, а где же подлинник, спросили дети у пионерского костра. Где же подлинник? Каким образом мы можем ознакомиться с аутентичной рукописью вот этого коллектива людей, именующихся Нострадамус, или там одного человека?
1: А вот здесь есть одна хитрость. Да. Очень большая хитрость. Дело в том, что Нострадамус тоже был хитрый и ушлый. И вот он, соответственно, он писал таким неразборчивым почерком, просто жутко неразборчивым почерком.
0: Типа как Шнитка.
1: Да, наверное. Наверное, так. Ну вот в Лувре.
0: А, есть... кстати, Дмитрий, извините, пожалуйста, да-да, я вас перебиваю. Вы знаете, еще тут один такой момент. Сейчас мне почему-то пришла в голову мысль, что и не было вообще никаких оригиналов. вполне возможно, что человек, который вот

0: скажем так, ну, в дальнейшем, ну, может быть, вот корректировал что-то. На самом деле, реально корректировал сам себя. А когда у него спрашивали, пап, дескать, это засвети-ка нам оригинальчик-то уже конкретно, он показывал, просто, может, он дочке своей, которая какала на горшке, дала, она каляки-маляки наводила. Он сказал, да я понял, я свою систему разработал. Ну, то есть, такая генетика алфавита своего рода, понимаете? То есть, ну, как генетика насквозь фальшивая же.
1: Абсолютно на... согласен. Абсолютно.
0: То же самое и здесь. Генетика алфавита. Он взял и сказал, да я вот понял, там какую-то схему нарисовал. И вот поверьте мне. Ну и какие-то слова там, естественно, какие-то там более-менее разборчивые. Неразборчивость почерка, кстати, как и подпись уже. Мы с тобой знаем, помнишь, да? И на чем сейчас? Вот, вот понимаешь, вот, Лесок поставил разборчивую подпись, теперь у него проблемы. Вот. Неразборчивость почерка – первый признак подлога.
1: Вы знаете, это действительно. Но я говорю, вот в Лувре есть какие-то каракули. Лежат...
0: Никто не знает.
1: Ну, может быть, кто-то делает вид, что знает. Говорят, да, вот знают. Вот, к примеру, вот я сам эти бумажки не видел. Но я видел их копии. Я их читать не могу. Ну, просто не понимаю. И вот вы знаете, мне сейчас вот только что пришла в голову мысль, вот вы хорошо подсказали, да, генетика, продажная девка империализма, так ее, по-моему, называли, и неспроста. Вот, неспроста. Так вот, может быть, как о нашей генетике говорят, случайные мутации. Просто происходят случайные мутации. Вот как человек образовался. Вот сидела обезьяна на пальме, у нее раз случайная мутация, она бам, хвост отвалился, волосы выпали. А мозг, мозг проклюнулся, и она поумнела. Вот случайные мутации. Так может быть, и Нострадамус тоже случайными мутациями образовался. Сидели каляки-маляки, пожалуйста. И случайными мутациями буковки складывались в слова.
0: Может быть, вот, это, да, это на, сказать, исследование вот, бессознательного.
2: Да, и тут возникает проблема, может ли в результате этих сложных мутаций возникнуть точный математический какой-то шифр, ну, вот, который вы в своей книге, вот, которую...
1: Ну, вот за шифр, да, за шифр мы можем ручаться. Вот случайно или не случайно. Ну, если человек случайными мутациями возник, а? Вот взял и возник, то почему бы шифру не возникнуть? Вот шифр расшифровывается.
2: Ну, в то же время...
0: Да, сейчас за мной сошли, это самое. Сейчас буквально две минутки мне тут надо отдать, кое-что забрать. По мосту вынести.

0: Да, каким только не становится голос от тоски, бессилия. В гостях сегодня у программы «Монморанси» психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги, расшифрованной «Нострадамус». И вторая книга называется «Имя и судьба». Кстати, об этом тоже мы еще побеседуем. И, конечно же, Айрат Дашков. Надежда, так сказать, наша надежда. Человек, который в будущем утешит, он защитит. Мы тут беседуем, в общем-то...
1: Я затронул тему, как можно было сделать так, этот математический шифр, чтобы он еще был рассчитан специально на то, чтобы его расшифровать через фактически 4,5 века. Вот, на ваш взгляд, Дмитрий.
2: Это сложная задача, но тем не менее она вот оказалась сделанной. Шифр есть. Вот я вот перед этой маленькой паузой закончил на этой мысли. Шифр есть. И он расшифровывается.
1: Я знаком, так сказать.
0: Кто автор шифра?
2: Автор шифра, написано, что Нострадамус. Вот, все-таки написано, что Нострадамус. Правда, вот если... коллеги...
0: Леонард Зыбкий вы имеете?
2: Зыбкий, да,
0: Леонард. Потому что есть еще Леопольд Кнопко-Зареченский, вот, который антипод совершенно вот Леонарду Зыбкому. Но он по другой теме антипод. Кстати, вот поскольку мы затронули Леопольда Кнопко-Зареченского, как вы вообще относитесь к его утверждению, что Нострадамус это вообще была женщина?
2: Ну, вы знаете, в этом утверждении есть определенная доля истины по одной простой причине. Потому что Нострадамус, фамилия, переводится как «наша госпожа». Госпожа, не наш господин, а именно вот собор Парижской Богоматери. Нотр-Дам-де-Пари, да? Вот, соответственно, фамилия Нострадамуса – Богоматерев. Ну, если Богоматерь там вот женщины можно назвать, то, соответственно, вот у него женская фамилия как минимум. Так что вот коллега где-то в чем-то прав.
0: Вот тут еще почему я в какой-то степени согласен с Леопольдом Кнопко-Зареченским, хотя сам он персонаж мне очень не симпатичен, потому что всем должен денег и не возвращает. Леопольд, верни, кстати, имей совесть. Попросту говоря, пора уже вот при твоем роде деятельности относиться к людям, в общем-то, это с уважением, так сказать. Да. Вот представьте себе, да, ведь женщина, она существо интуитивное.
2: Абсолютно согласен.
0: И я вот, кстати, тоже штудируя оригиналы Нострадамуса, я обратил внимание на то, что некоторые формулировки в оригинале, по крайней мере, они, как я не пыжился, как не пытался я представить себе, что они написаны рукой мужчины, я не имею в виду почерк.
2: Понятно.
0: Да. Не мог себе представить. Но только если вот он это голубенький, к примеру, тогда, да и то вряд ли. То есть именно какие-то женские обороты в этом. Мне кажется, что вот этот вот человек или группа лиц, которые в дальнейшем себе во благо использовали, вот, скажем так, оригиналы, да, они, попросту говоря, может быть, даже каким-то образом просчитали фишку с феминизмом. Как просчитали? Может быть, в этой погибшей
2: заранее
0: цивилизации
2: угадали,
0: она... Да, заранее. И знали, что нет доверия женщинам, да, определенного, что вот такие будут антагонизмы между «мы» и «же» постоянно происходить. Попросту решили присвоить авторство вот именно сильной половине. Мне это, конечно, приятно, и, безусловно, это же хорошо, но вот есть что-то в этом не то. Есть в этом какая-то, знаете ли, вот как синичка на самом скользят коготки.
2: Но вы знаете, вот в принципе здесь можно вернуться, конечно, опять же, к генетике.
0: Да.
2: Вот, и генетика объясняет эти вопросы. Дело все в том, что вот здесь генетики не врут. Конечно, они врут везде, почем зря. Я проверял. Вот можно я одно слово скажу, отвлекусь от темы
0: Нострадамуса
2: и скажу,
0: конечно.
2: Вот как подвели меня здорово однажды генетики. Они же сказали про эти случайные мутации. Вот типа случайные мутации, ну там бомбардируют всякие жесткие излучения, наши гены от этого ломаются, перегруппировываются и становятся лучше. Угу. Вот. Ну вот обезьяны стали человеком, там динозавры, правда, вымерли, там потом пошли там всякие животные, и все из-за этого, из маленькой амебы. И представляете, была маленькая амеба, ее бомбардировали жесткими лучами, да? Угу. Ну почти как молотком кувалдой били. И она стала человеком. Я хотел придумать идею, как можно совершенствовать программу Windows. Windows, это же могло быть золотое дно. Вы только представьте. Запускаешь компьютер и стучишь по нему молоточком. Аккуратно. Там происходят случайные мутации. И из случайных мутаций должна совершенствоваться программа. Не вышло. Не вышло, сколько я не пробовал, у меня ровным счетом ничего не получилось, поэтому на генетиков я, конечно, в обиде.
0: Ну, в принципе, я считаю, что вот компьютерная генетика, вот, ну, по крайней мере, совершенство в ней достигли люди, которые занимаются распространением и, скажем так, созданием, попросту говоря, вирусных программ. То есть, ну, поскольку сам Windows, он строится, попросту говоря, на логике, и причем мы тут провели недавно беседу с Биллом, ну, напились сильно. Я говорю: Билл, говорю, ну ты вот сам тут понимаешь, как вот вообще устроен твое детище, твой продукт. Ты вот можешь, например, там, ну, понять, да, там, куда, например, деваются стираемые файлы. То есть не тогда, когда они попадают в корзину, а когда они уже стираются из корзины, где они продолжают жить. Он говорит: Саня, я не понимаю этого процесса. Дальше вот Билл сообщил, что поскольку это, опять же, кстати, Windows, это есть продукт коллективного разума. Да. То есть, поскольку этих людей очень много, они никогда вместе в одном месте не встретятся, они до конца, каждый по отдельности, не сможет объяснить, как работает там та или иная, ну, не говоришь программа, а попросту говоря, как работает Windows. Вот. А люди, которые создают вот, скажем так, вирусы, они, ну, такие отщепенцы немножко от этого дела, и они индивидуалисты жесткие. Поэтому мне кажется, что вот как раз они и есть вот тот самый луч мутационный. Поскольку если, например, их как-то объединить и, знаешь, приподнять на тему создания вот, ну, альтернативного Windows, ну, то есть я не имею в виду всякие там эти другие там системные все эти прибамбасы, а именно что-то принципиально совершенно новое, да, то вполне возможно, что это будет посильнее, нежели детище старика Билла.
2: Может быть. То есть не кувалдой вы предлагаете вот мутации, конечно, производить, через потрошку, а работниками.
0: Безусловно.
2: Работник, безусловно. Роль случайной мутации. Да, об этом надо подумать, конечно же, в принципе, есть вариант. Но давайте вернемся, да, к Нострадамусу. Вот
0: к старику,
2: как вот,
0: Нострадамус.
2: Да, женщина или мужчина. Дело все в том, что вот в генах человека, вот у женщины две женские хромосомы. А у мужчины, у каждого мужчины, одна из хромосом женская, одна мужская. Поэтому, в принципе, в каждом мужчине есть что-то от женщины. Вот как это ни прискорбно, это, к сожалению, под микроскопом видно, да, проверяется. Вот есть такое дело. А в женщинах вот нет. То есть женщина, она не может думать как мужчина, а мужчина, в принципе, может думать как женщина. Вот, может быть, с этим связаны какие-то женские обороты, там вот чисто у Нострадамуса.
0: То есть, может быть, ну, опять же, да, вот если называть Нострадамуса, ну, а я вот думаю, может быть, по-другому, поскольку вот это существо или, там, скажем, группа лиц, которые делали это, скажем так, социальный заказ на выполнение такой работы исследовательской, да, вот, были не дураки явно. Вот, может быть, они рассчитывали на то, чтобы вот эта информация была вот в том виде издана, в котором ее могут одинаково, так сказать, смачно поедать и мужчины, и женщины. Потому что чисто мужской продукт.
2: Логично.
0: Да,
2: то есть очень логично. И главное, гуманно.
0: Конечно,
2: ведь
0: конечно.
2: Женщины — это больше, я бы сказал, даже лучшая половина человечества. Вот, по крайней мере, мне так кажется, как-то вот поприятнее они выглядят. Вот.
0: Ну да, шипать их приятно, к примеру.
2: Ну, да,
0: вот. Но, кстати, вот заметьте, то есть эта фишка, да, вот, скажем так, элемент бестселлера. так я это называю. Вот, например, в Голливуде это обязательная сцена секса. Он там, может быть, ну, заметили там...
2: Прелюбодей в Ираке?
0: Да.
2: Пожалуйста. Вот. Прелюбодей в Ираке.
0: Ну, а тогда, вот опять же, вот именно мина замедленного действия по, под названием «Нострадамус», она уже заложила в себе как раз вот этот элемент хита, потенциального хита, вот внедрив туда вот эти женские, ну, черты, то есть то, что будет понятно женщине. Я, например, уверен, что вот если посадить сейчас, не знаю, проводили ли вы такие исследования, кстати, вот если посадить группу женщин и группу мужчин и дать им, значит, законспектировать Нострадамуса, да, вот то, что им покажется близким, то эти концепты, эти конспекты будут отличаться друг от друга коренным образом. И, кстати, может быть, вот такое разделение, ну, как туалет там на мужской и женский делят. То же самое и здесь. Вполне возможно, то есть раздробление вот его трудов на, по половым признакам может открыть какую-то новую истину при дальнейшей компиляции, например, человеком-гермафродитом.
2: Вы знаете, в общем-то, нечто подобное, как ни странно, мы делали, потому что вот у нас же тоже два соавтора этой книги. Один из них, сами понимаете, это мужчина, да, вот, да. А другая, это, сами понимаете, женщина.
0: Вот ваша супруга, да?
2: Да, Надежда Зима, это женщина, это я ответственно заявляю, вот, соответственно, а то я как-то даже не упомянул ее, виноваты, честное слово. Ну,
0: это я должен повиниться просто, потому что тут написано Дмитрий Межевич. Кстати, вот вы на самом деле, хочу вас вот тут немножко дико пристыдить.
2: Хорошо, конечно.
0: Вот, значит, на книжке, вот, извиняюсь, на книге и на той, и на другой, вот, если вы обратили внимание, написано «Дмитрий и Надежда Зима», и на второй «Дмитрий и Надежда Зима». А нужно было бы, наоборот, «Надежда и Дмитрий Зима», все-таки «Даму вперед».
2: Безусловно,
0: я
2: да.
0: Я тут не
2: это
0: согласен.
2: Это я принимаю, действительно, это большой позор.
0: Да, срамота.
2: Это мужской шовинизм.
0: Да!
2: Он проснулся, и я не мог удержаться, к сожалению.
0: Вы, видимо, тут как-то, наверное, отыгрались вот на чем-то, может быть, в процессе вот именно расшифровки данных трудов как-то.
2: Ну, не везде же ей быть первой, но в конце концов. Ну, и так уже в семье, в общем-то, стою на заднем плане. Ну, хоть на книжках покрасоваться на первом-то плане, а? Вот.
0: Да, да.
2: Поэтому каюсь, виноват, это действительно так.
0: А вот скажите, вот в литературном мире, ведь он, наш литературный мир, в общем-то, обширен, неимоверен там.
2: Ой, он не то слово обширен.
0: Да, вы вот не сталкивались ли, ну, как это сказать-то, ну, надо по-простому искать, ну, с конкурентами, то есть, попросту говоря, с людьми, которые тоже занимаются вот проблемой, которой занимаетесь вы, но совершенно по-другому. Я не имею в виду, вот, опять же, Леонардо Зыбкова, потому что он все больше по чертежам, он рисункам, вот, а именно вот какие-то труды похожие, но совершенно противоположные, где делаются выводы, вот.
2: Безусловно, как же без этого? В принципе, безусловно, вот, наверное, сколько есть книг по Нострадамусу, столько есть и расшифровок Нострадамуса. Mm-hmm. Вот поэтому, когда мы вот пришли, соответственно, со своей, ну, это было даже, мягко говоря, не оригинально. Ну, существует и так уже, ну, десяток человек, там, десяток, это я загнул, конечно.
0: Это только в нашем районе, вот в Бабушкинском.
2: Да, безусловно так.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо большое. Вот. Действительно так, когда мы пришли, мы почувствовали тесно.
0: Тесно. На рынке стало тесно.
2: Да, и поэтому пришлось, в общем-то, понимаете, как-то искать шифр, искать логику шифра. И когда мы нашли и написали эту книжку, ну, мы почувствовали себя более-менее свободно.
0: Угу.
2: Вот.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот, к примеру, идет человек, да, ну, вот так вот без, не в целях только рекламы, да, и вот лежит несколько изданий, посвященных именно данному вопросу. Вот если не ваше издание, то какое бы издание вы посоветовали купить, например, вот читателю? Ну, вот просто, вот, ну, есть кто-то в этой области, кто вам наиболее близок?
2: Да.
0: Я понимаю, что... Нет, если вам не хочется отвечать на этот вопрос...
2: Нет, дело не в том, что не хочется, дело в том, что я просто пытаюсь вспомнить. Вот. Ну, а между прочим, тоже не в порядке рекламы. Я вот читал, в принципе, практически вот все, что было до того, как мы сделали, вот, в принципе, до этого, конечно же, большую часть читал. Вот Хоуга, да, не боюсь. Он хоть и англичанин, в общем-то, американец, точнее, но все равно англоязычный. Вот. Джон Хоук, он писал о Нострадамусе много, подробно. Ну, нам как-то больше нравится не писать, а расшифровывать. Вот. Понимаете? Мы бы сами не стали бы писать книжку про Нострадамуса. Просто нашлась логика. Логика действительно есть. Вот шифр, вот случайно он образовался или не случайно, но он есть. Он есть и довольно-таки интересно устроен. Просто идет ряд цифр. Понимаете? Вот обычно все берутся толковать Катрены. А это очень почетное, конечно, занятие. Я не спорю. Вот, допустим, вот «Туманная строчка». Она состоит из 5 слов. Вот, давайте я для примера приведу. Вот, ну, «Придет себя возвращать в угол Луны». Вот есть у Нострадамуса такая строчка. Ее можно истолковать, что кто-то полетит на Луну. Или кто-то пойдет к мусульманам, которые там под знаком полумесяца. Или еще как-то. Вот. В космонавтику там, ну, это я говорю, на полеты на Луну там все.
0: А да, может быть, ли, например, прилив.
2: А может быть и прилив, действительно. Вот. Я уж не знаю, во время Нострадамуса знали ли, что Луна действует. Но он-то знал, если пророк. Ну, как пророку не знать. Естественно, он знал, что Луна действует. Так что тут можно толковать как угодно. Вот. Слишком много вариантов.
0: А вот шифр эти рамки сужает до какого-то одного варианта.
2: Да, к сожалению, да. Вот, к сожалению, да. Вот идет ряд цифр. Просто. Они абсолютно бестолковые. Человек начинает цитировать Библию. Вот он писал пророчество. Было так интересно. Какие-то там пожары, какие-то там войны. Тот напал, этот упал. Вот. Этот там побежал. Там кто победил. Здорово. Вот. А тут идет вот цитата из Библии. И мало того, что идет цитата из Библии, так еще врет. Врет откровенно. Открываем Библию, сверяем цифры, которые он там приводит. Не сходится. Не сходятся цифры. Там приврал, там 100 лет прибавил, там отнял 200 лет. Вот. Зато если все эти циферки разделить в 11,11 раз, я же не буду говорить, как мы это получили, но это обычная арифметика. Угу. Вот. Мы вдруг с удивлением обнаружили, что эти все цифры превращаются в даты реальных событий, которые были. Ну и комментарии к Библии, они, в общем-то, как бы намекали на то, что это будет за событие. Намеками.
0: Кстати, есть вероятность, ну так я смею предположить, что вот эта цифра 11,1, да?
2: 11,1. 4 единички.
0: Да, 4 единички, что вот она возникла, ну как скажем так, поправка к скорости, извините, вращения шпинделя по кличке Земля, поскольку время, оно тоже имеет определенные погрешности. И вот это как раз и есть поправка, которая учитывает. Потому что если, например, учитывать время в чистом виде, то и получается вот эти такие перелеты 100 лет туда, 100 лет сюда. А эта цифра позволяет, так сказать, взять нечто среднеарифметическое, хотя бы там, ну, с точностью там до четвертного, к примеру.
2: Да, ну так глубоко, конечно, мы не заглядывали вот, со шпинделем Земли. Но, тем не менее, вот когда, вот вы знаете, разделили эти цифры и получили годы, вот, конкретную последовательность, это нам показалось подозрительным. Просто подозрительным и странным. Такие совпадения. Ну, в общем-то, по теории вероятности этого быть не могло. Вот. И мы подумали, что а не предсказывал ли он будущее? Тем более, если угадал. Если угадал, и если сам говорил, что вот я предсказываю будущее, и угадал. Это показалось странным. Вот единственный недостаток, я говорю, в отличие от туманных четверостиший, один вариант. Один вариант. А значит, и один вариант книжки можно написать. Вот вы представляете, на одном четверостишье можно написать сотню книг. Толковать его так, сяк, там, переводить и по одному способу, по другому способу. А здесь цифер есть цифер. Немножко скучновато, но зато вот точность попаданий нас несколько удивила. И вот можно я расскажу то, что он предсказал нам на будущее?
0: Конечно.
2: Вот. Да. Во-первых, то, что на прошлое. Вот. Что это был за ряд цифр? А ряд цифр был такой. Сначала шли даты Французской революции, довольно-таки четко указанные. Вот. Потом шли даты двух мировых войн. Первая, которая началась в 1914, вот. Там была просто дата, 1914 год. Вот. Как Нострадамус это назвал, время Давида. Ну, Давид, понятно, Давид и Голиаф. Каждый, наверное, слышал библейскую эту историю, воинственное время. И вот был еще период 1938 по 1945 год. В это время Нострадамус такой период межвременья, когда ужасная чума затронет две трети человечества. Вот. Вторая мировая война, которая в это время случилась, она действительно затронула где-то две трети, как раз 70% населения Земли так или иначе были втянуты. Вот. Но дальше он предсказал, что, наверное, это многих удивит, он не предсказывал конца света. Вот про конец света, вот, может быть, это кого-то разочарует даже, но он не предсказывал конец света. Наоборот, он предсказал, что в 2035 году на Земле наступит новая эра. Вот полностью новая эра. И эта эра будет очень-очень хорошей. Вот слова, которые Нострадамус говорит, то, что, ну, я процитирую просто, то, что будет, еще никогда не было таким прекрасным. Ну, конечно же, не конец света. Ну, кто-то, может быть, ожидал, действительно, ну, мне жалко этих людей, действительно, всю жизнь ждать конца света, и вдруг тебе говорят, раз, нет, нет конца света, обидно. Но тем не менее...
0: Все равно, что телевизор сгорел.
2: Да, ой, ну, действительно так. Вот,
0: вот мы... жалко, не доживем мы вот.
2: Почему? Почему не доживем? Вот, мы доживем...
0: Мы будем старые, дряхлые, у нас будет целлюлит. Это...
2: А вдруг научатся лечить старость?
0: Прайса надо много нажить, чтобы, в общем-то, как-то обошлять.
2: Нет, там новая эра, это эра человечности. Там, наверное...
0: А куда же девать тогда вот этих, которые снова будут... Ведь потомство будет все-таки у людей, получится перенаселение. Вот как у него с проблемой перенаселения? А вот
2: трудно сказать, трудно сказать.
0: Нет, я думаю, что наоборот, там гуманизм, да, он должен будет проявляться в другом. То есть ты, например, доживай до 50 лет, жри пилюлю и дохни, чтобы поступить место молодым. И это будет делаться вот не, так сказать, не на каком-то там тоталитарном таком вот уровне жестоком, а именно вот на такой гуманной такой осознанке.
2: Как,
0: вот.
2: Как слоны, да?
0: Вот, да, да.
2: Слоны, у них зубы стерлись, они пошли и
0: пошел
2: умерли.
0: Пошел сам себе, да. Вот, вероятно, так будет.
2: Ну, не знаю, конечно, трудно сказать. Но вот единственное, чем вот я мог бы утешить вот людей, которые ожидали конца света, вот, ну, единственная возможность, что, в принципе, может долбануть перед этим. Вот третья мировая какая-нибудь так вот. Насколько она сильной будет, я не знаю. Но вот, в принципе, может быть, это людей этих утешит. Вот кто ждал конца света.
0: А может быть, как раз тут будет другое, ведь не предусматривал, например, Нострадамуса, ну, такого явления, как взгляд на окружающий мир, да, этот взгляд может меняться в зависимости, скажем, от силы встряски, в зависимости от радиоактивного облучения, то есть, к примеру, ведь известно, что люди, больные болезнью Дауна, да, попросту говоря, они всегда в состоянии эйфории, есть вероятность, что вот через, ну, в 2035 году как раз все вот станут, попросту говоря, даунами. Реально, то есть, если вот мы сейчас на них посмотрим, вот счастливые дауны, ну, вот ну, не способны. Ведь ему и кушать особо не надо. И ходит он там куда ни попадя. Половое влечение у него постоянное. Тут же он, не стесняясь, как-то вот может его удовлетворять. Но имеется в виду, то есть, вот реально-то картинка печальная. Вот, нет?
2: Ну, вы действительно рисовали печальную картинку. Но Нострадамус немножко по-другому рисует. Вот. Действительно говорит, что от взгляда, от нового взгляда мир изменится. Вот люди просто...
0: А, вот он учел то, что я сказал.
2: Точно, абсолютно.
0: А, то есть он все-таки был умный парень. Не, ну, конечно, до меня немножко не дотягивает.
2: Ну, это естественно.
0: Извиняюсь, это я уже так-то похвалиться, то все. Но, тем не менее, видите, значит, все-таки о взгляде он сказал. А взглянуть некому будет, потому что нормально это уже все. Все, так сказать, по это в бозе. Это... Вот.
1: Нет, почему? Взглянуть бы тому, кто, может быть, специально занимается разработкой вот такого хода развития.
0: А, вот может, да. может быть, тогда назовем тогда... его так называемых НР, то есть небесные ребята.
1: Когда в 2035 году все будут в таком преддауновом состоянии, или уже непосредственно в дауновом, то можно будет сделать все, что угодно. Либо вот одной силе, скажем, которая задумала это сделать с нами всеми, либо это, может быть, будет борьба двух каких-то.
2: Но вы знаете, есть и другой вариант. В общем-то, что все-таки в другую сторону качнется эволюция. Вот как-то не в сторону даунов, а вот прямо скажем наоборот. Вот, в сторону вот поумнения.
0: А может быть, это будет следующим этапом. Это третья, может быть, мировая, как вы называете, война. Она может быть... То есть те, кто уцелеют, значит, они умеют уворачивать. Значит, у них гибкость мозга и тела и так далее. То есть, может быть, это будет такая... так раса будущего, РБ сокращенно. То есть красивые такие люди, назовем их так, арийцы Земли. О. Ну ладно, а тут ко мне пришли сейчас. Сейчас продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима, автором книги «Расшифрованный Нострадамус» и книги «Имя и судьба», и, соответственно, психоаналитиком Айратом Дашковым. Соответственно, огромное количество людей сейчас приходит к нам. Они не могут, так сказать... докричаться снизу, потому что сейчас у нас вставлены модные евроокна с кондиционером, поскольку воняет Калининский, воняет экс-Калининский проспект газами. Почему воняет он газами? Потому что не ставят катализатор в автомобиле, а из американских вынимают, поскольку обслуживание их дорого. Вот и придется скоро нам всем ходить в респираторах. Но глаза их, в общем-то, снизу задают один вопрос. Побольше, в общем-то, побольше. А вот о конце... о конце, об апокалипсисе, о конце света. Мы, конечно, эту тему затронули. Каждый из присутствующих в студии видит это себе по-разному. Ну, и, по крайней мере, размышляет об этом по-разному. Но хотелось бы услышать все-таки вот именно ваше мнение, Дмитрий, как автора данной книги. Я уверен, что ваше мнение не отличается от мнения Нострадамуса. Хотя, как вы уже выше сказали, он вообще об этом ничего там не говорит. В общем-то, что неудивительно, поскольку как он может говорить о конце света, потому что это означает, что закрывается вот эта династийность предсказателей.
3: Да, обидно.
0: Да, обидно, поскольку он парень умный и ушлый, он должен обеспечить своим детям будущее достойное, то есть предсказать апокалипсис и дико, в общем-то, на этом как бы погореть неумно было бы.
2: Да, это точно. Неблагодарное
0: да.
2: дело предсказывать конец света. Вот. Ну, действительно, давайте вернемся к этой животрепещущей теме, волнующей многих. Вот, в частности, даже мы вот, я вот могу напомнить некий факт, может быть, люди уже забыли, в середине 99-го года, где-то в начале лета, Папа Римский вдруг стал рассуждать на эту тему. Он так вот как-то мимоходом стал вдруг говорить, что в принципе в наше время события, мол, происходят очень быстро, ну, может быть, конца-то света и не будет, но вот что-то может да и быть. Ну, хотя может и не быть, мол, ну, что-то он стал об этом рассуждать. И вот тогда вот напряглись, помнится, газеты и журналы и прочие телерадио. Компании действительно как-то ждут продолжения, что там либо папа продолжит свою мысль, либо случится то, что, о чем он говорит.
0: Да, то есть я даже помню, там даже выкрики были: папа, ну ты уже давай уже.
2: Конечно, не надо держать народ в неведении.
0: Дескать, да, вот... да, уже скажи что-нибудь, папа говорили. Они даже газеты все пестрили попросту: папа, скажи что-нибудь.
2: Ну вот папа как-то замолчал эту тему и не стал дальше распространяться. И вот мы стали думать, а по каким таким причинам, собственно говоря, он об этом стал рассуждать. Мы полезли, в общем-то, есть такая поучительная книжка, в общем-то, она называется «Библия», в общем, и состоит там из Ветхого Завета и из Нового Завета. Мы стали там рыться, думаем, может быть, где-то там есть информация, и вы знаете, оказалось, есть. Оказалось, есть эта информация. Вот все, наверное, слышали о втором пришествии, о воскресении Христа. Вот говорится как, вот что, мол, Христос воскрес в третий день. Причем особо хотелось бы подчеркнуть не в третий день, а в самое начало третьего дня. Утром, когда еще было темно, так говорят все евангелисты в один голос.
4: Вот. Ну вот вроде бы как состоялось воскресение, но как-то вот хитро Новый Завет обходит эту тему и говорит, что ну вроде да, вроде состоялось, но оно еще раз будет. Вот. Вот что-то будет еще раз. А когда вот? А это не ваше дело знать времена и сроки. Так говорят вот деяния святых апостолов, я дословно процитировал. Вот не наше дело знать времена и сроки, а хочется знать. Правда ведь?
0: Тут
4: очень...
0: даже еще такое, знаете, что меня больше сейчас заделает в этом, что вот... Что, дескать, ну мы-то знаем. Мы-то знаем, а вы, дескать, вот это вечная, знаете, тяга к жрецам, вот тяга к элитарности даже вот в этом. Это меня дико коробит.
4: Да,
0: сокращенно вот, ДК.
4: И вот нас тоже ДК, да. Соответственно. И вот мы хотелось нам все-таки что-то найти. И вот как-то подсчитывая... послание апостолов, вы знаете, мы натыкаемся на очень интересную фразу. Вот если кто нам не верит, можно открыть Библию, да? Вот. Второе послание апостола Петра. По-моему, это действительно было второе, третья глава. И, по-моему, восьмой стих. Вот. И там, конкретно рассуждая о втором пришествии, апостол Петр вдруг заявляет, что на самом-то деле у Господа Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И вот тут-то мы и вспомнили о воскресении в начале третьего дня. Забавный факт. Если один день, как тысяча лет, это что получается? Это получается, что воскресение в третий день означает воскресение в третье тысячелетие? А мы сейчас в каком тысячелетии? Вот мы стоим на пороге третьего тысячелетия, соответственно, вот, похоже, о нашем времени говорится. Вот. И вы знаете, стали проверять факты, действительно получается так, но за небольшим нюансом. За одним небольшим нюансом. Ну, не обещан конец света. Вот все, что угодно обещан, а конец света не обещан. И Новый Завет тоже не отличается здесь оригинальностью. Он обещает смену эпох. Да, смена эпох будет, а вот конца света нет.
1: Может быть, будет даже смена цивилизаций? То есть можно ли сделать такой предварительный вывод, расшифровав Нострадамус?
4: Ну, что значит смена цивилизации? Смена мироустройства, вот я бы так это сказал. Вот сейчас, да, наш мир, вот он строит большую Вавилонскую башню. Вот опыт есть, слава богу, в Библии еще описаны принципы строительства и эксплуатации Вавилонских башен. Вот, и сейчас вот, в принципе, строится то же самое. И ведь в чем же главный вот такой вот смысл Вавилонской башни? Вот чем Вавилонская башня отличается, скажем, от Московской башни, от Нью-Йоркской башни, от Останкинской, в конце концов, башни? Ну, чем они отличаются? А отличаются они одним маленьким фактом. Вавилон, по Библии, это место, где Господь смешал языки. Вот. Соответственно, люди перестали понимать друг друга. Вот они говорили на одном языке, там, не знаю, на вавилонском, на иврите, ради бога, на любом языке, но не понимали друг друга. Вот не понимали и все. Вот, в принципе, где-то вот как сейчас вот тоже люди не очень понимают друг друга. Вот, допустим, вот, ну вот Кремль никак не может понять господина Гусинского, господин Гусинский не может никак понять Кремль там, да и вот там, допустим, вот соседка. Вот сосед у меня, допустим, документы постоянно спрашивает. Он меня знает. Он... Я прихожу домой, а если он выпьет, он говорит, а документы ваши есть? Я его регулярно отвечаю дежурную фразу, я повторять ее здесь не буду. Вот он, соответственно, ей удовлетворяется, иногда вызывает милицию. Вот, тогда уже милиция проверяет у меня документы. Ну вот, ну никак он не может понять, что я это я. Может быть, я меняюсь как-то вот, когда вот по дороге. Ну, неважно. И вот, в принципе, от этого-то башня и становится вавилонской. То есть, может быть, она и не была вавилонской. Вот, ну вот такое...
0: А, Дмитрий, вот насчет вот третьего тысячелетия, ну, то есть я, в принципе, целиком, наверное, разделяю, вот, скажем так, вот эту арифметическую логику, да?
4: Да-да.
0: Вот, но с другой стороны, вот, ну, вот в свое время, когда я вот заработал первую стружку себе под кожу, то есть на красном пролетарии, то есть точил, понимаете, и, то есть у мастера всегда спрашивали, мы тогда молодые ребята, голод был, страшной одежки не было. Как сейчас помню, до дома на трамвае добирались, то и на конку, когда денег не хватало, на подножке трамвая, все через это прошли. Я у него спрашиваю, типа, его Иван звали, как сейчас помню, Иван, ну сколько еще деталей? Он на все, на любой вопрос, касающийся, скажем, количественной субстанции какой-то, отвечал 100. Вот. Дело в том, что сама по себе цифра 100, она на любом языке очень проста в произношении, в то же время очень конкретная и в то же время достаточно емкая. То есть, к примеру, в русском языке, самом великом, безусловно, и наиболее полно передающем эмоции человека, есть там понятие с такую-то тучу, да, и все поймут. Но реально цифра 100, она интернациональна. Может быть, это просто был какой-то иероглиф, а не конкретная дата. Вот в устах упомянутого вами персонажа, ее не стоит так вот буквально принимать. Ну вот что... Я, конечно, могу ошибаться, но как-то вот я не особо все-таки доверяю именно вот цифре 100. Если бы он сказал, что у Господа там, дескать, один день как 93, это был четкий просчет. А вот
4: сам там тысяча.
0: Да, ну тысяча тоже не пойдет. Нет, да. вот ну, хотя
2: я
0: ближе.
2: Я понимаю, 93, да. Вот, да, 935 с половиной.
0: Лун, к примеру, лун. Да. Да, вот как-то вот это было бы похоже. А здесь, ну, понятно, то есть ежу ясно.
4: Знаете, метафора.
0: Метафора. Когда человек спит, к примеру, да, он за секунду вот, в общем-то, вот этого сна может прожить целую жизнь. То есть сон длится как будто нам дикое количество времени. Реально он там длится секунды, мы это проверяли. Может быть, здесь имелось в виду также вот как раз то, вернее, та концентрация внимания, которую, в общем-то, Бог соблаговолил, так сказать, обратить на происходящее, в общем-то, на его подопечной земле, да, вот, к примеру, то есть вот сегодня он так сконцентрирован, и вот один день, как у него там 100 лет, к примеру, а завтра он, типа, он смотрит, на нем копошатся, типа, ну, ништяк, нормально, и, типа, такой... Ну, вот речь идет о, так сказать, процентном содержании именно внимания его сюда.
1: А, я извиняюсь, можно я...
0: Да.
1: Предположу, что... А, простите. Вот идет ли речь о том, что, возможно, это Петр, да, по-моему, таким образом транслирует эту...
4: Апостол Петр.
1: Да. А можно ли предположить, что он был способен вот на такого рода сложную метафору, кроме как буквального понимания тысячи лет как тысячелетия? Вот у меня возникает сомнение. Может быть, сам Иисус Христос и был способен такого рода метафору? А вот они-то вот... Ну...
4: Да-да-да, вопрос вот, кстати, понятен, вопрос понятен.
1: Апостол если мы предполагаем Петр... такое.
0: Ну, я тут думаю о том, что, к примеру, уже тогда, то есть нам было, в общем, дикое совершенно животноводство, согласитесь, и, скажем так, там давать там, скажем, как бы 100 овец для того, чтобы произвести вот впечатление на, так сказать, на публику, как в приданное бабе, да, это было как бы круто. Ну, то есть, мне кажется, цифра 100, она всегда была культовой, как раз не там в устах вот там Бога, а именно в устах вот, вот ну, его, так сказать, брату и попросту говоря. То есть, как раз он-то такими вообще понятиями, мне кажется, не должен оперировать. То есть, для него, ну, как для любого нормального человека, времени-то не существует. То есть, там, сегодня, там, завтра, то есть, есть время всегда. Вот. А вот это как раз люди, там, которые со слабой психикой, они пытаются время раздробить как-то, чтобы им было проще ориентироваться, просто понимать, есть, там, во сколько телесериал, там, во сколько там баба Клава придет с колбасой, там, во сколько начнется вымечка и так далее. Вот.
1: То есть какие-то недробленные единицы времени, реальные люди еще дробят на мельчайшие части, причем удобные вот, для себя.
0: Причем вот эта частота дробления, она, как правило, тоже очень дебильная. То есть, ну, то есть если уж дроби, то дроби на секунду, поскольку, как ни странно, вот секунда ближе, так сказать, к вечности, нежели там 100, там, 100 лет. То есть такая, ну, дебильность из серии, как там покрасить забор масляной краской или там, ну, не знаю, поставить Бигфут на москвич, к примеру. Вот.
1: То есть речь идет о том, что это могли быть другие единицы измерения, да?
0: Вот, ну, скорее было, всего, и, скорее всего, они, вероятно, были все-таки вот ближе к, ну, скажем так, к эмоциональному восприятию мира. То есть вот, вот недаром раньше говорили, да, вот наши друзья-индейцы, там, сегодня там третья луна, то есть практически было даже, я не уверен, там, потому что не было, то есть были облака, и луны-то не было видно, а скорее всего, есть вот те чувства непосредственно, вот, скажем, дикие, которые охватывали человека в момент там, вот, вертела у всех этих вот там светил, да, вот они определяли какое-то время. Ну, вот как птицы, к примеру, они же не ложатся спать там в 5 утра, да, они не знают, что это 5 утра, они не существуют, вот, существуют, вернее, вне рамок вот этого человеческого деления времени. Вот, так же и те, то есть, в принципе, это жуткий базитизм пытаться вот разложить все там на часы, там вот, ну, на минуты.
4: Да, поэтому... и узнать еще заранее, вот, особенно это в предсказаниях будущего. В принципе, по большому счету, наверное, нет большой разницы, там, плюс-минус, там, лет 10, вот.
0: Конечно, никакой.
4: Для истории даже 100 лет, там, 1000 лет, ну, это такие мелочи, такие пустяки. Вот, поэтому мы, в принципе, конечно же, не стали опираться на эту цифру, вот, как там один день, как 1000 лет, и что там начало третьего дня, это может быть начало третьего тысячелетия. И нам пришлось написать еще одну книжку. Вот. Она-то, мы, говорю, разнообразием названий не страдаем. Если там расшифрованный Нострадамус, то здесь, соответственно, расшифрованный апокалипсис. Ну, а что останавливаться, собственно, на полдороги? Есть еще много очень поучительных книг, которые хотелось бы, может быть, где-то расшифровать. Вот. И в этой книжке, конечно же, мы разобрали этот вопрос очень подробно. Вот, были там и другие цифры. Вот, кстати, каждый знает, наверное, число такое устрашающее 666.
0: Да.
4: Да,
0: да.
4: Вот. И вот оно, оказывается, тоже расшифровывается. Вот расшифровывается, и никуда не денешься от этого. Вот. Просто перед этим числом 666 стоят еще два числа, которые менее красивые, поэтому их обычно не замечают. А там стоит еще число 42. Вот, и 1260. Это, кстати, по поводу круглых дат. Вот такие вот некруглые даты стоят. Ну, не заметили их. Слишком дробные и некрасивые. А 666 привлекло внимание людей. Вот. Но, тем не менее, если сложить эти циферки в ряд, выстроить системку, то мы получаем как раз вот, смотря там от чего отсчитывать, но мы получаем промежуток времени тоже с 2001 по 2038 год. Вот такой вот промежуток, когда события апокалипсиса, собственно, должны как-то реализоваться. Но хочу опять же расстроить людей, ожидающих конца света. Нету там конца света. И вот тоже очень интересный момент. Вы знаете, мы смотрели, читали сначала «Апокалипсис» и думали, боже мой, какая страшная книжка, а? Вот напредсказывал же человек, а чего напредсказывал? Страшно же, жить не хочется. И тут мы находим одну фразу, я уж не помню в какой главе, но опять же, глава это не суть важно. Если кто-то хочет почитать, то он может это открыть и целиком почитать. И найти эту фразу очень просто. Вот фраза эта такая, когда... Иоанн Богослов писал свой «Апокалипсис», он описывает такую сценку. Приходит к нему ангел, вот, и имеет в руках книжку закрытую. Вот, и говорит Иоанну, возьми-ка, Иоанн, и съешь эту книжку. И она говорит, будет в устах твоих сладка, как мед, а в животе твоем станет горько. И Иоанн, как пишет, опять же, это его слова. От себя мы ничего здесь не придумываем. Это все строго его. И он документально описывает, как он съедает эту книжку. И она у него в устах сладка, как мед, а в животе стала горькой. Вот мы и подумали, что ж такое? Ну, книжки ел, ну, это же не мышь все-таки. Апостол, ну, как-то... Что-то в этой фразе было не так. Сладкое стало горьким, было сладко, стало горьким. И тут до нас дошло, что апокалипсис-то на самом деле это сладкая книжка, но умышленно сделана горькой. Вот. И когда мы так это поняли, мы, соответственно, проследили эту логику и увидели, что действительно нет конца света. Нет конца света. Да, трудная смена эпох, но, во-первых, все зависит от нас. То есть суть-то всех пророчеств, она крайне проста. Вы знаете, вот это смешно. Вот есть огромная книжка, говорю, Библия. Ее можно читать там вот и думать, боже мой, как много людей написали. А ведь суть-то одна. Вот живите человеками, и будете жить человеками. И будет все нормально. А если не будем жить как человеки, тогда, соответственно, будут беды.
0: Ну, тут А опять же такой ставит вопрос, вот, о, скажем так, о взглядах, да, о взглядах разных людей на то, что там, что является вот, быть человеком. Ну, к примеру, то есть вот сейчас, например, расплодилось дикое количество менеджеров разных. Вот, все визитки последние, которые мне давали, это везде менеджеры.
4: Да, вот есть гомо сапиенс, а есть гомо менеджер.
0: Вот, да, практически является ли вот такой социальный статус менеджера нормальным, к примеру. Вот. Или, например, там человек, который работает, в общем-то, отстрельщиком, но работает на правительство. Вот кто нормальный, менеджер или человек, который работает отстрельщиком? То есть, в принципе, я тут ни в коем случае не хочу как-то вот так вас обидеть и так далее, но, тем не менее, вот само слово, там, быть нормальными человеками, оно само по себе, мне кажется, немножко, как бы это... Ну, то есть, кто устанавливал эти нормы? Вот Сорокин очень хорошо вот в своем романе «Норма» описал, что значит с чьей-то стороны норма, да, с чьей-то нет. Может быть, найти более какое-то, точное определение, к примеру, начать с того, что, во-первых, там, кстати, самое первое, не кидать на бабки, да, то есть отдавать долги, вот, начать с этого, вот, с воспитания современного, так сказать, нормального человека, с того, что если не отдал долги, то есть ты пидор, вот прям вот писать такие рекламные плакаты над Арбатом, то есть внедрять это в массовое сознание. Прежде всего, порядочность в делах, пусть даже в делах апокалипсиса, поскольку бабки — это конкретно апокалипсисные все дела, когда они... Да, тем не менее, начинать как бы порядок в них, может быть.
4: Ну, вы знаете, в общем-то, да, есть такая тема для размышлений, что считать нормальным, кого считать нормальным. Но вот евангелисты, они как-то вот... Они не очень углубляются в этот вопрос и обходятся одной фразой. Вот, и говорят, вот возлюби ближнего своего, и, в принципе, вполне достаточно. Вот, понимаете, вот я вот представляю себе, допустим, вот, мать, которая любит своего ребенка. Я представляю, как она его будет там отстреливать или на бабки разводить. Это как-то вот, не солидно, что ли. Как-то вот даже, тут даже не надо, наверное, объяснять. И вот евангелисты все говорят, ребята, любите друг друга, и, в принципе, все остальное запутаетесь. Запутаетесь, как пить дать. Кого считать нормальным, как считать нормальным, вот, не сможете вы разобраться. У каждого своя справедливость, у каждого свои оправдания. Да просто по-человечески общаться друг с другом. И опять же, понимать друг друга, вот, как-то находить общий язык. И вы знаете, вот рассуждая на эту тему, вот мы вот как-то даже вот с надеждой помечтали немножко, что ли, о новой эре, какой она будет. И вот мы решили, вот демократия, говорят, во-первых, нет никакой демократии, это все фикция придуманная капиталистическими акулами, так же, как и коммунизма никакого не было. Все это фикции. И вот мы тогда подумали, что хорошо бы вот было такое ноократия. В конце концов, как демократия, не звучит, а вот ноократия, правление разума, власть разума. Да, это вот хотелось бы, конечно. И главное, что это за эра? Это эра, когда вот люди достигнут такого состояния умственного развития, когда вот начнут понимать друг друга.
0: В принципе, это просветление,
4: да.
0: То есть у буддистов.
4: Да, говоря на одном языке, умудриться понять друг друга. Кто что хочет сказать и кто о чем, собственно, что имеет в виду. Это большое искусство.
0: Давайте сейчас чуть-чуть прервемся. Потому что мне надо там пойти перевернуть. Я для утренней смены там курушку жарю. Сейчас.

0: стрим. Мы продолжаем нашу беседу с психоаналитиком Дмитрием Зима и с Айратом Дашковым. Соответственно, кстати, сегодня у вас будет возможность пообщаться с нашими гостями, задать им какие-то вопросы. Телефон мы позже, безусловно, напомним. Айрат, на чем мы там это остановились у тебя, я вижу?
1: Мне кажется, что мы остановились на проблеме, заключающейся в том, что мы не знаем, что должно произойти до установления новой эры. Да, мне кажется, кстати, большинство населения это волнует, даже не только то, в принципе, даже не то, что будет после 2035 года, то есть там, как мы его не назовем, новая эра, золотой век или вообще смена там каких-то стадий в развитии цивилизации. А вот их волнует, какой ценой все это будет даст. Потому что они понимают прекрасно, что как бы там прекрасно не было, как до того не было прекраснее, им это все фактически уже и не достанется, правильно? Ну, по крайней мере, власть придержащим. То есть, ну, что им, как бы, ради чего? Не ради себя же, в общем, все это мутить сейчас, да? Наверняка уж ради своих потомков. И людей беспокоит именно то, какой ценой. Ну, вот я просто не представляю, если все должно так кардинально измениться и будет прекрасно так, как никогда не было. И то, что происходит сейчас, настолько далеко от этого идеала, что я просто не представляю, что должно произойти, что все так круто могло измениться просто полярно. Вот. И в связи с этим, ну, никто нам не дает ответа. Ни Нострадамус, ни... Кстати, вот вообще у меня возникло подозрение, что мы только что говорили с Дмитрием об этом, что, может быть, сила, которая открыла перед Нострадамусом какие-то свои замыслы, или, по крайней мере, сила, которая знает о том, что будет. Ну, а я так понял, что эта же сила, собственно говоря, и решала, в каком объеме ему открыть, да? Вопрос в том, сама эта сила знала, каким путем, знает ли, каким путем пойдет человек, либо она лишь действительно дала, так сказать, нам все карты в руки, и, как говорит Нострадамус, это дальше должны решать люди. Мне этот вопрос представляется крайне сомнительным, потому что существуют другие, гораздо более древние теории, которые, может быть, передаются как какое-то знание на нашей планете еще намного, так сказать, больше времени, и пришли к нам сакральным путем от предыдущих цивилизаций о том, что все подчинено каким-то циклам, и если новый золотой век в 2030 каком-нибудь году это будет начало нового цикла, то этот цикл должен начаться неминуемо, вне зависимости от того, что будут делать люди. Может, нам вообще, кстати, ничего не делать, в общем, продолжать сидеть дома, смотреть телевизор, кушать бутерброды и ждать, когда он придет.
2: Ну, это, конечно, оригинальная такая вот позиция, но да, как в ресторане. Вот, посидим, ну, долго ждать только до 2035 года, это ж... Ой-ой-ой. Тяжело дождаться, мозоли вырастут, мозоли на этом месте точно вырастут. Вот, ну, насчет того, что от нас зависит. Дело в том, что, ну как, зависит. Человек – существо свободное, вот, он может все испортить, допустим. Взять вот и раз, вот запланирована новая эра. Небеса там потрудились, все, уж не знаю, кто там, вот Господь Бог там, ангелы небесные, неважно, запланировали они новую эру. И говорят вот людям, вот вам карты в руки. Взяли люди карты в руки и... Ну и Бог знает, как ими распорядились. Взяли и по-другому распорядились. Ну кто же запретит-то? Все ж таки, вот как Библия четко прописала, кто мы такие. Вот. Человек – это Сын Божий. Вот. Что ж там скрывать-то, собственно говоря? Бог сотворил, Бог – Отец. Вот. Кто ж тогда человек? Вот. Соответственно, обладает определенной самостоятельностью. На самом деле, как будет проходить

0: Здесь я думаю о том, что вот как раз вот твою первая часть твоей вот речи касаемой того, что вот ничего не делать, это, может быть, и есть самое правильное, потому что...
1: Между прочим, меньше испортим.
0: Во-первых, то есть это то же самое, то есть человек, по сути, своей, так сказать, есть, в общем-то, это самое... мясистый хирург, то есть очень, ну, существо крайне необразованное, на самом деле, ну, до, по крайней мере, той степени, чтобы вот как-то, ну, реально вмешиваться там в историю и поворачивать ее. Ну, печальные примеры, там, в общем-то, Гитлерок, Сталинок и прочее все, да. То есть историю можно немножко повернуть культурой, там, да, там, например, господин Чайковский какую-то оперу написал, тем самым, в общем-то, вот скорректировал, да, культурное сознание. Вот именно так вот, ну, как бы, как раз вот создание партии какой-то, как ты сказал, ну, мне кажется, такой тупой скальпель, вот, который только навредит. Но вот именно, мне кажется, ничего и не надо делать, поскольку они-то этого и ждут. Да, вот они сидят и ждут. То есть они долго провоцировали нас на какие-то действия, в частности... Ну, то есть, грубо говоря, мозг человека, он, видимо, так устроен, что то, что ему предсказали, то волей-поневоле он ждет, что сбудется. И вот не просто ждет, а именно помогает этому сбыться всячески.
2: Да. Да. Меня вот беспокоит что? Не является ли, ну, какой-то, не знаю, есть ли что-то юмористичное в том, как мало времени нам дано на обдумывание? Вы в своей книге... написали, что Нострадамус также зашифровал в текстах Катренов и дату раскрытия пророчества, да, и то, и где это будет сделано, и то, что сделали те, это именно вы, так сказать. Ну, ну не, может быть, вас в лицо он не видел в этом огненном зеркале.
1: Надеюсь.
2: Но ему шепнули, вот как вас зовут, да, ну, то есть так, я помню, в тексте у вас там, ну, вы человек скромный, я понимаю, да, сами да, об этом говорить не да. будете, я читал вашу книгу. Но таким образом, по сравнению с, вообще со всей историей, вот эти несколько лет пред решающими событиями, это же ничто. Это все равно, что как, ну, человека поставить над пропастью и предупредить его о том, что он может упасть в момент пинка ему под зад. То есть вот пинок, и в этот же момент предупреждающий кричит «Стой!» И вроде бы они одновременно начали. Да, и ведь не заподозришь, да. Вот как-то это негуманно получается, так мало времени на обдумывание. Почему
1: за редким исключением пинок, в общем-то, сами себе даем. Это вот здесь вот, вот, кстати, очень интересный момент. Вот, знаете, вот заинтересовались мы такой, вот, таким персонажем, как Сатана, дьявол. Вот, интереснейший персонаж на самом деле, да? Вот, и думаем, ну что ж, как же он может выглядеть-то? А стали мы копаться в этом всем, думаем, а что ж слово-то обозначает? А означает оно, собственно говоря, вражда, ненавистничество, вот, ненависть.
0: То есть попросту эмоции.
1: Да.
0: То есть
1: да,
0: ни в коем... да, да. А вот, вы знаете, кстати, вот, ну, что является самым таким верхом проявления базитизма агрессивного, да, это попытка визуализировать непонятное, да?
1: О, да.
0: То есть, ну, вот, к примеру, ведь бог и кошка для базитических одно и то же, как ни странно. То есть кошка все понимает, сказать не может, бог меня зато понимает, то есть потому что я пришла, увидела его и помолилась ему. То есть реально и то, как раз и есть, в общем-то, ну, в какой-то степени даже и сатанизм, и грех, потому что нельзя...
1: Не сотвори себе кумира.
0: Вот, безусловно.
1: Вот, не изображай, не надо.
0: Да.
1: Да! Да-да-да, это действительно так.
0: И то же самое, кстати, вот с этим, с демоном, о котором вы упомянули, не хочу дважды в эфире упоминать, не его, а, скажем так, эту, потому что попытка там какие-то рога придать, вот меня это всегда как-то, ну, вначале смешило, а потом стало бесить, то есть все вот эти страшные фильмы, там, где вот там рогатый черт там выскакивает, меня это дико резвило.
2: Но это не они придумали, в принципе, это было бы для них слишком круто, если бы это еще они сами придумали.
0: Так это дело в том, что опять, как мы говорили, тяга, так сказать, попасть в элиту, тяга к жрецам. То есть для народа нужен образ какой-то, да. Будь то там вымпел, будь там переходящий там какой-то, да, будь то вот там черт какой-то, или там неважно что. То есть именно, ну, скажем так, идол, в котором визуальный образ которого способен, так сказать, вызвать в людях какие-то примитивные эмоции, либо там желание с ним поделиться сокровенным, либо испугаться его.

0: Вот, не вникая глубоко в суть, в общем-то, вот природы своего страха или желания делиться сокровенным.
1: Но идол дан специально на людской массе, чтобы ей было легче, так сказать, говорить с непостижимым на одном с ней языке.
2: Не у всех так было.
0: Не у всех, конечно.
2: Не у всех, потому что вот Заратустра, допустим, у него все боги какие-то абстрактные. Вот. У него бог там, сам бог — это вселенская мудрость. Вот. Ахура Мазда — это мудрый господь просто и ничего больше. Вот. И его ипостаси там — бессмертие, вот, соответственно, целостность. И как главное, что каждый может общаться с этой мудростью. То есть какие-то абстрактные боги. Поэтому, вы знаете, очень интересный момент. Когда переводчики, вот, насколько я это знаю, я вестийский язык близко даже не лежал, вот он у меня где-то. Но, тем не менее, вот знаю, как вот переводчики сами отзывались. Они говорили, ну, дикари, а Авеста писалась уже 3000 лет назад, этого языка не было, на каком языке она написана. Вот. Но неважно. Главное, что переводчики говорили, ну, в те дикие времена не могли до такого уровня абстракции дойти. Поэтому, наверное, целостность означает бога скота. Почему бога скота? Ну, вроде как вот есть какие-то аналогии. Вот. Поэтому были абстракции. А по поводу того, что пинок над пропастью, да, тема пинка над пропастью, вот как уже нога занесена там и уже вот уже кроссовок опускается где-то, подходит к ягодицам, и тут человеку кричит, осторожнее! Сейчас упадешь, да. Но на самом деле тут немножко не так. Тут, во-первых, все это было предсказано гораздо раньше, как там Иисус Христос об этом говорил. Он говорил, нежданно придет Сын Человеческий, как тать ночью. А суть-то в чем? Самая главная суть, действительно, ну что толку? Вот, кстати, никто не задумывался над вопросом, а зачем второе пришествие понадобилось? Что, первого не хватило? Вот Бог пришел на землю, он что, с первого раза не мог решить свои вопросы? Вот есть у него какие-то вопросы, захотел он дать какой-то закон, ну что, вот, ну дал закон. А второй раз зачем приходить? Вот суть-то в том, что за закон дан? Что за закон? А закон Иисус Христос дал простой – любить. Вот любить, он что толку приказывает? Ну, можно издать, да. Вот я предлагаю, вот сейчас Владимир Владимирович издает закон. Всем возлюбить ближнего своего, точка,
0: да,
2: Путин.
0: Да, да.
2: Вот. И что, все бросились там лобызать друг друга? Естественно, нет. То есть, что выросло, то выросло. Вот какие мы выросли, такими мы и будем. Но есть еще один момент. Вот вы знаете, в чем причина наших бед? Тоже очень-очень древняя история. Вот в свое время, там вот с этого, по-моему, где-то Библия начинается, да? Как вот Адам кушает яблоко.
1: Но это было чуть позже.
2: Ну, неважно. Угу. Вторая глава, третья глава, все равно там эта история стоит вот одной из первых, да? Вот он кушает яблоко. Естественно, вопрос возникает, а за что же Господь Бог так разгневался? За то, что яблоко съел, ну, как-то не солидно. Все-таки не надо быть Господом Богом для того, чтобы за яблоки, да? Это вполне достаточно, он бы мог сторожем там где-то работать на овощном складе. Ну, яблоки, да? Нет, суть в том, что именно это было дерево познания добра и зла. Вот когда человек стал делить мир на добро и зло, вот этот негодяй, а вот этот вот годяй. Вот и понеслось. А негодяй не согласен, что он негодяй. У него, может, свои какие-то причины есть, чтобы считать себя не негодяем. Ну и, соответственно,
1: то есть он
2: начинается
1: сделал драть себя, мир и всех вещей.
2: Да, безусловно, стал делить мир на добро и зло, а головенка, в общем-то, не очень развита оказалась. И начались проблемы.
1: Извините, вот надежда на любовь, как на спасение, то есть это не есть ли тоже сфера такого, ну, человеческого? Как бы, то есть это тоже субъективное, можно сказать, деление.
2: Тут еще смотря что любовью назвать.
1: Ну,
2: дружелюбие, скажем так, потому что вот русский язык, он могучий язык, он самый могучий язык, и вот тоже, вот вы посмотрите, можно любить бутерброд, можно любить женщин, можно любить детей, и все одно слово, один термин, а вот англичане не так, они хитрые, да, вот, у них там любовь – это любовь, там, а нравится – это нравится, да?
0: Да, да, да.
2: Вот, соответственно, а вот в русском языке все любовь, Вот любовь и любовь. Между прочим, тоже вот это во второй нашей книжке вот есть, вот «Расшифрованный апокалипсис». Там мы немножко, собственно говоря, вернулись к основной нашей теме, к психоанализу. Дело в том, что любовь — это не просто так вздохи на скамейке и прочее. Это некая сила, которая объединяет, во-первых, это самое главное. Вот, пожалуйста, человек любит бутерброд, он объединил себя с бутербродом, правильно? Вот, он любит женщину, там, объединил себя там с женщиной, это образовали они семью, вот это вот любовь. Ну, смотря какая, конечно, по-разному тут бывает, но тем не менее. Вот, любовь — это некое вот мое. Ну, Фрейд же об этом тоже долго, много писал, правильно, как вот у него человек... Он не цельный человек, у него сознание это хитрое, у него есть сознание, есть бессознательная часть. И вот сознание как бы порции бессознательного осваивает, да? Вот это основа любовь. Гармония, согласие. Просто поиск согласия. И когда вот люди перестанут делить там мир на добро и зло, ну хорошо, но осудили мы, нашли всех плохишей, что с ними делать? ГУЛАГ строить? Вот, вот этот вопрос вот всегда надо задавать. Вот, да, вот все, вот этот плохой. Что дальше? Ну, вот все там, ну как, вот партия целая плохая. О, всю партию на этап, Столыпинский вагончик. И чух-чух, да? Как-то нехорошо. Мириться надо, мириться. Мириться с теми, какие мы есть. Люди-то сами по себе хорошие.
0: Да! Ну, давайте сейчас буквально. Мне было, кстати, дико интересно вас слушать. Сейчас вот ваша речь, вот и Айрат, и ваш, Дмитрий, про что ручей весной.
2: Ну, спасибо.

0: Собственно, я тут вот пока присутствовал и вел переговоры с ними. Ни на что не соглашаются. То есть, как бы, да, мне кажется, все наши попытки вот решить эту проблему, так сказать, мирно, они закончатся. Сегодня, по крайней мере, неудача. Но, думаю, через неделю мы этот вопрос решим. А о чем была тема нашего разговора, Айрат? Ты у нас летописец.
1: Я думал, ты тоже следишь. Подожди, я сейчас...
0: Ну, мы, в общем-то, вот обсуждали. То есть у вас какая-то была последняя длинная телега.
1: А, только вот, что вот мы терли.
0: Только что, да. Я пока, которая как весенний ручей, в общем-то, влилась.
1: А.
0: Да.
1: Ну, я не помню, на каком именно месте мы закончили вот перед новостями. Поэтому можешь ну, вот начать заново что-нибудь.
0: Ну, в принципе, я думаю, что сейчас... А вот еще какой вопрос тут хотелось бы задать Дмитрию Зима. Дмитрий, а вот ну как вы считаете, вот Нострадамус все-таки, ну, если мы, так сказать, окунемся, опять же, вот в позитическую визуализацию этого образа, представим себе, что это был, так сказать, конкретный там мужик оволошенный, просто очень умный, там, беседовал, скажем так, с Господом и все такое прочее. Какова вероятность, что вот в наше время появится, скажем, человек с такими же способностями? Потому что ну, какие-то предсказания, например, на год 6000-й, ведь Нострадамус не делал все-таки...
2: Не мелочился.
0: Да, вот,
2: ни на завтрашний есть, день, да, ни да, через да. недельку.
0: То есть вот преемственность поколений какая-то намечается. Вообще, есть ли вероятность того, что такой человек вообще будет?
2: Да вы знаете, да есть, конечно, эта вероятность. Кстати, сам Нострадамус об этом что говорит? Вот, когда он описывает свой пророческий дар, да, он говорит, что как, в общем-то, и ну, мне это открыл Господь Бог, и так же, как вот в прошлые века были такие люди, которым он открывал некоторые тайны грядущего. Вот. Также могут быть и в будущее появиться некие персонажи, которым вот он через воображенческие впечатления раскроет некоторые тайны грядущих веков. Вот. Но здесь вот очень интересный момент. В принципе, самое главное, до чего вот нам удалось дорыться, да, вот. А рыли мы, в общем-то, достаточно усердно, вот. По крайней мере, долго. И дорылись мы до одной маленькой вещи, что все вот пророчества сходятся на каком-то особом периоде. Причем это не только Нострадамус. Нострадамус открыто говорит, вот, что да, вот наступает некая новая эра, которая вот никогда не было ничего подобного, и вот она наступит молниеносно. В общем-то, не без нашего участия имеется в виду всех нас. Вот. Всего нашего человечества. Кто-то будет этому активно мешать, кто-то будет этому активно помогать. Ну, как обычно. Вот. Как обычно. Только масштаб событий, соответственно, очень такой вот. Так самое интересное, что мы нашли вот и в Библии, не говоря уже об апокалипсисе, я прошу прощения, вот, который тоже говорит о глобальнейшей смене эпох. Вся Библия точно так же говорит о некоем периоде, что вот будет некий период, когда вот наступит нечто, что даже представить себе невозможно. Вот. И вот если верить Нострадамусу, то эта эра как раз вот это совершенно... Ну, вот представьте себе, вся Библия написана ради какого-то времени, что все, что было до этого, это была только прелюдия, да? Вот, что вот человечество развивалось. Ну, как человек в утробе матери, да, зародыш развивается. Он для чего развивается? Для того, чтобы однажды выйти на свет. И это самое важное для него событие, для всего зародыша. Вот, так ведь, да, у него там будут какие-то промежуточные этапы, но это все не идет ни в какое сравнение именно вот с моментом родов. И вот здесь говорится о чем-то похожем. Вот. И Нострадамус говорит, что да, вот это в наше время начинается этот процесс. Вот. Более того, что это все будет на естественных неких законах. Безусловно, наши сильные мира сего, там, наши власть имущие, ну им какой смысл новая эра? Зачем им новая эра, если они в этой эре хорошо прижились, собственно говоря? Вот. Они здесь все знают, все ходы-выходы. А в новой эре их еще поискать надо, новые ходы-выходы. Там новые люди придут. Соответственно, конечно же, куча всяких разных вот возражений они имеют на этот счет. Но тем не менее, вот обещают пророки, обещают и говорят, что это все возникнет на основе элементарного дружелюбия, просто по-человечески общаться друг с другом. И вот это и будет норма нормального человека к тому вопросу, о чем мы говорили. Кого считать нормальным? Кто нормально общается?
0: Ну, тут же опять же вот бытует такое мнение, то есть я как бы даже не знаю, ну вот это вообще, скажем так, не совсем приличное выражение, поэтому я его не буду говорить, но смысл в том, что, в общем-то, очень легко быть синоним слова «хороший», только матерный «пи», ну, если ты дико богатый. Вот, исходя из этого, чем люди богаче, тем, в общем-то, и легко, естественно, общаться с другими. То есть он и пивка там, и пивком угостит, и там...
2: Нет, смотря какой богатый. От некоторого не то, что пивка не дождешься.
0: Ну, нет, ну понятно, но тем не менее, в принципе, вот реальность такова, что, например, если там при деньгах, то гораздо проще...
1: Возможности.
0: Возможности, да.
2: Да, вот, доброта от сытости.
0: Идущий. Ну, в принципе, в какой-то степени, да. И когда человек, например, теряет, то автоматически он становится как-то не совсем приятным в общении. То есть, исходя из этого, опять же, вот как-то строить вот такую модель идеальную именно вот на общении, я бы, может быть, даже и не стал бы. Но я вот опасаюсь я. Опасаюсь, потому что общение слишком сильно корректируется, опять же, вот какими-то внешними вещами. Пучит сегодня человек. Вот я, например, помню, иду, да, а навстречу, значит, там туристы идут. Вот, а газон такой, травка, а я же добрый, ну, вы же видите, да, от меня вроде так не дождется. Я, значит, через эту травку прохожу, и они у меня в этот момент спрашивают, дескать, как пройти, в общем-то, к польской моде, да. Я только собираюсь им отвечать, и в этот момент меня дико кусает в ногу, в общем-то, оса, которая забралась вот под штанину с этого садуванчика, с какого-то. Естественно, ну, глаза у меня дико там скривились, выпучился. Я ответил, ну, что, ну, как-то достаточно резко, что там... Понимаете, вот такие моменты, они... Ну, все-таки бывает. Мне потом срамота пробила, естественно, все такое, но тем не менее. Все-таки мне кажется, это не общение. Вот я настаиваю на плакатах.
2: Это мелочь.
0: Над Арбатом, на плакатах. Исключительно так. То есть так.
2: Это радикальное средство.
0: Наоборот. Наоборот, поступенчатое исцеление общества. То есть, если общество, ну, к примеру, больное, если у него выпадают там волосы, да, то нужно вначале приучить, скажем, ну, попросту говоря, там, хотя бы мыть голову. Вот тупая гигиена какая-то, да, а затем уже в дальнейшем, ну, то есть, там, насаждать луковицы.
2: Но вот есть одно возражение, да. Александр, вы уж простите. Вот. Я просто не знаю ни одного человека, которому, если бы на него написали плакат, ну, знаете, как пишут там вот такие плакаты не на Арбате, а где-то вот на стенке, там, вот, допустим, там, Иван Иванович, там, козел, там, порядочный.
0: Да,
2: и вот
0: да.
2: Прочитает это Иван Иванович и скажет: боже мой, как же я был неправ, что был козлом. Перестану-ка я быть козлом. И перестанет быть козлом. Вот не встречал я таких Иван Ивановичей. Ну, так что сомневаюсь, что плакатики такие подействуют, конечно.
0: А я объясняю. Я объясню, почему. Потому что происходит персонализация. То есть, ну, ни один человек там добровольно не согласится там, да, про себя там сказать, что, дескать, он козел. Но если это возвести именно вот в, скажем так, в действие, то есть такое-то действие твое определяет, что ты, скажем, вот козел. Ну, то есть, ну, хорошо, вот одно время было не модно, скажем так, не иметь мобильного телефона, да? Вот хороший пример. Если ты без мобилы, ты не крутой. Так же здесь. Если ты, например, не отдаешь долги, ты не крутой. Если ты там обижаешь в дальнейшем, если ты ненормально общаешься или общаешься нормально, но неестественно, ты тоже не крутой. То есть воспитание вот какое-то, оно должно проводиться.
2: Безусловно.
0: Вот я вот об этом
2: только
0: хотел.
2: Только без персонификации, собственно.
0: Конечно.
2: Без Ивана Ивановича, да.
0: Безусловно.
2: Да, да,
0: безусловно.
2: Да. Вот это я полностью согласен. А сейчас проводится прямо другая работа, собственно говоря. Сейчас вот Мочилова, книжки наши лежат, какие, а? Угу. Вот почитаешь, там, сердце радуется, да? там одни киллеры сплошные, очень хорошо. Ну, кого воспитывают такие книжки? Понятное дело, хороших людей. Тут очевидно.
1: Кстати, вот, попутно заметить, скажем, вот оформление вашей книги, да, вот расшифрованный Нострадамус, очень похоже на такую, на гору поп-литературы, которая закупается, скажем, в понедельник, и в следующий понедельник обновляется, потому что за всю неделю, ну, на метро туда-сюда, там, с готовкой ужина, может быть, там, пока, скажем, пельмени варятся, она дочитала вечером.
2: Вот если бы я вот сам оформлял книжки, да, и если бы я имел деньги на издательство, ну, во-первых, я бы быстро разорился, вот, с учетом вот деловой хватки особенно.
0: Да, да, да.
2: Вот. Это уже, кстати, пробовал. Вот. Пробовал, все прошло успешно, так что если кому-то надо, допустим, разориться, могу дать целую кучу советов.
0: Да, вот. В бизнесе. Да,
2: да, в бизнесе, ну, вот ради бога, вот легко.
1: Смотришь на обложку, и сразу вырабатывается какое-то восприятие. Ее абсолютно так же, как вот...
2: Согласен.
1: Делается с дизайном пластинок, допустим. Вот смотришь на обложку компакт-диска, да, и сразу понимаешь, какого рода примерно содержание его. То есть стоит слушать или там какие-то, как говорите, вы
2: часто
1: психологи.
2: Проходим мимо хорошего. Ну, эти книжки, про которые я говорю, вот «Мочилова детективская», их я читал, вот, время от времени. По крайней мере, знакомился.
1: Ну, я надеюсь, с исследовательской позиции, конечно.
0: Ну, сейчас, опять же, пришло время нам немножечко отвлечься, буквально пару минут, а затем продолжим, да?
1: Да.

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психоаналитик Дмитрий Зима и, в общем-то, Арат Дашков. Соответственно, поскольку время у нас остается не так много, мы не затронули еще одну достаточно важную, в общем-то, тему, которая непосредственно, тем не менее, вот вытекает из предыдущей. Вот я держу в руках книгу, в общем-то, тоже в исполнении Дмитрия и Надежды Зима, которая называется «Имя, в общем-то, и судьба». «Имя и судьба», да. То я невнятно как-то сказал, прошу меня простить. Я так понимаю, что это, ну, своего рода, ну, такой гороскоп, да?
1: Ну, не совсем.
0: Я просто
1: так
0: пока не читал, но я вот тут перечисление имен, и, судя по всему, то есть это характер или что?
1: Безусловно, это характер. Дело все в том, что гороскопом это здесь и не пахнет. Вот в принципе.
0: Понял. Ну, я прошу прощения.
1: Да нет, нет, ради бога.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо, я прошу прощения. Ну, насчет книги «Имя и судьба» — это ситуация такая. Вот. Нам удалось вычислить, что имя, конечно же, накладывает на человека определенный отпечаток. Человек отождествляет себя со своим именем. Вот, допустим, вот характерный пример. Если человека назовут в детстве козлом, вот, он, ну, по-другому будет себя чувствовать, допустим, чем Иван Иванович. Это звучит правильно, да?
0: Извините, извините, Дмитрий, извините, что я вас перебиваю, но тут, видимо, нужно добавить, что, конечно, имя дико отражается на характере человека, но только, вероятно, в том случае, если оно дано, ну, скажем так, ну, не осознанно, а не с целью, как бы, именно изменить судьбу. То есть, к примеру, если я сейчас увижу, что там имя, скажем, Светлана, оно, в общем-то, приносит счастье, он свет, и в паспорте исправлюсь, типа, там, Светлана Лаверский, там, да, то, в общем-то, вряд ли у меня там получится что-то хорошее, да, то есть вот...
1: Безусловно. Угу. Нет, это все зависит от самочувствия человека и накладывает отпечаток, конечно же, в раннем детстве, скажем так, наибольший такой отпечаток. Вот. Ну вот... Дело в том, что здесь нет такого понятия вообще имя счастливое, имя несчастливое. Но среди несчастных имен, вот, пожалуй, только вот в русском языке это Акакий, наверное.
0: А в чем причина?
1: Да, ну, причина, если так ребенка назвать, я подозреваю, что в школе ему придется очень несладко. Вот, быть как-то Акакий, ну, представьте себе там. Ну, как его сокращенно называть? Вот, допустим, там Дмитрий, это Дима, Александр, это Саша, Акакий, Кака.
0: Вот. Но здесь, ну, здесь это же, конечно же, прежде всего, ну, я так думаю, зависит, ну, от шалости, что ли, ну, сложно как-то.
1: Ну, да, но ребенку, когда его назовут Кака, и, собственно говоря, думать о том, что это шутка, как-то не получается. Обычно все сводится к каким-то банальным скандалам, к обидам, к переживаниям и к прочему.
0: Я целиком согласен, но все-таки мне кажется, что это, ну, такой, не самое главное вот в плане имен, потому что, ну, масса,
1: конечно,
0: имен там созвучных. Например, там есть даже вот такое еще. Я так смеялся, то есть я думал, это прикол, а есть имя, оказывается, как его, имя такое. Окоп есть имя, Атар есть имя. Вот, ну, то есть и ничего. То есть, исходя из этого, я, кстати, думаю, что прежде всего, конечно, зависит от тех звуков, которые младенец слышит. Именно звуков, обращенных
1: вот
0: к себе.
1: Вас музыкант говорит, абсолютно правильно. Потому что каждое имя свою музыку имеет, свою вот мелодию.
0: Да, да.
1: Есть твердые имена, есть мягкие имена. Вот кого как больше называют, кому что больше нравится. Собственно говоря, мы не ставили себе цель там судьбу по имени определить. Да, это и невозможно. Но какие-то определенные черты характера, ну, допустим, вот люди с именем Петр, они обладают какой-то вот одной чертой характера, там, с именем Сергей, там, другой чертой характера. Здесь играет все роль. Вот, действительно, мелодия имени, да, играет роль. Вот, какие-то звучат там возвышенно, какие-то там, наоборот, там, мягко и слишком. Вот я, допустим, не любил, когда меня Митей называют. Я был маленький, глупый, мне хотелось быть крутым, как обычно маленьким и глупым людям. Ну, вот, соответственно, хотелось мне быть Дмитрием, ну, а звали меня Митей. Это очень обижался, жутко.
0: Ну, обижался. В принципе, кстати, вот все-таки известны такие случаи, по крайней мере, вот в нашей практике, когда человек брал себе уже в зрелом возрасте, ну, скажем так, псевдоним, или реально там менял паспорт и фамилию, и, как ни странно, вот с этого момента менялась его, в общем-то, судьба, вообще весь его образ жизни.
1: Вот как мироощущение.
0: Может быть, кстати, вы тут совершенно правильно сказали. Может быть, мироощущение, а в связи с этим поведение вот, по отношению к окружающим вещам. Соответственно, окружающие вещи начинали вот, подчиняться этому новому поведению там, или сопротивляться. Может быть, да. Вот,
1: ну, безусловно. Безусловно, конечно, это накладывает отпечаток. Вот. Действительно так, вот если поменять себе имя, но это поверить еще надо в том, что вот каждый человек в своей голове имеет модель самого себя. Вот некий абстрактный образ, не абстрактный, прошу прощения, некий мысленный образ, вот, где он вот, видит самого себя. Причем этот образ, как правило, гораздо лучше, чем тот, который мы наблюдаем в зеркале. Вот. Ну вот часто это отмечается так, вот некий идеальный образ. Вот у этого образа есть имя, есть какие-то вот, собственно, качества, желаемые качества, что мы хотим. Вот Фрейд это называет суперэго, да, желаемые. Кем мы хотим быть. Вот, не то, кем мы являемся на самом деле. И вот имя, допустим, если человеку не нравится, оно может действовать как диссонанс. Угу. Просто диссонанс и рушить эту прекрасную иллюзорную картинку, где там вот прекрасный принц там или прекрасная принцесса. Вот, на самом деле тут раз и имя какое-то там, не знаю, там... Ну, неблагозвучное.
2: Да. А у некоторых, кстати, таким диссонансом является биологический пол, например.
1: Ну, это уже... Да, есть такие люди, конечно, да, делают себе операции. Но не повезло им. Не знаю, мне здесь трудно сказать.
0: Ну, а вот скажите, вот почему тогда вот сейчас, да... такая, ну, серьезная, я считаю, это же мода, да, на какие-то имена доселе на этой земле, например, нераспространенные. То есть, ну, взяли, к примеру, мальчика, да, и назвали его там Кристианом. Ну, вот на мой взгляд, да, я, конечно, вот как-то, может, что-то не понимаю, но на мой взгляд это, ну, как-то, ну, неправильно, что ли. То есть, ну, как вот в России Кристиан, вот он здесь родился, да, то есть почему вот такое желание какое-то, ну... Ну, вы понимаете, да?
1: Выпендриться. Вот по-простому, вот, по-русски говоря.
0: Да, вот, ну, а ведь вот глупыш мама, который вот дает такое имя своему ребенку на земле, из которой идут совершенно другие биотоки, она же не врубается, что она конкретно делает из него, скажем так, ну, вот потенциального, вот, как правильно сказал Айрат, потенциального клиента, так сказать, хирурга, вот в этом смысле. Ну, в принципе, да?
1: Ну, вот, часто уродуют.
0: Ну, например, давайте вот реально посмотрим на вещь. Да? Например, где-нибудь там в какой-нибудь там в Канаде, да, можно себе представить там Кристиана-дальнобойщика. С трудом, ну, можно. А можно ли у нас представить себе, например, Кристиан-таксист? Ну, вот таксист. Посмотрите, пожалуйста, Кристиана. А он в рейде. В каком? Ну, он же на такси работает. Абсурд, блин. Зато там Кристиан фотомодель. Уже человек, судя по всему, несчастен. Ну, очевидно, потому что бизнес сам по себе, в общем-то, искусственен и, ну, печален, короче, да. Вот. Это мы к чему все говорим? Что вот муськи, в общем-то, все дико задумались сейчас над тем, стоит ли давать на земле, на которой, в общем-то, все ваши предки выросли, и вот чужеземные имена, пусть и модные, да?
1: А сейчас, кстати, другая мода отмечается. Да. Сейчас вот действительно вот последние несколько лет, даже не лет, а уже больше 10 лет, наоборот, старые русские имена в моду. Вот, угу. Дарьи возвращались в моду.
0: Вот. Ну а что, это хорошо?
1: Абсолютно хорошо. И раньше считалось это как-то позор иметь, простое имя. Ну, вот есть у нас такая вот черта, вот как-то вот хочется быть круче, чем есть. А иностранцы, они все как-то говорят непонятно и кажутся от этого умнее, чем есть на самом деле. И действительно так походить на иностранку. Многих тянуло, а вот в последнее время нет. Наоборот, вот в моду входят русские имена. И это хорошо.
0: То есть все типа возвращается.
1: Да, да, да, и они становятся модными. Вот имя там Матвей, имя Иван. Они все чаще и чаще сейчас встречаются. Не говоря уже о имени Маша.
0: Да, да. А вот скажите, в принципе, все вот эти имена, ну вот судя по тому, что как-то взялись, вот написали эту книгу, да, и имя и судьба.
1: Это они... не наше название. У нас просто исследование имен. Ну так на лотке не положишь эту книжку.
0: Понятно.
1: То есть,
0: в принципе, вот все эти имена имеют какую-то историю там, да? То есть, ну, так же, как и фамилия.
1: И это тоже отражается.
0: Конечно, конечно. А вот не пробовали вы, скажем так, прогнозировать в свете вот нынешней ситуации, там, ну, индустриальное все это такое кругом, да? Всякие вот эти мультимедийные события там, и все такое. То есть сознание, в общем, дико меняется. В связи с этим, например, образуются какие-то новые условия для создания, так сказать, вот неологизмов в именах. Ну, вот были там всякие ревмарк человека называли, да?
1: Электрон,
0: там. Да,
1: трактор.
0: Вот, вот какие вот, может быть, сейчас, вот на ваш взгляд, могут появиться имена? Я не говорю, конечно, об этом уникальном вообще случае. Это дебилизм. Помните, это самое Гамбургер Васильевич Вдовченко?
2: Угу.
0: Вот назвали мальчика Гамбургер. То есть в честь открытия, вот когда только на пушке Макдональдс открылся, и Базедовые туда подбежали, тескать, угу, там очереди дичайшие были. Вот ну, Гамбургер. Это, конечно, не будем брать.
2: Кстати, товарищ, вот постоянно говорят о нашей сотруднице по отчеству. Вот, помнишь, Доменовна,
0: да-да-да.
2: Мне кажется, это как бы еще преждевременно считать, что ее отчество, так сказать, имеет какое-то компьютерное просто, ну, имя ее папы. На самом деле это такое же имя, как вот домен. Есть доменная печь, это, ну, вот это иностранное имя человека, который изобрел вот эту печь, домен. Ее папу звали так же. То есть, но да, ты прав. Может быть так, что в будущем и такое может случиться, да, и станет реальностью.
1: Да, даже трудно себе представить, что может произойти, допустим, Пиарович. Ну, вот сейчас же в моде пиар. Как же без пиара-то? Пиаром пропитано все.
0: Ну, вот. А с другой стороны, вот где гарантия, что, скажем, вот Пиарович не станет через какое-то время, ну, предположим, тем же, что там Иван Васильевич. То есть...
1: Надоест ему, и он возьмет...
0: Нет, я имею в виду, что, к примеру...
2: Таким привычным.
0: Привычным, и, в принципе, даже не то, что привычным, а обоснованным. Понимаете? Ну, то есть, это же очень важно, важно, то есть, именно обоснованным. Ну, то есть, не как вот там, конечно, там Гамбургер, это понятно, а вот именно вот Иван Иванович. Что вот стоит за именем Иван? Дмитрий, вы же вот изучали, вот как, ну, вот откуда вообще появилась данная...
1: Иоанн.
2: А Иоанн это... откуда?
1: Иоанн — это еврейское имя. Кстати, там вот разные есть варианты. Угу. Дело в том, что меня как раз происхождение волнует меньше всего. Вот. И волнует меньше всего прямой смысл, заложенный в имени. Потому что имя Владимир, оно, конечно, прямой смысл тут не так уж сильно играет роль. Вот. А то, что имя распространенное, благозвучное, вот герои, опять же, Владимир там, Красносолнышко, там, Владимир Ильич, опять же, хороший герой. Вот, соответственно. Вот. Это все накладывает отпечаток. Ну, понятно, что он миром владеть не будет. Владимир, да, это даже... Ну, все равно приятно как-то ощущать. Вот на имени Александр, вот, допустим, тут сразу же Александр Македонский, Александр Невский, вот Александр Суворов, вот как-то такой вот сразу же ряд образовываться. Это тоже, безусловно, приятно чувствовать себя тезкой таких вот именитых вот людей. Правильно?
0: Да, да.
1: Вот. А и к тому же Александр звучит так вот твердо очень звучит. А вот вы заметили, вот это же имя так вот и у женщин бывает.
0: Александра.
1: Да, да, да. Вот. И накладывает такой вот отпечаток. Вот. На Валентина накладывает отпечаток, и в детстве люди часто страдают от того, что у них женское имя. Валя, Валечка. Ну, как-то вот вот, не очень. Приходится часто там защищать себя. Это тоже накладывает отпечаток на характер. Вот это вот действительно интересно.
0: А вот вы знаете, у нас работала одна женщина с очень несчастной судьбой. Ее звали вот Тимурка Яковлевна Гвоздила.
1: Отличное имя.
0: По-моему, тоже. То есть есть Тимур, имя вполне такое. Вот ее назвали Тимурка. Потому что, в общем-то, дело в том, что когда родился только он, да, они дико думали, что это сын. А потом выяснилось, что, в общем-то, он трансформировался и стал, в общем-то, дочкой. А имя уже было дано. Но на самом деле это с детьми иногда бывает. То есть когда вот там где-то 3 месяца, он начинает формироваться в совершенно другое, в общем-то, половым признаком. Вот то, что произошло с Тимуркой Яковлевной Гвоздиловой. Но, тем не менее, на все наши попытки как-то вот объяснить ей, что, дескать, ну, ничего в этом страшного нет, и наоборот, ты должна, дескать, радоваться, что вот такое необычное имя. Никак это самое.
1: Не радовалась.
0: Не радовалась. Мало того, была уволена с целого ряда работ, в общем.
1: Ну вот конкретный пример, как, соответственно, неудачно подобранное имя влияет на судьбу, соответственно, человека. Ведь по имени нас встречают, вот, по имени встречают. И первая реакция, конечно же, у каждого человека какие-то ассоциации.
0: А вот, знаете, еще вот он в школе у нас учился человек, кстати, сейчас он стал таким достаточно крупным, может быть, слышали, такой Один Валентинович Мышкин. Все назвали попросту цифрой. Вот имя Один.
1: Оригинально.
2: Ну, родители, наверное, каббалисты.
1: Почему? Либо математики.
0: Ну, в принципе. То есть математика, это, по сути своей, является, ну, скажем так, национальностью. То есть, в принципе, да? Может быть, знаете, в будущем как-то вот, опять же, давать имена детям, да, ну, не то что безликие, а не корректирующие их дальнейшую судьбу. Понимаете? Ну, может быть, действительно, даже вот, может быть, по цифрам как-то, но я уже не знаю, или каждому присвоить свой запах. Например, ведь каждый человек пахнет определенным образом, да, вот, и, ну, как животные друг друга идентифицируют в лесах, да, вот так же и здесь.
1: Для классификации.
0: Конечно, эти запахи просто довести до такого, ну, достаточно мощного, в общем-то, мощной концентрации, чтобы человек, ну, к примеру, вот иду я, да, чувствую запах и думаю, ага, на другом конце, в общем-то, это самое Арбат, Дашков перемещается, к примеру. И такой раз, а он аж меня уже учуял. Или там любовь свою, там так вот, например. Это же, в принципе, вот, так скажем, запах, это сильное, достаточно вот визуальное такое вот.
1: Как с насморком быть. Вот единственная загвоздка, пожалуй, насморк. Тогда человек слепнет. Слепнет, получается, и не знает ни имя там. Вот, не может узнать человека с насморком.
0: Вот это... Ну, это, в принципе, конечно, да, я согласен, но это все-таки, на мой, опять же, взгляд, не так страшно, как вот потеря индивидуальности, именно когда даются имена, ну, какие-то, которые может взять любой человек. Сколько сейчас живет там Саш, там Володь и так далее, дикое количество. Вот. А при этом каждый из них пахнет по-разному. Вот. Но мне кажется, вот...
2: Ну, может быть, насморк будет лечить стационарно, просто посерьезнее.
0: Ну, во-первых, да, то есть, на самом деле, достаточно серьезная болезнь. Представьте себе насморк у лося. То есть все пропало. Ну, то есть смысл в том, что это, опять же, вот насморк. У первобытных людей они не болели насморком. То есть у людей, близких к природе, насморк, это, в принципе, так скажем, аллергическое. То есть, скорее всего, явление, которое вот проявилось именно в тот момент, когда люди изобрели первую машину, но не придумали способа утилизировать ее. И она там впервые валялась в лесу и стала, в общем-то, разлагаться. Вот от этого и начались насморки.
2: Тогда, когда люди после того, как они нюхали только запахи природы, начали сами производить какие-то запахи и их же нюхать.
0: Безусловно. Безусловно.
1: И узнавать друг друга по ним.
2: А вот скажите, вы сейчас в данный момент ведете речь о наложении каких-то отпечатков именно восприятия людьми своих же имен, да? Вот, допустим, Валентин, там он стесняется, что Вале есть такое же женское имя, да, например. То есть это все проблема именно человеческого восприятия и реакции, так сказать, других там в коллективе на это имя. И это в каждом случае именно так. Или есть какие-то причины или судьбоносные моменты у того или иного имени, которые присутствуют в нем независимо от, от носителя и нет, вообще таких... какие ассоциации это имя в обществе вызывает? Какие-то сакральные, может быть?
1: Ну, ничего сакрального такого особенного мы, конечно, в имени не нашли. Да и зачем? Тут вполне достаточно. Ведь все наши отношения, вся наша жизнь в обществе, положение в обществе, вот, общение с себе подобными, оно же на чем строится? Вот. На совершенно простых вещах. Как человек сам себя воспринимает, как себя держит, как себя подаст, вот. Как к нему отнесутся, как его встретят, как он выглядит, там, допустим, если там идет там, человек, там, и у него лицо там, со вчерашнего там, посинело немножко, там, щетина там, сквозь синеву там, проглядывает. Вот. Как-то вот одно отношение, другой там, идет там, побритый весь там, галстучек, ну, и к нему уже другое отношение, может быть, даже там, с олигархом перепутают каким-то. Откуда же я знаю, там руку пожмут там на всякий случай.
0: Ну, вот. Кстати, вот извините, Дмитрий, да, тут да. Есть еще такой момент, ведь, в принципе, вот, ну, скажем так, поведение, да, одного человека по отношению к другому, который вот вызвано визуальным вот образом того человека, это тоже не совсем правильно. То есть, ну, к примеру, да, вот, вот например, вот идет человек, он знает, что он, в общем-то, не козлина, никому там денег, опять же, не должен, никого в парке не растерзал, да, и, в общем-то, живет нормально. Проходит мимо группы каких-то людей, и вдруг там из толпы козел идет, да. Он так думает, ну, типа, ладно, идет дальше, идет, вот козел идет. И тут уже ему станет, ну, немножечко неуютно, хотя вот это чувство неуюта, оно целиком фальшивое, потому что, ну, мало ли кто что сказал. Понимаете?
1: А вот заседает в голове.
0: Да, вот, вот. В чем причина, то есть, так такая, то есть причина того, что заседает.
1: Ну, причину это еще Фрейд, в общем-то, обрисовал. Мысли, наши эмоции, чувства – это какая-то конкретная сила, некая. Можно как угодно, что угодно об этом говорить, но они обладают конкретной энергией. Угу. И вот когда они заседают в голове, возникает проблема. Эту проблему большинство людей пытается, ну, решить стандартным способом. Как обычно, даже в общении между себе подобными это часто возникает. Подавить просто. Угу. Так и мысль. Возникла в голове – давай ее затопчем. А она не хочет топтаться. Не хочет топтаться мысль, и находит какие-то хитрые пути, видоизменяется и портит жизнь исподволь. Ну, поэтому проблема, вот назвали человека козлом, обидно, неприятно, ну, не смог он дать там сдачи, дать отмашку как-то, да, не смог он решить эту проблему в реальной жизни, и она у него осталась, так сказать, в воспоминании, вот. Нахамили в троллейбусе, вот переживает человек, вот, ну, надо как-то но, решить.
0: В принципе, ты согласитесь, что это как бы переживает человек, который вот вынужден разговаривать на том же языке, вот, на котором, ну, его оскорбили. А по идее, вот человек совершенно нормальный, который знает, что это не так, он, ну, весьма равнодушно к этому отнесется. Ну, к примеру, если вот вы идете, и вас облаяла собака, вам же это просто неприятно, да, и вы не будете вступать
1: да,
0: с ней в драку.
1: Да, не будем злиться, и даже кусать ее в ответ по остерегу.
0: А с другой стороны, в общем-то, если она уж совсем кусается, можно достать, в общем-то, волыну и прихлопнуть ее конкретно на месте. Ну, в принципе, то есть, когда речь идет о угрозе жизни, да, вот. А так вот как-то они не обращают внимания обычно. Вот ходят и ходят. Мы проводили эксперимент, смотрим, идет это важный очень такой. Мы ему типа, ну ты козлина. Ни разу не обернулся. Сразу видно, хороший человек, уверенный в себе. А кто вот сразу, ах, так ты сказал, поди сюда. Очевидно, что козлина. Видите, как вот... Ну, в принципе.
1: Да. Да-да-да. То есть вот так вот можно угадать, да? Назвать ну, человека козлиной,
0: да,
1: а он
0: если,
1: раз и оказался...
0: Если он начал типа как-то на эту тему вот реагировать, значит, что-то такое есть. Значит, что-то такое там есть. Если вот никакой реакции, значит, вот, вероятно, и нормально ему.
1: Ну, можно, допустим, по-другому, можно сказать, там, вот, подойти вот, и спросить, там, решить проблему, опять же, главное решить проблему, возникла проблема, ну, подойти и сказать, ребята, извинитесь, пожалуйста, вот вы назвали меня там козлина, а я вот не козлина, начать объяснять, там, справки показать, документы, может
0: быть... Дать понюхать подмышку.
1: Да, вот, ну, да, опять же так, и по запаху определиться, ну, где же здесь козлина, а, вот... Может быть, этот метод даже эффективен, но вот когда проблема все-таки в голове остается, я все-таки вот так вот с тупой настойчивостью вернусь вот к психике человека, да?
0: Да.
1: Вот
0: да.
1: Заседает проблема, вот обидно ему что-то. Ну, не знаю, ну, кто-то нахамил там, кто-то как-то вот несправедливо обидел, там даже в песенках детских песенках это поется.
0: Обижают.
1: Да,
0: ну.
1: Может, мы обидели кого-то
0: вот
1: зря. Зря.
0: Да, вот. Встречи с ними ты уже ниже.
1: Да, ну вот. И вот как вот, возникла эта проблема, ее надо решить. И вот здесь вот человек вот должен как-то решить эту проблему. Трудно? Трудно.
0: Трудно.
1: Но главное ее не подавлять. Вот это единственное, что вот можно сказать, вот дать однозначный совет на все времена. Может быть, как-то вот Иисус Христос, допустим, советует простить. Простить. Ну вот назвали, как-то обидели зря, да?
0: Ну опять же, Дмитрий, согласитесь, что вот сама вот эта, ну, трактовка, что вот он советует простить. Да, ну то есть простить, это значит отреагировать, понимаете? То есть в принципе лучше это не заметить. Ну вот, ну понимаете, о чем речь? Я думаю, что опять же данный совет он давал вот базитическим, которые не могли, так сказать, постичь божественную сущность отношений, вот, да, или вернее так, возможно, отношений между людьми, понимаете? Вот они не могут. Тогда нужно вот как бы опять, возвращаясь к плакатикам, кто не отдал деньги, тот, в общем-то, такой, да, так же и здесь он, то есть, ты прости, начни с этого, потом ты поймешь, что этого не надо замечать. Вот, может быть, он это имел в виду.
1: Может быть, но уж коли человек заметил, тут уж волей-неволей надо решить все-таки эту проблему. Да, может быть, совершенные люди, вот ангелы небесные, вот к ним там их оскорбляешь, а они не слышат.
0: Конечно.
1: Вот не слышат и все.
0: Не, ну они, может быть, слышат, но это типа как вот, ну, да, как будто аквариумные рыбки. Вот люди думают, что когда они их там кормят, типа подплывают, типа и там едят. На самом деле рыбки выкрикивают страшные проклятия хозяевам.
1: Ну еще бы закрыли в клетке.
0: Конечно, вот. Но люди этого не понимают, попросту говоря. Так же здесь, видимо, нужно просветлиться настолько, чтобы не понимать, ну, вообще вот этого языка даже. То есть, ну, и к тому же, если там тебя называют козлом, это вовсе не так плохо, потому что животные весьма полезны. То есть, почему как-то вот принято считать, ну, помните, это самое, жил-был у бабушки серенький козлик, ничего в этом нет. То есть, да. А любое отождествление с животным, оно ничего плохого не несет. Даже индейский вождь такой был козел. Пиво есть чешское, козел у нас в Праге и вообще. То есть, да, также масса и других, к примеру, вот там в местах определенных считается срамным называть петух, да?
1: Да,
0: все, все знают, что это значит. При этом, кстати, вот это желание кого-то опустить, оно на самом деле реально из животного мира, когда, в общем-то, половой партнер активный, вступая в связь с пассивным половым партнером, реально не наслаждается этой связью. Это просто способ как-то унизить, опускает, и задвинуть. Да.
1: Поэтому, показать свое превосходство.
0: Поэтому есть и там то же самое. Причем здесь петух, совершенно непонятно, что топчет наоборот петух. Вот мне всегда это было интересно.
1: Это большая загадка.
0: Откуда взялось вот само это?
1: Тайна сия велика есть. Это действительно так. Ну, то есть прямо наоборот, да?
0: Абсолютно.
1: Получается.
0: Абсолютно.
1: Действительно странно. Над этим стоит подумать. Это действительно какая-то психоаналитическая загадка. Я бы даже сказал,
0: я бы даже сказал с элементами, с, так скажем, филологической какой-то тайны.
1: Точно.
0: А, кстати, вот в этих вот, в скандинавских странах аналогом, вот, так сказать, петуха, вот именно в том понятии, в котором мы сейчас об этом говорим, является куница.
1: Опаньки.
0: Да, вот куница.
1: Куница-то чем не угодила,
0: вот,
1: а?
0: Вот так вот, видите, все о животных.
2: Ну, видимо, в каждом случае это связано с какой-то частной ассоциацией, да, которая впоследствии тиражируется и становится какой-то общественной. То есть,
0: ну, да. А при этом, что меня еще удивляет, что типа легко там, может там один к другому подойти и сказать, ну что, сразимся в очко. И это воспринимается нормально. То есть полный абсурд. Вот, доказывает полное, по-моему, там какое-то слабоумие людей и даже неспособность правильно расставить ассоциативные акценты, с позволения сказать.
2: А вот бывают такие ситуации, когда люди, скажем, переходя к какому-то новому образу жизни или нам новому образу собственных мыслей, или просто меняют как-то очень круто свою деятельность и подгоняют фамилию, допустим, себе под эту деятельность, чтобы она, скажем, подходила. Вот, например, Адольф Гитлер, да, к Как была настоящая фамилия? Шикльгрубер, да, по-моему?
1: Шикльгрубер, есть две версии. Первая версия, что у него была настоящая Шикльгрубер, а вторая версия, что у него был настоящий Гитлер. Вот. Вот есть такие две версии. А Шикльгрубер — это на самом деле, говорят, дедушкина фамилия. Вот. И недоброжелатели...
2: Которую он использовал в качестве псевдонима в детстве.
1: Может быть, может быть. Или недоброжелатели просто прилепили ему. И вот. А может быть, он там на партийной работе как-то прятался от своих товарищей, и поэтому где-то писал, там вот здесь был Шикльгрубер где-то, а где-то здесь был Гитлер. Угу. Вот. И путались товарищи, и не могли, там и шпионы там, опять же, его никак не могли выследить. Может быть и так.
2: В любом случае, второй вариант намного более смешнее, чем Гитлер, да?
3: То есть, да!
2: Обладает.
3: Конечно. И это, кстати, тут же, если бы он все это взял бы настоящую фамилию, то это был бы таки готический злобный герой. Вот уже. Типа реально он мог...
2: Гоблин.
3: Да. Ну что, уважаемые друзья, видимо, на вот этой замечательной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю программу, поскольку то, что я говорю сейчас, не имеет к ней никакого отношения. То, вот, заметьте, начали мы все-таки с одного, а закончили все это словом «гоблин». Вот, и весь этот мир, в общем-то, это гоблин. Вот как. Правильно, Дмитрий?
1: Абсолютно. Но мы из него сделаем что-нибудь полезное, более полезное.
3: Розового гоблина. Сокращенный РГ.
1: Может быть, может быть. Ну, по крайней мере, что-то более симпатичное. Вот. Хотелось бы жить
2: в таком... Мы его мутируем.
1: Цветущем, да, генетики, если все-таки... Может, не надули? Может, правда так? Мутациями случайно, само собой, мутирует, не знаю.
3: Ну что, пойдемте к ларьку?
1: Угу. Давайте. Давайте.

0: Ну вот вы буквально только что вернулись, прям можно так сказать, с палубы. Только что, можно сказать, выскочили из ласт. Ну, в хорошем смысле этого слова. И вот вы уже здесь, вот вы уже перед как бы мной, что весьма и весьма приятно созерцать вас. Немножко странное время все-таки для морского круиза. И я думаю, что до Лусаки можно было бы добраться более коротким путем, там, электричками, как-то перекладными или авиационным. То есть не обязательно было вот пароходные все эти испытывать качки и так далее. Вообще, как вы переносите вот пароходную качку?
1: Дело в том, что я с последних двух месяцев решил все свои передвижения делать только на водном транспорте, потому что это в некотором роде наркотик, который так убаюкивает. Я проецирую твою картинку.
0: Мою?
1: Ну, да, то есть, ну, портрет твой перед собой, и сижу с тобой, веду передачи.
0: Ну, это, кстати,
1: ни на что их не записываю, как бы это очень сильный эксклюзив.
0: Не, ну, записывается на подкорку.
1: Ну да, на подкорку, а потом, знаешь, вот как все вот эти диджеи модные, они там собирают отовсюду всякие звуки и как бы их микшируют. И также я сижу и из многих прослоек подкорки я их вывожу в одну основную подкорку и выдаю в речевой аппарат. А уже речевой аппарат, упершись в микрофон, как бы передает вам все те передвижения, которые происходят в моей необъятной голове.
0: Ага, скажи, пожалуйста, вот в эту последнюю поездку, в последний круиз, я знаю, ты ездил с восходящей, вернее, уже взошедшей звездой диджейства и вот музыки джангл и так далее и тому подобное, диджеем Хворь, большим другом нашей программы. Вот, как бы этот человек тут очень редко появляется, вот он сделал замечательный микс, который очень понравился нашим радиослушателям. Не мог бы ты поподробнее рассказать о личности этого человека, к тому же, как бы все мы знаем, что это все-таки женщина, то есть женщина, диджей, и почему Хворь? И каковы вообще у вас отношения?
1: А, ну вот, скажем так, это очень серьезный, даже вот в скобочках, а я.
0: В смысле?
1: Ну, серьезный я,
0: понятно.
1: Диджей.
0: Да.
1: Вот, и очень загруженный.
0: Ну, а я опять загруженный, да.
1: Вот, потому что джангл — это вообще, ну, даже не попса. То есть, в принципе, эту музыку нельзя назвать попсой. Потому что она очень сложная, созданная на звуках барабанов. Вот сейчас слышите, она там подпевает, да, себе?
0: Да, кстати, тоже Хворь.
1: Да, это Хворь сейчас. Вот она давно училась балетному голосу, то есть оперному. Вот, и что я хотел о ней сказать, да.
0: Ну, как она... у нее там внешность, может быть, опишите?
1: Какие-то
0: привычки?
1: На внешность клава-клавы. То есть вот так посмотришь в таких ботах. Не то, что вот сейчас ходят все модные рейверы, там, в блестящих, зеленых, да, а такие кирзачи обыкновенные, ну, какого-то строителя по дешевке за бутылку водки. Потому что денег ей пока не платят, так как мы запретили ей
0: обобсовывать
1: наше,
0: да, имя, так сказать, имя, да.
1: Да. Потому что она нам авторских еще не проплатила за то, что она урывки какие-то делала из наших передач. И... То есть мы не дали ей добро.
0: Она украдкой делала урывки.
1: Да. Потому, ну, просто из эфира человек сидел.
0: Да. А вот, собственно, как бы, ну, еще вот какие-то описания внешне чисто вот... Ой, ударился.
1: Ну, она с ушами, конечно. То есть все музыканты, они, во-первых, с ушами и со ртом, вот, потому что она поет. Вот. Ну и, в принципе, я не знаю, как можно описывать человека.
0: Ну, там на наличие в имени, длина шеи и т.д. и т.п.
1: Ну, шея примерно 8 сантиметров.
0: Ну, это нормально, по-моему, размер шеи. А общий рост?
1: Общий рост в каком смысле?
0: Ну, неважно.
1: А,
0: тогда...
1: ладно, рост просто, да? Растет она хорошо. То есть, вот как положено для ее возраста, ей сейчас 35 лет. Вот. Два раза была замужем, трое детей. Кстати, вот они все принимают участие в записи альбома, так как сама Хворь, она без рук. Вот. И дети помогают ей двигать ручки, она ими командует. То есть это как бы мозг такой, а дети механизмы. И они вовсю крутят эти ручки, двигают их, вот как ты своими пальцами, только она их пальцами манипулирует. И сейчас в Институте кибернетики

0: распорядлю на 8 тогда
1: попросить. Ну, у нее будет 2 основные, да? Угу. И от нее будет исходить по 2, так сказать.
0: Распорядлю.
1: Да. Угу. И по 8 пальцев на каждое вот это. То есть она сможет спокойно 24 канала выводить сразу, угу, и ими двигать там.
0: Ну, это как бы, видимо, эксклюзив именно DJ Hot.
1: Да. В механизме будет около 1000 программ, которые она просто будет либо загонять в память, либо использовать уже записанные. И, то есть дискотеку провести и на раз только. Она спокойно войдет, сядет там, свои вот эти вот механизмы положит на клавиатуру, и все пойдет.
0: А вот дети, что там у вас с детьми, собственно? Там тоже вроде как бы не все ладно, я знаю, были проблемы, сложности.
1: Ну да, дело в том, что все люди более-менее близкие к музыке, они немного сдвинуты в голове. Все-таки у них есть отход такой от нормальной жизни.
0: Сложно с этим.
1: И вот эти гены мамы, отвод головы в сторону, он, так сказать, ушел с генами в детей, так как у нее дети все девочки, а девочки при рождении берут всю генетику мамы. Вот. И они тоже немного так отъехали в сторону, им легко общаться, потому что они все ходят вот с отъехавшей головой чуть-чуть.
0: Ну, а тогда они физически полноценные.
1: Да, то есть, ну, что-то сдвиг головы не видно. То есть они не ходят там с буквой Г, шея там. Нет, это в этом смысле все нормально. То есть нормальные дети. Но вот в плане музыки, вот они умеют делать вот эти повороты все музыкальные. Вот, и, ну, то есть, хорошие, одаренные дети в платьицах все.
0: А вот ее средняя дочь Анфиса, я знаю, что она как бы тоже вот занимается балетной деятельностью.
1: Ну,
0: поподробнее об этом можно.
1: Это новый стиль в балете. Это,
0: то есть, Анфиса Хвор, получается. Или да, как бы вот скажите, вот я знаю, что многие как бы диджеи, они вот впоследствии пытаются даже свои вот как бы эти псевдонимы диджейские внести в паспорт. Вот я знаю, что Хвори она внесла. То есть так и написано Ди, то это как бы Джи.
1: Инициалы Хворь.
0: Да, вот. А Анфиса Хворь теперь получается? Или все-таки Анфиса так и осталась? Анфиса Прусакова. Настоящая фамилия диджей Хворь.
1: Значит, там
0: Прусакова,
1: пишется,
0: да,
1: так. Диджей, в скобках, Анфиса, как кличка.
0: Так.
1: И Хворь.
0: А Прусакова нету?
1: Не, Прусакова, не, понимаешь, ну, Прусакова это все уже наиграно так. Ну, звучит как-то вяло.
0: А вот
1: Прусакова, ну вот так вот. Диджей Прусакова.
0: А вот, ну, в принципе, да, да. Но вот хотел сказать, что ведь вот непосредственно Прусаков, да, вот, он же как бы был продолжателем дела Мичурина. Ты же известный Иван Пантелеймонович Прусаков, известный биогенетик и так далее. Вот это супруг диджей Хворь. Вот, вот как бы, извините, что я вас так кидаю туда-сюда. Да.
1: Не, я-то на месте сижу.
0: Да, вот как бы каковы сейчас его успехи? То есть он там занимался всякими скрещиваниями, то есть такая семья талантливая, то есть там, значит, это Анфиса там с балетом, значит, сама диджей Хворь, и вот плюс тут же как бы господин Прусаков.
1: Он умер.
0: Хорошо. Ну тогда так, Анфисе.
1: Да, Анфиса, в общем, на ней провели эксперимент, решили сделать слияние чечетки и балета.
0: А вот кто был как бы вот идеологом этого эксперимента? Потому что эксперимент интересный. Я знаю, что в свое время производил в городе Нижний Ламов на кафедре визуального исследования ушных раковин майор Мариан Гуаби. Вот такой. Вот, ну, пытался, по крайней мере. Вот, за что был, в общем-то, казнен через повешение.
1: А, ну вот, да, в силу вот таких жестоких мер скрещивания, так сказать, автора нового произведения установить пока не удалось, потому что он шифруется. Вот, и поэтому мы пока не знаем своих героев в лицо, но, думаю, сейчас проводятся научно-исследовательские работы в этой области, его ищут. В аренду взято 50 сотрудников КГБ, которые уже почти добрались до истины, его скоро повесят.
0: Ну, правильно.
1: Ну, то есть традиции нужно соблюдать, но человек создал что-то в жизни, он уже не нужен.
0: Ну, кстати, тут еще нужно сказать, что это то же самое, как вот если вернуться к покойному господину Прусакову, именно он создал оперков. То есть оперки, которые вот только у них это произошло, а дальше, значит, уже взлохмы полного вот роста, так сказать, перьевого распирды не происходит в результате.

0: обморожение, генетическое уродство. Вот, и тут его и нашли, собственно.
1: Да, и вот чечеточники, они ушли в балет. И это, кстати, вот уже завтра, по-моему, в камерном зале
0: Чайковского.
1: Да, будет. Это очень, кстати, и там чечетки не только производятся ногами, но руками и всем телом. А...
0: еще вот клацанье зубами и языками по небу очень модно, да, сейчас.
1: Балетники одеваются в такие, так сказать, металлические скафандры, созданные из металлических пластинок разной тональности. И когда вот партнер берет партнершу за талию, угу, он ее пальцами шебуршит.
0: Шебуршит.
1: Они между собой перезванивают, потому что он еще тоже в перчатках таких металлических, как рыцари древние. Вот, он этим выбивает мелодию. Когда он прижимает ее к телу, проводит вот этот скрежет, он характерен звуку металлических групп. Вот, и получается сочетание разнообразных. Вот, это очень, конечно, похоже на джангл вместе с растянутым хэви-металом.
0: Еще хотел сказать, что я думаю, вот диджей Хворь Прусакова, она сможет вот со своим новым устройством вот этим ручным принимать активное участие. То есть там будет масса.
1: Ее будут брать звукооператором на записи альбома. Они уедут в Англию на самую серьезную студию. Вот, потому что уже, ну, Англия считается вообще, так сказать, самой продвинутой страной в стиле там всяких джанглов, трансов и прочей техно-миксовой музыки. И их сразу выписали туда, им обещают гонорар там, угу, в $1 миллион.
0: И, кстати,
1: с нами обещала она расплатиться, кстати.
0: А, и еще я знаю, что там в дополнение как бы им обещают бесплатные инъекции бройлерного гормона. Вот как бы не могли бы вы прояснить ее?
1: Дело в том, что они все этого очень худы.
0: А вот диджи Хворь, она худа, разве?
1: Да, она очень худа. Ну,
0: просто
1: хворь,
0: я ни разу
1: от
0: не
1: этого
0: видел.
1: Идет хворь.
0: Как бы. Я думал, это именно вот из-за рук.
1: Да, но руки понятно. Дело в том, что она настолько худа, что как бы и рук, получается, у нее нету.
0: А, то есть они, в принципе, это физически присутствуют, просто как бы маленькие, что ли?
1: Нет, но они настолько малы, что их нету.
0: А дело через лупу, если наблюдать?
1: Даже если через две лупы наблюдать или телескоп взять вот космический, то все равно не будет видно.
0: Но
1: это можно
0: объяснить
1: тем, что если взять человека, вот тебя нормального...
0: Нет, принципе, меня лучше не надо.
1: Ну ладно, хорошо, тогда возьмем там...
0: Вот его, вот его можно.
1: Вот, в принципе, восьмой канал все включили через
0: два
1: раза.
0: Пусть стоит прямо.
1: Да, вот он стоит человек, да?
0: Сейчас держи, вот за это держи.
1: Если взять... в обратной прямо пропорциональности его.
0: Потому так, по-моему, не нравится,
1: да,
0: как сейчас.
1: И если его будет, вот, вот он очень худой, то есть у него тельце настолько худо, что рук нет. Потому что из-за худобы они просто... Ну, их нет рук. Они не могут быть худее.
0: Сосались, что ли?
1: Они не могут быть худее тела. Потому что, то есть худее уже тело ничего не может быть.
0: Это как... Что тоньше пиписьки комара, да, из этой серии?
1: Ну, где-то так, да.
0: Хорошая, да.
1: Вот, им вот бройлерный...
0: Гормон.
1: Да, вшивают бройлерный... Фу, блин. Бройлерный... Гормон.
0: Угу, да.
1: Вот, вшивают, то есть они видели рост бройлерных кур. Вот, и они не могут их есть из-за своей худобы. Они только питаются соками. Вот я не буду называть, потому что нам не платили, да.
0: Да, не стоит.
1: Вот, кстати, вот в следующий раз, если все вот эти компании, которые занимаются выкачиванием соков из фруктов, если они хотят, чтобы мы впредь говорили, так сказать, о том, что это именно та фирма выкачивает, то она может нам звонить, и мы будем с ней разговаривать.
0: Кстати, ведь существует такая работа замечательного грузинского биолога Хорке Чича, вот, которая, в общем-то, посвящена именно вот бройлерному гормону и его вот такому использованию в последнее время, широкому достаточно. Вот, и он как раз, Хорке Чича, написал там такая фраза, я прям цитирую, что длительное, в скобочках, 3 и более месяцев применения и активное, значит, да, использование бройлерного гормона приводит к появлению мерцательных эпителий. Вот, как бы, не могли бы вы прокомментировать, может быть, действительно стоит лучше не заниматься этим?
1: Быть, дело в том, что уже на него подали в суд.
0: Вот на Хорке вы имеете в виду?
1: А?
0: На Хорке или на гормон?
1: Нет, гормон, он уже давно, так сказать, отошел от дел.
0: Uh-huh.
1: Вот. А Чичев, он попался, он очень конкретно подходит под статью. Это, как говорится, я не знаю, как это звучит по-научному, uh-huh. вот, но что-то типа того, к животным плохо относится. Он взял орла, вот, и вколол ему вот этот гормон бройлерный.
0: Uh-huh.
1: Вот, но он же не курица, орел-то, правильно?
0: Ну, в коей мере,
1: это уже издевательство над животным.
0: Ну, в принципе,
1: и орел вырос до очень больших размеров и, в принципе, напоминал ящера.
0: А вот а что произошло с перьевым одеянием птицы? А
1: дело в том, что гормон был настолько силен по концентрации, что окаменелость была перьев, оно переросло в костевые и хрящевые изделия. Вот. И как бы он сразу же убил Чичи этого орла. Вот, и выдал его за ящера, который он копал у себя где-то в горах. Ему там уже хотели премию. Вот, ну тут же люди из КГБ из нашего приехали, разоблачили его. И сейчас будет скоро суд. Я думаю, что его повесят.
0: Ну да, это правильно. Ну да, ну что же, вернемся все-таки к вашему круизу и к поездке в Лусаку. То есть, а как вот вообще диджей Хорь в быту? Тяжелый ли она человек?
1: То есть, но быт у нее своеобразен и одинок. Дело в том, что у нее нет рук, как я уже говорил, и все она делает ногами.
0: Ну, это временно ведь. Вот сейчас вот Харли Дэвидсон.
1: Ну да, это действительно временно, но Харли Дэвидсон и компания кибернетики имени Власова, она обещала только через 3 года поставить ей этот аппарат, так как еще не придумали формулы, которые будут способны вживить металлические конструкции в организм.
0: Но тут же еще ведь важно, что они должны эти конструкции для определенных целей применяться, собственно, не просто вот.
1: Не обязательно. Дело в том, что если это смогут завязать с мозгом хвори.
0: А то... как, кстати, мозг хворит, вот меня просто интересует после вот там всех тех предыдущих историй с ней.
1: Ну, вот видите, она же пишет музыку.
0: Пишет.
1: Односложную.
0: Ну, вот сейчас мы тоже на заднем плане слушаем как раз.
1: Да-да-да, вот раз. Это односложная музыка. Она все время выкрикивает одну фразу. Вот. Фраза,
0: кстати, это... по-моему, фраза «Мои глаза» почему-то.
1: Нет, конструкция.
0: А, конструкция.
1: Да, только она зашифрована. Поэтому очень трудно разобрать. И вот этот барабанный звук, он делает вибрацию звука такой, что действительно, ну, даже это в секретной связи применяется такая система. Они на заднем плане всегда пускают таких барабанщиков, как Вейкл.
0: Вот, потом... Ленни Уайт вот.
1: Да,
0: приезжает.
1: Да, вот. Приедет вот он тоже.
0: Специально, кстати,
1: КГБ вот, его выписал, они же очень любят всех этих барабанщиков.
0: А вот, в чем причина?
1: Ну, потому что они помогают зашифровывать их секретные переговоры.
0: Uh-huh.
1: Вот, потом из Iron Maiden, вот барабанщик очень хороший. Вот перед этим звучало, перед этим, это как мы с тобой говорить начали, это вот перед этим называется. Broken Hope играла группа, их барабанщик очень часто. Cannibal Corpse барабанщик часто очень
0: вот часто. Вот еще такой замечательный микробиолог, как Бекасин Федор Сидорович.
1: Да, великолепный биолог, ничего не скажу.
0: Ну, так что с Лусакой?
1: Кстати, город.
0: Вот
1: что удивительно, что это город.
0: Я почему-то думал, что
1: город
0: это
1: небережье.
0: Город не портовый.
1: Нет, он за 1000 километров от моря. Но наш круиз был рассчитан на то, что корабль остановится недалеко от Лусаки, в городе Хельсинки. Вот. И оттуда мы на машине будем проезжать эти 1000 километров. Не на самолете.
0: С хворью вот со всеми.
1: Ну да, то есть все сидят обязательно.
0: Угу.
1: И мы поехали в Лусаку, так как нам сказали, что там же живет очень гениальный человек, который собрал все приметы мира. И даже там есть одна примета из России. И в его книге, да.
0: То есть вы имеете в виду приметы, народные приметы, да, вот. Ну, например, из серии там стакан разбился, значит, жена беременная, да?
1: Как это?
0: Ну, неважно.
1: Правда такое бывает? Стакан разбивается и прям беременная?
0: Ну да, если стакан граненый, разбила.
1: Это тогда надо пластиковые стаканы держать в семье, иначе будут беременеть, как собаки.
0: Кстати, собаки беременеют не так часто.
1: Хотя ну последние... как не так? Им только дай повод, они сразу шоркаться начнут по кустам.
0: Кстати, вот сейчас это происходит очень активно и в коридорах здесь. Нет, у нас.
1: А в коридорах, конечно, развели зверинец. Я не знаю, кто тут директор на этом радио. Но я, конечно, понимаю, собаки дело хорошее, может, он мыло из них делает. Ну, не хватает там человека, да?
0: Самоокупаемость целиком полная, да.
1: Вот. И, кстати, я видел, что в одной типографии специально для «Эхо Москвы» выпускают мыло «Эхо Москвы».
0: Как и называется, да.
1: Да, «Эхо Москвы». Его, наверное, делают из этих собак. А вот те, кто делает новости здесь, они сидят сейчас, склеивают обертки для мыла и упаковывают мыло в пачки.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: И нас постоянно с тобой... Вот, мне вот очень не нравится это. Меня как инвалида заставляют. Говорит, ты все равно мобильный весь в тележке. Ну, тебя коробку положил, ты отвез ее в другой коридор. Ну, просто нехорошо. Ну,
0: нехорошо использовать так.
1: Я почетный инвалид. И вообще сиамский близнец. Ну, как-то это нехорошо. Ну, конечно, понимаю, все, надо всем работать.
0: А они же еще и шапки шьют.
1: Ну, в бейсболке «Эхо Москвы». Ну, все, сейчас поставлена широкая индустрия, так как бизнес радиостанции – это безмозговое занятие.
0: Ну, конечно.
1: Денег никто не платит. Вот радиослушатель звонит, да, из него не выбьешь. Приходится вызывать ребят с хроническим искривлением пальцев. И это самое, чтобы они разбирались там с ним. Угу. Вот. А у них искривление пальцев, они в дырки не попадают нужные, когда надо. И не приезжают вовремя на стрелки. Соответственно, их приходится постоянно увольнять, набирать новых. И это
0: тоже,
1: очень...
0: тоже ведь траты.
1: Да, очень сильная бухгалтерия на всех радио.
0: Да, да. Ну, так вот, к приметам. Наши лусаки вот. Вообще, что из себя представляет лусака?
1: Значит, это город весь в параллельных улицах.
0: В смысле, в параллельных?
1: Ну, параллель.
0: А знаешь, перпендикулярных?
1: Нету.
0: А как
1: то есть,
0: ехать?
1: Если вы хотите перейти на другую улицу, то вам надо проехать километров 20 до конца города.
0: Да, потом обратно.
1: Потому что идет один сплошной дом. Такой.
0: А то перекрестки там... вообще отсутствуют?
1: Нету. Нету.
0: То есть, правила дороги?
1: Пешеходные.
0: Ага. А арки хотя бы существуют в домах?
1: Ну, да, для удобства этих жильцов есть арки многочисленные. То есть там вообще воздушные переходы вот эти, они очень разветвлены. Вот, на них можно ездить на скейтах, на велосипедах, на роликовых коньках, ходить пешком. Ну, на руках это, конечно, считается неприлично, потому что руки пачкаются.
0: И... А вот лусакские дети, как вам?
1: Они вообще как обезьянки. Они лазят по этим всем галереям воздушным. То есть там трассы и натянуты, лианы как бы.
0: Лианы, да-да-да.
1: Да, они на них
0: то
1: там
0: есть вместо
1: летают,
0: троллейбусов как бы.
1: У всех на запястье такая... Ну, вот как у нас было модно, медные такие пластины от болезней.
0: Чтобы окислялось.
1: Да. А вот. А у них эти пластины, ну, в зависимости от благосостояния семьи, там, либо железные, либо медные, либо золотые, на которых выдолблены...
0: Портрет семьи, наверное.
1: Нет, ну, данные все паспортные, там, группа крови, адрес, все, имя ребенка. Ну, то есть вот это, чтобы он не потерялся, потому что они в лианах иногда уходят очень далеко, заблуживаются. И, в принципе, там принципы жизни такие, что... Это как у зайцев. Мать бросила сына, и он уже по ветвям, по этим пошел, по лианам прыгать. И пришел в какую-нибудь семью, к тебе, допустим. Ты ему дал кусок.
0: Нет, ко мне лучше не надо. Это лучше к нему пусть.
1: Но ты не живешь в этом городе.
0: Да.
1: Вот, но если тебе доведется поехать туда, ну, нам приходилось...
0: Нужно остерегаться все-таки, вот, что там не... А хорошо, а вот как вообще лусакские старушки, старики?
1: Им хуже. Дело в том, что на инвалидных колясках по лианам не попрыгаешь. Они могут только по этим галереям передвигаться. Вот. Но там эти снующие вечно скейтбордисты, велосипедисты их сшибают.
0: Это туристы в основном, наверное.
1: Вот как раз туристы ходят пешком. У них нет с собой вот этих всех прибамбасов. А в силу того, что этот город туристический, и всякие роликовые коньки, и доски, велосипед стоят очень бешеные деньги. Ну, как то же самое, что в Венеции ездить на какой-нибудь лодке моторной за 100 долларов в 5 минут также примерно будет стоить покататься. Вот. А на лианах прыгать вы просто не можете, это должно быть в крае.
0: Ну, а вот скажите, там, в общем-то, я знаю, что установлен огромный памятник, скульптурная даже группа под названием «Катанга», прямо на центральной площади Лусака. Вот не могли бы поподробнее описать «Катангу», потому что это как бы считается негласно восьмым чудом света?
1: Ну, выглядит это примерно так. То есть так как город весь находится немного в воздухе, все переходы, он возвышается над всем городом.
0: Да-да-да.
1: То есть если смотреть издалека на этот город, то как бы город, дома и вверху такая вообще невозможная панорама, небольшой как бы зонтик над городом, на котором изображен город. С людьми, с маленькими машинками там. То есть это как бы мечта, чтобы улицы были не параллельными.
0: А что же мешает? Вот как бы, например, лучше бы разрушить Катангу или продать ее частному коллекционеру, например, Дмитрию Бассану, известному очень болгарскому. Вот. И на вырученные деньги построить несколько перпендикуляров.
1: Дело в том, чтобы построить перпендикуляры, нужны слишком громадные средства, потому что разрушить сеть канализации, разрушить сеть кварталов,
0: да?
1: Канализации?
0: Да.
1: Нет, они под землей, ну, буквально 2-3 метра от земли.
0: То есть тут уже прям можно сказать тут.
1: Вот, очень многие коммуникации проходят по воздушным линиям. Вот, дело в том, что...
0: Наверное, сотовая связь, в частности.
1: Да, сотовая связь, она просто только наверху, под землей ее нету.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю ненадолго прерваться.
1: Да,
0: совершенно
1: буквально.
0: Ну сейчас выйдем оттуда и спустимся.
1: Опять драться?
0: Не, там разгрузить.

0: то, что касается климатических условий вот, в Лусаке. Это очень важно, потому что я знаю, что вот по, когда у нас тут осень, то там, собственно, считают.
1: Да, там на самом деле еще зима. Угу. Вот, дело в том, что там весь климат идет с запозданием. Угу. С задержкой такой небольшой. Вот. Ну, это, в принципе, ничего особенного. У них потом тоже наступает весна.
0: И все рады.
1: Да. Да. Ласточки к ним в сени прям летят. У нас уже в сени не летают ласточки, потому что сеней у нас нет. Уже это ушли мы от этого. Мы живем все в городе. Угу. Да, ходим там в дудках все.
0: Все в дудках, вот. В панцирях. Ну, в панцирях.
1: Да, в браслетах там. Да, да, да. То есть, ну, так... Отяжелел народ на подъем.
0: Угу. Ну, а что касается все-таки цели вашей поездки в Лусаку?
1: Как что касается? Это... И чего только не касалось моей поездки.
0: Так.
1: Значит, я касался стен. Дело в том, что там есть улочки чисто пешеходные, вот эти параллельные, да? То есть ты как встал, и подъезды, и ты идешь и идешь.
0: А
1: если...
0: чистота, наверное.
1: Ну да, вообще чисто. Дело в том, что узкие улочки, их легче убирать. Там есть прям такие пылесосы. Они в нулину проходят по стенам домов. Ну, остаются по миллиметра три. Там с каждой стороны
0: для
1: пылесосом.
0: Животных, наверное.
1: Он даже едет без человека.
0: А,
1: у
0: вот.
1: Него стоят датчики всевозможные, если стоит какая-то фигура с тепловыми излучениями, он останавливается. А если не с тепловыми излучениями, то оно там
0: втягивает, всасывает.
1: Втягивается, и сразу там стоит очень сложный дробитель молекулярный, он дробит вообще. То есть поставь туда скалу, он ее всю уничтожит.
0: А вот такой вопрос возникает. Если вдруг, например, он, например, увидел вот движущийся по узкой улице вот этот пылесос, его пробил такой холодный пот, что он уже ничего не выделяет, то произойдет, значит, его всос в потроха. Вот этого устройства и молекулярные измельчения. Или как бы эти датчики там еще как дополнительные функции?
1: Нет, дело в том, что для таких случаев, когда человек находится в коме.
0: Да, вот это важно.
1: Вот, когда человек находится в холодном поту, он болеет, у него упадок температуры, у всех горожан Лусаки имеются тепловые датчики на теле, которые излучают. Вот они соединены с телом, и датчик на датчике определяет температуру тела, дает сигнал на сам датчик, и датчик уже придумывает, какой тепловой сигнал подавать в воздух, чтобы вот это оборудование помывочное не захватило человека, но...
0: Или животных.
1: Да. Но были случаи, когда поглощала эта уборочная машина людей. Дело в том, что низкие слои населения Лусаки покупали китайские датчики, и они выходили из строя, и человек попадал вот в такую. И сейчас запрещено вообще... Китайская, любая продукция запрещена в Лусаке.
0: Ну, это правильно. Это да. Совершенно правильно. Ну, а что касается вот лусакской растительности, хотелось бы узнать.
1: Ее там нету, там один камень. То есть там камень. Нет ни деревьев. У них очень серьезная растительность в доме. На окнах, ну, чтобы кислород откуда-то так. Вот.
0: Вот герань. Или нет?
1: Ну, так я сказать, там занят был на Лусака, что я не рассматривал.
0: Лусака геранная или там
1: у
0: герань
1: Лусачная.
0: У них очень
1: много лиан. Вот лиан у них много.
0: А, подождите, а вы же сказали, что... А, ну, не важно. Да, то есть, что с лианами?
1: Лианы у них не на улице, а по комнатам развешаны.
0: А дети-то почему прыгают вот?
1: А там искусственные лианы развешаны такие.
0: А, понятно. Вот. Да.
1: И все дети там в подлокотниках, на коленниках, в шлемах там.
0: То есть, так сказать, передовые.
1: Нет, все дети.
0: А, понятно, да.
1: Вот, некоторые в таких спасательных жилетах, которые, если упадет он на землю, ему, в принципе, даже ничего не будет.
0: Это
1: даже...
0: как у птицы комок перьев смягчается, то есть в случае падения. Она же, если падает, то мягкость большая. Почему птица не разбивается? Ну, вот, предположим, мы ведь ставились эксперименту. Например, она сидит на суку очень высоко на кедре, к примеру, там, на самой макушке кедра, да? вот, значит, тихонечко к ней подлетают ночью, да, и производят, значит, у нее прям над тушкой выстрел из мощнейшего ружья. Вот, ну, она, естественно, вся там начинается активное яйцо выдрёстывание и падение тушки вниз с огромной высоты. Вот, естественно, там ни о каком планировании речи быть не может. Там крылья прижаты к тушке очень плотно, от ужаса все там спазматически, ноги в расперды, то есть все там.
1: И такой, пальцы тоже, да?
0: Пальцы все в кулак сжаты немеренно, вот. И происходит глухой такой сильнейший удар о землю, ну, приблизительно как вот бил Мухаммед Али своих противников, прям, ну, мощнейший удар. Значит, подходит, смотрит, что там, дескать, произошло, ничего страшного. То есть от этого удара спазм происходит, значит, ножные кулаки распрямляются, крылья...
1: И она сразу взлетает.
0: Карабкается, да, туда назад. То есть все это происходит от того, что перевая очень мощный...
1: Ну, у нее жизнь так вся происходит, в падении и взлете.
0: Да, ну, это вот у кедровых так, у птицы кедровника, да.
1: Их еще называют кучу куковые птицы.
0: Да, да.
1: А вот, а еще в Лусаке есть искусственное озеро в самом центре города.
0: Там же где вот памятник Катанге, наверное.
1: Да, это фонтан еще в то же время. Вот, и... А, это озеро называется Площадь. Вот, да. Оно вырос, был котлован, зацементирован. Вот, но он уже давно внутрях оброс всякой растительностью. Много рыбы там, постоянно они...
0: А, промысловые?
1: Да, там катера ездят с бреднями, там рыбаки закон выкидывают, там донки всякие. Вот, и даже, говорят, там русалок видели.
0: Ну, это, наверное, русские туристки, такие бухгалтерши, которым лет под 50, и они плавают, ловя жемчуга.
1: Нет, на самом деле русские такие туристки там очень эффективны в качестве проституток. Вот как раз вообще это центр озера, и там все сгустки вот этих маленьких общин
0: смыслуются. Маленьких общин. Нельзя, ну, вот это поподробнее. Дело в том, что демографическая и этническая сторона географического вопроса очень интересует наших радиослушателей.
1: Ну, дело в том, что сейчас вот собираем мы с тобой марки, да?
0: Нет, нет, со мной не надо.
1: Вот с конем с этим собираем мы марки, да, и еще есть его два друга. Вот, все, мы там объявляем себя, что мы там мини-нация, и выходим на площадь и стоим там.
0: То есть, в принципе, любая семья может объявить себя нацией.
1: Да.
0: А ведь, видимо, так оно и было. Вот, например, вот, ну, взять, например, фамилия Васисубани, да, к примеру.
1: Да.
0: Натали Васисубани, да, или Гулан Исхакхан. Вот, типа, вместо графы там национальность убирается, пишет национальность Васисубани. Или там национальность Исхакхан.
1: Да, но это уже дело в том, что как бы интеллект вообще всего человечества, он вырос.
0: Я сильно сомневаюсь.
1: Ну, ты немного в других слоях общества, да, общаешься, ну, поэтому, может быть, тебе далеко еще до этого. Ну, а мне приходится все-таки окунаться в более высшие прослойки общества, вот, на уровне королей, вот, на уровне пастухов. То есть я постоянно бываю там, сям. Вот, вот посредством этой передачи я... окунаю всех радиослушателей в мир иной. Я не говорю о загробной жизни, а о другой жизни, которая...
0: Кстати, вот тут такой вопрос. Каково отношение в Лусаке к миру загробному? Вот хотелось бы узнать. Насколько обычаи, может быть, связаны с этим?
1: А дело в том, что это у них выглядит в виде рабства. Потому что у них кладбище все тоже... У них же камень — это что-то такое вообще. Ну, типа, ну, в смысле, сатанизма.
0: Вот камень.
1: Да. Вот, то есть это, ну, как бы каменный век, опять же, что это гнетет, и могилы у них все каменные, их не взрывают, а заливают в бетон, то есть вот
0: то
1: у
0: есть
1: нас...
0: Это, то есть как бы бетономешалка.
1: Да, то есть у нас как там, все, там парень умер, да, там положили в гробик, отнесли на кладбище, там землицы покидал там каждый
0: раз. Технология известна, собственно.
1: Да, то есть потом лопатами закидали, там отмолились по полной программе, там в дудке подудели, вот, и разъехались, там напились в дрибодень. Да, там все поржали на поминках, песен попели, ну и по домам. И так через 9 дней, потом через 40, то есть все нормально, да. Ну, то есть не так уже без зарывания. То есть, вот. У них все происходит, ну, почти так же, только значит, есть специальное место. Вот, называется она усыпальница. Вот.
0: Ну, когда... простите, это, наверное, усыпальня. Потому что усыпальница находится вот в Южном Полисарио.
1: Ну, дело в том, что в Лусаке не обращают внимания на окончание.
0: А, понятно.
1: Я взял эту привычку оттуда. Вот, и они вольно говорить все, что угодно. Тут же диджей Хворь обзывали тот же диджей Хворь.
0: Тоже. Я, кстати, тоже вот только сейчас от вас узнал, что, в общем-то, она женщина. То есть, потому что, как бы, загадочный диджей Хворь. То есть, писал нам, да.
1: Да, ну и погребение происходит следующим образом.
0: Да, вот тоже... поподробнее как да. это. Вот он, например, вот он-то, да. типа, отошел.
1: Вот он. Да. То есть, он ушел в мир иной.
0: Да.
1: Ну, как вот это я уже говорю, кстати, да. в том смысле, в котором и есть.
0: Ну, правильно, мой. Правильно, да.
1: Вот. Нет гробика. Вообще. Есть как бы корыто такое.
0: Подожди, а гробика нет, поскольку нет дерева.
1: Ну, в принципе, да.
0: А заказать, вот, типа, например, по бартеру.
1: Ну, это очень дорого.
0: Дорого,
1: то есть,
0: понятно.
1: Ну, там, может быть, президента города там похоронят в таком духе.
0: Да не обидится, в общем-то, на нас Кабуль Бен Саид, да.
1: Они не настолько заблуждены, как мы, что там, когда человек уходит в мир иной, ему там надо денег с собой дать.
0: А надо, да?
1: Бутербродов.
0: Термос кладут.
1: Термос с чаем, там, чтобы он там нормально оттянулся хотя бы несколько дней, а потом его накормят. Нет, они понимают, что ну все, там, душа взлетела, там, тело надо куда-нибудь закопать, чтобы не мешало. Вообще да. у них кладбище, это мостовые новые дороги. То есть умер парень, да?
0: То есть его они таким образом, видимо, еще и решают проблему
1: да,
0: вот дорожных ям.
1: Градостроительство, вот опять же. Uh-huh. Ну, конечно же, то место, где погребен, там как на надгробии пишется, там, что вот здесь лежит конь такой-то, ну, или
0: типа,
1: клава такая-то.
0: Типа
1: да.
0: вот этого самого, типа бульвара звезд в Голливуде. Ну, то есть,
1: а,
0: типа,
1: ну да,
0: где как вот вместо канализационных все... звуков, такие, да, да. Хлюков.
1: Глюков-люков
0: да,
1: или
0: такие
1: звуков.
0: Прям хреновые, типа, здесь захоронен, там, скажем, Мохаммед Аль-Белязи, к примеру, да, какой-нибудь, и жена его. Да.
1: Вот, значит, коня положили в ящичек, uh-huh, привезли, uh-huh. ну, принесли, ну, тот же, опять же, оркестр играет, да? А вот бой в бетон
0: а
1: идет.
0: А вот, кстати, вот хотелось бы узнать лусакский оркестр, вот состав инструментов и так далее.
1: Ну, играет тот же похоронный марш Мендельсона.
0: То есть он как бы везде.
1: Да. Угу. Ну, инструменты, я скажу, те же самые.
0: То есть дудки вот эти все, да. медные, там сказать.
1: Да, да, да. То есть...
0: барабаны свиньи кожи.
1: По-моему, уже применяют современные технологии, они же умные.
0: Ага, понятно.
1: Просочане-то.
0: Угу.
1: Вот. Ну и, значит, пришла процессия на дорогу, которую выкладывают заново. Улицу, угу. которую новую строят. Угу. Параллельную. Вот. И, в принципе, ширина-то улиц зависит от знатности рода. Чем знатнее род, тем улица ширше.
0: Ага, а там как бы вот хотелось узнать, там вот сколько полос движения в Лусаке автомобильного.
1: Дело в том, что все великие люди, они большие, ну, толстые, ну, бизнесмены все, да, они же едят много, да. Тот же президент, что, у него еда-то халявная,
0: да.
1: я вот как себя помню, да, вот меня приведи, где халява, да, вот все съем,
0: ну,
1: все, что есть,
0: правильно,
1: да.
0: Совершенно правильно.
1: Вот. Обязательно, ну, как это, халява. Святое слово для всех россиян. А лусачане тоже придерживаются этого. Вот. И вот бизнесмены все, они все толстые, у них и ящики побольше, и бетон на них больше уходит. Прикинь, вот тушку в лежащем положении метром высотой на пузине. Там не будешь же за асфальта торчать,
0: там гниет. Я вот что-то слышал, может быть, я, конечно, ошибаюсь, что в Лусаке вот как пузень она торчать не может, потому что их с таймя хоронят, причем вниз головой почему-то, поверим, или я ошибаюсь.
1: Не, но все равно пятки, если будут в асфальте торчать.
0: Так, нет, ну а как хорошо. Хоронят-то?
1: Ну берут этот ящик.
0: Нет, ну только пузень вперед или как бы... Или там как, или пяточная лопасть. Вот я просто.
1: Ну, вообще, когда человек умирает, он как бы сдувается.
0: А, ага, то есть там
1: пузень,
0: клинит, что?
1: Проваливается на самом деле. Это когда черви в нее. А кстати, черви там даже не залазят. Тушка все время сохраняется в идеале, потому что безвоздушное пространство. Что в цементе черви не пролазят, потому что цемент не пористый, как асфальт.
0: Почему? По-моему, он в пузырях.
1: Он в пузырях, но он не пористый. Эти пузыри, они просто полусферы.
0: То есть цементные полусферы. Так.
1: Да.
0: Ага,
1: которые
0: ага.
1: в итоге заполняются мусором.
0: А гудрон можно еще?
1: Ну, гудрон это уже вообще только в престижных местах применяется. Угу. Дело в том, что когда жарко становится, он растапливается, и по центральным улицам не ездить, не ходить нельзя.
0: А, лип что... происходит, да. Прилип такой. Да, ну и что, вот значит, вот он
1: принесли,
0: типа...
1: Принесли, да, его.
0: Да, принесли, да.
1: Вот,
0: да.
1: Сзади едет тележка со свежезамешанным бетоном.
0: Угу.
1: Вот, ну, прям вот как у нас раньше на строительных площадках с одним колесом и двумя ручками.
0: Такая тележка, ну, да. Вез такой рабочий вот. В крагах. Да.
1: Совочки торчат
0: в этой... У каждого из членов семьи, наверное, да, свой?
1: Да, но они воткнуты все в цемент, уже. И когда уже погребение тела наступает, они берут и совочком кидают этот цемент, ну, угу. А потом уже просто берут вот эту лохань... И туда ее опрокидывают, и лопатами прихлопывают, приравнивают, там, укатывают. Ну, есть там, ну, приглашают специальных вот этих вот рабочих, которые занимаются этой программой. И там на специальное место кладут эту плиту, когда она высыхает, и вот так выкладывают мостовые. И строительство дорог ведется с той скоростью, с какой ведется смертность в городе. То есть если холера рабочий, прошла, да? То сразу дорогу до Вашингтона построили, допустим, да? Вот. Нету там смертности. Вот, допустим, широкие улицы, да? Ну, у нас тротуары, да?
0: Да.
1: А там тротуары сделаны из... То есть широкие дороги сделаны из взрослых гробиков. А тротуары сделаны из детских гробиков.
0: Или из животных, вот.
1: Да, вот, да, тоже животных. Ну, кладбище животных, оно находится по окраинам, чисто периметровые дорожки такие.
0: Ага, ага. А вот как обстоит как раз дело с обратной стороной вопроса, с другой стороной, я бы сказал, вопрос.
1: Это про любовь, что ли?
0: Да.
1: Ну, секс там, да, то есть. Дело в том, что они наблюдательны. Друг за другом. Потому что у них все окна параллельны друг другу. Они видят все. Шторы там нельзя надевать. Это запрещено.
0: Почему?
1: Запрещено.
0: Вот это... Я слышал, что нельзя еще в Китае шторы было. По крайней мере, в момент правления Мао Цзэдуна.
1: Ну вот они взяли от лосачан вот это. Потому что народ свободный, им нечего прятать.
0: А какой цвет кожи? Ну, у них.
1: Как у него.
0: А, ну нахуй, ничего, кстати. Нормально, это вполне.
1: Вот, и то есть заходил, то есть порнографии там просто нету. Да. Она не нужна.
0: То есть и кассет видео.
1: Да, не нужна, например, там ее не покупают, и пытались там крупные фирмы западные туда.
0: Наладить производство, да.
1: Но не пошло это дело, они прогорели. Ну, не серьезно, потому что ну нужно мне, да? Я возьму, посмотрю в окно соседа, да? Не понравился мне сосед, я взял бинокль, и через окно соседа я посмотрел в окно другого соседа, который находится через его окно.
0: А свет там разрешают выключать или нет? Или вообще с электричеством каковы там, какова
1: нет,
0: ситуация?
1: Электричество там есть.
0: Есть, да?
1: Но там очень трудно со столбами, в котором идет электричество, поэтому все электричество идет в стенах, и когда происходит нарушение в сети, у них есть специальные приборы, в какой стене обрыв, рушится дом, чтобы соединить кабель. И потом заново мастерят его.
0: Да, ну и хотел бы все-таки...
1: Еще есть очень у них интересная скульптура. Стена птиц.
0: Стена птиц называется?
1: Да. Ее не планировали.
0: То есть в смысле не планировали, как бы вот имеется в виду.
1: То есть она не задумывалась заранее, она произошла.
0: Ну, то есть не так
1: стихийно,
0: как игра
1: установка мысли,
0: вот там Петра Первого здесь, да?
1: Природа. Природа чисто.
0: А,
1: дело в том, что когда строили вот на центральной площади один из домов, вот, бетоном выложили стену, да.
0: То есть вы имеете в виду центральная площадь, это озеро, как раз.
1: Ну да, где озеро, там дом же сразу стоит около озера.
0: Ну да, откуда вот Бредень.
1: Да, Бредень откуда кидают.
0: Донки нам.
1: Да, водолазы прям прыгают, прикинь, там. Вот. Там очень много на крышах спасательных будок, если кто-то там потерялся или кого-то с донкой унесло.
0: А что ж, такая большая площадь?
1: Да, то есть там где-то 3 километра диаметр.
0: О,
1: озеро.
0: А в середине есть ли буй? Потому что без буя... Посреди...
1: Ну вот, оттуда идет вот этот...
0: буй.
1: Ну, как бы памятник, самый главный.
0: А, так это, знаешь, вот как бы памятник птицам, это и есть буй?
1: Нет.
0: Нет, у меня сейчас
1: памятник, ну, как он, зонтик, да, наверху другой город. Это над озером.
0: А, простите, я запамятовал, да, а буй?
1: Ну... Ну, это как бы и есть буй.
0: А, понятно.
1: Вот, и, значит, бетоном... сделали стену, она еще не успела высохнуть. Да, а на асфальте, то есть не на асфальте, а на бетоне, сидели птицы и клевали пищу.
0: Пищу.
1: А тут мальчонка один бежал, ну, мы когда дети любим распугивать голубей там всяких.
0: Да, да, да.
1: И он так ногами, давай их там распугивать. Они как ломанулись, как овцы все в одну сторону, и в эту стену поприлипали. Угу. Знаешь, прям перья до сих пор вот эти тушки.
0: Ноги всякие, тушки, да, клювы, да.
1: То есть это... очень интересная композиция, сама природа.
0: Ну да, получается, великий художник этот ребенок.
1: Вот,
0: ну
1: правда, этого парня убили сразу на месте.
0: Повесили.
1: Рабочие, говорят. Прям лопатой один как дал. Нет,
0: вот, говорят, повесили вроде.
1: Вот, а и прям из этой стены в самом низу ноги вот этого паренька.
0: Нет, ну это правильно, это правильно. А скажите, пожалуйста, вот все-таки вы ездили туда по приглашению, по частному, к такому замечательному человеку, к человеке-легенде, не только в Лусаке, но и здесь у нас. Его зовут Амбруас Нумазалай. Вот, немножко поподробнее о личности этого человека. Еще я знаю, что, простите, конечно, что он вроде диджей Хор еще обрюхатил.
1: Ну да, парень такой, молодец на все дела там. Вот, живет он хорошо.
0: Ну, это ей уже понятно.
1: Его
0: Амбруас домика... там, это же Амбруас, это же, насколько я знаю, да, в переводе с лусакского принц.
1: Вот, а он один из великих людей этого города. Ну, во-первых, он написал эту книгу.
0: Какую?
1: Ну, «Приметы мира».
0: А, так она называется? «Приметы мира».
1: Да, «Приметы мира», да.
0: Хорошая книга.
1: Вот, значит, его жилище похоже немного на Останкинскую башню. То есть в том смысле, что дом у него такой же круглый,
0: uh-huh.
1: Вот, крутится, и он видит весь город, даже если сидит и курит сигару у себя на одном из балконов.
0: А по круту вот этого дома, он как бы осуществляется за счет механизма или чисто флюгерной системы постройки?
1: Крутят рабы.
0: Uh-huh. Правильно. Правильно, да.
1: То есть были закуплены специально сотни негров, которые все время ходят по кругу и тащат за собой канаты, которые привязаны к вертушке.
0: Простите, то есть как бы канаты, это же не гигиенично за собой.
1: Нет, в том смысле...
0: А, веревочные.
1: Да, веревочные
0: канаты. Я сразу какие-то ассоциации у наших радиослушателей.
1: Не, ну и, соответственно, они тащат другие канаты, потому что они не могут отрываться от производства, их кормят прям, их жены... приходят и кормят их с рук, со своих там молоком, там хлеба дают им.
0: Я знаю,
1: на них это... птицы садятся.
0: Я что диджей Хворь тоже хотел, но никто из ноги не взял просто негров. Они были изумлены.
1: Да, ну, Хворь вообще умеет. Она может стоять одной ногой, делает шпагат вверх. Все, пальцами может, ну, вилку взять. С ним имя она разговаривает. Пальцами ног и очень хорошо объясняется.
0: Кстати, да. Вот в Лусаке глухонемые, вот немножко поподробнее. Я знаю, что вот у Амбруаза Нумазалая как раз вот его сестра со странным именем База, запор Базы.
1: А дело в том, что...
0: Странно, кстати, или это я не туда... А, простите, запор базы, это как бы... Это причина забастовки в городе Нижний Ламов. Нет, а Юб Хана, сестричка его... Ну, не шумни, или их
1: я общался
0: хана,
1: с
0: неважно,
1: этой,
0: да.
1: Юбханой, был переводчик. Вот. Дело в том, что он очень своеобразен, язык немых лусаки. Потому что они не разговаривают способом жестов. Они все сходят с флейтами и пальцами выдудывают всякие звуки. И это как бы у них разговор. Вот. Я, настолько они мне насвистели, я уже... разговаривать с ними не мог. Ну, как говорится, вот есть такая пословица: наговорился до блевоты. Вот так и происходило. Поэтому я не мог долго общаться. Они там, ну, она говорит что-то, да, переводчик с ней тоже что-то говорит, а потом переводчик мне слова говорит. Я уже под конец чуть не задудел, у меня дудки просто не было вот это вот нужно.
0: Да, то есть, а без дудки в Лусаке никуда.
1: Ну, а там немых, кстати, очень много, где-то процентов 20 населения немые.
0: А почему?
1: Потому что им обрезали языки еще в древние времена.
0: Ну, это правильно. Совершенно.
1: Да, но зато в городе тихо.
0: Ну, понятно. То есть цель оправдывает средства.
1: Да.
0: Ну, и как, значит, наш Амбруас Нумазалай, вот, как он выглядит сейчас? Молодец ли вообще-то?
1: Он седой.
0: Ну,
1: вот, лысый.
0: Угу.
1: Ну, всегда у него борода.
0: Да, и, да, да, да. Он похож на Хемингуэя очень.
1: Кого?
0: Хемингуэя.
1: А,
0: тоже, да, прям, да, в ноль. Только цвет кожи вот как у него. Так, ну, представь, ну, цвет
1: Хемингуэя. Чуть-чуть глаза не такие.
0: Раскос.
1: Да, скулы у него чуть-чуть.
0: Кстати, ведь тут нужно сразу вот сказать про интересные глаза Амброаза Нумазала. Это единственный человек на планете, у которого глаза стоят не перпендикулярно носу, а параллельно. Вид очень странный, но тем не менее вот это факт.
1: Ну да, произошла некоторая мутация.
0: Изменение генетики.
1: Может,
0: да.
1: Это камни повлияли, потому что камни, они тоже дышат. Может быть, дыханием сдвинуло что-то, или матушка его упала, когда... С плодом ходил.
0: Трампузинью, да. А камень бывает такое. А вот, кстати, там же...
1: Ее, есть... кстати, казнили за то, что она родила такого парня, а теперь ее реабилитировали.
0: Правильно.
1: Уже было
0: поздно,
1: да.
0: Правильно.
1: И усачане теперь платят налог нашему Амброазу за то, что лишили его матери.
0: А зато ведь там же теперь, я знаю, в Лусаке сейчас слышал закон, который запрещает вот под страхом смерти беременным лазить по горам и камням.
1: Там вообще беременные там живут выше крыши, их сразу отвозят куда надо, есть там местечко пригород надо. Небольшой, да, там все беременные собираются.
0: Угу.
1: Вот. Мужчин туда вообще не пускают, потому что говорят, что мужские всякие вот эти вот веяния окружные, они очень дурно влияют на развитие ребенка. Вот почему мы плохо сейчас живем? Потому что у нас беременные женщины не отделены от общества. Вот. А их нужно отделять, потому
0: правильно.
1: Что ребенок, он губка. Вот,
0: совершенно
1: и он впитывает
0: согласен.
1: В себя все, и в основном плохое. Поэтому сейчас и преступление.
0: А вот скажите, как по-вашему, на кого рассчитана и кем снята реклама подгузников, где два отвратительного вида грудничков едут на деревянных лошадках? То есть какими-то идиотскими голосами, знаешь, говорят. Вот мне просто пришла в голову мысль, то есть то ли мама должна быть полной идиоткой, чтобы после этой рекламы пойти и купить вот эти подгузники. То
1: вообще
0: есть,
1: это... Сироты, вот участвующие в этой компании, это сироты, потому что, ну, нормальный ребенок даже в таком вот просто не пойдет на это. Потому что он знает, что такое подгузники. Ну вот прикинь, ты сходил, вот он пришел там канату отложить, да, вот все дела. Вот, он сел, да, а потом взял и пошел с этим унитазом и ходит с ним везде, да?
0: Очень неприятно.
1: А когда ему захочется, он берет и оставляет этот унитаз. Ну, знаешь, вот это все полощется там у тебя. Канат болтается, ну, нехорошо просто.
0: И некрасиво.
1: Вот, а они говорят, им уютно. Вот, а им за эту рекламу дали банку сгущенки, и ладно. И все, и нарушаются права детей. И вот сейчас я уже готовлю кампанию протеста против этой рекламы. Сейчас уже я собрал около 3 миллионов подписей не только в России, но и за рубежом. Очень американские домохозяйки против этих подгузников.
0: Конечно.
1: Зачем им эти подгузники? Пеленки взял, да?
0: Обмотал. Вообще.
1: Обмотал, канатов навертел. Да,
0: да, ну что же, правильно.
1: Ребенок канатов навертел.
0: Угу.
1: Все, она пеленки сняла, в автоматическую стиральную машину вкинула, и все.
0: Продолжим. Никаких после проблем. Музыкальной паузы.
1: Да, да.

0: Меня немножко вот заинтересовало и хотелось бы вернуться к этой теме. К тому же стали поступать телефонные звонки к нам сюда в студию, где люди, ну не то что возмущенно, а как бы удивленно спрашивают, как же так вот у такого уважаемого параллельно глазого человека, как Амбруаз Нумазалай, параллельно глазого, я имею в виду носу, вот. Вдруг там около 100 рабов. Вроде бы Лусака — это такой город, страненка такая прогрессивная. Откуда же там взяться рабовладению? И как на это смотрят вообще власти? Вот, вроде бы...
1: Да. Дело в том, что власти на это закрывают глаза. Угу. Потому что, как бы, ну, вся Лусака проплачивает то, что его лишили матери. Я уже говорил об этом, да? Вот, и у них чувство вины. Вот, это, то есть, на века. Угу. Все потомство Амбруаза обеспечено навсегда. Вот. А если они еще будут рождаться с параллельными глазами, дело в том, что город параллельный, и параллельность глаз, они его обожествили немного. И поэтому ему прислали рабов. То есть ему создают божественные условия, он живет выше всех. Вот, то есть у него домик находится над городом, на уровне вот этого памятника.
0: Катанги.
1: Да. Вот, и вообще он молодец, конище, тот все это не заделал. Фиори. Мы ее еле, кстати, увезли оттуда, потому что ее хотели в пригород отослать ко всем беременным, чтобы. Но я говорю, понимаете, у нас отсталое общество, там просто этот человек не выживет, который родится потом у Фиори.
0: Правильно.
1: Другой жизни. И еле вытащили. Там посольство пришлось включать в это дело.
0: А скажите, вот а не делали рентген Фиори сейчас там, знаешь, пузень непростой? Свечивали с целью определения вот у плода параллельности глаз.
1: Еще рано, прошло только 2 недели, а через 2 недели там непонятно.
0: Просто было бы действительно очень прекрасно, если бы сейчас у Хвори родился бы параллельно глаз и ребенок.
1: А его, кстати, сразу выпишут туда и при отца.
0: А почему?
1: Ну, это к лику святых же сейчас все относится.
0: А мы же можем не отдать, как и на государственном уровне подключиться.
1: Но это будет скандал, может начаться война.
0: С Лусакой-то. Да ерунда какая, ее можно закидать просто.
1: А тут и надо подключиться. Тут же будет все на мировом уровне сразу. Ты же знаешь, дай только спички загореться. Быстро бензином все зальют.
0: Вообще с этим сложно не согласиться. Правильно, да. То есть лучше отдать им, а диджей Хвори еще как бы впендюрить, но уже так, чтобы это произошло пиратским образом. То есть, чтобы не обязательно, чтобы Амбруаз... Вообще, зачем она ему сказала, а что, дескать? Она, наверное, сказала, милый, у нас будет пупсик.
1: Дело в том, что мы вывезли ее не только, чтобы просто вывезти, а с целью того, чтобы сохранить молекулы спермы, вот, которую у нее тут же изъяли, как только привезли в Москву.
0: Амбруазовская.
1: Да, и теперь эти спермы хотят поставить на поток, чтобы люди с параллельными глазами
0: и тут
1: появились повсюду, но это очень сильный политический ход.
0: Так,
1: чтобы,
0: вот подробнее.
1: Потому что руки у Амбруаза очень длинные. Вот.
0: Ну, кстати,
1: он хочет
0: нужно сказать,
1: обожествить
0: что...
1: вот эту параллельность глаз
0: в отличие,
1: всего мира.
0: В отличие от диджей Хвори, руки вот у него длинные в буквальном смысле. То есть это единственный человек.
1: Они у него прям до колен.
0: Ну, даже чуть-чуть пониже. Это они до колен, как кулаки сжаты.
1: Не, ну у него ноги очень просто длинные, поэтому у него ниже.
0: А, то есть, ну, так сказал, да. То есть человек с параллельно. Да, ну и как будто этот банк спермы параллельно глазу. Вот его цель политическая, я про вас не
1: знаю. Чтобы, так сказать, ну он же обманывает мир, он там толкает свои политики.
0: Амбруаз,
1: да?
0: В смысле?
1: Да, он как бы себя впаривает людям в виде Христа, вот, только который пока еще не взошел на крест, но он все, он, кстати, каждую субботу собирается, но у него появляется куча неотложных дел, которые не дают ему взойти на крест и умереть ради людей.
0: Там я даже знаю, что вот вроде в Катанге он некое подобие там пытался там под этим куполом уже сделать.
1: Ну как, то есть там есть молельные часы, вот, когда все лусакчане выходят к озеру.
0: К озеру, да.
1: Да, встают там достаточно много бетона еще до озера, между домами и озером много бетона, куда почти весь город умещается. И вот в 8 утра и в 9 вечера они выходят на утреннюю молебню и на вечернюю молебню. Вот этот Амбруаз встает на пьедестал, стоит, поет какие-то псалмы, песни, притом чуть ли не рок-н-ролл какой-то иногда. Ну так, что-то поет и поет, а все там отмаливаются по полной программе. И...
0: То есть он мимо вообще кассы, да, все там исполняет?
1: Ну да, то есть у него слуха-то вообще практически нет. У него руки-то хоть и длинные, но это на уши никак не влияет. Поэтому, ну, со слухом у него туговато, поэтому мы уже у нас в институте объяснили, что его к лику святых нельзя отнести.
0: Ну да, да.
1: Но правительство Лусаки, оно все время в долгу и чувствует вину. И платят налоги они еще ему. И поэтому, ну, никак.
0: А вот его матушка, у нее тоже глаза были такие вот параллельные?
1: Нет, у них все было нормально. То есть это очень странное явление, да. И, кстати, наши ученые хотят вот вырастить вот этого младенца, вколоть ему, кстати, вот этот вот бройлерный гормон, микроб, да, и узнать, что на самом деле. Потому что с бройлерным гормоном он вырастет в 100 раз быстрее до человеческих размеров, а не от грудничкового до человеческого. И на нем будут производить опыты, как бороться с параллельными глазами. То есть, вот, кстати, общество сиамских близнецов тоже.
0: Туда же пойдет.
1: Против.
0: Простите.
1: С нами бороться нельзя, мы же все-таки инвалиды.
0: Да. Ну, а так вот, скажите, при всем том, что вы сейчас вот рассказали, все-таки... Цель, я не понимаю, цель написания книги «Приметы»...
1: Это хобби.
0: Вот Амбруаза, да?
1: Да, как возможность это... заработать лишний кусок хлеба.
0: А зачем еще? Там вроде и так, вы говорите, все в порядке.
1: Не, ну, жадность.
0: А, жадность.
1: То есть руки-то у него длинные и загребущие.
0: То есть он все-таки жадный человек.
1: У него ладони вот с голову.
0: Ой.
1: Ну, его.
0: Я понимаю теперь, почему Диджей Хвор так вот...
1: Ну да, он ее просто сгреб вот так.
0: Ну все, да.
1: И все.
0: Осеменил.
1: Да. Семенистый-то наш.
0: Да, ну и что же он, да.
1: В смысле?
0: Ну вообще с книжкой вот.
1: Да, вот у него есть одна только русская пословица, примета. Я ее могу сейчас прокомментировать.
0: Ну, вы можете как бы, прежде чем там приходить непосредственно к нашему, к русскому этносу, вот, может быть, какую-то местную лусакскую, какую-нибудь поговорку, там, или что-то там, вот, что в его книжке, на ваш взгляд, интересно.
1: Мне говорили лусакские поговорки. Сейчас. Живя в параллельном городе, ты всегда счастлив. Вот у них такая есть поговорка, да.
0: Хорошая, добрая. А какие-нибудь приметы?
1: Амбруаз спит, значит, все в городе спокойно.
0: А, вот.
1: Да, то есть у них...

0: Алексеевича Гагарина, почему-то космонавта, непонятна связь никак.
1: Ну, потому что Амбруаз очень боготворит Юрия Гагарина, так как Юрий Гагарин видел Бога. А вот, в принципе, тоже почти причислен к лику святых. Всем же прекрасно известно, что до сих пор неизвестно, как погиб Юрий Гагарин, так как тело его не было найдено. И Амбруаз думает, что сам великий Бог, Господь, забрал его к себе, и сейчас Юрий Гагарин сидит по правую руку, а Амбруаз собирается сесть по левую руку, как только вот освободится.
0: Понятно, да.
1: Вот. Прервал ты меня, над чем-то я забыл.
0: Вот на пословицу уже относящуюся.
1: Ну, понимаешь, дело в том, что мне надо вспоминать, но я вырвал... То есть вот эта книга «Приметы мира», она была выпущена в Limited Edition.
0: В чем?
1: Limited Edition — это ограниченный тираж. Понятно. Всего в одном экземпляре, который хранится у Амбруаза. Я у него вырвал страницу с нашей приметой.
0: А вот будет беда-то, если он увидит.
1: Ну, наверное, уже беда. Он уже, говорят, уже пришел факс.
0: Вот сюда на радио к нам.
1: Нет.
0: Это вам, я понял.
1: Посольство.
0: Лусачное.
1: Лусачное посольство в России, в Москве, да, пришел факт, что нужно быстро связаться с сиамским близнецом, но в силу того, что я очень мобилен в своей каталке, вот, меня не найти просто-напросто. Вот, и наличие 20 пейджеров, которые у меня всегда с собой, то есть они звонят прям... Можно миксы делать даже целые. Вот. Я сижу иногда и слушаю вот эти вот мелодии, потому что у них у всех разная тональность. И как бы иногда получаются очень интересные мелодии. Я тебе даже мог бы предложить несколько, я их записал на диктофон, и ты потом можешь...
0: Так лучше, может быть, диджей Хвори.
1: А Хворь только работает на них. То есть она их микширует очень часто. И вот в этом миксе мы очень часто слышали.
0: Да-да-да, ее там.
1: Да, даже вот она начинает разрабатывать новую технологию. Это вибрационная музыка. За счет вот, ну, пейджера, они же еще вибрационные бывают.
0: С помощью вот, вообще вибраторов, да, разных, да, моделей, да. Я знаю, да.
1: То есть, когда вы сидите в кресле, к вам подключаются всевозможные вибраторы.
0: Ну, без подробностей зачем. Да. Ну, зачем? Лучше не я, вот лучше вот... Я не
1: к нему, да?
0: Да, лучше к нему, да.
1: Ну, ладно. Тогда пусть не уводят отсюда, пусть он стоит пока как...
0: Так он наручниками прикован к трубе. Так что он тут уже неделю... так сказать, пребывает в таком виде. Да, ну, денег должен. Да, ну так что касается вот пословиц дальше.
1: То есть его здесь заперли, да? И как бы...
0: Что касается пословиц.
1: Примет. Ну вот только одна, если... Дело в том, что он писал их только на арабском языке. Вот, но так как я пробовал в Арабии очень долгое время, это было около 10 лет.
0: Да, я знаю. Я помню, это тяжелый период.
1: Я даже могу скороговорки на арабском говорить. Я не буду. Нет, я здесь не буду. Они на русском очень неприлично выглядят. Меня неправильно поймут. Все-таки солидная радиостанция. Говорит о политических событиях.
0: Освещает их.
1: А мы тут будем вот это вот... Сейчас современные эти тинейджеры говорят гнать там.
0: Да, ну поскольку передача серьезная очень достаточно, да.
1: Примета.
0: А я вот могу...
1: Значит, я объясню сначала, вот, а потом начнете все там что-то бормотать.
0: Да.
1: Дело в том, что вышеупомянутый гражданин Лусаки, почетный, он пишет примету, а потом ее расшифровывает, ну, в принципе, почти каждое слово. И я сейчас его труд зачитаю в оригинале.
0: А вот, прошу прощения, вот это вот такой вопрос. Вот он... как бы вот эти слова расшифровывать так, как они есть на самом деле, или по-своему, по амбруазии. Ну, к тому, что он как он вносит коррекцию.
1: Дело в том, что это же он возомнил уже вообще очень глубоко себя. Вот, и поэтому у него своя стилистика.
0: Да.
1: И он это все как-то по-своему преподносит.
0: Ну, давайте послушаем.
1: Сейчас я сначала зачту оригинал приметы,
0: да,
1: а потом постараюсь... более-менее близко перевести арабский. Потому что у него, в принципе, так как он возомнил, у него, в принципе, свой арабский, но приближенный к тому арабскому, который...
0: Вот здесь вот у них.
1: Да. Сейчас, минуточку. Я сейчас. Вот, я поднял свое орудие труда. Угу. Пепельницу. Я очень люблю крутить в руках пепельницу, как ты заметил.
0: Да, причем это сделано из черепахи. Вот интересно немножко о судьбе этой пепельницы. Вот если

0: если вы не против. Вот просто мне интересно, действительно, я только сейчас обратил внимание, вроде вы не курите, и все время с пепельницей, сколоченной из двух черепах. Вот откуда она у вас, как появилась, что это за черепаха? И почему пепельница?
1: Дело в том, что это очень интересная история. Мы, когда путешествовали по Сахаре, мы заблудились там. Угу. Вот. Ну, везде песок, очень легко заблудиться.
0: Ничего не видно вообще.
1: Как-то. Тропинок нету, опять же, как вот у нас в лес пошел, и по тропинке, ну, куда-нибудь придешь.
0: Ну, да, или там по банкам можно. Ну, да. По банкам, банки тоже.
1: Вот, и да. Там все песок, и песок, следы замело, мы заблудились. Угу. И уже хотели умирать.
0: Ну,
1: с голоду, без там, воды, да, там рыли котлован, искали воду, ну там вообще один песок. То есть такая огромная песочница, вот там детей вот в пионерский лагерь вывези, они там куличи настроят. Вот, там,
0: немеренно, да.
1: Да, там им будет интересно, раздули такой. Ну хоть. То есть там надо устроить огромную советскую бывшую здравницу, куда вывозить всех детей из страны на лето. Ну, то есть страна должна отдыхать от детей там хотя бы раз в году.
0: Ну, кстати, да.
1: Опять же, родители смогут выезжать за границу к детям. Уже есть повод.
0: То есть, как бы навестить, да, это навести, сам пирожков, да. Там отвезти термос. Опять же, потому что термос необходимая вещь для детей.
1: Вот, ну, бог с ними. И мы уже как бы брели так по-пластунски уже по пустыне. И тут видим черепаха. Мы, конечно, сразу замочили.
0: И съели.
1: Зажарили в этом песке и съели.
0: А что тут зажарили в песке? То есть там столь высока температура?
1: Да, песок там нагревается где-то до 80 градусов.
0: А как же вы по-пластунски? И пузень-то, она же...
1: Ну, как, уже не могли.
0: То есть пузень зажарилась?
1: Нет, но дело в том, что эта черепаха нам запомнилась не тем, что мы насытились. Вот, я себе потом панцирь привязал, и своей подруге тоже на живот, и мы ползли уже как черепахи, да.
0: Лучше подружке на вот не на живот привязать бы.
1: На сисочки?
0: Да, логично.
1: Ну да, я так и сделал, потому что сисочки самое главное, чтобы их не испортить и не поцарапать.
0: Да.
1: То есть, так тушка поцарапалась, но она потом заживет, а вот с сисочками сложнее.
0: Да, и что с черепашкой?
1: Вот, ну мы ее съели, панциря привязали, на панцирях доползли весьма удачно. Вот, а потом я подумал, что надо увековечить это и запомнить на всю жизнь, и сделал из нее великолепную пепельницу, в которую надо стряхивать пепел не сверху, а просовывать в межпанцирье, и там отбивать об края, и пепел стряхивать.
0: Вот, в лапные дыры можно просовывать, можно в головную и хвостовую, то есть как бы пепельница
1: и
0: на 6 человек.
1: И в то же время
0: человек.
1: Можно класть бычок вот так вот, а потом оттуда вынимать его.
0: То есть вообще удобная вещь достаточно. Дайте
1: и, кстати, очень красивая, потому что дым выходит из пяти, и как бы получается 5 дымоходов таких.
0: Да,
1: на столе смотрится.
0: Ну, знаете, действительно, она очень красивая вообще.
1: Да, я хочу, кстати, сейчас запатентовать это изобретение и пустить серийное.
0: Вот, что же вы роняете-то все время?
1: Кстати, ну, она тяжелая еще, весит 2
0: килограмма.
1: А
0: сколько там ученые не говорили, лет ей было черепахе этой?
1: Ну, по срезу панциря определили, что ей было около 300 лет.
0: Ну, еще не, вот, не старая.
1: Это единственная черепаха в пустыне оставшаяся. Вот именно этого вида.
0: Ага,
1: да. Это кольчатая черепаха.
0: Какая?
1: Кольчатая.
0: Ага.
1: Вот, это единственная черепаха, которую можно было определить возраст по срезу панциря. Остальные там по количеству чешуек определяется на теле.
0: Ага. Ну давайте сейчас ненадолго прорвемся, а затем продолжим наш разговор.
1: Да, хорошо.

0: Вот, ну, я вроде бы прервался на том, что так, кто такие вообще кольчатые черепахи. И,
1: были.
0: Были, да. И каким способом... Нет, кольчатые остались.
1: Ну, вы же последний экземпляр со своей девочкой
0: на сисочке. Кольчатые исчезли, а эти... Чешуйчатые остались.
1: Да, чешуйчатые даже тут.
0: Возраст определяется по чешуйкам. То есть вот если черепахе один год, то у нее одна чешуйка.
1: Угу.
0: Если два года, то две чешуйки. И вот в таком плане, ракурсе и во всех остальных словах, которые подчеркивают вот именно это действие, определяется возраст черепахи. Если у нее там 300 чешуек, вот, то, значит, 300 лет черепахи.
1: А скажите, а вот те обычные вот, как бы черепашки, которые продаются в зоомагазинах, вот тут в Москве живут, это чешуйчатые считаются, или как бы третий какой-то тип?
0: Нет, чешуйчатые. То есть сейчас обычные... вот дома вы можете посчитать, сколько чешуек, и определить возраст своей черепашки.
1: Ага, а скажите, вот эти бляхи, которые по панцирю разбросаны,
0: так.
1: Ну, чешуйки вы их называете, а что-то по-другому мы называем бляхи. Ну, мы как бы не черепаховеды, тяжело разбираемся, но тем не менее. Вот эти бляхи, они нарастают как бы по краям панциря. Ну, я постараюсь пояснить.
0: Я понял.
1: Да, то есть не сразу. Вот, да. То есть, вот, скажем, до того, как вот эта вот микробляха станет полной бляхой, пройдет там какое-то время, да? Вот, то есть тут, получается, ведь нужно считать площадь бляхи. Ну, вот по краям бляхи она вся увешана микробляхой.
0: Да, да, я понял. Дело в том, что это ложные чешуйки, их называют. Здесь как бы ложные грибы, а это ложные чешуйки.
1: Так.
0: По ним ни в коем случае нельзя определять возраст черепахи, потому что вы обманете себя.
1: То есть мы не можем наблюдать динамику развития возраста, получается. То есть, ну, например, она прожила неделю, вот эта бляха увеличивается, правильно ведь или нет?
0: Не, она увеличивается.
1: Же не бляха прям сама собой завтра раз и увеличил. Уже, например, она сейчас...
0: Может и такое быть.
1: То есть прям сегодня без нее,
0: да,
1: завтра...
0: Да, если очень продвинутая черепаха, то...
1: А если можно... обычная?
0: Ну, то там все хаотически. Сегодня это подросло, завтра это чуть-чуть.
1: Вот.
0: Так вот. Все это как-то... Там нельзя уследить.
1: То есть появление новой бляхи — это год.
0: Пока не заметили какую-то упорядоченность.
1: Вот это да-да-да. Вот. И что же заметили?
0: Что нет упорядоченности.
1: А-а-а. Понятно, понятно, да. Ну, и так что бы вы посоветовали вот им?
0: Ну, вообще, черепахам...
1: Ну, им тоже, всем.
0: Ну, черепахам я не могу посоветовать, потому что я еще не освоил черепаший язык. Вот. Ну, хотя вот очень долгое ползание на панцире мне кое-что рассказал о черепахах.
1: А, да.
0: А вот, ну,
1: но у них же постоянно идет потир панциря от песок и шлифовка.
0: Да, у них вот же нижняя часть, вот именно у сахарских, она отполирована, как зеркало.
1: То есть, я даже знаю, вот...
0: Вот
1: можно
0: у меня
1: было...
0: эта пепельница сейчас как зеркало.
1: То есть можно смотреться.
0: Да.
1: Но вообще у вас она уже замутненная от дыхания. Вот.
0: Тоже я все время ставлю перед лицом, чтобы смотреть, насколько я сегодня.
1: Да, да. А так обычно она вообще прям зеркальная, то есть немеренная. Я даже знаю, что вот в Корее самолеты валили ими, ослепляя пилотов корейцев. Прям брали так черепаху, значит,
0: вот,
1: поставили бляхами к солнцу.
0: Сахарские самолеты,
1: да.
0: Сахара Аир называется авиакомпания.
1: Да, известная.
0: Вот, у них в крыльях...
1: Бьются, кстати, как яйца.
0: Бьются?
1: Бьются, как яйца.
0: А, ну, зеркала, да. А
1: нет, них... это самолеты Сахара Аир тоже.
0: Ну, как
1: зеркала
0: трусиновые яйца, да.
1: И вообще вот, все это. То есть яйца как самолеты,
0: вот
1: самолеты как
0: вот
1: яйца. Что сделано в креслах?
0: Вделаны.
1: А смысл?
0: Ну, чтобы ты, когда сидишь, мог смотреться на себя.
1: А ослеплять ведь будет.
0: Зачем?
1: Ну, вот и зачем. То есть лучше их и вынуть.
0: Ну, там есть шторки, если тебе не нравится, будут закрывать.
1: А, то есть шторки, да. Как в люке.
0: Да.
1: Ну, вот люк уже.
0: На чердачный который?
1: Ну да, то есть до люков мало ли люков. Кстати, какова ситуация в Лусаке все-таки с люками?
0: Ну их там нету. У них же в основном
1: на чердаке, а знаешь, власть на чердак, знаешь, в подвальное помещение.
0: На чердак нельзя заходить.
1: Почему?
0: Ну это считается святотатством. Там же этот живет. Амбруаз.
1: Кто-кто?
0: А, Амбруаз.
1: А, ну Мазалай.
0: Самый главный, кстати. Если бы он сейчас слушал твою радиопередачу, и ты был бы его подданным, тебя бы казнили прилюдно.
1: Повесили бы, скорее всего.
0: Но это и есть казнь.
1: Ну, правильно, правильно. То есть я,
0: за то, что ты забываешь, ты такой Амбруаз.
1: А вот это последнее, вот она же жила, она самец была или самка? Вот, которого выйдет не чешусь.
0: А мы ее так быстро съели, что мы не смогли определить. То есть мы даже... Мы тогда же были уже... Ну, все.
1: Uh-huh. А вот как бы, видите, тут мог быть вопрос, если она была самкой, то она могла быть там вся в яйцах еще. То есть уже так или прям со скорлупой. Там яйца были внутри вообще какие-то? Это преобладание яиц mm-hmm. больше было или там что-то другого?
0: Ну, хотя да, если это самка, то там должны
1: яйца
0: быть яйца.
1: Должны
0: быть.
1: Да.
0: Если
1: они же
0: самец,
1: несутся...
0: то тоже должны быть яйца.
1: Тоже должны. Ну, просто у самки прям под панцирем. У самца.
0: Может, голова моя как-то там с ними разобралась по-быстрому, и мне не досталась эта часть. Я не помню, кто какую часть ел.
1: А вот ведь известно, что черепахи, особенно вот эти вот, ну, которые вы съели.
0: Кольчатые.
1: Кольчатые, да. Они же как бы неслись, как куры. Ну, то есть вот, типа, прям можно было...
0: Ну, негры их же выращивают да, для да. того, чтобы... То есть нет, такие же вместо... курятник, только черепашник.
1: Черепашник, да.
0: Черепахи живут, несут яйца, кладут их все время.
1: Они их также подзывают, ну, типа, цып-цып. Цып-цып,
0: да?
1: Только
0: нет,
1: они...
0: Нет, там чипа-чипа-чипа-чипа.
1: Ну, да, или хуэй-хуэй-хуэй. Вот, по-другому тоже.
0: Чипа-чипа-чипа.
1: Хуэй-хуэй. Ну, чипа-чипа, это вот как бы в северней все-таки, в северней Туала. Ближе к Габи куда-то. Вот, а тут хуэй-хуэй-хуэй говорят. Ну, и типа, они как метнутся, черепахи, и давай там, значит, яйца. Вот, кстати, яйца достигают фантастического размера. Я помню, в книге рекордов Гиннесса, кстати, непонятно, пиво есть Гиннесса, книга рекордов Гиннесса. Что-то в этом
0: наверное, это один и тот же мужик был.
1: Ну, наверное, да. Вот, вот люди,
0: вот,
1: которые
0: наверное,
1: деньги, да.
0: того мужика, который сделал вот это пиво, и началась книга Гиннесса.
1: Ну, скорее всего, назвали, скорее да. всего. То есть, кстати, я бы сейчас пивка бы хлебнул.
0: Хлебни. Этого сейчас отправим, запьем пока.
1: Нет, этого нельзя.
0: Дирекция. Не, пока дирекция.
1: Он денег должен, пусть тут сидит.
0: Ну, да, пусть вот отрабатывает, да. если не может отдать.
1: Да.
0: А вы его бить пробовали?
1: Ну, что ж так не пробовали.
0: И паяльник.
1: Ну что же, мы фашисты, что ли?
0: Нет, мы иногда делаем, кстати, очень. Мы сразу деньги где-то находим.
1: Ну сейчас мы-то ненадолго прорвемся.

0: Ну и, собственно, все-таки назрел этот вопрос. Нам постоянно звонят радиослушатели, вот присылают и письма здесь. Все-таки вопрос об этой уникальной, я считаю, книге, написанной Буразом Намазалаем, которая называется «Приметы мира», сокращенно ПМ. Вот как бы ряд вот так раскрыли. Вот надо сейчас об этой, о главной.
1: Ну, в принципе, я боюсь, что я уже не вспомню другие приметы, которые...
0: Ну да, это сложно, конечно.
2: То есть, и ни к чему, зачем нам знать чужие приметы?
0: Совершенно ни к чему.
1: В принципе, если вы выезжаете в какую-то страну, вам дают книжечку с приметами этой страны.
0: Все это описано прекрасно.
1: Вот, и поэтому вы не потеряетесь.
0: Никак.
1: В море примет... Англия, Америки.
0: Хотя это очень иногда важно там знать, потому
1: США,
0: что...
1: Да,
0: то есть, например, если там лошадь заходит в бар, то это означает одно, там, если не заходит, то другое.
1: Если
0: это...
1: выходит,
0: то,
1: ну,
0: то да. Да.
1: Там, кстати, вот в Америке с этим очень много примет связи.
0: Ну, может быть, сейчас что-нибудь навскидку вспомните.
1: Навскидку, да. Ну, допустим, если входит человек в бар, у него копыта отпечатана на лбу, значит, что человек будет всю жизнь счастлив.
0: Ага.
1: Ну, такой не пиратский отпечаток, а настоящий, действительно, которому кобыла зарядила в лоб.
0: О-о-о-о. Понятно. Да, хорошая. Хорошая пара. То есть не, совершенно не это глупое, что типа подкова на счастье. И вот вешают,
1: да,
0: там подковки,
1: на,
0: а тут
1: даже на корабли на свои вешают, на автомобиль на
0: все. Да, да, а тут все по-настоящему, по-взрослому. То есть счастлив тот, только тот, кто специально подставит ботву, как бы.
1: Кому Бог метку поставил.
0: Да, в лице кобылы, как бы.
1: Но он как бы ей дал энергию, посыл, она уже.
0: То есть такая божья кобыла, я бы сказал.
1: Ну нет, это все мы твари мирские. То есть я могу тебе сделать свою печать на лбу.
0: Нет, если... вот мне не надо.
1: Ну,
0: вот,
1: зиму
0: вот ему,
1: там.
0: Ему лучше, наверное.
1: Вот. Но
0: кстати,
1: я...
0: помогло, видите, вот ваша идея.
1: Он уже тогда уже стал думать по-другому.
0: Да. Ну так что же, к амбруазу. Как говорится, к орудию, к амбразуре, к амбруазу, я бы сказал.
1: Камбруа,
0: да.
1: Я думаю, что за новое слово, к амбруазу.
0: Французское такое, да, что-то?
1: Да, да, навеяло что-то. Париж.
0: Шансон там, да, типа, да.
1: Вот я же вспомнил все вот эти вот. Хорошо было тогда.
0: Да.
1: Ну, значит, вот единственную он достал примету.
0: Кто?
1: Амбруаз.
0: Ага.
1: Вот, и как раз она вот, мы почему и сегодня решили провести эту беседу, потому что это примета на 20 апреля.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: как оказывается, раз. В России есть такое имя Акулина.
0: Кстати, вот не могли бы немножко, я знаю, что вы ведь не просто так что-то услышал, там потом передал и забыл, как птица топтун или дятел. А вот вы гораздо ответственнее подходите к делу. И, например, вот вы сейчас сказали, как выяснилось, в России есть имя Акулина. Значит, наверняка вы порылись...
1: Очень история, в... очень трагичная история.
0: А вот, смотрите,
1: да.
0: Я прав, то есть знаю, что вы в своих исследованиях доходите,
1: да,
0: до конца.
1: Вы знаете, что в Черном море водятся акулы.
0: В океане водятся.
1: Нет, я говорю, вы знаете, что в Черном море водятся акулы. Если не знаете, то я вам говорю, что водятся.
0: Водятся?
1: Да, ну и да. Однажды по реке из моря акула переплыла в реку.
0: А как же там быть с солоноватостью? Ведь море, оно как бы соленое, собственно говоря.
1: Ну, не вот знаю, там что-то произошло в мозгу, да, с акулой, она поплыла. А в это время...
0: Угу.
1: Вот, в одном из поселков, по-моему, Воробьиный горы, он называется, деревня Воробьиный горы.
0: Известное место.
1: А вот, была роженица. Я объясню, кто не понял. Роженица — это женщина на сносях. То есть, если кто это не понял, я объясню, что женщина на сносях — это та, которая родить уже готова. То есть она ходит уже на сносях.
0: То есть, вы имеете в виду, всегда готова родить или как бы уже...
1: Немножко... Уже готова. Это каждая женщина почти всегда,
0: ну,
1: готова родить.
0: Получается, что каждая женщина — это роженица на сносях.
1: Но в будущем. Не в данном. Не, это уже все там конкретно. Уже пузень такая была, нормально.
0: А, понятно.
1: Попок уже весь в натяг был просто.
0: А, понятно.
1: Того и гляди, развяжется.
0: Понятно.
1: Вот. Ты, кстати, никогда не трогал беременных женщин уже живот?
0: Ну, мне приходилось это проделывать неоднократно в мою бытность работы фельдшером.
1: А, кстати, очень здорово.
0: Забавное ощущение.
1: Такое ощущение, вот прям...
3: Как будто земной шар взял. Вот так вот прям.
0: Называется пульпация.
3: Ну, мне нравится. Вот, прям взял как будто.
0: Ну, я знаю, что даже открыты в некоторых родильных домах услуги такие, значит, потрогать можно за живот. Это говорит, а...
3: Это не очень...
0: Дорого, ну, доступно.
3: Нет, привелось это не очень сильно.
0: А, и привелось что, не очень сильно.
3: Не обязательно платить деньги, лучше сделать...
0: Ну, на халявку.
3: Да, то есть есть как бы такая фишка, сделай сам. Вот, идешь туда и делаешь. Потом пальцовку совершаешь каждый день, да.
0: Ну да, так что вот с роженицей-то
3: да.
0: на сносях?
3: И, значит, она родила.
0: Так,
3: то есть снося отошли, и она родила. Вот, ну и вот этого грудничка его в люльку. Она же вся в крови.
0: В канатах там.
3: Да, бывшая роженица. И она к реке помыться пошла.
0: То есть, а вот вместе с плодом?
3: Нет, плод остался уже такой, есть уже как бы при жизни.
0: То есть без охраны все плод лежал.
3: Не, ну там бабки-повитухи остались там всякие. Ну,
0: а, ну в кокошниках все.
3: Да, да, да, то есть как положено. А вот, ну это же было там век 13-й, наверное. Ну,
0: где-то так,
3: давно
0: было. Там Руслан еще был.
3: Ну это муж ее. А ее звали Мария.
0: А вот. Подождите, а вот...
3: Позже.
0: Понятно.
3: Вот, и значит...
0: Мария, значит, Машка просто.
3: Ну, да.
0: Ну, их так просто. То есть Мария, это как бы княжна Мария. А если она просто...
3: Да,
0: вот, просто роженица,
3: людинка,
0: вот,
3: так, да.
0: Машка.
3: Машенька там можно...
0: Ну,
3: когда
0: Машенька,
3: маленькая, когда маленькая Машенька, а взрослая Машка.
0: Машка. Машка сбегает за попадьей. Вот так.
3: Да,
0: вот,
3: да, да.
0: Она с кокошником бежала в
3: волочек. Еще так вот гарсон там быстро за попадьей.
0: Да.
3: Вот. И, значит, она вышла к реке помыться. Ну, ей же надо вообще с ногами войти.
0: А почему не делали взнос ее, окунание, значит, в воду? Вот как бы можно было бы там пару...
3: Ну, вообще, к роженицам относятся пренебрежительно. Как
0: согласен,
3: бы она отчуждает в некотором смысле от себя ребенка.
0: Да, то есть как бы уже как бы, когда еще на сносях там, так типа нормально говорят, что типа ты, говорит, колокольня наша у тебя. Да. А как раз это как колокольня
3: без креста. А тут как бы, нет, язык вырвало как бы колокол.
0: Да, да.
3: Потому что когда идет ребенок об стенке...
0: Да, брынь. Да. А тут как бы, да, то есть получается как бы колокол без языка. КБЗ сокращенно.
3: Да.
0: Угу. Значит, КБЗ пошел ополоснуть тушку.
3: Да. И вот в этот момент акула плыла мимо, почуяла запах
0: акула
3: крови.
0: Она же была одуревшая на всю голову.
3: Да, ну запах крови она почувствовала.
0: Она и так дурная, ведь акула-то.
3: Голодная, как собака, да, она как будто с цепи сорвала. Она и съела эту штуку. На глазах у всех штуку эту. Бабу эту съела.
0: Машку.
3: Это видели многие сельчане.
0: КБЗ,
3: подожди,
0: Машку.
3: Подожди, вот смотри, интересная какая штука получается. Село, да?
0: Село, да.
3: Жители сельчане.
0: Сельчане.
3: А деревня, значит, жители деревяне.
0: Да.
3: Не повезло деревянам.
0: А под поселки поселяне.
3: Поселяне.
0: Города горожане.
3: Да.
0: Деревня.
3: Землюки, это земляне.
0: Земляне.
3: Вот, точно, смотри, как.
0: Рыбаки. Ну нет, ну рыбаки они есть, рыбаки. А вот что касается деревни, да, это нужно обдумать.
3: Деревяне.
0: Деревяне. Да, то есть, а деревяне тоже где же были? Они же должны были.
3: А
0: вот
3: в городах городяне живут.
0: Городяне.
3: Да. А в сетях сити. Сетяне.
0: Да, где живешь? Да я коренной сетянин, да.
3: В этих. В мегаполисах, мегаполиляне.
0: Ну, мы что-то уже отошли от темы. То есть,
3: нет,
0: значит,
3: ну, кстати, интересно.
0: Нет, ну, вот КБЗ...
3: На Марсе марсиане.
0: Да.
3: На Венере венеряне.
0: Да.
3: На Юпитере.
0: Юпитеряне, соответственно.
3: А на... Это вообще смешно. На Луне луняне.
0: Луняне.
3: Лунянь такой, да? То есть...
0: Луняне выступает. Да.
3: Так смешно, да?
0: Смешно. Ну и грустный в этом что-то есть.
3: На Нептуне... Нептуняне. Тоже так весело. У нас приобрела, ну надо разбавить немного, а то ну, все-таки очень серьезная, много серьезной друг. Информации, да.
0: Так, нет, ну вот пошло, а значит, вот эта штука, она, значит, КБЗ пошла.
3: Ты
0: обмыв.
3: Хочешь заново вот этот весь деревянный начнять?
0: Да, может быть, забыли уже все. То есть, опять заново начать. Поначал, да.
3: С самого начала. В деревне живут деревяне.
0: Нет, я имею в виду про Машку-то.
3: А, ну значит, она помыться пошла.
0: Нет, она сперва родила.
3: Ну да.
0: Она
3: нет,
0: была на сносях.
3: Сначала она была рожницей на сносях. Снося — это никакой не предмет передвижения. Это просто так говорят, когда она... Ну, как курица. Они же несут
0: яйца. Несу, да.
3: А это несет грудничков в себе. Ну, и бывает, что по два, по три там откладывают.
0: Кстати, вот сейчас это количество сократилось. Раньше, я помню, пятерня еще была.
3: Да, там какая-то вообще безбашенная шестерых родила. Это, да, даду, да, как да, кошки уже вообще.
0: Это была такая длинная пуповина, и как виноград они висели. Да.
3: Их еще груздями назвали.
0: Груздями, да. Гроздями, конечно. Ну, мальчиков груздями, а девочек гроздями. Ну, их там да. было трое на трое. Пополами да. они шли.
3: А вообще семья Грозь была.
0: Гроздь, да.
3: Вообще, кстати, знатный род, они же все гениями родились.
0: Ну, это же было-то, это именно оттуда и пошли фамилия, а потом национальность. Ну да, то есть
3: да,
0: Грозь.
3: Потом. Да. Они же потом передрались и включили все себе национальности.
0: Да. Ну вот, и оно, значит, на снастях.
3: А вот, значит, она рожница на сносях, но это не предмет передвижения.
0: Да.
3: Кстати, сейчас все могут подумать, что нам не о чем говорить.
0: Да, давай-то лучше прям
3: вот сразу начнем.
0: Да, вот она пошла, и это она почувствовала запах крови.
3: Люди-то не врубаются, на самом деле, фишки-то. Ее, кстати, потом переснимут и будут в телевизоре и во всех других радиостанциях говорить.
0: Да, это элементарно, потому что поскольку нет своих идей, научных данных, такой агентурной сети, вот как у нас, естественно, происходит постоянное воровство информации, идей и так далее. Но я думаю, наши-то они очень образованные, они нас слушают и знают прекрасно и говорят, ага,
3: а
0: вот
3: потом
0: это вот...
3: в других передачах видят наши идеи и как бы радуются за нас, что,
0: да,
3: мы
0: что
3: не зря ротеем.
0: Просвещаем, да,
3: или
0: и потеем,
3: ратуем.
0: Да. Ну, неважно, да. Ну и что я съел?
3: Вот, она зашла в реку, начала мыться, крововыделения там всякие, да? Вот, и акула носом так... И сразу ее съел в голодухе.
0: Чует,
3: да?
0: Дескать, там что-то да. такое, да.
3: Вот, ну а все видели это, и что это акула была, все видели. И решили дочь ее назвать. Ну, не знали, как назвать, а тут бог, и сам бог им дал акулина.
0: Не, ну сперва ее назвали БР, то есть большой рыбиной. Потому что никто не знал, что это акула. Вот, а потом позвали папа.
3: Не, приехал знатный дворянин из Петербурга.
0: На коляске.
3: Нет, Петербурга-то не было, из Москвы приехал.
0: Грибоедов.
3: Да, и рассказал, что это акулина.
0: Дескать, акула, там он там приехал весь в книжках, такой, как опоссум в пиписьках. И, в общем, поведал, что это там умная книжка, открыл быстро, потому что, естественно...
3: С картинками, он на картинку посмотрел, а ему да, говорит, во, вот это вот,
0: вот
3: БР
0: это было,
3: да. съела, да. Он говорит, это же акула.
0: А, кстати, тут ведь вполне еще неизвестно, съела она или нет, она могла просто утащить и там где-то спрятать.
3: Ну, неважно, там
0: ведь акула
3: факт.
0: Это как бы ворона морей. Ну, что
3: да, они в норы все блестящие. Она, так... небось, в этих, в бусинах всяких была.
0: Ну да, типа там во всяких кокошниках по да. поводу этой. Ну, а что, то есть...
3: Панцири, небось, тоже.
0: Панцирь, естественно, с панцирем.
3: Ну, без пейджеров, конечно.
0: Без свистков там, да. Ну и так что же дальше судьба вот акулины и вот пословица-то вот? И почему именно вот так акулина привлекла внимание людей, сочинявших пословицы, и в дальнейшем систематизолога Амбриоза?
3: Ну, наверное, я должен зачесть сначала.
0: Всю пословицу целиком, да.
3: Да, потом да. сделать
0: расшифровку,
3: пояснение,
0: конечно, да.
3: да. Вообще, я думаю, это примет бредовая. Потом из моих пояснений вы поймете, почему. А, вот, значит, примета. Дождь на акулину, хороша малина. Много на небе звезд, много будет летом грибов и лесных ядов. Вот. Если вы захотите проверить эту примету, то не забудьте о крайне важной детали. Необходимо смотреть на звездное небо, только находясь на улице. Ни в коем случае нельзя это делать через оконное стекло, иначе доброго не приметишь. Или просто примета к добру не сбудется. Вот. Ну, уже по тексту ясно, что ну, чисто набор предложений.
0: Каких-то
3: совершенно не связано. Да.
0: Вообще никак. А как вот объяснение Амбруаза? на Мазалая, вот каково? То есть как вот он трактует
3: смысл? Вот я сейчас это вот
0: А потом вашу уже трактовку, да. Чтобы как бы, потому что я знаю, что вы не согласны с ним полностью.
3: Ну, значит, так пишет, что, ну, он изучил, кстати, вот эту историю с Акулиной, что весной, когда, ну, Акулина вообще не часто на улицу выходит, но когда она, если выходит на улицу, на нее попадают капли дождя.
0: Эту девочку вот эту.
3: Да. Угу. Ну, она уже не только девочка была, она уже потом все стадии прошла.
0: Угу.
3: Вот, то сразу малина хорошая была.
0: В смысле ягоды.
3: Да, но в той деревне уже много акулин стало. И там всегда малина...
0: Ну, то есть модное стало имя, да. Как бы естественно.
3: Да, малина всегда родилась. Хорошая. Вот.
0: Угу.
3: Много на небе звезд. На небе немного звезд, их там просто очень много. Уже... Вот, но он это объясняет, он как бы... Он нам говорит, много на небе звезд.
0: Да-да-да-да.
3: Вот в переводе. Ну, мы это знаем, но мы знаем другое. Он, наверное, ближе к небу, ему меньше звезд видно, там под ним.
0: Да, да, да. Чем, кстати, ниже, тем больше звезд, кажется. Да. Вот из колодца особенно видно. Мы помним, всегда в колодце.
3: И он вот многозначимость звезд на небе он связывает с тем, что летом будет. Вот прям так и написано. Много будет летом грибов и лесных ягод. Это не может быть взаимосвязано, такое расстояние. Ну, вот. И он тут же вот пример. Если вы захотите проверить эту примету, вот он прям пишет, то не забудьте о крайне важной детали. Вот, он даже видит, что тут конструкторы какие-то свои своеобразные делают, мысленные. Вот. Необходимо смотреть на звездное небо, только находясь на улице. Я не понимаю этой причины. В принципе, сейчас производство стекла настолько усовершенствовано, и технологический процесс настолько точен, что стекло, оно не искажает оконное.
0: Так, нет, а ведь раньше-то вообще не было окон. Раньше слюда была вместо окна.
3: Она вот, наверное, поэтому ты...
0: Искажалась.
3: Он неправильно думает.
0: Амброс. А там-то у них, я знаю, в Лусаке вообще со стеклами дефицит. Даже вот как бы стекло является украшением. То есть, типа...
3: Ну да, поэтому они и шторы не вешают, что не имеет смысла вешать. Их же задувает постоянно. Сквозняки, там же параллельные сквозняки идут.
0: Дуют со страшной силой. Да. Им, конечно, приходится, то есть как бы вот...
3: Ставни вот, только в сильные ветра им разрешается закрывать.
0: А, видимо, из-за этого там, скорее всего, очень сильно развит сопель национальный.
3: Ну, там болезнь ветрянка очень серьезная. Ну, эпидемия бывает.
0: Ну а что дальше, да, вот с этой последствия? Вот. Давайте поподробнее рассмотрим.
3: Вот. И вот он напишет, что ни в коем случае нельзя это делать через оконное стекло. Иначе доброго не приметишь.
0: То вот есть, это хотелось бы такое.
3: Вот,
0: да.
3: Вот в добром он имеет в виду, что мимо тебя будут все время злые люди ходить. Если ты посмотришь на звездное небо через стекло.
0: Ну а что же там плохого? Пусть все мимо идут и типа
3: не,
0: флажом в руки.
3: Не, они могут
0: и,
3: останавливаться там... и причинять зло. То есть вот и приметы это очень пугало людей, и люди на небо звездные смотрели. То есть они, когда были дома, они в окно не выглядывали солнце смотреть.
0: Так это получается, что вот, вот если верить этой пословице, к примеру, да, то тут Амбруаз Намузалай вырыл здоровую яму всем обсерваториям. Ну, потому что все равно, как не считая обсерватории, наблюдают за небом посредством вот этих всяких там труб.
3: Но
0: там,
3: если просмотреть жизнь всех вот этих астрологов, которые через вот эти макси-призмы смотрели на звезды, их жизни оканчивались очень трагично. Они были очень несчастными людьми. И это только в последнее время доказали. И теперь звезды будут рассматривать глазами.
0: Вот так просто, да?
3: Да. Ну, просто профессия сама по себе вымерла. Хоть и за это большие деньги сейчас сулят, но...
0: Так вот, а хотелось бы тогда узнать поподробнее все-таки вот взаимоотношения, причем здесь акулина и малина. Может быть, это просто как бы там, там можно марина, малина, то же самое, все, что качается на-на. Там,
3: нет, просто...
0: Смысл, вот какая связь между... Может быть, это как бы ассоциация с цветом крови вот, на сносях, которая была.
3: Этим и объясняется бессмыслица этой приметы.
0: Ну, а как вы трактуете эту примету? И верите ли вы в то, что эта примета действительно реально существует? Вот, как бы, или это все выдумки вот, Амбруаза?
3: Нет, это выдумки местных жителей, которые впарили.
0: А откуда они могут знать о наличии там, например, малины? Они же там или там в
3: Русаке. В лес ходят.
0: В Русаке существует малина, что ли?
3: Нет, это же примета наша, российская.
0: А, так, понятно. А откуда же она взялась?
3: Амбруаз вот совсем недавно путешествовал по России, дабы добыть эти приметы.
0: Они всем... думают, дай параллельно глазом вотрем пурги.
3: Нет.
0: Не
3: и
0: думаю?
3: Всем строго-настрого по радио было объявлено, будет конь ходить. Ну, я имею в виду амбруаз. И собирать приметы. И никто, чтобы не говорил. А в этой деревне, Воробьиновые горы, вот, у них радиоточка сломалась в тот день, когда объявляли. И он как раз вот буквально на днях и подъехал к ним. Они знают только вот эту одну примету. У них...
0: Ну да, да, то есть как
3: информационной поддержки нету почти, поэтому они не знают других примет. То есть если там кошка начинает метаться.
0: А что это значит?
3: Что там не погода.
0: Ага.
3: Какая-то серьезная будет. Или но... если кошка на батарею ложится, значит холодно будет. Вот.
0: А если кошка?
3: А если на пол ложится, значит будет тепло.
0: А если в окно упало?
3: То значит похороны скоро.
0: Ага, понятно. А вот что касается птичек. Вот если птичка улетела, любимая, ну, например, попугай.
3: Значит, зима скоро. В теплые края подалась.
0: Ага.
3: А если прилетела, значит, зима кончилась.
0: А если...
3: Ласточка с весной в сени к нам летит.
0: А скажите, а вот...
3: Или с сеней.
0: А если... Сени, да. Если рыбки, например, подохли в аквариуме?
3: Значит, их долго не кормили.
0: А примета к чему бы это?
3: Ну, то, что их долго не кормили.
0: Ну, понятно.
3: Примета. Примета — это то, что умрет самый младший ребенок в семье.
0: А почему?
3: Потому что рыбки, они маленькие и глупые. А во всех сказках даже говорится, третий был дурачок.
0: А скажите, вот, как бы я знаю, что у амбруаза Мамузалая, ну, по книгам о нем я так читал, нас тут заставляют ликбезы и так далее, там смотреть, все проходить, вязать там, вот, рыболовные сети тоже учат. У него как бы вот огромная такая вот коллекция рыбок аквариумных.
3: Ну, они у него все...
0: Подохли уже?
3: Нет, в сушеном виде.
0: А, просто вот такой... Простите.
3: В сушеном. Он с пивом их любит.
0: А пополнение коллекции как происходит?
3: Ну, там целая индустрия. Разводят рыбок, сушат. Они же мелкие, их быстро поедают, амбруаз. Он прям так их закидывает.
0: Ну и как, горстями. Какая любимая рыбка вот у него все-таки, ну.
3: Золотая.
0: Потому что большая, что ли?
3: Нет, ну.
0: Там, в принципе, вот как показало вскрытие золотой рыбки последнее, там где-то 2/3 тушки это канат занимает.
3: Да, 1/3 занимает.
0: Голова и чешуя.
3: Ну, это же очень тоже вкусно.
0: То есть голова с чешуей, да?
3: Ну и с канатом тоже.
0: Понятно.
3: То есть там же не такой канат, как у всех.
0: Ну и скажите, а что вообще не... Или просил ли хотя бы что-то передать амбруаз Мамузалай нашим радиослушателям, радиослушателям нашей программы и вообще вот гражданам России?
3: Ну он просил всем передать, что он хочет написать второй том своей книги «Приметы мира», именно по приметам России, и назвать ее «Приметы России». Вот. Но он не надеется на успех, потому что он знает разветвленную сеть КГБ и как запуган весь русский народ этим трехзвучным словом. Вот. И он не надеется, но все-таки, может быть, какие-то патриоты мира найдутся, чтобы увековечить навсегда все приметы именно в его книге.
0: Ну, я знаю, вот, что самое главное все-таки русские предметы, это если появляется на русской земле человек, у которого глаза параллельно носу, то нужно искать защиту, защищаться и молчать.
3: Нет, надо о приметах молчать.
0: Молчать, да, это так.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Радиостанция «Эхо Москвы». Мегагерц.
3: Я рад приветствовать в нашей студии Игоря. Нет, не тебя, я рад приветствовать, ты выйди. Это я к нашей девушке Прохор обратился, поскольку она постоянно сейчас, у них обострение по осени очередное пошло. Да, замечательного нашего гостя, я рад, конечно же, приветствовать Игоря Вашковича, чемпиона мира среди юниоров 90-го года и серебряного призера чемпионата Европы. Вот мне что-то показывает, какие-то знаки стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец. Петр Капитонович, вы скажите, что вы хотите сказать?
4: Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, пожелать им приятных собеседников сегодня в эфире, которые не путают фамилии своих гостей.
3: Но вот, простите, вы мне так напечатали вот на вашем на листочке и в техпаспорте автомобиля, принадлежащего нашему гостю, именно тоже также написано.
4: Ну, мы разберемся во время следующей нашей композиции, я думаю.
3: Да, но прежде всего у меня вопрос к нашему гостю. Игорь, вот, собственно, когда человек занимается каким-то делом, которому он посвятил времени больше, чем остаться, так сказать, в среде любителей, что-то я путанно сказал, он проходит, как правило, теоретическую подготовку. Ну, будь то там автолюбитель, будь то там, ну, даже вот сантехник какой-то, всегда есть какая-то теория. Музыкант проходит теорию музыки. Вот существует ли теория фигурного катания? Почему это спрашиваю? Что был за человек вообще, которому самому первому в мире пришла в голову мысль кататься на коньках? Ну, понятно, может быть, там для скорости от кого-то убегать, там это было. А вот сделать из этого искусство, и вообще, что это, по-твоему, искусство или спорт?
5: Ну, я думаю, что фигурное катание — это синтез искусства и спорта. То есть, конечно, в первую очередь это спорт, потому что победитель и лидеры определяются все-таки по спортивным правилам и спортивным законам, но, как, в общем-то, большинство людей любит говорить и считают, и, в общем, я к этому полностью присоединяюсь и согласен, что есть и в этом спорте, как и в никаком другом, есть большая доля и искусства. Вот. А то, что касается теории, то, безусловно, теория, то, точно так же, как существует теория физической культуры и спорта как таковая, она даже преподается там в высших учебных физкультурных заведениях, также и существует, естественно, теория фигурного катания, то есть это тоже, в общем, изучается и студентами, скажем, там в институтах, ну и вообще, и многие тренеры тоже, ну, преподают теорию своим ученикам.
3: То есть, как бы, рисуется какое-то огромное количество схем, вот у шахматистов есть, например, схема там какого-то Каспарова, там, да, там какая-то такая у них раскладывается, и там они все смотрят. А здесь, наверное, как бы в теории подразумевается там рисунок конька какого-нибудь известного очень фигуриста в выступлении там где-то, или вот рисунок конька, это как бы никак не отражается на баллах.
5: Нет, я могу сказать, что вот раньше даже в одиночном катании был такой вид, который назывался обязательное упражнение или фигуры. И это именно включало, надо было нарисовать определенные фигуры. Каждая фигура была в свое время придумана каким-либо исполнителем, ну, затем их пронумеровали, они все имели номера определенные, и как бы была жеребьевка группы, в группу попадали определенные фигуры, и вот их участники должны были исполнять. Это называлось еще, так как в просторечии сказать, как школа. Одиночники катали школу. То есть это вот были азы именно фигурного катания, катания фигур. Но, к сожалению, где-то, наверное, 5 или 4 года назад этот вид программы был снят. в мировом фигурном катании, в мировом, европейском. Только оставили американцы и канадцы у себя, оставили этот вид фигурного катания на внутренних соревнованиях. Вот. Ну, это связано, я считаю, с многими всякими причинами. В первую очередь школа занимала очень много времени. То есть аренда льда должна была... Ну, это было достаточно дорогое удовольствие. Опять же таки, если ты хотел исполнять фигуры хорошо, значит, с тобой долгое время должен был находиться рядом на льду тренер, что тоже немало сейчас стоит в фигурном катании. Ну, и многие страны, я считаю, в первую очередь европейские, они просто не могли тянуть, наверное, в первую очередь материально этот вид программы. И поэтому при голосовании... как в Международном союзе конькобежцев, в ISU, был, ну, они долго обсуждали, как отменять школу или оставить, и все-таки большинством голосов отменили. Но я считаю, что, конечно, это фигурное катание, ну, потеряло на этом, и это скажется, допустим, там, через несколько там, лет, может, через 7, 5, 10, потому что...
3: На общей картинке, видимо.
5: На общей картинке, да.
3: Кстати, вот, ты знаешь, я тут просматривая вот Олимпиаду недавнюю в Атланте, она, конечно, не имеет отношения к фигурному катанию никакого, но, тем не менее, там посмотрел, я вообще, то есть, в шоке был, вот как вот эти вот легкоатлеты, там, ну, я уж не говорю там на брусьях, а вот просто как они скачут по ковру, правда, я был в изумлении, потому что, когда я представил, что это реальный человек так делает, сложно себе вообразить. А потом проходили, как бы местами у них там свой такой прикол, они показывают документальные съемки соревнований, которые проходили там в каких-то годах, там, может быть, в 50-х, я не знаю, там, черно-белые еще. Вот, и там, например, высшим шиком было просто пробежаться, перепрыгнуть один раз через голову, и типа это было достижение. То есть такой вот прогресс человеческого развития состоялся, что здесь, как тебе кажется, так сказать, исключение вот этого рисования может привести назад к черно-белым съемкам.
5: Ну, наверное, это не совсем так, но в какой-то мере да, потому что, понимаете, школа — это была основа, это владение коньком, это умение, это реберность, исполнение различных поворотов, петель, их покрытие. То есть это действительно мастерство владения коньком. То есть это та база, на которой строилось дальнейшее произвольное, так скажем, фигурное катание, уже включающее в себя различные шаги, комбинации шагов, вращения, прыжки, их комбинации. Вот. Ну и когда, как бы, ты знаешь буквы, ты можешь читать, там писать правильно, складывать предложения, скажем, писать стихи, песни, что угодно. Но когда у тебя проблема уже начинается с буквами и со слогами, то говорить о каком-то там сверхмастерстве в дальнейшем и в произвольном катании — это тоже проблема. То есть я считаю, что, конечно, зря это сделали. Но в то же время я сторонник такой идеи, что, возможно, через какой-то промежуток времени ее придется вести обратно. Ее, возможно, введут.
3: То есть, когда поймут, что, типа, беда получается.
5: Ну, наверное, я думаю, что да.
3: А скажи, пожалуйста, вот все-таки мы как-то эту тему немножко упустили. Все-таки о самом первом человеке, кто придумал? Ну, известно, там, вот там Попов некто изобрел радио, да, по-моему, или он трактор забрал. Ну, это, собственно, не важно, может, что-то изобрел. Кто вообще, кому пришла в голову мысль начать пристегивать там к ботинкам или к лаптям железные полоски и рассекать на них? Ну, вот раз теорию-то изучал, может быть, знаешь.
5: Ой, дело в том, что так, я давно изучал эту теорию, и, честно говоря, трудно сказать, кто первый привязал это самое железки к валенкам и поехал. Я знаю, что первый русский олимпийский чемпион — это был Николай Панин-Коломенкин. В 1908 году он выиграл Олимпийские игры в Лондоне. Ну, это вот наш самый как основоположник. И вот как раз он очень хорошо исполнял фигуры и придумывал, рисовал коньком фигуры. И есть даже книги с рисунками его фигуры. И фигуры такие, что я хочу сказать, что сегодняшние мастера, не каждый сможет исполнить коньком такие фигуры и так покрыть, как он. Конечно, то, что касается прыжков в технике, там она, конечно, шагнула за это время очень сильно. Но то, что касается именно владения коньком и рисования на льду фигур, фигурное катание все-таки, да?
3: Ну, вот. Да, точно.
5: Да, то были мастера, и я хочу сказать, и 30, и 20 лет назад, когда школе уделялось большое внимание. Она в свое время имела что-то около 60, не то даже 80% от общего результата. То есть если ты очень много было фигур, это целыми днями, там, несколько дней катали школу, а затем там в один день катали произвольную 4, там, скажем, или 3,5 минуты, и все. Конечно, школа имела 80% примерно от общего успеха, и поэтому ей уделялось много времени. Допустим, там фигурное катание теряло с точки зрения эстетики. Может быть, потому что, ну, все-таки школу катали, в основном это были взрослые, серьезные люди, там, с большими попами, которые имели приличную массу. Ну, след-то надо оставлять хороший, ну, да, широкий.
3: Прорезать.
5: Да, его же надо видеть и покрывать, да, сложно. Вот, такие все легкие, элегантные, которые хорошо катали, скажем, произвольную программу, у них была проблема со школой. Но, тем не менее, правила были таковы, и выигрывали вот эти с большими попами. Ну, вот... Они все-таки владели действительно коньком и рисовали очень хорошие фигуры.
3: А скажи, вот как бы сейчас в ходе, опять же, прогресса, в ходе, как бы, может быть, плохой экологии, все большее количество людей занимает именно физические способности человека, к сожалению, а там, ну, не умственные. Ну, к сожалению, я почему не знаю, сказал, потому что именно вот в это время, тут у меня написано, я должен был сказать слово «положено». Так вот...
5: Какое слово, прости?
3: А я уже забыл.
5: Положено.
3: Положено.
5: А, положено.
3: Да, по-моему. Но это не важно. Так вот, как бы, как я уже сказал, ощущение такое, что вот зрители на сцене, прошу прощения, в зале, которые смотрят на любые соревнования, а особенно, как мне кажется, на фигурное катание, современные зрители, они уже не ждут от исполнителя какой-то, может быть, пластики и там какого-то там, может быть, изящности движения или там, как он нарисует фигуру, а они ждут какого-то физического беспредела, прыжков, там, акробатики, ну, черти знает чего, понимаешь, о чем я говорю. Вот на тебе это как-то отразилось, ну, там, как ты вообще к этому относишься? То есть вот они прыгают. Я тут видел совершенно недавно по телевизору какие-то американские там, значит, девки с парнями, они там, ну, делали какой-то, правда, беспредел. Там я, например, боялся бы рядом подойти, потому что, например, получить коньком по репе, это очень, видимо, неприятно.
5: Ну, слава богу, я не получал еще пока коньком по репе, так как занимаюсь сугубо индивидуально-одиночным катанием. Вот. Но, ну да, конечно, в общем, я считаю, что каждый, в первую очередь, каждый должен заниматься своим делом и в то же время и фигурным катанием. То есть я, например, категорически против того, что женщины-одиночницы стремятся исполнить те же, скажем, многооборотные, сложнейшие прыжки их комбинации, что и мужики, правильно, да, все-таки?
3: Ну, а с другой стороны, им рожать, понимаешь? То есть они должны исполнять их еще лучше. Они же гибкие.
5: Не, ну при чем тут, ну при чем тут рожать, не рожать? Вот женщина выходит на лед, да, вот мне там вам, я не знаю, как ваш там вкус, но мне бы что, мне что бы хотелось увидеть? Ну, тело хорошее, да, фигуру там она такая, чтобы улыбка у нее была такая.
3: А
5: ну,
3: даже фигуры у них все похожи. Вот я, извини, что я перебиваю, просто наблюдая на соревнования. Кстати, не в обиду твоему виду спорта, любимому, я все-таки скажу, что сейчас, как бы, я стал гораздо реже его смотреть. Потому что раньше все-таки это было очень культовым явлением. Ну, может быть, я не знаю, вспомнишь, что
5: 20 это... 20 лет назад.
3: Это, да, это же было, понимаешь, там всей, да, семьей, да, собирались. Да, сейчас, да, это исчезло. Вот. И тогда меня все время удивляло, что у них все одинаковые фигуры. Это как в морскую пехоту подбирают по росту. Ну, и там по каким-то там другим делам. А вот не было, например... Вот, ну, ты посмотри, как, например, разнообразно посмотрелся, если, например, на лед вышла какая-нибудь деваха тощая с маленькими там... Ну, с маленьким выменем, с длиннющими ногами, и руки у нее ниже колена. Что-нибудь такое выдало бы, понимаешь? То есть вполне возможно, что она была как чемпионом мира. Вот. То есть, мне кажется, тренеры в данном случае, которые набирают себе и так вот они смотрят по внешней, ага, вот это там подойдет у нее там. А это вот что-то как-то на корягу смахивает, не подает. Может быть, они сами перерезают какие-то новые совершенно явления. Ну, как знаешь... Как...
5: Да-да-да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну да, конечно, в этом тоже есть доля правды, потому что, к сожалению, тренеры в первую очередь ориентируются, а сможет ли она вот это прыгать или вот то сделать, что вообще делать им вообще не надо абсолютно. То есть не их это дело, понимаете? А они, к сожалению, все лезут на эти тройные, 3,5, чуть ли там уже до беспредела дошли, до четверных там женщины пытаются 4 оборота мыслимо, нет, вообще ужас. Вот. Ну, конечно, хотелось бы видеть в первую очередь крепкое, загорелое мышечное тело, там, высокую фигуру. А также фиг прыгнешь, правильно, если ты под 1,80 м?
3: Да, да, если там все при ней.
5: Да, если все при ней. Даже никуда же она не прыгнет. В лучшем случае 1,5. Ну, 2 оборота, если будет сильно тренироваться. И то убьет фигуру при этом. Ну, и поэтому, да, подбирает всяко разных таких коротышечек, перекачанных, как мячики. Ну, вот я о чем и говорю. Все-таки лучше это мужикам оставить как-то одиночникам, да.
3: Слушай, а были ли такие как бы случаи миграции, скажем... Ну, вот из легкой атлетики в фигурное катание. Ну, то есть я понимаю, что, может, вопрос очень глупый, но поскольку я, честно говоря, я ничего не понимаю вот в этих видах спорта, мне всегда было интересно. Вот мне, например, кажется, что если научить кататься на коньках какую-нибудь девицу именно из легкой атлетики, вот, про которых я рассказывал, там они бешено так крутятся, типа чувство ритма у них наверняка есть, потому что все-таки музыка им, видимо, как-то помогает, не просто для развлечения зрителей, а дает им что-то там внутри, значит, они ритм чувствуют. И научить, может быть, она бы там сделала какой-то вообще прорыв. И наоборот, люди в фигурном катании, они бы из фигурного катания в легкой атлетике чуть там мышцу подкачал, жилы накачал, и с их пластикой они бы добились большего вот уже в легкой атлетике. Или это вообще ни разу не было?
5: Нет, вы знаете, это одно другое исключает. Конечно, на серьезном уровне это не практикуется и невозможно. Другой вопрос, что фигуристы в своей подготовке в летний период, безусловно, должны, они этим занимаются, включают легкоатлетические упражнения, там, бег, прыжки, там, ну, развивающие упражнения, общеразвивающие, там, на эластичность суставов и связок. Но то, что касается, по большому счету, взять человека из легкой атлетики, поставить на коньки, ну, понимаете, человека на коньки надо ставить в 4-5 лет, да? Если он до 15 лет уже бегал и прыгал, что его ставить? Это же... Сказка о потерянном времени получится. А уж с коньков на стадион, ну, это просто... Я даже с трудом себе представляю. Ну, не знаю, может быть, конечно, это и реально, но, во всяком случае, на сегодняшний день я не знаю таких вариантов. А вот то, что фигуристы используют легкоатлетические упражнения, это сплошь и рядом, очень правильно, кстати, делают.
3: Вообще, ты знаешь, мне кажется, что вот не то, что это достоинство, наверное, достоинство. Одно из достоинств, многочисленных достоинств вот, людей, занимающихся фигурным катанием, вообще... людей, связанных с коньками, это очень сильные щиколотки. Я, например, помню, что последний мой печальный опыт катания на коньках произошел где-то, может быть, лет 15 назад, там, выпив пиво какое-то количество, но не будучи там сильно опьяненным этим делом, меня поставили на коньки, у меня вот эти подогнулись ноги, где щиколотки, я превратился в такого страуса, и потом я, значит, нашел метод, я думаю, ну что же я как дурак так, я сломал ящик, воткнул палки в эти ботинки, чтобы щиколотки укрепить.

0: вообще, как бы, потому что у них совсем другое, как бы, дескать, оправдывают это тем, что у них другое устройство стопы, что у них нажим туда, что ли, не работает, или как-то вот, как-то гаишники вот в комиссии на это смотрят не всегда хорошо. Вот, как считаешь, это правильно?
1: Да, конечно, они правильно делают, потому что я вообще этим людям, которые долго занимаются коньками, вообще ничего бы ни в руки не давал никуда. Это убийцы на дорогах Москвы. И так люди сейчас летают совершенно туда-сюда, отвязанные на таких машинах. Если еще всех фигуристов запустить туда, так это вообще ужас будет. Ну, правильно делают, им не дают права и не дадут никогда, и будут правы.
0: То есть, а вот ощущение скорости, как оно быстро приходит? Ну вот, например, ты встал на коньки, ты едешь, что-то там делаешь, и тебе, ну, какой-то там переворот, еще что-то, да? Ты же чувствуешь, вот он, борт вот этот.
1: Да,
0: вот,
1: иногда чувствуешь, есть... иногда... Не вписываешься.
0: То есть бывают какие-то
1: печали? Да, бывают, да. А бывают вообще катки для фигуристов. Они не с такими высокими бортами, как вот хоккейная коробка, как вы себе представляете, каток. А вот вообще такой низенький бортик, так за него просто многие фигуристы могут и вылетать иногда, и вываливаться, и уронять туда партнерш. То есть это нормально.
0: А скажи, вот наверняка у тебя есть какие-то друзья, их много здесь, там, в Москве, да? Там, как бы... Тебе они иногда звонят, говорят там, Игорь, давай там сходим, дескать, на каток, покатаемся, ну так типа. А вот тебе, наверное, этот каток, как в том анекдоте, станки, станки, станки, то есть ты не западаешь на такие приглашения.
1: На каток, на открытый, что ли?
0: Ну
1: на
0: да, где катаются, катание. Знаешь, так, они по кругу так ездят в помпонами, с шарфами, играет музыка легкая, и они с своими девками так за руки держатся.
1: Да, да нет, я очень люблю этот процесс, почему я никогда не отказываю родным и близким в этом удовольствии, с удовольствием всегда с ними хожу. И...
0: А не было у тебя такого момента, типа, что взял так, знаешь, ну что-то сел на измену, забылся и взял и что-нибудь такое выдал. Ну, типа, просто взял, выехал и как-то там оба. И они все так раз и разбежались с катка, потому что им срам просто там после твоей фигуры появляться.
1: Нет, я прекрасно понимаю их моральное вообще состояние, если бы я что-нибудь там сел на измену и выдал, поэтому хожу я очень аккуратно, так держусь за бортик, тоже у меня шапочка такая специальная.
0: То есть ты притворяешься,
1: да,
0: что
1: да, да, все... я кашу под вообще просто под простого смертного, пришедшего на каток, катающегося по кругу, и чтобы, ну, не пугать никого, там же дети с детьми приходят, с семьями люди приходят, все-таки еще остались фэны фигурного катания в этой стране, в конце концов, я очень беспокоюсь за их вообще состояние. Я не очень аккуратно в этих мероприятиях участвую.
0: Ну, правильно, чтобы не травмировать.
1: Ну, конечно, на психику, не устоявшуюся, детскую, не материнскую. Ну, это же не надо совершенно.
0: А вот, если ты позволишь, я задам вопрос все-таки вот Петру Капитоновичу.
1: Да, пожалуйста.
0: Петр Капитонович, каким ветром вас-то занесло ко льду? Во-первых, ну, прямо скажу, что вот вы... такой человек смуглый, явно все-таки южного происхождения, и вот с таким брюшком, то есть как бы, ну уж так я не буду прямо скажу, что с Петром Капитоновичем я так несколько знаком, и именно ему обязан вот появлением Игоря в нашем эфире сегодня. Ну и ножки вот у вас так кривоваты, и ступни здоровые. Вот что, как вы-то вошли в этот вид спорта?
2: Я, собственно, не входил. Я человек, видящий картину со стороны. И, кстати, я хочу вернуться к теме вот школы, исчезновения ее и соревнований. Это отняло хлеб у многих стейдж-менеджеров, которые, в частности, и нашей страны, и они были вынуждены покинуть ее, уехать в Америку и в Канаду, где эта школа сохранилась. Но я вот остался. И, в общем-то, не жалею об этом, потому что мне есть что покушать, есть чем подзаняться. Вот, и, в принципе, даже на коньках не нужно уметь мне кататься. Я занимаюсь другим делом.
0: Ну, кстати, я могу сказать, что действительно, пусть не сочтут за рекламу, как бы наш радиослушатель, действительно, у Петра Капитоновича краются самые вкусные шашлыки вот на бывшей ВДНХ. Это действительно факт. Его мангал, как правило, собирает огромное количество народа. Ну что же, мы вернемся к разговору с нашими гостями после небольшой совершенно паузы. И в гостях у нас сегодня Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин, в смысле одиночное фигурное катание. Если у вас будут какие-то вопросы к нашему гостю по существу этого дела,

0: то вы можете звонить по телефону 203-19-22. Но это как бы несколько позже. А пока мы продолжаем беседу. И речь у нас, как я помню, шла о пересечениях разных видов спорта, о том, как чувствуют скорость, о шашлыках, которые жарит стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец на ВДНХ в свободное время. Но это, видимо, национальное у вас все-таки как бы пристрастие, которое как бы скорее как хобби, да?
1: Ну, не совсем, потому что я занимаюсь оттачиванием коньков и шампуров. Вот, то есть это мне помогает и там, вот сочетание этих двух видов искусств.
0: Ага.
1: Так что я считаю, что как раз вот это пересечение очень важно в моей жизни. Хотя разговор, в общем-то, не обо мне сегодня.
0: Да, ну что же, дальше тогда нужно нам продолжать беседу с Игорем Пашкевичем. Труден и тернист, видимо, был путь до таких высот, ну, потому что, как мне кажется, вот знаешь... Время, оно что-то у меня в ухе гудит. У вас не гудит?
2: Гудит.
0: Гудит. Ну, хорошо, это значит где-то в атмосфере. Да, прошу прощения. Вот время, оно как-то четко распределяет интересы родителей в плане, так сказать, творческого воспитания детей. Значит, одно время всех детей, значит, базедовой мамаши отдавали учиться играть на баяне. Отдельно было фигурное катание. Отдельно был кружок моделирования всяких вот корабликов, самолетиков. Если так, конечно, смотреть издалека сейчас на это, то складывается полное ощущение, что это как бы все было в один период. Но на самом деле это были периоды совершенно разные. Вот. И, как правило, детский организм всячески усиленно, что тоже, естественно, сопротивлялся попыткам такого насилия со стороны родителей. И представить себе, что это насилие творилось не только у нас в стране, а по всему миру. И люди, которые удержались, так сказать, вот в этой области, куда их родители отправили, они, естественно, обладают какой-то незаурядной такой энергией, и всю эту энергию направляет опять же в эту же область. Поэтому конкуренция очень серьезная, я так думаю. Еще хочу сказать, что наверняка какой-то там твой американский сверстник или сверстница и питались получше, потому что в то время у них уже там был Rolling Stones, а у нас был Лев Валерьянович Лещенко. Я имею в виду питание искусственно, это тоже очень важно. Не говоря уже о питании физическом. То есть на картошку тебе тоже, наверное, приходилось какую-нибудь ездить. Там они не знали, что это такое. Вот каким образом у тебя произошло вот это вот все формирование? То есть не было желания плюнуть, сказать, да ну вас пойду я портвейн попью. Пойду я попью портвейн, как все мои сверстники.
2: Ну, было, конечно, такое желание, портвейн, там всякие разные напитки. Ну, пошел, в общем, ну что, ну пошел, ну попил, ну вернулся все-таки, опять покатался. Да нет, в общем-то, нравится мне это дело, так нормально пока все. Ну, были всякие там такие варианты, там бросить там это дело. Ну, не знаю, как-то Бог миловал, я не жалею. А портвейн попить, ну что, если здоровье позволяет, можешь хоть каждый день его пить. Какие проблемы-то с портвейном? Это сейчас, тем более, в стране вообще все можно, портвейна много, хорошего, плохого.
0: Не, ну а вот если все-таки рассмотреть тогда эту проблему с другой стороны, эту проблему все-таки, я считаю, вот помогло ли тебе, помогли ли тебе более трудные условия, чем были у твоих сверстников там? Я считаю, условия это были не лучшие.
2: Ну,
0: как вот, прошу прощения, то есть, если, например, говорят нас, а мы крепчаем, понимаешь, вот
2: ну, подходит? Конечно, нас тоже и мы крепчали. Ну, как условия? Если вы это... Я считаю, что все-таки, конечно, такие вещи, как, скажем, там, Лев Лещенко, хотя бы прекрасный, я считаю, певец, я не знаю, чем там ваш Rolling Stones лучше, там, да, правильно, в общем. Да и питание, вы знаете, столько черной икры, сколько у нас, вообще ни у кого нет, и не снилось никому, вот, это, конечно, да и то это не главное. Нет, дело в том, что, когда я начинал кататься, то льда было вообще немерено, не измерить было его вообще ни деньгами, ни временем. Стоил он там 2 копейки, и было его. Я катался, у меня были сборы летние, когда вот в школу-то ходить было не надо. Я и так, правда, сейчас не часто в нее ходил. Но тогда вообще не надо было летом ходить. По 9 часов я тренировался в день. Конечно, никаким там америкашкам и не снилось такое, понимаете, потому что, ну, денег столько просто не набрать ни у каких родителей. Это же надо совсем крышей поехать, чтобы там платить такие деньги. Правильно, а мы катались, и спасибо там партии за это, в общем, все нормально у нас было, вот, и много льда, и... А уж какие специалисты, понимаете, да один мой тренер чего стоит вообще. Это... Нет, конечно, у нас условия лучше намного были, поэтому мы и катаемся лучше, и будем кататься лучше.
0: А как ты считаешь, вот так мы немножко затронем политику, вот нынешние перемены, они отразятся на фигурном вообще катании каким образом? То есть что происходит сейчас с кадровой политикой, что происходит с тренерами? Вот молодое поколение, ты же наверняка сейчас наблюдаешь, и как бы кого-то из молодых ты можешь выделить, или вообще это как бы кучка каких-то гремлинов, которые, на твой взгляд, ничего не стоят?
2: Молодых вы имеете в виду спортсменов?
0: Да, да, да.
2: Почему у нас масса молодых, талантливейших спортсменов на сегодняшний день? Вот они уже занимают ведущие места на юниорских чемпионатах мира и на взрослых тоже. Вот. Ну, конечно, ситуация в первую очередь не политическая, экономическая сказывается, потому что вот лед очень дорого стоит. Очень жалко, конечно, детей. К сожалению, у них таких возможностей не будет, как, скажем, были у меня, когда я начинал кататься. Просто с той точки зрения, что, ну, много сейчас катков используется не по назначению. Ну, как не по... Ну, то есть там всякие...
0: Под склады.
2: Под склады, там, под магазины и салон. Ну, может, это как раз и есть на сегодняшний день по назначению. Трудно, да, об этом спорить. Факт. Я как бы... со своей колокольни фигуриста такого, который человек всю жизнь этим прозанимался, смотрю, вот, понимаете. Ну, масса других положительных сторон тоже. Ну, все, жизнь идет, течет, меняется. Ну, все будет, я думаю, что касается фигурного катания. Я не думаю, что у нас в стране какие-то будут сверхреволюции и проблемы с этим делом. Угу. В ближайшее время.
0: Вот в футболе, я помню, совершенно недавно была сенсация. Я тоже не совсем в этом соображаю, в катании мячей. Но, тем не менее, какая-то футбольная команда чуть ли там не из Нигерии что-то там отхватила, как какой-то там приз у них главный. Я, честно говоря, такой вопрос тоже немножко, может быть, не в тему, но очень меня интересующий. Существуют ли, так сказать, чернокожие фигуристы сейчас? Вообще в природе как более-менее значимые. Как у них с этим дело-то обстоит?
2: Вы знаете, да, существует. Есть такая фигуристка, в первую очередь, это француженка Сурия Бонали. Ее зовут, она 5-кратная чемпионка Европы в женском одиночном катании и неоднократный призер, серебряный призер чемпионатов мира. Вот. Ну, так из весомых спортсменов вот она. А опять же таки была такая американка Дебби Томас. Она была чемпионкой мира один раз и, по-моему, бронзовым призером, что ли, Олимпийских игр. То есть проскакивают такие варианты.
0: Но это как бы имеется в виду цвет кожи. То есть она, да, там все равно родилась во Франции. Это, считай, как бы европейская,
2: да, она,
0: страна.
2: Бонали, по-моему, родилась на каком-то острове, что ли. Я не знаю, там что-то родители, по-моему, ее белые усыновили как-то так вот.
0: Угу.
2: Вот, но живет сейчас и представляет Францию, живет во Франции, тренируется во Франции и представляет эту страну на международной арене. А Томас, она американка и рожденная в Штатах.
0: Угу. А, скажи, пожалуйста, вот я как бы филолог, орнитолог, вот, и, ну, скажем, как филолог, это понятно, филологов много, а вот орнитологов известных очень мало. И мы, орнитологи, понимаешь, постоянно поддерживаем с друг другом какие-то контакты, дескать, там, я нашел новое перо, я обнаружил новый клюв, ну, грубо говоря, факсами обмениваемся, телеграммы друг другу посылаем праздничные, там, регулярно, там, на 23 февраля, на Новый год, на дни рождения. Собственно, в любой области же очень мало людей неординарных и там выдающихся. Вот как ты расцениваешь своих соперников из других стран, ну и здесь, как коллег или как именно соперников? Какие-то должны быть у вас наверняка все-таки и дружеские отношения. Лет не практикуется. Я почему спрашиваю, тут часто у нас в программу приходят разные гости, например, художники, да? Вот у художников есть такая тенденция, они друг друга очень не любят. То есть там типа тот, вот там, да, какой-то. Классические музыканты, я знаю, не жалуют друг друга любовью и уважением. Вот у музыкантов по-другому. Они, я не имею в виду там попсовых музыкантов, а музыкантов, которые работают ради искусства. Они там совместные проекты организовывают, что-то. А как с этим обстоит дело в фигурном катании?
2: Ну, вы знаете, по-разному оно обстоит. Все в первую очередь зависит от человека, понимаете, от людей. Это как... Есть, конечно, и такие варианты, когда там друг на друга говорят там всякие вещи, и порой объективные, может, и необъективные. Но, видите ли, как я, если то, что касается меня, как я отношусь к этому, я считаю, что люди, допустим, такого уровня, которые входят в первую десятку, скажем, мира, да, то они все, даже, может быть, двадцатку, они все заслуживают большого, в общем, уважения к себе, и я отношусь к ним с большим уважением. И если речь идет там, скажем, чисто о каких-то катальных, да, вопросах, то стараюсь все время подходить объективно, допустим, что хорошо, что плохо, что мне нравится, что не нравится, как вот профессионал фигурного катания. Но я еще раз говорю, что это люди действительно серьезные, упертые, заслуженные, и поэтому я, например, к ним так и отношусь. То есть я это понимаю, я сам через это прошел, и поэтому я не сторонник всяких вот этих вариантов. Там, тем более, это самое, если там за глаза там, или что-то там в прессе, или там по радио сказать там о ком-то, что-то как-то. То есть я не сторонник этих дел.
0: Ну, а какие-то вот личные отношения есть? Я имею в виду, вот ты сейчас назвал там вот француженку эту. То есть, ну, ты написал ей поздравление на 8 марта, вот, или как бы...
2: Нет, у меня не настолько близкие с ней отношения, чтобы я там ее поздравлял.
0: А с кем-то тогда есть такие вот?
2: С 8 марта.
0: Из твоих коллег?
2: Ну, это в основном коллеги из нашей страны. Вот. Ну, так, особо близких нет.
0: А вот что-то хочет сказать Петр Капитонович.
1: Да, Александр, дело в том, что нам надо сделать небольшой перерыв в беседе, потому что Игорю нужно покушать. У нас режим. Расписание, режим, да.
0: А я понял. То есть я сейчас распоряжусь, чтобы приготовить.
1: Нет, у меня все с собой есть, потому что вот своя диета тоже.
2: Ну, погреть-то надо. Ну,
0: там, сейчас там разогрев.
1: Игорек, ну не капризничай, все в порядке.
0: А я
2: ну,
0: тогда...
2: ладно, и так уже задержались на 4,5 минуты.
0: А я борщица сейчас тогда.
1: Если у вас есть, то пожалуйста.
0: Да, ну пока тут приятель прислал кассету, напел в домашних условиях, вот, и это я сам первый раз буду слушать эту композицию, вот, приятель очень неординарный, то есть скажу прямо, что вот он только недавно, так сказать, вышел после длительного лечения, но человек очень творческий, давайте послушаем под еду, я думаю, пойдет хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию в категории мужское одиночное фигурное катание, если я правильно говорю. У меня следующий такой вопрос. Собственно, человек, который занимается фигурным катанием, обычно это делает не просто. Там он катается, а у него существует какой-то музыкальный ряд. Соответственно, многих наших радиослушателей не дает им покоя, видимо, вопрос, есть ли у тебя музыкальное образование вообще? Тут что-то Петр Капитонович возбудился.
1: Я просто хочу вот поставить фрагмент, когда мы будем.
0: А я пока не хочу. Так вот, что касается музыкального образования, обязательно ли оно?
2: То, что касается музыкального образования, оно совершенно не обязательно, оно отсутствует у меня полностью. Никакого, то есть, музыкального образования нет. Вот так вот я могу ответить.
1: Кстати, у меня есть.
0: Да?
2: Да, опять же таки, у Петра Капитоновича есть, поэтому у нас, в общем, на двоих все нормально.
0: А подбор музыкального ряда осуществляется тренером или как бы, вот как бывает, знаешь, типа бросают там кости, типа там вот этому спортсмену, пусть он там танцует под такую-то музычку, а это так вот, или ты приезжаешь на соревнования с фонограммой готов?
2: Конечно, ты приезжаешь на соревнования со своей программой, конечно, которую ты готовишь.
0: Ну, а музыку вот ты сам подбираешь? То есть, типа, ты вот прослушиваешь или... Ну, например, тебе нравится одна музыка, да, а тренер говорит, нет, там, вот это вот не надо, вот это, типа, хочу другую.
2: Ну, это так коллегиально все решается. Это не один, скажем, тренер решает или там не один я. В общем, ну, я полностью, вот в этом плане я как раз полностью доверяю своему тренеру, поэтому это в основном мой тренер. Так сказать, создает эти все задумки, и затем уже есть специальный такой человек у нас, который занимается компоновкой музыки, подбором, стыковкой частей программы. Вот, в общем, это вот так вот. Я со своей стороны не очень люблю и вообще участвовать в этом процессе подбора, компоновки.
0: А скажи, вот знаешь, как бывает, ну, например, в какой-то компании, да, не очень хорошей, постоянно крутят какую-то песню. Ну, типа там, вот, ты сидишь или там, например, немножко перебрал, или с кем-то там поссорился и разбил там какую-то часть мебеля, чью-то голову там, и тебе стыдно на утро, и все плохо, и в голове у тебя крутится эта мелодия. Если ты ее слышишь где-то, например... прогуливаясь со своей любимой по парку, и вдруг из громкоговорителя идет эта мелодия, то ты прямо весь переворачиваешься. Ну, инстинктивно у тебя неприятные воспоминания какие-то. Вот что связано с музыкой вот этой. Если ты... ведь бывают же какие-то поражения. Ну, например, поскользнулся, спичка там упала, там стейдж-менеджер там не подмел перед этим. Ты там взял и прямо там бабах, там, ну, всеми там ягодицами и лопатками упал, типа именно под эту музыку, все целиком. Вот отношение к самой этой музыке насколько меняется?
2: Ну, я думаю, что это у всех... так сказать, спортсменов по-разному. У меня, например, не меняется. То есть, если изначально я выбрал эту музыку, значит, она мне понравилась.
1: Ну, Игорь, ты, кстати, преувеличиваешь. У тебя, наоборот, появляются некоторые ностальгические воспоминания об этой мелодии. То есть, ты вспоминаешь, вот это я там вот в Гонолулу на соревнованиях вот под это вот, и прям вот тебе...
2: Как, да?
1: Да.
2: Ну ладно, выдавать. Ну, прям вот вы прям все наши. Ну, зачем? Ну, так
1: нет,
2: сразу.
1: Нет, не все, но слушателям интересно.
2: Ну, брось ты, ну, что им интересно? Да, совсем им не это интересно. Ну, ладно, ну, хорошо, ну, так, значит, так. Ну, бывает ностальгия там по всяко-разному, там, ощущениям. Ну, слабо они связаны, конечно, с моей этой. Больше с Гнаулу как раз, чем с музыкой.
0: Кстати, вот. Да, неплохой городок. Скажи, пожалуйста, вот в музыкальной среде, ну, там, в крутой музыкальной среде, типа всякие там Чаки Кори, там, вот, прочие, у них модно выпускать сейчас самоучителей игры на каком-то музыкальном инструменте. Вот если бы, например, тебе предложила бы, так сказать, куратор нашей программы Гонриетта Варфоломеевна Шерсть, только благодаря ей вот мы как бы тут находимся. Взять, а, да, и она, естественно, занимается меценатством, очень богатая тетка. Вообще, предложила бы тебе выпустить самоучитель фигурного катания. Вообще, по-моему, такого не существует на видеокассете. Вот ты бы там стоял на коньках и объяснял, типа, для того, чтобы сделать, начните с того-то. Там упражнения для ног, там упражнения для рук. Ты бы согласился? Или это уже не является, так сказать, каким-то там суперновым в мировой практике? Я просто не знаю, может, уже есть.
2: Нет,
0: такое?
2: Это нет, не является суперновым в мировой практике. Такие, безусловно, существуют и литература научного такого плана, и видеокассеты. И я бы не отказался, в общем, от такой штуки, в принципе.
0: То есть ты уже как бы смог бы показать что-то?
2: Да, кое-что бы я, конечно, смог показать. Ну, не все, конечно, мы бы не стали выдавать.
0: Игорь, извини, вот это подождите. Пока нельзя. Вот это, кстати, очень интересный момент. Вот только сейчас Игорь начал говорить, что все бы он не стал выдавать. Извини, продолжи эту мысль.
2: Вот, все бы я, конечно, не стал выдавать за ту же сумму, понимаете? И, вот, ну, так поторговавшись, я бы, может быть, там что-нибудь приличное бы показал, бы рассказал.
0: То есть, а в принципе... В принципе, вот есть ли у тебя сейчас какие-то свои уже собственные, так сказать, секретки? Ну, типа вот...
2: Да, конечно.
0: Твоя собственная есть. Фишка.
2: Да.
0: Естественно, с ней делиться нельзя.
2: Ни в коем случае. А и вот уж, это... уж по-любому, если уж и делиться, то ну не на таких вот основаниях. Вот ты мне скажи и покажи, пожалуйста. Mm-hmm. Да, вот пока спасибо, до свидания. Нет, так не бывает уже фигурно.
0: А вот эта фишка, она может быть ведь как бы соответствовать какому-то определенному индивидууму в плане чисто физическом. Ну, то есть она именно твоя, а другой человек, у него большой палец толще. Он ее не сможет.
2: Не, а я не... Мы сейчас, видишь, ты про фишки мне рассказываешь, а я рассказываю там, скажем, про умение кататься и владение техникой там конька или, скажем, техникой прыжка или комбинацией прыжков или вращений. Я вот именно про это говорю. Фишки-то, конечно, у кого-то что-то длиннее, у кого-то что-то там толще или шире. Это как
0: ну, от
2: бы...
0: этого уже зависит и техника, в
2: их,
0: принципе.
2: Их трудность. Нет, ну да. Нет, ну базис, понимаешь, базис определенный существует. И, то есть, ну, понимаешь, есть как бы база, да? И, конечно, там это все, в принципе, достаточно индивидуально зависит от антропометрических данных атлета. Но, в общем, такие и развивающие, и технические упражнения, они все-таки подходят большинству, так сказать.
0: То есть общий такой тренинг идет.
2: Да, есть такие базовые, от которых очень много зависит в дальнейшем. Потом уже там ты можешь действительно... Если у тебя что-то толще делать, там, чуть-чуть шире или чуть-чуть уже, это как бы уже все допустимо. Но база, она как... Она и есть база, понимаете? То есть тут не уйти от этого.
1: Угу. Вот насчет базы, кстати, я хотел сказать. Я уж небольшой секретик расскажу. Дело в том, что Игоря иногда донимают просто поклонницы. Ну, сами понимаете, что у мужского фигурного катания больше поклонниц, чем поклонников. И мы решили... С одной стороны, несколько такой розыгрыш сделать, а с другой стороны, все-таки доля пользы в этом тоже есть. У нас есть своя такая домашняя хом-видеокассета с вот этой базой. То есть девочке, чтобы она не очень докучала, не вешалась на шею, не мешала, там, не попала под конек под конец, наконец, дается такая видеокассета, и она дома
0: там
1: смотрит.
0: С автографом.
1: С автографом, конечно.
0: А, кстати, вот...
1: Извини, Саша. И она там смотрит дома. И встает на конечке, что-то там может там пару раз
0: на что встает?
1: Прокрутиться.
0: Ну ладно, неважно. А, так вот, кстати, ты начал вначале, это я обращаюсь к Игорю Пашкевичу, ты начал, у нас был разговор, вначале ты сказал, что типа вот мужчины, когда там смотрят на женщин в фигурном катании, ждут там определенных там фигур, каких-то форм. А вот сейчас замечательный наш Петр Капитонович сказал, что
1: а
0: типа на что поклонниц, естественно, больше на мужском одиночном катании. А как думаешь, что от тебя ждут вот эти девоньки? Вот они же приходят, действительно. Вот по зрительской аудитории, кроме профессионалов, там журналистов каких-то и просто вот таких людей, которые, ну, им по кайфу, да, вот это вот среди публики, которая собирается на твое выступление. Наверняка действительно больше каких-то девонек сидит. Как думаешь, что они ждут от тебя? Вот так постарайся взглянуть на себя их глазами.
2: Ну, я думаю, что в первую очередь они ждут такого яркого, эмоционального катания. Ну и, конечно, зрителям больше нравится такое катание, больше которое похоже на шоу, нежели чем там, скажем, на какое-нибудь спортивное действие. То есть,
0: ну, шоу вот, вот беспредел какой-то, как
2: да,
0: я говорю.
2: Да, там всякие различные элементы, которые, скажем, запрещены в фигурном любительском катании.
0: Точно а, например, так же, вот...
2: Ну, например, там, скажем, вращение в воздухе, выступая в соревнованиях, ты можешь совершать в воздухе вращение только... как бы вертикальной оси, понимаете, да? То есть нельзя...
0: Ну, то есть через голову там...
2: Да, скажем, нельзя делать сальто. Вот. А в показательных можно это вот использовать. Многие спортсмены публике нравятся. Но это то, что касается трюкачества, я не сторонник этого. Я больше сторонник такого эмоционального, интересного, заводного катания. Опять же таки, вот в соревнованиях нельзя музыку со словами использовать, а в показательных выступлениях, в шоу можно. То есть это тоже многим нравится.
1: Кстати, Саша, если вы хотите, вот это не замечал, вы можете, кстати, для Игоря записать что-нибудь.
0: Какую-нибудь ораторию.
1: Да.
0: Ладно.
1: А, Игорь, извини, но ты, в общем-то, скромничаешь, потому что для многих поклонниц важно, чтобы ты только вышел на лед и проехал.
0: А, и кстати, все. Вот я действительно перед тем, как вот мы встретились с Игорем Пашкевичем, вот Петр Капитонович прислал демо-кассет. Ну, вот музыканты обычно присылают там свои кассеты.
1: Я две прислал, кстати, одну с ВДНХ.
0: Вторую мне не передали. Вторую. Как? Ну, вот просто Прохор.
1: Тогда, Саша, видимо, вы приходите завтра.
0: Завтра
1: с 9
0: приду.
1: До 11 на ВДНХ.
0: К шашлычному.
1: Около павильона металлургии, пожалуйста.
0: Ладно, жарко состоится. Так вот, на этой кассете видно, вот там такой фрагмент с не то любительской камеры. Вот ты только вышел на лед, только там, типа, объявили тебя, и сразу прям на лед полетели букеты. И из-за этого выступление как бы и сорвалось. Вот, действительно, это так. То есть еще до выхода тебя уже приветствуют таким салютом цветов.
2: Ну, бывает, конечно, и такое. Это когда уже звезды такого уровня выходят на лед, там можно ожидать чего угодно. Там не только цветы могут полететь в тебя, и всякие разные другие предметы. Ну, бывает, ну, задерживаются соревнования там или показательные дополнительные 2-3 заливки, там стейдж-менеджер бегает, суетится, там
1: ругается.
2: Я, кстати,
1: был болен, когда снимали эту демо-кассету, поэтому, Саша, у вас несколько превратное представление о качестве моей работы.
0: Ну, вас там вообще не было видно. Там ездила какая-то машина, как вот в метро, и что-то делала со льдом потом. Но я предлагаю сейчас отвлечься, сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к нашему разговору.
1: Я просто хочу...
0: Просто тот телевидение снимает, и у них кончается кассета.
1: Это вот одна из фонограмм, под которую мы любим кататься.

0: В течение вот этой композиции действительно какие-то красивые очень телодвижения совершал Игорь Пашкевич. Ну, правда, коньков, конечно, не доставал, этот палас тут мешал. Вот, ты знаешь, глядя на тебя сейчас, вот как ты здесь все это делал, я подумал о том, что ведь в чем может быть беда людей, занимающихся фигурным катанием, это в отсутствии, так сказать, возможности домашнего тренинга. Ну, гитарист может там комбик включить, позаниматься, да, вот. А в полный рост оттянуться дома сложно. Но я знаю, что у тебя есть какой-то метод. Вот не мог бы ты рассказать, если, конечно, я таким образом, наверное, подставляю Петра Капитоновича.
1: Наоборот, мне, кстати, это приятно будет, то, что это как бы моя инициатива.
0: Да, вот про, ну, про это загадочное вот такое микроозеро хотелось бы узнать.
2: Ну, к сожалению, на микроозеро мы еще с Петром Капитоновичем не накопили денег. Просто, ну, нет так вот, ну, не можем.
1: Опять, немножко неправильно ставишь вопрос. Ведь нас слушают люди, которые могут стать нашими потенциальными спонсорами.
2: Ну, я поэтому так и говорю. Ну ладно, ну, зачем сразу-то? Ну, зачем сразу людей от радиостанции отгонять? Ну, что, я буду кричать, дайте денег?
1: Нет, ты скромно, вежливый, ты же интеллигентный.
0: Вы помедленнее говорите, а то вот наш дублер, который в окне вот сейчас стоит, и для людей, которые вот смотрят на студию, он переводит, сурвоперевод идет, он не успевает.
1: А вот этот, который флажками машет?
0: Да. А вы думали, что это он отгоняет от вас мух, что ли? Ну да. Да, так что с озером.
1: А это вопрос к Игорю. Он лучше знает.
0: А что же вы тогда...
1: Ну, не знаю. Я пока помолчу.
2: Да не, ну, конечно, я бы не отказался, например, если бы, скажем, там на первом этаже там моего дома там, или рядом, скажем, там кто-нибудь залил там какое-нибудь озеро, я бы мог там оттягиваться там как бы в домашних условиях, там, вынув ноги из домашних тапочек, сразу там в коньки и поехать. Ну, пока нету, к сожалению, такой возможности, поэтому оттягиваемся там и идиомоторно, скажем. Знаете такие упражнения? Идиомоторные.
0: Знаете, что это такое? Я так представляю, очень слабый.
2: Ну, надо лечь, расслабиться, настроиться.
0: Так. Вот,
2: и вот если, например, есть ум, то в уме представлять, как вот ты вот это вот все делаешь.
0: Вот что-то вот это не получается у меня.
2: Ну, это не каждый может.
1: Ну, как же, Саша, я, кстати, извини, Игорь, когда ты мечтал о покупке своего автомобиля, ты его так именно делал. Значит, сегодня ты мне звонил потом и говорил, что сегодня я вот поездил на джипе по болоту, очень мне понравилось. Вот, то есть вот это то же самое. Ты просто не знал, что это называется авиамоторное.
0: Я теперь понял. Я, кажется, догадался. А скажи, Игорь, вот среди людей, которые как бы не много знают о фигурном катании, существует такое мнение, что вот фигуристов и фигуристок заставляют тренеры их очень серьезно плавать. Вот именно плавать, прям вот типа, ну, потому что лед это же, в принципе, тоже водные стихии, правильно?
2: Да.
0: Вот. И плавание и фигурное катание — это вообще два очень близких вида спорта. Вот так думают, что, например, все фигуристы, они же и очень хорошие пловцы.
2: Да, конечно, безусловно, ты прав. Особенно подводное плавание.
0: А ты знаешь, почему я спросил? Потому что ты, видимо, вот забыл снять вот эти вот очёчки, вот, которые пловцы в плавах.
2: Это солнечные очки. Просто стиль такой у фигуристов сейчас последний. Ну, мода такая. Ну, ладно, ну, снял. Ну, нормально так?
0: Да,
2: ну,
0: так.
2: Всё. А то, что касается, это очень совместимые виды спорта, плавать, конечно, особенно в ластах. В ластах. Вот я все сознательное детство я провел в ластах.
0: Ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю, вот сейчас на многочисленных водохранилищах Подмосковья запретили плавать в ластах, потому что просто идет ушиб рыб. Ну, серьезный, плохо, конечно.
2: Плохо. Я тоже. Ну как, я против.
1: Ну ладно, в детстве ты, между прочим, так и норовил какую-нибудь плотвичку по ее лицу вот рыбному.
2: Она сама лезла.
0: А мы, кстати, в детстве, я помню, часто любили с друзьями уезжать на юг, купаться в море и кидаться медузами.
2: Ну да, в общем,
0: жестоко же, но тем не менее.
2: Ну, не сторонник. Я вообще не сторонник, вы знаете, охоты, рыбалки, кидалова. Вот, ну, кидаться медузами тоже. Ну зачем кидать? Китки эти, они никому не нужны, даже медузами. Вот. Я люблю ласты. Вот «Ласты» люблю. Вот они подходят под тон, скажем, моря, там, я не знаю, реки, там, твоих плавок.
0: Да.
2: Ну, не знаю, люблю я вот «Ласты», «Коньки», «Ласты».
0: Кстати, вот ты сказал про мои плавки, просто я сразу, чтобы
2: радиослушали, что... сказал. Это мои «Ласты» должны подходить под мои плавки, они к твоим плавкам не имеют никакого...
0: Не, ну просто наши радиослушатели резонно сейчас спросят, почему я сегодня в плавках. Действительно, просто у нас закон такой каждый раз приходить в маскарадных костюмах. Вот ты видел, что вот как бы человек, который читает информацию, он сегодня наряжен в морковку, в такую, вот, поэтому, а я сегодня наряжен в пловца.
1: Да, дело в том, что я хочу немножко прорекламировать наши с Игорем новые мероприятия. Мы решили открыть нудистский каток, вот, поэтому это вот твое сидение в плавках, оно, в общем-то, меня не удивляет. Вот, а тебе, кстати, я дарю идею открытия нудистской радиостанции, то есть все там будут...
2: Я
1: вот...
2: точно приду.
1: А ты не должен приходить, ты будешь сидеть у приемника в этом виде, и, а там все будет строиться на доверии, как в цивилизованном обществе. То есть слушатели доверяют, что сидит ведущий весь вот в нудизме, а ведущий верит, что слушатели слушают его только...
0: Тоже,
1: вот,
0: да. Да.
1: Вот. Так что милости просим на наш нудистский каток.
0: Замечательно. Кстати, я думаю, что наша радиостанция придет в полном составе и сразу же на открытие. Я думаю, что будет фуршет.
1: Будет фуршет, и наша замечательная Екатерина Половинкина, которая получила в подарок видеошколу от Игоря,
0: да,
1: продемонстрирует, чему она научилась за это время по школе.
0: А, кстати, ведь действительно, вот, Игорь, такой вопрос резко возникает у всех наших радиослушателей. Ведь многие из них, ну, своего рода обворованы. У них, ну, у кого-то не было возможности, у кого-то по молодости и по глупости какой-то не было желания заниматься вот каким-то спортом, еще что-то. Вот скажи, например, вот я, старый больной человек, могу ли сейчас встать на коньки, научиться кататься и стать чемпионом? Или все, уже мои кости лишены кальция, мягкие стали...
2: Подожди, как ты сказал, старый больной человек?
0: Да.
2: Конечно, ты можешь, безусловно, ты можешь встать на коньки, взять уроки у выдающихся тренеров и стать чемпионом мира среди больных старых людей. Нет проблем.
0: А такие проводятся чемпионаты? Я вот просто знаю, что мы, например, организовывали вот тут кружок больных танцев для пенсионеров. Вот.
2: Ну, безусловно, такие соревнования проводятся. Вот, например, проводятся же Олимпийские игры для секс-меньшинств, скажем, вот. Да. И там, кстати, фигурное катание туда тоже включается. Поэтому я думаю, что... Ну, Саша, ну, если даже не проводим... Ну, что, мы не организуем, что ли, для старых больных людей? Ну, можно, в общем-то, если есть желание, давай, вставай на коньки.
1: Ну, кстати, вот мы сейчас новости слушали. По дартсу какое-то глупое соревнование провели среди диджеев.
2: А почему глупое?
0: Это метать, кстати, во всех...
2: Да, это неплохое, это не последнее.
1: Хороший, да? Хороший спорт?
0: Конечно. Во всех вот пивных пивнушках висят эти штуки кидать.
2: Конечно, руки напьешься, руки не трясутся, можно метать.
1: Ну вот, а диджеям ведь и на коньки...
0: А по рыбам как? Это можешь пропитание добывать, кстати. Это прикладная вещь.
2: Ну нет.
0: Почему? Это же меткость разрабатывает.
1: Ну, я идею-то высказал уже свою, так что...
2: Ну, ладно, ну, высказал.
1: Хорошо. Да, хватит.
0: Да-да. Да. А скажи, пожалуйста, все-таки вот зимние виды спорта. Есть биатлон, есть как бы коньки и прочее. Вот лыжники. Мне почему-то кажется, что конькобежцы и вообще люди, связанные, так сказать, с коньками, они должны как-то немножко свысока относиться к лыжникам. Вот, хотя я знаю, что лыжники некоторые называют себя не иначе, как «мы лыжники вселенной».
2: Ну, конечно.
0: Но ведь лыжи — это как бы что-то совсем...
2: Конечно, они лыжники вселенной, вот они и лыжники. Лыжники, да, вселенной, конечно, если они там выступают в каких-то чемпионатах, мировых чемпионатах, они лыжники вселенной. Я, в общем...
1: Вселенские лыжники, можно сказать.
0: Кстати, да. Хотел сказать, что лыжники, да, ну, в смысле лыжи, да. Это то же самое, что троллейбус.
1: Ну, не знаю, время меняется, потому что годы-то они идут, и каждый по-своему, каждое поколение трактует это вселенная, троллейбус.
0: А скажи, пожалуйста, Игорь, не проводились ли, вот, ну это не на вас, конечно, намек, Петр Капитонович, ни в коем разе, не проводились ли, ну, так сказать, соревнования по фигурному катанию среди толстых и кривоногих?
2: Ну, среди, вы знаете, к сожалению, нет. Пока нет. Вот среди толстых и кривоногих отдельно проводилось среди толстых и среди отдельно проводилось среди кривоногих. Объединить пока два этих дара мало кому удается, и мало таких действительно ярких атлетов на этом поприще. Поэтому, ну, я думаю, что это все впереди еще. Пройдет какое-то время, их наберется определенное количество, и пройдут чемпионаты среди толстых кривоногих.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем вернемся к разговору с гостем нашей сегодняшней программы, мастером спорта, чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию Игорем Пашкевичем и его стейдж-менеджером Петром Капитоновичем Кравец. Спасибо, спасибо. 203-19-22, телефон нашей студии. Если у вас есть вопросы к Игорю Пашкевичу, его стейдж-менеджеру Петру Капитоновичу Кравицу, вы звоните. Но прежде я хотел бы задать такой вопрос, опять же, Игорю. Игорь, вот как бы парное фигурное катание, оно подразумевает союз двоих. Как правило, они там жены и мужья, или, по крайней мере, друзья, или ненавидят друг друга. Это я тоже знаю такие примеры. Меры, но, тем не менее, у них отношения неравнодушные. Я так думаю и знаю по, опять же, рассказам Петра Капитоновича, что среди людей, занимающихся парным фигурным катанием, существует очень серьезная неприязнь по отношению к одиночкам. Дескать, вот они, мол, так вот там... индивидуалы такие, вот они там, типа, на нас смотрят искос, дескать, я один, сделаю то, чтобы вдвоем. Вот так вот. Вот. Насколько это правда, и почему ты, вот, например, выбрал именно одиночное катание? С девкой-то приятней, там, взял ее, там. Или ты не любишь тяжести таскать?
2: Да нет, люблю вообще тяжести таскать. В общем, не вопрос. Для меня штангу люблю, очень гантельки люблю, гири люблю. Ну, трудно, понимаешь, тебе, Саша, однозначно ответить на этот вопрос, почему вот я выбрал именно одиночный. Ну, вот как-то так, знаешь, дети начинают... я вот так все время на этот вопрос отвечаю. Дети начинают... Все равно все приходят в одиночное, правильно? Там в 5-4. Не то ж парами не приходят мальчики с девочками за ручки.
0: Так нет, а их же объединяют. Я просто тоже грешил. Там, когда, будучи каким-то октябренком, грудничковым, меня тоже насильно отправили, и мне сразу дали девку в напарнице какую-то тоже.
2: Куда отправили-то?
0: В накатание.
2: А-а-а.
0: Во. И сразу
2: вот
0: мне
2: вы
0: дали.
2: С ней дошли просто? Или просто вас уже туда выпихнули вдвоем?
0: Да, алло. Да, да. Нам сказали, вот это твоя напарница, ты с ней будешь заниматься. Может, тренер был лохом, я не знаю. Вот я просто совершенно четко знаю. Я пришел тогда, и мне сказали, вот, мы с ней отношения поддерживаем до сих пор. Кто она? Я не буду говорить, ну, очень известная певица. Так что...
2: Да, вот я как-то не встретил... Видимо, Саша, ты все-таки меня немного постарше. Вот тогда, видимо, все-таки такие вот существовали, да. А когда я начинал, в общем, все так... По одному, по одному, по одному так детишки шли, так искоса друг на друга посматривали, и так все в одиночное. Ну, а потом уже, когда, допустим... В одиночном. Кто-то не мог кататься в одиночном, потому что, ну, там, одни требования одиночное катание предъявляет, допустим. У кого-то там наклонности больше к танцевальности, к артистичности. Вот те люди переходили в танцы. Кому-то просто хотелось кататься только с девушкой, понимаешь? Ну, вот, допустим, хорошая там девушка понравилась, ну, вот она катается с ней. Ну, кто-то так, кто покрепче был, такие вот крепкие мужики, такие девушки, такие, вот они в пары уходили. То есть, вот такая вот. Кого-то там тренер приглашал из одиночной в пары. Но все равно все начинается с одиночного. И опять же таки речь идет о той базе, о которой мы уже говорили. Она начинается, конечно, с одиночного катания.
0: Ну, слушай, а вот, скажем, такая... может быть, узкая специализация, вот тебя она не напрягает, то есть ты, как бы, если бы ты сейчас захотел, мог бы ты с какой-то там девицей, которая, скажем, тоже там чемпионка мира, ну, не слабее тебя по качествам, как-то там отдельно позаниматься, я в хорошем смысле этого слова, и выйти на лед вдвоем, вот чисто просто потому, что она тебе понравилась сейчас, или это, как бы, это положит сразу конец вот твоей и ее карьере в одиночном катании?
2: Нет, не положит, наоборот, это может как-то еще даже поднять интерес и к моей, и к ее карьере. И, конечно, если она по уровню сильная одиночница, то у нас бы получилось бы, я думаю, что, в общем, неплохо.
0: А какие-то сдвиги есть в этом направлении? Или просто это не нужно тебе?
2: Ну, это мне просто пока не нужно. И таких пока... Вот и Петр Капитонович, в общем, против все время. Он как-то все так обособленно.
1: Я объясню, почему я против. Дело в том, что вот как раз спаривание детей на катке происходит из-за желания сэкономить, так сказать, на сметане, если это можно выразиться.
0: В смысле, простите?
1: На смысле того, что двум нужен один стейдж-менеджер, а двум одиночкам нужно их два.
0: Это чисто ваш профессиональный.
1: Конечно, так что не надо там искать какие-то империи, чтобы объяснить этот вопрос.
2: Ну, опять же, то, что вот, например, касается Петра Капитоновича, Саш, я вот тебе просто такой секрет открою, такой, ну, чисто вот между нами, да?
0: Да,
2: вот,
0: конечно.
2: Я не знаю, даже, может, микрофон лучше отключить как-то так.
0: Ну, как бы, все равно, как бы, на самом деле, я тебе открою маленький секрет, что это никакая не радиостанция, это просто ты у меня дома, я тут играю в радио. Ну, позволил себе маленькую слабость.
2: Ну, ладно, ну, тогда я скажу, значит, пока Петр Капитонович отвернулся. На самом деле, только по секрету, в основном его волнует нумизматическая ценность наших медалей. Ты понимаешь, да? О. То есть мне дается одна медаль, если я выигрываю чемпионат или становлюсь призером, да? Угу. То есть мне дается медаль чемпиона мира, скажем, или серебряного призера по одиночному мужскому катанию. Больше ни у кого такой нет, да?
0: Да, да. То есть
2: а в паре и в танцах по медали. Ты понимаешь, насколько ценность-то падает?
0: А, то есть уже два экземпляра.
2: Уже две, да. Да, ну, и у нее, и у него. Это уже совсем другая история, понимаешь?
0: А ведь, по-моему, для нее должны поменьше делать.
2: Нет, они нет, они одинаковые. Одинаковые. Да дело даже не поменьше, побольше. Дело чисто в нумизматической ценности, я считаю. И, конечно, Петр Капитонович жаба душит просто. Он, ну, он не хочет там с кем-то делить медали. Там как-то, чтобы было две такие же. Ну, слушай, чисто коммерческие.
1: А ты вспомни, когда у тебя были напряги с деньгами. Кто тебе помог? То есть я пополнил, я прям честно скажу, я пополнил свою коллекцию, но я выручил тебя в трудную минуту. Так что, и, кстати, если что, я всегда готов. Вот, Саша, если у вас есть какие-нибудь такие...
0: Регалии?
1: Вот, регалии, да, ведь я знаю, что у вас есть...
0: У меня вот орден подвязки только.
1: А премия золотого пера. Так что, если что, приходите, мы с вами поговорим.
0: Не, ну, перо как бы отдельно будет. Пепельницу от него я оставлю себе, если позволишь, чернильницу.
1: Ну, а перо... смотря какие трудности материальные,
0: ну, вообще, да, это как бы уже... А, кстати, Игорь, вот действительно ведь вот вопрос регалий, да, сам по себе, он как бы занимает отдельные такие вот в людских там разговорах, сплетнях, там, ячеечки. Вот как-то принято, что у спортсменов, там, выдающихся, обязательно вот вся эта мандула, она должна висеть на стенке, там, в какой-то стеклянной, вот там, ну, показывают телевизор, да, вот это там он приходит, самое главное, по телевизору, и снимает все, там по своему, значит, телевизору показывает, а обычно спортсмен там на фоне регалий сидит. Вот, и, дескать, если ничего там не висит, то ты не крутой, у тебя тоже висит? Или ты...
2: Да, конечно, висит. Но все самое ценное, конечно, лежит. И вообще лежит. Оно уже давно у Петра Капитоловича.
0: А может, уже и у него, кстати.
2: Не преувеличивай, он уже задвинул это дальше.
1: Не надо преувеличивать, вы из меня совсем злодея сделаете. Между прочим, на таких, как я, вот держится народная память о вас, о вот этих катцах, которые покатаются лет до 30, а потом только в кинохрониках остаются. Вот. Или в моих коллекциях память о вас.
0: А кто еще вот в вашей коллекции есть? Потому что я помню, что одно время вы, так сказать, серьезно вот увлекались коллекционированием побитых боксерских перчаток. Вот. Там прям войлок из некоторых торчит.
1: Ну, там и зубы, в общем-то, фигурируют. Это, между прочим, моя, кстати, идея. Никто до меня это не коллекционировал. И многие просто зарятся на коллекцию зубов.
0: Известных спортсменов.
1: Да-да-да.
0: Это же ужас. А ты знаешь, кстати, Игорь, еще очень такой вид спорта. Я просто почему-то о нем сейчас неожиданно вспомнил, но очень загадочно. У меня в свое время была знакомая из этого вида спорта. Это вот люди, которые прыгают на батуте. У нее совершенно на полном серьезе не было, по-моему, ни одного родного зуба. Потому что у них супермастерство — это вот попасть на батут сперва. Потому что действительно соскоки случаются, они там падают мимо. Вот это такой вид спорта, который... И они тоже ему ведь отдают там дикое количество времени, хотя, по-моему, музыки там никакой нет. То есть Вот их кто влечет вот просто. Так я почему этот вопрос я задал? Не лучше ли заняться парашютным спортом им? Что их то вот прыгать на этой? Ну ты бы стал прыгать на этой штуке вот?
2: Ну трудно так однозначно это ответить на этот вопрос. То ну вот они прыгают на этой штуке, кто-то прыгает с парашютом, кто-то прыгает там на горных лыжах, ну пускай себе прыгают, ну раз людям нравится, ну в общем в конце концов, ну демократия же, можешь прыгать сейчас на чем угодно, вот, и сколько угодно, и где, и оставлять свои зубы или там приносить их с собой, новые там, старые, искусственные.
1: Да-да, приносить.
2: Ну, лучше, конечно, приносить там, оставлять где-то там их на время прыжков. Вот, и поэтому все имеет место быть в этой жизни. И прыжки на батуте, и прыжки там с трамплина, и прыжки в воду. Прекрасные виды спорта, очень зрелищные, красивые. Конечно, без музыки, но все равно интересно.
0: Скажи, пожалуйста, такую вещь. Вот у музыкантов, у многих, как бы просто в крови коллекционировать записи своих выступлений, смотреть.

0: тут катается там Федя Зайцев какой-нибудь, да, вот посмотри там. Вот, ты с интересом будешь это смотреть, и будешь ли там, типа, так думать, а, вот, как-то криво у него все, вот там, или это вообще тебя не интересует? Вот?
1: Нет, ну почему меня это интересует, и в первую очередь, кажется, я буду смотреть как профессионал, именно где криво, где не криво, где косо, где хорошо, где плохо. То, что касается, допустим, просмотра моих личных видеозаписей, ну, у меня, в общем, родные и близкие с удовольствием меня их берут посмотреть, но до таких маниакальных вещей дело не доходит. Я в первую очередь смотрю на это дело все-таки как фигурист, и пытаясь извлечь из этого пользу, в первую очередь, вот как профессионал. Ну, там убираю их, конечно, там потом в ящик, не то что они на виду у меня все время лежат, потом достаю, опять просматриваю, опять именно, в первую очередь, с целью извлечь из этого, конечно, такую чисто свою выгоду катальную.
2: Извините, друзья, но тут, кстати, печальный есть факт, потому что часть твоих записей уже можно встретить пиратски растиражированы, так что...
0: Вот в ларьках я тоже видел фотографии твоя, просто когда ты вот вошел, я прям сразу определил, и вот эти подделки, то есть явно записаны.
1: А это все...
0: Издержки,
1: ну, я не буду говорить, видимо. Издержки, нет, это все...
0: А, ну я понял. То есть даже не нужно показывать пальцем.
1: Да, да.
2: Да, и, кстати, я хотел еще заметить такую вещь, что Игорь — это первый человек, который катается не под фонограмму, а под живых музыкантов. Так как, конечно, все связано с деньгами, человек не может себе позволить выписать симфонический оркестр там, под управлением какого-нибудь там худо-бедно Светланова. Но народные музыканты, вот мои земляки, очень часто его сопровождают в его выступлениях, и это пользуется большим успехом. Они, кстати, выходят на лед потом и
0: кланяются. Петр, вот вы сейчас сказали, что типа он не может выписать, а как же вот тот слух, который прошелся в среде московской катательной богемы, что, дескать, вот что учудил тут Пашкевич? Типа, говорит, взял и на трибунах вообще вместо зрителей посадил сводный симфонический оркестр международный. Вот, и они специально для него играли, он оттягивался, там катался, нарезал фигуры. Это реальный факт? Или нет? Вот вы как стейдж-менеджер, и что, дескать, лед был вообще сделан из шампанского. Потом весь оркестр кинулся там слизывать все дело, лед слезали до пола, потому что хорошее шампанское
2: это
0: было.
2: Дело в том, что это было, ну, опять же, некоторая оборотная сторона нашего времени, потому что есть люди, которые в состоянии позволить себе выписать даже нас с Игорем, и чтобы мы только для них выступили, и выписали симфонический оркестр, они для него. Вот, и...
0: А, то есть как бы это было, я понял, выступление для определенного круга.
2: Для, даже не круга, а как
0: одного человека.
2: Да, ну его сопровождали, там дяденьки такие специальные. Ну, в общем, это было для него. Вот приходится мириться с этим, но ведь даже Шаляпин, сами помните, вот его выступление на острове вот на этом.
0: А, Игорь, а как твое отношение, то есть речь зашла о Шаляпине, как твое отношение к поющим фигуристам? Я знаю, что сейчас распространяется, он не просто катается, но еще поет какие-то арии. Вот микрофон, как у Мадонны, и без всякой фонограммы, но так хорошо.
1: Да, сам поет и катается. Да, да, это очень популярное явление сейчас в мировом фигурном катании.
0: А вот переход в эту область, он как бы сопряжен с реальными трудностями для организма? Нужно как
1: конечно, это очень трудно ехать на ходу говорить или петь, затем там
0: крутиться,
1: дыхание сбивается. Но это сложно, но это перспективное направление в фигурном катании. И я думаю, что оно будет иметь место быть, как бы оно имеет право на жизнь. И... В общем, надо стремиться, есть. Да, надо петь и кататься, и все одновременно, очень здорово.
0: Ну что же, сделаем небольшую паузу, если он не против, и после этого, видимо, обратимся к звонкам наших радиослушателей, которые уже просто крутят, вертят 203-19-22 на своих вертушках. У меня следующий вопрос к гостю нашей сегодняшней программы, Игорю Пашкевичу, чемпиону мира. Я еще раз твоего позволения перечислю твои регалии. Чемпион Игорь является чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию в категории мужское одиночное катание. И такой вопрос. Сейчас вообще... опять же, в музыкальной среде появились.

0: появилась тенденция, так сказать, к восстановлению ветеранов. То есть объединяются какие-то группы, там, самоцветы, ну, вообще черт знает что. Вот все, опять же, поют про паровоз, там, вот, по молодежному пляшут, одевают молодежные какие-то костюмы. И я, так, по искусственных источников знаю, что эта тенденция затронула и фигурное катание, что сейчас планируется провести гигантский чемпионат мира по фигурному катанию, как парному, так и одиночному, среди ветеранов. То есть, хотя это люди уже пенсионного возраста, конечно, но к ним определенные требования какие-то должны быть. И что к этому привлечены, как бы, молодые спортсмены в качестве жюри. Вот я знаю, что ты, как бы, являешься одним из членов жюри в этом. И как твое отношение вообще вот к этому? Ну,
1: да. Отношение мое, конечно, положительное, потому что старичков тоже забывать не надо. Им тоже хочется там прокатиться, что-то себя показать, на других посмотреть. Ну вот, и я, в общем, двумя руками за и двумя ногами тоже за это мероприятие. И я думаю, что оно пройдет очень на ура, успешно, удачно. Надеюсь, во всяком случае, на это.
0: А скажи, а чем тогда объясняется, что вот эти соревнования среди, так сказать, ветеранов будут проводиться не на льду, а вот на таких деревянных коньках, на которых катаются молодежные вот сейчас люди роликовых?
1: Ну, это чисто с точки зрения безопасности.
0: Техника,
1: конечно,
0: безопасности, да. Все-таки прежде всего.
1: Да, конечно, потому что...
2: Ну, потому что, сами понимаете, что объяснять, вы не стесняйтесь.
0: Ну, да, но не будем в этом эфире называть Петр Капитонович.
1: Да, масса непредвиденных на льду бывает обстоятельств и коньки.
2: Единственное, что...
0: Пожилой человек может, конечно...
1: Да, лучше, конечно, для них вот так вот.
2: Единственное, друзья, что мне больше забот, потому что сучки от этих самых вот деревянных коньков, они мне доставят просто, да, больше хлопот. Я буду это все выметать, конечно, после каждого участника. Ну, зато, и, в принципе, для меня это честь. То есть вот подмести за какой-нибудь бабушки, за бабушкой русского катания, для меня честь. Я эти, кстати, опилочки, ну, моя коллекция будет только пополнена этим.
0: Ну что же, я предлагаю, Игорь, если ты не против, если вы, Петр Капитонович, не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22, это как раз та комбинация цифр, набрав которую, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Игорем Пашкевичем, мастером спорта, и, ну, я уже перечислял.
1: Да, уже.
0: Да, в общем, да, человеком очень сведущим в фигурном катании. И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Какое прекрасное сегодня ночное ваше дежурство. Даже не знаю, кто ведущий, вот честно говорю, но Игоря Пашкевича слушаю второй раз в передачу про него. Не знаю, кто ведущий был первый раз. А вот Игорь мне сейчас ответит на вопрос. Там рядом, я не полностью, я им отдаюсь еще по квартире. Там сидит его тренер, да, Капитоныч, который отчество.
0: Да-да-да.
3: Звать не знаю, как прозевало.
0: Петр. Как Петр? Петра Первого, да, царь такой был.
3: Ой, Петр Федорович, значит, да?
0: Ну, можно просто Петя.
3: Петр Капитонович, правильно?
0: Нет, Петр Капитонович.
3: Вот пускай они вдвоем не ответят на мой вопрос. У Игоря нет музыкального законченного высшего образования. У меня его тоже нету. Но вот когда я смотрела уроки Кашпировского... Вот много же они по экрану нашли, эти уроки Кашпировского. У него там в сопровождении была музыка потрясная. Игорь никогда под нее не катался нигде. Mm-hmm. Я знаю, какая музыка была, и кто ее исполнял, даже знаю. А я хочу, чтобы вот ваши товарищи мне помогли ответить на этот вопрос.
0: Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Ну что же, Игорь, действительно, я не знаком с фигурным катанием. Думаю, что Кашпировский великий авторитет в этой области. Видимо, он как-то под эту музыку катался. Кстати, скажи, пожалуйста, как, собственно, вот это отношение? Ведь могут ли фигуристы, вот, скажем, Кашпировский и ты, вдруг вы используете одну музыку в вашем номере? Насколько это вообще принято? А, ну вот Петр Капитонович или... А, да, да, Игорь, как?
1: Ну, вы знаете, я...
0: Это же апологиат, получается.
1: В общем, если музыка хорошая, она нравится, то неважно, там...
2: Ну, я давно слышал, что ты хочешь под это плясать, это не будет никогда, потому что, Саш, ну, представляете, вы сделаете инструментовку «Лунной сонаты» и будете ее наигрывать на ваших концертах. Кому это надо? Это же моветон. То же самое под эту. Да, это прекрасная мелодия.
0: А кто ее поет? Ну, чья музычка-то?
2: Музычка? Ну, это авторское произведение.
0: То есть вы самого фигуриста Кашпировского?
2: Ну, бывает так, да. Они же не только поют во время катания, они еще делают себе фонограммы.
0: А, вот. То есть как бы сами записывают их?
2: Нет, записывают они с помощью... Я знаю даже, какой коллектив участвовал. Тогда это было легче, потому что на волне перестройки еще можно было купить коллектив, и, который запишет твою ерунду, под которую ты будешь кататься сам. Вот. А, Игорь, никогда не будешь ты под это ездить. Я тебе честно говорю.
0: Ну, как стейдж-менеджер, может быть, капитан, что же прав, ему же видней. Игорь, слушай, а вот, кстати, я опять же так все по слухам, но тем не менее я знаю, что действительно такое есть, что сейчас по правилам, скажем, международных соревнований по фигурному катанию фигурист обязан предоставить фонограмму им собственноручно записанную. И качество фонограммы, качество исполнения, оно тоже оценивается. Это я не имею в виду тот вид спорта, когда фигурист сам и поет. Вот, собственно, у тебя были ли какие-то сложности с этим? Потому что, видимо, у господина Кашпировского не было. И, видимо, это как бы фигурист старшего поколения, потому что как бы я вот что-то слышал о нем, то есть весьма известная фамилия, видимо, он.
2: У вас просто, Саш, тогда не было телевизора, когда он сошел из большого спорта. Uh-huh. Вот. А, ну, у нас так принято, что хроники показывают не так часто. Скорее, из Атланты вам что-нибудь показывают, чем из нашего вот золотого фонда фигурного катания. Вот. И я, кстати, сделаю все, чтобы вот Игорь не попал в вот эту, так сказать, мертвую зону видеоряда. И эти кассеты будут в киосках, но не пиратским образом, а это будет мое, так сказать, продюсирование этих роликов.
0: А, кстати, вот, Игорь, вот ты сказал про видеосъемку, да, ведь очень многое, как мне кажется, зависит от мастерства оператора, человека, который вот с камеры снимает, да?
1: Ну, да, конечно.
0: Вот не было ли у тебя идеи каким-то образом усовершенствовать съемку? Ну, например, вот зритель видит фигуриста там сверху или там прямо, да, а сделать камеру подо льдом, ну, в смысле, чтобы фигурист был виден снизу. Вот, типа, как вот, известный клип певца Ангуса Янгаса со своим ансамблем Майса Диса. Вот он там... Простите. Он после... Вот снизу его показывает. Но это же тоже очень важно, чтобы человек и снизу вот выглядел красиво. Потому что сверху одно дело. Снизу движения могут казаться нелепыми. А ведь их тоже нужно в сознание людей внести как прекрасные. Вот ты видишь лопасти коньков, процесс нарезки, выпад стружки. Ну, вот, да.
2: Правильно, правильно. Кстати, вот терминология, вы чисто интуитивно очень хорошо угадываете, Саша. Но я должен немножко пометить, что существует две как бы школы фигурного видео. Одна чисто профессиональная, но сейчас очень популярна и вырастает в цене. Это хом-видео такое. То есть снятое фигурное катание как дома. То есть просто камерой, которую ты принес с собой, там нечетко видно, там все реплики фигуриста, который говорит «Ух!» Вот, когда делает какое-то сальто. Это очень ценится на Западе, и, в общем-то, у нас в стране многие хотят именно этим и заниматься, поставлять эти видеокассеты на заграничные рынки. Вот. Так что все впереди, и мы все будем знакомы с этим.
1: Я извиняюсь, Петр Капитанович, вас перебью. Я считаю, что вообще большое будущее у съемок снизу.
2: Ну, а, конечно, потому что, как правильно Саша выразился, само сканирование вот, взаимоотношений правого и левого резца дает много для тех, кто профессионально хочет перенять что-либо у мастера. Потому что, ну, ты видишь сверху, он ручонками разводит. А как же он стоит? На чем? Какой наклон конька? Это же вот не угадаешь.
1: Конечно, это позволяет отслеживать процесс изнутри, так скажем.
0: Конечно. Да. А вы знаете, кстати, я вот боюсь немножко, что Петр Капитонович опоздал уже. Я тут совершенно недавно видел компакт-диск, который называется «Реплики фирменные». Там собраны, записаны на компакт-диске реплики известнейших фигуристов, которые вот записаны специально закрепленным на лацкане. На лацкане, нет. На лацкане.
4: микрофонами, да?
0: Да, микрофоном. Вот именно эти они там вот как прыгают.
1: Там такие, да?
0: Ну, это американские обычно.
2: Это суррогат, Саша, потому что, ну вот аналогия такая. Вы зайдите и купите какой-нибудь порно-трек, саунд. Ведь это все сыграно и подыграно. Вот. Я могу на своей кассете написать все, что угодно. Я там напою.
0: Нет, но там действительно, там вот, например, один фигурист очень известный, я не буду называть его имя, он, например, после каждого сальто говорит: «Я смог».
2: Ну, а я знаю, что на концертах, например, тоже многие... Вот тот человек спел песню, говорит: «Я спел». Вот. И ему включают, кстати, другую фонограмму. Это чисто кодовое такое слово. И он говорит: «Я смог». То есть, значит, судья... Это для судьи, ну, же
0: давайте, говорит. Давайте не будем впадаться в технические, собственно, ну, подробности. Хотите, я предлагаю послушать можно. Следующий телефонный звонок.
1: Да, давайте.
0: 203-19-22. И вы задавайте ваши вопросы, пожалуйста, Игорю Пашкевичу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Не получилось со связью. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Александр, очень интересная у вас программа на этот раз тоже.
0: Да, потому что область, согласитесь, несколько вот все-таки загадочная, красивая, но загадочная.
5: Да. Я вот просто сам хоккеист, играю в хоккей на льду с шайбой.
0: А я знаю, что еще есть на траве вот там тоже.
5: Ну да, я как бы знаю, что известная композиция еще есть на эту тему.
0: Существует,
5: не
0: да.
5: Не буду называть автора, да, в целях. Да. Ну так вот, я хотел рассказать о том, что, ну, такой случай, связанный с фигурным катанием, что мне пришлось столкнуться, так как я вообще занимаюсь хоккеем, то это наш тренер, он в качестве, так сказать, лекарства от стрессов после игры нам прописал вот катание с хоккеистками. Ведь, насколько вы знаете, что существует... сборные команды уже даже женские по хоккею вот с шайбой, и тренер он прописал нам вот в качестве даже таких тренировок, таких разминок, вот именно упражняться в фигурном катании с ними, и это очень хорошо снимает стресс.
0: А слушайте, извините, да. А вот эти вот девушки, они как охотно шли на, ведь я насколько знаю, что вот все хоккеисты такие мышномышечные, и даже вот иногда там, например, вот он снимет свои бруски, все вот эти подкладки, а меньше не становится. Вот, а они же, наверное, пугливые, ну, все вот фигуристочки, они же маленькие. Вот Игорь рассказывал, что по какому критерию отбирает тренер фигурное катание девочек.
5: Честно говоря, знаете, уважаемые, вообще женский хоккей – это явление довольно молодое.

0: Шумана. Мы начинаем нашу беседу с двумя гостями нашей программы. Это Софья Бах, «Обманутая женщина», и Андрей Орлов, социолог, психолог и, конечно же, бозитолог. Ну, сегодня вот эта третья ипостась, она, в общем-то, поставлена в дальнюю комнату в силу того, что, в общем-то, все, что сказано выше, не что иное, как рога того, что поставлено в эту самую комнату. Я думаю, вы все прекрасно поняли мою аллегорию. Здравствуйте, дорогие гости, я рад видеть вас сегодня в студии. Будь здоровы, я болею сегодня. Да, но тем не менее, вот их постоянно обманывают, их постоянно обижают, но тем не менее счастье выписано.
1: А у меня включен микрофон?
0: Да, сейчас.
1: Вы тоже хотите меня обмануть?
0: Нет, мы уже все включили вам, да. Но тем не менее счастье нарисовано кружевами на их лицах. Что это, по-вашему, вот такая жизненная сила, что вот можно даже лупить, мы, к примеру, одну лупили стиральной доской, но не сильно, так вот бережно достаточно, но долго. И вы знаете, счастье не убавилось. То есть все так же это было розовощеко, радостно, и, в общем-то, готовность к родам практически стопроцентная. С другой стороны, вот он зашел тоже к мухам туда, дабы сварить компот. Его даже и не трогал никто, а просто взяли и по носу так щелкнули пальцем. Его даже вот не больно, а обидно. И вы знаете, он подал прошение об отставке, сказал, что больше я на эту радиостанцию не приду в качестве интервьюера. Буду, говорит, жаловаться самому Примакову. Вот, но это он. Мы, значит, обнаружили пол посредством анализа и мазка. Он мужчина, оказался у нас.
2: А какому из двух?
0: Ну, вот, который маленький, мы его, естественно, не трогали, потому что вы сами знаете, что это же истерик.
2: Он обычно прячется и подсказывает тому, что побольше. И какие из них там? Они разбегаются, как тараканы.
0: Ну, так они мечутся вообще тут повсюду. На всех же внимания не обратишь. Мы взяли двух ближних.
2: Ага.
0: Ну, и вот на них и исследовали.
2: Так ты говорил вот про аллергию с рогами,
0: да,
2: и
0: да,
2: стиральную доску с протяжным механизмом, который можно, в общем-то, использовать для воспитательных целей.
0: Ну,
2: то есть побоев и мелких таких, не наносящих и не оставляющих каких-то особых следов.
0: Ну, также можно для сушки ее использовать, в принципе. Вот,
2: для натира щек.
0: Ну, для этого же необходимо что-то намочить. Мы постоянно, то есть, нанимаем людей, чтобы они мочили, потому что мы же должны каким-то образом отдавать отчет, во-первых, себе, и, во-вторых, другим, что мы вот приобрели, значит, потратили деньги на роды, а вроде не используем. Поэтому мы как бы обеспечиваем занятость определенной части населения, которые мочат, вот, другая сушит. И получается, что вот у всех на виду это, что, значит, он куплен, он стоит, он в работе. И те, кто, значит, приходит и говорит, он вам не нужен, он у вас не используется, мы сейчас заберем, мы говорим, да, подойдите сюда. Они, значит, берут все вот свои предметы, документы, подходят уже раз, а там вот они висят, сохнут. Они, ну тогда извините, пожалуйста, все, но мы еще через недельку зайдем. Как правило, не приходит больше.
2: Ты знаешь, вот чтобы избежать каких-то там кривотолков, вот ты говорил по поводу отчетов.
0: Да.
2: Дело в том, что проводятся некоторые интервенции оборудования, и сейчас поступили очень серьезные такие приборы, которые не нуждаются, в общем-то, в анализе, в интеллектуальном осмыслении как бы этих отчетов, которые написаны от руки и непонятно откуда взяты. То есть сейчас с помощью техники можно проводить анализы непосредственно вот биологической субстанции, которая принадлежала тому, кто сдает отчет. То есть берется, попросту говоря, не биопсия, а вот то, что, собственно, каждый день отдает человек природе, оно забирается и в чашках Петри сдается и подписывается. Единственное, где теперь могут обмануть, это перепутав лыбала на этом. Но...
1: Ну, да нет уж этого, подождите.
0: А так не волнуйтесь, Софья, не волнуйтесь. Здесь вас не обидят.
1: Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем вы говорите. Но
2: мы водную образуем.
1: Когда зашла речь об обмане, это уж я с вами не согласна. Вот.
0: Ну, да. В принципе, когда даже речь идет об обмане, то никто не согласен, потому что обманутым считают себя, как правило, меньшинство. Вот за редким случаем, когда вот большинство, ну, тогда оно начинает буйствовать, ломиться и кричать: «Отдайте нам все наше». Хотя, в общем-то, как правило, если обмануло меньшинство, то сыскать это меньшинство, что ветра в поле. Ну, я люблю эту нашу древнюю таджикскую пословицу. У нас очень много у киргизов пословиц. Например, найти ветер в поле, да? Там потом, значит, баба навоз, кобыли легче, рыба облет баха, наглухо молчит, ну и так далее. Кстати, Андрей, вот я знаю, что вы напечатали в газете «Радости фашизма», Тамбовской областной газете, замечательную статью о том, что, дескать, стоит запретить в детских садах и учреждениях вот такой обряд, как топтание борщевых тряпок. Мы до этого момента активно его очень, так сказать, пропагандировали, и дети все приходили, активно топтали. Вот, и вдруг, знаете, такая разносная статья. Мы, понимаете ли, в недоумении находимся, и Софья в обиде.
2: Но мы пошли еще дальше, объединив и запретив вообще сады. Не то, что топтание тряпок борщевых и тряпок картофельных. Мы объединили эти сады и, в общем-то, их даже сублимировали с зоологическими садами. И таким образом дети развиваются, наблюдая за законами природы, не начитавшись газет или насмотревшись на своих там неудачников родителей, а уже как бы срисовывая это с законов природы в том безобразном естественном виде, в котором они существуют. И таким образом, в общем, приблизили все. А остальные могут ходить вдоль ограды так, на почтительном расстоянии и наблюдать за своими чадами.
0: Да, но ни в коем случае они не должны смотреть прямо. То есть наблюдение ведется, как говорится, косвенно. Они должны так косить глазом. Потому что если прямо смотреть, то они могут смутить чад. Ведь чада под прямым взглядом краснеет.
2: Да, это всего раз в неделю, когда они овес приносят, да, на прокорм. Да, в общем, тогда и могут повстречаться как бы взглядом. Но они одичали и, в общем, не узнают уже своих. Уже.
0: Даже черты лица для них воспринимаются как перевернутые. Мы смотрели, брали родители, переворачивали перед, значит, вот чадом, за ноги держали. Тогда он узнавал. А как ставили назад, то он сразу не узнавал и пугался. То есть происходит какой-то переворот в сознании полный. Да, вот здесь Валентин очень интересовался. Я специально часть писем оставил, отложил для вас, зная, что вы сегодня придете. Как пересилить природную тупость, дебильность, деградацию, алкоголизм и клаустрофобию?
2: Что из этого надо переселить? Дело в том, что вот все перечислено, оно взаимоисключаемое. Ведь человек, видимо, собрал все привычки своих, вернее, особенности своих родственников и объединил в одном вопросе. Да. Надо бы как конкретизировать. То есть дебильную сестру нужно как бы отдельно ей заняться, там, клаустрофобом братцем, отдельно наркоманом, там, соседом и так далее.
0: Ну, думаю, о деградации-то имеет смысл поговорить. Потому что это свойственно всем членам семьи в какой-то степени.
2: Это большей частью социальная оценка. На самом деле деградация — это некоторая форма лукавства.
1: Вот, кстати, я предлагаю вам преломить свой угол зрения, потому что это в канун восьмого, как правило, все...
2: У нас не угол, у нас точка.
1: Все же еще лучше. Все женщины говорят о деградации русского мужчины. Вот вы можете...
2: Все абсолютно.
1: Я сегодня просмотрела все телепередачи, посвященные канону восьмого. И везде говорят о том, что он все хуже.
0: А почему вот он все хуже, но однако это вполне понятно, потому что он, значит, как ассоциируется с шаблей, с, значит, вот этой шапкой такой, в которой есть чехол для фофана, то опрятать фофан, потому что они играют все время в сикун и щелбаны. Вот конь и, собственно, 23-я, то есть впереди долгая зима. А она, значит, вот та, о которой вы говорите, такая толстая в оранжевой кофте, да, вот она.
1: А их трое там.
0: А, ну я вот одну.
1: А вы об одной, да?
0: Об одной, да, именно ее я цитирую.
1: Она как раз наиболее лояльна, вот, а две другие, они прям совсем были недовольны.
0: Она же уже была в венке, во-первых. Во-вторых, она прямо и заявила, говорит, я сама весна. То есть, и, в общем-то, все, что связано со мной, то цветет. Хотя, в принципе, судя по мощным таким...
2: И подбирающий подол побежала вдоль забора.
0: Да, поскакала очень ловко, вот. Причем мощные пятна вот эти образовывались под мышками у нее. То есть, это цветение, оно было странно. Но, тем не менее, то есть, это же какой-то своеобразный шантаж, что, дескать, я женщина, у меня вот восьмой, поэтому все цветет. А вы, дескать, в Буденновке с шаблей. И на коне, значит, с Буденновской едете.
1: А вот я знаю еще, доктору очень понравились вот колонны с цветками в последний укороченный рабочий день, которые в метро заходили. Вот.
2: Да, кстати, как тебе цветки, которые мы подарили сегодня?
0: Хорошие, хорошие.
2: Несмотря на то, что они были отобраны только.
0: Ну, я заметил, там кое-где на них болтались пальцы, в общем-то, от того, у кого отобрали. Видимо, он был цепок.
1: Я, кстати, очень рада, что внизу у нас сегодня не возникло при проходе сюда сложностей никаких. То есть у нас никто вообще не потребовал документов.
0: Ну, все объясняется потоком гостей и женщин, идущих за подарками. Они же знают, что подарки дают уже на
1: дыхе. А там, женщины на своих подарках спят, вот, которые проверять документы.
0: А другие, которые приходят за подарками, они попросту вышибают все двери, мы уже устали их ставить. То есть некое такое агрессивное желание получить подарок, оно приводит к вышибанию просто всего. Даже как ополоумевшие, они бегут, протаривают тропинки. Если раньше, например, наблюдали вот с крыши, да, там, ну-ка, сидишь, пострелять хочется, там, вот с оптикой там, то как-то была ясна схема их передвижения. Вот, значит, от ворот к калитке, от калитки, значит, к подземке. То сейчас вот получаются какие-то странные витые линии, что твой клубок попросту. И мы в недоумении находимся. Выяснилось, что все бегают, в общем-то, за подарком, смотрят друг на друга подозрительно, но не в глаза. Вот. Хотя, если бы они смотрели в глаза, то ни в чем бы никто их и не заподозрил. А так вроде, когда искоса, ну, вы заметили тоже, они вот как тут. Они же искоса на вас посмотрели.
1: Так вот меня... зачем я, собственно говоря, сюда пришла?
0: Вот этого никто не знает.
1: Я и сама этого не знала до последнего мгновения. Но вы опять говорите о подарках, и я все-таки вынуждена сформулировать причину. Вот в канун восьмого очень много ходит людей по улицам, которые предлагают что-то в подарок женщинам. Вот, вы знаете, я пару раз вот согласилась принять подарки, вот, и, ну, разве вы бы нашли в себе силы сказать, нет, мне ничего не надо, да, вот, я не нашла, и, значит, один раз мне вручили целый пакет этих подарков, потом, правда, отобрали, когда я не захотела ничего заплатить, у меня отобрали тут же все сразу, вот, просто я должна была меньше заплатить, и в этом был подарок, а второй раз мне предложили за моим же подарком приехать вот в одну организацию. И, знаете, тоже я не нашла в себе сил отказаться, потому что очень был такой выразительный подарок. Мне предложили гибкую систему скидок. Но я об этом расскажу позже. Вот как уберечься? Скажите. Дело все в том, что я думаю, вы сделаете самый лучший подарок всем женщинам, если расскажете им, как уберечься вот от тех, кто буквально навязывает свои подарки на улицах, особенно в канун.
0: Ну, вы знаете, я вот...
2: Я думаю, что самая гибкая система скидок, она существует при прыжках с парашютом. Более гибкой не придумаешь. Особую ловкость имеет тот человек, который управляет с этими женщинами обманутыми. И зрелище, конечно, когда эти парашюты и летят на тебя толпы женщин с гибкими скидками, это... Конечно, производит впечатление. И вот она попала недавно. Надеюсь, что поделится.
1: А, да, вы знаете, не одна ведь я попала. Я прихожу туда за своим подарком в надежде на то, что будем мы втроем. Я, мой подарок и тот, кто мне его вручит. А там буквально толпа страждущих подарка женщин.
0: То есть уже нету чувства эксклюзивности вот этого,
1: да,
0: знаете ли.
1: И причем многие живут со мной в одном доме.
0: То есть встретились.
1: Я их узнала.
0: А вы знаете, вот, уважаемые гости, философ, известный писатель Максим Сладкий, он в свое время в одной книге, которая называется «Эх, мамашка», он описал следующее вот предложение, как дарить женщинам подарки ежедневно, кроме определенного дня в году. Ну, видимо, он подразумевал как раз кренделек, то есть день кренделька. Любой мужчина может один раз очень лупануть женщине, куда ни попадя, чем попало. Вот. А 8 числа ни в коем случае ее трогать нельзя. Вот. И вы знаете...
2: А ты знаешь, на самом деле, я вернусь, в общем-то, к проблемам научным.
0: Да, да.
2: Поскольку мы бытовые вопросы уже обсудили в достаточном количестве. Вот почему ты уже многократно со своей аллергией с рогами объяснял, что женщину бить надо или не надо, или приходится? Это, в общем-то, имеется свое эволюционное объяснение. Дело в том, что когда общество развивалось, находилось в корнях, в общем-то, мы не можем определить точно, когда, но без учета вот этих вот эволюционных теорий известных, существовала некая инверсия половая. То есть, как мы уже объясняли, что баба была в почете, она была огромного размера. То есть гигантская баба, она, в общем-то, за счет наличия, в общем-то, питательных желез, она, в общем, обеспечивала всех автономным питанием, хотя сама могла есть все, что угодно, что под рукой буквально всю вегетатику подметала, вообще все подряд.
0: Она снегом питалась.
2: Да,
0: даже
2: иной много. Раз она там брала какие-то почвы, съедала там. Но это все, в общем-то, перерабатывалось и в питательную, в общем-то, среду переходило все такую двоичную. От этого, собственно, шизофрения пошла, поскольку не знали, к какой метнуться, к левой или к правой. Одним словом, это баба, которая вокруг себя сплачивала вот этот коллектив вот этого слабого мужика, который, что твой муравей, собирались вокруг этой самой бабища. И, конечно, всем доставалось на орехи. То есть кто-то там вперед лезет, кому-то там кто-то переел, там рвет его. Одним словом, происходило все, что обычно при раздаче бесплатной водки происходит. И же там бесплатного борща.
0: Но все в движении в этот момент все равно они прибывают.
2: Да, то есть баба со временем, она как бы сосредотачивала вокруг себя вот этот вот огромный коллектив, и мужик, он, в общем-то, на фоне того, что он безропотно как бы ощущал радость по поводу такой гигантской бабы, он, конечно, испытывал сакраментальную зависть, чувство зависти. В какой-то период, когда вот это произошло, Атлантида, когда это погибло, или куда-то уплыла от нас, превратилась в Антарктиду, и все превратились в пингвинов, вот эти все оставшиеся бабы. А остальная баба вся помельчала неожиданно. Это все произошло за счет движения сланцев туда-сюда. Мы, ученые, называем это движение камня взад-вперед. Одним словом, после прочистки вот этих самых труб камнями, мы, когда вернулись на круги своя, баба, конечно, помельчала и значительно. Мужик, чувствуя эволюционную инверсию свою и тайную злобу, в общем, где-то даже классовую, объединяться стал и почем зря, в общем, прикладываться уже сначала туда-сюда, к левому, к правому, а потом уже и рукоприкладством заниматься. Вот, собственно, история какова.
0: То есть все-таки это связано с измельчанием бабы-матки.
2: Ну, больше это с почвой. Потому что почву, которую баба поедала, она была насыщена очень сильно ядовитыми спорами и грибами. Грибов нажравшись, баба, конечно, не могла отвечать адекватно на свои действия. И многого мужика просто закатывала и подметала. Потому как она гигантская была по своему размеру. Что твоя секвойя?
0: То.
2: Она огромная была. И иной раз ходила словно этот Голиаф.
0: Ну вот тогда я не пойму, почему они прекратили финансировать вот альтернативные питомники, бабы-питомники, чтобы каким-то образом вернуть это хотя бы в нормальное русло.
2: А им не надо было уже возвращать, потому как баб мелкой стала, и его классовая вражда, конечно, победила в этом случае. То есть элементарное вот это вот обезьянье чувство, что он отыграется на ней, вот до сих пор отыгрывается. Хотя неизвестно, сколько он с этой бабой морочился, вот с этой огромной. Конечно, баб тоже не была это, так скажем, паинькой или как-то.
0: Ну, безусловно, что с течением времени она начала чувствовать свое какое-то превосходство, исключительное положение, кстати. И вполне возможно, что если раньше баба была вынуждена как-то порой добывать себе пропитание посредством там ваковыра, ногтевого каких-то почв, грунтов там или обрыва, то есть сгибания древ и обрыва каких-то почек, там надпочечников, прочих деревянных потрохов, то потом, когда они стали проявлять заботу какую-то глобальную, жесткую, социальную, естественно, она росла, она обнаглела.
2: Ты знаешь, самое интересное, что деликатесом для той самой бабищи были содержание дупел. Да. То есть вот летающий мужик, он был совсем маленький.
0: Мало кто, кстати, знает вообще о том, что он существовал. Потому что его как только не называли. Там и сова-двуножка.
1: Что-то тут такое происходит, я не понимаю.
0: Софья, мы просто сейчас немножко углубляемся.
1: Дело все в том, что сейчас уже пошел новый виток спирали, и примерно то же самое, что было тогда, происходит и сейчас. Вот если говорить более конкретно, то вот здесь именно, вот в этой стране, где мы сейчас с вами проводим ночь. Вот я скажу больше. Мужчина, он на самом деле измельчал сейчас в силу вот этого последнего кризиса особенно. Но вы ведь не будете отрицать, что вот это государство превратилось в страну третьего мира. То есть, собственно, специалисты здесь не нужны. Здесь нет никакой тяжелой, никакой легкой промышленности, соответственно, нет никаких мозгов, инженеров там. Соответственно, чем занимается нынешний, теперешний мужик? Он или ворует, вот, или работает на ресепшене в гостинице. Таким образом, профессия его тоже измельчала. И вот в государстве он уже не может найти, собственно, ни признания, ничего. И вынужден опять вернуться к этой же самой бабе, которая как раз в период надкризисья, она адаптировалась намного лучше. И, может быть, даже вот эти левые и правые у нее расцвели и поднялись. Нет, как
2: я вынужден прервать эти суфражистские бредни.
0: Я тоже совершенно не согласен. По-моему, это как раз и есть вот агрессивная фашистская форма эмансипации.
2: Да, и она имела в виду вот этот кризис, это палеолит.
1: Ну, в общем, я сейчас приду.
0: Вы там только осторожней, потому что там еще женщины собрались, вы как-то между ними.
2: А мы озвучим сейчас это.
0: Ну, я вот еще хотел сказать, что, конечно же, измельчание вот так называемой ПБ, первичной бабы, оно было также еще связано с желанием выжить, потому что поглощаемая ей солнечная энергия была велика к тому моменту, потому что развелось вокруг нее много всего, много, скажем так, вторичной бабы, третичной бабы, даже появились четвертичные бабы, которые облепляли ее повсюду. И все это требовало, конечно, огромного притока энергии, которой не хватало. Поэтому она пошла другим путем, будучи существом хитрым и, ну, скажем, таким одаренным от природы, одаренным мощным иммунитетом. Она автоматически включила режим уменьшения собственных габаритов попросту. Вот. Но, конечно же, в надежде, что потом, когда все эти отпадут, первичные, третичные и вторичные, две сойдутся, она опять будет той же самой гигабабой, которую мы и привыкли увидеть. Тут-то она и просчиталась.
2: Изнабище она называлась, изначальное бабище.
0: Да, безусловно.
2: Гигантская вот эта.
0: Гигантская баба.
2: Так что, ну вернемся
0: к музыкальному... Софью будем искать?
2: А она ушедшая.
0: Ну ладно.

0: Но, тем не менее, все больше и больше сходимся мы, так сказать, что приток твоей реки и сам-то воевал.
1: Что вы говорите?
0: Ладно, ничего, да. Так вот, сходимся к теме подарков. Вот Волкогонов очень интересуется, почему не принято дарить туристические путевки в Монголию и Эмираты. И спрашивает Софья, ездили вы в Эмираты в одиночку? Прям таки вопрос такой к вам. Обычно женщинам у нас вопросы не задают.
1: И извините, я не выездная.
0: Да, и это, кстати, тоже, видимо, обижает достаточно сильно, ведь...
1: Нет, меня нисколько не обижает, потому что работа моя намного серьезнее всяких выездов. Я с гордостью могу сказать, что нашла себе применение здесь, вот, и мне незачем рваться туда. Мне тут хватает еды, одежды, у меня, в общем, нормально вот с притоками денежных средств, и мне не обязательно вот рваться за ними. Нет, все у меня, в общем, по большому счету. А что там насчет Монголии сказали?
0: Ну, уже все, уже вы про Монголию тоже ответили. Вот гораздо интереснее насчет Гербалайфа вопрос. То есть, если я, например, захочу подарить всем женщинам Гербалайф, ну, скажем так, по умеренной цене, естественно, подарить. Вот. Будет ли с моей стороны это поступком джентльменским или все-таки коммерческим?
1: Я думаю, это будет джентльменским поступком, да. По отношению к тем женщинам, которые работают в фирме по продаже Гербалайфа, вот им вы точно сделаете подарок. Они уйдут домой обрадованные, вот, и даже как-то скажут своим мужьям или вот с кем они там делит кров, что сегодня день не прошел зря. Вот не то, что 10 предыдущих.
0: Ну, вы знаете, в самом начале нашей программы я вынес такое предложение на обсуждение. Как-то его игнорировали все. Вообще, я, исходя из того, что это предложение все игнорировали, могу прийти к выводу, что нашу программу слушают в основном женщины все-таки. А предложение было следующим. Поскольку женщины, они как говорят, что значит 8 марта, первый день весны. Вот. Я же дико возмущен этим, поскольку, высунув сегодня в окно, что ни попади, я увидел вот белые перхоти, и, в общем, весны никакой нет, завтра ее тоже не предвидится. Поэтому я сделал такое предложение, что никаких веников им подарочных и ничего такого, а просто пусть они все 8-го выходят, в общем-то, встают на что попало и расчищают улицы нашего города.
1: Ну, у меня есть к вам встречное предложение, да. Чтобы вот присутствующие здесь мужчины так не нервничали, надо просто сделать мужской праздник тоже.
0: Вот
1: 23 февраля он как-то выбыл из разряда праздников. Конечно, не все солдаты. Да. Уже больше никто не хочет воевать, уже не почетно совсем. Поэтому надо сделать просто день работающих мужчин.
0: Ну, кстати, вот. Извините, Софья, тут даже есть еще такой момент, потому что я обратил внимание, что, например, вот 23-го все женщины у нас в сервисы ходят пьяные. 8-го, то есть в преддверии 8-го тоже все женщины пьяные. Вот, потому что, значит, не обязательно, 23-й это что, день защитника Отечества. Вот, они тоже защищают Отечество, порой окопы роют, и каски, там, броневички всякие подносят. То есть все, что нужно, делают.
1: Ну, это получилось, вот, понимаете, да, день солдат. Вот,
0: да,
1: 1
0: война,
1: июня,
0: да.
1: День защиты
0: и
1: детей
0: солдатки.
1: У нас есть. 8-е у нас есть тоже, это день женщины. А вот дня мужчины как-то и нет совсем.
0: Нету. Я, может быть, предложил бы вот это за неделю до посевной устроить день мужчины.
1: Или там вот,
0: или
1: когда
0: за неделю после
1: католики
0: посевной уже
1: празднуют Хэллоуин, мы могли с успехом отметить день мужчин, например, в пичку им, католикам.
0: Я тоже с трудом уловил связь.
1: Нет как, никакой связи.
0: А то есть просто...
1: No relation, да. Нет.
0: Ага. Но все-таки я думаю, что до недели, до посевной...
2: Покол льда ее надо.
0: Ну, на покол и расчистку, то есть если...
2: Да, причем, ты знаешь, сейчас новая технология, поскольку, в общем, с эксгибиционизмом и прочим женскими проявлениями бороться стало уже совсем бесполезно, поскольку часть, в общем-то, половых меньшинств, оно вообще... как ренегаты обслуживают уже их. И таким образом окончательно заморочив голову, в общем-то, снабжают их всяческими изделиями, как там верхние, нижние одежды всякие, и внутренние.
1: У меня
2: даже
1: тоже есть точка зрения.
2: Секундочку. Вот, значит, на покол льда как отпускают. Одевают туфли на каблуках, и они там ходят и колят лед ими сами.
0: То есть топчутся?
2: Да. Ну вот здесь вот было сегодня такое, ну, происходило.
0: Так же можно одевать им щиты все-таки, потому что одни должны колоть, другие
2: слетать. Они, правда,
0: такие
2: с фонарями слетают. Немножко вышли из этого, из батона, из милицейского. Ну, правда, все на каблуках.
0: И все топчут.
2: Им выдали там.
0: Не, ну это тоже хороший метод. А вот по наступлению лета что тогда с ними будет? То есть вы хотите оставить их без работы?
2: Они асфальт
0: без...
2: портят, а потом кладут его опять осенью.
0: Ну, класть другие должны. Не может класть тот, кто портит.
2: Ну, не
0: потому
2: буквально,
0: что
2: они же.
0: А тогда каждый какой день... смысл в них-то?
2: Пьяная баба, она каждый день ловится.
0: Мне ну тогда
2: я... Бывает так, я ее распустю, спущусь и вижу.
1: Вот зря вы так, я вам хочу сказать, в праздник тем более зря. Вот вместо того, чтобы как-то приукрашать, возвышать образ, и так уж вот мы телевизор включаем, что мы видим? Это же ужас. Вот. А вместо этого вы могли бы рассказать чего-нибудь о женщине хорошие. Вот вы говорите, меньшинство обслуживают. Меньшинство слушают ваши передачи и потом идут шить унисексовую гомосексуальную одежду для женщин, которая не вызывает, в общем-то, ничего, кроме желания отправить ее поколоть лед или добыть денег вот куда-нибудь в то время, как мужчина может себе позволить расслабиться.
0: Я вот могу рассказать вот историю про женщину-героя. Вообще,
1: да, иначе как-то смотреть на образ женщины.
0: Вот
1: сегодня.
0: Я вот другой образ.
1: Сделайте его женственным.
0: Вот.
1: И вы спасете часть человечества. Иначе,
0: Софьюшка,
1: Александр, у вас не будет внуков.
0: Софьюшка, вот.
1: Потому что ваши дети станут гомосексуалистами.
0: Помните ли вы женщину-героя, мать-одиночку, которая вот в 43-м году прикрыла собой аж два дзота, такая Юлия Ноготь.
1: Да.
0: Сразу подряд два дзота. Справа на один прыгнул, а потом на
1: они,
0: другой.
1: Они, кстати, были разнояйцевыми близнецами с Александром Матросовым. И совершили примерно один и тот же подвиг, только в разных частях страны.
0: Ну, кстати, вот говорит о том, что насколько в то время эмансипация была обезглавлена, обезнамлена. То есть про него как-то всем известно, а про Юлию Ноготь ничего не известно. Потому что, ну как это так, женщина-герой? Женщина должна лить снаряды, класть шпалы. Но ни в коем случае ничего такого. А что ты там увидел? Ты какие чертежи ты там разглядываешь?
2: Я древний манускрипт с описанием как раз вот прогнозов на нынешнюю эпоху. И здесь, конечно, некоторые ошибки содержатся, но, в общем, все правильно.
0: Вот знаешь, кстати, тут такое пришло сообщение. Большинство вас слушают и не вникают. Но это говорит о некоторой неподготовленности, неначитанности. Вот, и, ну, о том, что у большинства отсутствует просто... образование.
1: Одежда.
0: Ну, конечно, все же слушают нас голые, безусловно, сейчас на дворе ночь. Кстати, вот ты сказал об эксгибиционизме, ты же с намеком, ты же не просто так. Если, например, сейчас вот ты вырастешь, у тебя глаз в приемнике, в любом, который стоит где-то дома, ты увидишь перед собой очень много голых людей, которые вот сидят тупо и смотрят на этот приемник, откуда льется твой голос. Эксгибиционизм.
2: На самом деле, вот эти вопросы приходят из тех точек, в общем, отдаленных уголков, где вот эти скрэмблеры, они уже поднаторели, знаешь, как искажать действительность. То есть вот то, что мы уже говорим, это ни в какие ворота не лезет.
0: А есть вообще день спортсмена у нас?
2: Да, день космонавта, это и есть день спортсмена. Ну, просто... Это раньше был день прыгуна в высоту.
0: День... Послушай, я вот день, Я хотел сказать вот еще что, что вот эти женщины, которые занимаются толканием ядер, кегель там, и других тяжелых предметов, mm-hmm. куда ни попадя, на дистанцию, да, вот, они же выступали с демонстрацией, что, дескать, мы требуем вот, отмену вообще всяческих женских дней, то есть они были основными.
2: Да, вот ты знаешь, чем больше они об этом говорят, тем как-то mm-hmm. они больше акцентируют на внимание ну, на том, что дали им вот это равноправие.
0: Безусловно, безусловно.
2: Им вот как бы даже больше, чем равноправие. Дали даже больше.
1: Да, по-моему, это же вчера все было. Сегодня уже все домой хотят.
0: Ну, так вот вы посмотрите
2: вот
0: сами.
2: Вот теперь домой хотят.
0: Все правильно. Но вот. Они же находятся в безлыжном положении. Вот ты сказал, да, что она прыгает, она выше всех, да? Там выше всех прыгнула, к примеру. Ага. Но все равно ее перед этим и после этого накормят слаще всех. Вот в чем дело. То есть она вроде прыгнула выше всех, она, считай, Гагарин, да, она, считай, победитель. С большой буквы победитель.

0: в общем-то, имеет некоторую относительность.
1: Имеет,
0: да, ну, понятно. С фауной. То есть, вот, например, существуют люди пернатые, так скажем, да? Потом существуют там рыбы-люди. Так вот, как ты думаешь, вот там млекопитающие, в общем, там рогатый скот, там и так далее.
1: Да.
0: Вот скажи, вот по твоему мнению такому, по обывательскому, по дебильному, по простому, вот эти вот прыгуны, это кто?
1: Скоты.
0: По этиологии.
1: Да скоты.
0: Нет, это рыбы. И запуск их осуществляют вот эти вот люди, которые, в общем-то... Ну, ты представляешь, как рыбу бросает вообще. Будь здоров. Она летит, у нее совершенно обтекаемость, у нее там совершенно другая геометрия. Она пока летит, высыхает.
1: Кстати,
0: и падает.
1: Оттуда видно, и пошло. Ты
0: вот
1: очень нетактично сейчас сказал, потому что, например, с точки зрения рыбы геометрия у тебя другая. А она-то считает, что у нее нормально. Ты подумай, если она прыгает...
0: Ну, если она пасть не будет разевать...
1: Ну, шура, да она-то раскрыла, обветрится вся.
0: Ей нужно жабры тоже открыть. Тогда все, будет надо определенный свист.
2: Можно я вас верну?
0: Он срисовал и запустил.
1: Сейчас, подожди, сейчас. Так послушай, ну хорошо, это же зависит опять же от того, с какого момента она вылетает. Потому что бывают как, что они затаятся и вылетают уже с поднятого какого-то. Mm-hmm. То есть, когда он разглядывает. Это не те, это дура.
0: Да.
1: А вот те, которые вот так вот сами по себе, сами, то есть это их влечет. А их влечет, значит, они подходят с определенным вкусом к этому, понимаешь? То есть я, например, пробовал так же, да, я думаю, я вот это вот, как выпрыгнуть, не выходит. Угу. Вроде я-то царь.
0: Угу.
1: А не выходит.
0: Царь-птица.
1: Да. А не выходит, понимаешь?
0: Угу.
1: Ну, мало того, тут еще какая ситуация. Эти сразу пикируют, вот те, кого ты назвал, их хватает. То есть прыжки вот эти показательные, глупые с точки зрения природы. Там, популяции не помогают.
0: Это ничего. Кто когти на ногах отпускает.
1: Да, общем, только когти, и все.
0: Не следит за этим.
1: С другой стороны, они таким образом корректируют вот развитие другого вида, который хватает.
0: А крупных можно угадать по помету, сам понимаешь.
1: Да.
0: Они оставляют за собой.
2: И что же, вот тут каждые выходные в этом ключе?
0: Нет. Это все, опять же, вводное к тому, что...
1: К основной теме,
0: что вы сегодня
1: будет...
0: написали нам в заявке этой...
2: А то я же это слушала уже 10 минут.
1: Ну, я ладно, я, если позволите, все-таки вернусь к основной теме нашей беседы. Хорошо, вот мы едем, да, на посевную. Хорошо, представь себе, что она слезает, ты же ей руку подашь.
2: Да вроде зима сейчас.
1: Но все равно мы о посевной. Вот, ты же руку ей подашь.
0: Мы говорим, они же зимой сеют.
1: Да, а что ты ему скажешь?
2: А
1: ну,
2: что-то же...
1: застрял, что-то застрял там, ну, слезай, что-то
0: так
1: там.
0: Так они из машины прямо засевают.
1: Они сыпятся просто оттуда. Вот видишь, как это называется соседство, понимаешь?
2: Я думала, вы что-то на злобу дня хотите.
1: Слушай, я вот что помню, еду я однажды, да?
0: Но...
1: А там народу битком в метро, ну, вообще не протолкнуться. Ну, очень много. И одна раз ко мне так, и вот сиськами-то ко мне прям приперлась такая, и стоит. Знаешь, поди ко мне мужик с сиськами приплись. Я бы сказал, ну-ка ты, козлина, отодвинься. Вот, а она-то стоит, понимаешь, так, извините, я вас не прижала, понимаешь, я тут так возьми, да и брякни. Говорю, да что вы, разве такой груз может быть неприятен? Ну, я тогда был не женат, вот, вернее, как раз промеж расперды, меж тремя. Вот, ты понимаешь, о чем речь? То есть в данном случае это и помеха, не помеха.
0: Ага.
1: Да, ну, а я вот что хочу сказать, а наоборот, представьте, что она стоит, и я тут к ней-то раз и прижмусь. Она что будет? Мерзавец туда-сюда. Да, что, ей неприятно, что ли? Ей не менее приятно. Теперь, опять же, две их возьмем. Вот если две их, прижим такой произойдет, да? Они ведут себя лояльно. То есть они, видите ли, подружки-понебратки. Они, видите ли, понимают, о чем разговор.
2: Ну, да.
1: Что?
2: Но больных людей тоже много в метро.
1: Очень много. Да, очень много.
2: Знаете, иной раз даже не поймешь, с какой целью прижимается. Вот к вам хорошо с понятной целью вот прижалась, а бывают же, знаете, разные люди самые.
1: Угу. Ну вот что-то Андрей, я вижу, хочет сказать. Да, мы слушаем. Видимо, по поводу все-таки вот
2: высоты и
1: соседства.
2: Можно я все-таки вопрос задам?
1: Не, а почему так? Да. Коммунальное соседство. Вот есть понятие соседства промежуточное, да? Ну, скажем так, соседство косвенное. Например, они находились в одной комнате. Они коснулись. Да, mm-hmm. Их как так обстукнул, да? Вот, а бывает коммунальное соседство. Они живут бок о бок рядом. А не бьет током, а?
0: Не бьет.

0: Это же, вы знаете, вот не знаешь, где этот кризис отразится вообще. А это я хотела все-таки насчет подарков спросить.
1: Да.
0: Ну, может быть, вы что-то все-таки предложите, потому что завтра и послезавтра наверняка будет много людей предлагать, навязывать свои подарки. Вот, может быть, в качестве защитных что-то вы сможете предложить, раз уж мы
2: Я думаю, сюда пришли. Землю для засадки цветков надо дать.
1: Даже вот не цветки называются, а это... Как ее называется? Не цветки, а это... По-другому она называется. Рассада.
2: Ну, одним словом, землю нужно всем дать.
1: Землю.
2: А требовали это.
1: Каждой женщине надо по земле. Ну, вообще, вот давайте так посмотрим. У кого больше чувства собственности развито? У женщин или у мужчин? Это все лажа, что кулаки, там, Будённый, там, это самое, этот Феликс Эдмундович.
2: Заводы, да.
1: Ну, что, бабы, они собственники. Вот, например, что у нас было, да, едем мы. Павлов Посад. Самосвал застрял, здоровый. Ему хоть бы хны, он ушел, и все, он пьяный ушел, самосвал пропадает, там бензопила лежит, планшет, все лежит. А баба вернулась, сама вытолкала, увезла. Кто после этого скажет, что она не собственница?
2: Ну, к нему доехали.
1: Доехали, потом подожгли там все, что могли. Ну, уже поздно было. Речь-то идет о другом.
0: Она радеет,
1: что вот откуда проблема кулачества?
0: Просто, да,
1: ну, а это и называется кулачество, собственничество, гипертрофированное, с позволения сказать, собственничество.
0: Но это вам хорошее, домовитое попалось.
1: А бывают какие?
0: А бывают, знаете...
1: Ну, вот, слушай, скажите, Софья, что все раздаст. Все до последнего яичка из дома вынесу, да?
0: Нет, муж пьяный, ага. И текать по своим делам, знаете, вот те, о которых вы тут в предваряющей части говорили, ведь они же именно такие.
1: Не, ну это, скорее всего...
0: Муж спит, а она побежала.
1: Это творческих концепций. Ну, или этих.
0: Кто?
1: Ну, тетки, кто вот эти. То есть, дескать, он же меня не понимает, он напился, то есть мой-то опять запил, она говорит, по телефону, а ты как? Она говорит, да сегодня спектакль удачный был. Вот, а у тебя что? А я и выйти не могла, потому что мой напился, я уж не знаю, что с ним будет, там плохо ему сейчас будет или что там с ним. Ну, ты бы, говорит, там бабушке позвонила. Да мне уж, говорит, стыдно перед бабушкой, стыдно уже. Бабушка думает, что все, сейчас уже. Куда там это бабушка? Бабушка терпеть у него. Да он проснется, бабушку убьет. Да и бабушку кормить надо, бабушка под себя уже ходит он вторую неделю. Ну, куда деваться ей? А? Спектакль сорван, этот пьяный.
0: Ведь обычная, правда же, картина?
1: Обычная картина.
0: Обычная. Вот я вам и говорю, вы женский образ своего как-то украшаете и возвышаете, потому что иначе ж забежит.
2: Мы его возвысили. Вот я, например, дал историческую справку. Куда уж выше? Какова она была?
0: Ну, вы справку-то дали, а далее вы что предлагаете? Пусть идет в свой собственный день, там, каблуками лед раскалывает, чтобы мужчина к 10 пошел уже на работу по чистой тропе. Это куда же годится-то?
2: Я говорю, считаю, чтобы вот каждой бабе по цветку досталось или по несколько, нужно, в общем-то, возродить эту традицию, по крайней мере, какой-то организовать женский не то, что день, а вот женский год, чтобы вокруг, там, например, одной бабищи, там, например, собралось сколько надо, как доисторические времена было, и вот они, чтобы колобродили там вокруг нее, и цветки ей дарили, и всякую, ну, все,
1: да,
2: что надо.
1: Все, да, что не попадя. Да.
2: Одним словом, я думаю, таким образом так вырастим таких баб.
0: Ну, вот это и все с иронией, я полагаю. А ведь если действительно это не проводить в жизнь, вот как вы, вот чем занимаетесь, вот сидите, понимаете, и в женский день обсмеиваете эту самую вот женщину. Да?
2: А я вот полагаю, что нужно все-таки помимо округления там восьмерочного такого существует день женщин, а это неправильно. На самом деле должен быть день там теток, день девушек,
1: да,
2: день...
1: да. Да,
2: день,
1: да.
2: Там жены день, да. Второй жены день.
1: А то что
2: день,
1: это такое?
0: День любовницы.
1: Да. Женский день. Что это такое?
2: День девочек, день там...
1: Полудевочек.
0: День старушки.
2: Да, день старушки.
1: Понимаешь, тут
2: бабки, день тетки там и так далее.
1: Собрались все там, сидят.
2: Короче, все дни...
1: Пусть по очереди.
2: Надо же все давно упорядочить, ну, да. Чтобы они все с телефонами
1: бред
2: ходили.
1: Просто такой, конечно. Ну, приходят тут, понимаешь, да, с клипсами, морда накрашенная. Я, говорит, царица-лебедь. Я говорю, ты посмотри на себя-то, чучело. Какая же ты, говорю, лебедь-то? Ведь она ж пришла, она ж уверена, что она лебедь. Я говорю, цыганская-то баронесса, ты говорю.
0: Похоже, вас не сдвинуть.
1: А ненависть-то какая у них друг к другу. Ой, ну ты помнишь, да, вот это что было?
2: Да.
1: Только что если ж битва, так битва. Это же потом в грязи типа стали. Давай в грязи, этот самый реслинг, кикбоксинг бабий, там, то все, подъем грудями тяжести, все это уже потом оккультурено. А там же бьются, это же звери.
2: На самом деле это нисколько не унижение, а возврат вот к этому прототипу.
1: Безусловно, безусловно.
2: Некоторый мужик, он как бы зафиксировал себе и не хочет отделаться.
0: А куда именно возврат? Я вот вам могу напомнить.
2: Великой бабе.
0: Эпоху Рима.
1: Первобабик.
0: Когда...
2: Да, там знаешь, какую лепили бабу огромную.
0: Лепили.
1: Но она там была, там другой менталитет был.
0: А за удовольствиями ходили друг к другу.
1: Софья,
0: и рухнула ваша Римская империя.
1: Так правильно.
2: Вот, кстати, они... одна окаменелая баба вообще сформировалась своим туловом, своим телесным болваном материк. Об этом никто не упоминает.
1: А то, что они там облепили его и создали там, дескать, какую-то цивилизацию. Да какая цивилизация?
0: Единицы,
1: понимаете? Ну, это мощные единицы. Это то же самое, что птички, которые вот выклевывают из зубов крокодила, что-то могут сказать, да мы цивилизация, угрожать ядерным оружием другой какой-то. То же самое. А вот пример гигантской бабы. Это даже зубы гигантской бабы, а более
2: гигантская. Великая. Гигантская.
1: А они-то где? Они в голове большей бабы, понимаешь?
0: Правильно. Вот это хороший пример.
1: Хороший
0: да,
1: пример.
0: Это вы правильно сказали, вот иначе же. Вот это же вы понимаете, что, что такое средство массовой информации? Вот вы, видимо, Александр, даже отчеты себе не отдаете. Вот вас слушают 15-летние мальчики, 16, которые учатся.
1: Причем,
0: например,
1: заметьте, голые.
0: Сегодня, да, голые ночь, потому что 2:32 вот на наших часах. Вот они слушают, подали у них путь какой. Они пойдут учиться в текстильный институт. Ну, например, там какой-то небольшой процент, да? И далее они будут пошивать одежду. Вот, а образ женщины из ваших радиопередач у них сформировался какой жуткий совершенно. Вот представьте себе, что они лишены других средств информации массовой, они не читали ничего, они только смотрят телевизор вот с этими тремя женскими передачами, где вот совершенно необыкновенные женщины выступают и слушают вас. Как...
1: Это ж повтор. Вот ты мне объясни, Софья, вот объясни.
0: Источник.
1: Вот скажите.
0: И для кого они пойдут пошивать платье?
1: Сама-то смотришь? Мне. Сама-то смотришь?
0: Я все смотрю.
1: Вот, скажи.
0: Я на ставке.
1: Вот,
0: я
1: слушай,
0: вынужден
1: да, вот
0: смотреть все.
1: Софья, подожди. Вот хорошо, вот эти три, которые сидят, они одни и те же. Вот я как-то не включу, одни и те же героини. Что у нас, баб, что ли, умных не хватает или красивых? Они уж там состарились. У них уж, наверное, выносят вместе с этими стульями, потому что они оторваться не могут, прилипли там. Это что ж такая за узколобость? Ну не может одна и та же вот это «я все сама» там с одной и той же героиней 3 года. Ну ладно, это которая все воспрашивает, дурочкой прикидывается, ладно, работа. Но эти-то две одни и те же.
0: Она не дурочка. Она журналист.
1: Ну извините.
2: Что, вам этот текст кто писал?
0: Да. Вот. Ну что ж.
1: Ну что? Может быть, послушаем, кто что-нибудь спросить хочет?
0: Пойдемте, может быть, в
1: давай
0: холл,
1: послушаем,
0: там, по-моему, танцы начались.
1: Нет. Подъем
2: команде.
1: Да, на танцы все-таки. Или нет?
0: Ну, это, конечно, ваше дело. Я бы сходила.
2: С пляшем.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня обиженная женщина Софья Бах, баситолог Андрей Орлов. И я показываю, что те послания, которые вы присылаете к нам сюда, их очень много, сейчас по очереди начнем. Постоянно перебивают. Постоянно перебивают. Да. Я думаю, что ваша передача должна стать более длинной, идти каждую ночь для того, чтобы те люди, которые ее слушают, отдыхали. Такие же прекрасные люди должны доминировать, во всяком случае, в ночном эфире. Ночью позволено более чем без политики отдаваться чувству. Хотелось бы, чтобы эти чувства присутствовали в вашей передаче. Я знаю, что для меня они присутствуют. Расширьте сферу этой деятельности. Без подписи письмо от Сергея Есенина. Сообщение такое, подписи есть. Вся моя душа — это вы. Вся моя жизнь — это вы. Спасибо вам, дорогие. Спасибо вам, Сергей. Только что сообщение от Андрея Васильевича. Саша, спасибо. Я старенький, но я знаю, что это очень нужно. Еще раз спасибо. Спасибо вам, Андрей Васильевич, за ваше послание. И мы продолжаем предновогоднюю нашу беседу праздничную о 8-м и о прочих крендельках с нашими гостями. Но тем не менее, ведь многие из них пытаются каким-то образом, уже когда все кончилось, все съедено, значит, часть уснула, часть разошлась, они так шуршат очень пакетами, показывают, что, дескать, смотрите, сколько мы напекли. Это в наш-то праздник. Смотрите, еще у меня осталось, я еще и Марии Петровне с собой дала, она говорит. А если не дала, не дай бог, то Мария Петровна хрена с два уйдет, не прихватив. Даже порой как градусник пузырь запихнет дорогого виски под мышку и только тогда уйдет. А ведь, между прочим, сестры родные, ну или в лучшем случае жены родных братьев.
1: Да кто сейчас кому чего дает, а знаете?
0: Вот в том-то дело.
1: Вот я помню раньше, какие хорошие были отношения с соседями по лестничной клетке. Вот когда... Начинаются какие-нибудь...
0: Да что все-таки у них язык неуклюжий.
1: Про праздники у кого?
0: Нет, это мы о своем.
1: Что, про кого он говорит, не знаю. Вот когда начинаются какие-то праздники, мы всегда, значит, что-то пекли и несли соседям. Сейчас все пекут, я по запаху чувствую, иду домой, когда... Но никто никого не угощает, никто.
2: Это вот да, к чему-то. Вот в последнее время, кстати, вот это злоупотребление выпечкой, оно приводит к тому, что люди стали какие-то эндорфины получать из этого дела. Они, в общем-то, с путем каких-то особых химических, биохимических процессов, разлагая вот эти вот сахара, которые там образуются, они научились уже сублимировать их и синтезировать даже в какие-то вот определенные эффективные средства химические. Ну, поэтому то... они-то с такой интенсивностью обмениваются этими выпечками.
0: А, Софья, вот можно я у Софьи поинтересуюсь? Вы, будучи, значит, находясь в таком состоянии дебильном, как-то школа, вот, и до нее еще...
1: В смысле,
0: вот,
1: раньше?
0: Сад, да.
1: Или что, вы имеете в виду, а то я сейчас опять уйду.
0: Вот еще, да.
1: Там очень в холле интересно у вас.
0: Нет, ну там раньше. Имеется в виду, в детско-садовском таком состоянии приходилось ли вам танцевать танец буратинки и стучать друг об друга деревянными флажками с надписью «1 мая».
1: А никогда меня не ставили на танцы, потому что я вот была полная в детстве всегда. Вот поэтому...
0: Отсутствие, в смысле, у вас было координации движений, вот, то есть была полностью дискредитирована.
1: Зато речь была у меня хорошая, и я всегда стихи читала.
0: А давали ли вам пить рыбий жир? Или, потому что я помню, у нас девочка мне в коем случае, когда в бытность мою работу воспитателем детского сада, нам говорили, не-не, девочкам рыбий жир не давай, а то они могут сблевнуть.
1: А я же вот в детский сад-то не ходила. Меня освободили.
0: А вот так по
1: в школе
0: уже...
1: уже не кормили.
0: А
1: никого.
0: В окна хоть смотрите, если... Ну, вы же не ходите мимо окон просто так, вы же наверняка смотрите, подтягиваетесь. Ведь женщины, они от природы любопытны. Я сколько видел, идешь, бывало, ночью висят. Понимаешь, подтянулись,
1: много
0: висят.
1: Есть окон, я не страдаю педофилией. Много есть окон, где мужчины тоже что-то едят.
0: Висят.
1: Это
0: тоже.
1: Это более интересно.
0: Хороший ответ на вопрос. Андрей, ну что у вас, какие есть соображения по всему мной высказанному? И Софью, конечно, тоже.
2: Ну, вы как-то затронули вопрос, связанный...
1: Еды.
2: Да,
1: вот
2: едой.
1: Вы здесь такими научными выражаетесь предложениями, я бы сказала. Вот, ну, вот создается впечатление, что вы, в общем-то, не дураки далеко.
2: Вот вам и...
0: Благодарность.
2: Да. Так вот, возвращаясь к этому заключению, интересное дело, вот как женщина, она находит быстро очень на основе гастрономического общения, обмениваясь выпечкой, она быстро вступает в эмоциональный контакт, и таким образом налаживаются паутинные связи, которые плетутся все интенсивнее и интенсивнее. Вот. У мужика, в общем-то, таким образом, как в качестве, опять же, протеста, присасывание к бутылковым происходит и поедание фаллических агентов внутрь себя, оно как бы тоже объединяет, но на время. Потом оно вызывает дебош и умопомрачение временное. Но сейчас, в общем, существует некоторая программа, называется она... Вы, наверное, слышали, врачи без таможни и без границ. То есть он на самом деле... Это связано с тем, что молодые кадры, они недостаточно навыков имеют. И чтобы развязать руки подрастающей медицине, вот этой поросли, организовали такую андерграундную акцию, как «Врачи без таможни, без мозгов и без границ». То есть он, наколовший себе на пальцах там Миши или Васи, он уже в состоянии как бы оперировать, находясь только что на приемных экзаменах. Он приходит и тут же, поймавший кого-нибудь, кто послабее, может уже оперировать и приступать, и это поощряется, потому как лозунг «Врачи без границ, без мозгов и без костей, и без таможни, и без всего». Они могут уже приступать, вот заявивши только, а назвался этим самым врачом, можно приступать.
0: Угу.
2: Вот. И это достижение как раз, если говорить о половых каких-то дифференциациях, то это как раз достижение вот мужской части, потому что хирургия, суть есть мужское занятие, потому как не всяк возьмется, присосавшись к бутылкам, приступать сразу к полостным операциям, или же к скрытию черепа или же лица.
0: А вот,
2: обычно лицо вскрывают, пытаются, по крайней мере. Даже он не имеет никаких навыков, но он потенциально участвует в этом проекте «Врачи без мозгов», потому как он хочет лишить оппонента и себя тоже. Себя бутылками, а его, значит, путем нехитрого хирургического вмешательства кулачковым или кулаковым, в зависимости от антропологических данных.
0: Вот ты заметь, я знаю, что ты отслеживал динамику развития клеточных заемов. Вот, то есть, если у мужчин клеточный заем происходит в каком-то смысле, то есть он выходит, значит, в трусниках порой, ну или там накинет халат, звонит, так, Макарыч, слушай, есть там, типа, тянуть что-то, да, Беломор, ну давай, сойдет, берет. Или там, слушай, есть там что-нибудь, остаграмец, есть, ну давай, да. У женщин это было так, слушай, маслица по солнышко, ну, есть, то ли собралась, мой сейчас придет блинков попечь, а вот это нету, давай. Вот. То сейчас очень часто мы вот посредством камер скрытого наблюдения и, в общем-то, с помощью агентов видим, что вот этот клеточный заем бабий, он тоже принимает формы и мужского. То есть и покурить они также просят, и попить также просят водочки. Ну, плюс у них остались маслица, сальцо, лучок, то есть то, чего мужской клеточный заем, в общем-то, исключает, да, попросту говоря. То есть здесь практически их сфера деятельности...
2: Ты какие-то продукты перечисляешь, омерзительные.
0: А по просьбе женщин, вот тут к нам женщин очень много пишут, вот, например, Маргарита Ивановна Спиридонова говорит: дорогие мои ребята, я уже пожилая женщина, слушаю вашу программу с восторгом, но не могли бы вы обсудить тему клеточного заема? Ну, я так понял, что она об этом.
2: Ну, это одна из пирамид очередных.
0: Ну,
2: вот,
0: да, но тем не менее, согласись,
2: ты лучше
0: что сфера...
2: научи отбивные из
0: сфера,
2: сала
0: сфера-то
2: делать.
0: Больше. Вот ты подумай сам, еще, например, в 70-х годах, да, там даже бывало, они впятером одни трусы носили. Типа, ты что там, это я сегодня в Лискиных трусах, там, а ты что? А я там, ну, колготки у Машки заняла. Вот.
2: Ой, гадость.
0: То есть сейчас получается, что вот все, что делаем мы, делают и они, плюс намного больше. Ты вот не понимаешь, это опасность. Ты легко к этому относишься.
1: А зато я знаю, что сейчас вот чаще всего мужчин друг у друга просят вот в качестве клеточного заема.
0: Чего?
1: Таблетки. Вот разные таблетки, да, да. Вот если ко мне заходит мужчина, обязательно за таблетками. Я уже дверь, когда я в глазок сначала смотрю, ну, думаю, что вы тоже, да? Вот смотрю в глазок, я вижу мужчина, я уже точно знаю, зачем он пришел. Потому что женщина может взять яйца, у меня берут масло.
0: А вот, возвращают потом, еще? Мне интересно, или нет, или с концами?
1: А вы знаете, вот разные бывают женщины. Одни никогда не возвращают. Кстати,
0: да,
1: вот
0: продуктами.
1: Никогда
0: тоже
1: ничего не возвращают.
0: А если там напекут, а вот есть, несет,
1: это
0: несет.
1: Как правило, вот те, которые к среднему классу относятся и ниже. Угу. А вот те, которые к более обеспеченному слою населения, да, они вот даже, например, небольшой стаканчик сальцы возьмут, угу, и все равно стараются на следующий день вернуть.
2: А я вот заметил, ко мне тоже не заходило, но все время, угу, я эти все яйца пометил, потому как мои они были все. Я их пометил, проштамповал невидимыми чернилами, а когда мне их вернули, они оказались те же самые. Это как понимать?
0: Я объясню то же самое, что с деньгами. Я одной
2: нет,
0: дал...
2: Нет, я у нее хочу
0: у нее
2: спросить.
0: Да.
1: А может быть, это кто брал у вас? Женщина или мужчина?
2: Женщина.
1: Она
2: брала,
1: наверное, просто хотела вступить в контакт с вами.
2: А у нее, по-моему, не контактное состояние было.
1: Ну, тогда зачем же она взяла, интересно?
2: Вот
0: мы хотим у вас узнать.
1: Не покатать же. Да нет, я думаю, что она взяла как раз исключительно для того, чтобы вот... ну, она, может быть, поговорить хотела с вами.
2: Нет, просто она как бы взяла и побежала быстрее. Я
1: ну,
2: когда...
1: вы же ее не сдерживали.
0: Будьте нет здоровы. Не, ну вот я такой же эксперимент провел. Я одной дал взаймы $100. Ага. Хотя, думаю, ведь не вернет.
1: Это вот, не
0: ну,
1: похоже не, на не, вас, кстати,
0: не вернет,
1: что вы дали. Вот.
0: А номер переписал. Сразу же, как она ушла, на обойке рядышком переписал. Она говорит, на неделю. Через неделю переносит мне мои же $100. Я думаю, хорошо. Думаю, Зой, нормально взял, все. Она, ой, спасибо, Мишенька, выручили. Я говорю, ничего, Зой, нормально. Кстати, что, приходи. Пришла где-то через неделю, говорит, дай, пожалуйста, 15 рублей вот нужно. Я дал, не вернула. Приходит еще через неделю, мне, говорит, пяток яиц. Я дал, не вернула. И я понял, почему она вернула тебе яйца. Угу. Чтобы показать свою платежи и кредитоспособность. Понимаешь? Она у тебя берет, ничем не рискуя, не тратя, это возвращает. Ты, естественно, садишься на измену, что человек платит по своим долгам. И в дальнейшем ворота твоей души открыты для ее алчной костлявой ручонки с грязными когтями.
2: Да ты что? Я вот, например, стольник тоже ей отдал, как по твоему примеру ты меня научил. Она мне через неделю заявляется и говорит, что она на автобусе проездила эти все деньги. $100.
0: Да?
2: Да. Вот.
0: Ну что, пойдем?
2: Пошли.

0: продолжаем нашу предпраздничную, посвященную победе, программу. Принимает тут участие в ней, соответственно, обиженная женщина Софья Бах, Андрей Орлов, бузитолог. Ну, соответственно, в какой-то степени я тоже тут присутствую. И, если позволите, я зачитаю ряд писем, которые пришли на адрес нашей программы. Сашенька, сам не спишь и не даешь уснуть другим. Спасибо, Андрей. Спасибо тебе, Андрей, что ты слушаешь нашу программу. Далее. Письмо от Зинаиды Георгиевны Ветов. Я уже 5 лет как на пенсии. Только вы являетесь моей отдушиной и позволяете жить неполноценной, интересной жизнью. Спасибо, спасибо вам, Зинаида Георгиевна. К сожалению, все просят, чтобы наша программа расширила рамки своего вещания и вещала и днем, и ночью.
1: А ты знаешь, вот, кстати, вот этот проект, который сейчас уже воплощается частично, как вот во времена Второй мировой войны ездили эти камуфляжные броневики, и там вещало из такого громкоговорителя. Да, да. Мы сейчас, это, в общем-то, это несложно. И я полагаю, что по многочисленным просьбам можно, в общем-то, как раз начиная с часа, с 2 часов ночи
0: ездить, особенно по отдаленным районам, куда... Да.
2: Вот смех смехом, а ведь действительно много же регионов не охваченных.
1: Смех смехом, что это такое?
2: Ну, я так полагаю, вы тут
0: видимо, танец
2: в основном
0: женский,
2: да. Шутите. Смехом.
0: Что мы шутим?
2: Что?
0: Софья, дальше,
2: серьезной информации мало в вашей
0: радиопередаче. Оказывается, ваш разговор имеет некое экстрасенсорное воздействие. У меня прошла голова, которая болела аж с утра. Спасибо вам, Блумберг. А мы очень рады. Саша, добрый вечер, удачи. Привет твоим радиослушателям. Скажи что-нибудь доброе. Ну, уже вы сказали нам столько доброго, наш веселый, разудалый, праздничный военный сказочник, что мы даже не рискуем с вами соперничать. Да. Ну что же, значит, тема нашей беседы продолжается. И про яйца мы проговорили, про денежные купюры проговорили. Отдельный момент, касающийся ремонтов и полового созревания детей. Вот ваша последняя статья, Софья, в «Огоньке», касающаяся вот именно...
2: полового созревания.
0: Безусловно, не ремонта же, ну как...
2: А я, да, пишу.
1: То есть это с ее слов написано одним журналистом, который совершенно неправильно интерпретировал в своем ключе. Дело в том, что речь шла о совершенно прозаичной вещи. То, чем занимается любая женщина, то есть циклевка и покрытие лаком полов. Вот. И как бы привлечением для этих целей детей от 3 до 18 лет. Вот. Малолетние балбесы в это время кружат хороводы и помогают тем самым женщине ощутить хозяйку положения себя. И она может, так сказать, сгребая циклы и все необходимое к себе в уголок, в общем-то...
2: Еще я часто надиктовываю о причинах детской мастурбации. Но если вас что-то конкретно интересует, то вы тоже спрашиваете.
1: Это тоже связано с полом, кстати. Вот когда заменяют паркет, это называется у них это вот как раз вот этим словом.
0: Да, действительно, сегодня вас ругать не за что, к сожалению. А тогда, да, хотелось бы, тогда получайте стандартную фразу. Спасибо, спасибо вам, дорогие. Только вы наша отдушина в бессонные майские ночи. Аня, привет жене и детям.
2: Александр, а вот да. Я никогда раньше не слушала вашу передачу. А вы вообще-то по телефону со слушателями общаетесь? Или у вас все звонки в записи?
0: Безусловно,
2: или как
0: давайте,
2: вы
0: давайте
2: разбираетесь с этим?
0: Я только прежде, чем мы сейчас поднимем телефонную трубку, хотел бы вот еще сказать, что она ведь, когда они рядом, вот тут копошатся, циклю, или что-то. Да. Она же может сказать, например, бабушке, когда та звонит, говорит, а где Даша, к примеру? Она говорит, Даша здесь, понимаешь? То есть вот они, дети, здесь, на виду. Угу. Все они тут под крышей.
2: А, то есть, другими словами, вы хотите сказать, что вы в прямом эфире не принимаете звонков?
0: Да нет, ради вас. Так, сейчас.
2: Нет, я не настаиваю, я ни в коем случае. Я просто выяснить хотела.
1: Что такое ради вас? Вот радио просто понятно, а ради
2: это
1: вас?
2: Это имя и фамилия. Тут
0: передайте Софье. Софья, если вы созрели, вы уже не ребенок, почти ребенок, не отчаивайтесь, у вас еще все впереди. Федор.
2: Федор, доброе письмо. Спасибо тебе. Ты, кстати, вот можешь и позвонить тоже.
0: Да. Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Софья Бах обиженная, псевдоним ее литературный.
2: Обманутая. Почему вы меня сегодня весь день обиженной называете? На обиженных сами знаете что, а меня обманули.
0: Извините, пожалуйста. И, конечно же, Андрей Орлов, базитолог с шикарными буденовскими усами, которые тебе идут. На самом деле, я был удивлен смене имиджа. Особо ты как-то не...
2: Вот видите, весь прямой эфир, они, собственно, делают друг другу комплименты. Вот и то, что я пришла с синими ногтями и высокой прической, ни один из них никак не откомментировал. А вот друг от друга, они там у одного лысина, у другого усы буденовские, вот, понимаете, наводит на размышления. И праздник нашим не нравится.
0: Вот
2: тоже.
0: Ты заметь, кстати, насколько вот нас сейчас уже прибило на сон, насколько она бодрая. Она чувствует нашу эмоциональную слабость. Давай наезжать, что фашистский танк, который затоптал всех.
2: А если вы так со мной будете, я пойду в холл танцевать. Там много мужчин, которые чтят праздник и дарят цветки.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогой.
3: У меня, значит, вопрос, во-первых, к Софье Бабах, а также вот к специалисту, женоведу, эксперту. Вот, правда ли, что праздник 8 марта, он благостно сказывается на так называемых женских болезнях? В частности, кариесу промежности и бешенству правды матки. Спасибо.
0: До свидания. Спасибо.
2: Что, ну,
0: что
2: такое
0: вы на меня так смотрите?
2: Наговорил.
0: Что вы на меня так смотрите? То есть, ну, человек как-то решил вот поиграть словами, там, да. Кариус промежности, там, это...
1: Ну, Софья, как бесконечно потерпевшая, может сказать, ответить, что таких болезней, может быть, и не бывает.
2: Я что здесь никакой нет связи с праздником, вот.
0: Ну, авитаминоз, это же вот как-то странно устраивать праздники в разгар амплитуды авитаминоза. Вот, по идее, это наоборот, любой праздник, это как посевная кончилась, корову подоили, все там уже у них, типа, венок сплели, босые кречки, ноги в сенокос. А тут получается, что вроде вот ни туда, ни сюда, еще, например, выгони их всех раздетых в лесное поле и в чищобу, они и помёрзнут, все попадают. Почему принято праздники устраивать в трудное для тушки время? Вот, ну, вот, например,
2: я вам больше скажу, и пост
0: сейчас...
2: Я
0: солнышко
2: сейчас...
0: уже не кручу, Софья, солнышко не кручу на
2: турнике.
0: Я
2: понимаю, это значит, что, в общем-то, мозг твой должен возрадоваться, а не желудок.
0: Ну, следующий звонок, я понял. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Я послушал вот эти лестные письма.
0: Да.
4: Неужели кто-то еще способен писать?
0: Вы знаете, я понял. Действительно, ваша тема, я понимаю, что вы хотите спросить. Действительно, культура письма, она утеряна. И вот ваши письма, Альфред Исаакович, мы постоянно получаем, но они написаны чересчур витиеватым языком. Мы, если вы их прошли, то наши слушатели подумали, что мы выдумываем их сами. Вот. Хотя вот это гусиное перо каждое, которое вы прилагаете в конверте в качестве доказательства, что вы, так сказать, соблюдаете традиции пушкинизма, лермонтовизма и достоевщины. В общем-то, говорят нам о том, что вы есть. Вы можете ткнуть себя сейчас в грудь и сказать: «Я изм». Изм я, тут я. Действительно, теряются традиции письма. Ну что, сейчас звонит он, например, по сопле. Слышь, ты, Ишак, ну ты где? Да я за перекрестком здесь. Ты бабки подвез, да не подвез я бабки. Или в звонок, в дверь. Сам техник! Ему там... Кто там? Сам техник! Ну что такое? Что, или телеграмма? Сожалею, дедушка умер, ТЧК, приезжай копать. Ну, ТЧК, ну что такое? Ну где культура письма, Андрей?
2: А почему вы прервали милого дедушку?
0: Ну что, он все сказал?
1: Не дедушку, во-первых, а мужчину. Он, в общем-то...
2: Может быть, он мне звонил.
1: Нет, он с благодарностью опять в очередной раз.
0: Безусловно, человек не спит в это время. Слушает. Мы единственный штурвал, за который он может держаться во время жизненной бури и непогоды, и неурядица. Да что говорить, мы единственный штурвал, перископ, через который он якорь. Может взирать. И якорь, и перископ. Нет, а, так слушай, настрой. Ты перископ, я якорь, а вот наша обиженная, она пусть штурвал будет.
1: Да мы все держимся за якорь, за этот спущенный.
0: Да. Ну что, следующий звонок.
1: Ага.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Кто-то звонит, толпа.
1: Снизу, кстати.
0: По-моему, толпа гневается. Софья, может быть, вы сходите на разведку? Все-таки сегодня... Грядет.
2: 8 марта, вы говорите. Да. То есть вы не боитесь меня отпускать?
0: Да. Если что, вы крикните, чтобы мы успели убежать.
2: Нет, я-то не боюсь. Ну, хорошо, я тогда сейчас приду.
0: Ну что, следующий звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
5: Хорошо, алло.
0: Да. А чего хорошего-то?
5: Как вы относитесь к тому следующему мнению, что 8 марта не случайно выбрано, вот именно 8? Почему? Потому что ежели 8 положить, получается бесконечность. И, в общем-то, этот рунический символ может означать следующее, что если, в общем-то, положить женщину, то можно получить бесконечное удовольствие. Да, вопрос вот заключается в следующем. Есть ли какой-нибудь особенности национальной похмелки после праздника 8 марта? Или так же, в общем-то, как после других праздников?
1: А вы как раз, не осознавая того, подвели нас
0: к основной теме нашей беседы.
1: Да, основной теме. Женский алкоголизм, его последствия и его как бы особенности. Вот, пожалуйста, Софья, вам слово.
0: И чем у вас занимаются женщины в отрезвителе в новом?
2: А это кто спрашивает?
0: Я спросил, чем занимаются женщины в отрезвителе.
2: Там, знаете ли, две категории есть, как минимум, женщин. Одни те, что поступают туда в бессознательном состоянии, а другие те, что принимают поступивших в бессознательном или полусознательном состоянии вот женщин.
0: Ну, просто извините, Софья, я просто подумал, что вы скажете и про отступавших, потому что некоторые бывало прут и говорят, а ну поди сюда, попробуй раздень меня, а другие отступают. Зажимаются в угол, как хомячки садятся, и так говорят: уйди, уйди, уйди, не тронь, уйди. Вот мы же видели съемки разные, скрытые камеры наружного наблюдения, они разные, то есть тоже.
2: Ну вот, насколько не хотят туда попадать,
0: да,
2: настолько как бы с легкостью раздеваются. Почему-то. Может быть, душно, я не знаю. Может быть,
0: от борьбы, от всего, безусловно.
2: Да. Вот почему-то, не знаю. Ну, еще что? Еще хотелось бы, конечно, сказать спасибо тем женщинам,
1: которые одевают,
2: да, и берут на себя нелегкий труд принимать. Потому что, вот, вы знаете, состояния-то бывают разные. Некоторые ведь и дерутся, и ругают. Матом и же не хотят отдавать все, что с собой принесли. Не хотят. Да. Раздеваются с легкостью, а вот другие предметы, знаете, не отберешь.
0: А вот скажите, Софья, вот, например, у нас вот тут вот, во втором отделении в женском все докторы, они мужчины, а вот в третьем, которое мужское, все докторы женщины. А почему вот в отрезвителях, например, не взять вместо персонала в мужские отрезвители женщин, а в женские мужчины. Во-первых, тучная женщина всегда справится с сильно пьющим мужчиной, и он с ней будет все-таки более обходительным.
2: Да это вот глупые пережитки предыдущей эпохи. Конечно,
0: просто расизм такой.
2: Так и должно быть, конечно. Да. Вот, как в обычных больницах. Сейчас же уже пришли к выводу, что алкоголизм это болезнь, а не социальный нарост, там, в общем, не хулиганство. Вот, и так, а как в обыкновенных больницах? В обычных больницах мужском отделении все сестры и врачи женщины, в женском отделении все сестры и врачи мужчины. Правильно?
0: А в детском должны быть дети.
2: А в детском там... Ну ладно, это оставим эту тему пока. Вот в отрезвитель там никак вот не перестроиться на новую волну, а должно-то быть так же, конечно.
0: Ну, в принципе, мы же пытались закрывать их на летний период.
2: Сколько мужчин можно было бы спасти, если бы принимающие в мужских вытрезвителях были бы женщинами? Им бы не хотелось драться, вот я думаю, их не понадобилось бы связывать.
0: Может быть, семьи бы новые.
1: Что там особенного вот от вытрезвления вне этого вытрезвителя? Я так понимаю, там особые какие-то делают, может быть, прививки или припарки, или же, может быть, и то и вместе сразу.
2: Да, вот когда вы получаете квитанцию, там написано, например, штраф за что? Там сумма оговорена, написано, за оказание медицинских услуг. Мы вот тоже пытались с подругами вспомнить, что это были за услуги нам оказанные. Так никто не вспомнил ничего. Ну, видимо, можно было, если вот вам хочется, можно принять душ, поспать.
1: Ну вот все это можно как бы делать и в домашних условиях. Вы упорно что-то от нас скрываете.
0: Да, меня тоже
1: что-то
0: не покидает
1: это ощущение. Такое, что выделяет из группы просто общественно полезных учреждений вот это вот заведение.
0: Безусловно.
1: Оно же, в общем-то, очень разграничено по половому признаку. Не бросает же, кого попало туда.
2: Ну,
1: и как
2: правильно.
1: Попало.
2: Просто не всяк хочет в пьяном виде сидеть дома.
1: Я вот видел только вход туда, там огромный восьмой был нарисован, и цветами все заброшено.
2: А вы не заметили,
1: цветками.
2: Там еще вот мусорный бак стоит, и он полон пленки
1: проявленной. Нет, я туда не прошел.
2: Нет, уже. Это не туда, это во дворе. Ну как же, если вы видели восьмой, вы должны были и пленку увидеть. А. Мы когда с подругами вышли оттуда, мы думаем, неужели фотографируют?
0: Ага. А если фотографировали, зачем им пленку выкидывать? Они бы хранили, нарезали и клали.
2: Ну, в общем, мы тоже ушли успокоенно.
0: А потом не приходили никакие бандероли, письма там на восьмое, там на очередное, дескать, вот получите.
2: А если сразу привозить штраф?
1: А вот эти постеры, которые по Москве постеры. Расклеены, это там все сделано.
0: Например, «Я тебя люблю» постер.
1: Неважно, какой. Там даже вот эти вот бутылковые, они тоже, в общем-то, это некоторый морфинг такой из женщины формирует некоторые. Некоторые такую фляйшу, бутылочку такую.
0: Вот интересное письмо прислал Андрей. Уважаемая, дорогая, добрейшая Софья, именно благодаря вам я сегодня первый день обошелся без аминозина. Спасибо вам большое, вы доктор моей души. Вот такие замечательные, теплые послания приходят на адрес нашей передачи.
2: А кто это аминозин?
0: А это не важно. Главное, что теплое послание.
1: Это тебе половые меньшинства присылают такие.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте,
0: Уважаемый. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Как у вас дела?
0: У нас отлично дела. Мы в преддверии, в предвкушении порога кануна.
6: Ну, это замечательно. Да. Собственно говоря, тоже. Саш, у меня к вам такой вопрос. Вот относительно вселенской идеи ваших рисунков, которые размещены у вас в интернете.
0: Да.
6: Ну, что ж вы так этих несчастных уродцев, Самоделкина, Мурзилку и прочих не менее отвратительных и гнусных персонажей, уж как-то вы их все, так сказать, поубивали. Это же, так скажем, культовые фигуры семантического пространства вот этой вот октябрятской пионерской молодости. Мне их даже жалко немножко стало, когда я посмотрел, как вы с ними обошлись в ваших творческих произведениях, именуемых акварелями.
0: Я понял ваш вопрос. Спасибо. Просто дело в том, что я как художник с большой буквы, поэт и композитор с большой буквы.
2: Ну, причем, а можно я тоже вам свои картины пришлю?
0: Присылайте, конечно. Причем у меня все, вот слово пишется с большой буквы. Я считаю, что мы, художники, поэты и композиторы, должны показывать любое явление, так сказать, вывернув его наизнанку. Никто не исключает, что, например, если вывернуть самоделки наизнанку, изнанку, то там будут болтаться и почки, и селезни, и прочие потроха. Просто все это скрыто за его вот таким внешне политизированным обликом. Поэтому я, так как истинный соцреалист, показываю все стороны, что твои положительные. Сама ты рисуешь?
2: Я, да, пишу.
0: Ну, да. Сам ты пишешь?
1: А вот вы посмотрите, вообще, наделение живыми свойствами каких-то, да, самоделкиных, это что, это не как это называется?
0: Это называется искусство, потому что то, что, в общем-то, изображено и не наделено живыми...
1: Это говорится, здесь вопрос стоял, если ты забыл.
0: Ой, Андрей, ну хватит комплиментов уже, ну вы правы, так много. Да, конечно, я знаю, что я великий, ну куда еще больше, ну что.
1: Так я и хотел преувеличить твое величие до безобразия.
2: Ну что вы так размерничались?
0: Да что, что такое?
1: Бракованную игрушку и самоделкина.
0: Ну и что, вот тебя так волнует самоделкина-то?
1: А вот там патология скрытая.
0: Конечно, скрытая.
1: Два болта, это ходит на ногах.
0: Ужас. Ходит на ногах два болта. Вот, но это вовсе не означает, что он не может попасть на какой-то чисто человеческий расклад. То есть, например... Это, получить по морде где-нибудь у ларька, там, или же там родить неожиданно двойню или пятерню.
1: Но почему тогда нет там ходячих каких-то стульев там и прочих предметов обихода?
0: О, я объясню тебе, это уже связано с
1: уникальностью, эксклюзивностью.
0: Нет, нет, это уже, да, использование. На стуле сидит задница.
1: Угу.
0: Вот. И стул, он не может быть романтическим героем. Вот это очень важно. Так же, как и штаны.
1: Брюки.
0: И брюки.
1: Ты имел в виду.
0: Может, уйдем пока?

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» обманутая Софья Бах, Андрей Орлов, позитолог и психолог. Мы периодически беседуем с вами посредством телефона 203-19-22 и обсуждаем вот эти майские праздничные солнечные дни, которые вот-вот, как говорится, начнутся. Но прежде всего несколько сообщений хотел бы позволить себе зачитать. Александр, ваша программа доставляет мне величайшее удовольствие. Если бы не было вашей программы, я не знаю, как бы я существовал. Она скрашивает серые будничные дни нашей жизни. Спасибо вам за все, Лаврентий. Лаврентий, очень приятно получать такие добрые, искренние послания, они греют нас, вы греете всех, и мы греем друг друга, это очень прекрасно. Да, ну, сейчас, к сожалению, Андрей Орлов вышел, он сейчас вернется, сами понимаете, просидеть без движения в течение 4 часов, это очень сложно для буденовца, настоящего буденовца, но у нас осталась Софья, и вот...
1: Подождите-ка, я тоже пока пересяду.
0: Да, давайте.
1: Да, вот здесь мне будет удобнее.
0: Ага, вот скажите, пожалуйста, 8 марта планируете ли вы вводить какие-то льготы для женщин, попавших в отрезвители?
1: Да нет, вряд ли. Вы знаете, причины-то они одни и те же. В будни и в праздники. Просто в праздники вот как-то же уже вот сложилась такая традиция не сидеть дома одному. В данном случае одной.
0: Да.
1: Вот как-то же все-таки объединяются. Если в будни это состояние одиночества дома переносится легко и спокойно, то есть можно заняться обычными делами, то в праздники все-таки чувствуешь какую-то свою ущербность, что ли, неполноценность от состояния одиночества. Поэтому, в общем, если кому-то неуютно дома в одиноком состоянии, он ищет разных предлогов выйти оттуда и как-то вот влиться в поток празднующих. И иногда оказывается там, в отрезвителе. Это, собственно, апофеоз праздника. Вот как бы они же выпивают все, да? Не все достигают желаемой кондиции. А вот в отрезвителе это как раз то место, куда попали женщины, которые хотели бы слиться с себе подобными и в то же самое время вот достигли пика веселья. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Затем выпали из обоймы, но не куда-нибудь в лужу, а вот в теплые, заботливые, приветливые руки.
1: Верно, верно. И они, собственно, всех достигли целей своих. Какие же тут льготы?
0: Да, согласен. Погорячилась с неправильной формулировкой. Это я зачитываю письмо. Забираю свои слова обратно. Ненавижу, когда мне приписывают чужие слова. А во-вторых, вы мне теперь еще больше нравитесь. Я дарю вам воздушный поцелуй. Неля Матвеевна. Спасибо. Спасибо вам, Неля Матвеевна, за ваше такое доброе письмо. Мы надеемся, что и впредь наша программа будет помогать вам в трудные, тяжкие восьмые и прочие цифры. Числа. Александр, я договорился с мэром города Юрием Лужковым в следующую субботу

0: 25 лет. Только мысли о вашей программе согревают мою жизнь. Спасибо вам, ребятки, за то, что вы есть. Успехов и здоровья вам. Спасибо вам, дорогая Ветвь, за такие замечательные послания. Ну а сейчас вы в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло?
0: Что же вы так орете?
1: Да мы не орем, мы разговариваем.
0: Здравствуйте.
1: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Саш, я хотел бы передать вам привет. Привет вам. Очень большое спасибо вам большое за вашу передачу как таковую. Потому что это самая замечательная передача на «Эхо Москвы». Вот. Ну, хотел бы передать привет моим замечательным друзьям, просто замечательным, самым замечательным, просто изумительным друзьям. Ну, а, конечно, они тушки, вот, такие совершенно замечательные тушки. Кирилл, такая тушка, вот, потом тушка Саша, вот. Это, в общем, привет от истинного друида. Я, в общем, совсем недавно передавал вам привет. Это был Федор.
0: Да, я помню как вас, бы, Федор, да.
1: Нет, то есть я вам просто звонил на пейджер.
0: Извините, Алексей, да.
1: Вот.
0: Спасибо, и спасибо. Я понял, что вас переполняет волнение. Спасибо. Вы просто теплее ничего нет, чем вы. Спасибо. Вот, кстати, и тут приходит, прям очень много тут приходит.
2: А что такое вот он сказал?
0: Что Антон сказал сейчас?
2: Др там было.
0: Вот Рабинович прислал следующее сообщение. Саша, спасибо вам за то, что вы превратили ваш эфир в цветущее растение. Привели таких замечательных людей, которые говорят прекрасные вещи. Вообще, вся эта программа... Это сейчас, секунду, тут немножечко сменилось. Да, вся эта программа – это совокупность радости, изящного позерства, хитросплетения, ума и всего такого прочего. Требую немедленно увеличить время программы в 2 раза, пишет Рабинович. Ну, Рабинович, ну, пишет. Ну, да. Сейчас я еще тут, да. Софочка, поздравляю вас с Международным женским днем.
2: Спасибо.
0: Дальше. Ага. Ну все, тут больше пока никаких сообщений нет. Но, Андрей, я бы хотел вернуться к порывам к маме.
3: А я вот сейчас интересную картину в форточку наблюдал. Тут оживленная социальная прослойка производит как бы обмен своими трениями между собой. Таким, ну, одним словом, вопрос в том, что женщина тут туловищем торгует. И вот как раз вопрос по этому поводу к женщинам планеты. Они, в общем, это делают как бы из любопытства или же из других побуждений?
0: Или это, я думаю, к Софье вопрос, да, или ко
2: вы
0: мне?
2: Вы у меня хотите спросить?
3: Да, и почему вот, собственно, туловище и лицо как-то дифференцируется, вот, и можно ли там туловище, ноги, и как-то у них там по-странному вроде, насколько я знаю, там происходит все это.
0: Может быть, это просто вы забрали в зал спортивной гимнастики, у нас женщины занимаются.
3: Нет, там прям какие-то осуществлялись прям это перемещение.
0: Это приезжие из Киевского вокзала. Мы собираем, сдаем им комнату. Они постоянно собираются. Вы знаете, эти приезжие, их куда ни посели, они собираются. Казалось, что взяли их собранными, поставили, значит, сюда, дали комнату, дали жилье. Они и тут собираются.
3: Да, ну, люди может быть, всегда... в связи с этим ее в маты заворачивали,
0: да.
3: А потом как бы прикладывали там... Да, наверное, я пропустил что-то.
0: Так вот, я хотел...
3: Ну, я чуть не простудился, в фортку высунулся прям по пояс.
0: Ну, вы бы хоть бы...

0: Или с ним было.
1: Вот скажите, скажите, Андрей, хотелось бы вернуться к такой... К...
0: Надуло щеку.
1: Ну, щеку надуло, еще бы, потому что ветер как раз с той стороны, откуда вот и вы пытались взглянуть к нам в окно еще, видимо.
2: А
1: вот.
2: Вы можете, кстати, сказать, что если вы еще пойдете, может быть... Предупредить.
1: Не нужно больше. Пусть здесь как раз сидит. Вот, скажем так, старческая суетливость, сокращенная СС. Вот, на ваш взгляд, это можно ли избежать этого явления? Ведь,
0: возвращаясь к моим бесконечным этим
1: поискам,
0: повторениям и одной, в общем-то, концепции вот этой регресса, инверсионный регресс, это значит, что человек развивается по некоторой синусоиде, то есть у него там происходит развитие, а потом регресс, который адекватен, в общем-то, каким-то периодом. То есть,
1: ну, это отдых даже своего рода.
0: Да.
1: Не можем все время идти.
0: Да. И его кутать необходимо, иначе он может ходить самостоятельно куда хочешь. Поэтому его, конечно, лучше подбирать, своевременно кутать и обходиться с ним как следует. Тогда и не придется, в общем-то, переживать по поводу того, что они ушедшие.
2: У них там еще есть такой термин, может быть, не всяк понял, что такое кутать, еще есть аналогичный термин свивать.
0: Свивать, да. Пеленальные столы для этого существуют, немного увеличенного размера. Вот. И если попадаются один-два, в общем, не надо, чтобы они бродили и создавали какую-то социальную напряженность. Надо брать просто и кутать.
1: А у нас вот у медиков это обычно называется межсовет. Бывало так, к концу закут дня трудового уже...
0: Малый закут, уже и большой закут.
1: Сил нет, уже такой, уже к концу дня рабочего, никакой, укандохался.
0: Я смотрю, у них руки такие.
1: Ну, и типа спрашиваешь, ну что, Серег, ты-то сколько сегодня это самое...
2: Свил.
1: Нет, они по-другому это самое, вот эти, уличинил, ну, личинок сколько понаделал. Ага. Типа, да я сегодня 8, вот один бодренький попался, сбег все-таки, надо идти искать. И вот ты идешь по колено в снегу, по этим рельсам там где-то, по вокзалам, найдешь его, начинаешь объяснять. А он же ведь, зараза, не вылезает. Ты на палку насаживаешь что-нибудь. Давай,
0: а вы
1: его, значит...
0: манок используете?
1: Вот пытаемся. Ну, манок сейчас денег стоит.
0: Да.
1: Он у нас один на три бригады.
0: У нас вот три муляжа используются. Один колбасный, сырный.
1: Они-то сейчас
0: хлебный.
1: Уже поумнели. Уже на муляжа они даже могут это самое, и не пойти. То есть тут важно даже лучше как бы собственным духаном его вытравить, нежели вот муляжом. Мы, бывало, сытого-то берем кого-нибудь с... ресторации приводим, ставим и говорим, ты давай дыши туда активнее. Он туда дышит. Ну, обычно спрашиваем, что ел. Там, если, например, холодец с чесноком ел, то этот на запах тогда, глядишь, появился. Тут вовремя и нужен. Цоп его хватать, уже не выпускать. Он вертится, крутится, но не кусается. Знаешь, ошибка новичков-то в тем, что он сейчас укусит. Ничего подобного. Просто агрессия у него такая. Потом быстренько раз, спеленал, личинка готова. Полежал неделю. Через неделю,
2: ну,
1: у него опять пошла
2: много,
1: амплитуда.
2: Да, вечер.
0: Ну, я полагаю, что этот последний закон, он, конечно, вам как кость в горле.
1: Вот
0: раньше
1: жуткий,
0: же вам
1: жуткий.
0: Позволяли отстреливать и производить как бы снопвязание. То есть по отстрельному количеству вам и зарплату начисляли. Но сейчас, видимо, обстоятельства совершенно по-другому складываются, поэтому приходится, наверное, горбать, там, пеленать, да?
1: Кутать, ну, во-первых, кадры не идут никто. Дело в том,
0: да,
1: что
0: потом старуха, она более проницательна, у нее инстинкты до последнего сохраняются. Она, конечно, более ловко в этом смысле, в плане того, что вернуться где-нибудь там.
2: А что, у нас эфирное время к концу подходит?
1: Нет, еще
2: мы уже
1: нет.
2: Старушках.
1: Нет, я если позволите, от Тихона сообщение прочитаю. Александр, все сообщения вы придумываете сами, потому как мы его ни одного не прочитали, а их было уже три. Тихон, вот сейчас прочитал, поэтому два осталось. Вот сейчас такой вопрос, касающийся... Да, но я про куколки не договорил, про личинки. Дело в том, что хищение началось. Вот почему? То есть персонал не сам разбежался. Персонал, он готов быть работать. Он не покусанный. Персонал, он сытый. Значит, родственники личинок приносят постоянно, чем-то подкармливают. а просто началось хищение. Ну, пытались, конечно, мы как-то в том смысле, что говорят, что там сама укатилась, да вы поищите, да мы пеленали.
0: А ты, кстати, расскажи про некоторые вот эти сообщения. Они интересуются, как собственных кутать. Дело
1: лучше,
0: в том, что
1: лучше,
0: вот,
1: лучше к специалистам.
0: Эту ссылку на академика Тутова. Тутов Шелкопряд, он, в принципе, тогда и придумал вот эту систему пеленания и кутания. Когда он развешивал их своих, в общем-то, вот этих закутанных на своем же дереве.
1: На расстоянии половины личинки должно быть друг от друга, от борта,
0: да.
1: Естественно. Потому что вдруг чтобы ветер, еще что-то.
0: Далее,
1: но
0: чтобы...
1: тут дело в том, что Тутов, он же... Люди же, они склонны к тому, склонны к фантазиям. Понимаешь, он там говорит, например, двойным подмышечным узлом, потом складку отдираешь подмышечную, зажимаешь снова и снова еще один виток, да?
0: Да.
1: А ну, нет, я, ну, нет, думает, да, я буду крепче.
0: И он отказался от подгузников, самое главное.
1: Так правильно.
0: И собирал.
1: А сейчас наводнили, а как ты хочешь? Знаешь, что приходит? Их же за валюту покупают. Сейчас пойдет, сейчас проведи пропаганду, что не нужны подгузники, а там заткни поддорожником, да? Или там головой более старшего можешь заткнуть. Ему все равно с чем на голове бегать. Вот тут все сходится. Ни в коем случае. Все, пропаганда чисто, сухо и свежо.
0: Там вот на этом дереве, названном в честь этого же академика Тутова, росли и плоды в виде таких шишкообразных, собственно, которые применялись.
1: Не,
0: чтобы
1: ну,
0: обеспечить как бы... безотходное производство, чтобы никаких подгузников не использовать.
1: Да, безусловно. И вообще это все какое-то, я считаю, империалистические какие-то вещи. То есть это не свойственно нашим русским.
0: Интервенция.
1: Ну, что было раньше? Ну, ты помнишь женщин, да, вот, которые вот мы брали два кожаных ремня на пузо и подушку шелку. Все. Какой подгузник? И сидеть мягко, и не дует. И вроде ароматизирует.
0: Главные уборы, чтобы были свои.
1: И уборы, все. Сейчас нет что-то в выдумывают эту синтетику, или чай в пакетах. Что это за чай в пакетах? Курили раньше от общего стога. Когда это было, что были индивидуальные сигареты? Значит, ты куришь и бумагу, они ссыпали табачок в скирду, садились вокруг него и дышали постями, как не попадя, алчная. Да, ну ладно, не будем. А грустно, давайте сейчас я обращусь к нашим тут письмам, которых приходит огромное количество. Спасибо вам, вы прекрасные творения природы. Мы наслаждаемся вашей программой. Сейчас тут какие-то...
0: А вот, кстати, прочитают сообщение женщины, которая обрела счастье.
1: А, женщина, которая обрела... Да. Сейчас я найду... Угу. Уважаемый Александр, я являюсь действительной почетной переводчицей Пушкина на русский язык. Я обрела счастье, слушая вашу программу, долгими бессонными ночами переводя. Все.
2: О, спасибо вам,
1: спасибо,
2: кстати,
1: вам,
2: за
1: женщина.
2: Это письмо, потому что женщины, которые так заняты, они не всегда отвлекаются на письма, зная
1: тут
2: по
1: очень
2: себе.
1: Много. Вот, например, Александр, внучек.
0: Тщеславный какой он.
1: Александр, внучек. Каждую субботнюю ночь мы с моей женой Светланой Борисовной Рабиншмойц заслушаемся вашей программы. Побольше таких добрых, удивительно гуманных ведущих должно быть на радио. Подпись Изи. Спасибо. Спасибо, Изи. Мы... Да, все, что вы там говорите, это... просто-таки ведро мудрости, так и написано. И меня это сильно... Извините, я болею. Меня это сильно прикалывает. Пишет прыщавый юнец. Кстати, мы вам можем мух подвести. Он говорит, мухи очень помогают от прыщей. Да, ну ладно, я предлагаю послушать телефонный звонок.
0: И что он еще говорит?
1: Хвалит.
0: А и же с ними. Там же их несколько собралось.
1: Всему коллективу Монмаранси большой привет от всей молодежи.
0: Федор. Прямо коллективу Монмаранси.
1: Всему коллективу Монмаранси. Ну ты проще, я читаю. Так, далее. Ну про... Так. Академик Арцимович еще вот прислал сообщение. Говорит, я тоже Тутовый.
0: Он действительно член?
1: Ну тут про это не сказано. Так, сейчас, ну чего вы меня отвлекаете-то? Угу, вот, спасибо вам. Вы прекрасные творение природы. Мы наслаждаемся вашей красотой. Да? Да. Тогда новое прочитаю. Уже 5 лет, как я на пенсии.
2: Это тоже ты читал уже 2 раза.
1: Там звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте. Это передача, да?
2: Нет.
1: Это квартира.
3: Саш.
1: Да.
3: Слушай, я тут купил пол-литровку с твоим портретом на этикетке.
1: Да.
3: Ну там не нашел ни ГОСТа там.
0: Должна быть большая пол-литровка. Портрет-то какой должен.
3: Ни градусов ничего не нашел. Там какая-то мутная жидкость. Что-то там плавало.
1: Слушай, ты нашел около 31-й больницы ее, что ли?
3: Наверное.
1: Я там лежал. Ты отнеси назад.
3: Бегаю всю ночь.
1: Анализы это мои. У нас там нововведение.
0: Поскольку он писать не умеет, он свой портрет последний.
1: Ну а как это везде принято?
0: Да, да, собственно, вот эти вот выходят остальные водки. Это то же самое, анализы. Так что можете покупать их, смело употреблять. Таким образом познаете суть наших политиков и прочих экономических деятелей.
1: Да и вообще, в принципе, я считаю, что фотографии вот, и роспись — разные вещи. Например,
2: да
1: вот ты...
2: не то фотографии. Тут, знаете, как вот раньше было так вот...
1: Соф, это я смотрю, как у нас опорозовело.
2: И, чтобы стать храбрыми, да. Ага. А вот теперь вы выпили водки Жириновские, думаю, что... А, нет.
0: Жирные все станут.
2: Эту нельзя рекламировать. А какую можно рекламировать у вас продукцию в радиопередаче?
0: Никакой нам не надо. Зачем?
1: Зачем нам это нужно участвовать? Ты еще Севильский цирюльник или Гамлет, давай тут рекламируй.
2: Ну,
1: пирожное Гамлет.
2: Ну и не буду.
1: Да, ну вот, еще такое. Александр, вы остроумны, как никогда. Только не засыпайте. С праздником, вашу Софью. Саша пишет. Спасибо, Сашочек. Ты наш голубчик в капустном листочке. Спасибо, что устроил Софочку на работу. Пожелай ей счастья и никогда не работать в литейных цехах, как мы всю жизнь. Красноярков, Герман Абрамович. Спасибо вам, Герман Абрамович, за теплые слова. Ну, сейчас мы тут выйдем на 2 секунды к толпе и вернемся.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Андрей Орлов, бозитолог и психолог, и обиженная Софья Бах. Между тем, продолжают приходить письма на наш адрес, на почтовый, и на другой тоже. Сейчас я буду их вам зачитывать. А мне ваша программа по сравнению с теми людьми, которые оставляли свои письма и сообщения с благодарностью и признательностью, не так нравится. Она, мне кажется, слишком сложной и специализированной для нас. Ее надо немножечко приостановить, и пусть время от времени в вашем эфире по субботам звучат болгарские народные песни. Это тоже будет интересно, чем слушать вас замечательный тихий голос. Железновод Александр Петрович. Спасибо, спасибо вам, Александр Петрович. Мы вашего, кстати, летают утки уже. Мы ваше мнение, безусловно.
1: Может быть, вы оденетесь оба?
0: Да, ну так что, я хотел все-таки перейти к суетливости. К суетливости, которая возникает перманентно по мере, в общем-то, начала течки березового сока. Вот березовый сок – это начало чёса. Начало чёса природы, начало всеобщего чёса. Значит, у одних течёт, значит, одни выделяют, другие текут,
1: а
0: третьи собирают берёзы. Третьи собирают, четвертые пьют, и затем тоже выделяют. Начинается активный обмен влагой, что говорит о том, что размёрзлось. То есть раньше всё было замёрзшее, сейчас оно всё размёрзлось. И вот это вот деятельность, скажем так, на поприще, потому что есть такое слово «деятельность на Ниве». Что значит Нива? Что Нива? Да, полноприводной автомобиль, не более того. А деятельность на почве, понимаете, это ближе к слову, она и несет под собой некоторый такой нездоровый оттенок. То есть мне кажется, что все это топтание вот по иглам, усыпавшим там и сям хвойное, а на самом деле есть не что иное, как неосознанный поиск гигасиськи от гигабабы, от бабы-прародительницы, которая давно потеряна, и видеть ее мы уже не сможем. Но в генетической памяти, где-то там в глубях, она, в общем-то, сидит и заставляет действовать. А тут уже непонятно, стоит ли действовать или не стоит. Может быть, стоит как-то методом терапии какой-то вот эту память о гигабабе, гигасиськи, каким-то образом удалить с тем, чтобы жили они спокойнее, потому что это же, по идее, нормального человека должно навести на грустные мысли и насторожить. Если дерево сочится, то есть это вовсе не значит, что настал праздник. Скорее всего, это тревожный сигнал.
1: Вот ведь вы договорились, Александр, до чего? Вот к утру поближе. Удалите, значит, образ. Между прочим, о вас и так уже все журналисты пишут, что вот феминистки могут выключить свои радиоприемники, когда начинается ваша радиопередача. А теперь уж вы и образ решили удалить, знаете ли. Это же чем дальше, тем больше. Вы знаете, на чью мельницу вы льете воду?
2: Я знаю. Вот могу сказать вот свое мнение. Образ удалить, это значит из всех как бы тюрем и дачных туалетов ободрать изображение женщин японских с календарей. Вот
0: корейских,
2: это значит
0: корейских
2: удалить образ. А уже дальше потом приниматься за все остальное. То есть удалить там как бы расчистить вот дорогу, там убрать здесь все вокруг, увесить гирляндами и раздать им цветки.
1: Но ведь даже в тех, если уж вы заговорили о тюрьмах, вот этот самый образ, это, пожалуй, единственное, что помогает. Вот,
2: а как?
1: Как бы вы здесь вот не глумились, там не так много помощников. Вот образ из их числа. А если вы его уберете, так и, собственно, это... Вот, знаете, я думаю, Сократ, он ошибался, когда говорил, что достаточно собрать армию из гомосексуалистов, и она победит всех, потому что солдаты будут любить друг друга. Это не так.
2: Ага.
0: Да. Так вот, мы пытались, в общем-то, ставить фальшь-березы в этот период и делать фальшь-почву. Значит, чтобы проверить, каковы будут их действия в случае, если они, ну, не увидят ощутимых результатов.
2: То есть, ну, все... другими словами, ты хочешь сказать, береза — это суть фаллический символ, а почва — это суть нечто такое пространственное и вагинальное, да?
0: Нет, я просто хочу сказать, что и то является раздражающим, скорее всего, фактором, потому
2: да,
0: что
2: они,
0: даже не то, что оно вот является раздражающим фактором в совокупности, вот, а, скорее всего, сам результат, полученный вот, в результате освоения вот, данных факторов, вот он как раз раздражает. То есть они находятся как в предвкушении оргазма. Вот если бы они знали, что оргазм никогда не наступит, вот мы на это и направили.
1: Кто знал?
0: Кто ходит туда, что
2: так детство... Мы возвратимся давай к образности.
0: Ну вот я туда
2: а
0: и вернулся.
2: Ходишь как бы свои
0: заткнули мысли, мы все, заткнули все, сходил. Ты знаешь, вот...
2: А так, если все-таки да. На той же самой фаллической березе будет висеть скворечник, как ты его проинтерпретируешь?
0: Ну, я думаю, что она подвергнется первейшему вот освоению, вот именно эта береза, нежели другие. Потому что, ну, даже не думаю, а знаю. Потому что раз, значит, тут пробито, значит, кто-то пометил, значит, неспроста это здесь висит. То есть, значит, сюда протоптана народная тропа, чем нежели там, где ничего не висит. Вообще все, что есть там следы человека, мы даже кучи пытались класть, и то туда больше ходит. Казалось, вот куча, обойди, где чисто. Нет, лезут туда, где куча, понимаешь? Ты говоришь уже о скворечнике.
1: Нет, хорошо. О скворечнике он да. Говорит не случайно. Вы знаете, ведь он даже, ты же, насколько я читала в прессе, это же его изобретение. По-моему, вот сборные скворечники. Нет?
2: Ну, это, да, древнее сооружение, которое, в общем-то, являлось жилищем совершенно невообразимым вот, и сложным, но оно упрощено для вот этих вот особой категории, как бы сказать, вот этих вот людей, которые все-таки имеют некую ассоциативную связь или же какую-то эволюционную связь вот с этой ветвью пернатых и которые ногти не стригут на ногах, одним словом.
0: Так из них многие уже и не улетают. Как мы можем по ним ориентироваться, вот. Если они вот тут постоянно ходят уже? Если раньше там глядь, их нет, значит, что-то не так.
2: Угу.
0: Вот. И уже начинаешь...
2: А как ты считаешь, вот да. Эту самую березу следует трясти?
0: Конечно, конечно.
2: А в каком количестве? Ну,
0: ты имеешь в виду с амплитудой и так далее?
2: Ну, или ну как? Да, какая должна быть бригада, из кого состоять, чтобы
0: ну, главное, тут, понимаешь, тут главное бесперемена. Этот потряс должен быть бесперебойный. То есть, если, например, потряс прекратится хоть на там, пару минут, то смысла в этом нет. Пусть трясут, но слабо. Я предлагаю
1: провести вот
0: всех вселяны.
1: Уважаемые, да. Что тут
2: совершенно
1: произошло?
2: Ненормальную, совершенно интерпретацию вот этой самой образа.
0: Ну, да. Тут, кстати, тебе знаешь, обвиняют
1: они,
0: тебя.
1: Значит, кричали про вот женщин, что им там надо куда-то отправиться.
0: Нет, сейчас вот на а тут Андрей тут прислал сообщение, говорит, что вот Андрей Орлов, дескать, сравнил египетскую пирамиду со скворечником. Хотя суть-то одна.
1: В общем,
2: да.
1: По большому счету, да, но вот удивительно мне представляется мужской мозг. Вот если они видят березу, у них неотъемлемо сразу же за этим образом следует мысль потрясти ее. Вот что это? Вот мне кажется, все-таки женщине не
0: всякую.
1: Не придет.
0: Не всякую. При наличнике скворечника. Да.
2: Определенного заноса яйца туда.
0: Это во-первых. Во-вторых, кстати, тут нужно делать четкое различие между двумя словами. Первый — скворечник, и второй — скворечня.
2: Скворечня —
0: это же разные вещи.
2: Другая вещь.
0: Да, скворечня,
2: их
0: она...
2: Их градили, в общем-то, в свое время, и были гигантские совершенно скворечники.
0: Да, да, и такие...
2: В которых жили древние люди.
1: Вот.
0: Вот. А там поди уже так потряси.
1: Я чувствую, вы вот хотите вот подвести все-таки главные мысли нашей сегодняшней передачи.
0: Цветы мы сегодня вам не подарим.
1: Почему же все-таки мужчина не работает? Вероятно, он так сильно занят, что ему просто некогда, потому что вот представь себе, он идет утром на работу, и на пути его березы со скворечником, да мало ли что еще ему может встретиться по пути на работу. И вот березу он потряс, а ведь сколько предметов на пути его следования, которые так и отвлекают.
2: А каких предметов?
0: Например, на ваш взгляд.
1: На мой взгляд, но вот кроме березы еще же есть люки. Вот знаете, березы...
2: Это совершенно другой суть по себе, это другой символ, и его не притягивают эти люки. Люк может притянуть как бы женщину в себя, как объект, в общем-то, она...
0: Ну, детей, еще да. Детей, вот они любят пещеры, то есть, на самом деле, спелеологические такие вот аномалии развиты, прежде всего, у детей и вот у женщин пожилых возрастов. Ну, то есть, прет их просто, эти люки прут, их всякие дыры прут со страшной силой, когда нормальный человек пройдет или обойдет. Ну, а что вы знаете, оркестровая болезнь, да, болезнь оркестровой ямы, сколько их побилось. То есть, машет, бах. Извините, Софья.
1: Я не согласилась бы с вот с бейтологом.
0: То есть люк
1: Андреем,
0: это что? Люк это дырка, прикрытая. Значит, любопытно, что там.
1: Всем, не только женщинам.
0: Ну, женщина в первую очередь.
1: Человека всю свою жизнь куда стремится?
2: Нет, женщины попадают туда, по методу симпатии. Женщины туда попадают, а мужчины стремятся туда по методу антипатии. Поэтому среди, например, газоразведчиков или же там, например, водопроводчиков такое маленькое число женщин, которые только прошли особые...
1: Они, может быть, менее решительны просто.
2: Ну нет, кому мозг пересадили, в общем-то, от мужчин, те, собственно, удачно лазят до сих пор. Они лазают туда-сюда, я видел сам.
1: Ну вот я говорю, что отвлекает множество предметов.
2: Так как он все-таки проинтерпретировал вот этот скворечник с гнездом наверху?
1: Кто?
2: Александр.
1: А там еще гнездо было?
2: Да, гнездо, кроны и еще облака над ним проплывали.
1: А, ну это, вероятно, такое соседство искусственное с натуральным. То есть птички на выбор предложили два домика.
0: Не, ну как так? Во-первых, она всегда в тот домик входит, в который задом проще влезть. Вот ведь мало людей догадываются о том, как вот вороны и другие обитатели скворечен туда входят. Они думают, что они туда пятятся задом, да, чтобы потом передом выйти. Ни хрена подобного, боком. Они с боком входят и боком выходят.
2: Интересно, вот предусмотрительно соблюли при изготовлении этих самих дупел и скворечников, не делали сквозное отверстие, потому вот эти граждане, которые относятся к пернатым, они не отличаются особой сообразительностью, они насквозь бы пролетали, поэтому это бесконечно продолжалось, пока он не иссякли силы бы, и он не упал, и его кошка не съела.
0: Ну, кошка, она тоже туда ведь не подходит в этот момент.
2: Ну, кошка, она не подходит по причине совершенно другой, потому как...
0: У нее самое время. Тут вот у нее, она же очень расчетлива, то есть и в тот момент, когда у нее самое время, ее активность, как ни странно, снижена. То есть вот полная противоположность другим живым существам. То есть, казалось бы, вот береги себя, вот оно, твое время. Нет, она прет куда-то, то там с подругами, понимаешь, хлопок убирать, то ты ее уже видишь с двумя ведрами бежит, то мебель собирает, вот, то там боком в скворечню, понимаешь, прется. А кошка такого не сделает. Кошка, она тихо, мирно, то что? Прошло ее время, говорит, когда раз ночью, да, бац, с когтями, она повсюду уже, куда ни глядь, кошка. Чего вы примолкли-то?
1: Хорошо еще, если не гадит. Вот, а так, знаете, бывают какие. Так вот, я хочу сказать, что в то время, когда гнезда, кошки тоже заняты вот созданием семьи.
0: Все заняты созданием семьи. Только круглосуточно. Вот, кстати, человек круглосуточно семью создает, а птицы, они вот по весне семью создают. Рыбы тоже круглосуточно.
1: Вот и ей некогда-то как раз охотиться.
0: Вот тут спрашивают, куда делись исконно русские трехлитровки с березовым соком?
1: А вообще, куда делись исконно русские-то?

0: Ну, как я уже и говорил, по-моему, я говорил, хотя после того случая и в связи со сужением сосудов головного мозга, сокращенно СГМО. Память моя, в общем-то, ну, штука незавидная, назовем это так. В гостях у нас Юрий Наумов. Здравствуй, Юра. Рад видеть тебя снова. Это в пенатах. Я недавно выучил слово «пенаты». Раньше я думал, что это китайский медведь, но потом я понял, что я попутался. Китайский медведь есть измпанда.
1: Сань, привет.
0: Да.
1: Доброй тебе ночи.
0: Спасибо. И вот, ты знаешь, тут такие приходят свежие достаточно вопросы к нам. Как-то, например, о девятиструнной гитаре, которую ты сам собрал. У меня даже ощущение, что такое дежавю меня посетило. И еще такие вопросы, вообще, чтобы ты поподробнее рассказал о своей жизни вот, в общем-то, в Нью-Йорке. Но я хочу конкретизировать, если позволишь. А значит, ситуация в следующем. Вот у нас сегодня восьмое, да? Ну, восьмое — это вообще все воинственные женщины, они же эмансипационные женщины, которые от нас не получают на восьмое ни веника, ни помады, то есть не получают ровным счетом ничего, поскольку назвался груздем, это прочь с поляны. Во. Исходя из этого, назвался эмансипированной, значит, женщиной, и не рассчитывая ни на веник, ни на лак, ни на мерседес глазастый. Правильно мысль?
1: Ну, в общем, да. Я ловлю ее.
0: Вот. Да. А с другой стороны, вот восьмой — это такой праздник для них достаточно святой. Вот мы сегодня собрались, в общем-то, в канун восьмого. Оно грядет, мы на преддверии. Отмечают ли чуждые нам женщины вот из этого чуждого, враждебного, холодного мира денег, наркотиков и афроамериканцев, да, ну я просто подсмотрел свою литературу, какой-нибудь такой же праздник, аналогичный восьмому, вот, как мы сегодня празднуем этот день весны?
1: Ты знаешь, ну там, в принципе, в ходу такие не с более отвязными именами, как вот День Благодарения, День матери, День отца, День искрометного такого вождя Мартина Лютера Кинга, вот, безвременно погибшего. Ну, в принципе, как бы самый, конечно, любимый праздник среди обитателей Соединенных Штатов Америки — это, наверное, Рождество. И поэтому я как-то по глупости несколько раз списывался, не понимая вообще на что. Поиграть в клубах в Нью-Йорке как раз вот в районе 25 числа. И когда вот два года подряд я понял, что ко мне на концерт приходит от нуля до одного человека, ну что ж за путаница такая? Понимаешь? Выяснилось, что все люди собираются в это время не в клубах послушать бедного блюзового музыканта, а вот как бы припасть шершавой губой вот к бокалу мартини.
0: И кутки. Или да. Гуську.
1: Да.
0: К шершавой кожице своего рождественского американского гуська. Вот да. Как я литературно выразился, можно сказать. А вот скажи еще такую вещь-то. Я с трудом понимаю вот такие праздники, ну, для россиян, в принципе, на мой взгляд, чуждые, как, в общем-то, Хэллоуин. Вот такое... Понимаешь, ну я вот согласен, ладно, внедрение в российскую культуру через музыку, я понимаю, хорошо. Внедрение в российский бизнес через инвестицию заведомо прогоралимых предприятий, которые потом, в общем-то, объявляются форс-мажорно банкротами и успешно, в общем-то, дико рыдая, вывозятся, да, огромные бабки за границу, тоже понимаю. Вот, но сейчас происходит еще такая вот странная инвестиция праздников. Никогда же не было в России такого, чтобы отмечали Хэллоуин. Ну, это же, ну, это же, ну, вот скажи Илье Муромцу или Никите Петерне, к примеру, великим богатырям, они бы просто на свастике порвали любого человека, который сказал, да я отмечаю Хэллоуин, там, какой-то католический, в общем, праздник. Вот твое отношение к этому, не было у тебя же там желание выйти, например, на улицу и расстрелять из Максима всех празднующих?
1: Сань, значит, давай я просто напомню одну такую любопытную вещь. Ты ведь наверняка за всю свою скрометную жизнь минимум один разочек хотя бы в течение сезона побывал в пионерском лагере, правда?
0: Ну, было. Дважды был.
1: Дважды
0: был. Представь, ну, в качестве вожатого, Юра, я сразу...
1: Класс. Понимаю. Даже так. Представь себе, 10:30 вечера, вечерняя линейка отстоялась, люди же выпили свой кисель, залегли по койкам. И вот где-то в 6-м отряде самый скрометный очкастый мальчик начинает за могильную речь. В черной-черной комнате с стоит черный, нет, даже так, в черном-черном лесу, на черной-черной опушке стоит черный-черный дом. В черном-черном доме есть черная-черная комната, в которой стоит черный-черный гроб. В черном-черном гробу лежит черный-черный скелет. Он говорит, да дай твое сердце. Это ведь, в принципе, Хэллоуин в своеобразной отечественной форме.
0: Не, Юр, Хэллоуин — это когда в самой кульминации такого рассказа о девочке, они тоже рассказывали у нас в пионерском лагере такие байки. Я кидал им, в общем-то, в окно, выбив его предварительно ногой в кирзовом сапоге, двух дохлых кошек. Вот это Хэллоуин.
1: Ну, ну да. Хорошо. Ну, ты, такими, то есть иными словами, аналог-то был. Аналог был. То есть миллионы детишек, которые проходили через пионерские лагеря, искрометные линейки, как бы Марата Козе и Павли, как бы Леню Голикова, они, в принципе, проходили через красное пятно, которое сгущалось, превращалось в какую-то старушку, которая сосала у бедных мальчиков и девочек кровь по ночам, через черные скелеты и гробы. В принципе, на самом деле, в общем, манифестацией этих детских отвязок является искрометный чужеродный российскому человеку праздник. Но, в общем, как бы красным пятном-то отдаёт, согласись.
0: Да, нет, ну, то, что люди любят бояться, я знаю по себе. Вот у меня с друзьями и с подругами любимое развлечение. То есть мы, значит, едем в леса куда-нибудь в район там Посада, ну, далеко, то есть они вроде бы так вот на модных автомобилях. Затем из этих автомобилей вынимаем все там, вплоть до аккумулятора, отвозим их на другом автомобиле с человеком специальным в Москву, вот, а сами ложимся и там, в общем, боимся, пока за нами не приедут дня через два. Вот, но это же совсем другое, это такой экстремальный страх. Вот я помню, была вот такие праздники, я туго в них разбираюсь, то есть я вот, что мне запало, это топтание большевых тряпок, да, праздник, ну, перекидывание выпечки, еще был такой, по-моему, праздник, типа, святок назывался, вот, если я что-то не путают, то там вот аналогично люди себя вели. И в России тоже, в общем, пугали друг друга, ходили всякие дико ряженые, в общем-то, лупили всех. То есть, ну, никогда же не было тыквы вот этой. Ну, это же, ну, ужас какой-то. Чего они все вот сейчас собираются, вот эту ночь ведьм там в модных клубах? Ну, не пристало молодому русскому рабочему парню с тыквой в клубе там беситься, понимаешь? Это же бред. А это сегодня он так, а завтра он это пойдет, сделает пластическую операцию под афроамериканца, закрутит все волосы. И умрет, потому что лучи-то тут другие с неба сыпятся. Это же путь в никуда. О, как я сказал.
1: Ты понимаешь, но пускай проэкспериментирует. В конце концов, ты понимаешь, все равно соблазн есть, он велик. И мне кажется, что выработка некого иммунитета и некого антидота по отношению ко всем этим, в общем, заемным ништякам, она может случиться на предпосылках какого-то взаимодействия, примерки на себя чужого платья и в итоге, в общем, такого спокойного постижения того, что свое не хуже или лучше, или, в общем, побесились и будет. Но до тех пор, пока люди не получат возможность с этим впрямую проконтактировать, у них всегда будет соблазн вот этого непопробованного. И такое ощущение, что они не держат в руках некой экспертизы, некого знания, которое позволяет им, в общем, в некой столичной салонной тусовке выйти и сказать, да, я там был, и, в общем, так, фигня, понимаешь? А это... Я не знаю, я просто... Помнишь, когда вот гитара «Урал» была на расстоянии вытянутой руки, а «Стратокастер» был недостижим? «Стратокастер» снабжался вот каким-то мистическим свойством. То есть в итоге оказалось, что просто очень добротно, качественно сделана гитара, на которой не больно играть, не возбухает кровавые мозоли. Ну, в общем, и все. Понимаешь? До этого казалось, что возьми ты ее в руки, она как, ну, как скатерть самобранка, ковер сама, гитара сама.
0: Что она мягкая, и кожа у нее нежная, атласная и без волос.
1: Да.
0: А между ними, кстати, стояла промежуточная ступень, если помнишь, Eterno Deluxe.
1: Помню.
0: Вот, то есть это же была, то есть, ну вот, как знаешь что, как автомобиль восьмой марки «Жигулей».
1: Вот ты знаешь, вот я вдруг подумал о том, что Eterno Deluxe, Eternity — это вечность, Eternal — вечность, то есть Eterno Deluxe — это роскошная вечность.
0: Да, а ты знаешь, кстати, я могу похвастаться, вот буквально недавно мне мастер из вот такой гитары, вот 70-го года выпуска, который... И мы продолжаем нашу беседу с Юрием Наумовым. Вот возвращаясь к музыке, хотя вот знаешь, вот это же дебильно о музыке говорить. Вот как любят всякие журналисты музыкальные беседовать о музыке. Так же, как вот всякие политические аналитики любят говорить о войне. Вот сейчас лиши их войны, и они же с голоду умрут, они же перестанут быть важными, и мы что увидим? Увидим киселя, роющегося или на помойке, или моющего машины, мужика, музыкальных журналистов, поддающих тряпки, или, в общем, стоящих с бетоном около этой же помойки. Мы с тобой, Юра, творим для них материал. Но, тем не менее, вот блюз, народная музыка, правильно?
1: Да, так и есть.
0: Близкая к Богу, я бы сказал. Музыка стон такая, да? Но музыка стон — это и музыка регги, тоже музыка народная. Вот у меня такое ощущение складывается, что большинство наших музыкантов, которые рьяно отдают предпочтение блюзу, делают это только по той причине, что в момент становления их музыкальных вкусов, их характера, у них не было информации о регги-музыке достаточно. Ну, приезжали UB40 в Москву, белые, в общем-то, люди, которые... давно не моют сами свои кадиллаки, как сказал один парень из Лондона. Но, тем не менее, вот не прет тебя регги-музыка в плане воздействия эмоционально?
1: Нет.
0: Вот очень странно. Слушай, вот я, например, прекрасно понимаю блюз. Но я его вот так вот, честно скажу, вот дома там не слушаю. А вот регги могу слушать. Так в чем разница? И то народное.
1: Ты человек более динамичный. У тебя, наверное, есть просто некая длина волны, соразмерная вот этому ритму, более подвижному, более такому, в общем-то, позитивному. В принципе, наверное, блюз, он предполагает вообще некий момент замедленности течения, то есть как бы такого размеренного восприятия. Я, например, знал с детства, лет с шести, что рок-н-ролл при всей своей классной живости слишком быстро для меня, слишком динамичен. Я не могу попасть в резонанс с этой вот такой раскачкой. Замедлите в 2-3 раза, и начнется эта магия. То же самое. То есть я услышал регги, я могу себе представить, то есть есть какой-то момент живого такого фестивального праздника, есть момент просто такого отвяза. Я не могу войти в резонанс, он шустренький для меня очень. Нужно, чтобы это было да. Hey, babe.
0: Но я предлагаю сейчас тогда обратить наши тушки к телефонным звонкам. Ты не против?
1: Давай попробуем.
0: Телефонные звонки уважаемых. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как обычно, наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, уважаемые, не стесняйтесь.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Ребята, добрый вечер.
0: И вам аналогично.
2: Вот, я бы сказал, что-то непонятное. Вот последняя вещь была, да? Вы назвали это, а сейчас песенка. Этот, по-моему, конец света хуже, чем эта песенка. Мне непонятно, это откуда доморощенный этот музыкант, что он произвел, что за музыка, что за слова. И...
0: Как он тебя, а? Нет, извините, пожалуйста, а можно я, вот если конец света, да, то это же явление мощное. Я сказал песенка, вот, то есть это просто неадекватно, надо было сказать песня.
2: Может быть.
0: Юр, мы оба облажались, спасибо. Спасибо, да, я был несколько лоялен к твоему произведению. Конечно же, это была песнища даже. Во, как я тебе теперь... Но все равно, смотри, какова сила творчества. Значит, твою пьесу сравнили с концом света. То есть считай, что у тебя медаль мощная висит. Потому что вот, ну, я сам на там балую, знаешь, там что-нибудь нет-нет, да споешь. Но вот такого плана комплимента мне еще не говорили. Мне говорили сунабини, там, порнографии. Еще говорили, что я дебилятор. Вот, мне это всегда льстит, конечно. Но такое, что вот прям с концом света... Я тебя поздравляю.
1: Спасибо, Саш.
0: Еще звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны...
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, возвращаясь к разговору о праздниках.
0: Да.
3: На Руси всегда повелось, если праздник, надо выжрать.
0: Выпить, то есть?
3: Ну, выжрать, я говорю по-русски.
0: Понятно.
3: Причем гость должен разделить бутылку с хозяином. Ежели он этого не делает, это уже оскорбление, да?
0: Ну,
3: всего
0: да,
3: дома, видимо, да. И семейства, и всего почтенного общества. Так ведь?
0: Ну, наверное,
3: а
0: да.
3: В Америке я слышал, ежели гость приходит к хозяину, выжирает, съедает там пару тухлых гамбургеров, потом к нему приходит еще через определенное время на все съеденное, на все выжратое, правда ли это? Вот хочу американцу задать вопрос.
4: Спасибо.
0: Вы знаете, по-моему, нет. На самом деле. Это такой красивый миф, мощный такой.
5: Хороший, мне тоже понравился.
0: Он классный. Нет, на самом деле, в принципе, я не знаю, какими монстрами люди представляются из голливудских фильмов, но, в общем, навскидку, насколько мне приходилось сталкиваться, живые, нормальные, теплые, резонные люди. Просто есть момент вот какой. Есть некий момент общественной терпимости к тому, что ты пришел в гости, ты приглашен в гости на предпосылках того, что ты можешь стать приятной частью общества. Но если, допустим, в силу каких-то персональных предпочтений ты не хочешь припадать шершавой губой к бутылке конкретно вот этой водки или мартини, или бакарди, то ты волен припасть шершавой губой к бокалу там просто минеральной водички или апельсинового сока, и ты не будешь с этих позиций рассматриваться как нелояльный этому спонтанному сообществу человек. То есть никто тебе не ткнет, в общем, что вот сегодня с нами ты не выпил, а завтра родину продашь.
5: То есть нету такого культа у них?
0: То есть, по крайней мере, я не знаю, что происходит, например, в Аризоне, то есть в каких-то таких реднековских штатах, где, в принципе, жизнь суровая, и чувство локтя у людей как-то, в общем, сильно развито. Но среди таких более-менее цивильных городов, типа Бостон, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Филадельфия, там, Лос-Анджелес, Сиэтл, некий, в общем, такой общегородской... Этикет предполагает момент резона доброжелательного отношения без каких-то тяжелых обид.
5: А мне это, кстати, радостно. Вот я практически ведь во всех городах, которые ты перечислил, не был. Нет, ну я о другом хотел.
0: Предстоит еще открыть, слушай.
5: Нет, я просто к тому хочу сказать, что практически эти города уже завоеваны русскими, понимаешь? Вот парадокс в том, что они изобретают козни всякие, холодные там, горячие войны там, нет-нет, там побомбят Югославию, то есть, в общем, бесятся уж, не знаю, их пучат вообще, как же завоевать-то? А не врубается, что уже давно сами завоеваны. Да весь Нью-Йорк, он состоит на 50% из русских, на 30% из афроамериканцев. Так же, как, кстати, и Лондон. Но в Лондоне меньше русских, но очень много индусов. Они, видишь, как они дико бздят, значит, что те были их колонии, и теперь их срамота гложет. Как вот сейчас дают, например, евреям Германии вот и гражданство, то есть, дескать, за Холокост, за духовки, за все это. Так же и эти, понимаешь, вот. И это у них называется игра в демократию, а на самом деле они дико проигрывают от этого, понимаешь? Лопухи! Вот что я хотел сказать. Я по-доброму, Юр. Я же, наоборот, я приветствую, дико вот приветствую, когда наши люди выходят туда, и там еще активно действуют и живут. Потому что чем больше там наших...
0: И выжирают.
5: Да, и выжирают, и действуют так, как здесь, понимаешь? Это очень хорошо, на мой взгляд. Может быть, как-то... Есть у тебя желание как-то вживую это поиграть? Как это сам?
0: Давай попробуем.
5: Сейчас мы послушаем прям песню в исполнении Юрия Наумова вживую. Вот Мишутка пишет: Александр, ваш гость только что упомянул группу Redneck, констатирует Мишутка. Да, есть такая группа, но Юра имел в виду несколько другое, насколько я понял, совершенно не связанное с музыкой. Сейчас мы попросим наш оркестр немножко приутихнуть. Ребят, тише, пожалуйста. Ага, все.

свои надежды, и я ушел за истиной по. А истина страшно проста, из бездомных щенков растут собаки Павлова.

хотел убивать. Мне не по силам, милая, служить твоей мечте. Ты мне вложила в руки меч и ожидала со щитом, молилась, чтоб не на щите. Но я вернулся изувечен, в руках и не меча, и не щита, чтоб спеть тебе. Вот этот блюз, простой и вечный, как наша боль.

Я обманул себя, мама. О, да. Когда-то ты меня спросила: сын, когда же ты вернешься? Я дал тебе ответ, но я вернулся не тогда. И я вернулся не туда. Но в этом лишь моя

Вот, на мой взгляд, фишка, хорошая фишка Юрия Наумова в том, что он узнаваем. Может, там нравится, может, не нравится. Он, к примеру, орет ящер, наш двухметровый муж, да? Вот по голосу заунывный, банальный голос. Ну, может быть, хороший, может, плохой, но он банальный. Его не спутаешь ни с парнем, который в шинели поет про Батяню Комбата. Может быть, но с другой стороны, все это общая какая-то волна ВИА. Вот у тебя вот это вот...

0: Ну и пришло уже время выпуска новостей. Мы прощаемся с Юрием Наумовым, но не навсегда, естественно, потому что концерт.
1: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня хорошо известный вам Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. И с ней сегодня у нас в гостях ее хороший друг и в какой-то степени коллега, доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я узнал, что Татьяна Невская в данный момент совмещает в своей жизни два занятия. Первое занятие, тут она работает экспертом в Академии общественных наук Российской Федерации, и теперь она также занимает ответственную должность, очень важную, она психолог-консультант в этом же центре «Приют израненной души». Я рад приветствовать вас в этой уютной студии.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Ну и прежде всего хотелось бы обратиться, конечно, к доктору Роману Васильевичу Грачу. Роман Васильевич, вот это название «Приют израненной души», сокращенно ПИД, как бы некоторых наших радиослушателей, видимо, ну, удивляет, скажем так, потому что до сегодняшнего момента, я уверен, большинство из них, я имею в виду наших радиослушателей, не знали и, может быть, даже и не знают о существовании этого центра. Не могли бы вкратце ознакомить нас с тем, что это, так сказать, показать нам прайс-лист?
3: Дело в том, что сейчас в конце второго тысячелетия на пороге новой эры очень общество стало очень прагматичным, очень золотой телец или просто необходимость зарабатывать постоянно деньги отодвинула проблемы не то что нравственные, а психологические проблемы межполовых отношений, проблемы в конце концов любви. Даже не просто на задний план, а на задворке сознания, на задворке общественной жизни. И если с проблемами катастроф, с какими-то экстремальными ситуациями в жизни уже успешно или почти успешно борются новообразования, такие как служба спасения, спецслужбы, то человек, который в жизни потерпел крах нравственный, моральный, у которого потерял любовь, который не смог добиться любви, у которых глубокие личные проблемы, он, в общем-то, пока что не может никуда обратиться, потому что все его, те, кто 15 лет назад, кому можно было на кухне излить эту беду и получить, если не сочувствие, то хотя бы внимание, все заняты зарабатыванием хлеба насущного. Глядя в телевизор, видишь полубезумные лица Барби, одетых на тренажеры. И поэтому просто для того, чтобы... Многие возразят, что есть телефон доверия. Дело в том, что телефон доверия – это... Если это будет интересно, я дальше раскрою, в чем...
0: Разница, да, потому что я как раз хотел затронуть эту тему. Но, кстати, извините, пожалуйста, вот как бы упомянули Барби, мы пытались как бы в Думу сейчас послать протест, ноту протеста, дабы с нашего рынка торгового убрать новую модификацию куклы Барби, которая как бы выполняет акт дефекации, вот, как популяризацию этого акта. Может быть, вы видели, когда это рекламируется по телевидению, когда происходит нажим кладем на брюшко резиновой куклы, и из нее выливаются всякие фекалии. Мы как бы, но почему-то эту ноту, вы знаете, не приняли.
3: Ну, ее никогда не примут, потому что серьезнейшее лоббирование. Вы знаете, сколько денег вложено в рекламу памперсов. И для того, чтобы ребенок с детства вообще сразу после молока матери первого АГУ ему впитывалось в подсознание, что памперс — это необходимое устройство, необходимый предмет вложения денег, сначала родительских, а потом своих. Вот устраивает вот такое внедрение в подсознание необходимости этих гигиенических, с позволения сказать, средств. Вот. Но это, вот это та маленькая песчинка того глобального оболванивания нашего общества, которое в конце концов ведет к тому, что внешне здоровые, даже где-то успешные и счастливые люди оказываются с грандиознейшими, с проблемами, с провалами, зияющими дырами в их некогда тонкой, а теперь просто израненной, как порванная медведем паутина, духовной организации, структуре их души. И для того, чтобы вот опустошенный человек, который представляет лишь бренное вместилище, лишь хрупкую оболочку, вот расплескавшейся уже души, то есть пустой человек, не сосуд греховный, а сосуд пустой, сосуд хрупкий, ранимый, и уже на полшага до его разрушения, вот для того, чтобы эту душу успокоить, и был организован наш приют израненной души, чтобы человеку внешне, это может быть человек, обвешанный радиотелефонами, чем угодно, любыми атрибутами, аксессуарами.
0: Но внутри он дерево, исклеванное дятлом, получается, уже там нет ничего.
3: Дело в том, что вот даже ужас в чем, что такой человек, продвинутый, в общем-то, в прикладной психологии, как вот диджей Александр Лаэртский, все равно не может отделить зерна от плевел. Дятел-то как раз он извлекает из дерева так, червячков.
0: Он исклевывает, а если уже дерево исклевано, и червячков нет, там труха.
3: И как раз для того, чтобы уничтожить сначала, выявить, потом выманить вот этот червь, который изъедает человеческую душу. Червь не возвращенный не социальными проблемами, не проблемами отцов и детей, а именно межличностными отношениями, для того, чтобы вот эту инфлюенсу, вот эту заразу, вот эту беду из человеческой души извлечь, показать ему же и вместе с ним, в конце концов, посмеяться, я забегаю уже в технологию, и был создан наш центр. И у нас ни в коем случае не поток, у нас мы, почему никто пока что о нем не знает, потому что мы работаем с каждым человеком индивидуально, потому что если говорить бытовым языком, то каждая душа потемки, и каждая душа поломана по-своему, потому что у каждого человека свой жизненный путь, свои проблемы. И к общим понятиям, как-то любовь, как-то начиная от простых знакомств, какие-то межличностные контакты, тактильные, вербальные, так и глубокие межличностные совместные переживания, каждый проживает по-своему. Если это смотреть со стороны или оформить словесно, может быть, для досужего обывателя, для бабки у подъезда, это будет выглядеть одинаково.
0: Простите, Роман Васильевич, вот, кстати, разговор о возрастном цензе. Я так, может быть, несколько забегаю вперед, но вот именно бабки от подъездов являются ли вашими клиентами? Или это нонсенс?
3: Я бы не хотел в этой беседе касаться каких-то тайн наших технологий, наших критериев. Конечно, они есть. Я думаю, каждый разумный человек поймет, когда
0: Просто взял из жизни ситуацию, как к нам приходил в свое время постоянно сюда Иван Пантелеймонович Брюссель, пенсионер, кстати. Вот. И вот неразделенная совершенно любовь поразила.
3: Вы понимаете, в чем дело? Здесь да. Есть такая вот очень болезненная, конечно, мне не хотелось бы касаться таких проблем, я просто хочу обрисовать, что не всегда нужно включать свет, не всегда нужно тыкать пальцем в больные места, что там 70-80-летний старик может разбить сердце 16-летней девочки, если это мужчина с опытом, с деньгами, если он, выражаясь обывательским языком, знает подход, а говоря научно, если он знает весь набор ролевых, поведенческих, социальных и просто, в общем-то, сексуальных ходов. И на, если у него есть наработки во всех этих областях, то он может затуманить голову, завладеть сердцем и душой любой девушки. А 70-летняя женщина вряд ли без неких экономических рычагов сразу сможет завоевать 16-летнего юношу. Поэтому я, это звучит несколько, ну, мягко говоря, царапающе для многих ушей. Я не хотел бы это акцентировать. Я считаю, что вы должны проявить некоторый такт.
0: Но все-таки вот Пантелеймонович, как раз у него была ситуация обратная. Он, будучи в возрасте 73 лет, я сам лично смотрел паспорт, вот, был влюблен, что называется, по уши в соседку по своей вот пятиэтажке, которой, ну, там, лет, может быть, там, год плюс-минус, вот так. То есть я видел, она так уже ходит и плохо, он ей батоны носит постоянно. То есть, но она как бы его не замечает вообще. Вот, я ему говорил, Пантелеймонович, это происходит, поскольку она уже, говорю, вообще ничего не понимает. Но он свято верил, ходил за ней прям как мальчик. То есть, я думаю, что он...
3: А это синдром недоеденного в детстве мороженого и вот недопитой чашки, недолюбленной любви, понимаете? Если в какой-то момент, в общем, человек — это очень выносливая, хотя и достаточно сложно организованная, но выносливая система, но если в какой-то момент вот выбить из рук мороженое, когда вот осталось именно донышко с самым сладким мороженым, на которое ты настраивался на протяжении всего мороженого, если вместо поцелуя ты получаешь сильнейшую пощечину, если при аромате шашлыка тебя вдруг забирает милиция за распитие спиртных напитков в лесопартовой зоне. Когда уже шашлык готов, ты слышишь его аромат, уже видишь тонко порезанный лук, свежие помидоры, огурцы. Твои товарищи уже
0: налили уже все.
3: Первый контакт, да, и да, вдруг милицейский наряд. То есть вот, вот этот момент, он способен создать некий тектонический излом в душе. То же самое, как вот мегатонный пород земли вдруг вздыбливается, и только что ровная поверхность превращается буквально в какие-то кошмарные глобальные такие картины катастрофы.
0: Точно так, причина все-таки далеко, в юности где-то вполне,
3: да,
0: возможно.
3: Да, да. Если человек вот недолюбил эту женщину или женщину похожую, он будет ей таскать батоны всю оставшуюся жизнь.
0: Извините, Роман Васильевич, а может быть узнаем на этот счет мнение Татьяны Невской, поскольку все-таки она главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. Ведь мужчина, в данном случае Иван Пантелеймонович Брюссель, несмотря на свой 73-летний возраст, как мне кажется, с точки зрения экономической, социальной и так далее, он имеет гораздо большую защищенность, нежели его подружка, ну, так я называю, понимаете, его вот как бы любовь, Зинаида Прокофьевна Буй ее зовут, она сейчас нас вряд ли слышит, тем не менее Зинаида Прокофьевна имеет меньше прав, на мой взгляд, вот, чем Пантелеймонович. Вот, однако он носит эти батоны и так далее, вот... Ваше мнение хотелось бы узнать, Татьяна, о первопричине такого странного поведения пенсионера.
2: Вы знаете, я не буду сейчас говорить о поведении пенсионера. Я хочу сказать вам, вернуться, в общем-то, к проблемам нашего, как бы, вот, заведения, которое занимается лечением именно этого страшного невроза, который называется любовь. Ну, уже давно доказано, что любовь – это невроз, но, в общем, со мной можно поспорить. Но, тем не менее, это так. И, вы знаете, естественно, конечно, у этого невроза есть некий есть возрастная категория, которая переживает этот невроз более или менее тяжело или более или менее легко. Вот, например, пенсионеры обычно, как это ни странно, от любви не умирают, потому что они обладают уже большим опытом переживания этого невроза, вы знаете, как некой такой прививкой. Вот. Очень тяжело переживают любовь молодые люди, совсем молодые, 15-16 лет, но это связано с гормональными как бы явлений в их организме, но тем не менее сил в организме еще много, и обычно они переживают такие этот невроз, несмотря на все угрозы самоубийств, вот самые яркие проявления, страсти, песни под окном, записки, цветы, все, но тем не менее переживают. Тяжелее все, как это ни странно, переживают этот невроз 30-летние люди. И вообще 30-летние люди, они как бы более слабы, тут же приходит переосмысление личности своей в 30 лет. И вот как раз, вы знаете, я думаю, что основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, действительно серьезные, это вот с возрастом 28-35 лет, и следующий возраст – это уже за 40.
0: Это как раз ступеньки, которые, как вот я слышал, психологи называют их змеей. Ну, то есть в данный момент все люди, как бы у них змеи, то есть тоже происходит полная смена шкурки. Ну, у змеи шкурки, у человека обновление внутритушечных соков.
2: Да-да-да, безусловно, и организм ослаблен в этот момент, и, конечно, он тяжело переживает.
0: Раним, конечно. Да. Ну, а вот Роман Васильевич как-то сказал о некой аналогии между службами вот, телефона доверия и между реабилитационным центром приюта израненной души. Вот хотелось бы все-таки уточнить разницу, чтобы наши радиослушатели немножко поняли, все-таки, насколько у вас это все... Ну, насколько это все у вас?
3: Дело в том, что в начале беседы я бы не хотел касаться этой темы. Пока что мы только именно пунктирно проходим по основным задачам и целям. А так как телефоны доверия тоже очень серьезное направление в социальной деятельности наших вот мегаполисов, то не хотелось бы делать это вот так вот, насколько... Если можно, мы это отложим на продолжение.
0: Попозже,
3: нашего.
0: Да? Хорошо, тогда хотелось бы немножко вот какую затронуть тему. Вы все-таки заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра. То есть заведение, которое обзаводится собственным приемным отделением, это не приемное какого-нибудь, например, главного человека в какой-нибудь фирме, да? Это все-таки солидное учреждение. Я у вас был по вашему приглашению, смотрел и видел огромное все-таки количество пациентов, или, как вы их мягко называете, клиентов. То есть...
3: Дело в том, что так как, я думаю, можно раскрыть этот секрет, просто на самом деле все это специалисты. Для того, чтобы человек не чувствовал себя, ну, чтобы у него не было чувства стыда, неудобства, еще добавочно, что весь мир стягивается же в одну точку, и вся эта точка помещается или внутри головы, или в душе, то есть вот спазм грудных мышц. И чтобы человек не чувствовал себя центром вот этой вселенной, на которую, как ему кажется, обращены все взгляды и не включались, чтобы он не чувствовал себя той самой, со самой болевой точкой, то создается иллюзия синхронной работы с огромным количеством больных.
0: То есть как бы статисты.
3: Да, да. Это как вот в критические моменты работники спецслужб концентрируются в каких-то местах. Точно так же здесь есть вот такие довольно-таки квалифицированные специалисты, которые играют собратьев по несчастью, чтобы человек мог внутренне раствориться в этой толпе. И если даже вот вы не заподозрили подвоха, я считаю, что они работу выполняют хорошо.
0: Да, я особенно помню ту вот бледную девушку с лицом кокаинщицы. Да, но, вы знаете, я знаю, что у вас также существует две формы лечения, да, и наблюдения за больными. Одна из них амбулаторная форма. Вот, туда меня вот вы почему-то не пропустили, хотя я как бы настаивал, говорил, что все будет в порядке. Видимо, там какие-то секреты. Может быть, имеет смысл рассказать о особенностях амбулаторной формы лечения?
3: Ну, понимаете,
0: это, видимо,
3: дело?
0: Какая-то,
3: например,
0: совсем тяжелая, да, уже стадия?
3: Все хорошо, ну, почти все хорошо представляют, им кажется, представляют, например, процесс деторождения. Ну, каждый, если его пристрастно спросить, он в меру своей образованности, воображения сможет это описать. Но человек, помещенный в родильный блок, или упадет в обморок, или не сможет подходить потом к женщинам, или наоборот станет каким-нибудь вот То есть, скорее всего, на него это воздействует неадекватно и неизвестно, неизвестен результат. Одно дело, когда продвинутые мужья, балдея от своей мужской состоятельности, держат за руку жену в этот момент. Самолюбование позволяет им целиком забыть о всех вот остальных аспектах. А другое дело, если вот это вот природное ноу-хау открывается взору человека, который ни психологически, ни профессионально не подготовлен к этому моменту. И поэтому если вас, в общем-то, у нас же взгляд наметанный, человек с такими вот именно моторно-психологическими реакциями поместить в амбулаторное поле, в интенсивное, то вполне возможно, что в вашей личной жизни тоже произошли бы некоторые сдвиги, конечно, не необратимые, но вот в вашей сексуально-психологической сфере был бы некий перекос.
0: А к тому же вот после того случая я действительно ослабший.
3: Ну, это видно, просто да, специалисты да. Сразу. И мы страхуем вас же от такого шока эмоционально.
0: А скажите, а каковы отношения вообще вот реабилитационного центра приюта израненной души с, ну, скажем так, с медициной в законе, то есть с официальной медициной, которая, в общем-то, финансируется с помощью вот медицинских страховок и так далее. Я знаю, что ваш центр живет как бы на частные средства и на какие-то вот дотации от всеразличных благотворительных организаций со всего мира.
3: Ну, не благотворительных, в данном случае просто эти люди совершенно не хотят себя афишировать. Довольно-таки состоятельные люди по всему миру испытали сильнейшие потрясения на почве неких негативных процессов любви, неразделенной любви или любви там...
2: Ну, или в семейных отношениях.
3: Да, межличностных отношений, скажем так. И единожды побывав вот в этом аду или многократно в психологическом, не встретив нигде ни поддержки, ни понимания, они и пережив успешно, то есть оказавшись в очередной раз личностью незаурядными, они решили, что, как вы читаете, что не стоит кидаться под трактор, а достаточно хотя бы сохранить 10 деревьев, и ты уже сделаешь в этом мире что-то хорошее. Или заткнешь хотя бы одну выхлопную трубу автомобиля вот во дворе, например, каким-нибудь, если...
0: Мотком ниток вот можно.
3: Клубнем картофеля. Ну, да, хотя бы просто тоже. Если каждый вот, то есть возьмет в свои руки... Маленький кусочек экологии, маленький кусочек социума, вот этого того, который же. Но в принципе, вот через какое-то время все станет лучше. Хотя бы немножечко, потихонечку, что нужно все начинать с себя. И вот на деньги этих людей создается сеть этих реабилитационных центров. Она, конечно, не афишируется, потому что это тоже отдельные. Отдельная тема.
0: Я вот в частной беседе с Татьяной Невской как-то отметил ее весьма негативную реакцию, когда затронул тему о службе знакомств, ну, а вообще о разных службах знакомств, через газеты, через всякие телевидения и так далее и тому подобное. Ну, как бы хотелось бы узнать все-таки мнение вот Романа Васильевича, поскольку он в центре реабилитационном центре занимает все-таки более такое положение.
3: У нас, к сожалению, в стране очень странное положение такое. Я даже не знаю его корней до сих пор. То есть это ситуация такая, вот, наверное, как раньше считалось, что кухарка может управлять государством, так оказалось, что в межличностных, межполовых отношениях то эксперты все, на самом деле таких экспертов почти что нет.
0: Ну, единицы, конечно.
3: Да,
0: конечно.
3: Что у нас в стране, как известно, очень дорогие проститутки. Услуги проституток необычайно дорогие по отношению к среднемесячному доходу гражданина. Да. Да.
0: Лев Толстой был бы недоволен.
3: Ну, просто я не знаю, что у Льва Толстого, он все-таки был владел большим количеством крепостных, у него это несколько иначе, я думаю.
0: А срам же был. Нельзя.
3: Здесь, если там вот цена за рубежом где-то $20, там, ну...
0: Нет, Роман Васильевич,
3: мы прессу все читаем.
0: Это где-нибудь в Гонконге.
3: Но, тем не менее, Гонконг, вот только что мы слушали в новостях, что он становится Китаем, значит, это почти что вообще.
0: Ну, в общем, да. Ну, в целом понятно, что в процентном содержании, да, конечно, да. Проще
3: и поэтому
0: проститутку там.
3: У российских женщин пресса у нас абсолютно не нормированная, абсолютно хаотичная, такая же, ну, наглая и бездумная.
0: Целиком с вами согласен.
3: Я не говорю вся пресса, но вот огромное количество
0: 99%
3: изданий,
0: абсолютно
3: не фильтруя информацию, да. Обрушивает ее на голову читателей, населения.
0: Это все, опять же, идет из-за гонки за деньгами. Вот,
3: любая российская женщина, она просто оглушена вот этими цифрами, что ее сексуальные услуги, ну, ее внимание, скажем так, я оговорился, стоит там $200-400 за ночь.
0: Ну, это уже чересчур.
3: Вот, то есть, и в ее сознании случается некий перекос. Вот буквально.
0: Что, дескать, я королева. Вот одна так сказала, тут пьяная была на Новом Арбате и подошла, сперва спросила 5 тысяч рублей, а потом говорит, я королева. Ну, это да, это не относится к делу, извините, что вас перебил.
3: И с одной стороны, ясно, что огромное количество одиноких людей бродит по планете и по нашему городу в том числе. А с другой стороны, когда вот самый тяжелый момент, момент первоначального контакта случается, когда она понимает, что она послужила поводом для чьего-то внимания, что вроде бы она зацепила внимание какого-то мужчины, завоевала его интерес, у нее тут же включает вот этот страшный наш счетчик, который она впитала еще вот со школьной скамьи, что женское внимание стоит $200-400 там, и все, то есть какие-то оценки, они тут же разрушены, перед ней вот эти цифры, вы посмотрите, дизайн доллара, это же чудная поп-картинка, то да, если да. бы он был, $100 было подешевле, дети бы обязательно играли ими в фанты на подоконниках, вот,
0: щелкали,
3: потому да. что, да, потому что это бумажка, которую каждый хочет, каждая девчонка хотела бы поддержать $100 или много раз по $100, потому что они классные, понимаете, и когда она знает, что она стоит там 4 вот эти классные бумажки, вечер проведен, а еще все вот в интервью, например, я недавно читал интервью с Андреем Макаревичем, по-моему, в «Медведе» или, ну, вот в каком-то таком журнале, и он там говорит, что несколько раз вот он с проституткой просто, ему скучно, он живет там один, он просто болтал всю ночь, и они расходились. Вот как...
2: Интересно, о чем можно говорить с проституткой всю ночь?
3: Нет, я понятия не...
0: И то, по-моему, это что-то перегиб.
3: И у женщины складывается впечатление, что вот это вот некое количество вот этих великолепно смакетированных, хорошо сделанных бумажек стоит... И когда она понимает, что вряд ли в большинстве случаев, особенно иностранцы вожделенные, никто ей компьютер, видеомагнитофон и стопку этих бумажек не дарит, то весь институт вот этого знакомства, который, судя по французским фильмам, там весьма трепетно, нежно и мудро обставляется, чтобы не поломать вот эту зарождающуюся связь, вот эту хрупкую конструкцию. А здесь она оказывается тут же раздавлена вот этим давлеющим в ее голове таким доминантой.
2: Вы знаете, что на самом деле во всех службах знакомств есть свои проститутки, которые, как бы, потому что многие клиенты, которые обращаются в службу знакомств, они хотят именно каких-то временных или одноразовых отношений.
0: То есть, как вы хотите сказать, что это шапка, да, вот, на самом деле, как бы...
2: Нет, это как бы это совмещение, это не только шапка, то есть занимаются знакомствами, действительно, но при этом имеют как бы своих проституток для раздачи как бы одноразовых.
0: Ну, а вот точку зрения Романа Васильевича, вот вы разделяете вообще, он же пошел дальше, Роман Васильевич дал, на мой взгляд, очень тонкий психологический анализ явления.
2: Вы знаете, я вам уже говорила о том, что я очень, ну, крайне отрицательно отношусь к службам знакомств. Я повторю сейчас. Дело в том, что вот представьте себе врача, который знает, что у него вот на территории, где он работает, эпидемия какой-нибудь страшной болезни, чумы, например. И он старается изо всех сил, лечит чуму, объясняет людям какие-то меры профилактики, предосторожности. И тут же знает, что вот здесь здесь же у него, на этом же участке, на котором он работает, есть 3-4 бабки-ведуньи или там, не знаю, колдуньи, которые лечат эту чуму, давая всем попить из одного стакана какой-то настойки, которую она варит, или еще что-то, в общем-то, распространяя ее, продолжая, то есть она не пресекает эпидемию. И как я вот как специалист, понимаете, по отношениям людей, могу видеть, когда люди, которые не имеют об этом практически ни малейшего представления, многие имеют, безусловно, но для того, чтобы подобрать человеку пару, это же надо на самом деле быть очень хорошим психологом, и астрологом, и психиатром, и врачом, и, в общем-то, на самом деле иметь талант определенный.
0: Совершенно, совершенно с вами согласен.
2: Они приходят к нам в результате этого знакомства.
0: А скажите, Татьяна, вот вы как бы специализируетесь вот в реабилитационном центре приют израненной души, в основном как бы вы психолог-консультант, и вы нужны общаться все-таки с мужской частью клиентуры, да? Но, с одной стороны, это понятно, это психологический ход, потому что, ну, представьте себе, что, например, Роман Васильевич начнет мне изливать душу. Никогда ведь не начнет, и я тоже не начну, хотя он, скажем, специалист, да? Другое дело, как бы приходит мужчина, пострадавший от несчастной любви, его встречаете вы. Естественно, у него прям, его начинает пучить эмоциями, и он открывается целиком и полностью, да? Вот, но тем не менее, вот ведь наверняка вам попадались самые разные типажи, да?
2: Безусловно, конечно.
0: Вот наверняка попадались типажи, которые вот совершенно неожиданно грустили по однополому себе существу. Или все-таки ваш центр целиком работает по противоположным полам, то есть по нормальным вот этим вот, да, ну, мирным.
2: Да, конечно, безусловно. Вы знаете, на самом деле у нас сейчас есть, конечно, специалисты, которые работают и по однополой любви, потому что, конечно, там наиболее глубокие неврозы, безусловно. Но пока на самом деле мы не можем себе позволить очень расширять это, чисто финансово, расширять это отделение. Вот. И я работаю только с мужчинами гетеросексуальной ориентации, естественно, потому что наша главная задача – это не нарушить все-таки ориентацию мужчин. Мы не хотим, чтобы он совсем отказался от любви, от женщины, от семьи, от брака. Мы хотим показать ему возможность женщины сучи, ну, как бы он уходит от женщины-врага, обидчицы, и он должен видеть то, что женщина может быть единомышленницей, какой-то там соучастницей, помощницей.
0: А скажите, ведь несчастная любовь, а я так все-таки позволю себе немножко сформулировать, что основная цель вашего центра – это помочь человеку адаптироваться в условиях, ну, грубо говоря, несчастной любви, да? Ведь несчастная любовь, она может быть не только там мужчины к женщине, да, или там женщины к мужчине, она может быть, как мы уже сейчас сказали, там мужчине к мужчине, женщины к женщинам, да, вот, в редких случаях это может быть даже быть любовь к животным, например, у какой-то домохозяйки еще не старой, вдруг неожиданно умерла кошечка,
3: понимаете? Я не могу слушать, потому что вы изначально не правы, мы очень, это жестоко, если бы мы адаптировали людей к несчастной любви, потому что зачем человека приучать к болезни, нужно разлучить человека и его болезнь. И как можно не думать о белом верблюде, постоянно думать о буром медведе необходимо. Поэтому мы вырываем из сознания человека вот этот миазм, вот этот ужас, показываем. Я еще раз говорю, делаем так, что человек может над ним рассмеяться, а смех – это уже начало выздоровления. И потом заполняем образовавшуюся пустоту временную другим. Я не хочу сейчас сразу раскрывать некие технологические тонкости, но я хочу сказать, например, то вот ваш предыдущий с Татьяной диалог, это как раз именно то, что вас интересует, Александр, меня тоже пугает, потому что мы воспроизводим к моей великой печали одну из тех передач, которые как раз и создают у человека ощущение одиночества перед телевизором, перед радиоприемником, одиночество среди людей. потому что...
0: Так, простите, а ведь известно, что любая форма индивидуализма гораздо более богата эмоциями, нежели форма общественного какого-то сознания.
3: Вас опять говорит постсоветский декаданс, когда человек за звонким словом абсолютно теряет мысль, и вот в обертке фразы теряется сущность.
0: Ну, после дело того случая, мне это простительно, вы же знаете, что со мной происходило.
3: Я вижу, у вас начинает биться жилка на лбу, я извиняюсь, Александр.
0: Это не жилка, это, знаете... Я сейчас это сотру.
3: Не нужно искать красивых слов, высокопарных фраз, нужно идти от простого, от простых механизмов человеческой жизни. И каждый, оглянувшись вокруг или прислушавшись к себе, может легко протестировать себя, потому что огромное количество людей ходит уже по краю, ходит по лезвию бритвы, и совершенно неожиданно завтра или через неделю они могут свалиться в пучину отчаяния, в бездну одиночества и погрузиться во мрак вообще, где нет ни чувств, где есть только боль и ужас. Например, чтобы понять, насколько человек далек от такого состояния, нужно прислушаться к его речи. Есть огромное количество таких устойчивых словесных конструкций, которые говорят о том, что в человеке есть уже некая вот эта подвижка в сторону такой катастрофы психологической, и вырываясь постоянно, когда человек перемежает ими свою речь, значит, это постоянно такие звоночки.
0: Тревожные.
3: Тревожные, да. Огромное количество людей говорят конструкцию «как бы».
0: Как бы.
3: Вот если человек постоянно... это кажется, что он засоряет свою речь. Нет, это именно вот такой звоночек, что человек уже... что у человека в душе что-то не в порядке.
0: Извините, а вот такое слово, как «так сказать», тоже очень часто встречается.
3: Нет, «так сказать» — это просто...
0: Мне, кстати, интересно, вот диагностика, она весьма, весьма полезна.
3: «Так сказать» это культура речи. Культура речи. А вот «чисто», «как бы», чисто. «Такой». А вот я вчера была в клубе, там такой мальчик такой, перед микрофоном такой... Такой, а он ко мне такой подходит, такой, я вот с ним
0: вот
3: такая...
0: слово «такой», такой часто.
3: Это все, это значит, у девушки уже в душе уже язва перед прободением.
0: То есть вот
3: через
0: уже,
3: день,
0: уже
3: через
0: сейчас
3: три,
0: шаг,
3: это все
0: там...
3: вырвется наружу, конечно, да. Что это уже четкая лакмусовая бумажка, что человеку нужно обратить внимание на свой внутренний мир.
0: А вот словосочетание «как бы», вот насколько оно является тревожным синдромом?
3: Это особенно потому, что оно завладело устами 98%.
0: Ну да,
3: не
0: согласен.
3: Не население, а творческих личностей, которые выступают по телевизору.
0: По радиовещанию.
3: По радиовещанию я радио практически не слушаю, мне просто некогда совершенно.
0: Да, я представляю.
3: Вот, свидетельствует о том, что межличностные отношения, вот принято считать, что их разводы и там многочисленные перемещения – это инсценировки промоушеновые, видимо, приходится поверить, что это на самом деле их какие-то конфликты, потери настоящие.
0: Ну, то есть, если к вам... Да.
2: Вы знаете, как раз это очень интересная тема затронул Роман. Нет дыма без огня, потому что на самом деле это, вы знаете, все эти вещи, даже сделанные для, как бы в рекламных целях, они свидетельствуют о том, что человек сублимирует то, что он хочет сделать на самом деле. Он мечтает развести, он хочет что-то изменить, но боится. На самом деле он не вполне к этому готов. И поэтому
3: дембельская конструкция есть такая. Не мы такие, жизнь такая. Не прячутся за тем, что вот жизнь их это заставила, а на самом деле-то они, видимо...
0: По-другому это еще называется «испечь суфле». Ну, в общем, это да, это что-то из другой. Это не обращайте на меня внимания. Продолжайте, Татьяна, простите.
2: Да я сказала уже все, что хотела на самом деле.
0: Ну ладно, там мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Татьяна Невская также является психологом-консультантом в этом же центре. По телефону 203-19-22 можете задавать нашим гостям любые ваши вопросы. А я вот хотел спросить у Татьяны Невской, существует такая как бы распространенная киноверсия, что как бы психолог, да, как и телохранитель, не имеет права вступать в личные отношения с пациентом, с клиентом. А насколько это в жизни действительно так? Или все-таки вам приходилось каким-то образом, ну, даже чисто в таких медицинских целях, чтобы поддержать вот израненную душу, продолжать с ним какие-то отношения уже во внерабочее время?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос, но, тем не менее, я скажу, что такие случаи действительно бывают, когда психолог вступает в интимные отношения с своим пациентом. И, безусловно, на самом деле, как бы считается, что если пациентка не пациентка, я говорю о том, пациентка не на каком-то этапе не влюблена в своего доктора, то тогда лечение не будет иметь никакого смысла. Поэтому каждый пациент и пациентка проходит некую стадию влюбленности в своего доктора.
0: Ну, видимо, получается, что...
2: Некоторые, да, некоторые врачи даже есть такие, очень, это очень известные случаи, были даже громкие судебные дела, когда, значит, судьи решали, и правомочно ли подобное лечение или неправомочно, но в конце концов склонились к тому, что, наверное, правомочно, если оно приносит положительный результат.
3: Но дело в том, что в нашем центре можно об этом говорить, потому что я думаю, что в данном случае аудитории и пациенты некоторые разные категории людей, что это допускается только при условии, если администратор, менеджер отделения режиссирует такие связи. То есть это... В данном случае и врач, и пациент по Эрику Берну оказываются ввязанными в ролевые игры, которые возможны только при условии, если ролевые установки на протяжении игры не меняются, и врач не оказывается последовательно втянут в следующую игру. За этим уже следит заведующий отделением, ну, в общем-то, менеджер процесса.
0: В пору работы, когда в мою бытность, когда я работал следователем прокуратуры, бывало, у каждого из нас висело по 15-17 дел. Каждый должен был их раскрывать. То есть такая как бы многостаночная работа. А насколько в вашем центре распространено многостаночное? Или все-таки в случае, если оказывается психологическая поддержка, то подход действительно индивидуален?
3: Вы, к сожалению, видимо... Вот это, кстати... Второй симптом довольно-таки грозный, когда беседа людей представляет собой вот сколько N собеседников, N монологов. Потому что в начале нашей передачи я говорил, что подход исключительно индивидуален.
0: Нет, простите, этой фразы не было.
3: То есть только тестовые наработки вот, предврачебного тестирования, а работа с каждым клиентом, безусловно, индивидуально.
0: Понятно, что это не групповая обработка, когда садится несколько клиентов, один психолог им рассказывает что-то.
3: Компьютерная томография, да. И компьютерный анализ, никакие клише здесь недопустимы абсолютно, несмотря на то, что история человечества любви насчитывает сотни тысяч лет. Вот, в данном случае каждый человек разбирается как свой микрокосм, как свое вместилище и достоинство грехов. Вот, поэтому об этом даже смешно говорить. И второе, вот опять-таки в копилку эрудита, ненавижу слово эрудит, ненавижу эрудитов. Но вот каждому человеку записную книжку можно дать второй симптом, когда за собой очень трудно последить. Нужно сначала попросить родных, чтобы они послушали вас и обобщили. Если вы беседуете с собеседником и просто пережидаете его, дальше развиваете свою мысль, то это тоже свидетельствует о глубочайшем дисгармонии внутренней. То есть когда человек развивает... Вот, кстати, авангардизм в искусстве – это тоже сильнейшая уже лакмусовая бумажка, прореагирующая тоже вот такой больной души, потому что, как известно, авангардные произведения очень приятно исполнять, и настолько же неприятно их слушать, потому что если ты не находишься в созвучном, в резонансном состоянии психологическом, то ты слышишь только хаотический набор звуков, видишь плохо намалеванный черный прямоугольник, а никакой не квадрат черный. Вот. А если ты пребываешь в соответствующем состоянии, то, конечно,
2: находишь там глубины и высоты.
3: И высоты, да.
0: С другой стороны, видите, как бы и соцреализм в искусстве — это тоже своего рода тревожнейший симптом.
3: Вот дело в том, что именно выхватывание — вот такой характерный термин из разговора.
0: А это у меня вот наш куратор Зинаида Гонриетовна Шерсть вот положила мне такую. И, кстати, она очень с образованием. Я поэтому смело цитирую.
3: Единственное, я сразу хочу призвать радиослушателей не цепляться к своему состоянию, не заниматься самокопанием, потому что на Востоке давно говорили, что главный критерий, главный признак душевного равновесия — это отсутствие внутреннего диалога с собой. Если ты постоянно...
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач. Оба они работники, или я даже сказал бы сотрудники психологического реабилитационного центра приюта «Зараненной души». И вот такой вопрос просили вам передать наши постоянные радиослушатели. О том, не считаете ли вы нужным или необходимым иметь в нашей стране какое-то средство массовой информации, радиостанцию, да, ну или газету, я не имею в виду, где печатают брачные знакомства и так далее, а именно радиостанцию психологического сугубо уклона, ну, как есть, например, политические радиостанции, а тут, например, радиостанция приюта зараненной души, набрать диджеев туда и, в общем-то, чтобы это было как бы радиоотдушина для всех страждущих.
3: Я считаю, что это, по большому счету, просто необходимость, остро назревшая необходимость, что это психологическую температуру общества сбавило бы градусов на 5 где-то, потому что столько людей, которым негде услышать то самое своевременное, то самое единственное слово, которое для остальных, может быть, ничего не значит и будет совершенно непонятным, но вернет человека в какой-то осязаемый мир. Столько людей, которые бы нашли в этой станции друга, нашли бы в ней единственную поддержку, нашли бы в ней опору в жизни и ту самую точку, с которой они бы могли бы начать новую жизнь, позабыв, повернувшись спиной к прошлому. Я думаю, что, может быть, в связи с тем, что несущие сейчас стоят очень дорого, называются цифры около $500,000, это могло бы быть эфирное время на одной из известных станций. Я думаю, что сознательные диджеи, сознательные эфирные директора могли бы сделать реверанс, могли бы обратить внимание на столь остро назревшую проблему. И я думаю, что этот вопрос найдет все-таки свое разрешение, потому что бездушный поп-эфир мыльный, заполонивший наши все комнаты, офисы, дома.
0: Автомобили,
3: да, кстати, на вождение это влияет ужасно. Точно так же, как и секс в автомобиле. Это очень важная часть жизни современного человека. Так радио в автомобиле.
0: Целиком с вами согласен.
3: Вот. И я считаю, что такая радиостанция могла бы стать для многих большим другом, чем многие наши соотечественники.
0: А скажите, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот не проводили ли вы изучение изучение изменения взаимоотношений между людьми в течение вот определенного времени в прямой зависимости с изменением репертуара радиостанции. Я в свою бытность работал вот шофером тяжеловесного автомобиля грузового. Это было лет, по-моему, 15 назад, тогда еще не было мощнейших радиостанций, и все слушали одну какую-то радиостанцию по средним волнам, да, а там были песни о лугах и так далее. И я помню, постоянно все влюблялись в колхозниц, вот в доярок, там, в женщин из цементного цеха, где вот забирали плиты и так далее. Буквально это были такие мимолетные, но очень теплые встречи. Вот. А сейчас я наблюдаю вот моих товарищей, которые остались работать там, в автопарке. Часть из них перешли в дальнобойщики. Это совершенно жесткие люди. Постоянно у них играет в автомобиле вот эта жесткая музыка, и они подсаживают к себе молодых девушек с трассы и прямо выкидывают их потом, да.
3: Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире, но даже вот этот эфир был разрешен только после третьего гарантийного письма,
0: да,
3: со стороны нашего центра. Я думаю, что мы оскорбляем людей, у которых сейчас те самые проблемы, которым посвящена деятельность нашего центра, если мы будем говорить о уважаемых мною водителях, в том числе и дальнобойщиков.
0: Ну, не все, членов, конечно, не все, конечно.
3: То я думаю, что мы просто обманем желание, чаяние той части аудитории, для которой, в общем-то, мы сейчас и работаем. Я понимаю, что мои технологические, психологические ходы, они многих ставят в недоумение. Те, кто сейчас не любит в данный момент, те, у кого любовь сменила стойкость, привычкой, привыканием, у кого быт заслонил, они находятся в счастливом неведении, какое бывает ослепление, какой бывает ком, какая бывает тяжесть, пелена. И те не поймут меня, а те люди, которые именно сейчас бьются, конечно, не в пароксизме страсти.
0: Как мотыльки об фонарь.
3: Вот очень, очень печально слышать у самых продвинутых звонкое клише взамен настоящего чувства. Именно с таких маленьких укольчиков начинается заледенение души наших сограждан, когда люди со звонкой фразой теряют чувства.
0: Нет, это опять Зинаида подвела. Я, наверное, вот эту инструкцию не буду ей больше сегодня пользоваться.
3: Вот, если вы хотите опять-таки прийти от сложного к простому, от глубин психологии к технологии межличностного общения, летом обнажаются не только человеческие тела из-за жары, летом лучше видно человеческую душу. Например, по такому простому аксессуару верхней одежды, как шорты, можно очень многое сказать о человеке. Как известно, вот во многих детективах и специальной литературе, чтобы обезопасить себя от мужчины, нужно его раздеть. Голый мужчина чувствует себя беспомощным. Вот каратист в плавках – это уже каратист данным ниже, потому что в корнях мужской психологии одежда создает у него ощущение закрытости, защищенности и
0: мощи,
3: да. И мужчина, который ходит по улице в шортах, это мужчина, который по меньшей мере в порядке.
0: Да,
3: мужчина
0: не боится
3: оголять свое тело, он уверен в себе, он стоит на ногах и не боится, что эти ноги открыты. А женщина, носящая шорты, это женщина, прячущая свою промежность, женщина, прячущая свое лоно. Это женщина, у которой уже случилось надлом, она уже захлопнута, она уже видит мир в искаженном виде, уже какой-то сектор ее восприятия замутнен.
0: А вы не усложняете, нет?
3: Понимаете, вот именно такой поверхностный подход коллективный к людям, он и привел к тому, что проблемы каждой личности оказались спрятаны от...
2: Женщина в шортах – это уже женщина рангом выше, чем женщина. Это женщина-охотница.
0: Я тоже так вот думаю. Да.
2: Женщина чувствует наиболее беззащитной, как это ни странно, чувствует себя женщина в деловом костюме.
0: Да, потому что...
2: Как женщина, она, безусловно, ну,
0: это... Потому что она, кстати, в данном случае партнер, а значит, уязвима. Да.
3: Дело в том, что здесь просто оказалось все намного проще. Вот мы усложняем там, где просто и стремимся к лишней простоте, там, где ни в коем случае она недопустима. Оказалось, что женщина в костюме уязвима, потому что стойкое клише вызвано западными видеофильмами. Обычно контакты сексуальные с секретаршами, сексуальные нападки именно производятся на женщину в офисном костюме. Ну,
0: как правило, секретарша ходит в очень короткой такой мини-юбке или в макси-трусцах. Ну, она, как правило, не выглядит совсем в деловом виде. Мы тут имеем в виду пиджачную пару, наверное.

0: Множество мнений, это опять-таки тема для отдельной беседы, женская верхняя одежда.
1: Это уже прям что-то из Бэтмена. Ну, ну ладно, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
3: Спасибо вам огромное. Огромное.
2: Спасибо, да. Извините, если можно, говорите погромче.
3: А, как тут, у меня вот вопрос к госпоже, я забыл.
2: Госпожа Невская.
3: Госпожа Невская. Вот такая ситуация. Сначала вопрос, потом...
2: Алло, алло. Погромче, пожалуйста.
3: Вот госпожа Невская.
2: Вот, вот так отлично, да, молодцом. Да.
3: Госпожа Невская, вот такая ситуация. Если к вам обратилась... Значит, такая, ну, вот базитическая женщина, как говорит Александр. А у нее такое несколько истерическое, значит, затмение. Вот она... ну, в принципе, она поставила вас перед вопросом, что вот сейчас произойдет самоубийство. Если вы, к примеру, там, вот сейчас очень модно там, знаете, вот, так сказать, вот, чтобы осеменил там какой-то певец или композитор, вот, знаете, рожать детей от таких вот. Вот, если вот, то есть, вот, срочно вот выньте и положите, например, там, Буйнова или Киркорова, вот, простите, или Сашу Лаэрку, ну, это, извините, вот такой вот. Если у вас вот, ну, какие вот ваши действия, что вы будете делать, вот, отговаривать ее как-то? Или вот пытаетесь, значит, связаться вот с тем же там...
2: Спасибо. Спасибо.
3: Оно согласилось как-то так.
2: Спасибо вам за вопрос.
1: Я просто хочу напомнить, простите, с вашего позволения, Татьяна, что вы как раз специалист все-таки по мужчинам. В данном случае вы в реабилитационном центре общаетесь больше с мужской клиентурой, да?
4: Ну, вы знаете, женскую психологию, тем не менее, я тоже прекрасно знаю. Вы знаете, я не смогу ответить вам развернуто, потому что для этого... У вас просто нет необходимых знаний. У нас есть, естественно, опыт работы с такими женщинами. Это обыкновенный комплекс Жозефины. Если вы помните, Жозефина – жена Наполеона. Вот. И на самом деле существует отработанная во всем мире методика работы с такими женщинами.
1: Ну, а вообще, конечно, было бы гуманнее завести при центре свой собственный обильный достаточно банк спермы, чтобы сразу она пришла, вся в ней в себе, и типа сразу получает то, что хочет. Потому что бывает, что как бы базитическая форма уже настолько серьезно развита, что никакие стандартные такие методы и подходы, стандартные даже в смысле супериндивидуальности, они там никак не помогут, потому что там непробиваемо. Да, и все, мне говорит. И все. А то сейчас говорит все.
4: Вы знаете, у нас есть некоторые секреты, с которыми мы работаем, безусловно. И действительно, есть непробиваемые случаи, но для них тоже есть свой определенный индивидуальный подход, безусловно. Могу сказать только одно, что или же женщина избавляется просто от комплекса Жозефины, или же она получает, в общем-то, то, что она хочет.
0: Всю технологию мы не можем раскрывать, ну, потому понятно, что пациент будет готовиться, выстраивать новые защиты и только осложнит работу с ним.
1: Коллективу центра. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, дядя Саша.
1: Здравствуйте.
5: Мы являемся поклонниками вашего таланта.
1: Вот, ну, сейчас, будем... простите, речь немножко не обо мне, если у вас есть какие-то вопросы к нашему...
5: Нет, но да. Вот вопрос связан именно с этим. То есть вот мы... были на концерте на вашем, а вот там сидело три таких статуи, по-моему, в зале.
1: Было дело.
5: А вот их там покорежило чуть-чуть жизни. Вот если вот к вам, товарищи доктора, приходят вот люди примерно в таких позах, там, например, вот говорят, что ну, свело их, в общем, так, с физикой. Вот. И что вы им советуете? Вы чтобы они так, то есть, не ходили там, не пугали людей на улицах? То есть вот вопрос вот в чем.
1: Понятно, спасибо.
5: Пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, в принципе, я тут немножко догадываюсь, что наш радиослушатель спутал вашу специфику с спецификой, скажем так,

0: какой-то общей психологии.
1: Дело,
0: да,
1: в том, что просто это как раз великолепная иллюстрация. Я видел эти скульптуры по во вчерашнем пресс-экспрессе был репортаж об этом концерте.
0: Да.
1: Как раз многие люди для того, чтобы себя почувствовать людьми, ходят в зоопарк. И для того, чтобы многие пациенты почувствовали себя людьми, помещают именно такие скульптуры, изломанные, да, чтобы человек сразу почувствовал, что уж у него-то лучше. Да, у него-то все в порядке.
0: Это так называется, кстати, метод Ильи Муромца. Лечение визуальным объектом, вот
1: таких,
0: заведомо уродливым.
1: На таких,
0: да,
1: контрастах, да, просто вот самооценка пациента сразу возрастает, появляется такое злорадство задорное.
0: Вы бы, кстати, видели, это я так от себя немножко добавлю, обращаясь к нашим радиослушателям, вообще какие статуи, картины висят и стоят вот как раз в приемном отделении реабилитационного центра. Вот, это действительно хитрый достаточно психологический ход. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, я хотел задать вопрос, а где находится реабилитационный центр?
0: Ну, это вот вопрос к нашим гостям. Я не знаю, вправе ли они это говорить, потому что, честно сказать, что свободной записи вот туда не существует. Опять же, в силу финансовых причин, насколько вы понимаете.
1: Дело в том, что не имея возможности увеличивать масштабы, мы просто не можем увеличивать количество пациентов, и в ближайшее время, к сожалению, это не будет носить такой открытый характер. Поэтому, видимо, такое средство контакта через радиостанцию.
0: Ну, еще вот я думаю, как вы вообще относитесь к такому средству, может быть, помощи людям, да, как, например, запись на аудио-видеокассету вот лекции ваших виднейших специалистов. Ведь я помню, у вас была такая практика, когда представителям трудных профессий, там, морякам дальнего плавания и так далее, вы давали набор аудиокассет, где были как бы записаны на фоне голосов природы, голоса ваших специалистов на разные случаи. Например, тема там «Ты и одиночество» или «Ты и океан» и так далее. Вот. Я знаю, почему-то эта практика не прижилась.
1: Дело в том, выяснилось, что вот такие суррогаты, они, в общем-то, не долговременного пользования. Для того, чтобы обрести внутреннее спокойствие, очень многие люди весьма успешно просто тихо и спокойно перечитывают Чехова. И именно вот обращение с настоящим русским языком, с Чеховым, с Набоковым, оно, как это ни странно, вот восстанавливает душевное равновесие куда сильнее, чем вот эти поп-суррогаты с прибоями, с чайками, с бормотанием псевдоспециалистов.
0: С волынкой. Потому что я помню, там на одной кассете была волынка, да. А вот, опять же, не проводили ли вы такую статистику насчет принадлежности к определенной социальной группе вашей клиентуры? То есть из какой социальной группы больше приходят и где больше проблем?
1: Ну, я не открою ничего нового, что чем выше уровень и социальный, и материальный, тем больше проблем. Как известно, самое большое количество самоубийств в Японии, в странах Скандинавии, в таких заведомо успешных странах со сложившимся обществом потребления. Если человек всерьез озадачен, ну это, конечно, неизвестно, палка о двух концах, неизвестно, какой слаще. Если человек озадачен проблемой просто поддержания жизни в своей семье, то это тоже совсем не здорово. Но это уже выходит за рамки нашей компетенции.
3: Вы знаете, основная категория людей, на самом деле, я уже говорила, это скорее возрастная категория. Потому что это связано, это, в общем-то, основные травмы, это любовные, они происходят в момент, когда человек переживает некую потерю смысла жизни. И тут наложенная на потерю смысла жизни любовная травма, она может привести к самым плачевным как раз исходам.
0: Ходили в свое время слухи, что в вашем центре, в общем-то, одно время достаточно привилегированное место занимала пословица такая среди как бы обслуживающего персонала, среди сотрудников: делом займись и тотчас, делу уступит любовь. И что якобы одним из методов вашей терапии это было как бы там пилить, вы заставляли людей там поделки разные делать, класть кладки там, в общем, заставлять их попросту говоря трудиться. Так ли это?
1: Ну, безусловно, потому что если нет возможности занять голову, если в голове просто там пульсирующие мысли, то нужно занимать тело. Хотя оно и вроде бы совершенно далеко от нашего сознания, тем не менее это так, что все-таки бытие в значительной мере определяет сознание. Нужно загрузить себя как можно более не обязательно изнуряющей, а вот поглощающей всего тебя работой. И вот трудотерапия, хотя и в ней видятся ложные социалистические корни, она все равно очень действенна.
3: И главный критерий выбора, на самом деле, работы – это то, что работа ни в коем случае не должна быть как бы основной профессией этого человека. То есть если человек лесоруб, то, соответственно,
0: то есть он
3: или
0: должен,
3: там,
0: да,
3: выпиливает, да, или столяр, он не должен заниматься деревом, а должен найти какую-то другую совершенно область, в которой он будет работать.
0: Так где-то какие должны быть цеховые мощности, чтобы, например, людей, а к вам приходят люди все-таки разных профессий, как правило, творческих, как сказал Роман Васильевич, вот какие же должны быть мощности производственные, чтобы всех их занять?
3: Вот безусловно, поэтому мы не можем принимать клиентов.
0: Но тем не менее, я хочу сказать, это как бы похвала такая, действительно реальный факт, что вообще все здание самого центра, оно выглядит очень всяко прилично. То есть это одновременно здание современной постройки, с другой стороны оно стилизовано очень так тонко под особняк, по-моему, 15 или 16 чуть ли какого-то века такой. То есть даже с какими-то кельтскими, по-моему, мотивами. И все это, в общем-то, сделано руками просто вот ваших пациентов, назовем это так. То есть трудотерапия, я так понял, по масштабам этого здания занимает у вас, ну, процентов 80. Извините, я простужен. А, ну, телефонный звонок тогда примем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Вот скажите, кстати, Роман Васильевич, вы, как, в общем-то, видный достаточно доктор, психолог, наверняка сталкивались, у вас есть, ну, большой круг пациентов и так далее. Вот такой момент, когда вам звонят, и какое-то раздумье происходит, а потом трубка кладется, да? Вот насколько тревожен этот сигнал для объекта, который вот кладет трубку? Или это, в общем-то, ничего страшного, повседневно? Или все-таки стоит, может быть, как-то где-то подумать, насторожиться?
1: Ну, это вот, к сожалению, это признак совершенно двух диаметрально противоположных состояний. Когда человек в крайнем отчаянии, у него не хватило терпения дождаться даже до второго звонка. И когда человек еще только в сомнениях, настоящая ли это проблема, ему неудобно беспокоить ей занятых людей. Поэтому это неоднозначно совершенно.
0: А часто ли вам приходилось говорить вашим клиентам: на тебе телефон, позвони ей, или на тебе телефон, позвони ему?
1: Ну, вы понимаете, вы опять вторгаетесь в область технологии, и не хотелось бы сразу именно внутреннюю технологию раскрывать, потому что если, например, вы будете знать, что в темной комнате, она для вас перестанет быть темной, и терапевтический эффект существенно снизится.
3: Угу. Роман, а можно я задам тебе вопрос? Вот я начала передачу с того, что сказала, что любовь — это невроз. А так ли вообще это, как ты считаешь?
1: Любовь — это, безусловно, тяжелейший, ну, в быту болезни, это тяжелейший невроз. И, как известно, болезнь сопровождаются колебаниями температуры, а также и любовь сопровождается жуткими колебаниями душевной температуры, внутреннего состояния, от равнодушия, когда эмоциональные силы исчерпаны, и с облегчением человеку кажется, что это все отступило, и до вот той самой волны, того самого пика чувств. Причем вот эта эйфория, она аналогична эйфории при маниакально-депрессивном психозе, когда депрессивная фаза подавленная прерывается короткими маниакальными эйфорическими состояниями. И точно та же самая картина, только в другом временном масштабе, происходит во время любви. Счастливым этого человека трудно назвать. Он весь в подозрениях, в страстях, в мыслях. Соответственно, это явно состояние, если не болезненное, то крайне пограничное.
0: Вот, собственно, известный тоже психолог наш отечественный, очень уважаемый, уже, к сожалению, покойный, Ирина Борисовна Вязь, она как бы в одном из своих трудов упомянула, что любовь — это состояние сродни хроническому алкоголизму в определенные этапы, просто ускоренному и сжатому.
1: Но... Дело в том, да. Что вы понимаете, вот любовь — это некое, это инфекционные заболевания. Это сейчас выясняется, что очень многие болезни, которые раньше считались генетическими и социальными и так далее, на самом деле тоже носят инфекционный характер, потому что человека, что такое человека влюбить? Это поселить себя в сознании человека. То есть вот очень часто, когда растущая девушка, мы имеем в виду нормальных, в достаточно гармоничной семье, в хорошей обстановке, развивающаяся девушка, беззаботная, в ее возрасте это еще не напускное, это еще не поза, а форма ее жизни. Радостная, беззаботная девушка живет, ее сознание занято некими лицами с экрана, с плакатов. Она любит учителя своего, любит Ван Дамма, там, Киркорова.
0: Какой-нибудь квартет молодых исполнителей,
1: да, да,
0: например.
1: И вот она...
0: А все это, извините, вот был такой термин «убийца детей». Как он вам нравится в данном случае?
1: Я потом коснусь вашей симптоматики. Ее психологический фон очень светлый, хорошо окрашенный. Вот. И некий персонаж мужского пола собирается ее в себя влюбить. Как известно, для этого неважно даже, причем это происходит часто на интуитивном уровне, наработки такие. Не обязательно он должен быть двое ее старше. И к чему сводится этот процесс? Самое страшное – это равнодушие. То есть эту девушку нужно выбить из состояния равнодушия, чтобы она заметила, и чтобы ее душевное спокойствие, вот этот свет, ровный фон эмоциональный был сдвинут в любую сторону. Даже вот у Лермонтова можно заметить, что Белла сначала там очень сердил персонаж. Вот. То есть в ее голове помещается с любым знаком плюс или минус эмоциональный фон в отношении какого-то человека. И потом, то есть что такое? В ее сознание инфекционно внедряется какая-то персона. То есть ее мысли потихонечку начинают сводиться к нему. И так как внимание ее уже завоевано и обращено на человека, то все его действия, они в масштабе вот этого внимания усиливаются. Вот. И все, что он делает, уже внедряется искусственно. Он вот своими эмоциональными щупальцами, это может быть или вампир, или он может, наоборот, давать ей энергию. Это тоже не так важно. Он там поселяется. И что такое, когда она влюбляется? Это в ее сознании образ этого человека, мысли о нем вытесняют все остальное. Он живет уже в ее голове, и он может даже не участвовать дальше в этом процессе длительное время, потому что она не может освободиться. Она этим человеком целиком больна. Все мысли, чтобы она там не пыталась сбросить. И глядя на этих девушек, обычно это замечает даже не мамы, а мама замечает почему-то день первого сексуального контакта, а подруги. Они говорят, что ты никогда не была такой грустной, ты никогда не была такой подавленной, ты никогда не была такой серьезной. Именно все эти со знаком минус и вспышки веселья, они носят болезненный характер, когда ей кажется, что ее отпускают, или нет, в таком возрасте скорее, когда эта девушка кажется, что ее объект внимания адекватно ей возвращает это внимание, что у него то же самое в голове. Но как только ей кажется, что он, связь с ним потеряна, она опять вся в дауне, она опять вся в депрессии. То есть это вот нормальный сценарий развития тяжелой болезни, которая была инфицирована неким человеком, сознательно, бессознательно.
0: То есть практически, вот если сказать короче, перевести вас попросту говоря, то вот объект внимания этой девушки сравним с глистом.
1: Я бы даже сказал с жутким психологическим солитером, которому можно сколько угодно отрывать хвост, и будет временное облегчение, но потом он опять будет занимать всю ее вот систему.
0: Понятно. Просто, ну ладно, об этом мы не будем, это грустная тема. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Я вот тут вот вас, так сказать, послушал немножко, я не сначала слушал, я вот к такому вот выводу, что ли, пришел, что вот ваши гости даже не то чтобы экстремисты, они экскремисты. Вот, собственно, так.
0: Угу. Спасибо. Ну, видимо, просто наш радиослушатель имел в виду, что вы в очень такой сжатой форме пытались и пытаетесь, как бы особо не распространяясь, высказать какую-то общую идею и дать такой немножко общий анализ вот явления, с которым вам в ходе вашей профессии приходится сталкиваться, вот, не углубляясь в частности. А как бы не углубление в частности он расценил как отсутствие гибкости.
1: Дело в том, что для многих, как известно из литературы, известие о том, что булки не растут на деревьях, вот такое новое знание — это некий шок, удар и неприятность. Так же, как Шерлок Холмс очень сердился, что ему сказали наконец, что там солнце вертится вокруг Земли. И люди, пребывающие в легком неведении, им так, многим так проще. И когда невольно они становятся приобщенными к какому-то знанию, конечно, это вызывает естественное раздражение, и делать с этим ничего не надо.
0: А скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот существует такое мнение, что большинство людей, работа которых называется словом «психолог», либо запойные алкоголики, либо люди с огромным каким-то комплексом, что очень часто клиентами одних психологов являются другие психологи, то есть они дают друг другу работу, перекручиваясь на каких-то достаточно редких людях из другого мира, ну, например, какой-то бизнесмен, ну, там где-то на деньги что-то, ну, не получилось, он приходит к психологу, там любые деньги платит, чтобы как-то его тот ему помог, тот ему помогает, затем этот психолог свои уже проблемы и свои глубочайшие комплексы идет лечить к другому такому же психологу. Вот такая круговерть получается. Так ли это? И приходилось ли как бы вам сталкиваться с вашими же коллегами, но в данном случае пациентами? Насколько тяжелее, если приходилось с ними работать, нежели с простыми людьми, не подкованными в азбуке психиатрии?
3: На самом деле приходилось, безусловно, работать, потому что существует некая такая обязательная, как бы не существует такой вот ярко выраженной очень часто поддержки, ну, как бы ярко выраженной работы, но существует некая поддержка, поскольку, естественно, все вы знаете пословицу «врачу излечись сам». Вот. И очень многие психологи, они как бы занимаются тем, что они в какой-то момент должны сами себя проанализировать.
0: Существуют какие-то тесты, да, какие-то?
3: Да, безусловно. Но в связи с тем, что как бы наше подсознание — это такая страшная яма, в которую, если ты будешь не, как бы, не подготовлен, и даже подготовлен, можно упасть и не вернуться, вот, то, безусловно, психологи часто обращаются друг к другу с тем, чтобы им помогли и поддержали, как бы, вот это, в этот момент самоанализ.
0: А что думает по этому поводу доктор?
1: Я думаю, что мы опять углубляемся в некие частности, которые, наверное, интересны, но интересны далеко не всем нашим слушателям. Я бы считаю, что нам имеет смысл послушать тех, кто решил к нам дозвониться.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, значит, у меня два вопроса. Первый. Как вы относитесь к такому понятию, как карма человека? На ваш взгляд, существует эта вещь или нет? Ну, судьба или как-то это еще можно назвать. Вот. И как это влияет на психологию человека и влияет ли на его жизнь? Вот. И второй вопрос. Существует такое объединение «Пролог», если вы знаете, в Москве. Вот как вы относитесь к проведению им семинаров? То есть там, ну и, по-моему, не только «Пролог», но как бы вот есть несколько таких объединений в Москве, которые занимаются вот психологическими тренингами, там, недельными, двухнедельными. Вот помогает ли это, с вашей точки зрения, человеку, и нужно ли это ему?
0: Спасибо, спасибо.
1: Я не знаю именно, что представляет из себя пролог, но любые ролевые игры, сделанные, проведенные специалистом, безусловно, помогают. Если этим не занимался откровенный отъявленный шарлатан или какой-то человек злонамеренный, что, я думаю, в Москве все-таки менее вероятно при довольно-таки жесткой сертификации вот таких.
0: Вот в Челябинске был очень печальный случай. Я помню, как раз пришлось мне с ним столкнуться. И вот, ну ладно, не будем о грустном.
1: Именно соционика и психология, основанная на ролевых. Вот Эрик Бернер, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, есть книжка такая переведенная. Это довольно-таки позитивная, именно современная форма.
3: На самом деле человеку помогает, когда им занимается, когда он не чувствует себя как бы одним брошенным в мире своей проблемой. Поэтому, безусловно, любые тренинги психологические, безусловно, помогают.
0: Особенно там есть такой предмет, в свое время мне предлагали его вести как общение. Вот. А скажите, что касается кармы?
1: Что касается кармы, да. По-моему, нужно очень бояться тех людей, которые очень уверенно говорят на эти темы от своего имени, от имени еще кого-то, потому что бойся людей все знающих. Дело в том, что все равно человек — это в значительной мере то, что он о себе думает и чем он себя ощущает. И даже многие представители оккультных наук подтверждают, что с одной стороны есть какая-то предначертанность, а с другой стороны человек в силах и вправе и должен корректировать, ну, я не знаю, как это сформулировать, что многое зависит именно от его состояния.
3: Исправлять свою карму.
1: Да, состояние его души, от его намерений.
0: А вот такая вещь, как цыганки. Вот они, например, говорят, ты будешь замужем ей, да, она, например, пришла три раза, она четвертый раз уже препятствие, она уже вся разбита и уже ваш клиент.
1: Ну, слово произнесенное есть внушение, это как самое простое, а цыганки, даже самые, я думаю, непродвинутые, обладают очень большим арсеналом таких средств гипнотических и
3: зомбирование, да, безусловно. Это целый народ, который из поколения в поколение занимается тем, что занимается как бы.
0: Ну, работает над этой проблемой, скажем так. Я просто почему спросил, потому что вот как раз у вас в приемной я видел одну с серьгами вся. Я очень был удивлен, думаю, что же тут делает представительница вот этой профессии, собственно говоря. Может быть...
1: Это была не цыганка. Давайте, если можно, еще послушаем наших
0: родителей. Давайте, конечно, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Роман, Татьяна и Александр. Это такой геройский орел Владислав. Вы, наверное, меня уже забыли. Я просто давным-давно я звонил. И вот слышал знакомые голоса.
7: Это хорошо.
6: Вот.
7: Рассказывайте.
6: Ну, что можно рассказать? Ну, вообще очень интересная у вас тема. Вот, и можно даже сказать, что они меня просто как, ну, как бальзам на душу, тем более первая часть, вот именно сексуальные проблемы, потому что у меня в моей личной жизни произошли большие перемены за это время. Вот, и просто я хочу что сказать. Ну, если, конечно, по возможности, если осталась такая традиция, я бы хотел вот, зачистить, ну, посвященный этой теме, вот, этой проблеме, ну, такой большой стих. То есть перед этим хочу сказать вот что. Вот, естественно, существует такая, как говорят, что это проблема проституции. Мне кажется, это вовсе не проблема. Потому что не нужно с этим бороться, его нужно как-то легализовать, потому что на данном примере, ну, я просто расстался с несколькими сумасшедшими подругами после того, как одна пыталась меня шантажировать вместе с своей мамой якобы за какое-то насилие, которого вообще не предполагалось. А на одну просто пришлось угрохать им такую кучу денег, чтобы, не знаю, чтобы...
7: Всю стипендию, короче.
6: Логического конца.
7: Угу.
6: Вот, и пришлось просто-напросто мне, грубо говоря, снимать проститутку.
7: О, это грустная история. Вот, и... Но давайте все-таки тогда перейдем к литературной страничке.
6: Литературной страничке, вот, и в сущности после этого я посвятил своей, так сказать, подруге вот следующее стихотворение. Вот, называется «Обращение». То есть, здравствуй, милая, здравствуй, родная. Мне сегодня уже не до шуток. Я скажу тебе прямо и честно, что люблю лишь одних проституток. Я недавно столкнулся с любовью, что на улицах в ночь продается. За тобой мне бегать с цветами и стоять у двери не придется. И не зная, как ты, я усвоил без какой-то особой сноровки, что бесплатная любовь лишь бывает в бытовушной тупой мышеловке. И вот в связи с этим я хотел бы задать такой вопрос нашему вот... гостям и, так сказать, постоянным. Вот, Роману Васильевичу и Татьяне Невскому. Даже, наверное, больше это Татьяна Невская, потому что, как я понял, она психолог у нас. Правильно?
7: Да, совершенно верно.
6: Вот,
7: что я бы не сказал о Романе Васильевиче.
6: Ну, в каком-то роде он тоже психолог. Вот. И, в общем, значит, такой вопрос, конечно, вот к Татьяне. Все-таки ей, наверное, мне интересно узнать, как это с ее стороны, со стороны именно женщин. С мужской стороны тут, в принципе, все понятно. Я даже, не то что прочитать, мне даже будет ясный ход мыслей, то есть именно мужчина. А вот какой ход мысли женщины, вот как вообще, ну, вообще бы пошла бы, но только если бы, к примеру, существовала такая же улица, вот почему для мужчин есть улица Тверская, почему для девушек нету такая вот, не может девушка похвастаться своей подругой, вот знаешь, я вчера пошла, то есть решила свои проблемы там-то и там.
7: Угу, понятно. Можно я вопрос переведу немножко? Mm-hmm. Спасибо за стишок. В принципе, вопрос такой, пошли ли бы вы, Татьяна Невская, к так называемому этому жиголо, да, такой вот, да, ну, дабы заплатить денег.
3: Да, безусловно.
7: Ну что ж, ответ весьма исчерпывающий. Я думаю, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Знаете, я хотела бы спросить мнение ваших гостей о Дианетике. Благодарю.
7: Ну вот, вы знаете, дело в том, что вот, сейчас мы, наверное, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Вот, видимо, Дианетика, да?
3: Дианетика.
7: Ну,
3: я никак не отношусь к Дианетике.
7: А мне это словосочетание не знакомо. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». И вот мы сейчас немножко разобрались в понятиях. Был поставлен вопрос насчет дианетики. Дело в том, что я сталкивался, как выяснилось, с этим явлением, вернее, с его анализом в бытность моей работы в Киевском институте судебной экспертизы. Мы просто называли это по-другому — синдром филателистической кактусницы. Вот. Ну, я так подробно не буду распространяться об этом. Скажу только, что, в общем-то, мы искоренили внутри коллектива своего, вот, и как бы Роман Васильевич Грач, он просто тоже, являясь профессионалом, знает об этом явлении по другому, в общем-то, коду, по другому названию. То есть в своей среде это у них называется несколько иначе. Вот, поэтому как бы тут что-то такое, переговоры ведутся с Татьяной Невской.
3: Саша шутит.
7: Да.
3: Но,
7: почему я шучу?
3: Я хочу сказать о дианетике. Я сказала, что я никак не отношусь к дианетике. Я действительно никак не отношусь к учению, которое претендует на всеобщее знание, на то, что оно может заменить человеку, в общем-то, смысл его жизни.
1: Ну, обычно, да, универсальные панацеи от всех бед, тем более так агрессивно-маркетингово продвигающиеся на рынке, они всегда настораживают. То есть я говорю, бойся людей, все знающих, ответы на все вопросы.
7: Бойся филателистических кактусниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Спасибо. Прекрасная тема для того, чтобы поговорить об этом целую ночь. Я бы хотел такой ракурс осветить. Вот почему-то не затрагивается такая тема, что человек сегодня живет, по сути, в некой агрессивной среде. Практически институт семьи как таковой уничтожен. Практически разрушены какие-то традиции. Ну, их по-любому можно назвать там патриархальные традиции. То есть человек, по сути, существо-то общественное попадает в такие ситуации, что он должен ежедневно бороться с окружающей средой, конкурировать, выживать. Вот в этой ситуации появляется вот эта огромная толпа всяких целителей, всякого рода специалистов, там магов, волшебников, которые готовы там буквально за один сеанс избавить от всех проблем. А по сути это все получается, что пустой звук. Вот нет какого-то такого адекватного, что ли, действия. Нету той прямой помощи, которую бы хотелось получить, например, такому человеку. Потому что кроме вас масса специалистов выступает, даже по радио, по «Эхо Москве», и тоже ведут спасительные, душеспасительные разговоры. Но кто скажет, как сделать первый шаг, куда пойти и с чего начать? Спасибо.
7: Спасибо. Ну да, это уже вот вопрос, в принципе, к доктору Роману Васильевичу Грач, поскольку он у нас заведующий приемным отделением. Вот, и, как говорится, страж ворот психологии, и человек, полностью контролирующий эти ворота. Что скажете, уважаемый доктор?
1: Я бы как раз, может быть, это в моих устах странно прозвучит, но если человек способен еще, если проблема не загнала его совсем в угол, и он способен себя оценивать, то как это не коварно, может быть, в моих устах это прозвучит, то спасение надо искать в самом себе в первую очередь, потому что ближайшие подруги и прочие дежурные жилетки, они часто оказывают диаметрально противоположный эффект.
7: То есть полный отсос энергии.
1: Ну, могут просто инвертировать, повернуть все это потом во вред. И в данном случае можно рекомендовать только если на чьем-то опыте был успешный контакт с каким-нибудь психологом. Вряд ли это будет какой-нибудь обладатель назойливой рекламы. Обычно к настоящим специалистам трудно попасть до сих пор, а не требуется вычитывать их фамилии на заборах. Вот. И
3: на самом деле все ответы, как уже верно заметил Роман, находятся внутри самого человека. И психолог, он только заставляет... Психолог не знает ответа на вопрос. Никогда. Он практически никогда. Он только заставляет человека найти вот этот единственный для него возможный путь решения проблемы. Постольку, поскольку на самом деле, предлагая свой вариант решения, ты, в общем-то, сбиваешь человека с того варианта, который он мог бы принять. А бороться в жизни на самом деле человек, в общем-то, должен. Он не должен прозябать в лени, а бороться, что-то строить, доставать, работать. Человек должен. Это вот, собственно, как бы и не позволяет ему вести животный образ жизни.
7: А вот как показалось,
1: потом, может быть, это совсем просто, но это один из самых работающих способов, если это открыл какой-то немецкий психолог, я не помню фамилии, если человек очень плохо, и он совершенно не может справиться с этим состоянием, какая-то грандиозная потеря произошла в его жизни. Есть очень простой и действенный способ, когда засыпаешь, вот в момент, когда уже начинаешь понимать, что проваливаешься в сон, вот, нужно про себя несколько десятков раз, абсолютно не вкладывая никакого смысла в это выражение, произнести про себя: это проходит, это проходит, это проходит, это проходит, чтобы это было именно между, ну, в точке, временной точке контакта между бодрствованием и сном. И повторять это несколько дней, абсолютно не пытаясь устроить какой-то аналог самовнушению, приводя там: мои руки теплые, я спокоен. Это именно должно быть только декларативно и абсолютно отстраненно. И вот такая примитивная формула, механизмы ее, в общем-то, как я знаю, неизвестны до конца, она очень сильно действует и помогает выбраться из очень тяжелых состояний. И кроме того, когда очень плохо, тоже это, может быть, кощунственно звучит, но имеет смысл обратиться к рациональному питанию, к переводу на вот пресловутые разгрузочные дни, бесшлаковое питание. Может быть, это страшно слушать человеку, которому уже плохо, но если зарядиться этим знанием впредь, впрок, как бы, то вот очень многие психологические критические моменты можно обойти, если вывести организм на довольно-таки искусственное, в общем-то, оно совершенно не натуральное, чистое питание вот такое. Например, в книге Владимира Леви, который не является диетологом и слишком многое обобщает, там есть довольно-таки дельные советы по рациональному питанию, которые как раз ведут к психологической разгрузке. Это разговор в письмах. Вот книга. Это проверено, это тоже работает. Вот именно подходя сбоку к проблемам с таких вот необычных сторон, можно совершить тот первый толчок, с которого произойдет потом выход из кризиса.
3: Очень важна, на самом деле, и как бы физическая нагрузка. И очень хорошо в момент, например, какого-нибудь тяжелого переживания заниматься спортом, как это ни странно звучит.
7: Я немножко позволю себе не согласиться вот с доктором Романом Васильевичем Грачевым на тему как бы немецкого вот некоего философа. Дело в том, что по-немецки, скажем, это проходит. Фраза будет звучать, ну, например, «Хендехох», «Войдите». А, да. Это будет звучать, например, «Хендехох». То есть челюстный аппарат работает своеобразным образом, успокаивая мозг. То есть к определенной группе мышц лица подходит определенный приток крови. То есть русский аналог этой фразы «это проходит», чтобы он был действенным, это, скорее всего, будет, наверное, «кыш-проблема». Ну, попробуйте, это будет проще, потому что транскрипция с русского, с немецкого на русский, она никогда не поможет русскому, так же, как если мы немца заставим говорить «кыш, проблема» по-немецки, вряд ли он успокоится.
3: Еще рекомендуется заняться своим внешним видом.
7: Конечно.
3: Безусловно. Конечно. Обновить гардероб и очень много внимания уделять своей внешности.
1: Я бы вот Александру не рекомендовал затаптывать такие механизмы, потому что это редкий проверенный способ именно борьбы с проблемой. То есть это работающее средство, и не стоит пользоваться по мелким неприятностям, но если, не дай бог, что-то случилось, то это может как раз выручить человека. Не стоит над этим так вот глумиться.
7: Ну, все-таки кыш-проблема поможет вам гораздо сильнее, уверяю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
7: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. меня такой, ну, не вопрос, я не знаю, как назвать, ну, где-то, наверное, вопрос. Я хочу вернуться немножко к теме. Вы говорили о том, что...
7: Извините, говорите погромче.
10: Алло, вы говорили о том, что любовь — это какое-то, в общем-то, потрясение и какая-то дисгармония душевная в человеке. Вот, я, в общем, с вами абсолютно согласен, вот, но поскольку это процесс неизбежный для определенного возраста, вот, это является как бы прививкой, само собой проходит. Вот, я бы даже больше назвал, любовь — это, как правило, такое, ну, не знаю, моя собственная, так сказать, версия этого явления, это как бы синдром идеализирования какого-то, так сказать, субъекта, какого-то лица, человека там и так далее. Это все вызывает какой-то сексуальный, ну, видимо, ну, так сказать, провоцирует каким-то сексуальным подъемом в определенном возрасте, ну, повышением гормонального фона и так далее. Ну, то, что это как начинается, так же, естественно, само собой проходит, в общем-то, и более-менее, как правило, безболезненно. Вот, и от этого я хочу перейти как бы к другой части. Вот, и синдром идеализирования, он свойственен не только, так сказать, вопросу любви, вот, и вообще во многих случаях это можно взять и каких-то поклонников, поклонниц, их музыкантов любимых, вот, ну или такой случай, как всякие религиозные секты и движения, которые, в общем-то, тоже играют на этом. И как раз люди, которые туда попадают, они, видимо, ну, по моему убеждению, люди, у которых, так сказать, не реализованы, в первую очередь, какие-то сексуальные потенции, вот, и они как бы в меру своих комплексов, не реализовав этого, уходят вот в такие вот секты, организации, и, в общем-то, люди, которые этим пользуются, они очень умело, в общем, этим пользуются, вот, и, в общем, очень удачно обрабатывают мозг человека, так сказать, который уже находится в таком состоянии душевного дисбаланса, они как бы заполняют пустоту, вот, каким-то, так сказать, собой, видимо.
7: Опием для народа, попросту говоря.
10: Да, просто опием для народа. Так вот, если, в общем-то, девочка или там подросток, если для нее там это все дело более-менее проходящее, и человек после того, как она его идеализировала, так же, естественно, он идеализировал, если так можно сказать, то это естественно. Это, в общем, как бы прививка, и она природой своей предусмотрена. То люди, которые, так сказать, попадают уже в зависимость от всяческих там таких организаций, сказал, они просто уже как бы практически безнадежны. Вот, люди, в общем-то, с расстроенной психикой. И вот это вот очень ужасно. И ужасно то, что очень многие этим пользуются. И как с этим бороться, это практически неизвестно. И такой человек, он совершенно неадекватно воспринимает в окружающий мир, и, в общем, достаточно односторонний. В общем, достаточно большая проблема, и такие люди еще сами по себе опасны. Ну, кстати, тому пример той же секты Аум Синерикё.
7: Ну и вообще любая демонстрация общественная, какое-то хождение на площадь, например, да, и так далее. То есть, в принципе, ведь известно, что, например, они ходят на демонстрации, по крайней мере, 50%, дабы при плотном трении тел друг дружки получать сексуальное удовлетворение.
10: Ну, и это тоже, видимо.
7: Да. Ну, спасибо вам за ваше замечательное выступление, коллега, спасибо. Вообще, хотелось бы узнать, а вот Татьяна Невская сказала правильно о физических упражнениях и так далее и тому подобное. Вот когда к вам в ваш центр приют израненной души приходит очередной, значит, бедолага или очередная бедолага, проходят ли они общетерапевтическое исследование? Ну, там, сдача обычной там крови, там, прослушивание вот этим ушным прибором и так далее. Или это вообще не обязательно?
1: Нет, это как раз совершенно исключено, потому что человек не попадая в поликлинику, человек сразу вспоминает, как у него брали анализ крови, ковырялись в зубах, или он был в каких-то или унизительных, или физически неприятных процедурах, и, в общем-то, настраивает человека на такой защитный сценарий поведения, соответственно, с ним работать и говорить вообще намного сложнее.
7: Угу. А скажите, а как вообще относятся ваши клиенты? Ну, вот они идут в центр, да, как бы центр своего рода панацея такая, да, а название у него — приют израненной души. Вот они идут с сознанием того, что у него чуть ли не в паспорте и татуировка уже — израненная душа. То есть это как бы навсегда. Раз он то обратился, значит, навсегда. Или это все-таки неофициальное название?
1: Дело в том, что это название такое, как вот многие лекарства, сначала курс прописывает сначала некую ударную дозу, и вот таким немножечко эпатирующим сразу человека снимается проблема идентифицирования себя с человеком, который понес душевную потерю. То есть вот назвав его так вот, казалось бы, легкомысленно, израненной душой, сразу его переводят в искусственно помещенную. Вот. То есть человек не пришел жаловаться, ему не пришлось с какого-то момента раскрываться. Просто вот в принудительной, в такой форме, специально резкой, с человека снимается проблема вот самораскрытия первоначально.
3: Ну, а безусловно, также проблема как бы чрезвычайно, то есть, с одной стороны, человек, приходя, уже понимает, что он признает себя, в общем-то, больным человеком, то есть это раненая душа, с другой стороны, как правильно сказал Роман, это настраивает его на некий, в общем-то, иронический лад. Самоирония – это на самом деле прекрасное средство.
7: Целиком с вами согласен. А скажите, а не бывает ли как бы толще вторая половина палки? Ну, я хотел сказать, что, например, поняв и приняв по отношению к себе лично вот это, ну, прозвище, да, или вот этот такой шаблон, ну, в хорошем смысле этого слова, израненной души, человек начинает на этом играть. А, к примеру, я душа израненная, принесите мне крокетов. Ну, понимаете, о чем я хочу сказать? То есть уже жажда какой-то ласки, жажда, чтобы его постоянно жалели, о нем заботились, становится нездоровой, и постепенно человек превращается в инфантильного какого-то страдальческого полностью дауна, который не то что не в состоянии за себя постоять, а просто не хочет этого. Ну, ну получается, инкубаторский петушок эдакий, знаете.
1: Ну, это одна из распространенных игр ролевых врач-пациент, и как раз это очень быстро выявляется администрацией. И, ну и кроме того, если человек опять, если все выясняется, становится ясно, что он уже все свои проблемы сможет направить, ну, взор направляет внутрь себя, то есть именно его конфликт межличностный завершен, и он просто требует внимания, просто требует, то он автоматически перестает быть пациентом именно нашего заведения и становится нормальным, тихим, как сейчас принято называть, лунным вампиром со своими проблемками, вот с такими.
7: Скажите, Роман Васильевич, я знаю, что вы периодически где-то в среднем 2 раза в год снаряжаете такой летучий отряд из сотрудников вашего центра. Вот, и, как правило, вот Татьяна Невская возглавляет эти отряды, выездные бригады по оказанию...
1: Дело в том, что это была кампания по дискредитации нашего центра. Никаких выездных бригад, никаких отрядов возглавляемых, и ни бурок, ни шашек. Ни на голо нету. Есть индивидуальная работа с довольно-таки небольшим количеством пациентов, и об этом даже смешно говорить. И дело в том, по поводу того, по поводу названия, ощущений себя пациентами, наконец-то перестали иметь место дискуссии, может ли мальчик дружить с девочкой, и идиотские шутки это по поводу беременной восьмиклассницы в семье. Ясно, что это одна из сторон нашей жизни, что это, пусть оценку дают им другие, мы должны жить с этой данностью, что любовь может посетить и в 12 лет, и разлука может быть в 13. И поэтому мы работаем живыми людьми, если мальчик с девочкой испытывают те же чувства, что ни разу не испытали, прожив их старшие 67 и 70-летние члены семьи, то это скорее проблемы прошлого поколения, а не этих мальчиков и девочек, и их как раз вот новые зарождающиеся чувства или разрушенные чувства, это как раз и является темой нашей работы, предметом наших забот и усилий. Поэтому я считаю, что коли уже все обнажено, коли все излишне часто, сильно и откровенно названо своими именами, то, по крайней мере, мы можем не обращать внимания на антураж, искать какие-то синонимы, слова, вуалировать что-то, а можем работать уже с проблемой. Потому что, несмотря на социальные выверты, несмотря на негативные настрои общества, люди любят, люди влюбляются, люди бросают друг друга, предают. И, судя по безумному интересу к довольно-таки специфическим сериалам. Огромное количество женщин, часто абсолютно, на взгляд стороннего обывателя, неадекватных таким страстям. Они просто забывают обо всем и охотно погружаются, растворяются в атмосфере страсти, пусть гротескной, пусть такой кичевые, но люди хотят любви, люди живут любовью, люди ждут любви, люди категорически не хотят с ней расставаться, и поэтому, если это чувство, каким бы ни было, оно тяжелым и может быть невыносимым, если человек встречается с ним, то нужно сделать все, конечно, не общественности, в первую очередь самому человеку, чтобы это чувство жило как можно дальше, чтобы оно в нем культивировалось, чтобы он, если даже финал тому разлука, чтобы это оставило что-то в душе этого человека. Многие говорят, после расставания я все равно рад, что это было, я все равно рад, что я любил, и несмотря ни на что, я все равно... Это мое, это моя жизнь, мои воспоминания, и я рад, что так случилось. Поэтому я думаю, что ни ерничество, ни какие-то сомнительные синонимические ряды, ни кликушество, которое сейчас принято средством массовой информации, они недопустимы в этой теме, что если человек любит другого человека, то по меньшей мере нужно оставить их в покое, а если это в чьих-то силах, и то нужно им помочь.
7: Прям вы нас укурлыкали. Так, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Вася на проводе. Благоволите мне любезно.
7: Вот скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, вот судя по голосу, эта особь все-таки взрослая.
1: Сублимация, понимаете, самореализация 3 часа 26 минут 25 секунд.
7: А часов до сих пор не купил. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Ой, я даже не верю, что я к вам попала в прямой эфир, ребята. Здравствуйте вам всем.
7: Здравствуйте.
12: Терпение вам надо на нас набраться. И я хочу пообщаться с кем-нибудь, вот, наверное, лично. Или с Татьяной Васильевной, по-моему, ваше отчество, да?
7: Да, папа у них один.
12: Ну, не знаю, мне хочется с кем-нибудь, чтобы меня взяли к себе на учет, на заметку. Можно такое событие сделать, а?
3: Вы знаете, мы сейчас
12: заняты, много работы, да?
3: Никак не можем.
12: Я не пристаю к вам, я даже понимаю. Не мешаюсь, не хочу вам мешаться. Ну а вдруг будет возможность на меня внимание обратить?
3: Конечно, а может быть вы сейчас попробуете рассказать вашу проблему?
12: Я стесняюсь все это говорить в прямом эфире по телефону. Я могу только оставить вам свой телефон. По возможности позвоните мне, пожалуйста.
3: Хорошо, конечно.
7: Тогда сейчас я вас, наверное, выведу из эфира, да?
12: Попробуйте.
7: Вот, и вы отдельно вот с Татьяной Невской переговорите, хорошо?
12: Хорошо.
7: Вы не кладите трубочку.
12: Хорошо.
7: Ну, а мы пока вот послушаем какую-нибудь композицию, если никто не возражает. Я вижу, что никто не возражает. Да из чего бы им всем возражать там, да.
13: Плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
7: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я хотел бы сказать, что, в принципе, этот центр, он действительно действует, но пока что находится, ну, даже в какой-то степени в стадии экспериментальной разработки, поскольку это явление достаточно уникальное. Как вы уже поняли из рассказа наших гостей, и действительно прием туда весьма-весьма ограничен по вполне. Явление получило очень широкого развития, и мне бы хотелось верить, что и не получит, поскольку то, что широко развивается, уже становится как бы достижением масс-медиа, назовем это так, в широком смысле этого слова, то это уже становится такой, граничит с каким-то кичем, а в таком деле, как психология, кич невозможен, правильно я сказал?
1: Любая вещь, даже когда мастера Маргарита Набокова были распечатаны в дешевой серии какой-то вот советской книжной, то что-то, это не снобизм, просто что-то уходит. Это даже не антураж, это какое-то понятие, которое я не могу выразить словами.
7: Да.
1: И А все, что касается психологии, оно тем более более индивидуально и хрупко, конечно же.
7: Угу. Ну, а вот сейчас лето. Как бы понятно, что по статистике количество каких-то таких травмоопасных с точки зрения психологических эмоций периодов, в общем, поменьше этого всего стало, поскольку воле-поневоле, знаешь, настает трудотерапия активная, это дачные участки и так далее, и тому подобное. Вот, с одной стороны, значит, трудотерапия, с другой стороны, вроде бы, витамины, с третьей стороны, приближается осень, тяжелое весьма время для подростков, там, грудничков, ну и для взрослых людей. Вот, может быть, как бы так навскидку, какие-нибудь советы, как подготовиться к этому тяжелому времени, столь любимому Лермонтовым, Пушкиным, к осени?
1: Нет, дело в том, что осень, оно именно плодотворное, не столь тяжелое, потому что весенний вид

0: Вот. Ну, подготовиться к этому можно, в общем, тоже. Очень, на самом деле, в первую очередь, надо следить именно за физическим состоянием своего организма.
1: То есть содержать тушку в какой-то спортивной форме, попросту говоря.
0: Да.
1: Скажите, Татьяна, вот особый, наверное, особая проблема это с семейными беременными женщинами. Вот она типа вот собирается, вот-вот у нее произойдет, а ей кажется, что то есть там практически полное гормональное идет отравление на всех стадиях, значит, головы уже нет вообще, она вся ходит, и, в общем, беда. Вот ей кажется, что он ее не любит, мама типа тоже там как бы ее ненавидит, вот, а папа вообще говорит, что ему по барабану, он из дома выгонит и так далее. Вот с этой частью пациентов, как вам вообще приходится трудно, и есть ли у вас такие?
0: На самом деле, как это ни странно, у беременных женщин очень хороший защитный психологический механизм. На самом деле, им абсолютно все равно все события, которые происходят вокруг. Они очень ранимы, они очень реагируют на любые изменения как бы климата в семье. Они выражают, делают некие выбросы в виде эмоций, истерик, раздражения, ругани. Но при этом, на самом деле, она практически абсолютно защищена до того момента, как она родит ребенка. Вот в момент, когда она рожает ребенка, и некоторый период послеродовой, действительно, у женщин может наступить очень тяжелая депрессия. Казалось бы, психика у нее возвращается в нормальное состояние. Кажется, что проблема должна пройти, а проблема не проходит. Проблема
1: вот,
0: только
1: да,
0: прибавляется.
1: Да, да.
0: На самом деле, это период, который женщине надо пережить, и ей может помочь, в общем, обыкновенный районный врач, который отслеживал ее.
1: Который отслеживал ее беременность. Он же просит денег постоянно. Врач, он говорит, денег дай.
0: На самом деле...
1: И потом она ему говорит, все, больше не приходи, он пусть растет, как ковыль в поле.
0: Кто растет?
1: Ну, этот, грудничок.
0: Ну,
1: дескать, врач только вредит.
0: На самом деле, мы говорим сейчас о женщине, которая переживает этот период. Вы знаете, на самом деле, женщина... Это настолько обычная проблема, вот эта послеродовая депрессия, что с ней справляется любой врач практически.
1: А вот скажите, тут хотелось бы затронуть, может быть, несколько проблем национальную. В некоторых народах принято, что она, как мать-моржиха, она рожает там прям с вязками виноградными, и получается, что она вся должна быть в вечной депрессии, но это незаметно. Она вот только родила, через 2 часа уже смотришь, она, значит, с оглобли идет, несет, значит, на коромысле воду, там уже стирает, в лепешки печет, уже все. То есть это как бы поток, как станок по производству грудничков. Вот, получается, что вот эта психическая травма после рождения грудничка, она, в общем-то, свойственна женщинам европейского происхождения, да? Или...
0: Она свойственна, на самом деле, просто некоторым женщинам. И может получиться так, что женщина, родив 5 детей, не испытывает никакого дискомфорта, а родив 6, впадает в тяжелую совершенно послеродовую депрессию.
1: Угу. А что касается депрессии, свойственной молодым отцам, вот хотелось бы узнать. Во-первых, в родившемся грудничке где-то, как показывает статистика, больше 30% молодых отцов видят своего соперника. Ну, соперника в смысле, вот, что, дескать, он появился, и теперь все, котлеты на двоих. Ну, это так, грубо говоря.
0: Я думаю, порядка 70%.
1: Даже так, да. Ну вот, и они впадают в депрессию, начинают страшно пить, пропадают там, домой не приходят и так далее. Значит, винят во всем, дескать, свою жену, как бы вот. Как справляться с этим?
0: На самом деле, это, я думаю, что механизм гораздо проще. Дело в том, что мужчина очень хорошо подготовлен к беременности женщины. Он действительно очень хорошо к этому психологически. Он думает, что вот она, мужчина, ну, как

0: уважает на самом деле беременность женщины как состояние, которое ему совершенно недоступно, непонятно. Вот. Он ее бережет, он берет себя в руки, он держит, он старается быть изо всех сил хорошим, старательным, любящим, внимательным, дабы женщина могла справиться со своей вот этой тяжелой задачей выносить ребенка. Это нелегкая действительно задача. Вот. Но ему кажется, что в тот момент, когда женщина родит, собственно, проблема отпадет. Ему кажется, ну все, она станет, это станет его там бывшая подруга Маша, с которой он жил до этого 3 года, что все вернется, они точно так же дальше будут жить. И вдруг, когда рождается ребенок, он понимает, что, в общем-то, на самом
1: поезд
0: деле,
1: ушел.
0: Что это не та Маша, с которой можно побежать на дискотеку или там, которая каждый день готовит ему завтраки, обеды и ужины. А это Маша, которая занята еще какими-то вещами. И он не видит своего места здесь. С одной стороны, он думает, что сейчас я наконец-то расслаблюсь, а ему приходится в 2 раза больше напрягаться. С одной стороны, а с другой стороны, он еще и как бы не понимает своей роли в этом.
1: А если говорить о раннем, ну, я бы назвал своевременным пониманием ситуации, но вот исходя из вот вашего рассказа, это раннее понимание ситуации, когда он в момент, вот у него начало только набухало идет, вот, и вот еще далеко, но уже он знает, что осталось 4 месяца, к примеру, и вот эти 4 месяца он проводит в кошмаре, потому что это понятно, что это 10% по статистике молодых будущих пока что отцов, способны представить себе в красках весь тот ужас, который их ожидает вот после этого. То есть у них вот эта подготовка, эта бездна, я бы сказал, она начинается издалека, понимаете?
0: На самом деле вся подготовка заключается в том, что мужчина должен хорошо себе усвоить, что 2 года ему придется жить, сжав зубы.
2: Если бы мудрая жена и ее мама, и его мама взяли бы его сразу в союзники, а не в антагониста, врага и источника какой-то негативной силы предполагаемого, то я видел ни одного мужчину и ни двух, которые, в отличие от расхожего мнения, великолепный папа не с 5 лет ребенка, а с 1 же лет, потому что если папа чувствует реальный свой вклад, ответственность и весомость своего слова в оголтелом хоре женском домашнем, то он смотрит на ребенка абсолютно по-другому. Конечно, для этого нужны и мудрость, и терпение, и некая рисковость женской половины, которой большинство лишены. Но именно то, что ребенок является выразителем каких-то не мнение, а выразителем результата воспитания всей женской части семьи, очень сильно возмущает огромное количество пап, и этим лишь они усугубляют расхожее мнение, что ему-то до него-то никакого дела нету. Потому что нужно мужа всегда оставлять, пока что он муж союзником, и, в общем-то, мужчиной, а не тем негодяем, который приходит с запахом пива после 8 вечера, когда ребенок не мыт, не стиран там и так далее.
1: Был вот один честный студент, который, когда узнал, что его подружка родила тройню, повесился. Ну ладно, давайте послушаем телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Вот вы сказали насчет того, что вот ничего раздельно говорю. В общем, моей дочке 15 лет. У нее молодой человек 20 лет. Она, закрыв глаза, идет за ним. Конечно, ни я, ни никто для нее не существует. Вот, ну, в 9 классе училась. И, ну, бывало такое, что, значит, в школу не ходила. Я ходила вместе с ней на занятия.
1: Ну, как?
4: Да, ну это было еще вот до Нового года, потом после Нового года, ну, в общем, по 1,5 месяца. Ну, он приходил, значит, что он ей помогает, целуется там, как обычно.
1: Ну да, понимаю, да.
4: Вот. Ну вот сейчас она собирается с ним ехать на дачу. знаю, что делать.
1: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Вот я попрошу, наверное, Татьяну Невскую проанализировать ситуацию. Хотя на даче что плохого? На даче там и клубника, и все такое. Вот заходить на занятия, как бы, я бы не стал. Ну, вообще, поскольку я не психолог, и меня никто не спрашивает, я, пожалуй, не буду говорить.
0: На самом деле, безусловно, конечно, вам стоит доверять именно своему материнскому чутью. Вы должны в первую очередь решать, отпускать свою дочь на дачу или не отпускать. Но я могу сказать только одну вещь, что если накладывать какие-то запреты, то это только подстегивает человека к нарушению этих запретов. Если вы запретите вашей дочери поехать на дачу к молодому человеку, значит, она будет встречаться с ним там в ближайшем парке или поедет на дачу в другой раз, не спросив вас и поставив уже вас перед каким-то конфликтом. И вам придется решать эту проблему уже как человек, чей запрет нарушен.
1: Если бы у нее был, например, братишка старше, он бы мог просто побить негодника.
2: А кто сказал, что он негодник? Я вот не услышал в звонке, что он к чем-то плох. Просто дело в том, что даже как бы не развивались отношения между мамой и дочерью, то все равно связь-то внутренняя очень сильная. И если дочь перестанет испытывать такое давящее действие, то вполне возможно, что она за следующим советом к маме и придет. А если есть какое-то действие, есть ему и противодействие.
1: Но тут, видимо, безусловно, вы правы. В голосе матери сквозило опасение, как бы ее дочь не стала постоянной, так сказать, дальнобойщиком по приюту израненной души.
0: У всех практически все опыты первой любви довольно печальные.
1: Ну, то есть тут нужно как готовиться к беременности.
0: Да, это первая прививка от, собственно, в дальнейших отношениях.
1: Да, да, да.
2: Может быть, просто конструктивнее поговорить с молодым человеком, воззвать к его возрасту, к его полу,
1: детский,
2: что он мужчина,
1: детский.
2: Все в его руках, и просто чтобы...
0: И возложить на него, естественно, ответственность за дочь, за какую-то
1: Только не нужно,
0: безопасность.
1: Не нужно говорить ему «женись».
2: Потому что все запреты, они до добра обычно просто не доводят.
1: Не доводят. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Очень рад вашему творчеству и вашим двум собеседникам. У меня вот какой вопрос. Со мной был такой случай. Я был влюблен и сейчас до сих пор в девушку. Зовут ее Маша, меня зовут Слава. Вот, было это 2 года назад. Целый год мы прожили нормально. Проблема была во мне. Я принимал наркотики. Сейчас прошел год. Мы с ней не встречаемся. Я немножко установился. Начал заниматься спортом. Пошел учиться в институт. Ну, в общем, стал заниматься собой. Понял причину моего ухода от нее в том, что деградация происходила постепенно, я это не понимал, но следствием выявилось то, что я потом осознал, какая это была любовь. Вот теперь мои действия, мне хотелось бы к ней прийти, все это рассказать. Вот как вы считаете, психологи, что я должен делать? Вообще, вы понимаете, что страх там отказа, что, может быть, у нее все сейчас изменилось, или... Ну, я не знаю, в общем, я бы хотел на моем месте сейчас прийти к ней и рассказать о том, что я к ней испытываю до сих пор такие же чувства, что вот на самом деле то, что случилось с нами в тот момент, было моей виной. Ну, и объясните, и может быть, она как человек, поскольку она меня тоже очень любила, и думаю, что и какие-то чувства у нее остались, Может быть, она поймет, и все будет нормально. Но вот, не знаю, до сих пор не могу сделать этого первого шага. Вот.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Я думаю, что Татьяна Невская ответит. Хотя, конечно, почву надо прозондировать, потому что так-то идти сразу плохо.
0: На самом деле, надо обязательно сделать этот шаг. Можно не зондировать почву, можно свалиться, как снег, на голову, можно даже вписаться в какую-то... Ну, безусловно, лучше, конечно, позвонить, назначить встречу.
1: Да, да. Или... Не так, как снег на голову, плохо иногда кончается.
0: И в любом случае обязательно надо это сделать, поскольку неважно, к чему приведет этот ваш поступок. Возможно, действительно у девушки что-то изменилось, и она уже живет совершенно другой жизнью. Но вы обязательно должны об этом знать. И вы обязательно должны так или иначе не оставаться в неведении и разрешить эту ситуацию, иначе она будет давлеть над вами.
2: Ну и мне кажется, что не стоит в буквальном смысле пытаться разрешить эти ситуации в первые 20 минут разговора, потому что очень многие женщины, они принимают решение, то, которое от них ждешь, но им для этого нужно какое-то время. И в это время лучше, может быть, предоставить ее самой себе. Не пытаться тут же услышать какой-то ответ, потому что потрясение от встречи, оно может быть сильным, и заслонить просто эмоции, заслонить просто все мысли какие-то в данный момент. Не стоит настаивать на сиюминутном решении каком-то.
1: Да, с этим сложно спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня вопрос к Роману Васильевичу.
1: Говорите.
5: У меня дочка перенесла травму 10 лет, к ней отчим приставал. Потом, значит, муж бросил 10 лет тому назад, у нее 5 человек детей. Теперь у нее очень тяжелый климакс. У нее звуковые галлюцинации, она лежала в больнице 8 месяцев, теперь инвалидность, вторая группа. Вот пройдет это состояние или нет? Вот сейчас бывает улучшение, а весной опять начинают галлюцинации эти звуковые. Она может ночью уйти в одной рубашке куда-нибудь.
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Сейчас...
5: Вам спасибо, что вы такие передачи делаете. Я вот сижу целый час с трубкой.
1: Спасибо. Сейчас Роман Васильевич ответит вам.
2: Ну, вы знаете, заочно, я думаю, такие диагнозы ставить, это, ну, по меньшей мере, не профессионально, да и, ну, в общем, не следует. Но известно, что климакс – это очень тяжелый период в жизни любой женщины, и после того, как он закончится, состояние, ну, скорее всего, нормализуется. Но я повторюсь, что такие заочные рекомендации, они недорогого стоят, и вряд ли стоит ими заниматься. Просто климакс в жизни любой женщины – это очень тяжелый переход, тяжелый момент, который и у женщины с нормальным здоровьем и состоянием души вызывает часто очень неприятные моменты. И его надо для начала просто его нужно пережить как можно меньше, травмируя психику этой женщины и облегчая по возможности ей жизнь. И обратиться именно к специалистам, которые могут вести именно ее, заниматься именно ей.
1: А вообще даже вот масса было случаев, когда в таком состоянии были женщины и без климакса. Ну что же, после небольшой паузы мы вернемся к беседе с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души», сокращенно ПИД. Скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, существует в психологической практике такие методы лечения заболеваний, ну или помощь какая-то, да, пациентам, как-то запахотерапия, цветотерапия, Ну, как пример, например, запахотерапия. Вот одна израненная душа, я тоже так теперь буду называть вот людей, относящихся к определенной вот категории, пострадавших от любви. А ей достаточно было, например, понюхать какой-то одеколон, напоминающий по запаху тот, которым мазался ее объект мечтаний. Вот, чтобы на какое-то время у нее отлегло. Вот. И вот действительно мы вылечили ее вот именно этим. То есть она на запах в данном случае остро очень реагировала. Как вообще вы относитесь к этим методам лечения?
2: Конечно, любовь очень близко к тому, что, ко всему, что касается ассоциации связано. Любовь — это сплошная ассоциация, как вот песни Джо Дассена очень многих вызывают к приятнейшие курортные воспоминания. Например, «Санто Экзистепа», танцплощадки курортов Крыма и прочих таких мест, распространенных в те годы. Также запахи. Запах, известно, что запахи невозможно восстановить по памяти, то есть их можно каждый раз только вспоминать. И помещая человека в запах, предшествующий, например, тяжелому периоду, в другой, мы его отсылаем в другой временной отрезок, в котором, с которым у него связаны приятные воспоминания. Также известно, что Наполеон писал Жозефине только и только ради Бога, только не мойся, когда возвращался из похода. Вот такое, в общем-то, довольно-таки откровенное и функциональное, и очень понятное многим отношение к запахам.
1: Ну, а вот вы применяете ли все-таки эти методы?
2: Конечно, конечно. Все, что касается... Все способы, которые могут разгрузить психику человека, которые могут сделать им лучше, применяются. Но достоинство этих методов, что их может применять каждый, не стоит сидеть... Когда в глаза бьет сильный свет, все равно не стоит жить в комнате, постоянно жить, когда там оттенки красного, не стоит нервничать в помещении, в котором есть четкие границы света и тьмы, как-то вот освещение типа бильярдных залов, когда плафон отсекает черный потолок от ярко освещенного низа. Все эти способы освещения очень эффектны, но крайне раздражающе действует на человека. Если человек находится в неустойчивом состоянии, то ему будет только хуже.
1: Вот Генрих Густавич Нейгаус, небезызвестный вам, утверждал, что лучший способ избавления от какого-то страдания — это еще больше страдания. Он рекомендовал всем влюбленным, да, страсти которых не были разделены вот объектом, например, есть побольше жирной пищи, чтобы их пучило. Вот Нейгаус утверждал, что, ну, вы понимаете, то есть насколько вы относитесь к этому заявлению великого?
2: Ну, жирная пища лишь увеличивает сексуальное возбуждение, поэтому я не думаю, что она сильно поможет. А вообще, конечно, клин клина вышибают в своем роде верное выражение в данном случае, потому что сильно разозлив человека, как известно, вызвать на откровение можно. Разозлив женщину, она может заболтнуть. И также часто нужно дать прорваться эмоциям. И если вы видите, что ваша жена постоянно ходит на вас, смотрит букой, недовольно косится, ворчит, но не предпринимает каких-то действий, то, может быть, надо спровоцировать, подойти и шлепнуть ее по попе сильно. Или, ну, в каждой семье есть какие-то свои механизмы. Конечно, не стоит применять сковородки и прочие такие средства из криминальных хроник, но вот пусть ее, пусть откричится, отплачется, может быть, даже у вас чем-нибудь бросит, но ситуация разрядится, потому что, как известно, мужчина не выдерживает долгий прессинг такой, тихий, медленный. Вот надо довести ее до близкой точки, это же не глубокое состояние. Она выплеснется, и вполне возможно, что подарит вам ночь страстной любви.
0: А то, что касается излечения израненной души жирной пищи, я хочу сказать, что ни в коем случае не надо приводить себя в какой-то, в свой организм, в какое-то очень стрессовое состояние. В плохое стрессовое состояние, я имею в виду, лучше, напротив, поощрять себя, кормить, то есть покупать тебе вкусные вещи, те, которые ты любишь. Вот. Женщинам очень рекомендуется в период, когда они переживают какую-то депрессию или какое-то там тяжелое любовное переживание, есть сладкое.
1: Йогурт,
0: если она
1: вот,
0: любит
1: йогурты.
0: Сладкое.
2: Вот очень полезные оказались, выяснилось, что в бананах есть и ферменты удовольствия, так называемые, как в шоколадках. Но если в шоколадках есть и кофеин, и прочие расшатывающие нервы ингредиенты, то бананы – это чуть ли не целиком полезные.
1: Ими еще хорошо водку закусывать, потому что нейтрализуют они, в общем-то, всякие продукты, находящиеся в водке, плохие для организма. То есть тушка лучше переваривает спиртное. Кстати, о спиртном. При каком сочетании клинических факторов вы бы могли порекомендовать вашему пациенту, то есть израненной душе, напиться?
0: При очень остром состоянии это может быть, но я, честно говоря, придерживаюсь такого мнения, что если у человека существует строгая зависимость между негативными эмоциями и алкоголем, то в таком случае пить ему нельзя ни в коем случае.
1: Ну, предлагаю, опять же, обратиться к телефонным звонкам. У нас еще есть небольшое количество времени. 203-19-22. Позвонив по этому телефону, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Татьяной Невской и Романом Васильевичем Грач. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Ну, да. Дело в том, что у меня проблема вот в чем. Дочь живет с отцом. Отец не переваривает этого ее молодого человека.
1: Угу.
6: Вот. Я с ним разговаривал. Мальчик умный, закончил третий курс. Вот. Она бывает у него там. Ну, мать боится ее, потому что она летняя вероятность.
1: Угу.
6: Дело в том, что она никого не слушает. У нее сейчас сколиоз, ей надо ложиться в ЦТО. Она наотрез отказывает. Дали мне путевку, как без работы для нее, в Краснодар. Бесплатно совершенно, она не хочет ехать.
1: Угу.
6: Вот. Я не боюсь, что она забеременеет. Я боюсь ее состояния, потому что я его спрашивал насчет будущего. Он говорит, я жениться не обещаю, потому что ни квартиры нет, ничего. Я не стою на ногах, меня родители содержат.
1: Угу. Все-таки вот. Вы задавали вопрос о женитьбе.
6: Да, я задавал, но я
1: вот это была ваша самая главная ошибка.
6: Нет, я спрашивала, как у него, он мне доверяет. Меня интересует вот что, что будет с ней, если они разойдутся, потому что она близка к самоубийству. Он по разговорам. Она становится, она боится его потерять, она хвастается, что вот она уже полгода с ней встречается. Что вот другие девицы по месяца по два, и они это, значит, разбегаются. Она была у матери, у его на день рождения, она пришла окрыленная такая, говорит, 2-3 года я согласна за него выйти замуж. Но дело в том, что она сама не растет. Вот она, ну, она сейчас поступила в ювелирный музей. Я вовсе не уверена, что она будет так это посещать. Вот по тому состоянию, как она ходила в школу, вот. Она очень длинные волосы, и она очень беспокоится о своем внешнем виде, но не беспокоится о своем позвоночнике.
1: Угу.
6: Я просто думаю, ее психическое состояние какое будет, потому что я на нее влияния никакого не имею. А отцу все до лампочки.
1: Понятно, понятно. Спасибо вам за звонок. Да, ситуации у нас кожи очень много. Вообще-то было таких случаев, когда молодой человек приходит в гости как бы к своей подружке. Это просто масса действительно таких историй, я ничего не придумываю. Значит, вызывается, так сказать, для приватной беседы с родителями или с одним из родителей, и уже он знает, какой вопрос будет задан. Вот. И, естественно, это то же самое, что удар мертвым голубем по носу.
0: На самом деле, я думаю, что этой девушке тут надо беспокоиться на самом деле не девушке, что на ней не женится молодой человек, а молодому человеку, что если он женится на этой девушке. Потому что на самом деле, безусловно, эта девушка, она абсолютно не зрела как личность. Если человек не интересуется ни состоянием своего, ни своим здоровьем, ни своим будущим, то почему он считает, что он может выполнять очень тяжелые, в общем-то, обязанности жены и матери? Вот. Поэтому на самом деле я думаю, что не стоит волноваться. Скорее всего, не будет. Я, конечно, не хочу, в общем, брать на слабо. Я думаю, что, ну, как бы брать девушку на слабо, но на самом деле я думаю, что она не будет кончать жизнь самоубийством.
1: Я тоже думаю,
0: скорее
1: что
0: всего,
1: да.
0: Она может предпринять эти попытки.
1: Ну, на виду.
0: Надо, безусловно, в этот момент, конечно, в момент, если она расстанется таки с молодым человеком, безусловно, конечно, надо проявить как можно больше внимания к ней, но ни в коем случае не надо поощрять ее в ее несчастье. Надо говорить ей, ну, скорее всего, надо объяснить ей именно ситуацию того, что ей самой рано еще выходить замуж, пока она ничего себе не представляет.
1: Это, во-первых. Во-вторых, нужно объяснить, что это то же самое, что переступить школьный порог. Ну, это я хотел сказать, что это бывает со всеми особями женского пола, ее возраста, без исключения. Просто кто-то переносит это легче, кто-то... В общем, ничего выдающегося в этом случае нет.
0: Потом, безусловно, есть очень действенный способ отвлечения девушки. Не надо говорить ей о том, что вы расстались, это навсегда. Даже если навсегда, надо всегда говорить ей о том, что ты должна делать то-то, то-то и то-то. Постепенно, просто ты не думай о том, что ты разошлась с этим молодым человеком. Это временно. Ты когда-нибудь к нему вернешься. Но для того, чтобы вернуть его, ты должна сделать то-то, то-то. Ты должна стать лучше, умнее, красивее, интереснее.
2: А у молодого человека, может быть, стоит его попросить не делать драматических шагов, не говорить ей каких-то обидных вещей, даже если он захочет от нее уйти, а сделать это как можно более мягко, не ставя ее в такие ситуации, когда логичным, честным развитием которых могли быть какие-то необдуманные шаги. Чтобы он не выговаривал ей каких-то обидных вещей, не ставил ее в такую драматическую с внешней стороны ситуации.
1: Просто тут нужно очень доступно донести до мозга 20-летнего грудничка вот эту проблему, потому что с внушением вот в этом возрасте очень сложно все-таки. То есть где-то лет до 25 грудничкам вообще что-то сложно объяснить, особенно современным, в силу плохого экологического состояния и так далее. Я имею в виду экологическое состояние атмосферы. Вот, ну что же.
0: Иногда бывает неплохо, когда мужчина задевает самолюбие на самом деле женщины, уходя. Не уничтожает ее, но задевает ее самолюбие. Не внешность, ничего, а именно вот говорить о ней как о не сформировавшейся личности неинтересно. То есть задевает ее самолюбие в той области, в которой она может расти. Например, если мужчина говорит ей, ты не фотомодель, в тебе нет 1.75 м, я не могу жить с женщиной ниже 1.75 м. Это, безусловно, конечно, может ранить девушку, потому что если в ней 1.60 м, она уже не вырастет до 1.75 м.
1: А если
0: он скажет ей, что ты не читал
1: Мцыри.
0: Да, не читал Мцыри, не читал Достоевского, не имеешь... ничего из себя не представляешь как личность, то вот это может как-то...
1: Иди на концерт ансамбля 4 людей, поющих песни. Ну, вот молодежных в таких в костюмах. Там пучит, Да. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как можно громче, что-то сегодня со связью проблемы.
7: Значит, первый вопрос. Сейчас лучше слышно?
1: Да.
7: Первый вопрос. Какой психологической школы придерживаются ваши уважаемые гости? Первый вопрос.
1: Угу.
7: Второй вопрос. Есть ли договоренность с психиатрами о какой-то психологической практике, потому что, как и правило, психологам не разрешают врачевать. Третий вопрос. Какие тесты в диагностической практике применяются, проективные или вербальные? И третье. Вот сейчас меня очень поразила ваша фраза «напиться». Ведь всегда психологическая любая травма, она, как правило, невроз сопровождается таким соматическим заболеванием, как вегетососудистая дистония. Как можно тогда рекомендовать такие вещи?
1: Угу. Понятно, спасибо. Понятно, спасибо. Ну, насчет напиться, это я спросил, я поскольку давно уже не практикую в плане психологическом, вот, и, честно скажу, подзабыл многое, вот, то это было, как вы понимаете, из области предположения, поскольку, опять же, я связываю вот напиться, скорее всего, как с дополнительным иммунитетом в борьбе с плохой экологической обстановкой, не более, потому что говорить при современном загрязнении атмосферы о вегетативно-сосудистых заболеваниях, это как бы, ну, в общем, можно, но это не столь серьезно. Вот,
2: некоторые да. люди сами замечали и используют, хотя, может, это кощунственно по отношению к своему организму, заторможенное состояние в период абстиненции, вульгарно говоря, похмелье, и в период каких-то кризисов они специально доводят себя до такого вот полуотстраненного состояния похмельного человека, чтобы не иметь физической возможности заострять внимание на каких-то своих проблемах. Хотя у многих именно все вот эти неврозы и такие состояния обостряются. С этим надо очень осторожно, в общем...
1: Это уже как тушка прикажет. Да,
2: и я считаю, что вот когда речь идет о незнакомом человеке, именно вербальная форма общения с ним и тестирование самое действенное, потому что появляется возможность погрузиться именно во внутреннее состояние, которое не всегда можно выразить. И главное ухватить суть состояния, каким-то образом уже от него пойти, а потом уже можно разбираться, потому что главное вытащить человека из критического состояния. И это получается, ну, не алхимия, скорее интуитивное действие, которое не обязательно может подходить под какие-то канонические ходы.
1: Целиком с вами согласен. А вот что касается школы, которой вы придерживаетесь, это уже вопросы к Татьяне Невской и к Роману Васильевичу.
0: Вы знаете, я не хочу, вообще не собиралась отвечать на вопросы этого радиослушателя. Вот, поскольку я считаю, что человеку не нужна на самом деле. Не нужно общение, не нужно ничем поделиться. Он хочет проверить как бы нашу компетентность.
1: Ну, вот вполне возможно,
0: и
1: да.
0: Я даже не думаю, что он хочет проверить нашу компетентность. Я предполагаю, что, скорее всего,
1: показать свою.
0: Он хочет продемонстрировать, свою компетенцию.
1: Но это же его право, тем не менее.
0: Безусловно, да. Конечно. В таком случае, я думаю, что не имеет смысла отвечать. Поддерживать человека
1: в его сублимациях. Это слово мне тоже написали. Вот. Я не знаю просто, к чему оно тут. Ну, ладно. Ну, давайте следующий телефонный звонок.
2: Проект некоммерческий, и поэтому в чем-то особенно уличать кого-то, я думаю, даже необходимости нет.
1: Совершенно с вами согласен.
0: На самом деле, как это ни странно, этот радиослушатель задел меня за живое. Я очень люблю говорить о том, в общем, в кругу моих знакомых, о том, что психология — это вообще лженаука, поскольку не существует как бы единого мнения во взгляде на человеческую природу. Сколько существует психологов, столько существует и школ.
1: А скажите,
0: На самом деле, я не думаю, что психология вообще может быть профессией, которой может научиться человек.
1: Правильно, это дается от рождения. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а часто ли к вам обращаются журналисты за помощью? Дело в том, что в последнее время в связи с кризисным таким положением в отечественной журналистике, в музыкальной, в политической, везде, то есть, как-то огромное количество в плане интеллектуального допинга, всяческих бесплатных, халявных презентаций и так далее и тому подобное, постепенно это состояние называется, другими словами, творческий анонизм, попросту говоря. И они настолько этим истощены, что, мне кажется, просто должна быть очередь к вам из таких бородатых, в очках людей, с лихорадочно блестящими глазами, с сумками, из которых торчат листы.
2: Дело в том, что наблюдаю на некоторых презентациях, как журналисты воруют фрукты у презентуемых звезд, как они сшибают стулья за бесплатными баночками с Пепси, как они все, в общем-то, настолько интровертированы, в общем-то, погружены в себя, в свои мелкие проблемы, поэтому это такое специфическое когорты людей, я не говорю про всех журналистов, но вот те, которые как раз презентуют самих себя, торгуют собой, они работают, что, по идее, должен делать репортер настоящий. И поэтому это люди с довольно-таки стойким набором, я не скажу психологических заболеваний, но психоустановок и таких моделей поведения совсем незавидных. И человек такой распознается весьма легко. И,
1: понятно. Спасибо. Это, я считаю, исчерпывающе достаточно
2: ответ. Седые бакенбарды при цветных юношеских кроссовках, ищущий взор.
1: Душка на проволочке и так далее.
2: Смотреть, да.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Алло,
1: здравствуйте. Да, здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, вот существует такая проблема, по крайней мере, у меня в жизни, когда я ставлю себе какую-то цель, да, в жизни, я пытаюсь ее достигнуть. Вот. И при этом концентрирую все свое внимание и все свои жизненные силы на достижении этой цели. Есть люди, которые то, что называется, и достаточно, далеко не всегда я эту цель достигаю. Вот. Но все-таки я стараюсь куда-то идти и как-то пытаюсь что-то сделать. Есть люди, которым то, что называется, дается все легко, и которые эти самые цели, они их даже и не ставят себе, и у них все это легко получается, то, что называется, стригут купоны. Вот. Как вы думаете, эта концентрация внимания, она мешает или помогает? То есть уровень желания достигнуть этой цели, каким он должен быть?
1: Понятно. Вопрос понятен. Спасибо вам за звонок. Сейчас наши специалисты, надеюсь, поделятся с вами своим мнением. Спасибо.
2: Может быть, это будет немножечко невежливо, но очень часто люди сами перед собой немножко лукавят. И есть такая расхожая... я же стараюсь, я же все делаю, а вот не получилось. Единственный, на мой взгляд, критерий, все ли ты силы потратил, это, если честно себя спросить, разобрать действо или какой-то путь к какому-то желаемому рубежу, успеху. И если ты сам себе честно можешь сказать, что ты сделал все, что было в твоих силах, что ты не сымитировал некий процесс, не воспроизвел то, что делал кто-то, или не инсценировал какое-то действие. А если ты в каждый момент, в каждую минутку и в каждом направлении сделал все, что было в твоих силах, хоть у тебя не получилось, а поверьте, это, если себя спросить с пристрастием, это бывает очень нечасто. Если ты сам для себя не находишь ни малейшей лазейки, где ты пустил дело на самотек, а где ты предоставил дело случаю или позволил чему-то случиться, что не должно было, только здесь можно сказать, что обстоятельства оказались себе сильнее тебя. Потому что большинство объясняют, почему они не смогли сделать, они не думают над тем, как это надо было сделать.
1: А вообще мне вот немножко не понравилась вот эта пьеса о стрижке купонов. Дело в том, что мне это напоминает несколько такую ситуацию, как бы Москвы и, простите, провинции. Когда люди из провинции часто говорят, вот, дескать, а вот вам в Москве повезло, вы там имеете деньги. А в ответ можно что сказать? Да, мы раз в месяц просто приходим в банк, и нам там просто выдают денег, типа, говорят, нате, милый, идите купите себе нарезки там, да, какой-то вот. И, то есть, что значит за слово «стригут купоны» или «повезло»? Вы знаете, каким путем этот человек, например, добился вот того, что у него сейчас есть, а у вас нет. Вполне возможно, что у него парик одет, а под париком лысина у него есть. Так что это тоже несколько неправильное суждение. Ничего сейчас не дается легко, и везение это занимает один, наверное, процент от 100. И этот процент, он распределяется равномерно между всеми, просто нужно этот процент уловить и вот этот шанс использовать. А для этого нужна сообразительность. Вот отсутствие сообразительности, оно очень вредит.
0: Вы знаете, в основном, чтобы не упустить свой шанс, надо как можно меньше обращать внимание на другие, на шансы других.
1: Вот,
0: понимаете, дело в том, что если вы знаете, каким способом тот или иной человек добился успеха, понимаете, значит, вы следили за его успехами, а не думали о своих.
1: Целиком с вами согласен, Татьяна, совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Михаил Скромный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый день.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
9: Ага, вот у меня такой вопрос. Здесь разговор был о климаксе, но как у женщин протекает климакс более-менее как-то ножкой вверх. Мне 40 лет, говорят, у мужчин тоже он бывает. Так, а в какой мере, в каком возрасте вообще... Что ожидает меня, допустим, вот как мужчину в этом плане?
2: Ну, по большому счету, во-первых, это весьма совсем не так остро заметно. В каком возрасте это тоже индивидуально, где-то в районе 45 лет, 50. И в отличие от женщины, это не влияет так фатально на дальнейшую жизнь мужчины, потому что мужчина сохраняет сексуальные силы. Если не многие, то некоторые и в 70 лет, и за 70 лет, и даже имеют в этом возрасте детей. Поэтому, я думаю, если совсем свести к простым выражениям, что это просто несколько лет повышенных проблем с раздражительностью и с восприимчивостью, такой с физической. Ну, организм несколько лет покапризничает.
1: Да, но это то же самое, что состояние затяжного бодуна. Ну, это так образно, может быть, нет? Не так сказал. Ну, ладно, если не так, вы уж извините. 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям Татьяне Невской и доктору Роману Васильевичу Грач. Кстати, я хотел спросить, извините, вот и так Татьяне вопросы к доктору нашему. А вот вы после работы, после общения с, как бы, с пациентами, некоторые там очень тяжелые, да, там формы бывают, даже вот как бы амбулаторные, как я уже говорил, лечение происходит, вот. Позволяет ли себе приложиться к рюмочке для расслабления? Или как бы для психолога это тоже недопустимо?
2: Это, по-моему, нормальный психолог должен быть нормальным человеком и иметь не то что слабости, а какие-то особенности. Поэтому хороший коньяк, я думаю, ни в коем случае не помех.
1: А что думает Татьяна?
2: Просто выясняется постепенно, что генетическая предрасположенность к пьянству есть далеко не у всех. И вот именно умеренное потребление спиртных напитков, оно скорее уменьшит риск тромбофлебита.
1: Целиком с вами согласен.
0: знаете, дело в том, что я в молодости была пресловутой вегетососудистой дистонии и в острой форме, то, что называется, именно вызванной неврозом. Вот. И на самом деле с тех пор я абсолютно разучилась выпивать даже минимальную дозу алкоголя в тот момент, когда я устала, у меня есть какая-то раздражительность, или же у меня происходят неприятности. Я с удовольствием выпиваю бокал шампанского, вина, рюмочку коньяка в момент, когда у меня какой-то праздник.
1: Я действую так же, поверьте.
2: Для тяжелых моментов есть любимый кот, есть музыка, есть огромное количество дистрессантов.
1: Например, лес есть. Ну, лес — это деревья, где... Ну, ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Во-первых, я хотел... Мне показалось, что вы не ответили на вопрос девушки, которая звонила вам. Она ведь вас спрашивала не про то, что вот у других хорошо, а у меня плохо, а про то, как мне показалось, что вот степень желания, когда слишком сильно хочешь, это мешает или помогает? И так можно ли с этим справиться?
1: Мы же сказали, что если человек замечает успехи других очень и обращает на это внимание, значит, это ему мешает. По-моему, как бы все было достаточно...
10: Нет, все-таки речь идет о другом.
2: Нет, если сам очень сильно хочешь, то, скорее всего, добьешься, если уж не будет каких-то...
10: А, то есть вы считаете, что это не мешает?
2: Нет, конечно.
10: Что когда вы зацикливаетесь на каком-то желании, оно... Когда вы слишком
2: сильно стараетесь,
10: зацикливаешься? То оно...
2: Сидишь, хочу.
10: Да.
2: Сколько ни говори сладко, а халва сладко во рту не будет.
1: Ну вот, например, если человеку 70 лет, и он хочет стать летчиком, вот, возить людей, то это, естественно, нереально. А вот если ему 20 лет, он еще может стать летчиком. Просто нужно, извиняюсь, оторвать задницу от стула, пойти туда, где учат на летчиков, поступить туда любыми путями и выучиться, понимаете? А не сидеть и не говорить себе, хочу стать летчиком. Вот,
10: ну, может быть. Но у меня, в общем, еще есть к вам вопрос свой уже. А вот когда не можешь с собой справиться, вот знаешь, что этого делать не надо, и того делать не надо, и третьего делать не надо, если ты хочешь чего-то. И как-то себя выручить и спасти уже, когда никаких надежд не остается. Я не только любовь имею в виду, а вообще.
1: Угу.
10: Вот не справляется человек с жизнью.
1: Ну, я думаю, что вот это, наверное, нам ответит Татьяна Невская, вернее, вам на этот вопрос, потому что как бы ей приходилось сталкиваться. Спасибо. Спасибо.
0: Вы знаете, если человек не справляется с жизнью, то значит, у него у самого не хватает сил справиться с этим своим состоянием. И тогда ему, безусловно, надо обратиться к специалисту, обратиться к человеку, который ему поможет выйти из этого состояния. Потому что на самом деле то, что вы называете «не справиться с жизнью», это, я в этом абсолютно уверена, это временная ситуация.
1: Это, а вдруг это начало большой депрессии?
0: Это временная ситуация. Это может длиться год, два, три, семь лет. Но рано или поздно обязательно изменяется ваше отношение к жизни. И вы начинаете находить в ней столько другого, что у вас уже не возникает проблемы не справляться с жизнью. Не справляться с жизнью – это на самом деле временная проблема.
1: Вот обратите внимание, да, конкретный пример – это европейцы. Они начинают вот жить только где-то лет в 60-65, начинают путешествовать, ездить по миру. Вот. А до того они, как правило, все находятся в состоянии медвежьем, в состоянии спячки, внутреннего копания, или же ходят тупо на работу, едят окорочка. Вот. Так что пример Европы в данном случае является положительным.
2: Еще очень часто бывает, что запросы человека, его вот эти самые мечты пресловутые, они подсмотрены из-за чужого плеча и взяты с чужого плеча, потому что для одной женщины 5 любовников – это легкое развлечение, абсолютно никакая не нагрузка, она будет скакать из постели в постель, не путать имена, будет интересно и для каждого, и будет получать от этого удовольствие, и совершенно нет повода ее осуждать, это дело каждого. И этих мужчин, и этой женщины. А для другой, и один постоянный спутник – это дикая тяжесть, потому что ей нужно там 70% времени побыть одной.
1: Или наоборот, она всех их любит любовью.
2: Одна женщина может быть начальником, другая женщина может быть только домохозяйкой. Точно так же, как для кого-то физические нагрузки – это способ впрыснуть в кровь кучу адреналина и других тонизирующих веществ. А для других это просто средства впасть в депрессию от того, что заставили пробежаться. И, может быть, стоит пересмотреть все свои амбиции именно с такой позиции, нужно ли тебе, или просто так положено, так у подруги, так в кино, или так мама велела. Очень часто люди бегают за чужими целями, тратят на это огромное количество лет. Если им вдруг удается это получить, они понимают, что это там абсолютно было не нужно, они и силы угрохали, и годы угрохали.
1: И нервы.
2: Не добились, да, того, что нужно было на самом деле им. По-моему, вот эта вот проблема-то в основном в этом стоит. А если есть какие-то проблемы, которые стоят, и их надо решать, то нужно себя обманывать, говорить, что я не вообще никогда не буду есть колбасу или курить. А вот сегодня не буду, еще 5 минут не буду, еще 10 минут не буду. Потому что все глобальные такие заявления хороши тем, что они никогда не выполняются. Значит, надо себя обманывать потихонечку.
1: Вот у нашей программы есть один друг хороший, я не буду называть его имени пока, но он очень известный стилист. Вот, он недавно признался, что на самом деле вот он добился всего, у него есть собственный дом мод здоровый и так далее, и там масса манекенщиц, то есть денег просто, как говорится, куры не клюют, там машины дорогие. Вот он сидел в этой машине там на заднем сиденье, чуть ли не рыдая, говорил, ты знаешь, моя мечта это на самом деле была быть водолазом. Вот я, говорит, сейчас бы отдал бы все, чтобы стать простым водолазом. Вот, ну, уже не могу. Поэтому иногда бывает, что достигнутое является гораздо большим, чем мечта.
2: У него, видимо, аллергия от вот во время
1: шерсти животных.
2: Оверлок, когда работает, там, да, летят мельчайшие частицы, шерсть. Он теперь не сможет работать
1: видимо,
2: с аппаратом.
1: Видимо.
2: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
11: Из-за вас все ночь. Интересная передача. Я бы вот что хотела сказать вот по поводу вопроса девушки, вот, которая очень там желает, что-то не получается. Вы как специалисты разве не знаете? Вот, ну, я, в общем-то, там занимаюсь, так сказать, стараюсь тоже, в депрессии бываю, но помогаю. Много литературы по психологии читал, нетрадиционной. Есть такое, желать не, как бы желать не желаю. Вы можете вот это немножечко на эту тему подсказать девушке, что это такое? То есть я, поскольку я не специалист, поэтому я не могу так... Ну, я понимаю, что я сейчас сказала. Вы меня поняли?
12: Да.
1: Спасибо, спасибо за звонок.
11: Еще вопрос один. Да. Вы вот в своем центре не используете нетрадиционные методы?
1: Ага, спасибо, спасибо. Ну, давайте сперва Татьяна вот ответит на вопрос, касающийся «желать не желаю».
0: Никогда не надо давать чему-то возобладать над вами. Когда вы чего-то очень сильно хотите, это становится для вас... Это может стать, да, для вас сверхидеей, манией, кумиром. И вы уже перестаете быть сами собой, а вы становитесь просто рабом вот этого желания. Поэтому отказаться от желания как бы отогнать его, освободиться от него... Делать его, но освободиться от его власти.
2: Сделать это можно очень просто. Нужно любую большую задачу разбить на много-много маленьких последовательных задач и упереться в решение каждой малюсенькой задачи, как бы забыв о том, ради чего все это делается.
0: Я еще хотела сказать вот о девушке, которая звонила о том, что можно не справиться с жизнью. Знаете, я всегда думаю о том, что жизнь – это бесконечная возможность выбирать другой вариант. Когда ты, ну выбирайте, например, откусить это яблоко, посмотреть, что получится, или не кусать это яблоко, посмотреть, что получится. А самоубийство, оно, к сожалению, не отрезает возможность посмотреть, что будет, если не совершить самоубийство.
1: Да, и поэтому... я целиком согласен с вами. Это правильно.
0: Ты лишаешь себя того, что дает жизни.
1: Да вообще как-то некого, это...
0: некой воли собственной и собственного выбора.
1: Любой суицид — это непочтенно просто.
2: Инвариантность — суть свобода, а свободу далеко не каждый может вынести и ищет указок далеко, часто далеко не там, где...

0: там каких-то 300-400 тысяч. И работает грузчиком у своего однокашника по школе, который семилетку закончил, двоечник. Вот. У того Мерседесы дворец построил себе и прочее. Говорите, вот хочешь в летчики, давай в летчики. А что сейчас летчик? Если раньше летчик получал прилично, был очень хорошо материально обеспечен, сейчас летчик получает как уборщица, да еще не вовремя, не каждый месяц
1: понятно,
0: получает зарплату.
1: Понятно, извините,
0: сейчас,
1: извините,
0: все, минутку,
1: извините, ваш
2: сейчас
1: вопрос...
2: Дело в том, что у нас ваш... социальная направленность
1: да.
2: сегодня.
1: Извините, но я хотел бы ответить на, вот, на немножко спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы в данном случае я, конечно, очень сожалею за такую правду, но тем не менее, значит, нужно равняться на эту семилетку, потому что я хочу сказать, что заработать Мерседес тоже с тупым рылом не получится. Для этого нужно что-то уметь. И, видимо, доктора учили, ну, каким-то видимо, вещам, которые, может быть, устарели или что-то. То есть, если его знания не пригодились, то это проблема института, который он заканчивал, его личная. То есть, нужно быть гибким прежде всего. И второе, опять же, тут я слышу, опять же, эту нотку. Семилетка, Мерседесы. Ему этот Мерседес не в банке выдали, уверяю вас. И если он еще дает возможность вашему родственнику заработать, нужно сказать спасибо, пап, спасибо, не увольняй меня. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимаем.
3: Слушаем. Простите, пожалуйста, да. Вы мне позволите еще раз обратиться к вашей гости?
1: Конечно.
3: Когда я говорил о школах, я вовсе не хотел показать свое зазнайство, знание. Я бы не сидел до 4 часов ночи и жадно не слушал ваших гостей. Но когда происходит все время путаница в понятии таких простейших, как симптоматика, симптоматика, как понятие определение, что такое искусство, что такое любовь, хотя глубинная психология говорит, что любовь – это идеальное, а бывает какие-то злокачественные образования, как страсть. Вы понимаете, это меня немножко волнует, ну, оставляет какие-то приятные минуты. И я прошу прощения, если я обидел вашу гость. Спасибо большое.
1: А, спасибо вам за звонок. Ну что, Татьяна, я думаю, вы как бы...
4: Вы знаете, вы меня абсолютно не обидели. Вы совершенно правильно сейчас все сказали. Действительно, мы стараемся как можно больше упрощать, чтобы наша передача была
1: понятна
4: для...
1: Конечно.
4: Простых людей, это вы извините, пожалуйста, если я вас чем-то обидела, ни в коем случае не хотела задеть вас ни как человека, ни как специалиста.
1: А еще я хотел сказать, что наши гости, они, в принципе, принесли с собой огромное количество материалов, своих разработок, но именно я попросил их провести этот разговор в более упрощенной форме. Вот не потому, что я как-то недооцениваю уровни наших радиослушателей, а просто потому, чтобы не утомлять, именно вот не грузить вас какими-то совсем уж серьезными профессиональными вещами. Поэтому тут есть и мой, скажем так, какой-то, может быть, недосмотр. Вот. Но я думаю, что те, кто не особо искушен в этой области, о которой мы сегодня говорили, они получили все-таки какие-то знания, я надеюсь, какое-то удовольствие от этого. И я сожалею, но время нашей беседы неумолимо подходит к концу. Я, наверное, поблагодарю вас за то, что вы сюда пришли. Дальше следует длиннющая такая телега из обычных слов. Там, ну-ну-ну-ну-ну. Вот. Надеюсь, что мы еще с вами неоднократно увидимся. И желаю успешной работы вашему центру «Приют из раненой души». Спасибо.
2: До свидания.
4: До свидания.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас были Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют из раненой души». И в заключение я хочу поставить вам песню, под которую, я думаю, заплакал бы даже сам Гитлер.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: 73,82 МГц.
2: И в гостях у меня сегодня отец Агафон в миру Яков Мартынович Кидало. Здравствуйте. Я даже не знаю, как вас назвать, поскольку мы давно, собственно, знакомы. Я-то могу вас называть, ну, так, откроем радиослушателям маленький секрет, просто Яша. Ну,
3: да, добрый вечер.
2: Поскольку все-таки сегодня такой светлый действительно праздник, давайте будем все-таки общаться. Вы будете отец Агафон, поскольку это как бы служебное такое ваше
3: мероприятие.
2: Да, и скажите, пожалуйста, речь у нас пойдет в основном о специфике вашей службы. Дело в том, что как бы... Ну, принято считать, что священнослужители, вот он священнослужитель, то есть он ходит там в свой приход, в хорошем смысле этого слова, там иногда, ну, поскольку я не искушен в этих обрядах, там, ну, кадилом помахать, что-то такое, там, спеть басом, там, да, все это красиво, все это на уровне каких-то песнопений, и, типа, ходят люди там туда, в общем-то, но у вас своя, очень своя специфика, вы армейский священник.
3: Да. Я хочу в первую очередь, конечно, поздравить наших радиослушателей с праздником Святой Пасхи Господней. Вот. А что касается вопросов, которые вы передо мной сейчас поставили, да, специфика моей работы, она как бы мне очень близка, и, собственно, поэтому я этим и занимаюсь, поскольку всем нам известно, что наша российская армия сейчас находится в таком, как бы, не очень хорошем состоянии, поэтому мой долг, как проповедника, доносить до солдат Слово Божие и тем самым поднимать их духовный уровень.
2: Скажите, отец Агафон, собственно, ну, понятное дело, что церковь и все вот, все связанное с ней, это своего рода такой отдельный мир. Мир со своим языком, со своими, так сказать, атрибутами, такое государство. Да, со своими древними очень традициями. Эти традиции, этот язык, он, может быть, не вполне понятен, вот, так сказать, военнослужащим, особенно молодым. Может быть, а вы несете, доносите до них, так сказать, вот этот свет каким-то им языком, таким, скорее, более миссионерским, что ли, какой-то более современным. Как-то, может быть, у вас служба связана не с чисто, так сказать, исполнением обрядов, но вот
3: конечно.
2: С популяризацией, я бы сказал.
3: Вы очень точно это заметили, потому что, действительно, специфика работы... Она ведь, сами понимаете, контингент, так сказать, моих прихожан, он, в общем, весьма своеобразен, поскольку сюда входят и молодые, так сказать, попросту зеленые ребята.
2: Солдатики.
3: Да. И в то же время уже закоренелые, так скажем, огрубевшие военные в офицерских, в общем-то, большей погонах. Частью званий, да, и погонах. Поэтому, естественно, приходится своеобразно подходить к проблеме донесение до душ моих прихожан вот тех идей, которые записаны в Священном Писании.
2: То есть адаптация.
3: Адаптация, да. Поэтому, естественно, приходится применять не только те термины, те обычаи, те традиции, которые как бы нашли отражение в религиозной литературе, а приходится, ну, подчас даже и самому что-то вносить.
2: Ну, в хорошем смысле.
3: Да, конечно, конечно. То есть, естественно, следуя определенным богословным традициям, привносить что-то новое, поскольку специфика действительно очень сложная. Ведь, сами понимаете, молодой удмуртский парень, он, в общем-то, как сказать, приходит в армию не то что неподготовлен, он подчас даже, особенно в последнее время, он подчас даже не умеет читать. То есть, конечно, органам министерства...
2: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Органам Министерства обороны, в свою очередь, конечно, облегчена работа наличием вот такой новой службы в лице меня, поскольку я беру часть работы по политическому воспитанию и по вот таким по просветительским функциям на себя. Вот. А что касается офицерского состава, тут ситуация совсем другая. Это подчас люди образованные, но они ведь были всю жизнь воспитаны в атеистических, как бы, так сказать, традициях. И приходится примером, кое-где словом.
2: Кое-где, кстати, я знаю, даже и действием.
3: Ну, это как бы...
2: Ну, отдельная статья нашего разговора. Да.
3: Вот. Приходится, так сказать... Слово Господне доносить до них.
2: Отец Агафон, я знаю, что вы пока на сегодняшний день единственный, так сказать, штатный, штатный отец.
3: Вот, в общем-то, да, поскольку тут... это, в общем-то, инициатива, конечно, моя была. В прошлом я был политработником, который, ну, сами понимаете, приходится переквалифицироваться. Я постригся в монахи. Вот. И с тех пор, в общем-то, поскольку как бы моя жизнь была модана армии, я решил продолжать вот сегодняшнюю мою деятельность как бы на этом же поприще, поскольку я считаю, что мои, как бы, мои действия, они могут чем-то помочь людям.
2: Я знаю, что ваша популярность и имя отца Агафона постепенно достигает каких-то невероятных, я бы сказал, космических масштабов в рядах нашей армии. То
3: есть,
2: скажите, пожалуйста, связано ли это вот с такими скандалами вокруг вашего имени? Вот совершенно недавний скандал, когда вот этот тощий дяденька, который постоянно по утрам на телеканале «Дважды два» вещает, читает проповеди, американский дяденька, знаете, приехал с лекцию в одну из частей.
3: Отдельная тема была.
2: То есть вроде бы вы его вывели прям за ухо оттуда буквально.
3: Да, пришлось так действовать, потому что, понимаете... Так,
2: я хотел построить вопрос следующего. Ваше отношение к своего рода вот этим миссионерам заграничным, то есть насколько, как вы цените их? Это все-таки ваши коллеги своего рода, если это вас не обидит.
3: Вы понимаете, вот немножечко задело, так скажем, задело. Потому что, значит, ну, наверное, наши радиослушатели все-таки... западной пропаганды, до них тоже дошла. Наверняка многие видели эти проповеди. То есть...
2: Даже некоторые на видео пишут.
3: Да, вы знаете, это богатые.
2: Очень, конечно.
3: Да. Вот, дело в том, что вот эти вот, как назовем так их, импортные проповедники.
2: Они как импортные куриные окорочка.
3: Да, да. То есть тут даже параллель-то другая. Они... Конечно, они образованы, у них хорошо подвешен язык, поэтому действительно вот тот случай с выведением за ухо, они просто... Ну, я ведь один, а их приехало сразу трое, понимаете? И они втроем как бы устроили мне такой
2: перекрестный... Тут еще ведь нужно сказать прямо, что вот у этих троих своего рода шведская семья. Да, это тоже они не скрывают.
3: Да. Это очень, кстати, верно заметили.
2: Хотя они все трое...
3: моя аргументация на эту тему почему-то не произвела никакого, так сказать, впечатления на офицерский состав. То есть рядовые-то поняли, а офицерский состав как-то даже, я бы так сказал, мило улыбался.
2: То есть одобрительно.
3: Одобрительно
2: отнеслись. Но никто не помогал, никто и не вмешивался.
3: Нет, то есть смотрели, как сторонний наблюдатель, им интересно было, кто победит, поскольку я был в облачении, то есть я был в рясе, вот, как положено, с кадилом, и пришлось просто, ну, в конце концов, как говорят сейчас спортсмены, это модный такой термин, применить прессинг. Вот, поскольку, ну, действительно, мне сложно было против троих. То есть мои аргументы, они просто сразу с трех сторон забрасывали.
2: Ну, то есть вы как бы все-таки вот считаете их каким-то...
3: Нет, дело в том, что они несут ведь свою как бы теорию, понимаете? Ведь она нам не близка, они не знают наши специфики корней нашей страны, да, потому что, понимаете, у них, конечно, тоже есть эскимосы, понимаете? Но ведь этот эскимос, он же живет в какой стране? На какой машине он ездит? А, простите, на какой машине может ездить наш советский вот чукча, как бы брат эскимоса, понимаете? Поэтому, естественно, они подходят со своих позиций и несут нам вот эту вот пропаганду своего образа жизни.
2: А скажите, отец Агафон, вот встречали ли вы резкое, так сказать, сопротивление со стороны каких-либо начальников, каких-либо воинских частей вот насчет того, чтобы вы там читали ваши проповеди, просто, так сказать,
3: вели службу? Вы знаете, встречал. Но это вот в тех частях, которые до недавнего времени принадлежали к западной группе войск. Понимаете, поскольку это, в общем-то, эта группа войск, она была подвержена влиянию западных средств массовой информации. Ведь всем известно, что рации военные настраивались на волну вражеских, ну, теперь-то они дружественные радиостанции, вот, на каналы эротического телевидения, что, в общем-то, считается по канонам православной церкви откровенно бесовским занятием. Вот, а так вот эти вот священники... то есть, прошу прощения, проповедники вот этого, как бы, образа жизни импортного, они ведь, они же действуют скрыто, понимаете, они только по утрам открыто действуют.
2: Когда то человек проснулся,
3: он еще, у него девственное сознание, да. То есть, ума он еще не готов.
2: Иммунитет не выработался, да, к восприятию информации.
3: Да. И, понимаете, происходит то, что они его с утра начинают оболванивать. Причем по выходным дням, когда человек, он должен быть расслаблен, он должен пойти в церковь. Вместо этого он включает телевизор и слушает просто, откровенные, грязные вот эти вот измышления.
2: А вот очень мне понравилась ваша статья в журнале «Наука и религия», вот недавняя, которая называется «Священные массажные окорочка», где вы провели интересную аналогию между, так сказать, это такой молодежный, есть слово «втюхивание», между втюхиванием с экрана телевизора одновременно, вот этих проповедей одновременно, скажем, окорочков, образно назовем так вообще все вот эти товары одновременно, вот какая-то такая, извините за такое выражение, может быть, какая-то задница, которую массирует какое-то устройство сложное, и все это идет как бы в одинаковом свете, с одинаковым оформлением, одинаковые метки ставят экрана, вы вот разнесли это в пух и прах, да, но просто немногие наши радиослушатели умеют читать и хотят читать, и времени не у всех достаточно. Может быть, вы вкратце расскажете концепцию.
3: С удовольствием. Ведь все дело в том, что еще древние замечали, что врага надо бить комплексно. Естественно, наши, так сказать, оппоненты с Запада, они тоже прекрасно знакомы, они подкованы теоретически, о чем, в общем-то, было, что, в общем-то, я увидел на собственном примере, вот при диспуте, если так можно выразиться, с этими тремя моими оппонентами. Вот. Поэтому действительно действует и на подсознание, действует и на желудок, ведь, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, действует и на зрительные центры, и даже подчас на обонятельные. То есть в моей статье действительно нашло отражение то, что на нас действует, на наше вот сознание российского человека, действует изо всех доступных средств воздействия на ум. То есть телевидение, радио, газеты, все средства массовой информации. Ведь посмотрите, открывайте сейчас газету. Постоянно реклама западного товара. Ведь нигде нет рекламы советского приемника «Спидола».
2: Кстати, я помню, буквально еще в 75-м году попадались такие рекламные объявления, как покупайте валенки производства, скажем, Тамбовской
3: фабрики. И вы знаете, даже, как сейчас модно говорить, новые русские, они признают, что действительно тамбовские валенки, они намного лучше, чем канадские ботинки.
2: Скажите, вы вот по роду вашей службы наверняка сталкиваетесь действительно с людьми разных национальностей, разных вероисповеданий. Ну, например, вы приходите в какую-то часть, где стройбат. Естественно, там люди, так сказать, подобраны очень из определенных регионов.
3: Южных.
2: Да, вот. Ну, может быть, один и какой-нибудь там парнишка там из Рязани какой-нибудь, да?
3: Да.
2: Понятное дело, что для него появление целого отца Агафона — это большой праздник. Вы ему как отец родной. А скажем, вот что скажет Махмуд?
3: Понимаете, ведь моя задача, как я ее сам для себя определил, состоит в том, чтобы, вот как вы правильно заметили, дух миссионерства внести в мою деятельность, поскольку я как бы для себя поставил задачу объединения многонационального состава советской армии под единым знаменем православной веры.
2: То есть это не получится какой-то орден такой, типа вот, как были крестоносцы?
3: Нет,
2: вот
3: потому что я как бы подбираю здесь людей, которые представляют собой такое девственное понимание мира. Естественно, если закоренелый мусульманин, естественно, я, вот как вы сказали, Махмуд, естественно, я его не смогу, так сказать, обратить в православную веру, да он и сам не хочет, потому что принцип православия — это добровольность.
2: Не, ну, однако, я вот смотрю, что вы с ним так лаете, он так сидит и слушает нас с удовольствием, хотя и молчаливо.
3: Ну, вы понимаете, как бы я не пытаюсь его склонить в свою веру, но элементарным правилам приличия на примере меня он научился за эти полтора года, что он служит в армии, в общем-то, да. А что касается вот таких вот девственных народов, как сибирские народы, такие коренные, как то селькупы, ханты, манси. Вот. Они действительно, ведь это в большинстве своем это языческие.
2: То есть практически племена. Дикие люди.
3: Ну, в общем, да. И как бы, не знаете, с успехом. С успехом удается их цивилизовать в таком хорошем смысле этого слова. То есть в том плане, что объяснить им, вот что бывает, такие элементарные, как казалось бы, для нас вещи, как вот водопровод, поскольку ну, они не готовы просто.
2: И вы, то есть вы практически вот... несете, как я понял, такую скорее образовательную функцию, нежели...
3: Культурализация, как бы, ага. В первую очередь. Потом, естественно, путь долгий. Ведь приход, обращение человека в веру — это путь долгий. То есть я на конкретных примерах, которые довожу до ихнего, так сказать, сознания, я им показываю, что вот разницу между тем, как человек жил до и как человек жил, стал жить после обращения веры. Поэтому, естественно, приходится не только вот так вот, не только следовать церковным вот книгам, церковным канонам, приходится людям вот показывать на таких примерах из жизни, современных примеров.
2: Вы вот как бы конкретный пример вашей заботы о конкретном человеке, это вот сидящий рядом сержант Махмуд.
3: Да.
2: Вот. Кстати, у него есть замечательная фамилия, тоже точно-точно такая же, как у одного из замечательных танцоров, который постоянно вот сейчас появляется на экране телевизора. Ну, это такое совпадение.
3: Просто. Да, ну просто да, потому что он даже совсем другой, в общем-то, и совсем не оттуда.
2: И по виду совсем другой.
3: Да, да.
2: И, по-моему, он такой покрупнее.
3: Моложе.
2: Моложе на несколько.
3: Да. Ну вот недавно его, значит, поощрили. Поощрили почему? Потому что наконец-то за полтора года службы человек начал успешно попадать в цель.
2: В смысле, вы имеете в виду, какой?
3: В смысле, ну, стрелять стал успешно. То есть из 10 стал выбивать 9. То есть, понимаете, с 5 метров.
2: А это, до того, как-то он...
3: Нет, до того были сложности вообще. То есть человек, ну, так прямо скажем, ну, Махмуд, прости меня, пожалуйста.
2: Человек-капкан.
3: Человек-капкан, да. То есть он на звере ходил с силками.
2: Или с ножиком.
3: Да, да. Понятно. То есть и знать не знал, откуда, в общем-то, пуля вылетает.
2: То есть вы, в принципе, вот конкретно на примере Махмуда видно ваша забота, как я начал.
3: Вот, говорить, вот о конкретном человеке. Бритый сейчас, бритый.
2: Да, да.
3: Вот, как было сложно довести до сознания Махмуда, что по уставу солдат должен быть без бороды. Понимаете? У него все были с бородой. Дедушка был с бородой.
2: Кстати, вот как бы ваш пример, у вас вот борода такая, она очень большая.
3: Ну, понимаете, я же как бы представитель духовного мира. И потом, вы видите, у меня борода с проседью, а у Махмуда была борода такая,
2: как вот сине-черная. Как вот у этого парня в фильме. Вот, где жены
3: как
2: несколько
3: вот там,
2: был, Сухов там.
3: Вот на Кубе который парень.
2: А, понял. Я хотел сейчас поговорить с вами о, так сказать, глобальной заботе о человечестве, о человечестве в погонах, назовем их так, люди. Вот знаете, люди в белых халатах, есть песни.
3: Люди,
2: есть песни,
3: люди в зеленых, погонах.
2: В беретах. Да, в погонах, да, ну, масса песен.
3: Да.
2: Вы, именно вам, вернее, принадлежит замечательная, на мой взгляд, идея, и вы ее вот выносили на обсуждение в Думе буквально на прошлой неделе.
3: Да, там еще драка произошла.
2: Ну да, кстати, опять же, не вы без знаете, вашего как, участия
3: как,
2: вы...
3: Вот я как куда ни приду, что-то все вот, понимаете, ну я это, видимо...
2: Кидаются на вас.
3: Да, поскольку, ну, действительно один, ну, тяжело просто, вот, товарищи, поймите... тяжело одному быть.
2: Речь шла в вашем, так сказать, предложении о создании подводной лодки-церкви.
3: Да, и к этому я шел, в общем-то, долго, поскольку в прошлые времена и подводных лодок свободных лишних не было. А сейчас, в общем-то, благодаря подписанию договоров между великими державами, флот подводный наш атомный, он как бы... уменьшился и высвободилась свободная единица техники. Если так можно выразить, это чисто такой армейский термин, ну, поскольку, сами понимаете. Ну, да, и как бы возникла идея о создании, ну, что ли, если так можно выразить, плавучего храма. Ведь мы, наша эпоха войдет в историю созданием, массовым созданием и возрождением храмов. Вот вы видите, в Москве происходят очень такие отрадные вещи. В областных центрах, да даже подчас и в деревнях на какие-то вот сборы прихожан восстанавливаются храмы, которые были разрушены много лет. Вот. И, естественно, я как бы поставил вопрос перед командованием о том, что неплохо бы было и, так сказать, в вооруженных силах эту традицию,
2: кстати, как бы соблюдать. Я еще хочу сказать, что вот вы с собой принесли, так сказать, проект на чертежах, да, вот этой подводной, да, да, лодки. Я
3: вижу, видите, вот там рубка совсем, она куполообразная.
2: Да, но тут вообще я вижу три купола.
3: Да, то есть три купола.
2: Да, причем...
3: есть, можно даже сказать, что она вся в куполах.
2: И она, кстати, еще нужно сказать, что я вижу, она комбинированная. То есть тут вот на одном куполе, так сказать, я вижу, собственно, какой-то месяц, на другом, да, да, православный, да, крест. Да, да. То есть,
3: а на бы, третьем, вот обратите
2: такой
3: внимание,
2: комбинированный передвижной храм.
3: Обратите для... внимание, пальма на третьем такая позолоченная.
2: Ну, это, а это, видимо, какое-то растаманское что-то
3: сейчас,
2: может
3: быть. Да-да-да, вот объясню. Дело в том, что этот храм, он будет как бы единственным в мире плавучим храмом, поскольку до сих пор, ну, если не будем брать Венецию, как бы...
2: Нет, ну, даже, может быть, неправильно вы выразились, не плавучим, а подводным. А, ну, хотя плавучим, он может плавучим, и так, и
3: ведь рыба, она как бы и на глубине ходит, плавает.
2: Нет, плавает. Кстати, существует вот рыба-ползун.
3: Нет,
2: вот
3: это, между прочим, в военной терминологии существует термин «подплав», что расшифровывается как «подводное плавание». Кстати, то есть все равно плавание. Понимаете, та... я прорабатывал этот вопрос. Ага. Вот, консультировался у специалистов, вот, по атомному флоту. Так вот, все-таки к делу. Что касается моей идеи, значит, высвободилась подводная лодка, мне дали знать, поскольку друзья у меня есть во многих частях. И я, значит, вместо того, чтобы ее пускать на слом, потому что представьте, какие затраты. Это же огромные деньги, чтобы ее разрезать на куски и потом продать в Японию. Это же дорого.
2: Дорого, вот, дорого.
3: Не окупает себя. И я как бы предложил, о том, вот внес эту идею на рассмотрение заседания Генерального штаба о том, чтобы атомную подводную лодку К-218 именно непосредственно превратить...
2: В молельню.
3: Да, плавучую. Да, поскольку, как бы вы сами понимаете, хотя есть понятие территориальных вод, но океан-то он един.
2: И, то есть... кстати, я еще хочу уже так обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, вы не совсем сейчас, так сказать, поняли, что такое и кто такой отец Агафон. В принципе, его можно назвать, с вашего позволения, уважаемый Агафон Мартынович, интернациональным священником,
3: да,
2: то
3: да,
2: есть,
3: да,
2: который, но, объединяет людей, но, всех вер и всех вероисповеданий.
3: Согласен с вами. Но дело все в том, кашель, простите, весна загриповал, в Москву приехал, просто, со службы сейчас вернулся.
2: Окно, к сожалению, нельзя закрыть, это в прошлый, да, раз сверху он упал там, и разбил
3: он
2: ногой.
3: Он распущен гимнастерку, он подклеит тут у вас.
2: А, да, кстати, пусть мастеровитый парень, смотрите.
3: Вот, так что касается, значит, моих, как бы, моей ориентации.
2: В смысле, какой ориентации?
3: Ну, конечно, духовный.
2: Извините.
3: Вот. Что касается, значит, этого вопроса. Действительно, поскольку армия многонациональна, то я имею дело представить, я уже говорил, что я имею дело с представителями разных конфессий. И вы знаете, я так немножечко, конечно, честолюбив, поэтому я хочу быть как бы главным настоятелем вот этого плавающего храма, и поэтому объединить в своем лице дух миссионерства с основными, в общем-то, канонами православия. Но в то же время как бы привлекать к своей, в свой приход все новые и новые группа людей, которые, возможно, будут иметь разные вероисповедания. И, собственно, мои коллеги, муфтий, и, значит, вот не буду фамилию называть, он тоже будет как бы моим заместителем на подводной лодке, он будет представлять как бы мусульманскую веру.
2: Кстати, это получается, что у вас получится такое подобие вот описанного Жюлем Верном.
3: Да-да-да,
2: Наутилус. То есть практически, но он будет такой вроде бы как в законе такой.
3: И третий будет, значит, один из духовных наставителей угандийского племени, значит, Мамаду Сигале. Вот, он будет моим вторым, в общем-то, так сказать, заместителем. Уже договоренность существует. Вот теперь мы только ждем одобрения нашего генерального штаба на выделение этой подводной лодки. То
2: есть... А нет ли у вас опасений, что могут быть какие-то такие серьезные религиозные конфликты на территории подводной лодки в связи? Ну, например...
3: Вы знаете, нет, поскольку мы с ними в очень таких приятельских отношениях находимся. Вот, а потом ведь все же сейчас идет к объединению. Вы же сами понимаете.
2: Простите, а смысл, вот, скажем, угандийскую делать общину там, если в Уганде, насколько я знаю, нет вообще подводных лодок, вы же делаете это для...
3: Да-да-да, но дело в том, что, понимаете, он как бы популярен, вот Мамаду, он не только в Уганде, он как бы в свое время состоял в партии МПЛА, если помните, такая была.
2: Да, конечно.
3: Эфиопская. Да, вот, он был один из лидеров.
2: В свое время она спонсировала наши концерты.
3: Да, да. Вот. И поэтому он, в общем-то, личность в Африке известна, ему доверяют. Понимаете?
2: Поскольку... То есть здесь скорее политический
3: ход. Конечно. Да не политический, а как бы примирительный такой ход.
2: То есть вы как бы, так если описать этот процесс физиологически, такое слово несколько нехорошее, но тем не менее.
3: Да,
2: как себе это вы представляете? Плывет, значит, вот эта подводная церковь со всеми там колокола, я знаю, вы даже уже начали отливать.
3: Да, но только там подводные колокола, ведь вы сами понимаете, в воде звук распространяется по-другому.
2: И, кстати, рыба из-за этого может пострадать. Ну, вибрации.
3: Ну, мы будем использовать колокола пластмассовые.
2: Ну, с напылением.
3: То есть, у них будет именно для подводного.
2: Ну, тогда тут придется каким-то образом производить частые очищения и от этих колоколов, от морских ежей, они же любят.
3: Да. Ну, мы понимаете, мы с собой на борт как бы возьмем часть экипажа.
2: Кстати, есть... экипаж это будет своего рода как вот монахи.
3: Но в то же время часть технического персонала останется именно непосредственно с боевой. Вот с боевого экипажа, с той части будут отобраны
2: симпатизирующие
3: нам, да, добровольцы, поскольку, в общем-то, ведь вы сами понимаете, на берегу сейчас жизнь тяжелая.
2: Тяжелая. А отец Агафон, то есть получается такая картинка, плывет эта церковь,
3: да.
2: Где-то, значит, бороздят просторы океана миллионы подводных лодок разных стран и государств, поскольку церковь
3: одинаковая. И надводные корабли.
2: Например, на какой-то американской подводной лодке умирает капитан от старости. Это с капитанами подводных лодок часто случается. Его нужно отпеть. Они связываются по связи с церковью. И весь этот процесс, то есть когда проходит стыковка этих кораблей под водой или над водой. Целиком происходит служба по каким-то праздникам, чтобы... То есть эта лодка, она где-то, видимо, встает на пересечении курсов всех кораблей, вычисленных в этот момент в какие-то праздники. Видимо, так это будет происходить.
3: Да, даже она будет дрейфовать, так сказать, по наиболее оживленным морским магистралям. А что касается подводных лодок, то ведь вы сами понимаете, они подолгу не всплывают. Поэтому, в общем-то, мной проработан вопрос отпевания под водой на глубине, ну, правда, порядка до 200 метров, поскольку глубже водолазные современные костюмы не выдерживают. То есть они будут, естественно, выполнены с учетом традиционных христианских правил, эти подводные костюмы.
2: Ну, не обязательно христианских, интернациональных.
3: Ну, я сейчас говорю про себя. Вот мой приятель муфтий, он, значит, ну, он разрабатывает свою концепцию. Там я что-то слышал о медной челме, какой-то разговор.
2: Ятаган наверняка должен присутствовать.
3: Да. Вот. Потом, опять же, для него найдется работенка по обрезанию экипажей.
2: Поскольку наверняка...
3: Да, потому что, значит, крещение для православного человека и, в общем-то, обрезание для мусульман, по сути своей, это, значит, обычай посвящения в религию. Поэтому ведь бывает так, что на борту судна происходит неожиданное желание человека под...
2: А скажите, а вот такой процесс, как, например, венчание, ну, например...
3: Да, конечно будет. Что, да, только что единственное, сейчас... что, значит, свечи будут заменены вот для подводных лодок на, так, так называемые подводные факелы, вот, что в фильмах мы видим.
2: То есть фосфорные такая.
3: Да, да, да, да, да. Вот. И, ну, все, все будет обряд соблюдаться, так сказать, по который был описан в церковной литературе, так же будет и у нас происходить.
2: Скажите, а такое, такие вот как бы атрибуты церковные, как иконы, лампадки, кадила, опять же, они будут вот, иметь вот место? И будут, как, какова ну, будет внутренность? Потому что здесь вот по этим чертежам мне очень, очень сложно представить себе вот именно
3: дело
2: интерьер
3: в том, что
2: внутренний.
3: Я вам не показал, да, и внутренний интерьер.
2: Я прошу прощения, когда заходишь в церковь, даже человек, не имеющий, так сказать, какой-то глубокой, может быть, веры, да, но тем не менее заходит и ему овладевает какой-то покой, это большое помещение, все это соответствующий запах, это да, атмосфера, понимаете? Да. Вот удастся ли вам создать такую
3: да,
2: же ауру?
3: Да, вы знаете, я уже, в общем-то, имею договоренность с крупными художниками, которые будут расписывать мою носовую часть подводной лодки. Ну, как бы православная часть на нашей лодке будет носовая, поскольку я как бы руководитель.
2: Я, кстати, знаю, что один из этих художников — это Сергей Пресейкин, очень известный.
3: Да, конечно. Вот. А что касается, значит, росписи, там, ну, как обычно это и бывает, значит, по потолку, но поскольку подводная лодка одна имеет как бы многоэтажное строение, то, значит, на каждом уровне будет своя роспись, допустим, значит, нижний уровень — это как бы церковная живопись, описывающая, значит, момент рождения Христа, средняя часть — это момент жизни недолгой Христа на земле, вот, а уже верхняя часть, которая ближе, так сказать, к палубе, к рубке, там уже будет непосредственно вот воскресенье.
2: А скажите,
3: праздник, которого
2: вот,
3: мы сегодня празднуем.
2: Да, скажите, пожалуйста, отец Агафон, то есть все понятно с православной частью, то есть, в принципе, вы собираетесь сохранить интерьер?
3: Да, конечно, более... конечно. То есть там будут и свечки, поскольку закуплено оборудование для кондиционирования воздуха, то есть там...
2: А вот выпекание вот этих...
3: Будет, просвирочки будут обязательно.
2: То есть там же будет заводик,
3: поскольку на подводной лодке есть же пекарня. Uh-huh. Маленькая. Поэтому, так сказать, здесь проблем как раз не будет. Вот проблема в том, что Мамаду Сигали, вот ему мы отвели центральную часть, где реактор, поскольку, так сказать, ну, многие, наверное, знают о том, что африканские племена всю жизнь жили, и, в общем-то, ну,
2: а исторически
3: они живут около
2: урановых.
3: Нет, они просто жили вблизи урановых месторождений, хотя не догадывались об этом. Поэтому организм африканского негра, он, в общем-то, больше приспособлен к воздействию жизнь, радиации. Вот, да, поэтому мы решили ему вот центральный отсек, так сказать, в его отвести в видение, поскольку даже сам вид реактора производит это впечатление на... Да, и потом, так сказать, когда зеленый такой девственно чистый негритенок попадает на борт, вот представьте себе, попадает на борт этого подводной лодки и заходит в центральную часть, где он видит пышущий жаром реактор.
2: То есть практически...
3: Приборы зашкалены все.
2: А ведь у них, насколько я знаю, идолопоклонничество.
3: Вот,
2: да? То есть они,
3: вот
2: это
3: на
2: их
3: это и
2: идолы будет, конечно, как бы получается.
3: Конечно,
2: их
3: как
2: бог
3: ведь,
2: такой.
3: Там же существует громкоговорящая связь. Понимаете, ведь они будут думать, что он говорит.
2: Вот это, кстати, и следующая тема. Я знаю, да, что также у вас на борту будет, так сказать, отделение мечети.
3: Да,
2: а насколько
3: да,
2: знаю,
3: да.
2: У
3: это
2: них
3: хвостовая часть.
2: Да. Хвостовая.
3: Передняя часть христианства, среднее язычество, задняя часть мусульманства.
2: Вот, насколько я знаю, я тут недавно побывал с командировкой. Меня послали в Египет, где я должен был наладить контакты с тамошними орнитологическими организациями.
3: Да.
2: И я обратил внимание, что у них, не знаю, регулярность я этого не знаю, но достаточно часто происходит такой процесс, как, по-моему, намаз. Или
3: намаз,
2: памаз. Ну, неважно. Смысл в том, что в этот момент очень громко на всю улицу происходит транслирование вот их священнослужителя, который поет вот...
3: Дело в том, что...
2: Если не будет ли это травмировать как-то других, либо будут выдаваться другим наушники...
3: Во-первых, все будет это... эквивалентно. А потом узнать о обычаи сторонников другой религии, это как бы, в общем-то, и приятно, и даже интересно. А что касается непосредственно мусульманских обычаев, то я вам хочу сказать, что они без громкоговорящей связи имеют очень сильный голос, именно те, которые Поутру возвещают о том, что солнце встает, и вечером говорят о том, что солнце село.
2: А как же будет решаться...
3: Мы планируем в мусульманской части громкоговорящую связь не ставить.
2: А как будет решаться тогда вопрос такой? Насколько я знаю, в момент вот, намаза они все стелят зеленые такие штучки, да, и на них практически они будут не способны в данный момент нести службу по обеспечению движения церкви куда-то.
3: Я же уже говорил о том, что часть технического персонала, часть технического персонала, да, она будет непосредственно, потому что, сами понимаете, командиром БЧ-5 не поставишь, прошу прощения, язычника из племени, который, в общем-то, не видел никогда не то, что там подводные лодки, он, в общем-то, не видел никогда даже и носового платка. Вот. Поэтому, естественно, будет специально подготовленный персонал, кстати говоря, с довольно приличными окладами, так что вот если кто слушает из подводников, сейчас меня бывших...
2: Вы приготовьте, пожалуйста, ручки-бумажки, в конце программы дадим адреса и телефон.
3: Вот. Поэтому вот так будет это обстоять, поскольку я считаю, что это наиболее рациональный вариант. То есть, как бы ведь сами понимаете, любой храм, он держится не только на священнослужителях, но и вот вы заходите в храм, там, помните, всегда бабушки такие ходят.
2: Да.
3: Вот. Они живут при храме.
2: Бабушек не будет ли сиротливо ощущаться?
3: Вы знаете, мы проработали уже и этот вопрос, и будут бабушки, причем даже бабушки разных национальностей. Угу. Будет, у нас уже несколько бабушек отобрано по Москве, вот одну вы можете видеть, она стоит на Пушкинской площади с плакатиком «Помогите маме одинокой». Вот. Но дело в том, что мы уже с ней договорились, теперь она уже держит другой плакатик, там написано «Помогите устроиться на подготовительные курсы подводника». Вот. Ну, и, в общем, как выяснилось, даже мы вот с ней недавно встречались, обговаривали, ее, знаете, больше подают.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» отец Агафон, военный священник, ну и, мало того, как бы интернациональный, да, скажем так, священник. Мы уже рассказали нашим радиослушателям о том, что вы и ваше стремление, так сказать, объединить как бы всех...
3: Под одной подводной крышей.
2: Оно не просто такая идея, витающая в воздухе, но такой же вполне создавшийся, оформившийся процесс. И он, так сказать, уже ход, я знаю, какой-то.
3: Да, потому что ведь весь мир, в общем-то, идет к объединению. Ведь даже проникновение вот тех западных, так называемых, дармоедов на наш экран, он, в общем-то, тоже как бы основан как бы этими целями. То есть они как бы провозглашают цели объединения, хотя, конечно, на самом-то деле они преследуют совсем иное. Но, тем не менее, что касается вот моего проекта, то здесь будет налицо именно вот какое-то объединение, значит, граждан всех вероисповеданий под единой крышей с целью в дальнейшем создать такой вот мир как бы спокойный, без войн.
2: То есть вполне такая гуманитарная, конечно.
3: Ведь Бог нас учит добру.
2: Кстати, вот здесь и хотелось задать вам такой, может быть, несколько неожиданный вопрос. В свое время, я помню, в 60-е годы мы, будучи тогда пацанами лет по 15, очень любили, как сейчас модно у молодежи выражаться, тусоваться в районе Шаболовского комиссионного магазина.
3: Было.
2: И там стоял такой человек, очень похож на вас внешностью. У него прозвище у него было Жоржик.
3: Жоржик?
2: Да, он занимался, в то время говорили, спекуляцией коврами. Его имя с отчеством я не знаю, но фамилия, вот он был вашим однофамильцем.
3: Да нет, я бы не сказал.
2: Кидало его фамилия была.
3: Я бы не сказал, что он уж был моим однофамильцем, это был, в общем-то, мой дедушка.
2: Дедушка был, вот я...
3: Да, ведь Жоржик, его прозвали за то, что, в общем-то, его звали... Настоящее его имя было Жора, то есть Георгий. Это, ну, помните то время, когда к нам проникало все лучшее с Запада.
2: То есть, лучшие, значит, фильмы. Ваш отец это Мартын Георгиевич Кидало.
3: Да. Вот, а я внук того самого Жоржика.
2: Известная легендарная личность. Причем нужно рассказать, наверное, нашим радиослушателям, как это все происходило. Просто нужно было подойти к Жоржику и спросить: скажите, а когда вот ожидается завоз ковров или другого какого-то изделия?
3: Да.
2: Это уже как был спрос.
3: Вы понимаете, он был человек, так сказать, свободной профессии. Он был художник, тогда это никто не понимал. Поэтому ему приходилось зарабатывать на жизнь несколько нестандартным по тем временам способом.
2: Но я могу сказать, как бы вот...
3: Он помогал людям.
2: Да, по-своему. Даже бывало, что малышне, ребятне, там,
3: да.
2: Нет, мороженое купят. Всегда давал.
3: Я помню, даже и мне давал. Даже вот, а я к нему подходил, говорил, дедуля, дергал его за бороду, и говорю, ну я маленький тогда еще совсем был. Я говорил, дедуля,
2: гони
3: бабки. Дай на бутылку. Он чего, портвейна? Я говорю, да нет,
2: кефир, лимонадик.
3: Да.
2: Но вы-то старше меня все-таки. Мне, я-то был в 60... Это как раз, я помню, был 59-й год. Я был помоложе, да. Помоложе вас.
3: В основном тогда и появился в прессе как Жоржик.
2: Да.
3: Тогда были разгромные статьи относительно, как тогда говорилось в прессе о присосавшихся к телу советского общества отщепенцах, спекулянтах.
2: Ну, кстати, вот. Видите, в то время было не совсем лестное, так сказать, мнение вот в масс-медиа и о, извините, священниках тоже.
3: Да,
2: тоже.
3: Да, вы знаете, и, в общем-то, я вам так хочу сказать, что по наследству ко мне передалось, то есть начал-то я заниматься такой вот богоугодной деятельностью еще в те времена, когда вот, в общем-то, я был стал неугодным как политработник. И я решил...
2: Так, простите, вот давайте по порядку все-таки. Ваша, давайте. Так сказать, карьера, как получилось, что вы вот сказать, от внука Жоржика вдруг стали вот отцом Агафоном таким солидным, как вот сейчас... Как этот путь? И, понимаете, в чем дело? Просто если говорить, интересно, вернуться опять к этим же вот телевизионным, так сказать...
3: Войнам.
2: Да, ну, к телевизионным...
3: Я могу назвать это войны. Это же открытый удар по незащищенному разуму.
2: Ну, у них же там это очень модно. У них очень модно говорить, что вот, например, Рокфеллер прошел путь от чистильщика ботинок до Рокфеллера. Как вы, внук Жоржика, стали отцом Агафона?
3: Дело в том, что...
2: Я не говорю, что ваш дедушка недостоин.
3: Нет, нет.
2: То есть, конечно. Потому что я вижу, вы сразу начали доставать вот бумажник и раскладывать фотографии. Вы мне их уже показывали, так что
3: да, семейные. Да, кстати, фотографии. Эта фотография, она первая на полироиде в России.
2: Вот да, так, то есть это
3: да,
2: вот...
3: Да, вот это вот...
2: Это вот, видите, вы с дедушкой, дедушкой, но да. Это как раз уже после того, как дедушка вот вышел из заключения.
3: Да, конечно, видите, он в куполах весь, вот как моя подводная лодка.
2: Да, кстати, это где-то, видимо, в Ярославле снято.
3: Вот, дело все в том, что путь мой... Вот к сегодняшнему моему состоянию души лежал через такие тяжелые тернии, если можно так выразиться. В семье были деньги уже в те времена. Поэтому я мог позволить себе не трудиться в таком советском понимании этого вопроса. Поэтому я избрал службу в вооруженных силах.
2: Кстати, тогда это было, в общем-то, престижно.
3: Да, да. То есть... Потом, опять же, внук художника. Вы понимаете, поэтому...
2: Кстати, мы-то с вами, как ни странно, вот хотя и принадлежим к разному поколению,
3: да,
2: вот вы все-таки постарше, но мы застали еще тот период, когда как таковой дедовщины не было. Мы-то служили, да, когда да, еще да, в те да. застойные...
3: Кстати, вот корни дедовщины так вскользь. Ведь слово «дед» — это, значит, отец. Это же все, так сказать, шло от... То есть церковные каноны перешли как бы на армейскую. То есть существует...
2: То есть,
3: вот... Да, то есть
2: дискредитация понятия произошла.
3: Да, дискредитация, да, понятия. Нам, служителям культа, это особенно вдвойне обидно. Понимаете? То есть откровенный мордобой называют, в общем-то, такими близкими сердцу каждого, да, человека понятиями.
2: Хотя вот. Ведь раньше, давайте вспомним, вот вернемся в историю. Вот слово «дедовщина» — это было, что есть «дедовщина». Это значит, ну, практически осуществляешь, как дедушка, мол, у тебя, как Илья,
3: да,
2: Муромец,
3: да,
2: собственной,
3: да,
2: грудью кормил, собственным мечом воспитал.
3: Хотя 70 лет нам говорили о том, что у всех у нас был один и тот же дедушка. И вот имя не помню, но отчество вот, Ильич.
2: Да, вот...
3: Такой, да, вот, да, и брови.
2: Вот, да.
3: Так вот, что касается моего пути. Я решил пойти служить в вооруженные силы. Ну, и немножечко по корыстным целям. Все-таки в чине офицера служить лучше, чем в чине рядового. И как-то с молоду выдвинулся на такую политическую работу. Но со временем я стал понимать, что та пропаганда, которую я веду, она не отвечает моим духовным запросам. И стал вносить в свои лекции политические просветительские труды, стал вносить мысли, которые не вписывались в общепринятую теорию. Поэтому, естественно, был в свое время подвергнут гонениям и как бы нашел истину в Боге.
2: Хотел сказать, что вы, насколько я знаю, вот в момент гоняний трудились на лесосеке.
3: Да. Вот, что... Я там отрабатывал свою теорию, теорию вихря, которую я, в общем-то, еще в молодости заложил и, в общем-то, решил, так сказать, обкатать ее именно на практике своими, в общем-то, на своем собственном опыте.
2: Кстати, в следующем часе я предлагаю поговорить об этой теории. К тому же вы уже под другим именем, под, так сказать, как это называется, имя мирское.
3: Мирское, в миру.
2: Да, Яков Мартынович Кидал, я знаю, вы являетесь автором сенсационной статьи, опровергающей теорию, которая
3: гласит, что, в частности.
2: Да, что можно узнать возраст дерева по количеству колец.
3: Совершенно не поэтому узнается возраст дерева, но давайте мы об этом в следующем часе.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, мы остановились с вами, уважаемый отец Агафон.
2: Сейчас, пожалуйста, меня называйте по мирскому имени, поскольку тема у нас уже...
1: Тогда просто я буду тогда по-простому Яша. Яша, да. Яша, скажи, пожалуйста, как получилось серьезный вопрос, как получилось, что ты начал увлекаться теорией вихрей и постепенно выработал свою собственную теорию, которая, кстати, имеет достаточно серьезный, высокий авторитет, так сказать, среди определенных теорий.
2: Условия, да. Да.
1: Как это получилось?
2: Все дело в том, что моя мама, она уже будучи в зрелом возрасте, начала страдать так называемым излишним весом, что, в общем-то, свойственно всем советским женщинам, да и постсоветским. Вот. Она связывала это с годами, как она говорила. Она связывала это с плохим питанием, хотя, помните моего дедушку?
1: Да,
2: питались мы хорошо.
1: Ничего, да.
2: Вот. Поэтому, естественно, меня как бы стало заботить, ведь судьба близкого тебе человека, она как бы всегда дорога тебе.
1: Кстати, Яша, дело в том, что я еще хочу сказать нашим радиослушателям, и главным образом, может быть, радиослушательницам, потому что эта тема, так сказать, обрыдлых ног, она...
2: Ну, да, ног, она на прочих, женщин вкус, направлена.
1: Она, да, она до сих пор вот злободневна.
2: Сейчас, да,
1: то есть сейчас ведь изобрели вот эти, знаешь, утягивающие бинты, чтобы они там утягивали, под штанами казались худее, а ведь это кровостек, ступни становятся здоровые, расперды увеличиваются, беда.
2: Да. Дело все в том, что, правильно вы это заметили, но об этом чуть позже, мы подойдем к этому. Вот. Дело все в том, что мама болела. Ведь помните, даже в том мультфильме, когда тигренку, у тигренка отняли полоски, в общем-то, он был снят еще во времена моего
1: детства. В
2: чайнике,
1: по-моему.
2: Да-да-да, там была такая фраза, ведь мама больна. В общем-то, это не... меня тоже это задело. Я стал смотреть в корень. В чем же, собственно... причина.
1: В смысле, в корень уметь?
2: Ну, как бы в корень заболевания. Вам, как медику, это должно быть близко.
1: Все, да, замечательно. Да, я просто знаю, это такое понятие в свое время очень...
2: Да, это как раз в те годы. Вот, и, понимаете, я подошел не с той стороны, не с того, если так можно даже сказать, конца, с которого обычно подходит. Я посмотрел на проблему шире. И поскольку служил я политработником в частях ВВС, среди авиаторов, поэтому, естественно, мне как-то в голову пришла идея о том, а не связать ли мне воедино
1: даже можно не говорить, что, и так понятно, просто не связать ли воедино.
2: Да, вот, и, вы знаете, путем экспериментов, путем... чтении соответствующей литературы, я все-таки пришел к выводу, что я был прав. Ведь что мы имеем? Моя мама регулярно 4 раза в год делала химическую завивку.
1: 4 раза в год?
2: Да, но она 6-месячная, но она как бы обновляла заранее.
1: То есть она держится длительно.
2: Да, но она делала это более регулярно, как, знаете, вот некоторые автолюбители меняют масло чаще, чем это положено.
1: А, кстати, это, мне кажется, такой синдром, вот немножко, как сказать, мандража. Еще есть же такие, которые, например, смазывают тормозной жидкостью замки.
2: Если возвращаться к моей сегодняшней профессии, к моему сегодняшнему образу жизни, я бы назвал это даже демонизмом. Но вернемся к моему мирскому труду. Значит, что же я, в общем-то, проанализировал?
1: Кстати, извините, я хочу сразу сказать, что Яков, он даже принес с собой такое, ну, небольшое количество каких-то подручных приборов, в частности, вот там и пробирки какие-то, чтобы показать здесь эксперимент. Но пожарник, кстати, у нас замечательный на радиостанции, это женщина-пожарник.
2: Вы знаете, у нее такая каска, как она носит женщина.
1: Но у нее фамилия еще более замечательная. Зовут Тамара Прокофьевна Брови. То есть она, кстати, полковник француженка. Пожарных войск. Ну, вообще, судя Бабушка. По походке, такая старушка, в общем-то,
2: живая.
1: Из аристократок. Вот она, к сожалению, запретила Яку Мартыновичу производить здесь какие-то неполовихревые эксперименты, но, тем не менее...
2: Я попытаюсь описать это своим языком. Значит, что же я установил в результате своих умозаключений и опытов? Перманент мамы держался долго. И диаметр кудря был стабилен из месяца в месяц, поскольку она обновляла.
1: А, кстати, как вы считаете, это зависит от диаметра вот, да, бигудевой вкладки? Или
2: нет,
1: это...
2: химическая завивка, она же основана на воздействии химических средств. Бигуди — это как бы отдельная тема, мы ее коснемся чуть позже. Я все-таки о химической завивке. Угу. Значит, диаметр вот этого витка, он приближается к критическому уровню, что, в общем-то, подтверждается теорией и уравнением Бернули.
1: А он потом, значит, сжимается вот от времени, он происходит сжим витка или происходит сжим, раскрут наоборот?
2: Сжим, а раскрут, они добиваются раскрута путем обновления вот этого перманента. Да. Угу. Так вот, что происходит в результате закручивания этого волосяного
1: вихра?
2: Да. При движении по улице на человека, естественно, все, да и все мы, в общем-то, и дома, мы находимся в воздушной среде, все это знают. Но в дома как бы ветра нам недоступны, если, конечно, у дома у вас не установлен

0: я бы так сказал, поскольку звуковая волна, она, в общем, пагубно влияет на состояние человека, вызывает у него мигрени. Ведь все женщины в возрасте, они жалуются на головные боли.
1: А учитывая, что, кстати, женщинам колбоизм, он более свойственный.
0: Да, а им ведь достаточно всего-навсего побрить голову наголо. Или, или распрямить волосы. То есть не делать химическую завивку. Оставить все, как оно, да. То есть это, значит, звуковое воздействие – это один из аспектов. Второй аспект – это то, что при определенной скорости ветра, что, кстати, сейчас вот по весне очень актуально, мы можем видеть что? Что женщина может практически оторваться от земли на небольшое расстояние при очень великой силе ветра и при... неблагоприятном стечении вот этих вот завитков на голове.
1: Происходит аэродинамический отрыв. Такой,
0: да, происходит задув. Вот. И женщина может действительно оторваться от земли.
1: Не намного.
0: Да. Естественно, организм с этим борется. Подсознательно. Человек даже не готов к этой борьбе. Он даже не подозревает о ней. Но организм каким образом борется?
1: Да.
0: Организм борется путем увеличения веса самого организма.
1: Ага.
0: Так вот, я и вывел, так сказать, я сказал маме: мама, ну, побрей голову под ноль. Естественно, сковородка на кухне обрушилась на мою голову со страшной силой, потому что, представьте, вот эта ситуация нестандартная, да. Тем не менее, я настоял.
1: Ну, даже, давай скажем так, что ты сам это сделал ночью.
0: Да.
1: Но только из любви к маме родной, то есть, да.
0: Вы знаете, похудела.
1: Сразу.
0: В течение 2 месяца.
1: То есть вот все-таки...
0: Без всякого Гербалайфа.
1: Поддув все-таки.
0: Да. И порекомендовал ей меньше быть на улице, а сидеть дома, на диване.
1: Хотя диетологи, кстати, все...
0: Ну, поскольку диван, он представляет собой очень такую крайне неудачную форму для какого-то аэродинамического объекта. То есть он крайне, в общем-то, непригоден для, допустим, полетов.
1: Ага.
0: То есть воздух его обтекает очень так вяло. Да. И поэтому на нем наиболее безопасно. Хотя, в общем-то, все врачи говорят о том, что вот, надо заниматься спортом, бегать, прыгать, чтобы быть стройным и здоровым. Нет.
1: Понимаете? Достаточно просто не выходить
0: из дома и как можно меньше иметь волос на голове.
1: А простите, а вот, скажем, безветрие, если безветрие, химическая завивка, или тут даже какие-то микро...
0: Понимаете, человек, ему свойственно движение. Мы всегда к чему-то движемся. Если бы мы стояли на улице, ну, может быть. Может быть, хотя не думаю. И, значит, второй придя к этому выводу, я начал думать о волосах, прошу прощения, которые у нас у человека находятся на других участках тела. Uh-huh. То есть всем известно, что даже микроскопические волоски есть на любой части тела. Также вредно избавляться от них. Вот здесь ситуация другая. Здесь вредно избавляться от них, да, потому что эти волоски, они как раз, в общем-то, природа их наделила нами.
1: Во-первых, они даже вес имеют.
0: Да,
1: это
0: раз. Потом она наделила нас ими для того, чтобы человек мог более легко преодолевать вот сопротивление этой среды, в которой мы находимся.
1: То есть это своего рода так озоновый слой тушки.
0: Да. То есть вот эти вот волоски, они предохраняют от беззащитную кожу от зверских ударов молекул кислорода, азота и всего того, что содержится в воздухе. А представьте себе воздух города Москвы, там же молекулы тяжелых металлов. Понимаете, ведь она в десятки раз тяжелее молекулы кислорода.
1: То есть может получиться просто внедрение
0: в порную дыру. Ударяем, когда идем. Потому что, естественно, человек идет, и как ни крути, а сопротивление воздушное на границе вот.
1: Но можно ведь, вы помните, было такое как бы одно время распространенное явление, когда крепились на пояс, на ботинки микровентиляторы для отдува встречного воздуха, чтобы, так сказать, компенсировать вот этот встречный поток воздуха. Здесь получалось
0: обратное
1: механическое воздействие, магнитное, вот эти микробури вентиляторы.
0: Статическое электричество. Это, конечно, ведь природа все-таки, человек живет не 10 лет, не 10 тысяч лет, как по последним последним данным, свыше 5 миллионов лет. Естественно, за 5 миллионов лет человечество выработало какие-то, сбросило с себя лишний волос, оставило лишь то, что необходимо. Поэтому то, что мы сейчас...

0: Сейчас видим на телеэкранах, когда рекламируют эпиляторы для женщин. Это же... Ведь что происходит? Женщин призывают к тому, чтобы они удаляли с себя ту защитную пленку, так может быть, тот защитный слой, который предохраняет их от наивреднейшего воздействия окружающей среды.
1: То есть то же самое, что вот если бы нашему земному шару показывали...
2: Это практически СПИД.
0: То есть и отсутствует иммунитет у человека. То есть этот иммунитет, он на уровне генетики в плане ВИЧа, а в плане, так сказать, эпилирования волос, это тот же самый иммунитет от воздействия внешней среды. Вот представьте себе человека без ресниц, у него же глаза слезятся. Вот представьте свои ноги без волос. Они, а если бы у них были слезы, они бы плакали.
1: Кстати, вот, как правило, уже доказано учеными, что наиболее потливые ноги — это ноги лысые.
0: Да, конечно, конечно.
1: То есть вот стоит женщине поврить ноги и приучить эпилировать.
0: Это просто она плачет. Это она плачет, нога. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях сегодня у программы «Монморанси» отец Агафон, в миру Яков Мартынович Кидало. Так вот, Яша, ну уж прости, пожалуйста, что я так тебя называю.
1: Да ничего.
0: Давай все-таки вернемся к древесине, с которой, в общем-то, мы и начали этот час. Так расскажи нам о своей теории, вот, которая опровергает, в общем-то, установившееся веками понятие о том, что количество лет, которое прожило это дерево, можно определить по так называемым кольцам.
1: Да, ну, вы видите ли, как раз в тот момент, когда мне, ну, в тот период, скажем так, политических репрессий, направленных против меня, пришлось побывать на лесосеке, я, поскольку был очень любознательным человеком и сейчас сохранил это качество очень полезное,
0: да,
1: я не мог просто заниматься там распилкой, спилкой, я стал изучать нашего зеленого друга, то есть лес, изучать во всех подробностях, так сказать, от корней до шишки.
0: Но все-таки это, наверное, как-то согласовывалось с вашей теорией о вихре?
1: Да, да. Дело в том, что тут нужно пойти по порядку. Считается, что количество лет, которое простояло дерево,
0: да,
1: можно определить по количеству вот этих вот линий на его спиле. Но мы там, валя лес, обратили внимание и узнали, что не обязательно раз в год или два раза в год дерево меняет кожу. Ну, так мы, лесосеки, называли любя кожу. Никто не говорил, кора — это обидно,
0: да,
1: кожа.
0: Шорстка еще.
1: Шорстка, да, ну, шорстка — это... Вот вы тоже, Саша, знаете.
0: Веточки, да.
1: Веточки, да.
0: Ну, просто тоже...
1: Бывали деревья, которые меняли... Раз по 8 в году, понимаете? А так вот ты его срубил, посмотрел, и типа там 58 колец.
0: И сказал, ну, 58 метра, да?
1: Да, то есть совершенно нереально.
0: Да, да. А вот скажите, бывали же и такие случаи, что на срезе дерева вот этот вот так называемый кольца, они были и треугольной формы, и подчас даже... Я даже одно дерево у меня дома, вот спил лежит, вот, кстати, вы же были.
1: Да, ну я, кстати, вам его, Саша, и привез.
0: Звездообразный вот спил. Как по нему, собственно, определить?
1: Да вообще нереально, ведь дело в том, что у деревьев...
0: То есть это вас и натолкнуло?
1: Да, да, у деревьев, как и у людей, случаются мутанты. Вот если посмотреть, ну, то есть есть определенная категория людей, больных,
0: да, вот
1: как это
0: та,
1: болезнь.
0: Та, вот,
1: ну, наша профа.
0: Женщина, которой вот вы говорили, да, вот на Пушкинской, по-моему.
1: Да, да, пожалуйста, да, да, она совершенно безвозрастное какое-то существо. Не так же и деревья. Вот
0: но на
1: дерево...
0: вашей лодке ей место все-таки найдет.
1: Это еще часть программы, понимаете ли, Саша, часть программы гуманитарной. Мы должны помогать.
0: То есть не
1: помогать.
0: Утверждено.
1: Пока не утверждено. Я думаю, что все-таки это все утрясется.
0: Да, но
1: так, вот что касается деревьев. Чтобы точно установить возраст дерева, необходимо использовать аэродинамическую теорию, так называемый, называется древесный продув. Для этого, ну, тут очень сложно вдаваться в подробности.
0: Да нет, да я думаю, это и не стоит. Тут достаточно на пальцах, поскольку я думаю, что к такому ради нашего уважаемого радиослушателя пока не готовы.
1: Просто очень мощная струя, ну, я так по-простому,
0: да,
1: очень мощная струя воздуха направляется на срез шорстки дерева. То есть срез происходит шорстки дерева, кожица происходит практически до голой.
0: В какой именно части?
1: Вы знаете, это зависит от соотношения диаметра тушки. Ну, мы тоже называем, как и вы называете, тельце тушкой. Ни в коем случае нельзя говорить ствол. Ну, ни в коем случае.
0: Да, потому лесосеки это не любят. У нас у медиков это тоже.
1: Не принято. Нет, у вас, конечно, я знаю. Конечно. Тушка так любя, это между собойчик такой, да. Так вот, это зависит от соотношения вот диаметра дерева и прямо от...
0: Ну, и высоты, быть, наверное, да?
1: Нет, не высоты, а длины самой длинной ветки этого дерева, понимаете? Ага. Самой длинной ветки.
0: Да, поскольку ведь она же от рождения была.
1: То есть, в принципе, тут еще ведь, вы знаете, сейчас серьезные споры происходят. Считать ли вот то, что общепринято макушку дерева, реальной макушкой? Может быть, макушкой нужно считать одну из веток?
0: Ну, в общем, это даже это правильно. Причем ветку, которая как раз была на противоположной, наверное, стороне той, которая от рождения.
1: Конечно, конечно. Безусловно, вы правильно понимаете. Вы правильно мысль понимаете. Ну, так вот, в этой точке, которую мы определяем вот, путем соотношения, тоже сложная, существует формула, я не буду сейчас ее говорить, делается срез кожицы, и прямо напротив нее делается еще один срез кожицы. В это место под сильным давлением вдувается огромная сила струя воздуха. То есть я скажу так, что ей еще этой струей можно буравить здесь землю.
0: Простите, даже, да. Не происходит ли сдува пограничного слоя?
1: Вы знаете, ради науки приходится с этим мириться. Вы правильно
0: поняли.
1: Сдув происходит. Причем он же не восстанавливается.
0: Да, то есть, да. То есть это даже вот из-за чего, собственно, самолет-то падает. Ну, сдуло и все.
1: Да, да, да, да. Вот совершенно правильно понимаете. И, так сказать, падение давления этой струи на том конце тушки дерева,
0: так.
1: Вот это падение, так, оно так. И составляет эквивалент, так сказать, возрасту дерева.
0: Причем в месяцах, насколько я знаю.
1: Да, да, вы правы, в месяцах.
0: То есть все-таки это точно... наиболее точный подсчет, поскольку, как раньше говорили, ведь не обозначены же месячные вот этот вот звезда вот на срезе. Да. А тут, то есть, непосредственно можно сразу в компьютер вложить, то есть удобно.
1: Удобно. Но вы знаете, Саша, дело в том, что этот метод, он, в принципе, как сейчас модно говорить, стоит денег. И это нужна специальная лаборатория, и причем передвижная.
0: И вот, кстати, отец Агафон, скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, я просто Яков. Мы же говорим о Майерском.
0: Я путаюсь просто.
1: Ничего, Саша.
0: Просто опоздал немного сегодня. Так что я хотел вас спросить, а как же вы, на какие, вернее, средства существовала ли тогда ваша опытная база, вот в те времена?
1: Понимаете, в чем дело? Нам для того, чтобы как бы заниматься вот этой лесосекой, ведь нужны были площадки еще для вывоза заготовленной древесины. Угу. И поэтому нам поставляли вот те компрессоры передвижные, которые часто видно для работы отбойными молотками.
0: А, вот те, которые сейчас по всей Москве, да, шуруют?
1: Да, да. И тут же, кстати, я могу вам сказать, что их всегда не хватало, этих компрессоров. Но у меня был замечательный дедушка, о котором мы сегодня говорили, Жоржик, так любя его называли.
0: Вот он, значит, магазине. Так сказать, днем на Шаболовке, а вечером?
1: А вечером он, так сказать, оформлял документы, чтобы отправить нам лишнюю вот эту компрессорную станцию туда, которая была переделана силами вот заключенных.
0: Вы знаете, это очень такой хороший. Я вам хочу сказать, что вы, в общем-то, приспособились. К тем условиям. Вот я хочу сказать, что многие ученые, ведь многие труды ученых, они как бы пропадали безвозвратно.
1: Ну, вы знаете, Саша, вся сложность в том, что действительно, это очень дорогостоящий был эксперимент, я бы сказал. Вот определить возраст дерева, ведь его нужно как определить? Вот, чтобы дерево дальше продолжало расти.
0: Да, естественно, да. Чтобы, так сказать, не повредить.
1: То есть это и есть вот достоинство моего метода.
0: Да,
1: существуют и другие методы, так сказать, методы народные. Для этого, как бы вам это сказать, существует специальный человек. Вот у нас там был такой дед Витебск. Угу. Его звали тоже, так сказать, из нашей партии.
0: Ну, он вот целинник, первый целинник был.
1: Да, да.
0: Там же ведь модно, по-моему, так было. Откуда приехал, так и зовут.
1: Да, да. Он мог, кстати, определить и определял, прям вот мы проверяли на нашей компрессорной установке аэродинамические и его выводы. Для этого нужно было выкопать дерево, вот, счистить землю со всех корней, и он знал какие-то участки корней.
0: Ну, это, видимо, какой-то от природы у него, конечно.
1: От природы. Да. Производился полис. им. Ну, он лизал эти корни и по их вкусу, по их шероховатости, по их практически...
0: Там совокупность факторов, видимо, была.
1: Может быть, запах еще.
0: Да.
1: Может быть, запах. Определял возраст дерева практически точка в точку с нашей аэродинамической установкой.
0: У вас был, так сказать, всегда авторитетный источник, на котором вы могли, так сказать, обкатать и притереть все свои нюансы в вашей научной деятельности.
1: Да, но единственное, вот с этим народным как бы целителем неувязка была только в том, понимаете, что после вот выкопа дерева, выколупливания вот этой, назад его закапывать, то есть редко когда оно приживалось, то есть дерево, как правило, погибало, к тому же у него были очень странные свойства.
0: У него, видимо, шершавый язык очень.
1: Язык, то есть происходил слиз полный. Вот,
0: да, той вот нежной природной ткани, которая, собственно...
1: Шерстки, корневой шерстки, так мы ее называем. Вот, и опять же этот метод был не очень хорош, потому что одно дело дерево спилить, Саша,
0: да,
1: вы понимаете, а другое
0: это
1: дело
0: это
1: выкопать.
0: Откровенно грубо.
1: Да, причем выкопать нужно было так, чтобы не повредить ни одного корня, потому что корневая система должна была быть целой.
0: Я просто преклоняюсь перед вашими, так сказать, методами научного изыскания. Это, в общем, очень так, знаете, произвело на меня впечатление.
1: Ну, с вашей теорией насчет древесины действительно это очень сильно. А я хотел... узнать, вернуться немножко к теме вихрей, если вы позволите.
0: Да, с удовольствием.
1: Вот скажите, Яков, как понимать, то есть вы говорите, что если, значит, человек имеет какое-то количество, так сказать, волос на голове, естественно, у него есть риск быть полным, если он еще и не завиваются.
0: Да, да.
1: Вот,
0: да.
1: Но есть как бы одно но, даже два но. Давайте возьмем известного поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он был кучеряв, но был худ. И возьмем, например, кого? Ну, не будем называть его имя, совершенно лысый человек, но очень толстый. Как это объяснить?
0: Все объясняется очень просто. Изначально кудрявый человек, каким и был уважаемый поэт, он имеет в своем резерве, организм имеет в своем резерве природные защитные эффекты, которые уже предрасположены к ним, он генетический. То есть на этого человека не оказывают влияние те вот... то есть, вернее, они оказывают на него влияние, но он уже к ним как бы изначально приспособлен. То есть ведь вы сами понимаете, что ни один, допустим, житель... Южной республики не выдержал бы якутского мороза. В то же время, так сказать, коми-пермяки, они запросто, в общем-то, выдерживают 50-градусный мороз, а в то же время не могут жить на юге нашей страны необъятной. Также и здесь. То есть человек, который не приспособлен, то есть который имеет прямые, обыкновенные прямые волосы, он не приспособлен к каким-либо перегрузкам, что касаемых... вихревого течения. Поэтому, когда этот человек применяет на своей голове какие-либо способы изменить форму волос, будь то бигуди, либо же химическая завивка, он ставит себя просто на грань, ну, жизни и смерти. То есть постепенное увеличение веса, что касается эпиляции, это расширение варикозных вен, и, так сказать, человек просто, ну, конечно,
1: разрушается на глазах.
0: Да. Что же касается лысых людей? Тут ситуация несколько другая. Ведь уже, в общем-то, не секрет, что 95% случаев облысения – это предрасположенность от природы человека к этому. То есть тут есть, как это распространяется как на женщин, так и на мужчин. Встречаются даже и груднички, в общем-то, облысевшие.
1: Кстати,
0: ведь они даже,
1: знаете...
0: и рождаются облысевшими. А вот знаете, что на какие мысли навело меня вот это вот явление? Ведь человек... Он рождается из водяной среды, то есть появляется из воды.
1: Там же
0: жидкость.
1: Причем доказано, что около ведра.
0: Да, да. А в некоторых случаях и до бидона. Вот, поэтому, значит, естественно, что возьмите любого морского млекопитающего.
1: То есть, практически ихтиандр такой.
0: Да, да, да, да. Понимаете, все морские млекопитающие, за исключением котика, они не обладают волосяным покровом. Любую рыбу возьмите. Вы когда-нибудь видели у рыбы хоть один волосок?
1: Ну, если не считать... Вот...
0: Усы — это не волос. Это, в общем-то...
1: вот эти вот плавники, это не считается.
0: Это тоже...
1: Скорее перьевое что-то.
0: Да, конечно. Это ближе
1: к перьям.
0: Да. Поэтому, значит, я сделал такой вывод, что водяная среда, она требует полного отсутствия волос. Среда воздушная требует их умеренного присутствия. Поэтому человек, который лысеет, он изначально предрасположен природой к жизни в водяной среде. Либо это будет море. Это, значит, море почему? Это для... Море — это для людей, которые не полностью облысели, которых, вот знаете, обычно сзади сохраняется небольшая такая шерстка. Вот... Это, значит, для того, что... Вернее, происходит от того, что вода в море соленая, поскольку соль, она разъедает вот теменные...
1: Придатки.
0: Вот. Да. А что касается людей, которые полностью облысели, либо стремятся к этому, вот... то для них я бы рекомендовал пресный водоем. То есть, если человек полный и толстеет, грубо говоря, так вот конкретно, то ему необходимо большую часть времени проводить в водяной среде. То есть жить в ванне.
1: Не будет ли опасений, что у него потом появится чешуя, жаберная щель?
0: Если, если человек, к этому природа предназначен, ну зачем же мы будем нарушать естественный ход?
1: А скажите, Яков, как тогда... Вот есть еще такой сорт лысых людей, у которых спереди есть чуб, а сзади все лысые. Они это, вот...
0: это в горных реках.
1: А, то есть проточный.
0: То есть насыщенный кислородом, в первую очередь.
1: Скажите, пожалуйста, отец Яков.
0: Отец Агафон.
1: Да, я просто в некотором недоумении. Вот все вами сейчас только что сказанное, оно как воспринимается
0: на первый взгляд. Но ведь вы посмотрите, в моей теории настолько все устроено, что она выдерживает любую критику.
1: Любую, да. А как вот быть с людьми определенных, так сказать, слоев населения, которые страдают излишне, наоборот, заволошенностью? Ведь бывает в меру там...
0: Простите, бывает... заволошенностью чего?
1: Всей тушки. Ну вот, например, там Махмуд, вот посмотреть.
0: В смысле? Махмуд — человек дождя. То есть оптимальным условием его жизни, согласно, опять же, моей теории, было бы обитание в среде со воздушной среде со 100% влажностью. То есть, что, ну, грубо говоря, простыми словами, туман. Густой-густой туман.
1: Ага.
0: То есть я бы даже, можно сказать, человек такой тумана. Человек дождя.
1: Угу. Вы знаете, Яков, я предлагаю послушать звонки наших радиослушателей, потому что, может быть, кто-то серьезно заинтересован этой темой, вашими исследованиями, вообще вашей деятельностью. Такой необычный вы человек прямо. 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашему гостю, вы можете позвонить и задать их. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
2: Христос воскресе.
0: Воистину воскресе. Это сестра
2: ку-ку.
0: Моя.
2: Это ку-ку.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А я вот волоса-то, волосы-то волосы, а я вот насчет перьев.
1: Ага.
2: Можно рассказать анекдот?
1: Конечно.
2: Я его вот на прошлой неделе придумала, друзьям рассказала, а теперь пускаю. Значит, рассказываю.
1: Давайте.
2: Новой русской на Пасху подарили индюка.
0: Простите, русской?
2: Да.
0: Сестре?
2: Сестре, новой русской.
1: Угу.
2: Индюка живого. Ну, день прошел, он бегает по квартире второй. Она звонит мужу на работу и говорит, как с ним быть-то? Его же надо приготовить. Он говорит, ну, не волнуйся, через 15 минут откроешь дверь. Открывает. Стоит такой с бицепсами, бритый там...
1: Дяденька.
2: Дяденька, да. И говорит, где объект? Она говорит, да вот бегает. Он как-то удивился так. Она говорит, хорошо бы его потом и попалить. Ну, идите погуляйте с собачкой. Она пошла с собачкой. Вдруг бегут, пожар, пожар, у вас в квартире пожар. Пришли на пожар. Вызвали пожарную, все. Лежит на кухне индюк. Две пули в живот, одна контрольная в голову, гильза, там пистолет валяется, и квартира вся горит.
0: Хороший анекдот у вас.
1: Хороший анекдот у вас. Спасибо, спасибо. Празднуйте праздник.
2: Будьте здоровы.
0: Христос воскресе.
2: Воистину воскресе.
1: Следующий звонок нашего радиослушателя по телефону 203-19-22. И вопросы к отцу Агафону в миру Яков Мартынович
0: Кидало.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Добрый
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: Христос воскресе.
3: Воистину воскрес, брат
4: мой. Я хотел бы задать вопрос Якову Мартыновичу.
3: Да-да.
4: В связи вот, так сказать, с оволосением поверхности тела.
3: С заволошенностью?
4: Да, не считает ли Яков Мартынович, что вот, так сказать, приспосабливаясь к изменению окружающей среды, есть такая тенденция к увеличению волосатости.
3: Угу.
4: Вот, и к чему это может привести в дальнейшем?
3: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Дело... Кстати, извините, пожалуйста, отец Агафон, я хотел, так сказать, еще подкорректировать вопрос нашего радиослушателя. Бытует мнение, что, так сказать, люди, лишенные полностью волосяного покрова, это люди будущего, суперлюди, поскольку у них кожа уже сама по себе так адаптирована к окружающей среде, что волосы — это рудиментарные такие уже части, как вот вы считаете?
0: Вы понимаете, моя теория опровергает это в корне. Люди будущего — это люди с небольшим волосяным покровом. То есть,
1: практически, как вот сейчас не, наш современник.
0: Да, да, ну, не совсем, не совсем. У нашего современника все-таки еще встречаются так, ну, так называемые остевые волосы. То есть они как бы такие грубые такие. А в будущем это будет мягкий пушок. Что же касается вот вопроса радиослушателя о том, что якобы, значит, нынешнее поколение заволашивается. Не совсем так. То есть происходит на самом деле процесс обратный. Отдельные индивидуумы, да, им свойственно это заволошенность. Как я уже говорил, это люди, которые, в общем-то, природа как бы больше их предопределила в каком-то водяной среде обитания. Ну, понимаете, не все мы властны над собой, к сожалению. Так что вот так вот.
1: Ну что же, следующий звонок. 203-19-22. Набирайте этот номер и ваши вопросы отцу Агафону. Он же Яков Мартынович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к началу вашей беседы.
3: С удовольствием.
5: Когда вы коснулись, значит, темы создания подводной лодки, вот, да?
3: Да.
5: Подводной церкви.
3: Как подводная церковь, да. Я бы назвал ее плавучим храмом все-таки.
5: Ну хорошо, значит, вот вы сказали, что вы служили как бы в воздушных силах, да, там вы...
3: Одно время, да.
5: Вот, но вы как бы, получается, их как-то обидели, потому что...
3: Нет, почему?
5: Ну, я имею в виду, может быть, стоит создать как бы летающую такую церковь, она будет как бы ближе к Господу там, наверное, чем выше, тем ближе.
1: Спасибо, вот, вообще резонный вопрос, потому что тогда можно создать и танк, часовню, например, да, для танка. Спасибо, спасибо за вопрос.
0: Спасибо, что вы скажете, отец Агафон? Большое за вопрос, да. Скажу я по этому поводу следующее. Что касается ближе к Богу, так ведь, понимаете, так нельзя сказать, потому что человек близок к Богу в первую очередь душой. А что касается непосредственно авиации, тут, значит, нами прорабатывается этот вопрос. Очень хорошо, что вы задали эту, вернее, подняли эту тему. Действительно, прорабатывается вопрос о создании дополнительного места члена экипажа на тяжелых стратегических бомбардировщиков для того, чтобы на боевых дежурствах среди экипажа мог находиться и священнослужитель, так сказать, дабы удовлетворить желание экипажа, а также для поддержания его морального духа. Вот. А создание летающих храмов, оно просто нецелесообразно, поскольку, ну, как бы у нас не все члены общества и обладают собственными средствами, собственными летательными аппаратами, поэтому просто это... Ну, на сегодняшний еще, день это не актуально. Возможно, еще,
1: видимо,
0: в будущем...
1: знаете, что нужно тут сказать, что, как бы, так сказать, необходимые атрибуты церкви, они мешают аэродинамическому свойству
0: самолета. Потому что, понимаете, на подводной лодке, во-первых, это большой объект, то есть там может и много народу поместиться. А, понимаете, боевые самолеты, они, в общем-то, тесновато там.
1: Ну что же, следующий звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: С праздничком вас.
1: Вас также.
3: Взаимно.
6: Наступившим уже. Вот, у меня такой вопрос к отцу Агафону. Скажите, а приходилось ли вам когда-нибудь исповедовать смертельно раненых солдат или что-то в этом роде?
3: Вы знаете,
1: спасибо.
6: Нет, секундочку, а можно вот еще к Александру вопрос?
3: Да.
6: Александр, вот я слышал, что, так сказать, при вашей программке организована такая контора, так скажем, которая занимается вот разгрызанием арахиса.
1: Ну, это, вы знаете, это метод самоокупаемости одного из научно-исследовательских институтов, который занимается фисташек конкретно. То есть фисташки, вот они же все лупленные.
6: Ну да. Ну
1: вот
6: да.
1: Их лупят конкретно сотрудники этого института. Причем все фисташки приходят сюда, к нам в страну, импортные, так сказать, в виде таких целочек.
6: А у меня к вам такое предложение. Угу. Почему бы не организовать вам контору по высиживанию шоколадных яиц киндер-сюрприз?
1: Угу. Вот. Ну, такой... понимаете, в чем дело? Это же не живой объект. То есть такие мы, кстати, проводили эксперименты над птицами, которым подкладывали эти яйца. Потому что запах этих яиц очень сродни, например, запаху вот только что снесенных яиц городских птиц, как ни странно. Вот это я вам заверяю, как...
6: Это немножко помоечкой.
1: Ну, не, ну, это не, нет, скорее так, знаете, ну как, ну, скажем, вот корова, она же пахнет навозом, но это приятный
0: тяжелыми
1: запах.
0: Тяжелыми металлами пахнет.
1: Да, тяжелыми металлами запах да, такой. Да, да. Потому что она же в фольге завернута. И птица вот сидела на этом яйце там по 3 года, она не понимала, почему оттуда ничего не вылезает. Так что мы же несколько умнее птицы, не будем этим заниматься.
6: Сейчас еще, Александр, да. Вот концерт у вас будет, да?
1: Да, концерт.
6: А, так сказать, он не будет таким вот, каким, так сказать, он был в табуле раса, то бишь по времени. То есть был хороший концерт, но вот последний, вот 22 февраля.
1: Нет, концерт будет.
6: Длиннее будет, да?
1: Да, конечно, конечно.
6: Вот тут, так сказать, очень коротко все было.
1: Дело в том, что практика клубных концертов показывает, что нельзя слишком быть долго на сцене, иначе это навязчиво.
0: Иначе вихри в зале, просто понимаете, согласно моей теории, вихри, они могут перевозбудить публику, и в конце концов вы уйдете оттуда с выпавшими бровями и ресницами. Это никому не нужно.
6: Да, иначе бить стекла в метро, так сказать.
1: Спасибо, спасибо за звонок.
0: А что касается ответа на первый вопрос относительно так сказать, исповеди смертельно раненого бойца, да, был такой случай, причем это было, когда еще я был политработником, собственно, это даже в какой-то степени подтолкнуло меня к нынешним моим занятиям. Дело было так, в общем-то, самолет, на котором летел пилот, он загорелся неожиданно из-за неисправности двигателя. Пилот катапультировался, но дело в том, что дело происходило над озером, и вот он так сказать, приводнился, а плавать он не умел. Снаряжение тяжелое.
1: Плюс тяжелый парашют его накрыл.
0: Да, то есть его вытащили, он уже практически был бездыханный, ну а я как замполит, в общем-то, тогда не принято было.
1: Он такого кита давал, у него прям из ноздри, я знаю, это может быть сейчас так звучит.
0: Да, но тем не менее, то есть и мне как бы вот, знаете, как бывает, полицейский или пожарный принимает роды, так, в общем-то, и мне, собственно, это не входило в мои обязанности, но это меня натолкнуло, вот именно поставил он, как говорят, на путь истины, и, в общем-то, и поэтому я и занимаюсь сейчас душами людей.
1: Кстати, еще тут нужно сказать, что он-то вам как раз вот в своей исповеди рассказал истинную причину авиакатастрофы.
0: Да.
1: Ну что же, последний телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире? Нет, не получилось, сорвалась плохая связь с Прохором. Я благодарю вас, отец Агафон, за то, что вы нашли все-таки время после, так сказать, тяжелой службы. Вот вы же объехали практически
0: да,
1: все подмосковные
0: воинские... 7 воинских частей, представьте.
1: 7 воинских частей. Я желаю вам осуществить вот вашу замечательную идею насчет создания подводной церкви.
0: Я приложу все усилия.
1: И надеюсь, что мы еще неоднократно с вами увидимся здесь, в нашей студии. Спасибо, кстати, за эту замечательную икону.
0: Не за
1: это
0: что.
1: Действительно прекрасный подарок.
0: Кстати, знаете, художник, который делает эту икону, он как бы писал ее с вашей фотографией. Вот вы не заметили?
7: Семьдесят 3,82 мегагерц.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: «Эхо Москвы».
1: И 22 минуты в нашем дивном городе. Я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя нашей программы. Это писатель Эдуард Лимонов. А также рядом с ним по правую руку восседает Лилия Вьюгина, которой мы обязаны приходом в нашу студию этого замечательного человека. И, конечно же, Юрий Трофимов. Уже вам, в общем-то, не безызвестный, которого вы очень любите. Вот, и даже некоторые поклонницы уже подстерегают его по утрам возле выхода нашей радиостанции. Я рад приветствовать вас всех здесь. Вы очень хорошо все смотрите.
2: А девушку писатели забыли? Вот Лиза, девушка, сидит рядом.
1: А девушка, да, тоже пишет?
2: Ну, какая разница?
1: Ну что же, я так слышал, что вы что-то говорили о ботинках. Дело в том, что вот скажите, Эдуард, как вы вообще считаете, вот как писатель, вот слово «ботинок», оно же вот некрасивое. Ну вот, вот давайте вдумаемся. Вот
2: сапог, если... сапог намного лучше, конечно.
3: Или башмак.
1: Мне кажется, что сапог, оно более такой все-таки ремесленнического какого-то плана. А вот ботинок, вот если взять, знаете, ботинок, ботвинник, не хочу обидеть его. Но тем не менее, вот произнести слово «ботинок» 100 раз, и вот сразу можно понять абсурдность этого слова. Вам никогда не приходило в голову проверять слова на абсурдность путем длительного такого долговременного произношения одного и того же слова?
2: Я настаиваю все-таки на сапоге. Вот наша страна достигла самых высот могущества при Сталине. Что он носил в ботинке, что ли? Сапоги.
4: А вот он носил сапожки.
3: А вот на вас казаки сапоги с золотыми шпорами. Почему вы пришли в таком виде на эфир?
2: Какие казаки? Ничего подобного.
3: На вас казаки
2: ничего подобного.
3: Вы зря стесняетесь перед слушателями.
2: Это туфельки с двумя пряжками. Никакие не казаки. Ничего подобного.
1: А, кстати,
2: это
1: вот по воспоминаниям одного из шоферов Сталина, вот он в машине всегда ездил, опустив даже вот ноги в тазик с водой, снимал эти сапоги. То есть смысл в том, что как бы по словам очевидцев, вот сапоги — это скорее был такой антураж, это такая близость. Ну вот как Ленин иногда. Ленин же он вообще любил переезжать из больших помещений в более мелкие. И так оказался один раз вообще в клозете. Буквально у него кабинет оказался в клозете.
2: Вот, не, ну это бред в отношении товарища Сталина. Как можно передвигаться в тазик, с тазиком? Куда? Представляете, на какой скорости несли все эти зилы? И...
1: Эдуард, он же был старенький уже человек.
2: Да нет, символ нашей страны — это сапоги. Вот сейчас опять выдвигается лебедь, кстати, это вот сапог, типичный вообще. Иосиф Виссарионович хотя бы был сапог такой, все-таки такой зловещий, нормальный, там нас любили, уважали, обожали, там трубка, отец народов, великолепный такой выходил, все молчали, Рузвельт затыкался, там кто еще там сидел.
1: Не, а может быть, Рузвельт просто боялся вот как-то горных людей. Он же все-таки, насколько я знаю, был несколько такой человек ближе к цивилизации. Уже тогда там была жвачка, у них джаз-бенды. И вдруг такой человек с гор спустился с трубкой в кирзачах, и Рузвельт не от того затыкался, что боялся, а типа опасался, как, например, в присутствии, может быть, вот если вот мы с вами ехали в лифте, и вдруг неожиданно войдет большая собака. А вот мы же все тоже притихнем. Только самый смелый из нас бы сказал: «Ой, ты песик», и стал бы он, например, гладить или как-то фамильярничать. Может быть, такие чувства Рузвельт испытывал?
2: Нет. Просто был загадочный 1,64 м, Сталин был, 1,64 м. Плюс в сапогах, наверное, без каблуков, как я полагаю. И, серьезно говоря, очень, очень такой серьезный мужчина. И все, нас боялись тогда. Сейчас нас никто не боится, мы носим свои ботинки какие-то. Ну,
3: кстати,
2: туфель,
3: говоря,
2: туфельки,
3: Сталин, когда
2: там
3: Сталина хоронили, оказалось, что у него лишь одна пара изношенных туфель, и в гроб пришлось класть именно в них и закрывать ноги. Ваша информация ошибочна. Он ходил отнюдь не в сапогах.
1: Не, ну, во-первых, еще тут давайте я как великий специалист.
2: Он сидел, вернее, я просто вот знаю свидетельства очевидцев. Его нашли на этой самой знаменитой даче, ближней даче, и он лежал в изношенном солдатском белье на продавленном диване, что делает ему честь. Так цезари умирали красиво, императоры умирали. Это, по-моему, один, кто там, Александр... Николай I умер также на железной солдатской койке. То есть шутки в сторону, но тип знал, я имею в виду Сталин, он знал подсознательно, как умереть. Вот умереть надо так, и великолепно. Цезари, смерть Цезаря.
1: А насчет
2: на
1: роста,
2: продавленном вот, диване.
1: Насчет роста, Юр, я еще хочу сказать тоже такую вещь. Вот, когда вы сейчас входили, вы видели внизу, вот у нас новый диагностический центр открылся при программе Монмаранси. Там и давление измеряют, и ультразвуки делают. Ну, чего угодно, даже аппендицит могут вырезать. И там у нас рост сейчас измеряется без учета пяточных мозолей, поскольку это искусственный нарост, собственно, это тоже, можно, конечно, смеяться над этим, но если человек очень много ходит, по идее, то вот эта мозоль, нарастая, увеличивает его рост. Поэтому это берется у нас как бы вот, как это называется, припуск такой. Ну, скажите, вот вы сейчас сказали, что нас перестали бояться. Такая фраза у вас проскочила. А мне кажется, что ситуация коренным образом меняется. Вот не так давно мне довелось побывать, все та же история, в стране Египет. Вот. Так я вам скажу, что там вообще при виде ну, наших соотечественников вот, смуглые лица арабских граждан конкретно бледнели. Они прям очень как-то себя чувствовали неуютно и очень с почтением они относились. То есть, если они, например, к итальянцам, так типа макароны их звали, вот, то конкретно русских они немножко боялись. Вам не кажется, что если раньше вот именно Сталин, так сказать, утверждал такой ну, миф о могуществе России, то сейчас вот некоторые персонажи, знаете, с этим, с гимнастом на крестах, там, болты, все дела.
2: Ну,
1: вот,
2: то есть наши бандиты.
1: Да, такое.
2: Не, ну, я приветствую победу наших бандитов и вообще всецело за то, чтобы нация свои любыми путями там я выдвигала и демонстрировала свою мощь и показывала. И у наших бандитов и лица энергичнее, чем у нормальных обывателей, это ясно. Это лучшая игра. Граждане, сомнений нет. Но раньше нас как бы боялись глобально и не на уровне там Филаха несчастного, там, что у него отымут там что-то, а боялись, что там отымут там континент, там отберут что-то еще, куда более крупное. Я за крупные дела. Каждый мечтает сделать крупное дело. Вот я считаю, что Россия раньше делала крупные дела. Вот в контексте любой передачи, вот даже нашей сегодняшней ночной, я так представляю, что нас слушают, наверное, половина чайников, там, недосыпающих людей таких каких-то, или, я не знаю, хороших людей, которым некуда деваться, да. Сидят дома там, куда деваться, некуда.
1: Нет, ну как, нас вот слушают очень-очень...
2: Так вот, даже в контексте вот этого всего, вот все-таки Сталин предпочтительный. Один, который шороху навел на всю планету и держал всех в неусыпном страхе. И в Кремле светилось окошко там до 3 утра.
1: Ну,
2: за это, что чем больше людей нервничает, тем лучше нам.
1: Скажите, вот вам как бы довелось долгое время жить вне пределов могучей великой все-таки.
2: Довелось.
1: Вот. И, собственно, как мне кажется, одним из основных, одной, вернее, из основных причин, может быть, того, что называют в средствах массовой информации вот, развалом России, является активная интервенция всяческих буржуйских штучек. Всякие, начиная от памперсов вот этих реклам, то есть реклама серьезно повлияла, кончая, может быть, куриными окорочками. Вот благодаря нашей программе в большей степени все-таки куриные окорочка каким-то образом поприжали. Вот. Но скажите, почему?
2: Я вот это не знаю, почему вдруг?
3: Ну, у нас был цикл передач, вскрывающий происхождение куриных окорочков. Да, серьезный, на научной базе. И мы открыли глаза обществу потребителей, гражданам нашим. Вы знали, потом был скандал, отказ от... На правительственном уровне ездила делегация.
1: Ну, кстати, сейчас опять некоторые пираты, я вижу, валяются какие-то синие огузки. Но мы с этим...
3: Лоббирование очень сильно оказалось в нашей стране американской.
1: Я все-таки продолжу свой вопрос. То есть, скажите...
3: А памперсы, дело в том, что остались, понимаете? Вот с окорочками мы, в общем-то, сладили хоть как-то.
1: Не, но памперсы остались, я объясню почему. Потому что известно, что лучший памперс — это подорожник. Но вот выращивать подорожники, эти плантации, ни одна мать не согласится нигде. Она лучше лучок посадит, картошку на приусадебном участке. Поэтому дешевле пошел, купил паклю буржуйскую, заткнул там все дыры, и нормально. Так я вот о чем хочу спросить. Наверняка вам, я вот помню, вот в книге «Это я, Эдичка», да, там, по-моему, описывал что-то связанное с курями, такое вот именно с пищей. Почему вот у них вот это дело, оно как-то не может поколебать их буржуйский устой, а у нас вот это внедрение резко лишило все население своего лица?
3: Там же культа гамбургера нету,
2: ну, явно. Дошло, наконец-то до меня дошло, все ясно.
1: Да, я после того случая очень путанно выражаюсь.
2: Тоже сижу и думаю. Нет, ну, нам бы нужны свои окорочка, зачем нам чужие, американские какие-то. Нам нужно свое. Ни один идиот нигде, ни в Японии, не станет покупать чужое, если есть свое. Или там станет покупать только как сноб, как я не знаю, там в исключительном случае. У нас же, вы знаете, сколько лет уже это все продолжается, постоянно такое вот, как это называется, идолопоклонство. Это нормально, там продукты люкса, там что-то это, духи какие-то, это нормально купить иностранное. Но вот мы тут переходим на серьезные ноты. Мы выступали, вот национал-большевистская партия выступала с 93-го года за запрет ввоза иностранных товаров, за то, чтобы это бойкотировать. Теперь, слава богу, это все наконец дошло до всех слоев общества. Начинают это все понимать, отказываться, но тем не менее у нас повсюду там турецкие рабочие, окорочка из Соединенных Штатов.
1: Простите, я позволю тут немножко не согласиться насчет рабочих. По-моему, при привлечении, так сказать, в своей промышленности дешевой, может быть, рабочей силы, это признак, так сказать, экономической твердости страны.
2: Да ничего подобного.
3: В Германии просто турки работают.
2: Это признак дебильный. У нас мы не Германия, и у нас нет таких капиталов. У нас как раз противоположный феномен. У нас кто-то кладет большое количество денег в карман за то, чтобы приехали эти турецкие рабочие. Кто-то, какой-то чиновник, в каком-то министерстве. И то же самое, я не знаю, там покупают немецкие вагоны для железной дороги. Вдруг Министерство путей и сообщения заказывает немецкие вагоны, хотя есть там вагоны, Тверской завод вагоностроительный. У нас идет неконтролируемое вот это вот бордель такой.
1: Скажите,
2: покупают где хотят, невзирая на национальные интересы.
3: Но беда-то в том, что наши курицы умерли своей смертью, поэтому их покупать никто особенно и не хочет.
2: Нет, мы должны покупать все наше, даже насильно. В 60-е годы в Америке был лозунг «Покупайте только американские продукты». У них не было ни кризиса, ничего в 60-е годы.
3: Но как бы Кадиллак 60-го года, он не хуже, чем Кадиллак
2: 90-го. Это не важно. Надо запретить гражданам это делать, потому что иначе сознательно они не могут себя вести. Это нигде, ни в Америке, ни в Австралии никто себя не ведет сознательно. Поэтому какие-то есть законы. Нельзя или импортировать не надо, или запретить просто совершенно нормальным образом. Есть запрет. Нельзя покупать иностранные.
3: Но если носить очки в российской оправе, что станет тут с лицом? Вот,
2: да ничего страшного. Они дешевле. Там венгерские оправы.
3: У них огромные ямы на носу остаются.
4: Венгерские все равно не
2: российские. Так от всех остается. Это не доказательство. Например.
1: Нет, простите.
2: От окорочков они говорят там в темноте даже светится.
1: Конечно. Мало вот того, они воняют черт знает чем при жарке.
2: Они говорят радиоактивные. Вот тут я сообщу самое интересное слушателям «Эхо Москвы», что на самом деле действительно, вот говорят, что если их поместить в пакет кости так и в темноте так оставить где-то в пластиковый пакет вечером, вот посмотрите, возьмите остатки.
1: Вот фосфор выделяется.
2: Остатки фосфор, да, это радиоактивно.
3: А их рыбами кормят просто, они же рыбы воняют.
2: Ну, какую-то гадость во всяком
1: случае. Простите, я хочу вот такой задать вопрос. У меня...
2: Так что не жри, извините, не жрите эту гадость вообще.
1: Да, я, кстати, целиком...
2: Только в крайнем случае.
1: Я вот о чем хотел сказать. Я в свое время совершенно был повернут, как и все люди, более-менее причастные к музыке, на музыкальной технике. И я помню, как-то в голос у меня прям вот на шее надулись канаты, бельма выпучились, я прям чуть ли не на балконе орал, да сколько ж можно терпеть это говно. Вот почему выпускают такое количество всяких сонат, электроник, сраных, всяких каких-то маяков, тратят столько железа.
2: Бесцветные, безвкусные.
1: Да, вместо того, чтобы лучше это сырье отдавать буржуям, которые бы делали нам вот хорошие магнитофоны. А вот если как бы верить вашим словам, это не имеет смысла делать, потому что нужно как бы пользоваться отечественной в данном случае продукцией. Но я считаю, что очень большое количество вот сейчас всяких там, ну, даже можно называть имена, там, это пожалуйста, Вики Цыганова, Маша Распутина, все вот эти гримлины, они появляются именно из-за того, что в их детстве у них не было хороших магнитофонов. Они начинали воспитываться либо на кухонных брехунцах, по которым им заводили классическую музыку, либо на электронике, на которой звучал Абба ансамбль. А что такое стереосистема? Никто из них и не знал.
2: Я понял это как бы вопрос, но ответ на него может быть только один. Это и что мы предпочитаем? Или мы предпочитаем там хорошее звучание, там, или, скажем, коньяк там Мартель или какой-то, который мы покупаем, который все равно подделывают там у нас все это есть. Или же мы предпочитаем зависимость, в конце концов, которая через десятки лет или там, я не знаю, через 10 лет сознается всеми.
3: Но почему?
2: Мы зависимое государство уже даже в области вот этой легкой промышленности совершенно. У нас поставляют, у нас выделяют Москве, например, в долларах, вы знаете это все, и это не секрет ни для кого, цифры приводятся, на закупку продовольствия. И закупку продовольствия из-за границы, в большей части. Ну, куда это годится? Мы что, великая держава, или мы просто какая-то паскудная, мелкая такая вот государственное образование?
1: Нет, ну, в принципе, вот здесь как бы тоже трудно с вами, видимо, не согласиться, но, однако, скажем, если взять чисто технику музыкальную, Япония завалила весь мир, и вряд ли там как бы даже где-то в Германии будет котироваться какая-то германская техника, да? Вот скажите, если бы, например, вам бы довелось заняться вот распределением вот импорта сюда, в страну, вот чтобы, как бы вы разделили это? То есть, ну, например, что вот вы можете из отечественных товаров назвать, что действительно является реально хорошим и за что не стыдно? Вот просто не стыдно, что не стыдно одеть или не стыдно скушать. Я вот из того, что не стыдно скушать, могу назвать бабаевский шоколад. Да, он котируется. Древесина, да? Вот. Ну, скажем, мы можем осилить какой-то там компьютерный, исключительно мозги, не экономическую базу, а интеллектуальную, да, поставлять дерево и делать шоколад. Но все остальное это, откуда мы возьмем хорошие автомобили? Вот как бы вы, вот Эдуард Лимонов, вы из этой ситуации бы вышли? Что бы вы начали делать?
2: Вот Петр Первый вышел из этой ситуации, он заставил делать так, как делали на Западе. Побеждать армии, не было флота, не было, делали ботики там поначалу. Не импортировали же, не везли. В крайнем случае взяли, закупили эту рабсилу там, завербовали сюда иностранцев, которые работали на благо России. Все,
1: а турки
2: все
1: же
2: сделали.
1: У нас же сейчас есть, они же
2: турки,
1: работают.
2: Да, турки же что нам приносят? Ни хрена, наши рабочие то же самое могут. Камень на камень класть. Что это? Вы знаете, сколько нам обошлись эти все турки? И восстановление там Белого дома, и даже Госдуму турки делали. Их возили, они жили в гостиницах Украины, и России. Вы знаете, как это так. Их возили на автобусах каждый день к месту работы. В 6 часов утра можно было наблюдать на Манежной площади выход шумный турок, и никого не было вообще. Я возвращался с каких-то электричек, я помню, и одни турки на площади.
1: А может быть, это специально, чтобы они не успели взять? Наши бы взять успели.
2: Город.
4: Они в 6 часов приступали к работе и трезвые.
1: Да. А наши это уже бы
2: материально. Ну, не нужно, не утрируйте.
3: Можно турки было... за 2 недели вычистили весь Белый дом и сделали опять товарный вид.
2: Турок преимущество, когда они вычищали Белый дом, что они держат язык за зубами и никому ничего не сказали. Сколько там они трупов нашли, сколько они чего нашли, и все было тихо и шито-крыто.
1: Ну, так, может быть, это заботится о, так сказать, о мозгах населения, чтобы не травмировать лишний раз.
2: Не надо о наших мозгах заботиться, мы сами как-нибудь население позаботимся и решим, что мы взрослые, что нам нужно, что не нужно. А то будут о наших мозгах забыть.
3: Но если взрослого продержать в темном чулане 3 месяца, то у него как бы крыша на месте не останется.
2: Извините, я за то, чтобы действительно контролировать разумно разумными людьми контролировать деятельность государства. И деятельность государства, вот и его эта самая сила, и кулак его и заключается в том, чтобы, несмотря на то, что граждане хотят лакать там мартель, надо пить русскую водку, потому что иначе мы угробим все там. Несмотря на то, что граждане хотят покупать картошку из Франции, надо покупать свою картошку, иначе у нас ничего не останется, понимаете? Несмотря на то, что граждане хотят делать 4 миллиона абортов в год, надо запретить им делать 4 миллиона абортов в год, иначе у нас не останется население, понимаете? Граждане распущенные, сволочи, гады, падлы, извините. Их надо просто носом каждый раз бить. И когда они говорят, что население России там вымирает, и в этом виноваты жиды, масоны и иностранцы, на самом деле вы сами виноваты, идиоты. Зачем же вы выжигаете, там сидит баба одной бабе и рассказывает о том, как у меня там 28 абортов, там, а у меня 32, говорит другая.
1: А потом начинают обсуждать Эммануэлу серию какую-нибудь.
2: А потом виноваты эти самые сионские мудрецы и кто там еще что.
4: Эдуард, извините, а как вот вы говорите запретить, а не делать, значит, больше 4 миллионов абортов в год, да? Это значит, это вот согласно... кто успел до 4 миллионов, это уже еще извините, можно, да? Нет. А кто вот 4 миллиона первый, уже нельзя.
2: Нет, тут не в этом дело. Это сведения Каирской вот этой конференции по демографии последней, которая проходила, что в России делается ежегодно 4 миллиона абортов. И когда нам наши вот там православные патриоты, скорбя там, крестясь, сообщают, что вот это иностранцы виноваты, там иностранная культура, там Запад, который хочет русский народ прежде всего должен дисциплинироваться сам и осознать всю серьезность проблемы. Действительно, население уменьшается катастрофически.
3: Ну, а посмотрите, сколько детей по улицам уже ходит бесхозных, а куда они все денутся?
2: Это все дети в основном приезжих, там, казахов, каких-то, бог знает кого. Я тут, меня уже все равно по 74-й статье собираются судить, так что мне терять нечего. Я хочу сказать, что это бесхозные дети из СНГ в основном.
1: Скажите, Эдуард, вот мы тут при нашей программе Монморанси, ну, как бы все же на самоокупаемость, мы в том числе. Вот у нас возникла такая идея. Ну, вот все мы знаем, что сейчас очень модно создавать в совке, в бывшем, там какой-то гайд-парк, да, там, типа такой микро, чтобы там
2: отечественный... Бицепский парк, например, да, чтобы не гайд-парк.
1: Чтобы детишки ходили, там занялись. Вот мы хотим создать где-нибудь в какой-нибудь такой тихой и хорошей мажорной стране, может быть, в Дании, в какой-нибудь парк Горького. В микромодели, значит, там будут продаваться пережаренные шашлыки, даже будут гопники бить друг другу морды. Ну, и не друг друга, а всем желающим. То есть сделать такую микромодель настоящего парка Горького. Будут ходить, значит, дебильные металлисты, молодые в дермантиновых таких куртках, в таких странах, самодельных, вот из гвоздей сделанных браслетах, и на плохих магнитофонах слушать AC/DC, например, да? Вот, действительно, милиционеры будут стать именно русские, которые будут происходить тщательный отбор здесь, это же командировка служебная. Вот, причем вход туда будет только за рубли. Это, во-первых, еще и способ, так сказать, как бы поднять наш рубль. Вот скажите, как вы считаете, сможет ли наша программа по бабкам чисто подняться на этом мероприятии? Пойдут ли тамошние люди вот на такой для них экзотический отдых?
2: Ну, пойдут, я думаю.
1: Мороженое будет советское.
2: Надо только добавить эту самую ментовку там поставить такую этими самыми, куда бросают, там нормально там посидишь, там двое суток.
1: Да, только все
2: одновременно будет небольшой дубликат такого, как он, колымского лагеря, где бизнесмены за большие деньги будут оттягиваться, там им там баланда, там, давай. Да. Это, кстати, не моя выдумка, я тут не хочу на себя это брать. Это существовало. Впервые это в Англии в 80-м году сделали копию нацистского концентрационного лагеря, и, значит, вот первый сезон там как бы отдыхало, первый там на уикенд, там было 44 человека, и интересен социальный состав этого всего. Это было сделано по типу там Треблинки или что-то, там рвы, там колючая проволока, все такое, рацион.
4: Может, это был способ похудеть?
2: Я даже помню, нет, я помню, значит, имя этого очень предприимчивого молодого человека, который открыл такой, Боб Акерман открыл этот лагерь.
1: Хорошая
2: он
1: фамилия.
2: Там, да, он там стоял с девушкой, с такой рыжей, я помню, на фотографии, по-моему, в Herald Tribune, в такой эсэсовской шинели, там такая шмара рядом с ним. И кто же были вот эти вот люди, которые туда на уикенд приезжали? Причем это серьезно, там никаких смешков, там тебя загоняют, там ты жрешь баланду. Значит, практически 80% бизнесмены. Вот у нас кто впереди. Они и наркоту больше всех потребляют, они впереди планеты всей, так сказать.
1: Как форма на Западе у нас.
2: Вот. И вот если мы такое сделаем вот о том, о чем вы говорите, это может превратиться в очень доходное предприятие. То есть там небольшой такой маленький ГУЛАГ.
1: Да, да, совершенно.
2: Да.
1: Причем действительно все должно быть по-настоящему.
2: Конечно.
1: А он, например, ему там гопники по морде дали, он приходит к врачу, а врач уже датый. И такой там вместо там спирта, чтобы промыть ноздри, там какой-нибудь йод прям раз.
3: И ну, по 206 его на 3 года раз.
1: То есть все должно быть по-настоящему.
2: Да, а то вдруг попадет серьезнее на хорошего человека и влюбится. Да, навеки, и уйдет.
1: Вполне, ведь бывают и хорошие
2: и
1: люди.
2: И уйдет в снега в эти наши за 60-ю параллель далеко.
3: Вот скажите, что более остро воспринимается? Пройти в белых итальянских сапогах по окраине Нью-Йорка, как описано вами в Эдичке, по-моему?
2: Да.
3: Или пройти здесь просто в любых сапогах по Бирюлёву часа в 3 утра. Как вообще это?
2: А я думаю...
3: Я могу подвезти сейчас Бирюлёву, у меня машина еще теплая.
1: Погулять там?
3: Да, просто, да потом вернемся.
2: Да нормально, я ходил-то везде, так что ты...
3: И что вот?
2: Я не знаю насчет Бирюлёва, у меня с Бирюлёвым опыта нет. Но Нью-Йорк тоже не слабо. Очень, так сказать.
1: То есть надо... могут порепить.
2: Я думаю, Бирюлёв еще не доехал даже до Нью-Йорка, честно говоря.
1: А скажите, вот как бы насколько это прогрессирует, я имею в виду вот такая дебильная уличная агрессия. Вот там, не здесь, а там. Вот, ну, скажем, в 80-м году и вот сейчас.

0: Нет, вот именно гопники, я не организованные банды, а просто случай, что какой-то псих подойдет к тебе и скажет вообще.
1: Не, ну там то же самое. Организованная преступность вообще касается только... Она беспокоит людей богатых, она беспокоит бизнесменов, она беспокоит какие-то там сферы в бизнесе, там кто-то задержится. Вообще организованная преступность, это меньше всего на самом деле волнует граждан. Когда говорят, что мы там разрушим, мы сделаем то-то, приходит генерал, говорит, мы разрушим организованную преступность. Обывателю надо вообще положить. Ему главное добраться до своей двери сухим, теплым и нормальным, и вот что его заботит. А то, что там стреляют каждый день генеральных директоров, ему должно быть положить. И мне тоже, честно говоря, я абсолютно не жалею ни генеральных директоров, я знаю, ты думаешь, что кто... они там разберутся сами. Организованная преступность как раз это последнее дело. Надо в основном просто грести, чтобы обывателю было хорошо, если кто-то хочет добиться на этом деле и, так сказать, искоренить преступность, он должен, прежде всего, обывателю.
0: То есть, если на каждом перекрестке поставить солдата с хорошим автоматом...
1: Не поможет. Надо возродить институт участковых или или внедрить институт шерифства. Когда блок, то же самое было в Германии, тут греха таить нечего, и это эффективно. После 1933 года был надзирающий над блоком, и он знал все, что там происходит. То, что там появление любых людей, сразу же чужих, немедленно сигнализируется. Таким образом можно контролировать всю страну.
0: Это то, что мы в Рэмбо видели, да, вот начало его? То есть он приходит,
1: в Рэмбо мы видели, да. Но на самом деле вот это институт такого околоточного надзирателя, это институт участкового, и это шериф.
0: И вы за вот это?
1: Я за, абсолютно. Если угождать обывателю, то да.
0: Но это же тот же самый структурированный человек, который в убийстве часового. Как у вас назван? Человек из санатория, да?
1: Дисциплинарный санаторий, книга называется, да.
2: Вы знаете, я предлагаю отвлечься на музыку, просто параллельно тут происходит съемка на фотоаппарат, у него пленка кончается, он руками отбивки машет флажками. Мы сейчас прервемся на музыку, а после музыки, может быть, даже после новостей продолжим наш разговор. Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И сразу такой вопрос. Вот как-то мы начали говорить в прошлую получасовку о там каких-то неприятных уличных инцидентах, обо всей этой байде. Вот я как-то поймал себя на мысли, что, будучи, находясь не у нас в стране, этого почему-то опасаешься меньше. Видимо, потому что как-то, ну, не верится, что на тебя, вот на такого русского парня, вот особенно каковым являюсь я, таким пухленьким, милым старовичком, понимаешь, наедет какая-то там забугорная нечисть. Что, я только скажу им, я русский. Вообще, как, даже не то, что я им скажу, это опрос не может быть. Это люди какого-то параллельного мира. Вот в связи с этим у меня такой вопрос, может быть, несколько странным он покажется. Как вы считаете, вот как в глазах друг друга выглядят, например, разные породы птиц? Ну, например, птица-тукан и птица-голубь. Вот являются ли они в понятии и в понимании друг друга существами, так сказать, стоящими на одной ступеньке? Могут ли как-то общаться? Или это совершенно как-то инопланетные создания?
1: Ну, очень может быть, что тукан вроде коршуна, который жрет голубей, там вот вроде этих мелких пород, там ястребов, коршунов. Я не очень так разбираюсь в биологии, но, по-моему, у него огромный клюв этого тукана, да?
2: Это дятлообразная птица.
1: Ну да, но очень может быть, что он и жрет голубей. Это как рыбы, знаете, щука лопает всех остальных. То есть тут не исключена возможность, что именно так относится тукан к голубям, как к жратве теплой.
2: Ну, а вот вы себя ловили на такой мысли, вот будучи, опять же, находясь там, что как бы вот вокруг вас параллельный какой-то мир, что вот эти люди, они как бы, ну, не то, что мыслят как-то по-другому, а вообще они с точки зрения вашей не мыслят, и вы с точки зрения их тоже никак не мыслите. То есть просто вот какая-то совсем другая, даже не цивилизация, а вообще непостижимое уму друг друга такое странное соприкосновение.
1: Не, никогда такого в голову не приходило. Все это просто та же особь человеческого рода и подчиняющаяся немножко, чуть-чуть немножко другим общественным, социальным законам, а природа у людей везде одна и та же, это ясно, все боятся, есть страх.

0: страх есть, там голод есть, любовь есть, там нормальные все там 3-4 категории вот таких вот таких основных инстинктов. И все. А что в иностранцы удивительного? Ни хрена. Только он говорит на... И если знать языки, вот я, например, с Божьей помощью 2 выучил, и понимаю, насколько банальны они все. Вот там идешь, сядешь рядом с туристами и слышишь, что они говорят. Ага, вот там нет автобуса. А, сейчас придет, да. А вообще это там... Ну, такая, на самом деле, чепуха примитивнейшая. То же самое и даже и с большими людьми, там, бизнеса, где... Они все... такие же, как мы, или чуть-чуть такие же, или не совсем. Это одно и то же. Даже скучно, на самом деле, потому что ни австралийцы ничего от нас не отличают. Теперь уже и негры ничего от нас, кроме вот этого его шкуры такой, не отличают, к сожалению. Раньше хоть были негры такие какие-то живописные, там ходили в каких-то соломенных юбках, жрали там людей. А теперь все одинаковые. Куда ни приедешь, в Амстердам приезжаешь, тот же вокзал, бордель, те же вывески этих самых... фирм там, и в Москву приезжаешь, то же самое, очень скучно. Вот Дэвид Боуи, о котором мы, кстати, вот сейчас в перерыве тут говорили о концерте Дэвида Боуи, как он может людей поднять и прочее. Он ведь ездил, например, в Восточную Германию оттянуться, жил в Берлине, в Западном, и ездил на метро в Восточный Берлин, один из первых, еще в 77-м году, и ловил кайф. Потому что он человек такой продвинутый, он понимает, что это такое. То есть он ездил и говорил, вот великолепно, туда едешь, как в 50 там какой-то год. Там до сих пор такие фройлен в накрахмаленных
1: передничках. И забрался так машину времени.
0: И, да, и вот вопрос, кому мешала эта Восточная Германия? Зачем они, это я уже от себя говорю, разрушили? Потом вот у таких, у самых продвинутых рок-звезд время от времени бывают такие озарения. Вот Нина Хаген тоже говорила. Она говорит, зачем трогали Восточную Германию? Надо было оставить ее за заповедником. Пусть бы все люди ушли там на Запад, а тут бы была бы вот такой заповедник. 50-е годы. 50-е годы было очень здорово и мило.
1: А вы были на концерте Боуи, да?
0: Я вот не был, но вот мы сейчас разговаривали и...
1: Просто я туда интересно...
0: Пусть кто был, тот и расскажет. Вот расскажите.
1: Я просто туда очень интересно пролез. Меня никак не хотели пускать. Дело в том, что именно меня почему-то очень не любят организаторы крупных концертов. Отовсюду выводят за ухо, иногда за губу.
0: Как это за ухо?
1: Ну, прям за ухо берут и выводят. Вот, а здесь как-то я все-таки договорился, упросил и даже сослужил пользу Дэвиду Боуи. Вот все, кто был на концерте, наверняка видели, там висел такой человек запеленутый. Вот это был я, исполнял эту роль. Вот я висел над сценой, исполняя роль декорации. Так слушал весь концерт, меня там здорово просквозило, но это было единственное условие.
0: Это правда?
1: Такая совершенная правда. Вот,
0: а
1: вот...
0: Я, не, ну, меня, конечно, можно поймать, я там не был, но с другой стороны, как висел.
1: Вот, провисел, видно было хорошо и слышно зато. Вот. Юра, ты, по-моему, что-то...
0: Вот, Юра был.
2: Я хотел сказать, что там из-под одной фигуры капало к концу концерта. И был Александр как раз.
1: Нет, а я висел наверху. Вот капало это из-под нашей девушки Прохор, которая вот она прогуливается по коридору. Вы встретите, Эдуард, не пугайтесь ее. Это наша телефонистка, девушка Прохор. Она очень мирная. Вот я вижу, Лиза уже с ней столкнулась. И как-то... Лиза, что она пыталась за губу вас схватить? Она просто видит, что со мной обычно делают. И всегда пытается людей так же. Вот я всегда... Ее нужно просто шлепнуть по руке и сказать «Уйди». И она сразу тихо по руке дать ей и сказать «Уйди».
0: Это, я так понимаю, привидение было, нет?
2: По поводу Боуи как раз вот хотелось бы...
3: Я ошиблась немножко.
1: А, это как раз, значит, и есть рука. То есть, знаешь, видите, вы как... Да.
2: Вот по поводу Боуи и западной культуры меня всегда преследует какая-то загадка такая. То есть Боуи 49 лет, для меня 49-летний мужчина, это что-то сидящее во дворе, хлопающее домино, портвейн, то есть нормальный такой отец семейства, за двойку по уху, вот. А Боуи — это живчик, очень активный, человек, который знает, что делает, человек, двигающий, в общем, поп-музыку вперед. Ну, это подросток по яркости восприятия жизни и очень активный мужчина, и творческий, и в 93-м году он женился на топ-модели. То есть, с одной стороны, всегда считалось, что именно в наших андеграундных таких подвальных условиях и рождается настоящее искусство. А с другой стороны, глядя на вот таких персонажей, как Боуи, смотря такие фильмы, как «Форрест Гамп», понимаешь, что там вот эта самая живость. И я уже просто не знаю, то ли в андеграунде надо искать какие-то искорки, то ли сын хозяина клуба Дэвид Боуи, которому вышибли глаз в том же клубе, который всегда женат на красивых женщинах, строит из себя гомосексуалиста. То есть, ну, изгой как бы для нашей культуры.
1: Что ты имеешь в виду, Боуи?
2: Да, вот то есть где та самая живость и где та самая, в общем, передний край, на ваш взгляд?
0: Это кого, меня что спрашивают?
2: Да, да, конечно.
0: Ну, я, что я могу сказать, я как бы в том же самом положении, там, даже старше Дэвида Боуи, потом я тут ничего, у меня нет на это объяснений. Ну, он что, Мик Джаггер тоже, ему уже вообще, по-моему, 50 с лишним, да, 50?
1: Да, такой.
0: Он 42-го, по-моему, да, значит, где-то 54.
2: Это я не про то, то есть где вот как бы глубина сознания, глубина культуры, то ли в нашем андеграунде, откуда мы все вышли.
0: Ну, там нельзя назвать прямо Дэвида Боуи корифеем культуры. Он, конечно, не Моцарт и не, там не кто-то.
2: Даже и, не Сальери.
0: Да, и это все-таки массовая культура. И до сих пор это существует, различие там между массовой культурой и культурой как бы чуть выше, там, серьезной, какой угодно. Ну, конечно, здорово вот такой мальчик, как он говорит, из Брайтона. Он, правда, врет очень много. Вы знаете, например, он не в Брайтоне жил. Он был из более такой буржуазной семьи и жил где-то там два квартала от Брайтона. Но сейчас он говорит, а я там в Брайтоне родился, я там... Потому что это здорово, пролетарская такая, как бы... давно стало модным пролетарским таким быть. А вот у нас, например, у нас отсталось. Вот Шемякин утверждает, что он из каких-то там князей черкесских, черкасских. Это у нас до сих пор такая старая, затхлая, вонючая такая дворянская традиция. Там надо быть Михалковым или каким-то... А вот у них более продвинутая, но все равно ложь и провокация.
1: Простите, а я вот замечал несколько другое, что меня всегда удивляло. Вот и Юрий мне не даст соврать, как эксперт по андеграунду. Вот, например, стоит, например, какому-то представителю так называемого... Я вообще андеграунд ненавижу, честно говоря, потому что это жопа полная. Вот из нее надо вылезать.
0: Это
1: серьезно.
0: Правильно, да, я тоже согласен.
1: Вот есть индепендент, да? То есть, может быть, искусство независимое. Андеграунд — это то, что, как правило, никому не надо. Вот давай как-то назовем то, что никому не надо, явлением искусства на букву А, и будем там этим гордиться. Вот. Ну и даже в индепенденте это есть. Когда кто-то, например, покупает себе там хорошую гитару, да, или, не дай бог, автомобиль, то как бы вот коллеги по искусству начинают, типа, первая фраза, ты что там зажрался, хрюкают, мажорил. Вот смысл в том, что как-то, мне кажется, тут вы не правы, сказав, что здесь как-то людей, наоборот, тянет вот каким-то мажорным делам, наоборот, здесь до сих пор очень стыдно быть богатым. Я объясняю это тем...
0: Ну, не, я не соглашусь с этим. Нет. Напротив, масса людей именно и гордится. Все бывшие советские люди заражены абсолютным таким снобизмом. Они в первую очередь приезжают, там, вот я когда жил еще в Париже, они жили здесь, то все приезжают, там, говорят, что твоя квартира там? Я говорю, да, а что такая маленькая? Я говорю, ну, как, в центре, там, на крыше, там, вообще, традиция, там, мансарда. Я говорю, а что, другой нет, да? А то ты разводился, может, жене оставил? Я говорю, да нет. То есть ценится вот то, что как бы есть стандарт, там, квартира, там, дача. Ну, нет дачи, нет квартиры, но человек, может быть, действительно очень известен, но нет этого. Или там принципиально не хочет, или как угодно, там, через голову, предпочитает жить там в лифте, там, ну, как в конце концов, черт возьми, почему это? Ну, все равно такая обывательский стандарт есть у всех, и здесь тоже. Почему? Вот Барри Алибасов там, я пришел к нему домой, значит, первый раз там, и мне сделали вид, что его там, его нет там, секретарша или кто-то встретил. Нет, он вышел там куда-то на 5 минут. Давайте я вам пока квартиру покажу. О. Там показывают, вот тут вот ванна, тут полы, тут такое. Я все посмотрел, потом говорит, ну вот и Барри вот тут он вошел, так сказать. Ну что, посмотрел я квартиру? Ну, ты понимаешь, для меня квартира, ну, господи, я их видел миллионы. Я работал там у мультимиллионера слугой, да, там, хаускипером, мажордомом, там, в доме, в котором 14 спален одних было только. Видел этих богатых людей, извините, столько, и в разных видах. И что такое? В Америке только 500 тысяч миллионеров, да? Ну и чего? И все можно какие угодно ванны сделать, или какой угодно паркет.
1: Я в данном случае согласен.
2: Просто любая наша домохозяйка скажет, если ты такой умный, почему же ты такой бедный? И любому человеку, у которого нет 14 спален.
0: Да-да.
2: Поэтому здесь это очень серьезно все.
1: Нет, я согласен с вами насчет того, что как бы определенный слой людей, который и ставил своей целью как бы добиться изначально там норковой шапки, да, и там автомобиля «Волги». Для этого там становились директорами завода. Ведь сейчас есть распоряжение, нет,
0: советский,
1: да?
0: Человек, вот извини, я перебью, просто не могу слушать. Потому что я вижу, это изначально, это кто угодно, это там моя мама, кто угодно. Они все дикие обыватели были и остались. Обыватель, он прежде всего, конечно, в советском понятии, что такое богатство? Это квартира, в первую очередь. Единственное, что советский человек имел, это квартира там, или комната, там что-то. Все, и как это обставлено. А вот я, проживший вот столько везде и слепившийся эстетику из других вещей, я, наоборот, всегда гордился, там, покидая квартиры, бросая все, книги там бросая, уезжая там с двумя чемоданами, я себе, всегда себе говорил, там, через много стран и три континента, что вот эта доблесть, бросил и пошел там. Вот, на самом деле ничего не надо иметь. Надо иметь славу так, что тебе всегда бы открыли, каждый алкаш тебе на улице нальет, и каждая девка тебе даст. Вот в буквальном смысле слова. Вот это надо. Вот Лиза меня там это дала мне под ребра. Но тем не менее. Вот, на мой взгляд, идеал такой. Вот вышел ты в мир голый, и идешь по нему, и все знают, кто ты такой, или тебе в морду дадут, или наоборот там приветят.
1: Есть такая теория, действительно, что вот какая-то зацепка за какое-то конкретное гнездо, она убивает и дает только плешь.
0: Абсолютно. Конкретно. Надо выбрасывать вещи, освобождаться от них. И у меня ничего не осталось. Вот я когда-то уезжал из России, ничего, ни колечка, ни одной фотографии, ни хрена от того, что у меня было.
1: Это, по-моему, очень хорошо Рэй Брэдбери в «Вино из одуванчиков». У него есть рассказ. Там вот под это так, очень такая детская теория подгоняется для детишек, но очень, на самом деле, умный. Я помню, когда прочитал, был очень удивлен насчет вот скопления разного хлама как раз. А под хламом там, видимо, что-то другое у него подразумевалось. Более обширное. Вот Лили что-то тут хочет...
3: Да, я хочу вклиниться, спросить. Причем сразу два вопроса тогда задам. А то уж как-то совсем не вклиниться. Значит, вот по поводу вашего отношения к вещам мы сейчас услышали. А у вас есть какой-нибудь лозунг по жизни? Вот, например, какая-нибудь такая выжимка, такая вот коротенькая, такое резюме. Вот, например, я люблю такую фразу повторять, что лучше сделать и пожалеть, что сделал, чем не сделать и пожалеть, что не сделал. Вот это первое. А второе, как вы думаете, почему раньше как-то о вас говорили об общественной вашей жизни, а сейчас больше говорят о личной? Как так получилось?
0: Ну, на второй вопрос трудно, наверное. Не, я думаю, не трудно ответить. Это как бы общественная жизнь вроде табу, там вроде фашист, кто там еще, я не знаю, кто я для публики. А о личной жизни говорить можно, а личность все-таки интересует всех, поэтому вот почти безопасно говорить о личной жизни. Там одна жена, там вторая, там кто-то что-то еще. А об одежде, вот меня недавно, по-моему, Стас, кажется, журнал просил, вот напишите, давайте нам об одежде наговорите. Там. А политику нет, мы политику, вот об одежде годится. Там.
3: Ну, может быть, просто потому, что политика надоела всем.
0: Да не, это неправда. Почему политика надоела всем? Политика великолепное искусство, как балет такое комплексное, интересное. Нет. А вот кредо, как вы говорите, у меня нет. На самом деле, никогда не задумывался. Теперь, наверное, надо придумать, создать как бы. Ну, да, вот типа «Живи у подножия вулкана», вот я почти уже высказал. Я считаю, что не надо скоплять, конечно, материальные ценности. Меня в детстве всегда удручало вот это вот. Спать надо было в 9 часов. И потом вот среди всех этих шкафов, там пахнущие нафталином какие-то вещи, надо было ходить бесконечно. Я думал, неужели я так всю жизнь и проживу? Там один и тот же пейзаж из окна. И потом это отвращение осталось. Я не могу... Так вот, я думаю, Россию сгубила дача. Что еще? Дача. Вот.
1: И участок.
0: Дача,
1: участок,
0: да, участок.
2: А все. Вот жить с одной женщиной, это тоже один и тот же пейзаж из окна. Вот это. Женщина, это та же вещь, к которой нельзя привыкать. Или все-таки это какая-то другая категория?
0: А вот вопрос на засыпку, буквально такой, на вшивость, наверное, получается. Ну, я никогда не собирался, я всегда влюблялся так очень круто в женщин, да, и пытался честно прожить всю жизнь, умереть в один день, но не получалось.
2: А процесс расставания с женщиной – это потеря или это просто там ступенька на другой какой-то уровень там?
0: Ну, то если ее ценишь, то это потеря, конечно. Это большая, да, большая потеря, безусловно. И потом это как бы крушение там философских каких-то основ там мира, там что-то еще. Это точно. Даже тогда, когда я, по моей инициативе это происходило, все равно, в общем, такая предмет для размышления. Как смерть в миниатюре, на самом деле. Потому что, вы понимаете, вы живете с человеком, это ваша... Это как бы ваша пещера, там одна и та же охота, одни и те же инстинкты, одни и те же враги, и вдруг вот все меняется, и надо по-другому. То, да, менять врагов, менять друзей, менять все. Это смерть, да, такая.
1: Ну, как, с другой стороны, змея, она меняет часто шкурку свою. Может быть, как бы смерть, это не сильно сказано, потому что если уж меняешь, то, значит, к этому готов.
2: А с другой стороны. Образ мужчины-завоевателя, мужчина...
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- я не культивировал. Вот я тут сразу могу. Образ мой, может быть, и такой, но я так поднимаю руки вверх и прошу внимания, что я не, никогда не культивировал. Если прочесть внимательно мои книги, то у него там у моих героев постоянно неудачи, там какие-то, там, какой-то вон в Эдичке там встал, не встал, там все эти проблемы, как у всех. Вовсе нет. Вовсе нет. Просто я, другое дело, я как человек, там, я не знаю, завоеватель или нет, кто знает, это не мне судить, наверное. Я не от Аркушинашвили, который...
1: Скажите, вот насчет все-таки литературы я немножко хочу вернуться. В свое время как бы все такие литературные устои, они были разбиты просто вот этим романом «Эдичка». Ну, практически это так, вот весь, так сказать, общебазитический литературный уклад это разорвало. Вот. И как бы, как мне показалось, затем в эту, так сказать, вот этот разрыв, который образовался, полезло огромное количество уже различных писателей, которые, ну, не то, что они там под Лимонова работали, а как бы вот пытались как бы элементарно, может быть, эпатировать публику. У вас этого не было, по идее, в этом романе. Это действительно была бомба. Вот. Но сейчас, как мне кажется, появляются, опять же, очень такие небезынтересные люди новые, которые, в свою очередь, разрывают еще одну бомбу. Вот как вы относитесь в данном случае к Владимиру Сорокину?
0: Ну, Сорокин — это не совсем то, что я. Это скорее вот... Вы говорили об этом андеграунде. Вот он как раз скорее такой нарочито и специально такой авангардист. И мне это было неинтересно. Вот я тут начинал как авангардист в поэзии, потом дорос до определенного там уровня и подумал, что это я могу потом до скончания жизни своей крутиться в этих московских кругах, писать все те же какие-то вот такие концептуальные, пышно говоря, или там постмодернистские, или как их ни назови, там, и вещи, и чего, и что дальше. Это было страшно скучно и неинтересно. Я не захотел вот со своей стороны быть Владимиром Сорокиным, а Владимир Сорокин, наверное, хочет быть Владимиром Сорокиным, потому что желает, потому что определенную какую-то нишу там ему, вот он вылез в это и сидит там тихо. Я думаю, это же очень скучно. Все-таки авангардизм — это как, знаете, вот быть специалистом по лепке там рельефа на балконе, да? А здание все ты построить не можешь. Вот хочется все-таки построить все здание, как бы. А рельеф, ну хорошо, там пусть он будет чуть хуже, чем у Владимира Сорокина, там, но зато все здание будет завал, там, как сталинские эти на Смоленской площади, там стоит и стоит, и издалека видать, и здорово, и красиво. То есть вот я рассуждал почти так же сознательно, когда я вот ушел в... стал писать прозу и романы, почти так же я и думал. Я, правда, не ориентировался на Сорокина, но на других авторов.
1: Скажите, вот такой вопрос немножечко общий и, в общем-то, вообще, может быть, из другой области. Существует масса способов объединить людей, объединить базетически. Ну, там, как пример, там можно устроить распродажу колбасных изделий, все базетки там в бегудях с мушками на губе, ринуться прям покупать с тележками. Вот, можно сделать нападение на какой-нибудь идиотский Белый дом, никому, по-моему, нормальным людям, просто нахрен не нужный. Опять же, все побегут, один, значит, базетовый побегут такие с выпученными бельмами и с надутыми веревками на шее защищать, другие нападать. Ну, масса, да, там, выставку какую-то сделать, то есть тоже люди пойдут. А вот есть ли, на ваш взгляд, какое-то средство людей, наоборот, разобщить? Потому что я вот считаю, что разобщение — это единственное благо и единственный выход из каких-то дебильных катаклизмов, как-то политических, так и экономических. Если каждый будет не стремиться к объединению, а заниматься исключительно своим делом, которое ему нравится. Вот меня удивили во время всех этих пучей и всего этого скотобазы, все это меня удивили и порадовали водители автобусов, которые ездили по Отрадному, по своим маршрутам. Это были самые уважаемые люди. Они не бежали защищать, но делали свое дело люди. Вот, вот какой-то рецепт. Как разобщить людей?
0: Не, ну тут я нахожусь как раз вот на стороне всех этих базедовых, как вы говорите, которые бежали к Белому дому. Я туда прибежал как раз в ночь до 20... Когда был декрет Ельцина, 1400 объявлен, 22-го, по-моему, да? Ну вот этой ночью же сразу, в 9 часов. В 8 часов он был объявлен, в 9 я уже туда подъехал и был в первом листе добровольцев. Нас было, по-моему, 11 человек, и был откомандирован, значит, к подъезду номер 1, который на набережную выходит. Там, кроме меня, еще был один парень такой немножко хромой, и 2 мента было, и на всех был один пистолет. Вот мы должны были защищать это дело. Генералов зато у нас было много, там генерал разводящий, генерал там принимающий и так далее. То есть я считаю, что в эпоху, когда вот все эти катаклизмы происходят, надо забыть о своей индивидуальности, исключительности, и все-таки как бы благороднее переть с массами, забыв обо всем, и пусть это тупо, пусть это глупо. Я не разделял ни Рудского, я всегда считал, что он серый человек, и писал об этом и до этого. Есть статьи, опубликованные до 93-го года. И Верховный Совет я не любил. И выступал в свое время на первом съезде ФНС в октябре 92-го года против сотрудничества с Верховным Советом. Но я пошел туда, потому что надо было выбирать.
1: Кому?
0: Где...
1: Кому?
0: Это не так важно.
1: И зачем? Вот зачем?
0: Нет, потому что быть над схваткой очень легко. Быть вот таким вот с чисто умытым...
1: Почему над схваткой? Вне схватки?
0: Вне схватки ты быть над схваткой. С чисто умытыми когтями и потом там сидеть и... Нет, важнее было быть в грязи. Даже, я думаю, на другой стороне было быть благороднее как бы. Надо участвовать. Вот я так считаю.
1: Простите, вот такой вопрос. Вот вы как писатель, да?
0: Даже
1: вот,
0: в кровище, во всем в этом, в гадости. Это наша эпоха, это наш мир. И я считаю, что нам не простят, если мы не будем участвовать.
1: Огромное количество писателей советской эпохи писали про колоски, там, про вымя коровья. И вот эти книжки, они как бы должны были объединять людей на труд. И понятное дело, что никто особо не трудился. Вы вот, опять же, в вашем романе «Яичко», там главный герой чешет яйца прямо вот на мостовой, ему все равно, что о нем думают. Он целиком индивидуально, он чешет яйца, а кругом ходят люди. Это замечательная акция, да?
0: Трактовка несколько вольная, но так...
1: Но тем не менее, вот...
0: Согласимся.
1: Вот человек, который читает вашу книгу, как мне кажется, в нем как раз и должно воспитываться вот это чувство индивидуальности.
2: Он как раз не пойдет к Белому дому,
1: да,
2: вот, в 8 утра.
0: Пойдет.
1: Нет, я не пошел. Может быть, кстати, эта книга повлияла.
2: Вот мы, воспитанные на вашей книге, да, не пошли.
1: Я в это время, например, записывал композицию.
0: Вот
1: записывал композицию.
0: Остается. Я чего-то не успел.
1: Нет.
0: Не успел вживить и промыть мозги.
1: Просто как бы вы не согласны с тем, что если каждый Вот в чем стабильность? Почему, например, в таких странах, как, я не знаю, там какая-нибудь Швеция, да, весьма-весьма мало каких-то вот таких раскладов. Там люди работают, там пусть там они, да, немножко.
0: А зачем
1: там...
0: нам стабильность? Вот меня удивляет. Вы вот как бы... Ведущий такой программы, вы говорите о стабильности. Что вы будете со стабильностью?
1: Нет, я говорю не о том. Я говорю о буйстве идиотов, которые выражаются в массовых явлениях.
0: Это неправда. Неправда. Даже заблуждение толпы, они интересны.
2: В Африку ездить и смотреть, как интересно заблуждение толпы.
0: Буйство идиотов, когда безопасно можно пойти и проголосовать за одного или за другого. И тот, и другой кандидат абсолютно серые, неинтересные, это одинаковые, из одного подъезда люди. Действительно, из одного подъезда на Александра Невского, дом номер один, и Зюганов, и Ельцин. Вот это и есть буйство идиотов, когда безопасно можно. А вот когда вы идете и свою шкуру подставляете вот в этом самом разгроме, вот это вовсе не буйство идиотов. Там было немало невинных, сумасшедших людей, но было и масса молодежи абсолютно неполитической, которая доставляла удовольствие там поджигать эти бутылки, бросать, падать под пулями, которые прикрывались алюминиевыми щитами, идиоты. Это вот весь наш народ в этом, во всей его красе, невинности, сумасшествии и великолепном открылся.
1: А вам не кажется, что вот как раз цель именно писателя, цель музыканта, цель художника как бы воспитывать в людях, так сказать, полное отвращение к подобному роду безумных действий.
0: Почему художник должен быть примирителем? Мне вовсе
1: не
0: верно.
1: Обязательно
0: он может быть возбудителем беспорядков, беспокойства.
2: А вы у себя в квартире хотели бы вы жить в коммуналке, например, с психом, который хватает сковородку и каждый вечер за вами бегает? То, что о чем вы говорите, это интересная экскурсия в какой-то катаклизм. Потом вы вернулись в свою квартиру и начинаете это описывать. Если это будет ваш сосед, например, постоянный...
0: Это в данном случае не годится. Вот это вот сравнение, поскольку...
2: Нет, мы живем в стране в какой-то, достаточно тесной, да, для всех нас. Нет. Если здесь будут интересные катаклизмы, то жизни здесь просто как бы и не останется.
0: Я с вами совершенно не согласен. Нельзя применять вот такие вот там сосед, там по квартире.
2: Москва — это наш город,
0: нет,
2: да?
0: Нет, ну речь
2: конечно,
0: идет...
2: Для всего,
0: речь идет о социальных, о каких-то взрывах, об определенной позиции, за, против, там. Сосед тут никакого отношения не имеет. Ну и что сосед? И что?
1: Соседу надо
0: тоже дать по голове.
1: Спрошу по-другому. Вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова около Белого дома, ситуация бы не изменилась. Вы еще напишете хороший книгу. Какое право вы имеете, собственно, выходить туда, вот это куда-то лезть?
0: Имею такое же право, как господин Пушкин там на Черную речку поехал и положил на всех. Мнение его не интересовало. Теперь говорят, может быть, он написал. А, скорее всего, ничего бы не написал. И, слава богу, что перестал писать, а иначе бы написал всякую чепуху, как Евтушенко.
1: Давайте...
0: Был бы автором 37 поэтических книг, а так оказался автором сегодня там...
1: Послушаем композицию одного очень почтенного человека, Челентано, который записал...
0: Адриано!
1: Записал альбом «Чумовой». Кстати, у него вышел новый, еще один альбом в 96-м году. Но мы слушаем альбом, который записан в 1994-м.
0: А почему же мы такие обделены судьбой?
1: Потому что я не хочу давать людям то, что слушаю сам. Я жаден.

0: Напоминаю вам, что в гостях в нашей программе писатель Эдуард Лимонов. И вот речь у нас шла, так сказать, в момент звучания мелодии о том, что есть на самом деле история. Вот я как бы утверждал, что история — это вот альбом Челентано, да? Это как бы, может быть, картина какого-то великого художника. Это, может быть, вот произведение самого Эдуарда, которая называется «Это я, Эдичка». Вот. Но ни в коем случае не какое-то кровавое месиво демонов, сошедших с ума от плохой экологии и вышедших нападать и защищать, выпустив бельма. И также я выразил свое мнение, сказав, что как бы человек, который способен командовать полками, не должен идти в разведку. Но это я так красиво витиевато выразился, что вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова там, и не написал бы он следующей хорошей книги. Но он со мной ни в коей мере не согласился. И я вот как бы предлагаю вам высказать теперь вашу точку зрения.
1: Да, ну, проще говоря, мы ругались тут в перерыве, кричали там.
0: Мебель перевернули.
1: Не, ну, моя основная вот позиция такова, что надо быть там, где люди, и в один прекрасный день забыть свой индивидуализм и все на свете, и быть на той, я подчеркиваю, на той или на другой стороне, но участвовать в этом кровавом месиве, в этом прекрасном и яростном мире, там, перефразируя Платоном или кого угодно. То есть вот мне не стыдно перед читателями, я не знаю, перед историей, мне не стыдно, я был в Белом доме, я был там у Останкина, лежал под теми же пулями и видел вот то, что видели миллионы обывателей по телевизору, как этот грузовик разгоняется там, и как потом стреляют из гранатомета, и потом шквал огня нам по головам. Я это на себе испытал, я знаю, отползал я оттуда, все это, я это пережил, и надо было пережить. И мне теперь можно, так сказать, спокойной совестью сказать, что я участвовал в этой трагедии, трагической истории моей страны. И мне противно, когда какой-нибудь Ростропович появляется там в последний момент у Берлинской стены, которую только что разрушили, и играет на своей виолончели. Там этот могильщик, некрофил такой. Понимаете?
0: Скажите,
1: или Солженицын приезжает, стерва, извините, через много времени после всего этого, не участвуя ни в чем здесь, и потом начинает людей учить. Я теперь вот могу преспокойно учить, потому что при всех событиях, которые здесь происходили, я был здесь всегда. Никто не может сказать обратно.
0: Солженицын, он же мудрый старец.
2: Он Сим Симыч Карнавалов.
0: Да. А вы знаете, вот как вы относитесь к таким вещам, которые реально имели место вот со мной, опять же, да? Вот, скажем, один человек вроде очень умный мне звонит, говорит, пойдем там к Белому дому, там наших полно, уже защищать, я говорю, наших, там, говорю, нет, забудь это слово. Второй звонит, говорит, там был огромный праздник, там типа я свою фирму назову КРС, типа вот под цвет, дескать, российского флага. Сейчас ему, конечно, стыдно за это очень, вот. Но из всего этого я понял, что людям для праздника нужна беда. Нужно, чтобы кого-то из их близких переехало танком, убило. Как ни странно, вот тогда у них будет истинно праздничное настроение. Что вот это как бы на уровне, может быть, психотропного серьезного оружия. Вот их объединило горе, которое через 5 минут стало великой радостью. И вот все-таки, как бы, если смотреть на это сейчас со стороны, родина-то в опасности не была ни одного момента. То есть это все равно, что, например, сейчас все население дружно выйдет по большой нужде на улицу. И обвинить людей, которые к этому не присоединятся, в том, что они не присоединились, будет очень глупо, на мой взгляд.
1: Ну, а я думаю, что в такие дни просто любой художник, там, человек, я не знаю, там, артист, как говорят на Западе, да, он должен забыть свое «я» к такой-то матери и просто банально и просто присоединиться к поножовщине. Это куда благороднее, чем сидеть и изображать из себя вот обывателя там, или честно исповедовать вот эти вот обывательские цели. По-моему, куда благороднее. Это нормальный, единственный выход.
0: А если это не изображается, если реально просто, ну не то, что не хочется, а просто реально противно, даже не страшно, а просто противно. Вот можете себе так представить? Вот это не есть какая-то позиция, что вот все вышли, а я вот такой крутой не выйду. Просто противно до омерзения смотреть на эти пляски.
1: Я тут, я же не доктор, я не могу вам ничего сказать, что с вами, что с вами не то. Это ей-богу, это, ну как можно? Вот такое происходит, и вы сидите дома, да?
0: А что происходит?
3: Вот смотрите, вот вы стоите как на улице, да, ждете автобуса, чего угодно, кого-то, и вдруг три гопника начинают четвертого лупить, подбегают еще пять и начинают этих четверых товарить. Это как? Вот настоящий мужчина, человек с активной жизненной позицией, художник с большой буквы, он должен разбежаться и кому-нибудь тоже пнуть тут же, потому что происходит же что-то, люди вдруг выясняют отношения, да, себя проявляют. Или...
1: Ну, это обывательская позиция, вот нормально, никуда не лезть, там закрыть окна и двери.
3: Почему
1: я
3: закрыто?
1: Ну, я сколько себя помню, вот я жил, это был 82-й год в Париже, и у нас, я жил в квартале, где было террористическое покушение буквально в 50 метрах. И было слышно, я сразу услышал стрельбу, я только пришел домой, окна были открыты, лето, август, значит, на знаменитый ресторан «Гольденберг». Это довольно известное покушение. И я выскочил сразу туда. Я не знаю, люди закрыли окна, а я выскочил и побежал. Еще таких были, было, как я, ну, человек 10 первых. Мы первыми прибежали туда. И я не знаю, почему. Опасность для жизни, конечно, все. Но одновременно желание участвовать, быть, смотреть, видеть, реагировать. Это не... Тут никакие аналогии там, с гопниками никуда не годятся.
3: То есть участвовать в катаклизмах.
1: В катаклизмах, правильно. А как можно не участвовать? Ну как?
2: Нет, вы знаете, я думаю, что это совершенно не зависит от активной или пассивной жизненной позиции, или там обыватель ты, или еще кто-то. Это просто зависит от характера, потому что есть сангвиники, есть флегматики. Например, сангвиник побежит тут же лаяться с кем-то, да, вот, или участвовать. Вот, а флегматик сидит себе спокойно, вот и все. То есть
1: вот
2: это не разные...
1: Ваш адрес, да, выдвинуто обвинение в флегматизме.
0: Нет, ну а вот не было ли у вас как бы опасения такого все-таки, что... То есть я так понял еще одно, что как наблюдение за всем этим и непосредственное, может быть, участие вполне возможно стимулирует вас серьезно к написанию каких-то новых там произведений, да?
1: Да не, ничего я после «Белого дома» не написал.
0: Но тем не менее, все-таки это откладывается у вас где-то глубоко, может быть, в мозгу, и рано или поздно это внесет свою коррекцию. А уверены ли вы, что это будет полезная коррекция? Ну, что она вообще вам нужна?
1: Абсолютно уверен, абсолютно уверен. Не я первый, не я последний. И Джордж Оруэлл ездил на испанскую войну. В Англии не было войны, он поехал в Испанию. Все участвовали. Данунцо участвовал в войне, Маринетти, ну, наш Константин Леонтьев, Лев Толстой, в конце концов, кто угодно. Пушкин ездил и рвался вовсю на все войны, и казалось бы, что ему и чего. Понимаете, я думаю, все-таки художник обязан быть в этой... Я повторяю, в этой крови, грязи мира, и не должен особенно раздумывать, какую ему принять позицию. А главное быть там, видеть это все, участвовать со всеми, разделять опасность на равных. Это благородно.
3: Ну,
1: Отсидеться дома неблагородно.
3: Айвазовский, кстати, писал все свои морские пейзажи великолепные в темной комнате с занавешенными окнами, и от этого они не менее живы и великолепны. А почему художник должен искать именно грязь, именно конфликт, именно ужас?
1: Ну, Айвазовский дохлый такой, это только российский художник, который никому не известен. Поляк, наверное, какой-то, или кто там...
3: То есть надо обязательно найти Мочилова, вот бросить все, то есть и там искать правду жизни. Из всех проявлений сегодняшней жизни надо найти там, где кровь, где грязь, и уж по уши в нее.
1: Ну, если хотите, пусть будет так вот резко и круто, да, так.
0: А, подождите, я все-таки зайду немножко с другой стороны. Вот все мы помним времена, ну, по крайней мере, молодежь, может, уже не помнит, там, груднички, которым лет по 15, хотя, может быть, тоже еще помнят что-то по рассказам, по крайней мере. Но мы-то все здесь присутствующие помним это. Когда вот в магазинах, в обычных, в совковых, да...
1: Колбасы не было,
0: честно. Нет, она была в том-то и дело, но ее заворачивали каждому в отдельную бумажку. Вот вы приходите...
1: что экологически было верно, потому что сегодняшние пластиковые пакеты портят.
0: А вот сегодня вы приходите в супермаркет, это похоже на... Там все красиво, я не спорю. И сложно сказать, что лучше, там старая упаковка или там вот новая. Да. Просто речь о том, что вот современные магазины обслуживания похожи на какую-то такую конвейер для питания стада. Вот все упаковано, все обезличено. Это те же самые куклы Барби, те же самые окорочка. Вот вы говорите, быть с массами в момент, когда масса буйствует. Вот у меня такое ощущение, что как бы несколько у вас противоречия.
1: Никакого.
0: Ну как?
1: Абсолютно. Ну вот когда массы становятся неинтересными и пожирают свои окорочка и стоят в конвейере, тут вот дело человека просто покинуть их, плюнуть на них, наоборот,
0: так ведь
1: ходить,
0: вот это,
1: пинать их в задницу и
0: вот
1: говорить,
0: этот бунт, вот этот бунт, это же...
1: на бунт.
0: Вот этот бунт и вот этот путь, это же и есть пожирание окорочка.
3: Но и вдруг этот бунт кого-то близкому вам и унесет.
1: Смурное, извините, это смурное такое вот занятие, там не вялое и никуда не ориентированное. А вот бунт хорошо, бунт вообще прекрасен сам по себе. Он сдвигает с места там миры, там, я не знаю, заставляет общество вздрагивать.
0: А скажите, вот как вы считаете, вот возрастная категория людей, так сказать, способных активно участвовать в каких-то таких вот катаклизмах, какова? Ну, там понятно, что вот груднички там 15-20-летние, вот, которые бутылки кидают, им все равно, да, куда их кидать, в большинстве случаев, да? Старички тоже не пойдут. Вот, так
1: пойдут старички. Вот как раз молодежь и старики. Люди среднего возраста ни к черту не годятся абсолютно. Они такие у нас абсолютно неподъемные. Вот из опыта всех демонстраций и любых, что демократических, что патриотических, можно сказать, что у нас самые мобилизованные кадры в России – это или молодежь, или же пожилые люди.
0: А это ведь одно и то же получается.
1: Значит, одно и то же. Ну и прекрасно. Значит, этих людей жизнь колышет или бьет сильнее, чем других. И в любом случае, вот констатирую факт, что это вот революционные в известном смысле.
0: А как вы относитесь к такому мнению? Вот немножко такой базитической темы выборов я коснусь, да? Вот я считаю, что, например, людям, которым за 60 лет уже, нужно выдать колбасы по водке и признать недееспособными на выборах.
1: Тут я с вами согласен, и даже национал-большевистская партия выдвигала такое предложение, чтобы сместить, потом Жириновский нас украл чуть-чуть его и, перефразировав, сдал то же самое. Мы сказали, что надо с 14 там до 60 действительно признать возраст, вот этот ценз установить, избирательный ценз, с 14 до 60.
0: Потому что
1: люди сейчас взрослеют быстрее, и одновременно нельзя позволять, это не направлено против старых людей, а это направлено просто, так сказать, это обеспечивает то, что за будущее не будут голосовать люди, обращенные в прошлое. Вот и все.
0: Но здесь тогда опять же получается только, что вы не думаете, что я вас ловлю как-то на словах?
1: А ловите, я готов.
0: Вы сказали, что вот участие как раз вот в бунте, вот в каких-то бунтах вот этих пожилых людей говорит о том, что это наиболее активная часть
1: правильно,
0: населения.
1: Правильно, ничего не, одно другому не противоречит.
0: Так вовсе. Нельзя же тогда как бы присоединяться
1: нет,
0: к ним.
1: Нет, ну тогда пойдем дальше и еще сказать, а еще лучше, еще один шаг вперед, это вообще выборов отменить любые.
0: Так, конечно, потому тогда что, надо было не бухать водку с Клинтоном, а назначить президентское правление побольше, чтобы они физически вымерли.
1: Нет, дело в том, что большинство вообще ничего не решает. Никогда. Это вот, естественно, от большинства ничего не зависит.
3: Еще Морис Дрюон сказал.
1: Если, если большинство вмешивается в дела, то результаты чудовищные повсюду. Совершенно верно. Меньшинство, на самом деле, решает все. Меньшинство всегда двигало историю, и часто даже отдельные личности. А большинство, ну что, как выборы там слепых, там, да, слепым доверить выборы королевы красоты. Что они знают, что они понимают?
3: На ощупь очень даже можно.
0: По температуре тушки. Но я предлагаю отвлечься на музыку. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов, композиция.

0: Эдуард, когда играл за рок-н-ролл, вы заметно ожили и даже начали притопывать ногой. Насколько это совместимо с русофобскими такими вот настроениями, теориями, с отрицанием сникерсов?
1: А почему русофобскими? Нет, вы оговорились. То есть мне...
0: Я извиняюсь.
1: Ну как, нормально, что я все-таки так свою вторую юность или какую там третью по счету пережил в Нью-Йорке. Это был 75-й год, и как раз зарождалось панк-движение в Америке и в Англии одновременно в Соединенных Штатах. И у меня вот денег не было, я ходил туда на Бликер-стрит и на пересечении с Бауэри. Там была такая черная дыра, CBGB называлась. Я просто вот слушал первые нью-йоркские панк-группы. Блонди, кто там был, Патти Смит, этот Ричард Хелл тогда был очень такой самый хит такой нью-йоркский. И Plastmatics, и вообще все, так сказать, была какая-то целая культура такая, субконтркультура определенная. Видео первые такие панк появились, выходил панк-магазин знаменитый. И я потом со многими поддерживал довольно близкие отношения, так, в общем, даже с Рамонс, вот с этой известной группой, у меня был приятель там оттуда. То есть многих очень неплохо так знал.
0: Ну а как же, переведя население с хот-догов на микояновские сосиски, нужно запретить слушать враждебный танец рок-н-ролл?
1: А почему? Нет, рок, он не без знака минуса или плюса, и он принадлежит всем на самом деле. Вот если обратиться даже к войнам, там, в той же Сербии, в Приднестровье, там, едешь, шофер военный...
0: Так опять это все не Россия.
1: Врубает, неважно, на какой стороне. Вот врубает, я был на стороне Приднестровья, он тебе вставил кассету и пошел. И это Клэш, это Томми Ган, там, та-та-та, в 10-й такой совершенно переработки. И с другой стороны, люди слушают то же самое, там какие-нибудь хорваты против сербов воюющие. Рок не имеет знака. Это
0: я глупо, тогда ничего говорит, не могу понять. Вот смотрите, против... ведь Кадиллак, он тоже не имеет знака. Вы, хотя вы сказали в начале передачи, что всех надо обязательно ездить на «Жигулях». Вот «Жигули» надо раз в месяц обязательно чинить. Это я говорю как владелец.
1: Свою индустрию так надо поддерживать.
0: Хорошо.
1: Американцы делают то же самое.
0: Что касается культуры.
1: Японцы делают то же самое. Но есть вещи, мы же не говорим о том, что надо запретить там читать книги западных там авторов или что-то. Пусть, ради бога, мы переводим.
0: То есть вы хотите сказать, что быт, он намного более...
1: Современность не принадлежит никому. Рок – это часть современности. Современность не принадлежит ни демократам, ни коммунистам, ни Западу, ни Востоку. Она – завоевание всех. Современность – это все там. Вертолеты, самолеты.
0: Компьютеры – это тоже завоевание
1: компьютеры,
0: всех, правильно?
1: Это и наше
0: если
1: завоевание.
0: Если вас на дурака посадить, то вы ничего не сделаете.
1: Нет, Россия вложила во все это дофига силы, умения там, во все. Вертолеты, в Сикорского, который от нас вышел, там, я не знаю, там, в космос, куда угодно, в том числе и в компьютеры, и даже в самые новейшие, там, это, как она называется, виртуальную действительность, она, то, реальность действительно.
0: Виртуальная реальность тоже на наших компьютерах невоспроизводима.
1: Это разрабатывалось на наших, кстати, технологии разрабатывалось. Я об этом слышал от людей из нашего военно-промышленного комплекса в 91-м году, о том, что это у нас это существует, они были на подходе. То есть я хочу сказать, что современность никому не принадлежит, и современная музыка – это часть, это глобальное как бы наше, все наше.
2: То есть музыка – это гражданин
1: Вселенной. И Дэвид Боуи наш, и кто угодно.
0: Я думаю, он бы не обрадовался.
1: Как это не обрадовался? Я думаю, что ничего подобного. У нас очень много...
0: Вы понимаете, вы сами себе противоречите.
1: Ничего, никакого противоречия.
0: Любой ксерокс, я вот просто недавно видел, там каждый пасик сделан в своей стране.
1: Не, я ни себе не противоречу.
0: Зачем запрещать тогда?
1: Мое отношение к России, как у Петра Первого, железное. Вот он поехал в Голландию, взял самые новые технологии, да, по тому времени. Построил свои корабли, вооружил свою армию, всех одел там как надо, все. Дисциплину ввел этих стрельцов, прежних казаков. Дал им по мордам, там, кому голову отрубил, кому что, и сделал современную армию, победил шведов, и вот пригласил их за стол.
0: Но пока своего современного нет, зачем заставлять пользоваться своим наплывом.
1: Нет, вот надо взять все оттуда и сделать Россию абсолютно независимой, современной, великолепной страной, и чтобы все к нам, пусть идут кто угодно, пусть оставляют свою прибыль
2: здесь. Вмешаюсь немножко в ваш разговор. Мне кажется, вы, вот что касается рок-музыки, ну, одновременно оба и правы, и неправы. Вот действительно, музыка — это, видимо, единственное, что по-настоящему людей разных там вероисповеданий тем не менее сближает. Вот. Но, с другой стороны, вот, согласитесь, парадокс, да? То есть, например, никогда не сядут рядом, как говорится, человек, который любит хорошую рок-музыку, даже вот тоже Sex Pistols, да, предположим, и поклонник группы «Нана». То есть, своего или рода Beatles. Все-таки... Да, или «Битлз» тот же. Понимаете, смысл в том, что как бы музыка, которую человек любит, так или иначе определяет какой-то его внутренний мир. Естественно, внутренний мир поклонника «Нана» или там прочего такой какой-то непонятной скотобазы, он существенно отличается.
1: Кич. «Нана» — это кич.
2: Да,
1: это...
2: но у него огромное такой... количество поклонников, на самом деле, как ни странно. Вот даже была, знаете, такая теория у одного моего знакомого, который сказал, что нужно устроить концерт группы «Нана» в Горбушке, а вечером, когда вот все будут возвращаться, расстрелять их с крупнокалиберных пулеметов, такая чистка общества. Ну, он, конечно, он перегнул немножко, но согласитесь, в этом что-то может быть есть.
1: Я не думаю, я не поклонник группы «Нана».
0: Сколько классных девчонок полегло бы, это просто сердце разрывает.
2: Юра, а в старости они станут знатными базетками?
1: Нет, ну тут я не буду это доходить до той степени такой, что буду влезать между группой «Нана» там и всеми остальными. Я просто... Мне вот действительно ближе всего были ранние Sex Pistols, ранние Clash, там это все. Мне лично по темпераменту...
0: Нина Хаген, наверное, да?
1: Нина Хаген, да-да-да. По темпераменту, вот по каким-то... И Дэвид Боуи до того, как он стал там таким манерным и прочее-прочее. Но это вопрос в другом, в темпераменте, там, в отношении.
2: А вот ваш темперамент, он у вас достаточно высок все-таки. Вот не было ли, так сказать, вам немножко душно только вот в этой литературной нише, так ее назовем? Может быть, кстати, поэтому, что вам она стала мала, вас вот так и тянет на какие-то такие развлечения, типа защищать или нападать на Белый дом. Вот. Не пытались ли вы как-то реализовывать себя, ну, например, в музыке? Ведь взять... гитару, научиться играть, написать какую-то песню. Представьте себе, да, вот Эдуард Лимонов выпустил компакт-диск. Мне кажется, его очень хорошо бы купили. Тут вопрос за материалом уже. А вы, как человек весьма умный, образованный, я думаю, не стали бы там делать что-то.
3: Может, нанять кого-нибудь?
1: Нет, так как я умный человек, то я как бы воздержусь от этого слишком радикального опыта для меня. Я думаю, что я родился в другое время и пришел в себя тоже в другое время, и были определенные тогда моды, и лучшие силы все-таки шли в литературу, там, в стихи куда-то. Если бы я родился лет на 20 позже, я, безусловно, пошел бы, наверное, в масс-культуру, и именно, наверное, вот туда бы, в рок-н-ролл, скорее всего, я так полагаю. Но сейчас, я думаю, это глупо будет выглядеть, что же, зачем такие радикальные опыты.
0: А в каком возрасте вы почувствовали себя вот сложившись личности взрослым?
1: Ну, я уже отсчитываю свой литературный такой стаж с 21 года. Я уже точно знал, что я буду этим только заниматься. И начинал... Вот, то есть писать я начал еще раньше намного, но это не так важно. Важно, что я знал свое признание уже в призвании в 21 год. Что, в общем, достаточно быстро, и я не тратил время, получается. Быстро осознал, что я буду делать.
3: Эдуард, а вы считались таким крупным московским модником? И я помню ваше описание ботинок на платформе. Опять вот от чего начали, к тому и пришли. Вот. И белые и розовые костюмы, которые вы тоже описывали, там с гипюрными какими-то рукавчиками, которые вылезали из-под пиджаков. Вот как у вас сейчас отношения с модой? Вы вообще считаете, что одежда человека характеризует? И вот иногда, кстати, бывают такие странные вещи. Вот человек вроде интеллигентный и интересный, а одет просто как чучело, и непонятно, вот почему он так себе
2: позволяет. А почему ты на меня смотришь?
3: Нет, ну просто я тебе в глазки просто посмотрел, встретились мы взглядом.
1: Не, насчет этих розовых пиджаков и там розовых рубашек, это уже Нью-Йорк был. А живя в Москве, я жил достаточно скромно и был очень...
3: Ну, вы сами себе штанишки
1: очень
3: шили.
1: Бедным молодым человеком, да. И, ну, брюки я начал шить просто потому, что как бы это была возможность заработать на этом деньги. Никогда какого-то призвания у меня особенного не было. Каким-то супер Славой Зайцевым я не был и не стал, и не хотел. Я там шил свои какое-то количество брюк, которое мне хватало на пропитание. Но шил неплохо, нормально какое-то время. Потому что это позволяло не ходить ежедневно на службу там, и как бы иметь свой бизнес, получалось, по тем временам. А, ну, потом я вот, когда женился на Щаповой, то она меня заставляла там какие-то там одевать там туфли на платформе.
3: Я так понимаю, что это вы?
1: Не, почему? Ей высылали там, я из любви к своей вот этой женщине, я терпел эту моду там какое-то время, но потом, когда мы с ней расстались в Нью-Йорке, я радостно скинул все это и оделся в то, что мне нравилось.
3: А вот как насчет того, что одежда красит человека там, или не красит? И вы считаете, что одежда для человека – это какая-то принадлежность какой-то определенной тусовки, например?
1: Нормально.
3: Что она выражает?
1: Да, пока человек не нашел своего четкого определения, то в основном вот большинство населения все равно, конечно, надо одеть какую-нибудь тишотку тут «да» там или «нет», или «долой» там, или там, я знаю,
4: а
1: «я
4: нужно
1: не танцую», там, я
4: женщине,
1: убью.
4: Да? А? Нужно настолько идти навстречу женщине, что даже вот ходить, чем она.
3: А как же?
1: Ну, может, не надо было идти, вот теперь же никто не знает. Но потом... Ну как, хочешь же женщину, вот и подпускаешься на различные ухищрения. То кулаком, то там одеваешь, чего хотят.
3: Эдуард, а можно интимный вопрос задать? Какой ваш самый любимый наркотик?
1: Наркотик? Героин. Тут я вас... Не, ну на самом деле...

0: И мы же не можем обществу вот предлагать эти такие вот развлечения. То есть нас обвинят там в пропаганде наркотиков.
1: Только избранным.
0: А мы говорим, вот сейчас полтретьего ночи, мы говорим, что... Я вот, меня спрашивают, какой наркотик любимый. Я говорю, да, героин, вот. И если тяжело там ширяться противно, кровь там...
2: А можно, вот я как раз хотела спросить, можно, из-за легкости употребления,
0: да,
2: или из-за...
0: Можно кайфа? Там нюхать там и так далее. Но вообще это, конечно, превращает человека в овощи рано или поздно.
3: Ну что же, давайте послушаем композицию одного героя.
2: Овощи.
3: Ну, наверное. Я, честно говоря, не знаю, кто это.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов и, собственно, Юрий и Лилия. Ну, а также Лиза, спутница Эдуарда, тоже писательница, тоже, так сказать, иногда что-то она пописывает. Ну, как и все мы иногда тоже вот бывало, что нет-нет, да что-нибудь такое напишешь. Скажите, пожалуйста, Эдуард, ваше отношение, так сказать, к микроживотным. Сразу поясню, что я имею в виду.
3: Блохи, комары там.
2: Нет, я имею в виду другую, так сказать, живность. Это собачки, баллонки, это какие-то карликовые кошечки. Нет, то есть все то, что никаких, не существует, нет, в природе, но то все то, что, как мне кажется, люди заводят для того, чтобы, так сказать, опекать. А опекать значит и насиловать. Ну, не в половом смысле, а в смысле бытовом. То есть ведь опека, она под собой подразумевает и какой-то элемент насилия. Вот там чепчики связать этому бедному животному, курточку.
4: Накормить насильно.
2: Накормить насильно. Вот как вы считаете, откуда это в людях берется? Вместо того, чтобы как бы завести красивое животное, или уже вообще ничего не заводить? Вот заводят какую-то...
4: А красивое, извини, Саш, красивое это что?
2: Жену.
3: Да. Ну вот, да, есть лошади карликовые, вы видели, да? Такие совсем миниатюрные, там где-то полметра там на метр.
2: С мелкого дога.
3: Потом есть, да, потом есть из таких экзотических животных, есть собака-кошки. Никогда не видели?
2: Нет.
3: Отвратительное зрелище такое, без, действительно, с большими ушами. Абсолютно точно, да, лысые.
2: Это собака-кошка?
3: С безумными совершенно глазами, как у приемников. Помните, были эти старые приемники такие?
4: Ламповые.
3: Да, зеленый такой глаз, который расширяется.
2: В зависимости от звука, да.
3: Абсолютно. Вот такие вот. Я видел двух экземпляров вот такого животного, жуткого совершенно. Какая-то у него кожа морщинистая, такая бесшерстная.
4: Это называются кошки с Киева. А глаза у них, да, знаете, почему такие? Потому что они грустные, они понимают, что они не такие, как
3: это
4: все.
3: Это собака-кошки, абсолютно. Это скрещенные, да, одно с другим. Ну, мое отношение, ну, что я могу сказать, издевательство. Так можно и карликов, и людей там выводить, там, 20 сантиметров.
2: Держать.
3: Такой,
2: да,
3: маленький,
2: да,
3: сунул в пакет. И пошел.
2: А ведь вот для собачек левреток, знаете, таких.

0: Да, в принципе, достаточно древняя собака, левретка.
1: Да.
0: Вот, а для них специально, вот представьте себе, выводили при дворах карликовых зайцев, чтобы не подавлять вот, у них охотничий инстинкт. То есть серьезно, это совершенно четко говорю, вот они охотились за зайцами. И те, и другие были, конечно, ну, как, знаете, как игра в солдатики. Вот люди играют в солдатики, да? То же самое, но только это двигается.
1: Ну, это похоже на наших избирателей, сейчас их вывели, да? Это абсолютно точно, вывели, натаскали там на Зюганова, на это, вот, вот это сообщение по радио, которое было предварительно о том, что работники, там, сотрудники коммерческих охранники структур будут кого-то за КПРФ там мочить, это... Просто, извините, описаться, отлить, хочется побежать. Я не очень прям поклонник Зюганова, он меня несколько раз кинул лично, я там выступал против него, но это бред сивой кобылы. И то, что сейчас происходит повсюду за 3 дня до выборов, просто позор, позорище. Надо бы потише как-то там, я не знаю. КПРФ свои есть достоинства, недостатки, но избиратель у нас вот такой карликовый заяц, выведенный как раз специально для левреток, да, чтобы бегали.
0: А скажите, вот...
1: А лебедь какой ужасный. А, кстати, о животных. Ну что, ну куда такое вывели такого генералищу, какого-то позорища?
0: А как вы считаете?
1: В других странах лидеры как лидеры. А у нас наследник престола, бэйби такой, маленький ребеночек, лебедь такой. Мундире, да, угрожающий голос, все время угрожающие вещи, говорит, злобные совершенно такие.
0: А как вы считаете, насколько
1: знаете,
0: вот
1: он
0: его образ
1: если
0: жизни?
1: Если им нужно подсушить сапоги, он говорит, то ты же не спрашиваешь у сапожника, какие у него там убеждения. Он говорит...
2: А он уже невнятно говорит, кстати, да. У него такая болезнь невнятности.
1: Каждый человек начинается. Рождается, чтобы жить, он говорит, лет до 70. Мерно.
0: Правда?
1: Абсолютно. Это цитаты такие из его... Ну как так можно? Люди, вы что, слепые идиоты? Кто 15% голосовавшие за такого человека? Вы что?
0: Кстати, вы знаете, насколько...
1: Это вот самая наша большая проблема будет завтра, вот после выборов.
0: Это, видимо, можно объяснить это все-таки экологией, я считаю, плохой. Вот то, что люди как-то неадекватно себя ведут. Ну а как иначе? Все вроде взрослые, да? Вот просто у кого-то иммунитет лучше, он лучше сохранился, и как бы, если проголосовал, то за относительно нормального персонажа.
1: Я вот. Предпочитаю Коржакова. Я вообще считаю, что Коржакова зря убрали. Он был тихий, нормальный дядька. Всем давал жить. И это самое. Борис Николаевич, если вы сегодня не спите и слушаете, то, пожалуйста, верните нам Коржакова.
0: А скажите...
1: Нет, серьезно, абсолютно. Зачем? Коржаков был, он уважал что-то, он что-то знал. Лебедь ничто не уважает, никого не уважает, говорит глупости. Посадил нас в лужу перед мировым сообществом, вот недавно, например.
0: Так они же должны
1: бояться
0: его.
1: Мормоны там, мразь там, Аум Сенрикё там и мормоны. Сегодня в Лионе сам Билл Клинтон вступился за мормонов. Потому что большая часть населения Америки – это мормоны. А лебедь он не знал. Этого там в Суворовском училище, или где он был, не учили там, что мормоны – это хорошо. И куда мы дальше будем ехать с лебедем?
2: Мы
1: я
2: полетим.
1: Вообще не понимаю.
2: Куда?
1: По-моему, вот тут совершенно. Я патриот, националист и таким умру. Но, с другой стороны, по-моему, скоро нам всем придется объединиться, дабы вот лебедь не пройдет там с криками.
0: Подождите, Эдуард, вы же сказали в самом начале нашего эфира, вот возвращаясь к самому началу, что вот сапоги, вот, дескать, Сталин, вот, пожалуйста, вот, может быть, как бы тоже такой товарищ, как и вот в программе «Кукол», там, типа, упал, в смысле, отжался, или там, да, тяжело плавать.
1: Сергей Иванович был, извините, он там, я не знаю, позвонил там Борису Пастернаку, там, ходил на дни Турбины их, представляете? Не так просто, что называется. Задумывался над судьбой там того-то и того-то, рукописи правил временами, надстроил над Министерством иностранных дел эту башенку, которую постоянно там убирали. Архитекторы убрали и забыли построить. Он опять пририсовал, принесли. Говорят, вот, построили. Он взял, пририсовал. У него, так сказать, чувство, я серьезно говорю.
2: Не, но дело в том, что после того, как он, извините, ходил на дни Турбиных, кого-нибудь из актеров там, Помреже, например, или того же Булгакова ударчики хватали. Ну, после того, как...
1: Я предпочитаю, пусть бы Борис Николаевич не на выборы там где-то общался с людьми, а хотя бы интересовался, что там происходит. А тут дают, как при Брежневе, каким-то придуркам абсолютно. Сейчас недавно раздали премии. Кому дали премии? Я никогда об этих писателях не слышал. Никогда не знаю, что это за композиторы. Кому-то там дают государственные премии.
0: А скажите, вот такой интересный...
1: Пусть будет у нас диктатор, но образованный.
0: Интересный вопрос. Вопрос интересный. Ну, насчет вот премии, насчет вот взаимоотношений в писательской среде. То есть как-то вот в последнее время в нашей программе гости все больше люди известные и относящиеся непосредственно к определенной, так сказать, творческой категории. Вот там писатель, художник, да, там, или там, скажем, какой-то известный журналист или врач. И я заметил удивительную закономерность, что, наверное, вот в творческой прослойке населения, пожалуй, кроме только музыкантов, все остальные относятся друг к другу крайне плохо. Что ученые, что вот вы писатели, что художники. Вот мы, например, музыканты, друг другу и помогаем.
1: Кто сказал, что я писатель? Я был писатель, больше нет.
0: Но все равно, даже когда были писателем, вы как-то поддерживали искренние дружеские отношения с кем-то еще?
1: Поддерживал.
0: Ну и как, на чем это основывалось?
1: Ну, там, я не знаю, с Сашей Соколовым поддерживал отношения хорошие. Ну, на личной дружбе, на такой там. Он там подымал штангу.
0: О!
1: А я тоже там что-то, так сказать, очень любил тоже штангу поднять, если есть.
0: А вот скажите, как вам такая идея? Я как бы вообще люблю экспериментировать и с музыкой. То есть музыканты уже эту фишку давно сделали. То есть когда, например, в студию приходит сперва один музыкант, записывает партию своего инструмента, потом приходит совершенно другой музыкант из другого коллектива, записывает партию другого, то коллективный возрастает точно. Каждый привносит свою туда энергию. А вот если сделать так же вот, сказать, в области литературы, например, один писатель пишет одну главу, другой другую, третий,
2: уже
0: потом по кругам.
2: Уже пробовали письмо же, помнишь?
0: Да письмо это не то.
2: Печки, да почитали он печки.
1: Ильф Петров. А писателей нет. Какие писатели сейчас вообще?
0: А вот вы, кстати, интересный вопрос. Кого бы вы назвали вот сейчас из современных ныне живущих? Или вот вы сами, какую сейчас вы книжку читаете?
1: Какую я читаю?
0: Да.
1: А я вот перечитываю «Степенвулф» Германа Гессе. Это «Степной волк», эта книга.
0: Да.
1: Чё?
0: Ничего нового нету.
1: Да, ничего нового. Но мне просто это успокаивает. У меня те же самые проблемы иногда.
3: А Чехов вам нравится? Это интересно. Многие для...
1: Я ненавижу Чехова. Ой, как меня просто отвращение. Отвращение. Ну, тем более...
3: Перескочили.
1: Петрушевская, она все о каких-то лысых мутантах там
2: нет,
1: пишет.
2: Нет, у нее есть дикие животные сказки.
1: На меня депрессия нападает. Я не люблю это ерничество, там, пародию, гротеск ненавижу. Я люблю нормальные, там, живые книги, там, Джек Лондон. Там,
0: вот а такого. Скажите...
3: Сильвия Достоевский как-то интересно.
1: Тоже пародия и гротеск.
0: Вот,
1: сплошной.
0: Ваше отношение, я просто сегодня так перед тем, как поехать на радиостанцию, пощелкал диапроектором, ну, это телевизор, я так называю. Вот. И я обнаружил, значит, по одной программе какие-то базетки пляшут, по другой какой-то дебил выступает, по третьей какие-то португальцы
1: дебил,
0: там
1: да.
0: решают свои проблемы, да? А по четвертой идет фильм «Семь дней с русской красавицей». Сразу вызвал блевотное ощущение, такое десятиричное, даже не вторичное Чарли Чаплинство, идиотское совершенно, которое шумное, какое-то натянутое веселье.
1: А это чей фильм?
0: Совковый фильм с участием маски-шоу, как ни странно. Вот ваше мнение о современном совковом кинематографе. Он же как делится? Вот там типа вертушки, да, там это афганская вот эта часть, базитическая, а потом вот это перестроечный дебильный
2: фильм.
0: А еще
2: есть кино не для всех.
0: Ну да, это отдельная часть. Вот, ну вот как вы, вот, если ориентируетесь в этой области, ваше отношение ко всем этим вот направлениям?
1: Не, ну я, у меня вкусы старомодные, мне там нравится, я не знаю, там Александр Невский, там «Броненосец Потемкин» и все такое. «Броненосец Потемкин» — великолепный фильм.
2: А тогда Эдуард...
1: Фильм, нравившийся там Гиммлеру, Гитлеру, там кому, Герингу, там кому еще. Всем нравится. Я советские фильмы не очень прямо любил. Вот поздние эти 80-х годов, там 70-х, дерьмо полное. А сейчас вообще нечего смотреть. Для меня вот фильмы — это что? Это там «Ночной партнер». Кортье, «Последние танго в Париже», это «100 дней Содома» или «Сало». Вот это вот фильмы. Живые и единственные. А все остальное это такая более или менее... Мне даже Тарковский никогда не нравился.
0: А как вы относитесь вот в этом контексте к... гринвейвским всем делам.
1: Ну, такие забавно. Там смерть в этом самом, в английском, там, Death in the English Garden. Ну, это так смотрится забавно, красиво, иллюстрация. Один фильм посмотришь, второй уже как нарочит. Это барокко такое, разнузданное.
0: Как картина.
3: А «Калигула» да. вам нравится?
1: «Калигула», да.
0: Мне так, вот «Баба» его нравилась.
1: Ну, это... немного топорно. Актер великолепный, конечно. Отличный. Ну, и фильм, в общем-то, можно было бы сделать круче. А то получилось такое софт-порно. Такое...
2: Не то, не сё.
1: Идея сама по себе великолепная. Там это жестокость власти, власть и жестокость. Там, и, можно такой же фильм снять о Чингисхане. Вот наши режиссеры были бы умные, сейчас бы сняли какой-нибудь чудовищный.
2: О Чингисхане два фильма такой. Снималось, денег не хватило. Не казахи хватило? Снимали, да.
1: Ну, вот,
0: казахи?
2: Казахи снимали, ну, да.
1: Казахи, наверное, что-нибудь такое священное.
0: Продымили, наверное.
1: Да, а вот хорошо было бы снять такой более или менее... нового реализма в стиле жестоком таком.
0: А скажите, пожалуйста, вот какими качествами и какими, скажем, финансовыми возможностями и какими, так сказать, вообще физическими, может быть, качествами должен, на ваш взгляд, обладать человек, который пришел к вам и сказал: «Эдуард, я буду снимать вот фильм по Эдичке». Вот что вообще для этого нужно? По-моему, хороший кино.
1: Я бы сказал, нефиг, не надо ничего снимать, потому что это нанесет ущерб моей политической карьере. Я бы сразу сказал, нифига, права не получишь, фильма не будет.
2: Так а почему политическая карьера? Ну, книга?
1: Там, не, ну потому что там же история, там как бы там есть несколько гомосексуальных сцен, там все начнется сразу по всем экранам мира пройдет.
0: Да,
1: там,
0: на горбушке сейчас полно кассет со всем этим.
1: Не, ну это другое дело совсем, да. А мне это совершенно ни к чему. Я и так пострадал невинно.
0: То есть вы как бы вы хотите сказать другими словами, что вы...
3: на пороге отречения от своей книги.
0: Да,
1: я не отречение от своей книги, а просто говорю, что она мне принесла вред, как политику достаточно.
3: А без нее бы не ощутимый... было звезды, может быть, такой величины Эдуарда Лимона.
1: Может быть, и это тоже верно.
3: Она же привлекла к вам. Это невозможно отрицать.
1: Это тоже верно. Все верно, но тем не менее, вот сейчас она стала как бы грузом таким определенным. Я бы с удовольствием ее запретил бы.
2: Эдуард, а вот возвращаясь к разговору, вот была очень хорошая передача «Абзац», где сначала Сукачев представлял свой... То есть сначала вы представляли свой любимый фильм, это как раз «Ночной портье», а потом Сукачев свой любимый. Это был, ну, да. Был фильм «Летят журавли». И, в принципе, вот так вот при сопоставлении душевности такой, я всегда смотрю «Летят журавли» и плачу. Вот действительно, раз 50 смотрела, все время плачу. Вот, так это все душевно. И если все-таки, вот вам сказали на выбор, вот выберите все-таки, что вам больше нравится, «Ночной портье» или «Летят журавли», что вы выбрали?
1: Не, ну на «Ночной портье» без проблем даже думать не надо. Тут не в том дело, что я там меньше русский, чем Сукачев, или меньше русский, чем «Летят журавли», просто разные... Разные, наверное, эти два фильма принадлежат к разным ментальностям и к разным, наверное, даже к совершенно разному чувствованию там мира и все такое. Но я считаю, что вот мое чувствование как-то оно современнее, оно более сегодняшнего дня такого. А «Летят журавли» — это как-то наши папы, мамы там. Отлично тоже, хорошо, такая великолепная сентиментальность, продолжение там Тургенева, Аси, чего угодно, всех великолепных романов. Я это тоже чувствую часто, но вот другое во мне сильнее. Я написал тоже, вот, но я не написал там не «Летят журавли», но у меня есть книга, там у нас была «Великая эпоха», там есть великолепные такие же нормальные, нежные, там, русские какие-то чувства к земле, к народу, ко всему другому. Но одновременно и вот мне близко и другое. И другое мне ближе.
0: Скажите, вот в последнее время лично я, если это кому-то, конечно, интересно, здесь присутствующих.
1: Ну, конечно, нам абсолютно интересно.
0: Испытывают дикую скуку при просмотре практически любых видеофильмов. Вот ощущение такое, что видео конкретно ворует биологическое время. Вот ставишь эту кассету, и прям, вот, ну, не в моготу тошно, вот прям какой бы он ни был интересный. Вот как у вас с этим обстоят дела?
1: Практически то же самое. Вот я вообще, ну, скажем, о кассетах, это хотя бы можно вырубить так. И, но ящик вообще невозможно смотреть. Все время это, наверное, болезнь времени. Мы все переключаем каналы, пытаясь понять, что-то уловить существенное и вытащить оттуда.
0: А там... даже называется как-то болезнь, так вот Синецкий мне рассказывал, да. Как-то есть болезнь, вот это серьезная, да. Психическая болезнь.
1: Запинг, это по-английски, по-моему, запинг называется.
0: Вот да, что-то вот,
1: вот,
0: такое.
1: Заперы такие вот.
3: Да-да. Почему вы теперь политик? То есть вы считаете, как писатель, что вы все сказали, что хотели, что вас не услышали, или что смысла нет говорить, или та энергия, то внимание, которое получает писатель, недостаточно для вас? Вот почему вдруг очень яркий, хороший писатель Лимонов умер, и появился политик Лимонов, которого мы просто пока не можем оценивать, потому что это процесс происходящий.
1: Ну, потому что мне так захотелось. Такая у меня...
3: А вы сейчас сказали, например, что писателей вообще Лимонова больше нет?
1: Ну, я...
3: Вот сказали сейчас...
1: Я начну сразу по порядку, так сначала, да? Я никогда не любил это звание, там, писатель. Я, наверное, мог бы сделаться кем угодно, там, в другое время, там. Комиссаром, там, еще кем-то, там, ну, не было возможности. Вот в России конца 60-х, начала 70-х можно было стать только там поэтом и последовательно там писателем и так далее. Но писатель у нас как бы здесь в СССР, и помните, это было что-то такое, это как бы служащий там государство. Я всегда отрицал этого с самого начала, чем горжусь, печататься не стремился. И у меня были другие цели, это, как сказать, скорее, прежде всего, самовыражение там каких-то своих собственных движений души, там, эмоции, все через это, через искусство. Но вообще я считаю, что эта профессия старенькая такая, дохленькая, неинтересная и абсолютно не в ранг со временем идущая. Я всегда старался перескочить за эти рамки писателя. И рад, наконец, оказался вот и счастлив, когда мне удалось выпрыгнуть из этого. И думаю, что я занимался этим... Ну, это уж люди считают, что я там что-то сделал, написал и достиг, но самого меня это никогда не удовлетворяло. Я доволен, что сейчас политика – это как бы нерв мира, здесь сосредоточено все, и политика – это как такое комплексное искусство, я его рассматриваю. Это не политика, это не Государственная Дума. Например, радикальная политика – это великолепная такая романтическая сага, там, героизм, что угодно.
3: Ну, среди писателей вы были явно ярчайший, да, писатель современной русской прозы.
1: Я скромно так заканчиваюсь.
3: А политиков вы только что сами пародировали, то есть вы получаетесь совершенно в другой, как бы, среде.
1: Ну, я молоденький еще политик, ребенок такой.
0: А, кстати, вот здесь такое немножко противоречие. Например, для писателя, если писатель как-то биологически уже в возрасте, он, наоборот, как-то у людей все-таки вызывает доверие. Типа, вот там парень, дескать, много прожил, много повидал. А в политике, наоборот, возраст играет против, так сказать, индивидуума.
1: Да нет правил, на самом деле. Все правила надо, так сказать, топором и молотком разбивать вдребезги. Можешь доказать все, что угодно.
0: А какие вот у вас шансы, как у политика? Вот как вы сами их оцениваете?
1: Ну, я думаю, что шансов много. Просто у нас сейчас еще нет политики, у нас есть тусовка вот этих вот номенклатуры бывшей партийной, а появится действительно политика, думаю, неизбежно, потому что иначе в стране будет просто капут, если не сказать более круто. Просто невозможно бесконечно этих вынимать откуда-то из шкафа там Зюгановых, там Лебедей, какие-то. Ну что это личные, индивидуальные какие-то там, я не знаю, люди, которые ничто не могут сделать. Политика – это совсем другое. Это борьба идеологий, идей. Я думаю, мое время нормально и спокойно приближается. Я привык к тому, что меня вначале везде не хотят. Там надо какое-то количество лет, чтобы пробить эту стену. Потом захотят.
0: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с Эдуардом Лимоновым. А я предлагаю вам, так сказать, начать формулировать ваши мысли, ваши вопросы к нашему гостю. Звоните по телефону 203-19-22 и, так сказать, полный вперед спрашивайте. Я думаю, что Эдуард вам ответит. Ну, а сейчас перерывчик.

0: Я напоминаю, телефон нашей студии 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Эдуарду Лимону, который сегодня гость нашей программы. И я, так сказать, позволю себе поднять первую телефонную трубочку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша, Лиля, Юра и, естественно, Эдуард и девочка, которая что-то там пишет. Вот, Эдуард, я хотел бы вам задать такой вопрос. Вот, ну вот, если представить такую, ну, достаточно бредово, что в данной политической ситуации вы, допустим, 3 числа, то есть не Ельцин с Зюгановым, а вы, именно вы, приходите к власти. Как бы вы вели свою политику в отношении Чечни? То есть меня интересует, вы бы силовым путем расправились с ними или все-таки постарались бы как-нибудь договориться?
0: Спасибо.
2: Да, вот вопрос интересный. В 4 часу ночи такой самый серьезный и респектабельный. Ну, все вот грозятся. Явлинский говорит тоже, я там с Ельциным помирюсь, если он прекратит войну в Чечне. На самом деле, что значит прекратит войну в Чечне? Что, уйдет, что ли? Если мы забудем про Чечню и оставим ее, то Чечня не оставит нас. У нас это совершенно точно и определенно. То есть, например, цель Дудаева, это было доказано, значит, создание государства на Северном Кавказе. И туда немедленно, если мы оставим покой Чечню, через год они перевооружатся и войдут на территорию Дагестана наверняка. И, в общем, будет создано Северокавказское государство. А потом, более того, весь наверное, Кавказ будет вот объединен. Это, тому есть прецеденты. Во время Великой Отечественной войны была эта партия знаменитая кавказских братьев, известная, куда под началом, кстати, Чечни должны были войти там и Грузия, и кто угодно. И немцы поощряли этот проект в свое время. То есть будет все это сделано. Надо, безусловно, победить в войне в Чечне в начале, потом отдать все это Заку Давгаеву, и пусть они там сами решают дальше свои проблемы. Но прежде всего ничего другого не остается, как победить в войне. А для этого не надо мешать армии воевать, не надо ее постоянно останавливать, не надо подставлять наших солдат. И это непростая задача. Тут нельзя просто вот так вот, типа того же Явлинского, вот, знаете, прекратим войну в Чечне. Да как, мать-перемать, извини, Гриша, подвинься. Как ты ее прекратишь? Так, надо победить вначале. И давно бы могли это все сделать, если бы множество раз с весны 95-го года не останавливали бы армию.
0: Скажите, вот мне сейчас такая мысль пришла в голову, на мой взгляд, может быть, далекая от этой темы, но как-то напрямую связана. Я вот сейчас почему-то подумал о том, что миру, и в том числе бывшему СНГ и бывшему СССР, неизвестно о существовании ни одной чеченской рок-группы. Вот обратите внимание, да, я, может быть, как-то это ошеломляет, но тем не менее, мне кажется, что как бы культурная жизнь определенного общества, она, в том числе, это и рок-музыка, сильно влияет на настроение этого общества. Вот заметьте, например, в Азербайджане было весьма мало рок-музыкантов, просто я это знаю, потому что вот у меня музыкант как раз из Баку играет на гитаре, он мне все подробно рассказал. То есть процент рок-музыкантов там на все население был гораздо меньше, чем в Москве. Вот как вы считаете, действительно ли благополучие вот этих регионов может определяться наличием там какой-то рок-н-ролльной жизни?
2: Честно говоря, я поставлен в тупик.
0: Я не вот
2: представляю.
0: Тоже.
2: То есть, я, например, не знаю, были ли рок-группы в Приднестровье там или.
0: По-моему,
2: вот
0: тоже
2: Сербии,
0: не было.
2: Вот в Сербии я знаю, что были, да, есть и будут. Но вот я думаю, тут никакой на самом деле зависимости нет, скорее всего. Вряд ли какая-либо.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Спасибо вам за вашу программу и за гостя. У меня к Эдуарду такой вопрос. Хочу напомнить, что в начале 95-го года должен был состояться концерт группы Joy Division в клубе BB King. Там была какая-то праздничная вечеринка ваших ребят, и вы там присутствовали, и с вашего одобрения и согласия были избиты эти ребята, африканцы и не африканцы. И вот в связи с этим вопросом, с этим делом, у меня к вам вопрос. Знали ли вы действительно лично Линтона Квази Джонсон и в каких вы с ним отношениях?
0: Спасибо, спасибо. Линтон Квази Джонсон, ну, такой регги-дяденька.
2: Да, я знаю, я познакомился с ним действительно в 80-м году осенью на такой этой самой тусовке, которая называлась Poetry Olympics в Вестминстерском аббатстве. Она происходила, там выступали поэты, приглашенные там изо всех стран мира, и, значит, мы ходили по этим плитам над прахом якобы известных английских поэтов, в том числе и Шекспир там под ногами был, конечно, он захоронен не там, и так далее. И Линдон Квази Джонсон читал такие милые стишки, там «England is a bitch», то есть таким припевом, прихлопом, «England is a bitch», что значит «Англия сука», что, в общем, конечно, несколько со стороны этого великолепного во всех отношениях молодого человека как бы странно было, вот если бы он в России бы тоже такие стишки прочитал, как-то, как-то было бы не по себе. Но что касается вот упомянутого этого вечера с битьем там Joy Division, битье действительно состоялось, но били третьи лица. Скорее, а вовсе не там мои ребята. На самом деле, кто-то пригласил на... Это был вечер экстремистского как бы искусства. И явно Joy Division там были ни к чему. То есть на какой-нибудь регги фестивале это было бы нормально. Я увидел это все уже, когда все это состоялось. То есть я тут ни в коем случае, если бы я дал в морду, я бы сказал, или мне дали бы, я тоже сказал бы. Тут речь не об этом. Мы сидели, кстати, был паук из «Коррозии металла», там еще было куча людей, масса свидетелей. И мы сидели на первом этаже, пили, вдруг прибежали и сказали, вы знаете, там драка, значит, и прочее, прочее. И вся эта история закончилась прибытием ОМОНа, там, вооруженными такими людьми, автоматами, да. Мне пришлось все это останавливать в качестве довода. Я вывел вот командира ОМОНа на сцену и сказал, вот видите, это довод, надо прекратить все это. И тогда... После этого меня в каких-то там рок-журналах обвиняли, там, в расизме или в чем угодно. Я считаю, что просто есть места, где какие-то люди определенные... Я, например, не пойду на митинг там демократов, где есть там Валерия Новодворская и кто-то еще, и мне там нечего делать. И что Joy Division пришли на такую тусовку, где были там скины, все такие нормальные, серьезные противоположного лагеря люди. Какого хрена идти туда?
0: Дело, видимо, объясняется это тем, что, по идее, вот регги-музыка там.
2: Регги, вообще, африканские ритмы нам осточертели. Мы повсюду, по-моему, в Европе все время это тупорыло, это бесконечно, это музыка, и зачем же? Зачем?
0: Нет, я просто хотел о другом сказать, не о музыке самой.
2: Рейв осточертел всем уже лет 15, он над миром крутится. Я первый раз попал на рейв в 82-м году в Нью-Йорке, меня пригласил мой издатель. И в этом огромном таком ангаре там на берегу Хадсон были всякие люди, там кто во фраках, там какие черные в трусах там крутились, такая. Это все хорошо, но все-таки должны быть какие-то разграничения.
0: Просто я хотел сказать, что растафари, на самом деле, тамошние, они, в общем-то, весьма немиролюбивые, на самом деле, люди. Относятся тоже, как ни странно, к экстремистам достаточно часто. То есть в их песенках не так много любви и добра, как вот принято считать. Может быть, поэтому Joy Division как-то вот решил в данном случае уподобиться вот своим истокам. Что, Юрий, скажешь?
4: Я подумал, сколько можно говорить про всякие...
0: Роки,
4: экстремизм. Вот интересно просто, как мужчина, может быть, как общественный деятель, как вы считаете, в идеальное устройство семейной жизни? Это мормонская семья, это гарем, это моногамный брак. Вот в идеале, если бы, например, социальные институты не давлели над человеком, и там какое-то мнение родителей, соседей, палящие на клетке, то как для человеческой особи оптимальное сожительство с противоположным полом? В каком качестве, в каком количестве?
2: Ну, я думаю, тут даже для одного человека трудно установить какие-то рамки определенные. Может, в какой-то части жизни надо жить с одной женщиной, а в какой-то части, может быть, если сразу и ну, так, в полигамическом общежитии. Я, честно говоря, тут не советчик. Я тут ничего не могу сказать. Я свою личную жизнь не считаю особенно удачной, хотя многим это кажется очень красиво и интересно. Но тут я думаю, что наша мораль бабушек, дедушек и родителей, в общем, в известном смысле права там. Я за такую женщину, которая там... Муж попал в тюрягу, вот, она там взяла вертолет, пролетела над тюрягой. Это была настоящая история была во Франции. Парня взяли налетчика. Его девушка выучилась водить вертолет, значит, и потом однажды взяла его опять в один из... Она много раз его брала в рент, да, и потом она, значит, пролетела над тюрьмой и устроила ему побег, он свалил. Свалил прекрасно, через где-то год их или полтора поймали при ограблении банка, но ей дали очень мало, потому что это как-то совсем уж на всю страну прогремело. Такая
0: героический
2: великолепная история. Вот это женщина, вот с такой женщиной.
4: Вы принесли через жизнь идеалистический такой вот.
2: Я считаю, что да, вот я считаю, что тут важно и как бы это друг там, я не знаю, самоотверженный там человек такой. То есть у меня до сих пор осталось это романтическое отношение.
0: А скажите, вот у вас ни разу вас не пробивало так, ну, в смысле пробивало, измены такой не было в отношении между людьми, особенно в отношениях между вами и женщиной. Вот затмение, знаете, ведь, в принципе, женщина – это вообще, по идее, ну, как бы не человек. Мужчина, с точки зрения ее, тоже не человек, потому что там совершенно другое устройство, это совершенно другое, по-моему, даже количество там генов и хромосом, вообще все другое.
2: Ну, думали, что так и есть. Ну,
0: да, так вот, например, что вдруг она вас просто элементарно покусает. Это живое существо, которое подвержено всем там экологическим проблемам. Да чему угодно, съест несвежую пищу и вцепится зубами, например. Потому что это вот другое существо, ну, как вот собака или хищная птица. Ну, неожиданность,
2: это, понимаете? Точно, я вот этого всегда и жду.
0: То есть тоже прибивает, да?
4: Ну вот жутко они посуду бить, когда начинают, вот уже появляется ужас, что сейчас совершится что-то вот, типа укуса или...
0: Или раздира там.
4: Как только чашка в стенку полетела, я считаю, это вот не, уже абсолютно...
2: Ну, это еще так, легкая форма там посуду бить.
0: Ну что же, перейдем опять к звонкам наших геройских орлов. 203-19-22 номер телефона, по которому вы можете позвонить и задать ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи. Здравствуйте. Паша. Доброй ночи, уважаемые гости. Доброй ночи, уважаемый Эдуард.
0: Говорите только погромче. Спасибо. Уважаемый. Да.
5: У меня вопрос к Эдуарду. Эдуард, вот понимаете, все-таки обращаясь к прежнему вопросу, вот так, скажем, национальных меньшинств. Вот сербы, это такие же наши братья православные, как и мы с вами, правильно?
2: Правильно, совершенно.
5: И все-таки царь Николай II, невинно убиенный коммунистами, все-таки за них заступался. Ну, а все-таки стоит ли нам сейчас, нашему президенту нынешнему, заступаться за наших братьев-сербов? Вот такой вопрос у меня к вам. И почему, опять-таки, наш нынешний президент не вступается за наших братьев-сербов?
2: Понятно. Я сам вот и думаю, чего же он не... Более того, вот сейчас это гаагская вся эта сволота такая. Вот я даже
5: вот
2: не...
5: очень правильно.
2: Я не побоюсь, да, не побоюсь назвать их так, потому что и ООН превратилась в орудие такого организованного бандитизма такого. И особенно вот это вот и по каким-то правилам якобы международному трибуналу придают героев национально-освободительных войн. Вот того же сейчас Радована Караджича и того же Ратка Младича. Я вот обоих знаю лично и безо всякой предвзятости. Не то, что я там на их стороне. Там я... Война была гражданская, кровавая, там война между... Какая угодно, межэтническая, что угодно. Много было допущено там было и крови, и резни. Но Радован Караджич чистый человек, абсолютный. Абсолютно. Вот любой другой просто сын своего народа делал бы то же самое, может быть, менее эффективно. И предавать его сегодня суду и требовать того, чтобы его народ от него отказался, это просто подлейшее из подлых деяний вот таких вот. Но это новые элементы международной политики, которые, конечно, чудовищные проявления. Вот так же, как война против Ирака, 27 государств. Ну, до этого он в свое время выступал в Корее, тоже обрушившись всей своей массой на Северную Корею. Там неважно, кто прав, кто виноват, но когда несколько миллионов жителей погибло, и Южной, и Северной Кореи вслед за этой войной, то все это чудовищно. Я считаю, что эти все вещи очень неприятные проявления вот последние годы.
0: Спасибо вам за звонок. Скажите, пожалуйста, Эдуард, вот у нас в гостях в нашей программе неоднократно был такой человек, как первый в мире грузинский космонавт Туичи Мамукевич Пёр, который...
2: Это утка, я думаю, сразу.
0: Реально существующий человек, но он утверждает вполне обоснованно, и как бы не только он, а сейчас все чаще в средствах массовой информации появляется такая информация, что полеты в космос — это чистая фикция, что это способ отнять бабки у налогоплательщиков. Ну вот сами подумайте, как может человек летать в космос. То есть Туичи Мамукевич один раз слетал. Что для этого нужно было? Его побрили совершенно налысо, посадили в предмет, в котором нет совершенно никаких приборов. Вот. И у него было практически 3 шланга. Один для приема пищи и 2 для отвода, соответственно, жидких фекальных масс и твердых фекальных масс. Все. Вот, то есть все вот эти вот огромные космические корабли, все эти люди плавающие, да, это все снимается в огромных, там у нас на Мосфильме, у них там вот в резиденции этой организации НАСА. Вот не могли бы вы как-то высказать свое мнение на тему космоса?
2: На тему... Ну, есть, существует из той же области, существует теория, что американцы якобы никогда не были на Луне.
0: И там, конечно.
2: Там демонстрируются фотографии, где там что-то... Один из космонавтов там отбрасывает тень, а все остальные там что-то вот... Я не помню, в чем там все это именно дело, но кто-то там не отбрасывает того, чего надо, да?
0: Да.
2: И отсюда, значит, что вроде они не были. Я думаю, что американцы вполне могут такую гадость устроить, а с грузинами дело обстоит почти точно так же, наверное. Но почему? Вот надо было послать Шеварнадзе туда. Он столько наделал.
4: На Луну или куда?
2: Он загубил мир в Анголе в свое время. Там он вообще сделал все, что можно, чтобы Россия распалась вместе с его подельником господином Горбачевым. Вот в космос надо отправлять именно таких. Вот, например, Михаила Сергеевича, там, Эдуарда Амвросича.
0: Ну, у всех туда, у них туда, есть туда. И школьные друзья, вот туда. Как Туичи Мамукевич.
2: Будут там вертеться бесконечно и до потери сознания.
4: Правда, вот, туда, кстати, туда их. По поводу Америки. Вот я от Александра слышал, и у меня была мысль в детстве, что Америки на самом деле нету. Что, в общем-то, это какие-то зловредные...
0: Да,
4: совершенно
0: да.
4: Честно,
2: ну,
4: я ходил...
2: Я был, я там 6 лет оттянул, вот, и поэтому я вам говорю, что есть Америка.
0: Так, может быть, вас чем-то там укололи и пустили в декорацию. Может, тут у нас за дверью сейчас Америку состряпать. Вы знаете программу «Дорожный патруль»?
2: Верьте мне все. Смотрите на меня и верьте мне.
0: Эдуард, вы знаете такую программу «Дорожный патруль»? Вот по ТВ-6 она...
2: Да, я смотрю с удовольствием.
0: Так вот, ее же всю снимают. У нас тут в коридоре они арендуют. Вот вы вошли, там перешагивали через актеров забытых. Это все, вот все эти там трупы, это все актеры, часть из них вот сотрудники нашей радиостанции, автомобили, все
2: тут,
0: снимается
2: тут
0: здесь.
2: Тут как раз под ногами какой-то, я думаю, что это ноги, что, сейчас, секунду.
4: Ногам тепло, Прохор, ногам тепло.
0: Это Прохор, да, это Прохор, подожди, Прохор, да? Она иногда греет ноги гостей, обвивает их своей тушкой, то есть вы, главное, ее не шевелите, а то покусать может. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот накануне подсчетов голосов, это 17 июня, на «Эхо Москвы» очень был прямо буквально американский шабаш. Так вот, я задала одному американцу вопрос. Я сказала ему, не кажется ли вам, если бы вы меньше сюда шастали, то мы, может быть, даже бы и за коммунистов не голосовали, потому что вы настолько надоели. Так мне американец ответил, я считаю, что нас слишком мало в Москве шастает для того, чтобы воспрепятствовать Зюганову прийти к власти. Вот я хочу в связи с этим задать вопрос. Как вы относитесь к тому, что Россия буквально американизируется?
0: Спасибо, спасибо. Это, кстати, к вопросу о сникерсах, куриных окорочках, кукла Барби и Бон Джови ансамбль.
2: Не, ну, конечно, к чертовой матери, зачем нам здесь американцы? У нас, то есть посольство, ну и хватит. А у нас тут масса, наверное, каких-то бизнесменов, о которых в самой Америке никто не слышал. Они, конечно, здесь делают деньги. У меня, например, был в Париже в свое время знакомый американец, такой наркоман, алкаш. Это не из анекдота, это правда совершеннейшая. Вот он, я помню, когда началась перестройка, вдруг он куда-то пропал. Я говорю, где же там такой-то и такой-то, не станем называть фамилию. Оказывается, он уже в Питере, и там вот острова какие-то, на которых помещались военные казармы и прочее, они решили превратить в казино, там купили что-то. В общем, кто летит сюда? Летят самые низкопробные, на самом деле, бизнесмены, самые или какие-то фиктивные компании. И это чудовищно, потому что денег здесь никто не оставляет. Вот все эти знаменитые инвестиции, о которых так долго говорится.
0: Так сейчас опять же говорят, что они будут.
2: Вот. Если бы это действительно были бы честные инвестиции, то есть они приносят деньги, помогают нам поднять что-то там.
4: Ну а Хаммер сколько сделал, вспомните.
2: А вот. Хаммер, да, вот именно подсказывают, вывез куда больше. Но, по сути говоря, я, например, не против вливания денег там чего-то, но чтобы это было на прибыльных для нас условиях. А зачем нам люди, которые нас грабят под теми или иными поводами, покупают наши там заводы, какие-то супертехнологии наши за копейки. У нас, на самом деле, может быть, не так много, кроме сырья, там, что можно украсть, но технологии у нас есть до сих пор в великолепном военно-промышленном комплексе. И их отдают и продают вот на основе всяких таких вот якобы договоров о сотрудничестве в космосе и тому подобное. Вот сотрудничество это и уводит у нас то, что диких денег стоит. Мы просто олухи, мы ведем себя так, и поэтому что тут жаловаться, если это на падаль слетается вот куча этой саранчи. Мое бы было бы немедленное вот первое действие, если бы вдруг мне дали бы заниматься хотя бы там этой сферой. Я немедленно бы перепроверил всех иностранцев, чем они тут занимаются, и кто они, что они. И наверняка из них я не хочу там на честных людей там набрасывать, но я думаю, что 80% жуликов, потому что сейчас просто климат такой великолепный для жуликов, иностранцев.
0: А скажите, вот не нужно ли начать, так сказать, немножко с другого? Я вот опять же обратил внимание, что по диапроектору очень часто, уже даже чаще, чем это можно терпеть, мелькают какие-то совершенно неприятного вида люди, американские, загорелые, которые то втюхивают какой-то там American Star, какой-то тренажер за $500, то какую-то сраную, простите за выражение, терку. И это все идет с таким, вот, ну, то есть как клизма какая-то, от нее никуда не деться. Вот,
7: а ты забыл еще проповедников, извини.
0: Это отдельная история,
7: так
0: кстати.
7: Так они толкают, между прочим, свою идеологию как терки, то же самое.
2: По проповедникам это лебедь специалист, он у нас там сразу всех.
0: Так нет, может быть, имеет смысл просто запретить, как бы давать эфирное время под рекламу вот конкретно таких совершенно...
2: Вот вы, я понимаю, что все-таки вы как-то немножко с иронией относитесь, вот, например, к деятельности там, моей политической там, или партии подобного рода, но вот мы предлагали это в 93-м году, мы выпустили листовку тогда еще, там, бойкотируйте иностранные товары, запретите рекламу на телевидении иностранных товаров. Сегодня об этом начинают все больше и больше говорить уже такие, как бы, политики якобы с большой буквы. На самом деле это никакие не политики с большой буквы, это люди, которые, до которых доходит слишком поздно. Если бы слушали вот то, что вовремя, сейчас бы у нас состояние экономики было бы куда лучше. Действительно, надо запретить рекламу иностранных иностранных товаров. И хотя бы запретить рекламу. Если нельзя запретить деятельность там, компании в ущерб нашему производству, то запретить рекламу. Никто этого до сих пор не сделал. Посмотрите на телевидение. У кого деньги
0: есть? Это практически удар,
2: деньги,
0: тоже эстетический.
2: Деньги
0: какой-то.
2: Есть у иностранцев. Практически очень редко вы увидите по ящику рекламу российских продуктов.
0: И то, если это реклама вот какого-то мясокомбината, я помню, такое страшное вымя, простите, залезает в холодильник. Это я так, чисто свои эмоции сказал. С такой харей, что я это есть не смогу. А ты, Юрий?
4: Не, ну дело в том, что вот...
2: А я вот сразу могу сказать, что покупайте изделия там бусиновского мясокомбината, отличные изделия.
4: Концептуализм.
0: Денег даже не хватает им, чтобы заснять в рекламном ролике нормальную девку-то. Вот в чем беда.
4: Это просто, это скорее всего, какая-нибудь жена директора этого комбината.
2: 15% Москвы, по-моему, снабжают, так что слава тебе, Господи.
4: Нет, ну вы понимаете, что нельзя же быть концептуалистом в таком вопросе, потому что вот те же памперсы намного приятнее использовать, чем стирать пеленки. Я стирал пеленки, знаю, что это такое. Если можно оттуда взять что-то хорошее, нельзя же оголтело запрещать все. Сникерс хуже шоколада Аленка.
2: Мне речь не идет о том, что запрещать все, но на определенные меры на какое-то время протекционизма надо ввести. Нельзя запрещать вещи, которые, например, у нас, скажем, жизненно важны для наших, там, для существования страны, скажем так. Их вообще, их надо импортировать, безусловно. И даже платить за это деньги, там, валюту, все.
0: А вот American Star надо вообще...
2: Но когда Министерство путей сообщения покупает там вагоны в Германии, несмотря на то, что наши вагоны у нас есть, может быть, они чуть-чуть хуже. Но вот тут вот это практически преступление, потому что такие вещи, пусть они будут чуть-чуть хуже, мы обязаны покупать наши. И это огромные заказы.
0: А это знаете, как делается? Деньги. Просто к нему приходит дяденька, говорит, на тебе двухкассетник, видеодвойку и ключи от Мерседеса.
2: Да нет,
0: купи
2: там,
0: вагон.
2: Там не отделаешься, там куда большие деньги. Потому что там речь шла об увольнении многих тысяч рабочих. Там приехали, в конце концов, заткнули глотку на Тверской вагоностроительный завод, заткнули и дали рабочим даже не поленились дать в марках, выплатили, заткнули всех на время.
0: Ну что же, сделаем небольшую музыкальную паузу, после этого продолжим общение. Номер телефона в нашей студии 203-19-22. Звоните и задавайте ваши вопросы Эдуарду Лимону. Композиция.

0: И в гостях у нас Эдуард Лимонов. Чуть было не сказал писатель, но, так сказать, как вы сами сказали, что уже вы и не писатель, я так... это...
1: Осёкся.
0: Да, я немножко осёкся.
2: Правильно.
0: И звоните 203-19-22, ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Всей компании. Это Ирина.
0: Здравствуйте, Ирина.
3: Хотелось бы, конечно, обратиться к Эдичке.
2: Эдуард Вениаминович.
3: И выразить... Хочу надеяться, что ваш пассаж по поводу собственной книги был все-таки кокетством, потому что мало есть на свете книг, которые становятся потрясением для читателя. И нет, не потому что там напечатаны непечатные слова, как раз наоборот. И я воспринимаю вас именно как автора этой вещи, и на ее фоне могу простить любое политическое трюкачество и все эти игры, ради бога. А хотелось спросить вот о чем. Мы с вами, по-моему, земляки. Как давно вы были на вашей родине?
2: А то есть, что считать родиной? Я, например, родился я в городе Дзержинске,
3: Горьковской
2: области.
3: Именно это я и имею,
2: да?
3: в виду.
2: Да. Ну, я был проездом буквально. Я вот, меня оттуда увезли, по-моему, в возрасте 6 месяцев. А где-то я ездил в Вятку, по-моему, году в 95-м. И вот по дороге вышел на станции. Вот и все пребывание. Там у меня дело в том, что там ни родственников, ничего не осталось. Потому что родители сразу уехали. Так что вот, говорят студенты там местного университета, вот говорят, наш город молодой, это правда, он ведь после, где-то, по-моему, в 44-м году только, раньше это была деревня, и вот у нас, говорит, никаких знаменитостей нет, вот, разве что Лимонов родился, говорят, в университете, с удивлением. Вот, может быть, в следующий раз, если будут выборы, я поеду и постараюсь представлять, если в этом Дзержинском округе выставиться. Может быть, земляки проголосуют, вы думаете?
3: Ну, вы так вообще преемником должны были. Там же Леонид Ильич Брежнев.
2: А там Брежнев родился?
3: Да.
2: Нет.
3: Я
2: вы
3: не
2: путаете.
3: Знаю, где он родился, но действовал он там очень усиленно.
2: Да, удействовал?
3: Начинал, да.
2: Ну, вот, Леонид Ильич был в молодости красивый.
4: Город Лимонск.
3: Вы внутри красивые, это важнее.
2: Но и внешне тоже ничего.
3: И внешне,
2: я так
3: да.
2: считаю. Спасибо за доброе слово. Даже я все время ожидаю каких-нибудь от людей, так сказать...
3: Нет, есть еще люди на свете, которые воспринимают правильно ваши вещи.
2: Спасибо, я и постараюсь быть достойным.
3: Умение так вывернуться наизнанку, такая щемящая искренность, и умение так любить... А это ханжество в людях, в которых понапихано бог знает чего еще похуже. Но если он это скроет и думает, что он прям такой хороший, это просто противно. Так что крепитесь.
2: О,
3: не увлекайтесь,
2: спасибо,
3: этими политическими штучками.
2: Нет, штучки важны.
3: Много, а
2: штучки важны. Ну, кого, кем бы я был, если бы я сидел бы? Надо ударить по памятнику самому себе молотком отбойным.
0: Спасибо вам, Ирина, спасибо. Вот такие славные радиослушательницы звонят нам в такое позднее время.
2: Вот я хочу просто добавить, что если бы, например, Есенин видел свой собственный памятник, который ему сделали, он бы, наверное, пришел ночью и просто разбил бы его ломом.
0: Вы имеете в Рязани, да?
2: Нет, здесь вот даже на Тверском.
0: А в Рязани тоже смешно, он так держит руку, ему все время топор ставит.
2: Не нужно это никому.
5: А Высоцкому какой памятник у Мати? Это ужас вообще, кошмар.
2: И Жукову бедняги сделали эту кобылу, этот патриот наш, как его, Клыков, то есть я его знаю хорошо. Эх, Клыков, ну зачем ты это сделал, вопрос. Был маршал у народа, а теперь вот поставили там у стены, приземлили, кобыла хвост поднимает. Ни к чему это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здрасте. Меня вот, Саш, я вот понять не могу, вы уже сидите с этим мудозвоном, извините меня.
2: Эй, потише.
6: А ничего, он употребляет ненормативную лексику.
2: А как вам 4 часа утра матом?
6: Вот, и вы сидите с ним с половины первой, я не понимаю, мне, во-первых, жалко девушку Прохора. Очень жалко. Да почему он должен лежать?
2: Да вы сколько приняли там тоже мне?
6: Да ничего.
2: Чистая, святая там.
0: Нет, понимаете, я объясню.
2: Сколько на грудь приняли? 800?
1: Саш,
0: да-да-да.
1: Я очень люблю вас. Знаете, я слушаю...
2: А меня вот не любят. Саша любит.
1: Я-то
2: вообще...
1: Алло. Да, про тебя даже говорить
2: простите. Конечно, что бы мне говорили.
1: Я очень люблю
2: вас. А вот Саша не будет. Вот все, выключим тебя, не будет Саши.
1: Да-да-да, алло.
2: Саша был и нет, вышел Саша, ушел, гулять пошел.
0: Сейчас пусть девушка все-таки скажет. Да, да.
2: А если она будет опять ругаться?
0: Не будет, вы, пожалуйста, не ругайтесь.
1: Нет, я больше ругаться не буду.
0: Да,
1: да. Вот, во-первых, мне жалко Прохор. Вы что с ним?
0: Прохор на то она и Прохор. Она же все делает добровольно.
1: А, добровольно, да?
0: Исключительно. Ну как, а как вы могли?
1: Может, она тогда расскажет, во что обут и одет товарищ Савенко.
2: Товарищ Савенко.
0: Вы знаете,
1: он, наверное, с фабрики

0: Интересно, и что?
1: А как вы думаете, вот у меня такая мысль мелькнула, вот звонила перед вот этой радиослушательницей, звонила Ирина, вот могла бы Ирина подружиться вот с этой радиослушательницей, там, ну, вместе ходить в кино, быть просто хорошим подругой?
0: Я не считаю, что это же вот та, которая матом ругалась, что она прям уж такая хорошая женщина, нормальная. Она просто, вот, как это называется, она же знать меня не знает. Читает, наверное, «Московский комсомолец», там писано «черт знает что». Или смотрит по радио, там показывают, вернее, не по радио, по ящику, извините. По радио все хорошо.
1: По проектору, по проектору.
0: Показывают по ящику, там тут Лимонов сказал, что я сам себя не узнаю, когда я это вижу.
1: То есть все-таки серьезная коррекция.
0: Абсолютный бред на самом деле. Вот мы сейчас хотя бы там сидим, разговорная такая, как это, вербальная передача, да?
1: Понимаете, я что хочу сказать, что, как мне показалось, если вот у Ирины была такая прям искренняя любовь, действительно, это чувствовалось по голосу, то вот у второй радиослушательницы, не побоюсь, может, этого слова, ненависть. Была... Да, вот как бы способность вызывать и те, и другие чувства, она, в общем-то, не может так или иначе быть у человека посредственного. Поэтому я думаю, что оба этих звонка, они должны быть для вас весьма все-таки лестными.
0: Лучше бы деньгами.
1: Да, деньги — это вещь хорошая. Ну что, следующий, наверное, телефонный звоночек. Рискнем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Уже новый день начался. У меня такой вопрос к Эдуарду. Скажите, пожалуйста, если придет Ельцин, так сказать, к своей победе, какой прогноз его, так сказать, политики?
0: Спать уйдет. Уйдет в лёжку месяцев на 6, по меньшей мере. Лебедь будет везде шустрить, там бегать. Потом лебедя надоест, всем уберут. Лебедя Ельцин уберет, скажет, хватит, побегал тут, это покричал. Патриотов согнал, или куда там кого. И уберут, конечно, тоже и лебедя. А скучно будет.
2: Хорошо,
0: и так
2: что
0: и будем
2: будет в России жить. За 4 года?
0: А вы знаете, вот на эти процессы, тут мы уже серьезно, я так собравшись, хочу вам сказать, что на эти процессы не в силах повлиять, я думаю, ни Ельцин, ни Зюганов, если бы он пришел к власти. России нужна на самом деле смена класса правящего целиком. А пока вот вся эта одна и та же, собственно говоря, один и тот же общак бывший.
1: Простите, я вот хочу так...
0: КПСС общак такой. Вот пока они на сцене, на политической, толку никакого не будет. Они просто не способны. Даже если бы могли бы и хотели. У них нет энергии, у них нет знаний необходимых для того, чтобы управлять сегодня страной. Это люди прошлого. Что Ельцин, что Зюганов, что Лебедь. Лебедь вообще какой-то из Салтыкова-Щедрина персонаж. Половина Ламброза, половина Салтыков-Щедрина. Хочется спросить наших граждан, вы чего, совсем ополоумели люди? Что, не нашлось более человека более нормального, а?
2: Ну, люди ополоумели, может быть, не по той причине.
1: От экологии.
0: Тут уж никакого извинения, вы извините. Явно человек оппортунист, никаких убеждений, ничего. Пришел, то поорал. У него, знаете, как у фотомодели. Вот все его преимущества – это такой вид красивый и такой голос, и вид, и все, и больше ничего. А все остальное можно вложить. Завтра сколько вложит в него кто-то еще, там, копилку.
1: Так и должны же над его имиджем работать.
2: Пожалуйста. Но
0: пожалуйста.
2: У меня больше, так сказать, идет разговор о Ельцине, нежели о Лебеде.
0: А как же, вот зачем же Ельцин Лебедя? Зачем же? Это что, его наследник, принц какой-то, маленький мальчик так на ручках покачали, и, пожалуйста, маленький лебедь.
2: То есть, лебедем мне все понятно.
0: Ну, так Ельцин, для меня, например, большая загадка, кроме какой-то выгоды для второго тура выборов, я вижу только сплошной конфуз и скандал с появлением лебедя. Везде, всем это не нравится. К чего ради вдруг?
2: Да. Да.
0: Вот.
2: Ну, ваш прогноз его политики.
0: Ельцина? Да. Выгонит Лебедя, наконец, выгонит. И, видите, даже уважаемого Коржакова выгнали, Барсукова выгнали, Ерина выгнали. Скольких выгнали? Всех выгнали.
1: Даже дяденьку Грачева.
0: И Лебедя,
1: да. Попросили
0: вон. Грачева, да. И Грачева
1: вывели за губу.
0: И всех кто служил верой и правдой. У нас, спасибо, у нас же самодержавие, самодержавие. У нас царь что хочет, завтра будет коммунистом. Я думаю, что Ельцину надо взять партбилет, вы знаете, чтобы победить Зюганова, Ельцину надо взять партбилет.

0: Кстати,
1: и завтра наши все проголосуют. Он сказал, я положил его, я его взял сегодня.
0: Ведь ходят слухи, что, кстати, этот партбилет, с позволения сказать, так с тех пор никто и не трогал, он так там и лежит.
1: Ну, так это тогда еще проще. Взял там ручку в этот ящик письменного стола, вынул и пошел. Я ничему не удивлюсь. У нас настолько беспринципно это все. Вот тут уж я серьезен. И настолько все оппортунистично, что не удивлюсь. Я завтра 2 июля объявит, Ельцин решил взять партбилет обратно.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста, спасибо вам, я думаю, своими сатирическими этими заметками я помог.
2: Следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло. Да-да-да. Добрый вечер всем, Александр.
0: Здравствуйте. Говорите только погромче, вас плохо слышно. Да-да-да, да, вот так вот.
3: Ага. Эдуард Вениаминович.
1: Да-да.
3: И это звонит вот Земляникин некоторый из Мытищ. Музыкант и так далее. Я о чем речь-то вести хотел. В середине 80-х по русской службе BBC крутили вашу вещь «Подросток Савенко». Вот. Считал Александр Арбат. Вот. И... хочу сказать, что за это все спасибо вам.
1: Ага.
3: Вот, потому что она какая-то, в общем-то, ну, не знаю, несколько за шиворот вытаскивала потихонечку вместе вот с этим Эдди Бэйби. Вот, и помогла как-то вот так вот жить и выжить, и остаться кем-то. Хотя там вот конец не очень, конечно.
0: Алло, вы знаете, у вас крайне плохо слышно.
1: Не, ну мы нормально услышали. Я просто хочу сказать, что эта книга в свое время имела успех. Вот меня все время чуть ли не называли там автором там, одной книги, такие вещи высказывались. Но, например, на Западе вот эта книга «Подросток Савенко» была более популярна и чем Эдичка, и, в общем, вызвала массу рецензий и прочее. То есть это действительно такая необычная картина такой нормальной, жестокой и одновременно нормальной рабочей жизни там на окраине большого города Харькова в данном случае. И это было впервые. Ну, вот свежая книга получилась, слава тебе Господу.
3: За это... спасибо вам, и почаще бы вам литературы бы
1: заниматься. Вот, все мне советуют, а я упрямо лезу не туда.
0: Спасибо вам за звонок, господин Земляникин.
2: А у меня встречный такой вопрос. Вот, судя по всему, как бы в этой книге, к сожалению, я не читал ее. Я честно скажу сразу, что я как бы смог только прочитать вот «Это я, Эдичка», в силу того, что просто... ну, может быть, не встречалось мне где-то на прилавках, как другие книги. Вот. Но, тем не менее, я понял, что там что-то речь идет о каких-то городских окраинах. А вот, соответственно, у любой городской окраины существует своя культура. То есть у наших городских окраин это, как мне кажется, ну, может быть, Шуфутинский,
4: На-на,
2: да. Вот. А там, в Нью-Йорке, мне кажется, это рэп. Как вот вы относитесь к рэп-музыке? Со всей ее одновременно чуждой европейцу такой ритмикой и напористой, с другой стороны, совершенно дикой и очень искренней такой энергией. Там же есть такие монстры, там ICT, потом вот этот Lil Cool G, такой дяденька.
1: Ну, это, прежде всего, раздражает, конечно, такая... это все лживо. Это, знаете, как там миллиардер Боб Марли в свое время, это относится к другой музыке, естественно, к регге, но миллиардер Боб Марли распевал там «Revolution, Revolution». Вообще это такая на сцене. И рейв тоже такой протест городской молодежи, там черной, лишенной там жизни. Прекрасно на самом деле делаются на этом большие деньги. Во всяком случае, первые, кто пришел в рейв, они сделали много денег. И это раздражает страшно. Костюмированные такие зловещего вида. Черные там танцуют, делают всякие бедрами движения. А мы там крутые, зеленые, какие угодно. Это дико раздражает. И вообще то, что рейвом этим кормят И я вот прошел, как бы, я его захватил в 82-м рождении его в Нью-Йорке, да, я уже жил в Париже, но потом туда ездил. Потом я видел, как он пришел во Францию, да, позднее намного. И теперь я живу в России, и опять я вижу этот рейв, который с таким запозданием, там, через 14 лет пришел сюда, и здесь тоже какие-то есть... подламывающиеся под это все какие-то группы, люди вокруг этого. Довольно глуповато это выглядит.
2: Но с другой стороны, на самом деле, по-моему, это очень удачный способ донести какую-то...
1: Ну, это скороговорка надоедает. Да. Вот этот речитатив, это достаточно однообразно. Это даже, в общем, не движение такое в музыке, а какая-то уже эксплуатация определенной ритмики даже. Это монотонно. А вот о содержании я уже сказал, я считаю, что это такая, подламываются такие уже немножко ожиревшие черные, подламываются под больших бунтарей.
2: Да, они за золото любят очень, у них там такие.
1: Ну, они всегда правда, цирк, правда. У черных всегда цирк, там много ярких этих фиговин на них. Я вот достаточно хорошо знаю, потому что я жил с черными в одном отеле, 8 месяцев я прожил, я был там единственный белый.
2: Я так жизнь, это было, наверное, ужасно.
1: Изучил. Не, это интересно было. Никто там не ложился спать раньше там 8 утра. Там все такое была жизнь на всю катушку. Ну, интересно, это было 77-й год.
2: Ну что ж, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи. Говорите только громче. Алло.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Хорошо меня?
2: Да.
4: Вот я хочу спросить Эдуарда Вениамина, я правильно называю?
2: Да,
1: правильно.
4: Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, я пошел с работы, вас услышал, и мне вот интересно узнать, как совмещаются такие вот понятия, скажем, прописка, закон о частной собственности, закон частности на землю и демократия, то есть это право человека жить в стране, передвигаться, работать, получать зарплату, ну и все льготы, там, учеба и так далее, получить пенсию, получить, значит, бесплатную, так скажем, или государственную там, помощь медицинскую и так далее. Вот как эти понятия совместимы? Ведь прописка, это же ведь не только, скажем, права, но ведь это же, скажем, власть на землю. Вот как можно развивать частный сектор, говорить о демократии, говорить о хозрасчетных каких-то там или рыночных отношениях, когда везде вот эта прописка просто давит. Куда ни приедешь, везде налоги, везде тебе заставляют доказывать, что ты русский или не русский. Вот как вы сможете объяснить вот эту ситуацию?
0: Спасибо.
1: Ну, мне так, у меня у самого даже прописки нет, так что я как бы в этом смысле... такой вот бомж, живущий без... У Есенина, по-моему, только единственное было, у кого вот такая же история, когда у него была какая-то временная однажды в Москве прописка. У меня тоже вот перед, так сказать, тем, как я выбыл на Запад, то у меня была временная прописка. Я был прописан у тогдашней жены, у ее мамы в квартире. Когда я вернулся, то мне уже нечего было здесь, естественно, возвращать, когда мне вернули гражданство. И мои родители оказались в Харькове, то есть в другом государстве. Короче, у меня нет прописки. Так вот я и живу без.
2: Вроде что-то говорили, что скоро отменят.
1: Я вас понимаю. Может... Не, она отменена как таковая. Можно судиться, если и даже можно судиться в случае регистрации. И, конечно, можно выиграть и такие случаи. То есть сплошь и рядом выигрывают. Потому что на самом деле она как бы отменена действительно. Но де-факто она существует фактически повсюду. В больших городах и вообще практически на всей территории России. Это объясняет теперь другими причинами, но это есть. Ну, какая тут демократия? Ну, демократии, вы знаете, нет и в странах демократии, вот грубо говоря. Там тоже единственное, что если у тебя есть гражданство, то ты живешь, но как-то фиксироваться тоже надо. Ты должен пойти в полицию, там тебя поставят, так сказать, печать, если у тебя есть договор там, на квартиру или что-то. В общем, по сравнению с 19 веком, когда, кажется, даже паспортов еще не очень-то было, то человечество деградировало. Оно от демократии на самом деле отказалось и продолжает неуклонно отказываться ежедневно, повсюду. На Западе еще больше, чем здесь. Кстати, в
2: этом такая болезнь бухгалтерии.
1: Шаги
2: немножко
1: сделаны. Не, ну это не только поэтому. Потом, вот, скажем, ужесточился. Каждый раз по разным причинам. Там вот после 60-х годов, когда была волна терроризма, особенно арабского, там сразу ужесточили там все эти правила въезда в разные страны. Ну, причины не важны. Важно, чтобы все идет во всем мире к ужесточению всех этих режимов, переездов границ, и мы тут не исключение, Россия. А что касается частной собственности, ну, вы знаете, у нас пока такая карикатура на... прежний режим был куда упорядоченнее. Вот даже если поговорить с судьями, то они говорят, да, вот сейчас больше самостоятельности, но тогда, во всяком случае, было больше порядка, все знали, как судить, там, что делать, и правосудие, на самом деле, торжествовало больше, чем сейчас. Сейчас деградация демократии, вот если говорить честно о демократии, то с ней все хуже и хуже.
2: Я предлагаю принять последний, видимо, на сегодня телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Да, еще раз доброй ночи, Саша, доброй ночи, уважаемый Эдик. Я вам звоню сегодня во второй раз.
1: Эдик, это мило.
5: Да. У меня вопрос к Саше. Сашенька, скажите, пожалуйста, когда намечается ваша ближайшая акция?
2: Спасибо за вопрос.
5: Клубе, как не бей копы, там.
2: Спасибо за вопрос.
5: Хотелось бы сводить туда свою любимую племянницу.
2: Понял, спасибо за вопрос, но я на него отвечу вам несколько позже. Вот, увы, у нас подошло время новостей. Я даже как и не знаю. Видимо, наверное, мы уже попрощаемся.
6: Последнее слово, может быть, наш да,
2: гость
6: еще
2: сказал. Да, вот...
1: Последнее слово, это подсудимому дают. Меня еще только собираются вот судить это, и поэтому еще не объявили, что уголовное дело открыто, но вот скоро откроет прокуратура московская по поводу статей. Помните, у меня была эта история с судебной палатой, меня по доносу некоего Симончука, по-моему, такого из Союза журналистов, против меня возбудило дело по статье за там антихорватские, античеченские статьи и прочее. Так что вот сейчас якобы решили возбудить уголовное дело. Так что подождем. Последнее слово подсудимого будет.
2: Ну, тогда, может быть, стоит сказать какую-то фразу, в которой вы хотели бы донести до, так сказать, нашего населения какую-то, ну, может быть, мысль, вот, которая жжет вам сейчас изнутри черепную коробку. Это же бывает так.
1: Да, население, уважайте разум населению, прислушивайтесь, умный ли человек, бойтесь большого кулака, бойтесь этих фигур. Вон выбрали Ельцина за большую фигуру, как машинистка из этого самого, из Нижнего Новгорода писала, почему. Потому что он статный, там, рядом с Бушем он там стоит, хорошо смотрится. Получили Буша по рогам, вот сидите 4 или сколько там лет, вот, и сейчас лебедя выберете, и потом из грязи, из этой, мы вас будем вытаскивать, опять говорить вам. Поэтому думайте много раз. Умный человек нужен. Не Зюганов, не там никакой это самый умный. Правда, выбора нет на самом деле. Вот 3 июля. Бог вам судья и Бог вам помощь.
2: Спасибо Эдуарду Лимонову за то, что он нашел время и посетил нашу программу. Спасибо также Лиле Вьюгиной за то, что как бы она и привела сюда Эдуарда. И спасибо Юрию за участие в сегодняшней программе. Спасибо Лизе, молодой писательнице, творческих ей успехов. И спасибо всем, кто нас слушал. До следующих встреч. До свидания.
7: Кобелино.
8: Что такое за звуки, а?
7: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
9: take you on a special tour.
2: И, как я и обещал, сегодня напротив меня находится сиамский близнец Angels Distortion. И тема нашей сегодняшней беседы, подсказанная, кстати, вашими письмами, звучит следующим образом. Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я, кстати, рад, что так успешно закончилась вот ваша командировка. Длительная, вы выглядите так достаточно бодро. Я знаю, что вы успели проездом посетить Милан. И вот как раз центр климатических и космических исследований Милана, самый крупнейший, собственно, центр в этой области. Скажите, пожалуйста, как объясняют миланские ученые вот такую погоду за окном? В принципе, для марта такие снегопады — это как бы нонсенс. Это не наблюдалось уже очень давно. Может быть, как-то вы разъясните нам обстановку?
10: Дело в том, что если рассматривать перхоть, то тут идет такой вопрос трения облаков. Дело в том, что когда происходит трение облаков, это практически то же самое, что почесывание головы, что приводит к образованию перхоти на голове и, соответственно, появлению снега из облаков. Вот. И при встречных ветряных потоках облака движутся как автомобили по магистрали друг другу навстречу, только они не объезжают друг друга, а трутся.
2: А вот не происходит ли такого внедрения внутриоблачного? То есть, ну, они же все разные плотности, видимо.
10: Да, и, но скажем, у них разные, это самое, разные поля электрические. Вы сами знаете, что там как бы разнополые поля притягиваются, а однополые оттягиваются. И тут такое же происходит, такое хаотичное движение облаков в небе.
2: То есть они прям мечутся.
10: Да, мечутся, сближаются, скрещиваются, там, разваливаются, сваливаются, там, вот, катыши образуются.
2: А вот нельзя ли поподробнее? Ведь дело в том, что вот нам пишут огромное количество писем. В частности, вот наш постоянный радиослушатель Геннадий Чубайс пишет в своем письме: недавно мы с супругой, стоя на балконе, наблюдали пару, так сказать, катышей, которые в небе как-то очень странно курсировали. Ну, и, естественно, облаковых катышей, сокращенно их называют ОК. Вот, облаковые катыши. Вот раньше облаковых катышей в природе, собственно, вообще не встречалось. Вот, ну, некоторые там пергаменты, которые находятся при раскопках, а как бы говорят, что в мезозойскую, когда-то эру, это была самая такая существующая из форм облаков, вот катыши. Вот потом как-то после вот этих там похолоданий и так далее, вымираний динозавриных, вот, уже как бы облаковые катыши исчезли. Появились, значит, перьевые облака, ПО, сокращенные, прочие. Ну, вот, а сейчас снова вот эти вот как бы катыши. Вот нельзя ли как бы пояснить ситуацию, чем это вызвано, и как следует гражданам реагировать на это? Может быть, какие-то меры предосторожности?
10: Ну, ваш друг мог, конечно, видеть ОК. Вот. Но вообще для человеческого восприятия это очень сложный элемент. Вот. Надо применять какие-то фотолинзы, чтобы увидеть их. И, скорее всего, у нее это были галлюцинации, возрожденные там каким-то психическим расстройством. Вот. И я сомневаюсь, что он действительно это видел. Он просто, наверное, сочинил это, чтобы как-то прорваться в радиоэфир или как-то, чтобы его упомянули.
2: Ну, вполне возможно. А скажите, вот все-таки, что касается почек, когда же, наконец?
10: А, набухнут?
2: Да.
10: Ну, знаете, где-то вот между 3 и 5.
2: А, ну понятно. То есть это как бы будет вот немножко все-таки смещено туда.
10: Ну да, будет потом.
2: Ага.
10: Но между 3 и 5 обязательно, потому что даже, можно сказать, между 15 и 17. То есть это вот как раз время дня, когда почки уже поняли, что им пора набухать, и они начинают набухать уже. А вот какого числа, это, конечно, пока еще неизвестно. И еще, опять же, вот эти снегопады обильные, появление большого количества уборочных машин на дороге.
2: Да.
10: Это очень, ну, сказывается на набухании почек, потому что все эти уборные машины, они выбрасывают огромное количество песка на асфальт,
2: да,
10: вот, который кристаллизуется. еще раз. То есть песок он же скрит. Сделал это раз, еще раз он когда делает.
2: То есть называется дабл кристаллизация.
10: Да, вторичная кристаллизация. Да. Вот, то там получается очень сложный такой феномен природы, что когда происходит эта кристаллизация, то в воздух идет какая-то энергетика непонятная, которая тормозит рост вообще. И вот как бы это и называется авиметаминоз. Вот. Ага, когда витаминов не хватает. То есть это как бы для нас, лопухов, придумали это слово. Ну, типа, то витаминов нету, чтобы фрукт...
2: Дескать, кушать, покупайте фрукт.
10: Да, фрукт. Да. Это чисто рекламная программа такая. Угу. Она издавна идет уже. На самом деле это все вот по той причине, что сыпят песок на асфальт. Вот, ну и как...
2: А скажите, а вот как бы нельзя ли решить проблему просто, вот, значит, не сыпать песок? И вообще, я хотел бы тут знать, а откуда берется такое количество песка? Ведь песчаных карьеров не так много. То есть, ну, собственно, если, например, заказывают там яблоки, которых много и так в подмосковных лесах, прям вот собирай, не хочу, их привозят откуда-то там из Персии, то, может быть, песок заказывают из Египта, тем самым растрачивая валютный фонд вот, России, я уже не знаю.
10: Нет, нет. Нет, на самом деле это не так. Вот вы слышали,
2: ну, проясните, если да.
10: Слышали, наверное, что сломали там район целый Новой Черемушки. Да, куда вот... плиты делили, их просто раздробили в песок и бросали на асфальт.
2: Вместе вот с железочками.
10: Да, вот со всеми вот этими делами.
2: Ну, вполне разумно.
10: Поэтому там, сейчас прокалывание шин такое интенсивное. То есть шиномонтаж, опять же, очень поднялись. Ребята уже пересели на дорогие машины. Владельцы шиномонтажа. Все идет от... Это, от... того, что у нас очень сильный подъем коммерческой деятельности в России. От этого многим людям становится жить неприятно.
2: Ага. А скажите, вот очень многих наших радиослушателей волнует, ну, если вы позволите, я все-таки назову фамилии этих радиослушателей. Вот Татьяна Афанасьевна Печь, Гергей Гергеевич Венгрия, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ух, вот это только часть, это небольшая часть писем, которые приходят сюда. Все спрашивают насчет почкового фальшстарта, то есть известный случай, когда вот они уже оп тут, а он снова а, и они снова раз, скукужились, а потом с утра выходишь, уже оно потекло, а этого нет. И ты смотришь, вроде солнца, а зеленого нет. И поэтому начинается депрессия, и дальше после этого уже, соответственно, больница.
10: Да, эти деревья лечат, но они только уже на следующий год могут носить листья. Дело в том, что фальшстарты происходят в основном в тех местах, где проложены тут трубопроводы с горячей водой. Потому что они обманчиво влияют на природу окружающую. Вот, и в этих местах стараются не сажать.
2: Ну, а если само выросло?
10: Но если само выросло, то оно из года в год не приносит. Оно живет только зимой, а летом она как бы погибает, ну, затормаживается. Потому что на мозг дерева идет давление со среды почек, потому что как бы с мозга идет сигнал к почкам, что пора распускаться. А природа, то есть воздух атмосферный и местный, он давит на почки и подает более сильный обратный сигнал, что этот сигнал идет в мозг. И вот этот очень сильный удар делает потрясение, которое задерживает рост дерева на несколько месяцев.
2: Ну, а вот жители близлежащих домов, как влияет вот весь этот процесс на их психику? Очень важно. Вот они живут там рядом с теплотрассой, да?
10: Да.
2: То есть, значит, почки дали уже фальшстарт. Соответственно, организм стартует на весну.
10: Ну да, ну тут вот, да, опять
2: как,
10: же...
2: как быть? Может быть, там таблетки какие-то, или, скажем, может, клизма промывочная. Вот перед весной ведь очень многие страдают запорами, как бы отвердевание каната. И просто у нас даже вот тут в клизменную очередь выстраивается очень большая. Вы сейчас, наверное, проходили круглосуточно работу.
10: Да, я даже удивился, почему сегодня так много народу, может, зарплату начали давать. Вот. Ты же, наверное, говорил, что мы не получаем уже 3 года зарплату.
2: Да.
10: То есть мы уже скоро выступаем по той программе, что мы не будем выходить в эфир, пока нам не дадут денег.
2: Не дадут, да. Угу.
10: Вот, и значит, по поводу людей, да, вот, да, вот у них в связи с тем, что почки вступают в связь до торможения. На людях ну, это
2: происходит
10: тоже
2: как бы рассинхронизация даже. Да. Я, может быть, не назвал это расторможением или торможением, а рассинхронизация скорее. Значит, почечно-людская такая.
10: Да, если так сказать, все знают понятие круговорот воды в природе. Да. И тут происходит то же самое. Если что-то с деревьями окружающими плохо, человек тоже видит это нагнетание. То есть, если сейчас взять, развалить всю Москву в руины, то есть мы...
2: Ну, может, пока на сутки.
10: Нет, я к примеру говорю, да, то мы психически все расстроимся очень сильно. То есть мы на своих новеньких мерседесах уже не сможем промчаться по новому Арбату ночью там километров 250 в час и сбить какую-нибудь старушку бродящую по Арбату. Чисто бутылки, которые собирают. Правда, ну ведь водители любят выставлять бутылки.
2: Да, попил, выставил. Да. Да.
10: Вот. А бабки ходят, и мерседесы ездят. И все это как-то в совокупности.
2: Получается, да. Очень, так сказать, нашла коса на камень.
10: Да, даже вот сейчас вот джипы ездят с дугами. Дуги специально против бабок ставят. Чтобы, угу. Когда сбиваешь, капот не портит, допустим.
2: Ну что, кстати, разумная техническая находка. Да, вот. Ну вот о почечном фальштарте.
10: Да, и вот этот фальштарт, он очень интенсивно влияет на функцию деятельности человека. Появляются такие псевдоболезни при авитаминозе. Вот. Угу. Вот, как проеды.
2: Вот, вот нельзя ли поподробнее вот о проедах? Дело в том, что как раз я просто не знал, что это такое, и думал, что просто старушка ошиблась. Нам пришло просто письмо от Маргариты Анатольевны Йобс. Она спрашивает как раз, ну, расскажите все-таки о проедах поподробнее. Я, честно говоря, думал, или опечатка на компьютере письмо, то есть пенсионерка, ну, компьютер, все у нее. Вот, и тут вы вдруг упоминаете вот о проедах, я думаю, стоит поподробнее.
10: Ну, значит, проеды — это... Вот такая псевдоболезнь, когда на время авитаминоза вот, в организме человека, то есть именно в его коже, не хватает витаминов.
2: Вот. То есть это как бы вы имеете в виду опять к цыпким, ближе к цыпкам назад.
10: Ну это как-то так, да, это как-то, знаете, они параллельно идут, друг друга не затрагивая. Но
2: это как бы такой кожистый суховей, видимо.
10: Нет, там как бы проеды получаются, то есть маленькие язвочки, такое ощущение, что по вам пробежало стадо крыс, оно погрызло вас чуть-чуть.
2: А кожистый суховей это другое совершенно, просто...
10: Ну это тоже при
2: витаминозе,
10: да.
2: А скажите, вот кожистый суховей и проеды, вот как бы симптоматику болезни все-таки немножко хотелось бы. Ну вот, можно по порядку. Давайте все-таки вот с проедов, а потом...
10: Ну, я вот говорю, проеды — это вот такое ощущение, что вас покусали прям так. Ну,
2: то есть вот если вас
10: выдрали куски кожи, как будто... Ну, это потом восстанавливается.
2: То есть фальш-болезнь такая.
10: Да, но...
2: Ну, неприятно, наверное, все равно.
10: С годами, если эта болезнь повторяется из года в год на протяжении 5-6 лет, то это уже может так вот все испортить.
2: Типа оспиной.
10: Да.
2: Будет как бы. И... То есть, а не является ли это новая такая вот форма оспы, вот проед все-таки там получается очень...
10: Я думаю, что нет. Оспа — это все-таки что-то другое, связанное с коровами. Вот. А тут все-таки связанное немного с крысами. И поэтому, конечно, можно делать какие-то восстановительные пластические операции, но заполнять вот эти проеды, их очень трудно. Их, наверное, надо насыщать каким-нибудь гелем, вот как женщинам грудь там форму делают.
2: А, то есть, знаю, может быть, скажем, так, может быть, в таком случае имеет в виду, имеет смысл вот эти вот проеды как бы заливать силиконом, а сверху пудрить, видимо.
10: Ну да, можно это так делать, можно просто пластилином замазывать. Ну каждый вечер обязательно...
2: Ну, пластилином надо же вычищать.
10: Каждый вечер, потом, да, надо будет вычищать. Но чисто на лице, шее, руках. Там, вот, ноги обычно в носочках держатся. Вот, и уши там, так, да.
2: Значит, что касается кожистого суховея, вот его симптом, если можно. Потому что сейчас от лета наступает.
10: Да, вот серьезная болезнь. Да,
2: просто я о чем хочу спросить. То есть нам написал письмо, сейчас я его найду. Василий Жуй. Он учится в 10 классе, и у него хронические цыпки, собственно. И он спрашивает, вот хронические цыпки являются все-таки заболеванием более зимним, не перейдут ли они у него вот в одну из форм кожистого суховея?
10: Нет, я думаю, ему особо нечего волноваться, вот, потому что все-таки суховей — это немного другая болезнь, чтобы сыпки как-то побоялись ее. То есть они могут существовать параллельно. То есть и сыпки, и суховей. Да, то есть ему бояться нечего. То есть смена не перепроизойдет. Он останется со своими сыпками и... Опять же, может заполучить суховей.
2: А вот скажите, как говорится, Бог любит троицу, вот проиды могут у него тоже быть?
10: А, проиды?
2: Ну, из суховей.
10: Не, ну, я же уже говорил до этого, что суховей и проиды могут существовать параллельно. Так же, как
2: и цыпки.
10: И цыпки, да.
2: То есть в цыпках, в проидах и в суховей.
10: Да, то есть полная программа.
2: То есть не следует как бы ему особо переживать.
10: Нет, он может всем этим переболеть, и даже есть некоторые больницы, которые могут его обеспечить этими болезнями.
2: Скажите, а вот такой вопрос к нам пришел от Дениса. Денис Саидович Шкурка. Это глупая фамилия. Не хочу никого видеть. А, извиняюсь. Кожуркин. Да, от Кожуркина пришло письмо. Он пишет, что вот совсем недавно ему поставили диагноз межглазовой волос. Ну, то есть, вот когда между глаз, прямо вот здесь на переносице, вырастает очень жесткий длинный волос, прямой такой, как фонарный столб, практически как китовый ус. Вот, удалять его нельзя хирургически, срезать можно, но чем ты его активнее срезаешь, тем
10: он активнее растет.
2: И вот спрашивает Шкурка, значит, каким образом следует избежать. Ну, плюс там он описывает свои дальше беды, там, и с канатом у него серьезные проблемы возникли, вот, и цыпки у него как бы затяжные, ну, и гланды вот собираются его положить на операцию по удалению гланд, кстати, вот...
10: Да, прям сгусток такой сгусток получается. По поводу этого волоса, это, конечно, несколько я сразу фраз произнесу, таких опрометчивых. Значит, ну, чтобы... То есть особо расстраиваться нечего. Волосы. То есть на голове волосы мы не расстраиваемся. Мы расстраиваемся, когда они выпадают. Когда они растут, это нормально.
2: Может быть, как-то можно загнуть его термической обработкой на лысину?
10: Не, ну, химию можно, да, будет сделать. И получится такая шикарная прическа, если этот еще волос подрезать особым способом, который мы...
2: Ну, такой иракез получится.
10: То он будет толще, сам волос. Он как рог будет такой. Тоже. Его будут показывать по телевизору. Самый толстый волос. То есть вы слушаете, как этого коня зовут?
2: Ланцелот.
10: Нет, Кожуркин, да? У которого волос-то.
2: Да, Шкурка, Кожуркин.
10: Вот. То есть я вам сейчас конкретно даю возможность заработать денег. Если вы нарастите этот волос, как положено, то вы заработаете денег. Но это, конечно, вам скажется на здоровье.
2: Не, ну, он пишет, Кожурка, что от него как бы вот жена грозится уйти к соседу.
10: А тут другое. Значит, у соседа там другие вопросы больше гораздо, чем волос.
2: Так понятно.
10: Что, не, это не та проблема, на которую стоит обращать внимание при той популярности, которая светит этому человеку.
2: Не, ну,
10: вот,
2: другой...
10: Если Кожуркина, вот эта мистерша Кожуркина сейчас слушает нашу передачу, она не пойдет уже к соседу. Она понимает, что через 2-3 недели она будет кататься в 500-м кабриолете Мерседесе просто. Как дети в школу.
2: А то есть это все-таки редкое заболевание?
10: Ну, это очень редкое. То есть сейчас в мире есть всего лишь один человек. Это в Новой Зеландии какого-то пигмея нашли, да? Вот. Но у него толщина волоса 1 миллиметр. Если этот конь нарастит себе волос больше, то ему сразу подарят там несколько Мерседес.
2: Нет, это Денис Саидович. То есть это у вас не то письмо. Афанасий Иннокентьевич Конь, это он написал совершенно в другую программу. И вообще письмо адресовано на имя бывшего нижегородского губернатора. Вы видите, там написано Борису Немцову, по-моему. То есть вы отложите его, то есть Конь это туда. Да, так...
10: Вот, я продолжу. Да, но есть, конечно, серьезные вещи, так как этот волос для своего роста забирает очень много... Вообще, межброверные волосы, они забирают очень много витаминов, и могут проявляться, и опять же, эти проеды от нехватки витаминов.
2: А скажите вообще, вот как бы о бровях тоже очень много приходит вопросов, неимоверное количество. Вот вообще функциональное их значение. Ну, понятно, если бы они были очень здоровы и свисали бы, то от ветра, который надует вот вертикально сверху вниз, так называемый вертикальный верхняк. Вот, а есть еще вертикальный низняк. Но вертикальный низняк, это если вы, например, встанете вплотную к стенке какого-то дома, а ветер будет дуть параллельно, очень сильно прямо на этот дом, то он будет напирать на этот дом, ударяться об него и взлетать вертикально вверх. Это называется вертикальный низняк. А сверху он может дуть вообще естественным путем достаточно. Вот. Ну или там оттолкнувшись тоже от какого-то здания. Вот тогда брови будут сюда пригибаться и не будет как-то травмировать подглазье, к примеру.
10: Вот. Ну вот, допустим, если взять пример нашего видного политического деятеля, как Леонида Ильича Брежнева, да. Густые брови такие мощные, они свидетельствуют о сильной натуре, способны руководить государством, тот же Сталин взять его.
2: Тоже у него были.
10: Да, у него тоже мощные брови были. Да. Вот. Опять же, видные деятели, Суворов был с очень мощными такими бровями. Потом этот...
2: Вот эта Терешкова была, космонавт тоже.
10: Да, она вообще... Мощнейшая. У нее даже и операцию делали по выстриганию, потому что у нее брови выходили...
2: Мешали смотреть.
10: На веки. Да. И она не могла открывать сильно глаза, и выбривали там, ну, сделали какую-то сложную операцию по замене век, и как вшили от какого-то другого космонавта веки. Да, то есть там что-то серьезное было.
2: Кстати, не путать ее с Тамарой вот, Терешковой. Да, ну, неважно.
10: Не, я не путаю.
2: А, ну вы имеете в виду Маргариту именно.
10: Да. Да. Вот, а у этого парня с волосом еще какое свидетельство? Есть такая народная примета, если волосы растут между бровей, значит, невеста будет жить рядом где-то. Ну, пусть особо не расстраивается.
2: Он еще тут пишет, что его в бассейн теперь не пускают с этим. Говорят, что, дескать, ты можешь травмировать им других плавунов.
10: Ну, это пусть он придет к нам... в наш
2: ну, можно центр пробочку насадить
10: оздоровительный. Мы ему чем-нибудь поможем. Пусть звонит. Мы даже можем под 10% оплату тех доходов, которые он получит, сделать ему некоторые вещи.
2: Которые позволят ему адаптироваться.
10: Да. И машину водить он сможет. Ну,
2: кстати, да, это очень тяжело, потому что впереди такой, впереди растущий загиб, а стекло происходит и так далее. Ну, скажите, опять же, очень много вопросов, в частности, вот завалили письма, где спрашивают насчет того, насколько все-таки был успешным в этом году лыжный сезон. Да, и как поживает вот ваша подмосковная фабрика по производству лыж? Ведь вы производите лыжи из близстоящих деревьев. То есть, насколько я знаю, вот этот радиус постоянно вокруг фабрики увеличивается. И если раньше прям вот эта избушка по выпилу стояла в центре леса, то сейчас же это из-за пушки превратилось в поле, по краям которого леса. И как вы планируете дальше? Потому что вот эти лыжи индивидуальные, в общем-то, они очень пользуются большим спросом.
10: А, не, но мы же насаживаем деревья на вырубленные места, и фактически, то есть этот радиус растягивается на километр, и за то время, пока мы успеваем вырубать до этого километра, нарастают новые деревья. Это такое беспрерывное производство. Ага, так ага. Что лыжи получают все.
2: Ну, я напомню, что основная тема нашей сегодняшней беседы – все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Ну, прежде еще, сейчас мне пришла в голову совершенно мысль такая, а животные, населяющие этот лес, что же они, получается, так же качаются, как волны, то есть прям вот, а тут вырубка?
10: Ну да, у них есть некоторая мини-миграция, есть, да. Те, которые предпочитают полянки, вот, те живут как бы все время на полянке, а те как бы нет перехлеста животных.
2: А вот нельзя ли поподробнее вот, спрогнозировать ситуацию? Просто вот ну, прям вы как в воду смотрите. Вот Руслан Георгиевич Каблук нам написал, что говорит, за эту зиму в их деревне, которая находится тут недалеко под Москвой, произошел мощнейший перехлёст животных совершенно. Но он, правда, не говорит об этом, подробно не расписывает ситуацию. Но письмо написано таким образом, что как бы всем понятно, что такое перехлёст животных. Животных, вот. И вы, опять же, это слово упомянули. Вот не могли бы вы пояснить?
10: Дело в том, что перехлёст – это достаточно сложное явление в природе, и оно происходит из-за того, что какие-то климатические условия, вот опять же, те же фальстарт тот же природный, вот он очень сказывается. Вот, допустим, одни животные на весну реагируют раньше.
2: Какие, к примеру?
10: Ну, допустим, зайцы. Вот. У них сразу там шкурка спадает и новая нарастает, да?
2: Это у змей, по-моему.
10: Нет, у нас нет змей.
2: Ну, да, вообще-то.
10: Вот. Потом олени, они сразу, то есть, почки набухли, да, они сразу у них рогами уперлись, рога поотлетали. Вот. Или это лоси. Лоси.
2: Лоси.
10: А лоси и олени это почти братья, так что и олени, и лоси.
2: То же самое, вот, конечно.
10: И другие рогоносцы.
2: Да.
10: Вот. Опять же, медведи начинают искать малину, вот что самое главное. Но они как-то... Вообще, медведи, у них нарушена координация поиска. Вот. И поэтому они заранее что-либо начинают искать и селятся вокруг малинников. То есть они на самом деле запах малины не знают. Они знают запах листа малины. Да, вот. И уже весной они находят кустарники малины, метят их своими медвежачьими способами.
2: Канатом, наверное, ну, обматывают.
10: Да, обматывают канатом. И потом уже возвращаются на эти места. И вот, допустим, мы с тобой два медведя, да, я пришел, отметил это место канатом, да, вот, и ты уже пришел на это место, учуял там...
2: Что делать, уже тут канат обдал,
10: да. Да, все, ты уже не подходишь и не берешь. То есть, если я сильный, быстрый медведь, то я оббежал все малинники, то есть вся малина в лесу моя.
2: А скажите, а вот получается, как бы, что же тогда, если другой медведь, который прощелкал это дело, вот, как бы вынужден покинуть этот лес, или все-таки пользоваться потом объедками, ну, к примеру, там вот сильный...
10: Ну, коренями он питается, иногда зайца поймает, там, знаете, там, иногда зайцы бегают мимо, ему же делать нечего, зайцы, они его сигают там где-нибудь, а медведь идет мимо, смоет заяц, ему лапой так,
2: хоп, бамах, типа, случайно, да.
10: Да, и главное, чтобы никто не видел, у них же тоже там, хоть они и звери, но у них есть какие-то законы. Вот, и так, ну, то есть медведь это, ну, в принципе, он хищник, но такой вялый.
2: Никак, вялый, вялый, текущий. Да. А скажите, собственно, ведь медведь-то он, как бы, на самом деле, по всем законам вот не должен уже выживать, потому что очень большой организм, требующий огромного количества еды, вот.
10: Вы знаете, есть такая фишка, что, как бы, насекомые любят питаться, да?
2: Насекомые?
10: Да, кровью. Вот, а у медведя есть такая фишка, что он, как бы, въедает в себя этих насекомых, садящихся на его кожу. Как бы поры раздвигаются и поглощают насекомых, и берутся оттуда все ингредиенты, нужные для организма.
2: Ну, как-то даже не верится.
10: Да, что-то. А если с кровью еще, то это, считай, насыщается кровью сразу организм.
2: То есть тогда...
10: Нет вот этого, знаете, поглощения пищи. Это все.
2: Так тогда, судя по всему, вот, медведь должен селиться где-то вблизи тех мест, где колхозники производят покос костный, чтобы, значит, на потные тушки колхозников слетались комары, которые потом, напившись, отлетают.
10: А медведи набегали бы на этих колхозников и падали на них, да?
2: Нет, или на комаров. Что?
10: Ну, а комары на колхозниках сидят, то есть, соответственно, напрыгивает медведи на колхозников, да?
2: И слиз производит.
10: Ну, это фильмы фантастические.
2: Ну, кстати, на самом деле, вот сейчас ведь очень модно ставят специально потного человека определенной национальности, который наелся перед этим специальной пищи, и это в пивнушках ставят, чтобы клиенты могли вот его, с позволения сказать, облизывать под пивком.
10: Нет, ну, это да, это сейчас экстравагантно считается. Как бы пивко с путничком там.
2: А вот как в Европе с этим делом вот обстоит?
10: Ну, как? В Европе все просто. Там, если что-то нужно человеку, это сделают. То есть ты пришел, сказал, мне нужен мужик, который будет тут стоять и потеть, а я его буду облизывать. Я плачу 10 гринца, и все. То есть и придет какой-нибудь потный повар жирный, его поставят, вымоют, да, и он будет стоять, обильно потеть.
2: А вымоют зачем?
10: Ну, ж грязного облизывать.
2: Ну, что да, да.
10: Вот. И даже могут, вы можете попросить набрать кружечку пота там. Вот так вот. Это не проблема. У них там все можно. Все что угодно.
2: Ну что же, я предлагаю перейти к основной теме нашей сегодняшней беседы, к теме, которая звучит так: все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. И еще я хочу сказать, что сиамский близнец Angels и Torsion только вчера вернулись из города, который называется Тирана. Вот, и после небольшой совершенно музыкальной паузы мы узнаем истину. И, соответственно, вы по телефону 203-19-22 можете задавать вопросы Angels и Torsion. Еще хотел сказать, что буквально где-то практически, ну, меньше, чем за полгода, по-моему, да, до того, как вот произошли все эти события в Албании, Angels и Torsion были почетным, личным почетным гостем теперь уже, наверное, бывшего президента Албании Саили Бериша, вот, который, ну...
10: И помог разобраться мне с многими проблемами.

красиво и сухо летом в лесу. Летний лес всем чудесен. Он не любовный и мягкий. В нем гулять прельстиво и тепло. Мне интересно там бредить со своим любовным другом. С другом в лесу сладко и тепло. Там мы с ним любуемся. Хорошо дома в лесу, но в советском лесу лучше. Все его любят и славят. В великой советской литературе о нем пишут много. Известный советский и русский поэт писал, что летом в лесу щекотно в носу. Я согласен, что нюхать листик всем забавно и любовно. И особенно советский лес. Сам великий Ленин В.И. прославил советский лес в известной русской литературе и творчестве. И поэтому я возрадуюсь гулять в социалистический лес и советский, и русский особенно.

советском лесу можно видеть много русских животных. Например, медведь, волк, белки. Заяц, корова, птица, пёсы. И других скот. Все они мне любовны, потому что прославлены. В русском лесу много деревьев. Ель, сосна, береза, дуб. Березы, кусты, трава и другой росток. Советские растения мне любовны, как звери. Я их нюхаю и дарую друзьям, и они любовны ими и крепок. В лесу, в реке и в воде есть рыба, и она мне любовна. Советские рыбку славит поэзия в произведении «Без труда не высунешь рыбу из пруда». Я любовине рыба, и щуки, и карасик, и ежик, и все славно. Я любовен советский лес, и звери, и рыба, и росток. Я ими горден и возрадовался.

0: Это были албанские откровения Гарсия Хорхеса. Нужно сказать, что сиамский близнец Эжилси Торшин, будучи вот в Албании, в частности в Тиране, получал огромное количество писем, посланий. К нему приходили, в общем-то, люди, албанцы, приносили свои...
1: Студенты в основном.
0: Студенты. Да. И вот...
1: мы как-то по духу равны.
0: Да, и вот как бы мы сегодня в нашей теме «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». Это была такая подрубрика «Албанские откровения». Это было одно из писем, адресованное сиамскому близнецу. Единственное, я не знаю, почему вот вы в конце все-таки не прочитали последнюю фразу «Дяденька, заберите меня отсюда».
1: Ну, попросили меня это не говорить, да?
0: Ну,
1: раз вы уже сказали.
0: Ну что же, по телефону 203-19-22 сиамский близнец Эжилси и Торшин ждет ваших телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это вам Федори звонит.
0: Здравствуйте.
2: Я вот что хотел спросить. Вначале можно маленький вопрос Эжилси и Торшин?
0: Да.
1: Да. Скажите... пожалуйста, повнять мое имя, это меня обижает очень сильно.
2: А что именно?
1: Мое, Эжилси и Торшин, там, как так вот. Фокусируйте на этом внимание немного.
2: Извините, хорошо.
1: Тем более в будущем это будет еще и с отчеством, так что...
2: Хорошо, хорошо, да. Но все-таки...
1: Не, вы мне скажите сейчас отчетливо это, и начнем ваш вопрос разрешать.
2: Эжилси и Торшин.
1: Ну ладно, тренируйтесь дома, ну продолжайте ваш вопрос.
2: Не, ну, все-таки вот, какая ваша национальность? Вы родные албанцы или...
0: Нет, нет.
1: Не, какой я албанец? Я сиамец. Я сиамский близнец. У них нет национальности, нет. Они не принадлежат никакому.
0: Нет, сиамский близнец Эжилси Торшин, я поясню, это как бы достояние всего человечества.
1: Нет.
0: Хотя по происхождению...
1: Моя национальность — землянин.
0: Вот, ну, не, ну почему бы не сказать, что по происхождению вы все-таки латиноамериканец?
1: Да, но гражданин России. Меня вывезли из Латиноамерики эти...
2: Ну, хорошо.
1: Кубинские воины наши.
2: Хорошо, просто я слышал, сейчас там волнения какие-то происходят.
0: Да.
2: И вот мне моя соседка Клара сказала, что это по поводу национальный какой-то все имеет подвох на самом деле.
1: Не, на самом деле все по-другому. Там у них появился конь, типа нашего Мавроди, который там взял, всех денег собрал и свалил куда-то. Вот, и поэтому волнение происходит. Все хотят обратно денег получить, а парень уехал уже, его не догнать. И денег у него так много, что он купит все. Прикиньте, вся Албания денег ему отдала.
0: Задумался наш. Да, что вы говорите?
2: Вы тоже отдали?
1: Я, да, я тоже попал на 200 тысяч долларов, поэтому я так особо, конечно, расстраиваюсь. Поэтому я туда и ездил.
2: А вы случайно сюда приехали не по поводу получения здесь политического убежища?
1: Нет, а мне не надо здесь политическое убежище получать.
0: Потому что, как
1: я гражданин говорили, России.
0: Да. Просто Эжилси Торшин ездил в командировку, собственно, туда.
1: Да.
0: Да. Вот. Ну, спасибо вам за вопрос. Я, кстати, знаю, что ваши деньги погорели, по-моему, в Албан-Агрбанке.
1: Ну да, он тоже этот вот...
0: Все один был.
1: Да.
0: Один дяденька. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Нет, что-то там не ответил.
1: Не получилось, да? Наверное.
0: Да, но тем не менее, вот судя по тому письму вам, который вы только что зачли, как бы желание уехать с вами вот у этого студента было велико.
1: Ну да, ему очень понравился наш лес, как вот видно из письма.
0: То есть, а вы его привозили или присылали
1: Нет,
0: фотографии?
1: Нет, он был, он учился в Москве, то есть отсюда очень прекрасные знания русского языка. Вот, и опять же... Ему очень понравилось здесь, природа такая. У них же в Албании нет всего этого. Опять же, медведей нет.
0: А вот о природе немножко, о природе Албании. То есть, как бы, ну, понятно, что, скажем, где-то на там Гвинее можно питаться бананами и не обязательно вообще иметь денег. Вот какие фрукты едят албанцы? Вообще, что за город Тиран? Если можно поподробнее о городе.
1: Тирана.
0: Да, о городе Тирана, да.
1: Ну, это такой город с улицами, можно даже сказать, с домами, с людьми живущими, то есть магазинами. Вот,
0: а супермаркеты существуют?
1: Супермаркеты есть, ну, два, по-моему.
0: Ночные клубы.
1: Нет, есть только... Нет, все дискотеки работают до 10 вечера, и после пол 11 уже весь город спит, потому что всем в 5 утра на работу.
0: А почему в 5, вот хотел?
1: Ну, у них вот рабочий день начинается с 5:30, и все работают около этих самых заводов, то есть живут. И в полчаса все... То есть уже в 6 никого на улицах нету.
0: А правда ли, что заводы Албании до сих пор по утрам призывают своих рабочих гудком, как это было вот...
1: Ну да, только этот гудок звучит по радио, чтобы...
0: Ну, чтобы все.
1: Да.
0: Угу. А скажите, вот я знаю, что вы ездили, выступали, значит, на митингах перед рабочими и так далее. Вот что вы говорили албанским рабочим?
1: Ну, то, что наши рабочие также солидарны с албанскими рабочими, что у них тоже был Мавроди, что у них там... У наших шахтеров там уголь сыпется, а деньги не сыпятся. То есть такие же проблемы, что они живут в таких же лачугах, но нет гудка по радио, и приходится покупать будильники.
0: Что-то же выкачивают деньги, да. Часовая промышленность.
1: Да, то есть, ну...
0: А, кстати, требование вот, восстановить гудок по радио все-таки как-то вы здесь собираетесь выдвигать вот, с профсоюзом рабочих всех отраслей?
1: Ну, после...
0: То есть долой будильники, вот эта же акция у вас проходила, долой будильники, профсоюзы за долой будильники.
1: Как это самое, это осложнилось тем, что как бы Москва является мегаполисом, а вот, и радиофицировать всех рабочих, которые постоянно увольняются и привольняются, а вот, очень сложно пока для нашей нищей страны, а вот, все, конечно...

0: Денег, чтобы сделать гудок в каждой квартире.
1: В каждой квартире.
0: Да, у албанцев это проще, потому что...
1: А скажите, есть ли вот в Албании памятник там? Скажем, я слышал, что там на центральной площади Тирана господин Сали Бериша поставил памятник прям самому себе.
0: Да, это у них очень распространено. Просто видные политические, коммерческие деятели, у кого есть деньги, покупают какой-то участок земли и выстраивают себе памятник. То есть даже я себе, в принципе, мог построить памятник. Я даже сказал, что если построю памятник, если мне вернутся мои деньги. Но мне деньги пока не вернулись, и памятник я пока себе не строю в Албании.
1: А скажите, ну вы же вот как бы на короткой, так сказать, ноге или на ногах, наверное, к вам это больше применимо, на коротких ногах Сали Бериши. Неужели вы не можете с ним связаться как-то там по такой-то там связи, по спутнику, и сказать, дескать, это я там Энджелс, он вас наверняка вспомнит, вы же уникальный, как бы, уникальный создание. И, типа, сказать, мы не могли бы рассмотреть мой случай как частный? Или, как бы, Сали Бериша уже целиком там, как бы, не знает даже, что в Албании справа, а что слева, как бы?
0: Ну, знаете, я пытаюсь его по сотовой дудке все время вызвать, но он как-то потерялся. То есть там все время тетка какая-то говорит, что его нет дома, там... В общем, что-то пока он не выходит на связь.
1: То есть скрывается
0: да,
1: от вас.
0: Да, то есть он сейчас пока от меня скрывается. Ну, во-первых, стыдно посмотреть мне в глаза, даже по телефону. Вот. И, но пока он отмалчивается, скажем так. Хотя немалую роль за этот месяц я сыграл в алманской жизни. Может быть, это как-то влияет на более лучший исход.
1: Вот этих событий.
0: Проблем, да.
1: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а после этого прерыва продолжим наш сегодняшний разговор с Энджелсом и Торшином. И тема этого разговора — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.

0: Скажите, вот, собственно, тот, те вещи, которые показываются по телевидению вот, о Албании, ну, сами понимаете, о чем я говорю, вот их вообще, ну, смысл, вот эти люди, как бы, значит, размахивая ружьями, они надеются таким образом, что к ним очень быстро вернутся их деньги, или вот вы же, я знаю, там разговаривали на улицах, там, как общались со многими людьми, вот что они думают, или для них это все-таки большая игра, там вот показывают здоровые дядьки такой внешности кавказской, махают автоматами, стреляют в воздух, в глазах у них не детская радость, ощущение такое, что они уже забыли об этих деньгах, которые им должны, вот они взяли этот автоматик и стреляют, или все-таки это впечатление обманчиво?
1: Ну, я вот как раз в то время, когда был там, склонялся к той мысли, что ты прав, Александр. Дело в том, что действительно уже люди поняли, что деньги ушли. Вот, но им в руки дали оружие, и они переоттягиваются на полную катушку. И кто-то на этом деле неплохо зарабатывает, занимается мародерством, вот, грабит какие-то там мелкие коммерческие лавочки, которые сейчас в данный момент пытаются заработать денег. А кто-то просто стреляет и все. То есть я бы сейчас с удовольствием взял бы пулемет какой-то мощный, желательно, который вот против самолетов пулемет, да, крупнокалиберный.
0: Хороший, да. У меня на даче такой, да.
1: И по окнам, вот, многоэтажки. Не просто ради того, чтобы кого-то убить, там, да, нанести вред. Но просто хочется мне пострелять. Вот.
0: То есть деструктивные акции.
1: Да, чтобы вот разлетание стекол, вот когда пуля попадает в стену, и прям как бы взрывчик такой.
0: То есть вы это все наблюдали там, я,
1: да,
0: знаю, воочию?
1: Да, ну, я даже и стрелял, то есть я взорвал 16-этажное здание.
0: Ну, просто так, для вот развлечения. Да. А они не подадут ли на вас, вот если там все нормализуется, власти, как бы в суд коммерческий, что скажут?
1: Нет, никаких накладных я не подписывал, так что я чистый.
0: Понятно.
1: Никто не видел, никто не знает.
0: Скажите, я знаю, что вы также общались еще и с самым малообеспеченным классом албанским, это пенсионерами. И вот я просил вас зачесть тут какой-нибудь из писем, которые вам присылали уже пенсионерки албанские. То есть и все же они просят, чтобы вы сюда их привезли.
1: Да,
0: то
1: вот
0: есть мы, говорят,
1: засчитаю,
0: пустите нас, мы, говорит, бумага уже пошла, пустите нас, говорят вот так.
1: Ну да, я сейчас пытаюсь им сделать.

0: делать визы, хотя это очень сложно, потому что беженцы — это всегда проблема.
1: Не модно уже давно, ну, да. Вот,
0: и тем более та старушка, которая мечтает, она чуть-чуть не в ту страну обращается.
1: Ну, понятно. Ну,
0: хотя, старенькая, в принципе, да. Возможно, да.
1: Ну, давайте послушаем письмо, да.
0: Мне нравится летний отдых. Он прельстивен и любовен. Я возрадуюсь, когда наступит лето. Летнее время всегда сухое и сладко. Мне нравится проводить лето в воде, особенно в море соленом. Там всем любовно и прельстиво. В море можно купаться или загореться. Мне нравится загореться, загораться. Когда загораешься, всегда тепло и колеся. Но можно обгореться. Когда обгореться, это не страх и не пугаться. То есть можно жить. Мне нравится загорать со своим другом. Когда мы загорим, то будем красивые и прельстивые. Когда я загорася, то ноги стали темны, как у друга, у которого ноги смуглые. У меня тоже стали смуглы. Рука, ноги, туловище, нос, уши и другие члены. Загораться нужно на пляже. Это мудро и умно. Мне нравится больше всего купаться. Этим заниматься лучше тоже и всегда с друзьями. Когда я плыву, то мне прельстиво и сыро, но любовно. И сладко, и рыбку. Да, рыбку можно часто видеть. Когда я купался в море, то видел рыбку такую, как карпы, щуки, карасик, медузы, устрицы, ракушки и другие чудинки. Им было чутко и прельстиво в воде. Друг тоже видит рыбку. Но много рыбку мы не виделись. То есть акула и кит и другой морской скотин. Я и друг не видим крупный морской скотин. Друг любит купаться. Особенно нам нравится, когда у нас мокрый сырой живот. И туловище тоже. И головки, и все члены. Это нам любовно и прельстиво. Наш народный писатель писал, что море всем прельстиво и забавно. Там можно мочиться и намокать трусики, и беситься, и любовно там всем вместе. Я с этим согласен. Особенно лучше советские море и океан. Всем нравится советская вода. Особенно Ленин. Он их прославил. И я, и друзья, и весь советский народ этим возрадованы. Мне любовнее летний отдых, особенно советское море.
1: Да, весьма странные представления складываются об албанском народе при прочтении вот такого письма, особенно как бы мочиться в море, вот пенсионерка, как бы. А скажите, да, это какой-то случай, вот, ну, то есть очевидно, что это что-то такое вот как бы не вполне нормальное. Если мы сделаем скидку все-таки на язык, да, ну, все-таки там люди не совсем, видимо, хорошо владеют русским языком, вот, тем не менее, какие-то их вот занятия, они настораживают. Вот, не могли бы вы сказать, не ошибка ли это все-таки социологов, например, албанских, изучающих долгое время общественное мнение албанцев и просто прозевавших вот какие-то такие вот не очень хорошие тенденции, что и привело нынче вот к этим событиям?
0: Дело в том, что вот с тем же мочиться у них очень большая проблема. То есть у нас гораздо просто сходить в туалет. То есть зашел, снял трусики и пописал. То есть и все нормально. То у албанцев это достаточно серьезная проблема, и которая занимает массу времени.
1: Поподробнее, пожалуйста, то чтобы...
0: Туалеты, это у них такие маленькие бассейнчики, кабинчики, куда, чтобы зайти, сначала надо раздеться и как минимум по пояс зайти в воду, и только тогда можно будет помочиться, и, то есть будет все нормально. Потому есть, что у них что-то с организмом. Дело в том, что Албания на протяжении 200 лет была затоплена, и люди постоянно жили наполовину в воде. И у них как бы выработался такой инстинкт, который стал врожденный, они переписывают только
1: в воду. Скажите, а вот как бы канат, тоже происходит сброс каната в воду?
0: Да, естественно, это однозначно.
1: А не является ли это просто вот это захоронение во время акта дефекации по пояс в воду просто гуманным таким предостережением по отношению к окружающим? Я имею в виду запахи просто, которые, естественно, выделяются при этом.
0: Это, с одной стороны, лучше, но это отнимает очень много времени.
1: То есть, тут действительно получается, что вот эта пенсионерка, которая написала вам письмо, это вовсе не из хулиганских побуждений, то есть это большое море, которое она почему-то думает тут. Действительно, у нас есть вроде море там в Сочи, да?
0: Да, около Киева, то есть да. В Крыму.
1: Да, да, да. Кстати,
0: вот, но они же сами живут около моря, но им видно.
1: Запрещено, может, как-то. Или, может быть, там все этим занимаются и просто уже.
0: Ну, им прельстиво, видишь, они пишут, что именно в Советском море, где Ленин купался там, да.
1: Ну что же, послушаем, может быть, телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Тема сегодняшней нашей беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да-да-да.
0: Алло.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Меня зовут Олег.
1: Здравствуйте, Олег.
2: Значит, я политикой занимаюсь, почти с пеленок. И этот разговор, вот политическая передача, первый раз у вас тут на передаче, на программе, очень меня заинтересовало. Вот мне интересно, конечно, как вот ваш сегодняшний собеседник вообще оттуда выбрался, сколько у него там паспортов было, потому что, наверное, тяжело ему в таком вот виде спокойно там таможню проходить, всегда проблемы возникают. И само собой, по поводу Албании там, говорят, что там народ вообще голодал, и не было ли там случаев каннибализма, вот такого проявления. А вообще, тут ходят по Европе вообще слухи, что албанцев там нормальных хотят вообще оттуда выселить, а из страны там сделать такую большую тюрьму, значит, колючей проволокой по границе там все это обтянуть, заминировать, сделать такую, значит, европейскую одну большую такую зону, чтобы там всех там держали. Все в этом роде. Вот такие вот слухи. Как вот это все прокомментируете?
1: Спасибо. Можно, все-таки я понимаю, что я вижу, вы как-то смутились, это к Энджелсу и Торшину, по поводу первого вопроса, я вижу, что вам не совсем приятно его было слышать. Я возьму на себя такую ответственность, отвечу, если вы позволите. Дело в том, что на самом деле сиамский близнец Энджелс и Торшин, он, сейчас уже не так выглядит, будем откровенно, ужасно, как это было в первые вот годы нашего сотрудничества после многочисленных операций всяческих и так далее и тому подобное. Он имеет сейчас полную возможность, Энджелс, спрятать своего брата, в общем-то, под куртку практически целиком. Вот. И поэтому мало чем отличается, на первый взгляд, от самого обычного человека, то есть от нас с вами. Естественно, конечно, кое-что в нем так незаметно и так далее, но опять же следует сказать, что вот сейчас он показал мне свой паспорт. Дело в том, что албанский близнец, чуть было не сказал, сиамский близнец Энджелс и Торшин, он обладает паспортом гражданина мира, в силу своей вот уникальности просто как организма человеческого. Поэтому...
0: Теперь он такой зеленый.
1: Да. Вот. Что касается каннибализма, случались ли акты каннибализма в Албании? И насчет второй вопрос, насчет европейской зоны.
0: По поводу каннибализма, да, иногда такое бывает. То есть это повторение Второй мировой войны.
1: Это, в принципе,
0: смысле,
1: где
0: да.
1: не бывает.
0: Да. Едят только убиенных. То есть живьем никого не едят. То есть не берут нормальных людей и там Вот, либо тот, кто уже там беспомощно больной. Вот, либо там уже все сейчас только-только вот уже да, остывать вот. Начал, вот еще не испортился. Вот таких иногда, да, вот. А по поводу...
1: тюрьмы, как бы.
0: Общеевропейской тюрьмы, вся мировая...
1: Вообще, сама идея, она очень свежая, я, так сказать, мне она даже чем-то нравится.
0: Да, и даже ЕС там очень заинтересовалась.
1: Так это... что это такое, простите?
0: Европейское сообщество.
1: А, понятно, извините.
0: Да. Вот, и... Но мировая общественность выступила очень против вот этой фишки, потому что как бы Албания — это определенный народ, и чтобы так вычеркнуть целый народ из жизни мира, это нельзя.
1: Ну как бы тут можно сказать, что в свое время вот как бы произвели такое массовое переселение чеченов, и в результате вот что получилось. Поэтому да. как бы не надо нам понять второй Чечни, попросту да. говоря, да еще на мировом таком уровне. Ну вот вопрос, который как бы просто-таки нас замучили этим вопросом. Вот я некоторых только радиослушателей назову. Мария Гуревич, пенсионерка из подмосковных Мытищ. Ну, да, в общем, многие, я думаю, всех там. Эдуард Корень, постоянный наш радиослушатель. Все спрашивают, как относится сиамский близнец Энджел Сторшин к расширению НАТО на восток?
0: Да, вопрос такой, конечно, очень интересный. Дело в том, что не раз я звонил нашему президенту, пытался...
1: То есть Борису Николаевичу?
0: Да, ему.
1: Ну да, тут нужно сказать, что как бы опять же в силу уникальности вот состроения своего организма сиамский близнец Энджел Сторшин имеет, конечно, доступ к великим мира сего.
0: И даже можно сказать, что удивляться. Они прислушиваются к моему мнению.
1: Ну, этого я, конечно, не знаю. Это
0: ну, это я знаю.
1: Ну, понятно.
0: Вот. И как бы мы с ним очень много беседовали на эту тему, стоит ли нам НАТО туда-сюда. Но я с ним поговорил, и мы так с ним сошлись на той мысли, что нам лучше взять денег у американцев на то, чтобы создать нашу армию нормально, чтобы платить денег. А вот. А мы в случае чего им поможем.
1: Совершенно понятно. То есть в случае чего мы сразу
0: да.
1: прям...
0: То есть тут да. сейчас такая проблема нагнетает, что всему миру стоит бояться китайцев.
1: Ага, а причина? Я, кстати,
0: их
1: знаю...
0: много, а остальных всех мало. И они хотят уже насытить всю планету с собой.
1: То есть как бы произойдет у них вынужденная борьба
0: вот
1: с социальным
0: миром. Вот они тоже Албанию они хотели купить.
1: Уже были попытки.
0: Да, да? они хотели вы, то есть выселить оттуда
1: а
0: всех албанцев,
1: тогда
0: купить.
1: Вот, может быть тогда вот этот как бы ход европейского сообщества, вот как бы насчет всей
0: тюрьмы
1: такой... Да, насчет тюрьмы
0: может
1: был,
0: быть, да,
1: чтобы каким-то образом... Мы уже знаем, мы уже застолбили территорию, дескать, такой, или...
0: То есть, это была попытка продать Китаю эту территорию и как бы всем насвести что как бы это будет тюрьма. Но на самом деле там бы была китайская страна, но туда никто бы не имел права въезжать, выезжать. То есть такая секретная зона до поры до времени. А вот, ну, как бы это не прошло пока. Вот, может быть, китайцы напрямую выйдут. Но, как говорится, мой старый друг Салли Бирш сейчас в бегах. И китайцы не могут на него выйти, чтобы денег ему предложить, чтобы он что-то сделал.
1: А скажите, а вообще вот какова сейчас ситуация в городе Тирана с другими национальностями, не с албанцами? Много ли там китайцев, там людей негроидной расы и так далее?
0: Ну, там вообще достаточно немного. Но их особо не трогают, потому что понимают, что в принципе, им так же плохо и даже еще хуже, чем всем остальным. Потому что, в первую очередь, на деньги попали граждане других национальностей, чем албанцы.
1: Понятно. Ну что же, после музыкальной паузы мы вернемся к беседе нашей сегодняшней с сиамским близнецом. Тема этой беседы, напомню, все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.
3: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум.

0: Хотелось бы немножко вот порасспросить вас о быте вообще, о быте албанцев. Ну, как у них обстановка в домах? То есть, вот, например, заходя в дом к москвичу, сразу чувствуется такая атмосфера совершенно определенная и иная, нежели, например, это дома у человека, живущего в Праге, ну и так далее. Вот какие-то особенности жилища средней албанской семьи, может быть, какие-то привычки, там, особенности национальных там каких-то отношений?
1: Ну, конечно же, первое, это то, что у каждого дома бассейн, ну, то бишь туалет. Вот. Ну и живут они так обособленно, то есть нет у них такого понятия, как соседство. Они все живут как пчелы в улице, сами по себе.
0: Нельзя ли тут поподробнее немножко все-таки?
1: Ну, то есть, у них нет такого, как у нас принято. Вышел из подъезда, сидят бабки, сказал всем здрасте. Вот, и все тебя знают 100 лет, и ты пошел. Там никто никого не знает и знать не хочет. Вообще албанцы, они злые.
0: Злобные люди.
1: Да, они злые друг на друга, что у кого-то есть автомат, а у кого-то нет автомата. Кто-то денег заплатил в этот банк 10 тысяч. Допустим, а другой 9. И вот кто заплатил 10, он злится на того, кто 9 заплатил.
0: Вот. А до того, наверное, тот наоборот злился, дескать, я штуку не дотянул.
1: Да. Когда-то, то есть, ну, да, думаешь, что. Да. Вот. И вот такое преобладание злобы, оно, видно, и вылилось вот в такую общую злобственность. Ну, то есть, как бы, если верить в Бога, то как бы Бог их и наказал за это. Вот. Это как бы Содом и Гомор в миниатюре. Вот, ну, в некоторой степени даже можно сказать.
0: Скажите, а вот форма одежды на улицах, то есть, ну, например, вот определите ли вы сразу, что, дескать, вот это как бы албанский идет человек или нет? Ну, в чем там ходит, например, молодежь, какие у нее развлечения? Ну, помимо, я знаю, что они там очень любят как бы украшать свои бассейны.
1: Ну, молодежь у них, в принципе, она вся везде одинакова. Вот, там, стрит-фэшн, все дела вот эти. Вот, есть просто студенческая молодежь. Это такие же студенты, как и у нас. Вот, немножко заумные виды, там, какой-нибудь албанского МГУ.
0: А вот, университет, ведь крупнейший университет в Албании, в городе Тирана. Университет международного права и экономики, по-моему.
1: Да.
0: Вот я знаю, что вы знакомы с некоторыми представителями ректората этого университета. Вот,
1: да, они все учились у нас в Москве.
0: Да.
1: А вот, когда они узнали, что приехал из России человек, вот, они пригласили меня к себе. У нас был очень славный фуршет. Вот, мы соревновались в питье водки, пиво там.
0: Кто... А скажи, много ли пьют албанцы? Вот.
1: Нет, они, вы знаете, все такие тоже слабые, как эти европейцы.
0: Uh-huh.
1: Вот, то есть я им показал несколько российских коктейлей, то есть водка без пива, который называется. Вот, водка с пивом. Вот, то есть у нас в России есть такое понятие, как водка без пива, деньги на ветер, да? Вот. Я им объяснил это дело, им это очень понравилось. Вот, и мы пили вот этот коктейль водкой с пивом. Вот, ну и они что-то были очень слабые. То есть после первой рюмки за столами становилось пусто. Потом я им показывал коктейль «Северное сияние». Это когда водка запивается шампанским. То есть очень тоже великолепный напиток. Если вы, допустим, желаете сэкономить достаточное количество денег, а не выпить там 3-4 литра водки, чтобы опьянеть, лучше запивать водку шампанским. Вот, и очень прекрасно, быстро очень опьянеете и сэкономите кучу денег. Не обязательно шампанское асти какое-нибудь дорогое, можно дешевое итальянское какое-нибудь.
0: А скажите, а насколько сейчас там безопасно или опасно на улицах? Вот после этого фуршета вы прогуливались ли пешком по Тиране, или все-таки как бы на бронированном так, броневичке передвигались?
1: Ну, на какой-то там вот этой, на какого... Кто-то меня отвез в отель. То есть у меня, если я много пью, я же там не сразу со всеми соревновался, а...
0: По очереди.
1: По очереди, да. То есть там...
0: То есть сеанс одновременной игры.
1: Да, такой. Я сломался где-то на предпоследнем их вот этим... Вот этом...
0: Гости как бы.
1: Нет, декан какой-то декан, был, да. Вот. И меня уже отвезли То есть, я очнулся уже в номере, помню, что я там что-то пил с кем-то.
0: Uh-huh. А скажите, а вот отношение албанской профессуры к личности Сайли Беруши каково?
1: Ну, дело в том, что сам Сайли выходец из профессуры, и они делали очень большие ставки на него, и в его проект вложили очень много денег. Uh-huh. И как бы
0: То есть это как президент от профессуры.
1: Да, вот, и он, в принципе, подставил их очень нехорошо, и они очень, то есть, я даже как-то сказал что-то про то, что я на короткой ноге, сами Сайли, они на меня так косо посмотрели, и один там мой хороший знакомый из этого университета шепнул на ухо: лучше об этом не надо, и я больше на эту тему
0: не занял.
1: Да, и никто ни разу не затронул этого имени в нашей беседе. Все спрашивали про то, как там в России хорошо живется. Там.
0: То есть все готовят почву все-таки, чтобы...
1: Да, то есть они хотят, чтобы мы взяли их. То есть вот профессура сама, то есть так как другой народ, он, как говорится, немножко, ну, в этом деле немного не понимает, а профессура, вот, интеллигенция албанская, она за то, чтобы мы взяли все-таки республику Албания себе.
0: Как бы к России присоединили, да. Ну, понятно. Ну, что же, может быть, еще вот какое-то из писем, я знаю, что вот...
1: Письма можно,
0: вот,
1: да.
0: И от кого это письмо, если сразу можно сказать, кто его написал?
1: А, да, сейчас я скажу. Сейчас, минуточку. Они вечно так подписывают конверты, ужасно. Сейчас, значит, это будет у нас. Нет, не он.
0: Ну, может, мне вот посмотрите.
1: Что вы хотите?
0: Может быть, я сейчас посмотрю.
1: А, вот, это Дансван писал.
0: А, Дансван, это да. Какой-то, по-моему, как раз китайский. Вот.
1: Нет.
0: Да, это албанец, это, албанское имя.
1: Да, на албанское.
0: А кто имя. Он, там не написано, профессия?
1: Он, значит, гальванщик на заводе. Вот, он полирует детали металлические.
0: Напыляет там всякие.
1: Да. Гальваническим способом обрабатывает металлические поверхности.
0: И что же хочет Ван Сдань?
1: Ну, он вот о своем досуге что-то... Не Дансван, а Дансван.
0: А, Дансван, простите, вот. Дансван, да.
1: Да, вот, значит, письмо. Его письмо, да. «Когда мы с другом шли в городе, то было тепло и сухо, и прельстиво. Мы шли в наш любимый магазин. Он хорош, потому что там можно иметь многих. Это очень удобное место для покупления. Особенно продукты там вкусены и мягки. Из продукт можно насладиться и иметь очень вкусным и прихвостаты пища и сидеть у блюдой и радоваться, что можно насытиться и переварить в желудке всю еду и любоваться тем, что не болит кишки и другой член. Сначала мы взошли в писаный магазин. Там мы увидели прельстивый забор, и об него насладились. Купили забор и вышли смело и сладко на задвижке из лейкового плаустуря. И купились тоже, вонзив гордый взгляд в товар. Вот очень трудно читать неразборчивый почерк, я извиняюсь за паузу. Иметь товар было наслаженево у нас. Когда пришли в наш любовный магазин, то встретили много другов и сладкого педагога из института. Все будездоровались. В магазине мы имели... Один бутылка, много молоки, хлеба, нет, хлебу. Жопку. Поридж. Кока. Едва квашеный. Еда квашеный. Гризли сушеный. карасик и другие овощи. Затоваривающийся мы вправили свои хозяйства в магазин. То есть был другой зипло. В дуром магазине был разнообразелый штук. В нем мы имели один грелка, два кипятикола, один секретат, чайник, посуда и другая техника, раскидушка и 8 грузин. И еще пылесос или мыльницу. Мы от всего этого возрадовались до плеши. Поздно пришел домой, мы приготовили пищу из еды и с другом возрадовались за свои заслуги.
0: Ну вот из этого письма как бы возникает несколько вопросов. То есть он тоже просится, Дан, сын, вот как бы вот сюда уехать, да? То есть тоже.
1: Ну, хочет... на самом деле это письмо датировано 1973 годом. Вот, то есть, тогда они еще, наверное, ходили по магазинам. Вот.
0: Ну да, то есть, судя, там изобилие было.
1: Да.
0: Ну вот хотелось бы попросить вас все-таки расшифровать несколько терминов из этого письма, которые наверняка у наших радиослушателей вызвали такое недоумение, потому что, то есть, может быть, через это письмо мы узнаем некоторые интересные подробности жизни албанцев, албанского населения. Вот первое, что значит писаный магазин?
1: Писаный магазин — это тот магазин, в котором можно... Есть бассейны специальные, вот, где можно...
0: То есть у них это все-таки, да, такая серьезная проблема.
1: Да, как... справить свою нужду.
0: Вот я знаю, что вьетнамцы сюда вот к нам приезжали, вьетнамские диджеи, на Эхо Москвы стажироваться. И у них вместо приветствия они себя спрашивают, что ел. То есть у них какая-то болезненная проблема всегда еды остро
1: ставить.
0: Может,
1: у них что-нибудь с отрыжкой?
0: Или, может быть, да, там кислотность какая-то. Вот. Себя спрашивают, что ел. Может быть, там как... Ну, все равно это считается у них вежливостью. Вот здесь, я так понял, все-таки у этих зациклено на какой-то... на дефекации.
1: Да, вот у них с этим проблема очень такая насыщенная.
0: Следующее выражение — насладились в забор. Вот хотелось бы немножко...
1: Но как бы вот эти бассейны, они все выстроены в виде забора. Ну, только без щелей, чтобы вода не вытекала.
0: То есть прям стоят в ряд?
1: Ну, нет, как бы такой квадратик, ну, вот...
0: В микрофон поверните к себе. Да-да-да, вот так.
1: Квадратик такой, как бы... Ну, вот как забор он
0: весь. А смысл?
1: Не знаю, просто так заведено.
0: Для красоты,
1: быть.
0: Как бы.
1: Ну, может быть, да.
0: Или, может быть, чтобы птицам было удобнее сидеть.
1: Да, чтобы каждая птица сидела на своем...
0: То есть, как бы, у них туалет все-таки называется еще как и забор, я понял.
1: Да, ну, как бы там...
0: Насладиться в забор, значит, да. Сходить в туалет, попросту говоря. Понятно. Вот в магазине, я так понял, вот рабочий этот купил странные вещи. Значит, некую жопку, гризли сушеного и, почему-то, овощ-карасик. Вот не могли бы прояснить некоторые особенности национальной кухни все-таки албанцев? Вот, ну, да, все-таки хотелось бы начать с жопки.
1: Жопки. Ну, это, знаете, такая вещь, сделанная из риса, муки, вот, молока, гречки, сухарей. Все это как-то перемешивается, выпекается и делается в форме попки человеческой.
0: А смысл такого?
1: Ну, как бы булка такая, называется она жопка по-ихнему.
0: А, то есть как бы это типа такое, ну, достаточно сложное все-таки хлебопечное изделие.
1: Да, это выпечка.
0: Выпечка, понятно. Дальше вот гризли сушеный. Уже гризли — это, насколько мы знаем, мишка такой.
1: Да, это там вот забивают медведей, то высушивают есть... их мясо и продают сушеные гризли.
0: То есть, а что там, как бы эта порода медведей водится в таком изобилии?
1: Нет, их там нету.
0: Понятно. А овощ карасик, вот это вот интересно, что же это?
1: Дело в том, что они все вот эти рыбные дела называют почему-то овощами.
0: То есть как бы там, да, помидоры, а что тогда помидор?
1: Не
0: то
1: знаю.
0: Есть если рыба, например, севрюга, это все равно овощ.
1: Знаете, я как-то вот на эти мелочи там особо не обращал внимания, да и времени не было. Я все время занимался какими-то важными политическими делами, либо общался с профессурой, вот, к примеру, либо ходил просто по домам, и, ну, как-то растения, росток.
0: А что, собственно, вот еще, давайте вернемся к дому, чисто к обиходу албанского жилища. Ну, вот вы уже сказали про бассейнчик, про забор.
1: А
0: еще
1: у них
0: какие-то особенности?
1: У них нет сковородок. Вот.
0: Так.
1: Они все жарят, варят только в кастрюлях. У них есть только кастрюли. А вот.
0: То есть вообще сковородка просто не применяется в силу как бы недогадливости? Или это концептуально, или просто от недогадливости?
1: А вы знаете, это как-то очень непонятно. Говорят даже, что была такая очень древняя история, когда разгневавшаяся жена ударила ночью по голове своего мужа чугунной сковородкой и убила его насмерть. И вот эта легенда потрясла всю Албанию, и с тех пор
0: сковородок
1: ввоз сковородок просто запрещен.
0: А скажите, а правда ли, что вот в Албании не едят яйца вообще? То есть как бы яйцеводство и куроводство отсутствует, что как бы у них огромное изумление вызывает вообще такой продукт, как яичница. Прямо они в недоумении.
1: Дело в том, что по их понятиям это то же самое, что зажарить заживо беременную женщину. Вот. И поэтому они как бы, ну, с уважением относятся к капризам природы.
0: Вот и как бы к беременному,
1: да,
0: яйцу.
1: То есть там не едят молодого поросенка, как у нас любят зажарить, да, на вертеле.
0: А, он же не беременный еще.
1: Неважно, это...
0: Как бы носитель генов.
1: То есть это зародок самый. Ага. Потом это невыгодно. То есть из него могла бы вырасти здоровенная свинья, ага, и накормиться могло бы 100 человек, а не 3.
0: А, что ж, ну разумно, разумно.
1: Вот. Да.
0: А, ну, тогда, может быть, телефонный звонок,
1: да,
0: теперь, если
1: вы
0: не против. 203-19-22, тема нашей сегодняшней беседы с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. Называется следующим образом: «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Александр.
1: Доброй ночи.
2: Это ваш постоянный слушатель Влас.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, у меня к вам 3 вопроса.
0: Угу, можно? Говорить. Да, говорите.
2: Во-первых, куда делась Катя Половинкина?
0: Угу.
2: Раз.
0: Да.
2: Второй вопрос. Скоро ли к вам в гости придут квачи?
0: Угу.
2: А третий. Не кажется ли вам, что ваш гость албанец, судя по примитивности мышления?
0: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо за вопрос. Ну, я по порядку начну. Значит, насчет Кати. Катя сейчас занимает ответственную административную должность при программе и также занимается вообще режиссурой нашей программы. Просто в силу некоторых временных сложностей с голосовыми связками она не может сейчас принимать участие в нашем прямом эфире, но она является полноправным участником программы. Что касается квачей, то они ведут свое шоу постоянное на одной из радиостанций, которую я по понятным целям не могу называть здесь. Вот. А что касается примитивного мышления, вот, как бы, сиамского близнеца Энджелса и Торшина, действительно, я хочу сказать, что что-то у вас случилось с этим, но я это как раз очень замечательный наш, кстати, вот, наблюдательный радиослушатель, человек, я имею в виду уже сейчас сиамского близнеца, который практически 2 месяца с лишним жил среди албанцев и общался там, естественно, перенял какие-то манеры и повадки. Вот, то есть, ну, например, я заметил, что сегодня вот вы ни разу не положили нога на ногу. То есть чисто албанская привычка. Вот. Но, естественно, мышление тоже каким-то образом, видимо, на вас вот повлияло. То есть я чувствую, что как-то вы немножко изменились все-таки. Что вы сами вот скажете по этому поводу?
1: Ну, вы когда-нибудь пробовали отсидеть в тюрьме хотя бы год?
0: Ну, это было так давно.
1: Ну вот, и поэтому вы же когда вышли, у вас все дела, вот эти пальцы веерочком, там, вот этот жаргончик, все. То есть я сейчас поживу еще 3 дня, адаптируюсь в Москве, схожу в несколько ночных клубов, встречусь с кем-нибудь из российской профессуры, и мой уровень поднимется. Так что вы не волнуйтесь, дорогой Влас.
0: все будет нормально.
1: Да, все будет нормально.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Александр, добрый вечер, Angels и Торшин. Вот у меня к вам такой вопрос, Angels. Не отражается ли такой, в общем-то, трудный образ жизни, который вы ведете на Торшине? То есть вот я имею в виду возлияние, фуршета там... переезд
0: в Албанию.
2: С места на место. Это первый вопрос. Потом у меня вопрос к Александру.
0: Да.
2: Вот вы как-то говорили, что у вас будет выставка. И вот что с этим? Как
0: понятно, понятно.
2: И Angels, вот вы поставили первую композицию самую. Там, кажется, Удо Дюркшнайдер пел. Вот что это была за группа?
1: Это был Удо, 97-й год, который только вот сегодня появилась пластинка.
2: Что, серьезно?
1: Да, в России.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
2: До свидания.
0: До свидания. Ну, пока вот говорили о, так я понял, музыке, я вспомнил остальные вопросы. Значит, вопрос к вам насчет того, каким образом на Торшине сказываются вот эти физические нагрузки.
1: Дело в том, что все физические нагрузки, они распределяются в равной степени по организму обоих туловищ в процентном соотношении с массой тел.
0: Ну и к тому же еще хотел сказать, что на самом деле блага, они тоже таким же образом распределяются. А блага у вас, как бы, если вы способны вложить в Албан Агробанк 200
1: Вот, и потом, если пьем мы вместе, я и Торшин, то мы напиваемся в два раза быстрее, чем пил я, либо он один. Да.
0: Наоборот, медленнее.
1: Нет, в два раза быстрее. То есть наши тушки наполняются алкоголем в два раза быстрее.
0: То есть в две глотки, что называется.
1: Да.
0: И следующий вопрос, касаемый выставки. Как бы человек, который брался за организацию этого проекта, он почему-то ушел немножко сейчас в тень. Причин я этого не знаю.
1: Может, он с нашим албанским другом-то и ушел в тень-то.
0: Вполне возможно.
1: Кстати, если я когда ему дозвонюсь, я у него спрошу, нет ли с ним рядом этого товарища.
0: Да, тоже поинтересуюсь. Но я сразу, как только что-то с выставкой прояснится, обязательно об этом сообщу. Вот. Ну и я предлагаю послушать еще телефонные звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Эхо Москвы.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: А вот такой вопрос. Значит,
1: Щукин... А представьтесь, пожалуйста.
3: Андрей меня зовут.
1: А фамилия какая у вас?
3: Закускин.
0: Записали.
3: Здорово, да?
0: Да-да-да.
3: Щуки есть в Албании, да? Караси есть. Церетери, по-моему, тоже есть. Вот. А как с сексом в Албании? Секс есть?
0: А, хороший вопрос. Спасибо. Спасибо вам, Андрей.
3: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Я сейчас могу зачесть письмо по этому поводу.
0: То есть, как бы присылали. Давайте, кстати, ответят. А это письмо от женщины или от мужчины?
1: Знаете, я не понял.
0: А, ну что же, кстати, то постараемся.
1: У них такие имена, что там не разберешься.
0: Давайте сделаем так. Кстати, наш радиослушатель, вот им такое предложение. Сейчас сиамский близнец зачтет одно из писем албанского гражданина или гражданки, которое пришло.
1: Мы на конкурсной основе решим, кто это был.
0: Да, вы звоните и попытайтесь сказать, кто же это все-таки был. И проблема, я думаю, в этом письме поднята достаточно серьезно. Да ладно, вы имя-то не считаете, ну чего-то. Вдруг кто-то знает албанские рекламации и нам все скажет. Давайте сразу письмо.
1: Письмо, да? То есть имени
0: не
1: надо,
0: конечно,
1: да?
0: Не стоит.
1: Потому что она ничего не скажет, мужчина или женщина.
0: Да.
1: Это Ачим Ленцген.
0: Ага, албанские откровения, значит, албанский секс.
1: Да.
0: Секс по-албански.
1: Секса, да.
0: Секс по-албански.
1: Да.
0: Из серии «Албанские откровения» в рубрике «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить».
1: Да. Значит, письмо. У меня есть друг хороший. Он мужик. Друга моего зовут хорошо. Мы с ним дружны говно. Он является моим любовным соратником и союзником. Мой друг хороший господин. Мы с ним не ссоримся. Он никогда не бьет меня палкой или шнурками. Я возрадуюсь, когда он меня любит. Друг и я мечтательные много. В детстве хотели поиметь корову или быка в деревне. Но потом решили поступить в институты. «Мой друг большой красавец». Спереди у него лицо красивое и глаза добрые. Ноги красавца смуглы и нежны, как руки.

0: Друг не занимается плохими делами, не курит, не пьет. Я и друг любим гостевание. Он наш праздник. В гостях мы любим петь и страдать. Время был веселый и теплый. Я и мой любовный друг иногда занимались вдвоем. Нам было тепло и уютно вместе. После поступка сюда мы распрощались и долго не занимались. Но я остаюсь ему любовным другом.
1: А скажите, а почему же все-таки вот вам такие письма присылают? Это же прям практически личное откровение вот албанского гражданина.
0: В течение вот последней недели, в которой я уже пребываю в России, я открыл клуб сострадания албанцам. А вот и сами албанцы пишут мне письма. Вот они узнали об этом, то есть за те два месяца, которые я пробовал в Албании, обо мне узнала вся Албания.
1: Ну да, естественно. Вот она знала о вас еще со времен вашей дружбы с Саэль Беришей.
0: Да.
1: Собственно, скажите, а вот почему так у них все-таки плохо с русским языком? Как бы, ну, конечно, понятно, о чем идет речь.
0: Ну, тут один ответ. Да. Они же албанцы.
1: Ну что ж, вообще логично. Вообще
0: да,
1: логично.
0: И вот русские у них знают только в основном те люди, которые были в России.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22, тема
0: может,
1: нашей сегодняшней...
0: Может, кто-то из Албании опять же позвонит.
1: Тема нашей сегодняшней беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня два вопроса. Я просто не силен в геодезии, вот, и картографии. У меня вопрос, где вообще находится Албания, и далеко ли от Серебряного бора до нее?
1: Откуда, извините?
2: До Албании.
1: Отсюда до Албании.
2: От Серебряного бора до Албании.
1: Ага, понятно.
0: Вот, часа три лета.
2: Сколько?
0: Часа три.
2: Беда. А второй вопрос. Как вот бороться с такой вот страшной болезнью, как жабодавка?
1: Спасибо. Я что-то не слышал об такой болезни.
0: Ну, это же, по-моему, наши радиослушатели просто фантазируют.
1: По-моему, тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Александр. Я... Вот меня интересует такой вопрос. Как в Албании относится рок-музыке, в частности, к группе AC/DC? Ведь не секрет, что солист этой группы наполовину албанец. То есть я говорю о Брайане Джонсоне. Вот. Его мама албанка, а отец, насколько я знаю, наполовину узбек и наполовину украинец.
1: Ну, он, кстати, успел своих родителей вывести, вот, насколько я знаю, до начала этих событий все-таки.
0: Ну, он давно уже.
1: Спасибо, спасибо за вопрос.
3: И, пожалуйста, мне такая просьба, если это возможно, в конце, значит, ну, или по ходу к делу, передать такую песню, которая посвящена албанской армии, за названием «Биг Ган».
1: Хорошо, спасибо. Это композиция группы AC/DC, так называется, посвященная албанской армии. Мы постараемся выполнить вашу просьбу.
0: Да, я думаю, мы что-то начнем.
1: Вот. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени. Я предлагаю сейчас послушать музыку. Вот. А после этого мы уже продолжим дальше нашу беседу с сиамским близнецом Энджелсом. Точно.

0: Напоминаю вам, что тема нашей сегодняшней беседы с только что вернувшимся сиамским близнецом из дальней командировки. Он вернулся все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. По ходу беседы Энджелс зачитывает нам письма, которые присылали ему албанские граждане в тот момент, когда вот он там находился. Но я прежде всего хотел спросить о некоторых, так сказать, моментах, связанных с вашей близкой дружбой с Саили Бериш. Не могли бы вы рассказать немножко о его семье, о каком-то там, может быть, о каких-то особенностях семейного распорядка президента Албании, может быть, бывшего, я пока не знаю.
1: Вы знаете, ну, может быть, это в первое впечатление, но мне он показался достаточно хорошим собеседником. Вот. Ну и просто хорошим человеком. Может, какая-то рутина его завалила, и он сделал некоторый неосторожный шаг. Вот. Ну, человек, который разводит енотов, я думаю, он не мог просто так обойтись со всем албанским народом.
0: А, собственно, зачем енотов?
1: Ну, он не для мяса, не для шкурок. У него живет парочка енотов, то есть енотих и...
0: А вот в резиденции загородной или в городской квартире?
1: В городской прям живут, у них собственная комната.
0: Ты подумай.
1: Да, вот сколько она, по-моему, 40 метров.
0: Угу. Вот у енотов?
1: Них... Да. Угу. А вот у них как бы сделаны там посадки, земля, то есть у них...
0: А вот сейчас он вроде как выехал за пределы Албании, вот он забрал животных с собой, вы не в курсе или...
1: Нет, он взял только самое необходимое, зубную щетку, пасту.
0: То есть как спартанец истинный
1: подался. Комплект запасного белья, там жену и 3 дочерей.
0: Угу. Ну, а еще какие-то особенности? То есть еноты, это как понятно, любимцы президента. Вот. Но что он, например, любит есть на завтрак, на ужин? Может, там жопку любит...
1: Ну, вы знаете, как-то мы с ним особо не столовались. Был обычный фуршет в честь приезда меня как-то.
0: Угу. Вот и что подавали в семье? То есть я же знаю, что вы были как раз на семейном обеде по приглашению самого Саили Бериша.
1: Ну, был рыбный день, четверг. Вот, и была в основном рыба.
0: Овощи, то есть по-ихнему.
1: Да, овощи по-ихнему.
0: Ага, ну а как они готовят овощи, если без сковороды? Как что, вареная рыба, как вот наша
1: домохозяйка? Нет, жареная на дне, это кастрюля, рыба.
0: А, то есть на дно кладут,
1: да,
0: и жарят?
1: А им, правда, неудобно переворачивать неудобно.
0: Вот неудобно никак.
1: Ну, они берут, у них крышки такие, без ручки. Mm-hmm. И они переворачивают кастрюлю так вот.
0: И в другую кастрюлю.
1: Нет, и рыба падает на крышку. И уже на крышке лежит, жарится. Потом, когда начинает перегорать, они опять переворачивают. И как бы у них вот такой способ жарки.
0: Не, да, проще ли как-то отменить эту легенду? А вот...
1: Ну, они вот боятся, что это может повлиять на резком сокращении мужчин.
0: А ведь, как бы, вот скажите, албанец и воин — это одно и то же?
1: Ну, в принципе, да, потому что у них в крови, знаете, они такие воинственные, если посмотреть летописи их.
0: А скажите, а вот самый любимый, самый распространенный среди албанцев вид спорта?
1: Это бег. Дело в том, что у них очень плохо с транспортом. И они почему-то все время бегают. И, наверное, все время опаздывают на работу. Вот, потому что гудок идет за полчаса.
0: До начала смены.
1: Да, и ему надо успеть и поесть.
0: Домчаться просто.
1: Да, и домчаться. И, ну, и там другие, опять же, в бассейн зайти. Вот. И все это вот быстро они как-то бегают. Вот.
0: А скажите, а Саили Бериша тоже не исключение в данном вот случае? Или все-таки у него какие-то есть свои виды спорта?
1: Нет, он не исключение. Он тоже очень много бегает, потому что у него тоже раздается гудок в его комнате.
0: То есть это национальное такое,
1: да,
0: явление,
1: то есть это
0: албанский
1: строго,
0: гудок.
1: Да. Все строго полшестого встают. Или в 5, я сказал.
0: В 5, по-моему.
1: Да, и полшестого приходят на работу. Все, независимо кто ты, детсадовский работник, сельский учитель, просто рабочий или президент, ты должен встать в 5 утра и в 5:30 уже быть на работе.
0: А вот пенсионеры освобождены от этой обязанности или они должны как бы тоже что-то вот...
1: Ну, вы знаете, вот инвалиды Второй мировой Отечественной войны, ну, вот эта вот категория людей, как участники ВОВ, инвалиды, инвалиды труда, герои труда.
0: Албании вот.
1: Да, герои. Вот, они освобождены от этого вставания, у них отключают этот гудок.
0: Ага, а пенсионеры?
1: А пенсионеры они строго встают обязательно, да, так как они должны
0: помогать. А дети, помогать. Вот до какого, с какого возраста начинают строиться?
1: Ну, если уже в детский сад начинает ходить ребенок, то он уже
0: ну
1: все,
0: да, да, да, уже, разумно, да. Да. Ну что же, телефонный звонок мы послушаем, если вы не против, 203-19-22, и вы можете задавать ваши вопросы, те вопросы, которые, в общем-то, вы хотели бы задать, но боялись, о Албании, сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вот я бы хотел узнать, вот какая все-таки в Албании, ну, промышленность, потому что такое ощущение, что там один завод какой-то большой, на котором вся страна, так сказать, работает. Вот чем она живет вообще? Сельским хозяйством там или еще чем-то?
0: Понятен вопрос, спасибо. Вот письмо же пришло от Гальванщика, вы сказали. Это весьма интересно. То есть для меня было даже некоторой неожиданностью, я понимаю нашего радиослушателя, потому что как-то странно, вдруг Албания и Гальванщик. Это сочетается как, например, Майя Плисецкая и, например, Новая Гвинея, Папуа.
1: Дело в том, что у них есть такие мини-заводики, частные предприятия, такие маленькие. То есть они, в принципе, сами ничего практически не производят, но все-таки есть какие-то небольшие отрасли, которые они делают сами. Вот. А так это аграрная страна, это в основном сельхозведы все.
0: А, вот, и... а скотоводство? Как я думаю, опять же, тоже скот употребляется.
1: Скотоводство, рыбоводство, овощеводство. Да. Да. Вот, то есть в основном вот эти направления у них очень сильно развиты. Вот, ну и пока председателем, то есть не председателем, а этим президентом был наш друг Сайли, все разводили енотов у себя. У них сейчас огромное количество енотов, и они сейчас живут только за счет того, что продают шкурки енотов.
0: Ну, кстати,
1: другие страны.
0: Мясо енотов тоже пользуется популярностью.
1: Но они его съедают сами, всего того, что голод, а шкурки, ну, как бы... Магазины все разграблены, одежды уже все они себе наворовали, вот, а шкурки они продают.
0: Вот. А вот сейчас практически, вот когда вы уезжали, вот пекарни, выпекающие жопки тоже встали?
1: Нет, вот пекарни, это как бы святое осталось, и жопки полным ходом идут вперед.
0: То есть как бы все-таки вот ограбить, там я что-то слышал, что
1: это
0: там...
1: Это уже святотатство.
0: Святотатство.
1: Да, хлеб это
0: военный
1: святое,
0: склад
1: да.
0: можно, а жопку как бы не трогать. Да. Понятно.
1: Святотатство даже. Угу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег.
0: Здравствуйте.
3: Я хотел спросить, Александр, ведь, наверное, вам тоже хочется поехать теперь в Албанию. И я хотел поехать вместе с вами и вместе с сиамскими близнецами. Я просто хотел спросить вас, как это можно сделать, и когда просто жопки и мочиться в бассейне, это все так классно. Когда это можно сделать, и каким образом? Спасибо большое.
0: Спасибо. Но я не поеду сразу, я говорю.
1: Я поясню, что одна туристическая фирма, я не буду ее называть.
0: Да, нельзя.
1: Вот, это нельзя, денег не платили. Вот, она сейчас организует туры вместе со мной, под моим руководством, в Албанию. Вот, участие в боевых действиях.
0: Гарантированно.
1: Да, участие в манифестах. Опять же...
0: В ограблениях специально сформированных военных складов.
1: Да.
0: То есть специально склады фирмы ставят.
1: Поход в их университет для
0: фуршета
1: с профессурой. Да. Вот, ну, в принципе...
0: Тут масса. Вот я смотрю, вот вы мне дали тоже...
1: Повтор всех моих похождений.
0: Прайс-лист, тут даже написано «Секс по-албански». Вот. Да, персональный бассейн, то есть как бы забор и так далее. А вот условия проживания какие? Что там? Кондиционер, там отель, звезды?
1: Я
0: там?
1: Не знаю, вот там... Сейчас эта фирма как раз достраивает отель, если его не снесут, да, то как бы въедем в нормальное здание. А так, ну, в палатках где-нибудь поселимся.
0: Это даже ненадолго, это на неделю к тому же будет.
1: То есть там будет вывозной забор стоять. То есть нормально.
0: Я тут пропустил, да, написано вывозной забор. А скажите, все, вот пункт 10 написано, оружием обеспечивает фирма, оружие за счет фирмы. Понятно, ну что ж, следующий звонок.
1: Да.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Лена. Я хотела бы узнать, а вообще как албанские женщины выглядят? Красивы ли, на ваш, так сказать, взгляд, они?
0: Ну, Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, кстати, тема достаточно интересная, потому что...
1: Женский вопрос, можно сказать.
0: Женский вопрос. Кстати, и я вот, откуда бы я ни возвращался, у меня часто спрашивают знакомые, а как там выглядит местное женское население, вот. И я, честно говоря, собирался этот же вопрос задать вам. Что за женщина в Албании? Албанская женщина, какова она, как мать, как героиня? Может ли она в хату войти с уздечкой, коня задержать, тресть, как рыба, облет и молчит наглухо, да?
1: Но в горящую избу и сквозь медные трубы проходят только русские женщины.
0: Ага, что ж, вот. Это похвально. Я думаю, Лене приятно это слышать.
1: Да, и албанцы, ну как, то есть албанцы — это не какие-то чудовища, с глазами во лбу где-то, да, и так далее. Ну,

0: армия там все.
1: Ну, понятно. А вот скажите, вот был такой прогноз, что в силу того, что как бы все албанское население вдруг резко сказало, отдайте наши деньги, потом, значит, ля-ля-то-поля, все это переросло в такую уже битву в большом таком масштабе. Вот. А, то есть это, в принципе, не гражданская война, ее нельзя назвать гражданской войной, да и вообще войной сложно назвать, потому что все, то есть другая сторона воинствующая,
2: да, в лице Саали Беруши,
1: она как бы, да, а воинствующая сторона в лице Саали Беруши просто как бы ретировалась, да. Вот. И была такая теория, что постепенно албанский народ, как заводная машинка, которому очень уже как бы скучно, уже вроде подогрев есть, просто начнет искать противника, и произойдет разделение как раз между, ну, половой, по половым признакам. То есть будет гражданская война между албанскими женщинами,
2: даже
1: мужчинами.
2: Можно сказать, половая война будет.
1: Половая война, да. Это действительно так?
2: Да, это возможно, и я призывал массы албанские к тому, чтобы это не делали. Иначе просто это скажется на рождаемости. Они могут вымереть.
1: Угу. И тогда действительно придется делать тюрьму там.
2: Да, но...
1: Ну, вот. Понятно. Ну, понятно в целом.
2: Ну, да. Угу. Хотя сейчас пробирочные дети там и женщины как бы вот в силу этих вот, они как бы... Это их стимулирует.
1: А скажите, а на каком уровне сейчас обстоит вот дело с медициной в Албании? Ну, скажем, вот вырвать зуб или там поставить клизму, опять же, то есть, ну, вот насколько это безопасно, насколько там медицина все-таки, в смысле гигиена там стерильная, ну, и так далее?
2: Медицина сейчас очень плохо, потому что очень много зданий разрушено, особенно это больницы. А вот вырывание зубов происходит вольным стилем, там удар в челюсть, как говорится. А вот клизмы применяются не там, они не продезинфицированы. Это обычные пластиковые бутылки из-под Кока-Колы. Все настолько примитивно, люди не думают о себе.
1: Угу, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Скажите, пожалуйста, ну что вы, женщины, половой вопрос. А что Энвер Хаджа по этому поводу думает?
1: Где думают?
3: Да, Энвер Хаджа.
1: А, понятно, спасибо за вопрос.
2: Я так и не понял, где думает.
1: А Альвир Хаджа что думает по этому вообще, на всю, по этому поводу, Альвир Хаджа? Я, правда, не знаком с этим.
2: Мы с ним даже не разговаривали на эту тему. Я думаю, на следующей радиопередаче...
1: Нет, ну тут нужно вообще сразу сказать, что Альвир Хаджа это как, то есть, ну, настолько широко распространенный в Албании имя, как Саша. А фамилии, как, например, там Иванов или Сидоров. Поэтому, то есть, сложно сказать, кого подразумевал сейчас в виду наш радиослушатель. То есть, может быть, вы просто думаете об одном Альвире, а он имел в виду другого Альвира, потому что только в кабинете правительства Саали Бериши было Альвиров Хаджа, ну, не менее 5 штук, я это знаю.
2: Да, и при том очень близкие сенаторы были.
1: Да, тоже ретировались. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
4: Вот скажите, пожалуйста, да. Вот как вы сейчас там не испытываете потребность пищи на радиостанции? Как вам оставила смена-то предыдущая, холодца там?
2: Ну, а знаете... что, у них праздник какой-то был?
4: Нет, это вот Александр просто говорит, что обычно оставляют.
1: Ну, в этот раз тоже не исключение. У нас очень порядочные сотрудники в этом смысле. И вот эта цепочка, она неразрывна, смею вас уверить.
4: То есть подвести там вам не требуется?
2: Нет, да, и вот эти музыкальные паузы, они существуют лишь только для того, чтобы вы закинуть... начавкали в микрофон.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Да-да.
2: Здравствуйте.
1: Знаете, да? Да-да-да.
5: Это Борис.
1: Здравствуйте.
5: У вас сценарий там, да?
1: Сценарий
5: про Албанию, да?
1: Нет, по-моему, это у вас был сценарий по написанию вашего последнего альбома. Вот. Ага. Как он у вас назывался, альбом «Навигатор» последний?
5: Не знаю, вот песню последнюю злупили, не та была, да?
1: Не та песня?
5: Да, это не Албания. Это не армия.
1: А, то есть вы имеете в виду про, как бы, про
5: Бигана. Да,
1: хорошо.
2: А сейчас будет же, по-моему, эта композиция.
1: Сейчас будет.
5: Дай бог.
2: Звоните еще.
1: И встает, опять же, вопрос, который, я думаю, все наши радиослушатели задали прямо сейчас вам. Вам это, я имею в виду, сам.

0: Одинокому Близнецу, Энджелсу и Торшину. Каковы вообще сейчас, какова ситуация в Албании с авиацией, с военной и гражданской авиацией? Не применяется ли вот этими восставшим населением авиация против, ну, непонятно кого и так далее? То есть участие авиации в албанских событиях?
1: Ну, такого масштабного аэропорта у них нету. Вот, если туда лететь, то прилетаешь в соседние страны. Вот, и оттуда поездом, машиной добираешься до Албании. А вот, а так у них в некоторой степени есть развитая авиация еще.
0: Простите,
1: в тысяч...
0: а вот что-то я такое помню по телевидению, вроде показывали про какой-то аэропорт. Или это чтобы не обидеть просто?
1: Ну, это, может быть, показывали соседнюю страну.
0: А, понятно.
1: Да, в Албании есть договоренность там с соседними странами по поводу того, что как бы, когда что-то упоминается, то это как бы их аэропорт тоже, они за это отплачивали денег.
0: Получается, что вот от Серебряного Бора только 3 часа лета до соседней страны, а соответственно до Албании
1: еще до Албании ехать. Да. А вот, значит, еще в 1936 году правительство Советского Союза вот продало около 200 кукурузников, используемых у нас в сельхозтехнике для
0: рассева.
1: Нет, для того, чтобы укрепить мощь албанской армии.
0: А. Вот, ну, тогда, же, тогда было модно помогать.
1: Да, вот, тогда еще шло все в предвестии Второй мировой войны. Вот, и с тех пор они вот летают на этих кукурузниках и даже сейчас, по-моему, сражаются на них. Вот,
0: хороший уход за самолетами, да. Кстати, надо сказать.
1: Кидают гранаты во все. У нас до сих пор одна коммерческая фирма поставляет запчасти для кукурузников в Албанию.
0: Надо же.
1: Да, то есть, вот маленький заводик.
0: Замечательно, кстати. Да. Совершенно неожиданная информация и очень так прям удивительная. Прям. Ну что же, я думаю, что, может быть, сейчас мы обратимся опять же к письмам албанских граждан. Опять же, рубрика «Албанские откровения» и письмо, которое...
1: По поводу хобби.
0: По поводу... Хобби, а, вот да. Этот, да, кстати, действительно, ведь этот вопрос, как, что, собственно...
1: Приспустился слегка.
0: Приспустился. Как-то мы его немножко, да, забыли. Хобби албанцев, албанского населения, чем занимаются в Албании. А давайте сейчас спросим, вот, кстати, сперва, если вы не против, у радиослушателей, как они думают.
1: Да,
0: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Добрый
0: Можно вечер. Вам задать сразу вопрос?
2: Давайте.
0: Скажите, как вы думаете, вот у населения Албании какое хобби, чем занимаются албанцы в свободное от работы время? Ну, не сейчас, понятное дело, что сейчас они как бы...
1: Спят.
0: Да.
2: Ну, наверное, спорт занимаются.
0: Спорт. А еще какие-то есть предположения?
2: Ну, может быть, я хотел как раз спросить по этому поводу Сиамского Близнеца и Торшина, какая господствующая религия в Албании. Может быть, они ходят куда-то?
1: Понятно. Куда ходят?
2: В церковь, наверное.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну, о религии. Или, ну, о религии, может быть, позже. Это серьезная тема.
1: Да, отдельно. Это надо развивать ее отдельно.
0: Давайте еще попробуем звонок. То есть спорт, да. Было предположение. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас. Алло.
3: Алло.
0: Да.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы думаете по поводу вот албанского хобби?
3: Насколько я знаю, я вам сейчас из Албании сам звоню. А у нас коллекционируют транзисторы, по которым передают каждое утро гудки. Вот, и человек, который собрал большее количество транзисторов, он считается национальным героем. Вот, это я вам могу сказать, поскольку я там живу. И вот этому можете верить достоверно.
0: Что же, спасибо. Спасибо за ваше мнение.
1: Ну, судя по тому, как он это выговаривал, что действительно, я бы сказал, что это албанец в стиле Албании.
0: Хотя, на самом деле, по-моему, немножко как бы нас попытались разыграть. Вот. Давайте послушаем истинную картинку. Итак, откровение Албании, хобби албанцев, письмо. То есть это, кстати, тут нужно сказать, что вот это письмо, основная цель, с которым оно прислано, и которое вы сейчас будете читать, это попытка устроиться здесь на легальную работу. Вот здесь, да, или в любой другой стране, да.
4: У меня есть любимое занятие в большом количестве. Оно является труд. Это великий дел и занятие. Все, в конце концов, славит труд. Это меня вдохновляет и радуюсь. Трудиться трудным делом имеет славу в мире. Мой любимый труд – это умелые руки. Например, однажды днем я резал веревку. Но порезал конец и палец. Несмотря на ужасный и душевыдирающий боль, я не упал ухом.

а наоборот, возрадовался, потому что палец выжил. И великий прославленный труд завершился умело и мудро. А кроме умелой руки, я любовен готовить. Особенно мне нравится готовить пищу. Иногда я готовлю еду, молоки, крошу, сардель. Сосиски, котлеты.

жопку. Конфету и другой пищи. Все меня считают великий повар. Но я скромен, но прельстивый и возрадуюсь от наслаждения. Если другой труд, кроме умелой руки, готовить, это учиться. Я учиться хорошо. Мой любовный предмет – это русский язык. Я им горжусь. Он мне прельстивый и любовный, как мама и папа. Все его славят и пишут произведения советские, особенно Ленин. Этим я тоже горжусь. Весь труд – это слава. Все трудом горды. Наш великий поэт писал, что труд нам любовен и славен, и мы им горделивы, и целовать ему пятку.

0: и другой член. В качестве благодарности за хлеб. Вода. Вода и мыло. Еще, например, великий советский русский писатель. Еще, например, великий советский и русский тоже писатель Лени В.И. писал. Почти то же самое. Весь советский народ этим гордится и славит строчку памяти труда и Ленину дорогому, и любовинем поклониться. И я тоже этим горден и возрадован. Мое любимое занятие – хорошо отражать всемирно известное произведение. Слава партия, слава Ленин, слава труд.
1: Да, совершенно такое замечательное письмо. Видно, что вот ход мысли автора этого письма опережает просто вот движение его руки заметно по некоторым, скажем так, признакам. Но опять же, тут некоторые термины, которые, если позволите, я да, попрошу хорошо разъяснить. Вот интересный термин «кроша». То есть я готовлю крошу. Что это значит за кроша?
0: Ну, насколько я знаю, они брали жопки. Угу. Вот, и раскрашивали их.
1: А смысл?
0: И языком со стола слизывали. Ну, как бы это
1: странное вот занятие.
0: Такой способ поедания.
1: То есть, есть ли другие способы поедания жопок целиком?
0: Не, откуда? Ну можно просто, то есть все общеизвестные, как хлеб едят.
1: Ага, а так вот это кроши, это да. Оригинальный у них подход. А потом молоки, то есть вот там было сказано, что типа он готовит молоки. Немножко непонятно, молоко существует в сельде.
0: Да.
1: Вот, ну, с молоком нет, вряд ли это как бы, наверное, ассоциируется.
0: Нет, это скорее всего молоко. Только то в множественном
1: просто
0: числе.
1: То есть просто он ошибся, видимо, в написании, да?
0: Нет, это просто множественное число.
1: А, понятно. И сардель. Вот это что такое?
0: Это обыкновенная сарделька, только в 3 раза больше.
1: Ага, то есть это албанское такое.
0: Да, албанский сардель.
1: Ну, то есть, в принципе, вот еще непонятно, зачем было автору этого письма резать веревку. То есть такое рукоделие странное, травмирующее, причем вот какое-то очень странное хобби. То есть у меня действительно опасения серьезные за здоровье нации албанской просто возникают.
0: Человек показал, насколько он любит работать.
1: А, то есть трудоусердие, да? То есть, а действительно, вот скажите, вот ваше наблюдение вот за албанцами вообще, как они трудолюбивы, усердны?
0: Усидчивые. Ну да, вот усердные такие они прям.
1: То есть
0: они, может быть, не любят работать, но они усердные. Они вот, знаешь, отдаются полностью, но ничего не делают, наверное, все-таки.
1: Угу. Ну, понятно. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
3: Да. Да.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Ну, у меня, в общем-то, несколько вопросов.
3: Давайте мы записываем.
2: Собеседнику. Да, в первую очередь, вы такие замечательные письма зачитывали в прямом эфире. Мне хотелось бы, это уже давнишняя моя мечта, я хотела бы переписываться
3: с албанскими друзьями, да?
2: Да.
3: Переписка. Угу, записали. Мы, может быть, в конце программы возьмите ручки и бумаги, пойдем несколько телефонов и адресов продиктуем.
2: Это было бы замечательно.
3: Да. Дальше следующий вопрос.
2: Вот, потом по поводу албанской кухни.
3: Угу.
2: Я очень люблю албанскую кухню.
3: То есть несколько рецептов дать?
2: Несколько рецептов, да.
3: Рецепты, понятно. Угу.
2: В Вот, и что еще? Еще по поводу досуга все-таки.
3: То есть досуг.
2: Албанской молодежи, так скажем.
3: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за эти вопросы. И мы ответим на них, вернее, как мы, я так примазался. Конечно же, замечательный наш знаток Албании ответит на них после музыкальной паузы.
0: Да.
4: Что такое за звуки, а?
5: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И я напомню вопросы, которые нам задала, вернее, вам радиослушательница. Первый вопрос, это касаемый переписки с кем-нибудь из албанских граждан. Мы уже сказали, что приготовьте ручки, бумагу. Мы в конце программы назовем вам адреса, по крайней мере, вот этих писем. Я думаю, что будут только рады общению с вами. Кухня и рецепты. То есть, если можно рецепт какого-нибудь блюда. Ну, вы как-то вкратце упомянули, например, что входит
1: в жопки.
0: В жопки, да. Что это?
1: Ну, это достаточно простое. Все, то же самое почти, как хлеб.
0: Ну, может быть, так какой-то другой. Например, вот, может быть, каким образом готовят они, например, овощ карасик или гризли сушеную, или вот тут, например, сардели, что сделать?
1: Ну, вот сардель очень интересный продукт. Значит, это делается из свежезадушенной свиньи. Дело в том, что они их не закалывают, а душат.
0: Смысл?
1: Ну, чтобы шкурку не попортить.
0: Логично.
1: Вот, и, значит, берется мочевой пузырь. Вот, и в него набивают вот эти вот всякие желудочки, кишки, ну, такой вот, ну, типа что-то наши ливерные колбасы туда напихивают.
0: А как-то их перемалывают?
1: Ну, да, естественно, их перемалывают, получается, как котлета. И в мочевой пузырь засовывают, перетягивают.
0: А специи какие-то
1: специи
0: там?
1: Специи добавляют, то есть туда входит корица. Вот, красный перец и черный вместе. Вот, то есть они в совокупности дают нечто другое, чем в отдельности. Вот, соль, щепотку сахара.
0: А сахар зачем, как бы?
1: Ну вот, нужно обязательно.
0: Вот, а албанский сардель, чтобы получилось.
1: Да.
0: Без сахара просто будет. Понятно.
1: Вот, потом... Значит, нитками заматывают с двух концов.
0: Вот мочевой пузырь.
1: Да.
0: А ведь пахнуть будет, а нет?
1: Не, ну его же моют.
0: Понятно.
1: Его сначала выпаривают.
0: А вот
1: моют, выпаривают.
0: А вот о процессе выпарки немножко хотелось бы. Потому что, то есть, как бы, наверняка наши радиослушатели записывают, как бы мочевой пузырь достать, это не проблема сейчас. Вот, а просто выпарка. Как выпарить мочевой пузырь задушенной свиньи? Если свинья будет не задушена, ведь все-таки, то есть...
1: Это да, это может повлиять.
0: Может.
1: Да. Значит, вот душите свинью, да, вырезаете мочевой пузырь, вот, берете 3-литровый таз, и заливаете его водой.
0: Именно в тазу лучше, да?
1: Да. Там площадь кипения больше.
0: Понятно.
1: Вот. И пока еще... То есть, как воду залили, сразу кидайте туда мочевой пузырь.
0: А скажите, а вот он утонет, что ожидать? Если, например, он всплывет, то его лучше погрузить на дно? То есть, где он должен дислоцироваться в воде?
1: А это, в принципе, не имеет никакого значения. Да, он там... то есть... В разное время он находится в разном положении. В холодном состоянии он лежит на дне, как пельмени.
0: А то есть его нужно кидать не в кипящую уже воду, а в холодную.
1: Вот прям в холодную воду его кидаешь, да. И уже надо дождаться момента кипения, так, и отследить его, и 3 минуты ждать, пока будет в кипящей воде находиться.
0: А после этого не нужно ли его прополоскать или прокипятить повторно?
1: Не, прокипятить не нужно, повторно лучше прополоскать в холодной воде, чтобы удалить вот эти всякие ненужные частички, которые в процессе кипения
0: обрываются, конечно.
1: Вот, и набивается, значит, требухой всей вот этой.
0: А требуху нужно брать от этой же свиньи?
1: Исключительно от этой, иначе вплоть до отравления дело доходит.
0: Понятно.
1: Вот, так что в производственном процессе это очень интересно соблюдается. Вот, и шаг в сторону, как говорится, расстрел.
0: А сколь мелко перемалывать вот потроха? Ну вот...
1: Мелко.
0: Понятно, да, дальше.
1: Вот, чесночка туда немножко, луку, головку. Вот. И можно это немножко, вот эту вот смесь пропитать ананасовым соком.
0: А, то есть прям вот обычный магазин, в обычном магазине купить ананас и туда выжать.
1: Пропитать, выжать сок и массу перемешать, и дать ей постоять 15 минут. После этого она засовывается в этот пузырь и коптится в течение 3 часов в стандартной коптильне. А при температуре плюс 90 градусов.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы, если нет дома коптильни, вот в московских условиях, в московской квартиры, как прокоптить?
1: Ну, ее надо обзавестись, надо ей. Ага. Сейчас некоторые фирмы, выпускающие бытовую электротехнику, начали делать мини-коптильни электрические.
0: Ну, а скажите, а вот как бы запах дыма все-таки должен быть вот у сарделя?
1: Ну как, когда откроете коптильню, тогда да. Весь смысл коптильни в том, что из нее дым не выходит.
0: А употребляют албанцы сардель в холодном виде или в горячем?
1: Ну, это уже на вкус и цвет. Вот, то есть, в принципе, ее... Ну, в основном лучше, конечно, горячим.
0: Ну, понятно, да.
1: Вот, но можно и в холодном.
0: Скажите, а
1: ее сушат еще вот.
0: А какое-то практическое использование вот, вот этой воды, в которой был вскипячен пузырь, как-то у албанцев принять или просто она поливается?
1: Насколько я знаю, мой старый друг, ну теперь он мне почти не друг, Сайли, он поил енотов. У них гладкая шерстка становилась.
0: Понятно. Ну что же, и еще один вопрос, который тоже задает вам наша радиослушательница. Это досуг албанской молодежи. Ну понятно, что не вчера и не сейчас. Сейчас как бы она спит, а вчера они стреляли в воздух из орудий. Вот. А так вот, когда там ситуация была относительно стабильной.
1: Ну вот, как сказать, молодежь у них такая немножко раздолбайная. Они ходят, крутят цепочки вокруг пальцев. Причем это почти все делают. То есть, вот если вы идете по улице, вам навстречу идет группа молодых людей, человек 5-6, то они как с пропеллерами все идут, цепочку крутят. Вот это как бы у них высшее наслаждение. Вот, а скажем, уже люди постарше, они либо занимаются трудом, либо вот у них веруют они очень сильно. То есть это вот основные хобби. Ну, конечно, есть встречаются индивидуумы, это в профессуре уже, которые занимаются марками.
0: Собирают
1: вот,
0: марки.
1: То есть собирательством занимаются конкретно. А вот, ну и так из таких высоких коллекционеров я только видел одного, и то он собирал презервативы.
0: Ага, ну то есть он знал хотя бы их назначение?
1: Ну, видимо, да.
0: А скажите, вот теперь тема религии. Вот судя по письмам, которые приходят, опять же, вот на ваш адрес от албанского населения, как бы люди, они такие легко воспламеняющиеся, очень импульсивные и эмоционально ранимые. Вот.
1: Да, и только вера их удерживает в норме.
0: Да, ну вот немножко поподробнее об этом.
1: Дело в том, что как бы явление Бога у них — это писатель, то есть это люди, приближенные к лику святых.
0: То есть писатель, так, который, да, пишет. Ага.
1: То есть у них там орел сразу, то есть это литераторы, поэты, писатели, там, белостиховцы. Ну, то есть я,
0: а вот скульпторы?
1: Скульптор нет, это уже, это уже другое.
0: Не котируйся.
1: Нет. Вот, и в принципе я могу зачитать письмо одного из глубоко верующих.
0: Давайте, давайте, это будет интересно.
1: Можно, да?
0: Да.
1: Много думать, что я плохой читатель. Но кто так думать, неверно и пошло. Потому что я читатель верный и славный. Потому что я читатель поданный. У меня есть писатель, который много и все любимые. Я начитан много и любил цитату из знаменитых и известных писателей. О чтении писал поэт. Читать всем любовно и забавно. Все читатели великие и славные, особенно социалистические и народные. Но горе настигнет ленивых капиталистических читателей. Потому что они не читатели народные и знают мелко всяко. Я и весь советский народ с этим согласились. Но эти мысли, которые мудрые, не может сравниться с мыслями моего любимого писателя. дорогой и славный учитель, великий вождь и борец за дело рабочих и крестьян, в частности, славный коммунист и основатель держав. Пушкин АЭС. Он писал почти такой же славный и верный стих, как наш поэт народный, который писал: «В чудесен день появился социалистической ориентации». И все возрадовались. Пушкин писал почти то же самое. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Он хорошо еще писал про мужика, который страдает в капиталистическое общество, и сравнивает его с лошадкой, который в холодную зиму мучится от буржуазной эксплуатации. И хвороста. То есть это стихи начинаются так: «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз». Это просто гениальный писатель. Но самый великий писатель, который любовный во всем мире, и мне больше Пушкина, он есть великий Ленин В.И. Он славный гений литературы, великий мудрец и умник.

теплый и мягкий, нежный мужик. Человек и сладкий педагог. Я его уважил и дивился над гениальный труд этого писателя. Я читал много книг его. Они все очень интересны и увлекательны. Много приключений, мудрых мыслей. И великий герой. Я согласен, что Ленин – партия, и мне гордо за это. Ленин писал много раз «учиться, учиться, учиться». Я выполнил и тоже горжусь. Он великий, потому что построил прельстивый советское общество и возрадовал сюда плеши.

0: за это его уважили и строят мавзолей. Мой любимый писатель Ленин В.И. Мне нравься и любивный ко мне промозгло. Я горден.
1: Да, ну вот я думаю, это письмо разъяснило вот религиозные, как бы, ну я даже не знаю, как их назвать, религиозные убеждения населения вот этого, да, этого государства. Я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим нашу сегодняшнюю беседу, которая проходит под шапкой «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». И напоминаю, что в студии сегодня находится сиамский близнец Энджел Сатошин, который 3 месяца провел в городе Тирана, столице Албании, и очень в хороших дружеских отношениях с президентом этой страны Сайлем Беришей.

0: И я предлагаю снова послушать телефонные звонки. Вот было прочтено письмо. А вот, вот это письмо, касаемое писателей и религии, как бы кто его-то автор, мужчина или женщина? Или, то есть, как бы там, по-моему, он, я читал.
1: А это коллективное письмо.
0: А, то есть, как бы...
1: Да. Угу. Коллективно. Это вот целая секта прислала. Угу. Вот они поклоняются, в частности, двум гениям русской литературы. Это Пушкину и Ленину.
0: Пушкину и Ленину. Да. А там, по-моему, вот цитировались гораздо больше людей.
1: Да.
0: Ну, нет.
1: Я ну, не да, еще был АЭС, вы.
0: Да. Ну что же, звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот мне, я уточнить это, когда про кукурузные вертолеты, это я читал, когда у них левый мотор отказывает, да, они закручиваются, понимаете, и так медленно садятся. Вот, потом, значит, это, там есть такой племя Гонореев, да?
0: Еще раз, пожалуйста.
2: В Албании.
0: Кто-кто?
2: Гонореев. Племя.
0: Да-да-да.
2: Я еще в 21 год с одним переписываюсь уже с тех пор. Вот. Еще там было деревня, так, человек 15 этих бедуинов, знаете, молодец. С Египта.
0: Да-да-да. Было поселение, да.
2: Вот. Ну там две старухи, там один мужик там. Короче говоря, там Средиземное море, где там еще бабаины есть такие, ну, обезьяны, вот, бедуины,
0: да.
2: Бабаины.
0: Да-да-да.
2: Там, ну вот. И вот где они пропали, я не знаю, это так вот типа бушменов, там остался там сынный отец горбатый, ну, они этих едят, кузнечиков, знаешь?
0: Да-да-да-да.
2: Ну вот, поэтому они же горбатые, кузнечики, саранча. Ну вот, вот хотелось бы там про гонореев, что он знает, нет?
0: Спасибо.
2: И про бедуинов.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, что нужно начать, так сказать, с албанской все-таки гонореи. Как там с этим дело?
1: Дело в том, что действительно в 1631 году из Египта были ввезены с целью рабства египтяне. Вот, вот эти вот гонорейщики. Вот, и в очень короткий срок они разнесли эту заразу по всей стране, и их просто убили через несколько лет, когда выяснили, что это от них пошло.
0: То есть до того не было этого там?
1: Да, и тогда рабство прекратилось в этой стране.
0: А вот что случилось с поселением бедуинов? Ну, оно же там действительно было, это, то есть в Албании албанские бедуины существовали, как сейчас.
1: Ну, они и сейчас существуют.
0: Нельзя ли вот об их жизни рассказать подробнее, как они ощущают себя, вот это поселение в сегодняшних условиях?
1: Дело в том, что когда 15 бедуинов пришло в правительство Албании, ну, это еще было лет
0: 50 назад. То есть вы хотите сказать, назад, прям путем демократических выборов?
1: Нет, просто пришли пешком.
0: А, просто как...
1: Да, как люди ходят ногами. А вот, и просто попросили политического убежища. А вот, и албанские там всякие вот эти люди большие подумали и решили.
0: А тогда был уже Сайли Бериша там или нет еще?
1: Нет, его еще не было. Ну, это было 150 лет назад.
0: То есть отец еще был его?
1: Да, вообще это очень древний род. Вот, и всех сыновей обязательно называли Сайли.
0: Ну, правильно, вот. Сайли Бериша первый, второй.
1: Да-да-да, и вот они так и шли. Вот, вот этот Сайли уже, по-моему, 203-й где-то вот так вот он, в этих числах, начало 200-го. Вот, и, значит, все подумали и решили, что бедуин от слова беда. Вот, и решили, что людям плохо, им как-то нужно помочь, и выдали им какую-то территорию, то есть... И назвали это бедуинским кварталом.
0: А, то есть как китайский квартал там в Лондоне. Так?
1: Да, да, да. Вот, и с тех пор бедуины живут и возрадуются всем.
0: А как плодоносят ли бедуинские женщины?
1: Плодоносят.
0: Это хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, понимаете, знаете, есть такая информация, что вот когда собирали деньги вот на финансовые эти пирамиды, да, в Албании, то одна организация собирала деньги на постройку грандиозной совершенно стелы в центре города Тирана, наверху которой должен был стоять, значит, Владимир Ильич, вот, указывающий, значит, пальцем куда-то в неизвестность. Ну, и было обещано каждому жителю, значит, что его имя будет выгравировано на этой стеле при постройке. Ну, вот это все оказалось обманом, к сожалению.
1: Вот ну да, деньги-то убежали.
3: Это правда или нет?
1: Да, это правда. Спасибо. И в силу того, что деньги ушли, все, на этом история как бы закончилась.
0: Ну, то есть, как бы получается, что здесь, в данном случае, поскольку личность Ленина занимает, как бы там, весьма не последнее место, практически это бог там.
1: Даже весьма первое.
0: Да, по письмам даже, по этим судя, то вот на создание этой божественной пирамиды, видимо, были собраны достаточно большие средства, и здесь кто-то сыграл на религиозных чувствах этого народа, доверчивого, да. Простого, да?
1: Даже вот этот...
0: Сайли?
1: Да, Сайли где-то 199-й.
0: А, еще...
1: Вот, он был знаком с Лениным. Они даже, он даже как-то приезжал в шалаш к Ленину побеседовать. Вот, и как бы вот это и продолжило вот это вот все дело. Поклонение Ленину, то есть оккультуризация... ленинских идей.
0: Скажите, вот как бы везде, ну, по крайней мере, в бывших республиках вот Советского Союза, везде по-своему трактуется внешний физический облик Ленина. Ну, так скажем, в Казахстане он, как правило, в тюбетейке с козой под мышкой и такой раскосый, да? В Грузии он в папахе, там, значит, с конем под мышкой и с шашкой, там, в таких, значит, в грузинских чешках танцует грузинский танец вот ча-ча-ча. Ну, и так далее. Там, усы у него стилизованы под эту нацию. Вот албанский Ленин, не могли бы его описать? А что значит образ Ленина в представлении все-таки среднестатистического албанского гражданина?
1: А, ну, это значит такой человек в больших одеждах, которые ему явно велики.
0: Угу.
1: Вот, они могут быть немного порваны, с автоматом калашников в руке, вот, и с плешью.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, я дозвонилась до вас второй раз. Мне очень понравилась ваша передача. Это безумно интересно, столько познавательного. Я хотела бы еще два вопроса задать.
0: Да, конечно.
4: Да, вы знаете, мне бы хотелось знать, существует ли в Албании национальный кинематограф.
0: Кинематограф.
4: Да, и вообще, вручается ли премия типа нашей Ники или Оскара американского. Вот, пожалуй, все. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, албанский кинематограф, ну, понятно, что как бы на сегодняшний момент этот вопрос, может быть, и так остро не стоит, но, с другой стороны, вообще албанское кино, история албанского кино, национальная кинопремия Албании. Что вы об этом знаете?
1: Дело в том, что кинематограф находится в стадии развития. Вот, то есть сейчас там это делается, то есть только любительские фильмы.
0: В смысле это, любительские?
1: Это берется владелец нескольких фотоаппаратов, притом с красных
0: фотоаппаратов.
1: Ну, там только так. И снимается на кадр каждое вот шевеление. Вот очень трудоемкий кинематограф. То есть
0: практически это такая аппликационная мультипликация?
1: Нет, это просто в некотором таком смысле... диджейство такое. Они берут и микшируют все эти пленки. Вот, у них такой диапроектор. Он, во-первых, очень скорострельный. Там они склеивают несколько пленок. Вот, и прокручивают со скоростью 24. Вот, и потом, допустим, снимается 4 разных человека. Они запланированно как-то двигаются. И вот эти 4 пленки заряжаются в диапроектор и пускаются. И получается сцена с 4 человеками. Как будто они там производят какое-то...
0: А почему, они не, просто не снимут их всех 4 на одну пленку, непонятно? Ну, чтобы вот, неповторимость, типа, как бы?
1: У них это не получается.
0: Ну, а вот какой-то там любимый фильм в Албании, там наличие кинотеатров?
1: Ну, любимый фильм – это, соответственно, выступление в Ленина. Ага. Вот, вот, в основном. Вот, и экранизация Пушкина.
0: Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, а как обстоят дела с национальной телевизионной премией? Как она выглядит? Есть ли она, албанская кинопремия? Да.
1: Да, есть албанская кинопремия.
0: И какие там любимые актеры у них местные? Ну, то есть там, может быть, есть какие-то великие имена албанских киноактеров?
1: Ну, значит, насчет премии. Премия — это, вот как я уже говорил, то есть это такой мужчина в больших одеждах, с автоматом в руке, немного порванный, с плешью. То вот. Есть это вот так выглядит. Бюстик. Да, бюстик такой, он сделан из железа. Вот, и дарится там лучшей киноленте. Но у них выходит...
0: Я слышал, что он отлит вроде как не из железа, а из пуль.
1: Ну, пуль железный.
0: А, да.
1: Свинцовый, во всяком случае. А вот, и у них выходит в год 1-2 фильма, и обязательно какой-нибудь берет этот приз.
0: Один из этих двух, понятно. Да. А скажите, а как выглядит телевидение албанское? Наверняка вот вы в вашем номере в отеле был телевизор. Есть ли там такое понятие, как спутниковое телевидение? Принимаются ли в Албании каналы других стран? Или там как бы все-таки национальное?
1: Дело в том, что телевидение находится в Албании в развитии начальном. Вот, и еще в 1967 году советское государство продало Албании партию 500 тысяч черно-белых телевизоров в безлинз, которые должны с линзами идти, но без линз.
0: А почему так?
1: Ну, не сошлись в цене, и албанцы посчитали, что с линзами это будет очень дорого, и решили сэкономить на линзах.
0: А как же без линз просмотр делать?
1: Ну, они набирают ведро воды и ставят перед телевизором, и вода увеличивает.
0: А ведро же непрозрачное.
1: Ну, главное, чтобы увеличивало.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Меня Парфен зовут.
0: Очень приятно.
2: Ну вот, здесь вот профессор сидит, так? Он уже сказал, что вот там в Албании есть потомки мавров. Мавров. И вот один из них пирамиду построил. Вот. Ну и прошло там много веков. Ну, наследники там, ну, люди забыли и называли его вроде мавр. Кто построил? Вроде мавр. Вроде мавр там. Ну вот, а потом, это самое, у него оказался здесь наследник. Только не вроде мавр, а мавроди. Знаешь, видишь, как у него целый, у него талмуд, научный труд в этом.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Но мне почему-то кажется, что это...
1: Это одна из легенд, скорее всего.
0: Одна из легенд, не имеющая ничего вообще общего с действительностью. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел спросить, Александр, скажите, пожалуйста, почему вы совершенно упорно не хотите поехать в Албанию? Вот, а второй вопрос такой. Дело в том, что вот албанская земля, она, конечно, велика, но есть ли там место для того, чтобы похоронить вот великого албанского писателя Веленина? Дело в том, что вот Ельцин сейчас очень озабочен этой проблемой. Вот не могли бы вы осветить эту проблему? Есть ли там место для Ельцина? Каким будет выглядеть нагробный памятник? Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну, я как бы скажу, что я не поеду, потому что там очень много безумных людей сейчас с автоматами. Вот, и пишут они странные письма, пусть даже эти письма адресованы сиамскому близнецу, но все равно они пугают меня, я скажу вам откровенно, делать мне там совершенно нечего. А вот эта идея о том, что, да, собираются перезахоронить великого вы и Ленина, собственно, вот, в принципе, сейчас, как бы уже, насколько я знаю, найдено компромиссное решение, просто целиком вот это сооружение под названием «Мавзолей» перенести в один из спальных районов. Причем между спальными районами будет производиться соревнование между жильцами. Ну, например, за чистоту, чей район самый чистый.
1: В течение 10 лет, по-моему, соревнование будет проходить.
0: Да, у кого там в течение там, 10 лет или там какого-то срока, мы пока его толком не знаем, будет самый чистый спальный район, туда перед кинотеатром, в любом спальном районе есть кинотеатр, там где там какой-то, я не знаю даже их названий, вот, перед, будет перед кинотеатром установлен прямо на площади Мавзолей с тушкой вождя. Поэтому здесь в данном случае... Я думаю, что албанцам, может быть, если обломится, то это энное количество копий. Причем копии, как бы вот они заказывали, совершенно реальные. Ну, знаете, как бывают машинки, там даже с водителями. Также и здесь, да, прям, да, точные копии мавзолея с чучелкой, которая лежит прям внутри, прям и ничем не отличается. Дело в том, что вот эти люди, которые набрали у албанского народа денег, так называемые новариши, они хотят и могут себе позволить иметь свой мавзолей с великим писателем. Вот, и у них в загородных резиденциях, там, где они сейчас, кто на Канары свалил, да, кто куда, кто во Францию, да, да, да. То есть просто будет отстоять вот эти копии мавзолея, сейчас уже мерки снимаются. То есть оригинал, я думаю, мы не можем позволить себе вывести, все-таки это какое не печальное, но, однако, наследие России, да?
1: Состояние, да, даже, да, можно
0: сказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Энджел Сатошин.
0: Здравствуйте.
6: Это ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
0: А, очень приятно.
6: Я вот тут до вас не мог дозвониться никак.
0: А, да.
6: Вот у меня несколько вопросов по поводу Албании.
0: Давайте.
6: Ну вот, я так понял, что у албанцев остро стоит проблема таких отправлений нужд.
0: Да, вот
6: не является ли это следствием такой специфической кухни? То есть вот проблема вот дабления, вот как бы.
0: То есть отдабливаются, как бы они вот.
6: То есть активно вот.
0: Активно, да.
6: В результате этого.
0: Понятно.
6: Это вот один вопрос. А второй вопрос, это как бы известно, что вот Angels и Торшин, они обладают большой силой.
0: Да.
6: Как вот он сам рассказывал, он привлекал с пожарниками к козлому дверей там железных во время пожаров. Так как у него там очень силовой поток.
0: Угу.
6: Очень мощный, сам он такой мощный человек. Вот его там не пытались повстанцы склонить в свою, как бы, на свою сторону и как-то с ним заключить контракт, что ли, как-то его использовать вот, для этих целей. Вот. И как там происходит вскормление матерьми, вот, как правильно, матерями, наверное?
0: Ну, матерьми, то есть, как бы они, по, в общем, называют матерьми.
6: Вот грудью они кормят или там каким-то суррогатом?
0: Понятно, спасибо.
6: Александр, да. И вот извините, вот я вот не могу никак тут вложить ребенка, вот чего вы мне посоветуете?
0: А, то есть вы как бы его бьете всякими предметами, а он все вскакивает, что ли?
6: Нет, он просто
0: а еще... спать укладывается?
6: Он маленький совсем, он не вскакивает еще.
0: А что же он-то, а чем же он вам мешает? Уйдите просто в другую комнату, и пусть он себе лежит.
6: Да, думаете, он заснет в конце концов?
1: Ну, естественно, измотайте его.
0: Нет, а вам даже не обязательно знать, заснет он или не заснет.
6: Нет, но у меня же все-таки душа-то болит все-таки. Может,
1: у него свой мир.
6: Вы, да, так думаете?
0: Да. Может быть, он в данный момент готовится стать писателем, к примеру.
1: Предоставьте его самому себе.
6: А вот вы мне не поможете, может, колыбельный какой?
1: Колыбельный. Сейчас колыбельный будет. Да.
0: Давайте мы сейчас ответим на ваши вопросы о колыбельной.
6: Спасибо.
0: Удачи вам.
1: Удачи.
0: Ну что же, действительно, вот как бы вполне разумное предположение. Вот эти некоторые обостренные отношения албанского населения с как бы со справлением естественных надобностей наш радиослушатель связал с особенностями албанской же кухни. Что вы на эту тему думаете? 3 месяца вы жили там, вы жили в Тирана и питались, так сказать, и жопкой, и сарделем питались. Вот, и гризли сушеного, я знаю, даже с собой привезли чуть овощи, там все это вы потребляли. Насколько это отразилось на функциях вашего организма?
1: Ну, мы в организм вообще быстро адаптируемый к еде. Вот. Ну, а так их пища состоит на 90% из воды. Они же очень много потребляют овощей, то есть карасиков. Вот. И поэтому они в забор ходят чаще.
0: Понятно. Вот следующее предложение. То есть вопрос, не поступало ли вам предложение от них участвовать?
1: Да, боевые действия.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, я на первом собрании объявил, что ни в каких военных действиях я уже не участвую.
0: То есть сразу как вот приехал, да?
1: То есть люди мне упомянули войну в Ливане.
0: Напомнили, я знаю, там и вот Вьетнам тоже.
1: Да, Пакистан, вот последние мои заминки в Израиле.
0: Да, кстати, очень странная целая отдельная тема, что там произошло, почему вы как на этот раз так неудачно не оправдали надежд в Израиле.
1: Да, ну...
0: Ну, понятно, но это да, это к Албании не относится, да, а отдельно. Ну, то есть вы сразу ретировались.
1: Да, я сказал, что чтобы больше не было никаких политических разборок между... Так как я, в принципе, являюсь представителем страны.
0: Ну да. Да,
1: вот, да. И, соответственно, ответственность за меня несет моя страна. Вот, и... Первый же звонок Борис Николаевич попросил меня...
0: Никуда не встревать.
1: Да, не встревать, просто там не шалить. Вот, а проводить чисто свою миссию, которая на меня возложена.
0: Понятно. И следующий вопрос, я думаю, тоже не безинтересный. Как происходит, то есть, вскармливание младенцев по-албански? То есть грутят? Или, может быть, я вот что-то слышал, что в некоторых странах как бы есть такое понятие ОМ, ну, что значит общественная мама. То есть как бы та женщина, у которой по анализам молоко гораздо более питательно, вскармливает грудничков всего селения. Вот. Ну, чтобы таким образом вырастить мощную такую нацию. Как бы вот... В Албании это распространено или все-таки?
1: Нет, в Албании чуть другой способ. Значит, матери скармливают не грудью младенцев, они сцеживают молоко и потом дают пить из стакана.
0: А в чем причина? Чтобы, может быть, хватка сразу к стакану привыкания или что?
1: Ну, может, отвыкание от груди. Потому что все мужчины, вот, которые вовремя не отвыкли, они тянутся.

по аналогии, она вроде называлась как бы «Волк и журавль», но я не знаю, как она там может еще называться по-другому и у кого, потому что он ее буквально представил следующим образом, говорит... Это история, рассказанная им одной женщиной в горах. Называется «Волк и журавль». Однажды хищный, очень хищный животный кушал бедный маленький млекопитающий. Алчно кушал. И один большой куст застрял у него в горле. Сказал господа волк. Мимо проходил господа журавль. Господа журав, помоги, слушай, у меня косточка застрял, не могу достать, винь, пожалуйста. Господа журав посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налев, посмотрел направ. Говорит, а ты меня скушаешь? Господа волк говорит, нет, не скушаешь, слушай, я косточка подавился, достань, я не могу дышать, я сейчас помру, не видишь, какой я слабый. Он жрал маленький, бедный, млекопитающий, и такой большой куст стал у него поперек горла. Господа жираф посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налев, посмотрел направо и засунул к волку в пасть свой длинный клюв. От этого косточка ушел еще дальше. «О-о-о!» — сказал господа волк. «Что ты наделал? Ты своим длинным клювом проткнул мне пасть! От этого косточку ушел еще дальше! Доставай быстрее! Не могу дышать! Делай что-нибудь!» Господа жираф посмотрел свой тонкий щей и длинный голова на лев, посмотрел направо. «Слушай, господа волк, не могу ничего поделать! Не имею технических возможностей! Клюв не достает! Он, что ты наделал? Я же сейчас помру! Ты же знал, что ты меня погубишь! Сделай что-нибудь!» «Ладно, господа волк, существует один метод. Надо вынимать косточку из другого места». «Что? Ты что, с ума сошел? Как из другого места? Ну ладно, быстрее доставай. Видишь, помираю, не могу дышать». Журов посмотрел свой тонкий щей, голова налево, посмотрел на пол. «Ладно, господа волк, пишите резолюцию, будем доставать косточку из другого места». Да, волк подписал свою резолюцию. Журав достал косточки из другого места и пошел своя дорога. Господа волк очнулся. Господа журав, подожди, я тебя кушать должен. Кушать, я же вам косточки вынимал. А слушай, вынимал. И волк сожрал бедный животный. Ну, там еще подводится мораль какая-то под это. Дескать, коли имеешь длинный клюв, несу его куда попал. Но это

0: как бы не имеет уже конкретно вот к этому изложенному случаю отношения. Вот просто вот это некоторая иллюстрация вот собирательного вот этого фольклора, блоков этих фольклорных.
1: А почему вас заинтересовал именно Андижанский зоопарк?
0: Ну, на самом деле, из всех агентов, которые у нас рассеяны по всему глобулярному нашему геофизическому, вот геодезическому этому образованию, остался вот только один, с которым у нас непрерывна связь.
1: Хорошо, спасибо. Может быть, дадим возможность отдохнуть слушателям? Сейчас прервемся на музыку. Знаешь, какой у меня в связи с этим созрел вопрос во время этой дурацкой песни? Скажи, пожалуйста, а почему, как ты думаешь, человек вообще, ну, если абстрагироваться на время от темы костюмированного шоу, почему человек вообще начинает интересоваться фольклором? Что им движет?
0: Это, кстати, интересное явление. Мы изучали его. Вот насколько это очевидно, то вот бывшие вот хиппи, например, они часто, в общем-то, не заканчивают, а продолжают свою жизнь, вот как бы изучая фольклор и всякие такие девообразные, в общем-то, формы. Ну и вообще-то вот... культуры или бытия. Ну, а что побуждает? Ну, на самом деле, если попытаться философски это объяснить, то, скорее всего, это все-таки стремление изучать, я не знаю, в общем-то, это более сложно, а само какое-то причастность или пристрастие к фольклору, это все-таки, мне кажется, какой-то устойчивый такой забор, комплекс ограничений, который создает симпатию к довольно-таки структурированным, примитивным, но отработанным формам. Ну и в то же время там человек как бы кайфует, находясь вот в среде фалка. Потом он чувствует себя как бы более защищенным, поскольку вот этнические или так клановые какие-то моменты в этом случае, они как бы всегда бесспорно выигрывают там в альтернативных решениях. То есть заниматься там, например, фольклором или андерграундом. Ну, фольклор это принято считать как бы более примитивным, но более надежным. Ну, это так все равно, что выпускать, например, там какой-нибудь стандартный информационный листок или там какую-нибудь похабщину. Такую рискованную.
1: А как вот ты относишься к тому, что многие наши теперешние, не побоюсь этого слова, музыкальные критики, они считают, что у отечественных команд вот есть, ну, чуть ли не единственный выход из такой полукризисной ситуации, это двигаться по пути возвращения к корням и к развитию, к эксплуатированию активному вот этой вот русской традиции национальной.
0: Ну, если критики так считают, они, наверное, должны и объяснять.
1: Нет, не объясняли. Нет, но, в принципе, ну, это... как может заинтересовать, там, то есть то, развивать нужно, дескать, то, что близко, а близко нам вот русские корни.
0: Что-то я здесь не совсем все понимаю. Вот что развивать, где и что за корни? Ну, про корни ясно.
2: Нет, уже развивались. Вот как было сказано выше, уже вот он конкретно все это из-за ошибок вот развития. Вот появилась там маловолосатая парагвайская тыква. Поэтому я думаю, что не стоит заниматься выведением чего-либо искусственного. Это, в общем-то, не привело ни к чему, природу не обманешь.
0: Я
2: просто не слышал, о чем вы выше говорили, но вот, да.
0: Да, я тоже, в общем-то, не слышал.
1: Кстати, а вот того человека его и вывели вы, собственно, уже?
0: Нет, двух вывели. Сначала одного отправили по одному маршруту, а другого по другому.
1: А другой звонит. Третий за варежками пошел, сортировать будет.
0: За рукавицами, ты ошибаешься. Рукавицы для сортировки публикаций. Очень удобная вещь. И еще есть, опять же, тапочки на липучках. Они предназначены для ходьбы по коврам. и палас.
2: Особенно это важно для мягкошерстных, иначе путаются пальцы. Вот если ходить в пальцах по коврам, к любому нормальному длинношерстному ковру должна быть приложена инструкция, где написано, что не ходить по ним босыми пальцами, поскольку ворс имеет тенденцию запутываться в межпалечном пространстве, человек может упасть и получить ушиб. А специальные тапочки, они имеют свойство рассекателя. Там установлен рассекатель запатентованный, который рассекает. Рассекает.
0: Да, но изначально это предназначалось, все-таки разработано было на заводе Бубльгум для прохода, так сказать, по этим липким средам, чтобы не прилипал рабочий, иначе, спад производства у нас наблюдался. Вот, считай, с 2014 года, в общем-то, и не выпускалось на нормальных жевательных резинок. У всех просто как бы и страсть была такая ненормальная к иностранной. Поскольку у нас с тапочками тоже завязали.
1: А сейчас вы слышали, сколько пропадает зря добра? Там же просто вот вы зайдите на этот Бубльгум-комбинат, там же весь пол просто буквально устлан этой, как казалось бы, никому не нужной жевательной резинкой. Люди ходят, прилипают к полу и даже ничего не могут отнести детям, потому что они просто не могут выносить с завода жевательную резинку бесплатно. Там стоят вот эти датчики, проверяющие на содержание резины в организме. И, собственно, ты ничего не вынесешь, а дети ж дома сидят, знают, что папа на заводе Бубльгум работает.
2: Да, они иногда приводят своих грудничков туда, прям
0: они не
2: запускают в цех.
0: Они,
2: прям лижут. Это лижут, ползают, лижут.
0: В цеху они сидят.
2: И лижут. Они там находятся, там лижут.
0: Поскольку резину нельзя ни туда, ни обратно проносить, соответственно, там они лижут. Пользуются презервативами, значит, и нельзя, соответственно, им никак уберечься.
2: И там происходит вот неконтролируемо это все, процесс рождаемости. Они там только этим и питаются. Это специальная, это даже целая такая получилась генетическая ветвь. Называются баблигумные груднички, которые там родились, там живут, там и умрут. Они питаются только баблигумом, вот этим, лижут сахар. У них очень сахар там, а для них специально был изобретен орбит. Вы думаете, орбит изобрели для зубных докторов?
0: Нет.
2: Которые там щерятся во всю свою оскал.
0: Ой, нет, это вообще на самом деле проекция плаценты. Во время родов вы знаете, как это все происходит? Это же просто жуть. Это неподражаемо.
2: Да, роды — это вообще жуть.
0: Нет, ну...
2: А, ты не это имел в виду?
0: Я имею в виду именно это, но не все знают, что на самом деле вот что происходит, вот эта имитация вот этой бубльгумного вот этого надувания и взрыва, это и появление грудничка. В принципе, он орать и так может, находясь в плаценте, он там находится как-то в бубльгумном пузыре, поэтому не слышно его. Вы попробуйте покричать, надуть жвачку и что-нибудь сказать, ничего же не слышно.
2: Ничего не будет слышно, кстати.
0: Вот. Так, поэтому мы и не слышим. Приходится вот, на самом деле, вот это искусственное оплодотворение, которое под вывеской ультразвуковой диагностики проводится в подземных переходах, оно на самом деле сейчас очень интенсивно вот как раз занимается вопросом бубльгумной плаценты и ее, в общем-то, симуляции вот с помощью латекса. То есть вот на самом деле из всех женщин, поступающих и находящихся в очереди там вот в эту ультразвуковую диагностику, они почти что все уже обеспечены.
1: Неужели до сих пор идут?
0: Да. Ну,
2: а куда денешься?
0: Вот кто на
2: Кать, куда денешься?
0: С утра и вечером домой на работу и с работы, то они могут видеть, что...
1: Так
2: хорошо, хорошо еще,
1: что
2: хоть вот изобрели эти ручки для хлеба, а то вообще было очень трудно. Очень было бы трудно. Ну, представляешь, что если там вот в такой очереди, вот в этот пункт, и без ручки для хлеба, значит, под мышкой, значит, еще яйца должны быть.
0: Ну, на самом деле, они... За ручки-то не всегда помогают. Ну, вернее, это, конечно, помощь. Но когда в двух руках сумки, ножки еще есть, но они их редко достать. В общем, ножки для хлеба, они тоже полезны.
2: Но это очень дефицитный
0: расклад.
1: А вы ничего не слышали вот о последнем изобретении? На лето тут предложили для домохозяек. Вот ты о ножках сказала, я как раз вспомнила. Вот как бы тележки всем предлагают заменить на эти самые самокаты. То есть ты вешаешь на ручки вот две эти самые авоськи с яйцами. Таким образом у тебя освобождается одна нога, а вот, и ты можешь еще одной рукой управлять этим самокатом, а в другой, собственно, держать хлеб за эту ручку.
0: А вообще для чего это все сделано?
1: Для ускоренного передвижения, во-первых.
0: Нет, а передвижение вообще для чего это все эти сочинения? Мне кажется, что это какое-то заигрывание с домохозяйками. На самом деле,
2: знаешь, что
0: здесь
2: было?
0: Момент, в общем-то, такой очень немаловажный. Вот это вот.